Нудный мелкий дождь сыпался с неба, вызывая сожаление о забытом дома зонтике. Инспектор Торренс склонился над телом и поморщился. Слишком знакомый.

0: Мой была картина. Убитый лежал ничком, ворот рубахи практически оторван, голова повернута так, что был виден только затылок с двумя трогательными макушками среди темных, слегка вьющихся волос. Говорят, что две макушки — признак редкой удачливости. Да, счастливчик. На испачканной землей бледной шее отчетливо выделялись четыре аккуратных дырочки, четыре запекшиеся ранки, и вокруг них сине-багровые гематомы. Номер 13. «Все, забирайте его, ребята, он ваш», — устало махнул рукой инспектор. Потом вздохнул и покачал головой. «Где Мартин?» Из-за мокрых кустов появился высокий мужчина в длинном черном плаще и глубоко надвинутой на брови шляпе. Фетр серебрился микроскопической дождевой пылью. Инспектор снова поморщился. Мартин Ланс ему категорически не понравился еще во время их первой встречи 3 месяца назад. Не нравился и до сих пор. Слишком они были разные. Уволень полицейский, всю жизнь разыскивавший воришек и убийц, и картинно-мрачный Мартин Ланс, агент элитной группы ВИ-16. Если бы не строжайшие указания начальству, послал бы инспектор Торренс агента Ланса куда подальше. А нет, должен терпеть. Называть словно близкого приятеля Мартином и повсюду таскать за собой. И ради чего? Никакой пользы от него нет. Путается под ногами, вмешивается в расследование. Да еще эта комната. И почему для расследования серии странных убийств выбрали именно его, Теда Торренса? «Мерзкая погода», — зачем-то грустно сообщил инспектор. Мартин в ответ кивнул. Оба проводили взглядом пластиковый мешок с трупом, который уже грузили в фургон. «Надеюсь, ты доволен?»
1: «Погодой?» — удивился агент Ланс.
0: «Нет, новым объектом». Инспектор поймал себя на том, что слишком часто морщится, и пожал плечами. И плечами он слишком часто пожимает. Проклятие. Никогда не думал, что у него есть нервы. Они есть, черт их раздери.
1: «Объектом доволен», — невозмутимо ответил Ланс. Потом зачем-то подошел к стене дома и провел рукой по полированному граниту цоколя. Осевшая на стене морось оставила на красновато-буром камне мокрые полосы. Ланс брезгливо стряхнул с пальцев капли воды.
0: «Доволен», — повторил он и улыбнулся. На тонких губах агента улыбка выглядела неумело нарисованной и до предела искусственной, хотя улыбался он совершенно искренне, радовался новому мертвецу. Торренс молча зашагал по дорожке к машине. Его шляпа была старой, и фетр давно утратил способность отталкивать влагу, так что старомодный головной убор инспектора изрядно промок, и с его полей противно капало. По небу неслись черные клочковатые облака, ветви деревьев уныло покачивались. Конец сентября, ненастье, серийные убийства, тошнотворный тип из ВИ-16 и никакого просвета. Сейчас они поедут в офис, так нейтрально называется это место, офис. Единственное, на что можно рассчитывать, это какой-нибудь маленький бар по дороге, где удастся торопливо проглотить стаканчик дрянного виски, чтобы не заработать простуду. Сержант Сэм Откинс проводил шефа сочувственным взглядом. С тех пор, как появился агент Ланс, инспектор выглядел удрученным и непривычно нервным. И это старина Торренс по прозвищу «Ленивый Гризли». Куда катится мир?

0: Инспектор Тед Торренс скоротал промозглый вечер в офисе за новеньким письменным столом, читая собранные к этому времени данные об убитом. Итак, Уильям Бирс, 25 лет, холост, сын вполне обеспеченных родителей, окончил престижный университет и работал в крупной фирме по производству автоматизированного оборудования. С полицией дела не имел, жил один в центре города. Невеста тоже из приличной семьи, Сара Мирей, свадьбу собирались сыграть после Рождества. И какого, спрашивается, дьявола молодого Уильяма занесло этой ночью в загородный сад? И не просто сад, а сад богатого поместья Фенриров. Жена этого самого Фенрира и вызвала полицию, обнаружив труп на дорожке среди отцветающих розовых кустов. С утра дождя еще не было, он пошел позднее и не успел смыть с утрамбованной земли следы двух человек, двух мужчин. Один из которых... В общем, только агент Ланс знает, кто этот второй. Стоило инспектору вспомнить о Лансе, как он словно материализовался за его спиной. Торренс вздрогнул. Он не любил, когда к нему сзади вот так неслышно подходили даже хорошо знакомые люди. Инстинкт. И ведь что удивительно, Мартина Ланса вполне можно было назвать красавцем. Высок, строен, и лицом вышел, этакий смуглокожий мачо с пронзительными голубыми глазами. Но от взгляда этих глаз становилось не по себе. Такое абсолютное равнодушие сквозило в них. Еще почти полное отсутствие мимики, никаких эмоций на лице, кроме обязательных улыбок. Лучше бы этот тип вовсе не улыбался. Порыв ветра за окном хлестнул дождевыми струями по стеклу. Да, погодка. «Инспектор, если хотите, вас отвезут домой. Сегодня мне предстоит скучная ночь у монитора, и вам совершенно незачем тут маяться». В голосе Ланса не было абсолютно никакого сочувствия. Вся эта видимость сотрудничества и равного партнерства гроша ломаного не стоит. Тед Торренс нужен тут только для прикрытия и облегчения непонятной деятельности во имя таких же непонятных задач. Офис неведомой организации, лабиринт коридоров, попасть в которые невозможно, камеры слежения и сканеры на дверях, постоянные совещания за закрытыми дверями. Торренс сделал вид, что ничего не замечает, не задавал вопросов, понимая, что ответа не дождется. И все же чувствовать себя пешкой в чужой игре было противно. Он пожал плечами и поднялся с удобного крутящегося кресла.
1: «Домой так домой».
0: Давно ясно, что никакие расследования не нужны Лансу и его коллегам. Им нужно было другое – жертвы неуловимого маньяка. Те самые мертвые тела, которые свозились в офис, в комнату с десятками телеобъективов и датчиков, натыканных по стенам и потолку, трупы с черными ранками и гематомами на шее. Иногда Торренс заходил в кабинет Ланса, смотрел на огромный монитор, показывавший всегда одну и ту же картину, два ряда пластиковых столов с укрытыми полупрозрачной тканью и неподвижными фигурами. Сколько их? Должно быть 12. Самого первого успели кремировать до того, как объявился Ланс. Хотя позавчера увезли в городской морг еще одного. Значит, 11. 5 женщин и 6 мужчин, включая Уильяма... Как его там? Бирса... Да, Бирса. 25-летнего счастливчика с двумя макушками, так и не дожившего до собственной свадьбы. Инспектору вдруг ужасно захотелось курить. В помещениях это было строжайше запрещено. Слишком тонкая электроника не выносила табачного дыма.
1: Проклятие! Скорее, на свежий воздух, пусть под дождь, но только затянуться теплым дымом и забыть слегка кислый синтетический запах офиса.
0: За 3 месяца он так и не смог привыкнуть к нему. И к напичканным электроникой комнатам, и к молодым людям в серых костюмах, вежливым, но крайне неразговорчивым. Торренс никогда не думал, что будет так тосковать по своему прокуренному кабинету с обшарпанной мебелью, по шуму, суете и бесконечным телефонным звонкам. Но приказ есть приказ. И он, старый служака, бестолковый анахронизм, толком не умеющий обращаться с обычным компьютером, неуклюжий и неловкий, вынужден маяться в непривычной обстановке и пытаться, вопреки всему, разыскать того, кто убивает людей всегда одним и тем же способом. Инспектор поморщился, пожал плечами и, шаркая подошвами, поплелся к выходу. Ланс проводил его задумчивым взглядом.

У меня болит шея. У меня очень болит шея. Я хочу прикоснуться к ней, но рука путается в чем-то невесомом. Мне страшно. Я не помню, как и где я уснул. Так бывало в детстве, когда, устав от игр, я падал в странные сновидения, а потом в ужасе открывал глаза, не понимая, где я и что со мной. И лишь спустя пару минут начинал соображать, что задремал на траве у реки, а гнавшееся за мной чудовище было привидевшимся кошмаром. Это сон. Только сон. А шея болит от того, что я лежал в неудобной позе. Я открываю глаза. Белый, бесформенный мир, наполненный молочным светом и не имеющий границ. Первая мысль — это вечерний туман поднялся от реки, и я потерялся в нем. Вторая? Второй мысли не было. Мне снова становится страшно, и я зажмуриваю глаза. Спокойно. Меня зовут Уильям Бирс. Мне 25 лет. Сегодня 22 сентября или уже 23. Неважно. Я помню, кто я, и это сейчас самое главное. Господи, ну почему так болит шея? Нужно успокоиться. Не открывая глаз, я осторожно провожу рукой вдоль собственного тела и обнаруживаю, что лежу совершенно голый. Этого еще не хватало. Забыв о страхе, я рывком сажусь на своем ложе, чувствуя, как что-то скользит по коже, словно с меня спадает невесомая шелуха. Веки распахиваются сами собой. Чушь! Это всего лишь тонкая простыня и никакого тумана. Я в комнате. В самой обычной комнате. Голубоватые стены, белый потолок, круглые кляксы светильников. Типичная больница. Черт, неужели я попал в аварию? Но почему я вполне свободно двигаюсь? Только шея. От прикосновения боль усиливается, но все же терпеть можно. И куда подевались эти чертовы врачи? Я встаю на слегка дрожащие ноги, делаю несколько неуверенных шагов и натыкаюсь взглядом на несколько кроватей. Кроватей? Больше всего это похоже... Черт! Черт! Черт! Больше всего это похоже на морг! Я что, умер? И меня свезли в мертвецкую? Но тогда почему тут тепло? Я же совсем не замерз. Словно во сне. В проклятом кошмарном сне я медленно протягиваю руку и сдергиваю простыню с ближайшего тела. Под легким нейлоном лежит девушка. Мертвая девушка. Голая девушка с мраморно-бледным лицом и разметавшимися, словно во сне, светлыми прядями. Одна из них прилипла к правому веку, перепутавшись с ресницами, и мне хочется убрать ее. Я бы сделал это, если бы девушка не была такой беззащитно обнаженной, с маленькими сморщенными сосками и темными, курчавящимися на лобке волосами. И я, не решаясь прикоснуться, истуканом застываю над нею, переполненной жалостью и сочувствием. Потом, спохватившись, снова с головой укрываю ее, словно прячу от чужих глаз. Я даже как следует не рассмотрел ее лицо. «Скотина, зато ты успел рассмотреть все остальное», — ворчит моя совесть. Я соглашаюсь. Я привык соглашаться со своей совестью. Мне нужно выбираться отсюда. Оставаться дольше в этом царстве мертвых мне совершенно не хочется. Стараясь больше не смотреть по сторонам, я устремляюсь к белой пластиковой двери, и словно по заказу она распахивается мне навстречу. Парень, стоящий на пороге, улыбается. Улыбка эта мне совершенно не нравится. Ужасно неприятно стоять голым перед этим ухмыляющимся типом. И тут я вспоминаю, что видел его раньше.

Инспектор закурил вторую сигарету и откинулся на мягкие подушки сидений. Кажется, водителю не нравилось, что он курит, но молчал. Вышколены. За стеклом проносились размытые пятна фонарей и освещенные окна домов, похожие на клетки кроссвордов. Больше ничего не разглядеть в темноте. Ночи дождь. И завтра будет дождь. Торренс это знал точно. По тянущему нытью в левом колене, которое он расквасил еще в юности, прыгая с высокой стены в погоне за убегающим Лесли Гюрзой. Где он сейчас, Гюрза? Сгинул где-то или остепенился и обзавелся ворчливой женушкой и выводком маленьких гюрзят. Хорошо бы, если последнее. Вот и поворот на узенькую улочку, где в небольшом домике с мансардой обитал старый холостяк Тед Торренс. Инспектор привычно похлопал ладонью по сиденью, нашаривая старую верную шляпу. Шляпы не было. Впервые за много лет он забыл ее на работе. И даже не на работе, а в этом чужом и противно пахнущем офисе. Отчего-то именно эта мысль привела инспектора в состояние почти паническое. Он чувствовал себя так, словно совершил невиданное святотатство, предал старого верного друга. Торренс завозился, засопел, стараясь внушить самому себе, что забытая шляпа пустяк, о котором не стоит и думать. И вообще давно пора купить себе новую, с мягким шелковистым ворсом, муаровой лентой. А старую... «Стой!» — буркнул он водителю. «Поехали обратно. Я забыл в офисе важные документы». Водитель был действительно вышколен. Он только незаметно вздохнул и включил указатель поворота. Возить этого кряхтящего полицейского, заполняющего салон вонючим дымом крепких сигарет, было не слишком приятно, но такова служба. Шляпа обнаружилась там, куда он ее повесил. На крючке в шкафу. Торренс погладил высохшую тулью, словно прося прощения, устыдился собственной сентиментальности, нахлобучил шляпу на голову и вышел из кабинета. Стоило предупредить Ланса, что он возвращался. Наверняка агенту на этот факт глубоко наплевать, но все же сказать стоило, иначе водителю могло влететь за задержку. В коридоре, заполненном холодным голубоватым светом, звуки шагов глохли в пружинящем под ногами мягком покрытии. Вот и дверь кабинета Ланса. Инспектор распахнул ее, сунул руки в карманы и насупился. Комната была пуста. Машинально он взглянул на монитор и замер. Потом быстро подошел к столу и, пошарив взглядом, обнаружил кнопку включения звука. Не такой уж он и тупица.

0: И все равно я не понимаю.
1: Голос парня, труп которого он сегодня рассматривал на размокшей от дождя садовой дорожке, звучал растерянно и настороженно. И опять инспектор не видел его лица, но затылок с двумя макушками, повернутый к объективу камеры, он ни с каким другим спутать не мог. Так что этот голый человек, сидящий на одном из пластиковых столов, мог быть только Уильямом, как его там, Бирсом. Да, Бирсом. Торренс быстренько пересчитал трупы на других столах. 10. И еще один сидел и явно паниковал. Значит, Ланс дождался своего. Иначе для чего бы они складировали тела и не спускали с них глаз?
2: Но черт побери, каким образом и, главное, зачем?
1: «Понимать ты станешь позже, брат», — почти ласково ответил агент Ланс. Он стоял рядом с сидящим Уильямом и рассматривал того, словно мышь, угодившую в мышеловку. «А сейчас ты должен просто поверить мне. Если хочешь убедиться в том, что я не вру, у тебя есть для этого масса возможностей, но я не хотел бы рисковать, ведь ты один из немногих. Остальные пока не смогли перешагнуть к нам».
0: «Перешагнуть откуда?»
1: Видно было, что Уильям Бирс пытается говорить спокойно, но голос его дрогнул.
0: «И куда? Или что перешагнуть?»
1: «Парень, возьми себя в руки», — терпеливо посоветовал Ланс. «Ты уже с нами, а они... Надеюсь, что с ними тоже все в порядке, просто скорость реакции у всех разная. От тебя я такой прыти не ожидал, честное слово. Едва не проворонил, болтая с инспектором».
2: «Болтая!» — возмутился про себя Торренс. Пара слов с предложением убраться поскорее из глаз — это для него, оказывается, болтовня.
0: «Значит, я не человек?»
1: Голые плечи Уильяма Бирса ссутулились, словно ему вдруг стало холодно.
2: «Не человек», — подтвердил Ланс.
1: «В том смысле, который ты в это слово вкладываешь. Но вообще-то ты вполне живое и разумное существо».
2: «Такое же, как я!»
1: Внезапно гаркнул агент так, что оба, и Бирс, и инспектор, подскочили.
2: «Мы отличаемся от аборигенов только одним малюсеньким геном. И теперь этот проклятый ген может погубить наше племя. Поэтому приходится спешно инициировать кого только можно, чтобы вовремя слинять с этой ставшей опасной планеты».
1: Ланс внезапно замолчал и потер виски. Уильям поднял голову. Инспектор не мог видеть его лица, но даже затылок выражал искреннее недоумение.
0: «Ну ничего», — бормотал агент. «Пара тысяч лет спокойной, почти спокойной жизни — это уже немало. Расслабились, ассимилировались, отъелись. А теперь пора в путь, дружок.
2: Больше рисковать мы не можем. После того, как ввели генную паспортизацию, у нас не осталось возможности прохлаждаться тут и дальше. Рано или поздно кто-нибудь сообразит, как можно нас вычислить, и тогда может быть поздно».
1: Уильям молчал. Инспектору стало досадно. Даже у него, имеющего довольно смутные представления о генетике, нашлось бы немало вопросов к агенту Ланцу. Но, похоже, парень впал в ступор и думал только о том, что он уже не человек. Торренс придвинул к монитору рабочее кресло Ланса и уселся в него.
0: «Значит, я не могу жениться на Саре», —
1: подал, наконец, голос Уильям. «Так и есть». Его переклинило на мысли о своей новой ипостаси.
2: «Лучше тебе этого не делать», — вздохнул Ланс.
1: «Во-первых, по документам ты мертв, так что вряд ли вас теперь обвенчают. И, во-вторых, мы уберемся с Земли не позднее мая, а забрать Сару с собой мы не можем, сам понимаешь».
0: «Но почему?»
2: «Потому что она не нашего племени. У нее есть дом, а у нас его нет, и никто уже не помнит, был ли. И это уже никого не волнует. Мы стали расой космических туристов. Находим подходящую планету и остаемся на ней до тех пор, пока не надоест, или, как сейчас, пока не возникнет угроза. Тогда мы собираем тех, кто помоложе, и сматываемся. Ремонтируем корабль или строим новый. Кстати, наш центр уже выбрал вполне приличную планетку, населенную мирными гуманоидами, и всего-то в паре парсеков от Земли».
1: Голос Ланса звучал монотонно и терпеливо. Инспектор достал сигареты и закурил. Сейчас ему было наплевать на все. Организм требовал никотина.
0: «Гуманоидами?»
1: — эхом переспросил Уильям.
0: «Понятно».
1: «Ничего тебе не понятно», — оборвал его Ланс. Думаешь, мы пропитание ищем? Фильмов насмотрелся, книжек начитался. Эти дураки обычную инициацию посчитали желанием пить кровь. И сколько наших успели погубить своими дурацкими похоронами? А потом еще удивляются, что покойники в могилах переворачиваются. Что им остается, если они просыпаются в гробах под двухметровым слоем земли, а без воздуха даже мы долго не живем?
2: Ужасно.
1: Еще сильнее сутулился Уильям Бирс, хотя куда уж больше. Он и так был раздавлен свалившимися на обе его макушки сведениями.
2: Но Дракула...
1: Резидент Влад Цепиш, он же граф Дракула, был самонадеянным болваном и лентяем. Вместо того, чтобы починить датчики и точно знать, кого можно инициировать, он действовал наугад. Как же их светлость? Хочу покусаю, хочу нет, а вы уж потом разбирайтесь. Да еще злоупотреблял метаморфозами, что не ночь трансформировался в крыла, но полетать любил. Самодур, одно слово.
2: «Ну, зачем нужно кусать?»
1: Рука Уильяма потянулась к шее и ощупала все еще сильно болевшие ранки.
2: «Без этого никак?»
1: «Извини, но без этого действительно никак. Фермент, изменяющий обмен веществ, содержится в слюне, и без его попадания в кровь в нужном количестве ничего не выйдет. Приходится в артерию. Хотя кто бы знал, как я этого не люблю. А потом еще ждать иногда довольно долго. Иногда напрасно». Это хуже всего. Разглагольствование Ланса прервала тихая трель. Он достал из кармана трубку мобильного телефона, с полминуты молча слушал и отключился. Потом поднял взгляд и усмехнулся в объектив. «Инспектор, вам не говорили, что подслушивать нехорошо?» Рука инспектора не дрогнула, и столбик пепла удержался на кончике сигареты. Наконец-то водитель догадался связаться с шефом и сообщить, что Торренс застрял где-то в офисе.
3: «Подглядывать нехорошо», — буркнул инспектор, хотя Ланс не мог его слышать. «А в генные паспорта полицейских служащих заглядывать. Хорошо?»

0: Они вошли в кабинет минут через пять. Невозмутимый Ланс и симпатичный парень в каком-то странном купальном халате. Могли бы хоть нормальную одежду заранее приготовить, тетери. «Знакомься, Билли. Инспектор Торренс», — улыбнулся своей приклеенной улыбкой агент группы V-16. «А это... ну, вы сами знаете».
1: «Бирс. Уильям Бирс».
0: Улыбка Бирса понравилась инспектору намного больше, хотя была бледной и вымученной. А Ланс... да ладно, черт с ним, с Лансом. Я ж как покосился на пару окурков, аккуратно потушенных в кофейной чашке. «Инспектор, мне нужно показать Билли путь к кораблю. Раз уж вы вернулись, не согласитесь посидеть тут пару часов вместо меня?» Агент был сама любезность. «Да хоть до утра», — проворчал Торренс и демонстративно достал еще одну сигарету. Ланс вздохнул, но промолчал.
2: «Думаю, что мы управимся быстрее. Тут недалеко, в Желтом каньоне».
0: «Незачем мне это знать», — все так же ворчливо отрезал инспектор. «Катитесь». «Ну», — ухмыльнулся Ланс, — «об этом мы поговорим, когда я вернусь». С этими словами агент Мартин Ланс вышел из комнаты. Уильям Бирс чуть задержался и робко попросил.
1: «Там», — он кивнул на монитор, — «лежит девушка со светлыми волосами. Вы уж присмотрите за ней, пожалуйста».
0: «Быстро же ты забыл свою Сару», — подумал про себя инспектор и молча кивнул.
1: «И еще...»
0: — парень замялся.
1: «Этот Мартин, он очень больно кусается, но терпеть можно».
0: Он потер шею и выскочил вслед за Лансом.

0: Дождь за окном продолжал нудно моросить, но сквозь клочья туч уже просвечивал лунный диск. Два черных крылатых силуэта мелькнули на его фоне и исчезли. Инспектор, наконец, снял свою шляпу и аккуратно положил ее на какой-то слабо жужжащий ящик. Потом покосился на монитор. 10 тел под тонким нейлоном ждали своего часа.
1: Интересно, он станет 11-м уже сегодня или позже?
0: И будут ли спрашивать его мнение по данному поводу? Но больше всего в данный момент его занимал вопрос. Вампиры не переносят табачный дым в принципе? Или просто ему попались те, что выбрали здоровый образ жизни?

Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. Желтая подводная лодка. Комсомолец Мордовии. Старшине первого статьи запаса Владимиру Трохину. Тут как-то в Намедне, передачка одна так называется, показали знаменитый английский аукцион Сотбис. Так на этот аукцион безутешная японская вдовушка сбагрила кое-какое барахлишко своего незабвенного. Видно, дабы было на что помянуть. Две пары носков, свитеришка с оленем, очки с одним стеклышком. Срамотище. И вдруг я, ребята, аж взмок. Среди прочих обносков дорогим самоцветом взыграла одна очень знакомая мне вещь. Да и как ей не быть мне знакомой, если из моих рук она и вышла, и ушла, и затерялась в джунглях шоу-бизнеса. Я-то дурак думал, он ее на первой же ливерпульской помойке выкинул. Кто купил и за сколько, и купил ли вообще какой идиот, не сообщалось. Короткий сюжетец был. Но окажись я в тот день в городе Лондоне, всю свою фунтовую заначку снял бы со счета и вещугу эту из чужих рук выручил бы. А потом прижал бы к груди, обнял и заплакал. Началось это все в недоброй памяти 68-м годике, когда доламывал я третий год службы на атомной подлодке «Комсомолец Мордовии». Про то, что тем летом случилось, я и по сю пору не имею права трепать языком. Скажу только, что анекдот «то бросил валенок на пульт» вовсе не такой смешной, как кажется. Вообще все было как в песне: «И горела роща под горою, и светилась, падая, ракета, и нас оставалось только трое». Но не помнит мир, спасенный своего спасителя. Потому что он вообще никогда ничего доброго не помнит. Да и несерьезно числить в спасителях рыжего и лопоухого человека по фамилии Залупынос, радиолюбителя из-под Кривого Рога из колхоза «Великие проблемы». А вот любитель-то он был любитель, да сделать смог то, что наши офицеры с Макаровкой за плечами от избытка знаний не потянули. Он просто не знал, что этого сделать нельзя, того все у него и получилось. Сам он при этом чуть не улетел, конечно, аки кузнец в акулу на черте. Эх, как бы ни его невежество, где бы сейчас все умники были, да и мы с ними заодно. И вот лежим мы в госпитале, отдельная палата на троих. Подводников вообще кормят на убой, так уж повелось. С фабрики кухни-ресторана «Прага» на лодке обеды поставляли. Но здесь и мы удивились. Да я и сейчас себе не все из того позволить могу. Телевизор в палате, программу «Время» смотрим, сагу о форсайтах, Архангельский народный кор, Ленинский университет миллионов. Не дотянуться ведь, не выключить. И приходит адмирал флота Кабаков. Личность совершенно легендарная. Много про него можно было бы рассказать, только это отдельная книга получится. Одна борода – это три главы из той книги. Вечно она у него куда-то попадала. И присаживается он на кровать к Толику нашему, Залупыносу. А у того из-под бинтов один глаз виден, натруженный созерцанием тяжелого семейного положения форсайтов. Бороду в сторону отводит и говорит: «Спасибо тебе, сынок, что сорвал ты чрезвычайное происшествие во время боевого дежурства. А то зияло бы в ракетно-ядерном щите нашей Родины дырище от Калининграда до Диксона. Командование этого так не оставит. Проси, чего хочешь». Толик говорить-то мог. Хохлу так просто рот не заткнешь. Но тут дара речи лишился. Только пальцами показывает: «Лычки, мол, лычки!» «Это само собой», — машет рукой адмирал. «Мичманом будешь, и к боевому красному представим. Ты для души проси». Толик и попросил. Да так попросил, что адмирал аж крякнул и напрягся. «Хочу, — говорит наш радиолюбитель, король эфира, — прежде чем помереть, Битлов живьем увидеть и услышать». Сестры потом рассказывали, что с месяца адмирал названивал по два раза в день. Не помер ли Толик? Но Толик не помер. И мы заодно.
«Увидишь, сынок», — сказал адмирал твердо. Встал, честь отдал и вышел строевым шагом.

0: Почти год прошел. Выздоровели мы, в экипаж вернулись. И даже в автономку ушли. Веселая автономка вышла, потому как на гражданке хохлы и русские, составлявшие поначалу костяк ракетно-ядерных сил, кончились. Видно, слишком много лодок наделали. И пошли во флот татары. Но городские образованные татары все как один плоскостопый и с язвой, поэтому набрали по заволжским степям пастухов и подпасков. И самую ответственную сторону жизни в автономке они превзойти никак не могли. Дело в том, что гальюн на подлодке представляет собой не просто место, где матрос с радостью справляет естественные потребности организма, но и сложное гидравлическое устройство. Из-под кустика можно просто встать и уйти. В доме с ватер-клозетом уже труднее. Надо дернуть за цепочку и проконтролировать процесс. В самолете или там поезде надо нажать на педаль. На подлодке педаль тоже есть. Но прежде чем на нее нажать, нужно опустить крышку унитаза и запереть ее на 4 болта с барашками. Каждый второй матрос первогодок понимает это и делает все как надо, не вызывая нареканий товарищей. У прочих бывают сложности. Это же пополнение проходило 3 ступени посвящения. Не смывать вообще. За это их подвергали, как говорил боцман Трэмбо, отсракизму. Смывать при открытой крышке. Смывать при закрытой крышке, самонадеянно прижав ее ногой. Но что такое давление одной человеческой ноги против 5 атмосфер системы продувки? Так что пополнение половину автономки занималось только тем, что чистило за собой гальюны зубными щетками и иголками. И это не бесцельное армейское издевательство, а жестокая флотская необходимость, поскольку вторичный продукт при 5 атмосферах подачи забивается в любую щель, ароматизируя посредством системы вентиляции все отсеки и палубы. С другой же стороны, если за время автономки ни одного такого случая не происходит, это почитается за дурную примету. Так что предзнаменования нам выходили самые блестящие. Однако от говна вернемся к битлам. Толика, конечно, подначивали. Все мы понимали, что адмирал стравил сгоряча, потому что секретного матроса в Америку не выпустят даже запаянным в свинцовый гроб с кляпом во рту, урезанным языком и в сопровождении большого хора автоматчиков 9-го главного управления КГБ под руководством Никиты Карацупы и его верного пса Ингуса, который на самом деле был индус, но имя это всегда писалось через «Г», чтобы не обиделся Джавахарлал Неру. Даже если концерт будет проходить на территории советского посольства в условиях оккупации США объединенными силами войск стран Варшавского договора, Вьетнама и Кубы. И вот, понимая это, разработали мы проект завлечения битлов на территорию СССР. Мол, сидит сейчас адмирал в кабинете и своей адмиральской рукой выписывает повестки Леннону, Маккартни, Ринго Стару и Джорджу Харрисону, где пишет, что в случае неявки будут доставлены и что битлы в военкоматы по месту жительства пока не являются, но уже постриглись на лысо. Но Толик был сундук, без 3 минут офицер, и обижаться на какого-то старшину второй статьи считал ниже своего сундучачьего достоинства. Хотя в автономке, чтобы вы знали, звания не считаются все по имени отчеству, если официально, и просто по имени, когда свои. Тем временем посрамленные Толиком офицеры-электронщики, которые обслуживали арифметическую счетно-решающую машину Ставрополь-Изумруд, заронили в его душу отравленное зерно. Идею поступить после убытия в запас не куда-нибудь, а в самое МГИМО. «Английский язык ты уже знаешь», — говорили они. «Опыт спасения человечества от ужасов ядерной войны у тебя есть. Станешь военно-морским атташе, а там и послом. А кто запретит послу с супругой и внуками сходить на концерт битлов?» Тут и я подливал своего маслица. Представляешь, Толик, год этак 85-й. Нет, лучше 86-й. Год 27-го съезда и новых решающих успехов. И ты, как посол Советского Союза в Социалистической Республике Мексики, приезжаешь делегатом с решающим голосом на съезд. Тебе вручают подарки. Выжиковую шапку, папку из крокодиловой кожи, малахитовую вечную ручку с золотым пером производства ленинградского завода особо точной аппаратуры и конверт с деньгами. А там рублей как бы не 300. Ты этот конвертик берешь и эдак небрежно в боковой карман отпускаешь. Ну, проходит съезд. Пионеры стихи Михалкова наизусть шпарят, от шоколадных конфет нос воротят. бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в авиацию, так что на патрулирующих в стратосфере бесшумных самолетах слышно. И тут тебя вдруг начинает на родину тянуть, на корешей посмотреть. А жена у тебя Громыкина племянница, солистка Большого театра, ей в деревню ехать западло. Тогда берешь ты в гараже кремлевском казенную чайку с шофером, загружаешь ее с черного хода Елисеевского гастронома и отбываешь. И приезжаешь ты под Пензу в деревню Малябуха Верхнеландехонского района в колхоз Явсининизма, бывшей грезы Ильича. К тому времени все проселки уже заасфальтированные будут, с фонарями, указателями. И видишь ты среди белых особняков с павлинами и бельведерами покосившуюся такую халупу. А тебе председатель навстречу бежит, торопится, а за ним счетовод с агрономом и счетами, парторг, освобожденный с протоколом, а ты их небрежно так спрашиваешь. И где у вас тут старшина второй статьи, отличник боевой и политической подготовки Синявин Дмитрий Николаевич проживает? И тут председатель спотыкивается, начинает землю ножкой ковырять и зовет тебя во дворец культуры и отдыха на банкет по случаю начала весеннего сева. Ты его вдруг орять спрашиваешь, а где мой кореш Синявин Дмитрий Николаевич проживает? Он тебя приглашает на открытие колхозного зоопарка на 1500 голов крупного мелкого и хищного скота и птицы. Тут ты не выдерживаешь, кроешь его позабытым стропальным матом и орешь. Димка где? Куды Димку дели муфлоны? И тут парторг весь покрывается красной краской и на ту темную хибару кивает. И ты отодвигаешь их всех плечом, и смело подходишь и стучишься. И ворота падают. Я слышу этот стук, открываю пальцами глаза и выхожу посмотреть, кто там. И мерещится мне с бодуна, что это из райцентра уполномоченные приехали ликвидировать меня как класс. А посреди двора у меня лужа, из нее перископ торчит. Самовар там утопился по пьяному делу. И вот иду я в майке весь, вот тут дыра прожженная, вот тут шрам от ножа. И начинаю сквозь туман сознания проступать знакомые силуэты. Председатель, парторг, агроном, щитовод, и с ними кто-то пятый, солидный, как эсминец, неисповедимый среди шаланд полных фекалий. И я смотрю на этот эсминец и понимаю, что добился. Потому что стоишь передо мной ты, Толик, в двубортном габардиновом костюме партийном, а брюки все равно чуть-чуть на клеш идут, в шляпе и при бабочке. А тут гусь вокруг топчется и все порывает себя за штаны ухватить грязным своим клювом, которым он до этого в куче копался. Не выдержал я, вилы схватил, за гусем погнался. Ну, сообразил, что не то творю, вилы бросил, возвращаюсь. Говорю, Толик, залупы нос, неужто же это ты? А ты так руками делаешь и говоришь, это Дима я. Но только теперь я не просто залупынос, а залупынос австралийский в честь тайно спасенного южного континента. Тогда я говорю, ну так что ж мы так стоим? Заходи. Я тут к майским светлым праздникам брашку поставил. А ты снимаешь шляпу, даешь ее председателю подержать, достаешь из кармана хромированную золотом расческу, делаешь в голове пробор и говоришь, да нет, Дима, не получится. Я тут на 5 минут проезда. А в ЦК партии, гражданин председатель, я доложу, какие тяготы и лишения, невиданные на военной службе, испытывают героические североморцы-подводники. А сам машешь рукой шоферу, и шофер в белых перчатках выходит из чайки, открывает багажник и достает оттуда 2 огромные коробки из-под регенераторов. И слышно, как в одной из них стекло дзенькает и бульки булькают, а в другой фольга да бумага промасленные шуршат. Агроном и парторг хватают одну коробку и готовятся волочь ее ко мне в избу, а ты их веским словом останавливаешь. «Нет, гражданин председатель, — говоришь ты, Толик, —
1: Тащить-ка это на свою гасиенду-фазиенду. Дмитрий Николаевич отныне там проживать будут. А вы быстренько и семейством без вещей сюда перебирайтесь. А то оторвались совсем от народа. Партия нас чему учит? Вот тот-то же. Эй, милейший, отвори-ка коробочку. И вытаскиваешь ты за горлышки две черные бутылки портвейна Порто, а из другой коробки банку устриц в сметане. Щелкнулись мы с тобой, выпили за Северный флот, за тех, кто в походе, на вахте и на гауптвахте, за адмирала нашего Кабакова, личность легендарную, даром что трепач. Гусь тут мой сообразил, что прямо сейчас на закуску не пойдет, обнаглел весь, засунул башку в коробку, проглотил целиком банку мангового компота и подавился. Трясем мы его, трясем, башка назад не идет. Ты, Толик, тогда пистолет из кармана достаешь и бьешь гуся навскидку в левый глаз. Эх, говоришь ты, на усиную охоту в Акапулько все равно не успеваю. Потом достаешь из кармана внутреннего портмоне. Он такой, как подводная лодка из 8 отсеков. В каждом отсеке валюта. Английские фунты, французские франки, марки восточно-германские, западно-германские, голландские гульдены, мексиканские песо с портретом Че Гевары, американские доллары по 6 копеек за штуку. Конечно, ведь дипломату к месту службы ехать через целый ряд стран, везде плати. И полный чемодан наших родных красненьких, жирной прослойкой полусотенных и сотенных. Вот важно, говоришь ты, Толик, и протягиваешь мне стопку красненьких, и их там штук 5 или 6, а то и все 9. За нанесенный ущерб. А на выстрел-то вся деревня сбежалась. Стоят и смотрят, смотрят и плачут. Ну, пока я так травил, и автономка кончилась. Приходим в родную базу. Бухта Ягельная, пирс, швартовая команда, берег. Офицерский городок на сопке. Стоим мы чистенькие. Костюмы радиационной защиты сдали. Форма уставная, отглаженная. Кого-то ждем. И тут подваливает к нам маслопуп. Это с дизельной подлодки, значит. А зовутся они так, потому что на дизельное масло капает, отовсюду в пупу задерживаясь. Спят они, скажем так, койка подвесная. Справа ящик с картошкой, слева компрессор тарахтит, а в головах торпеда вся в солидоле. И вопрос задает. «Братва, какое число сегодня? 3 недели в стальном гробу!» Выдаем мы порцию здорового смеха, поскольку в море полгода, время округляем до недель, и в имени месяца не вполне уверены. Но тут возникает перед строем командир наш, капрас Половородов. Глаза круглые, косят слегка, будто хлопнул он вместо нормального спирта рюмку нашатырного. Но свобода, равенство и понебратство на берегу кончаются, поэтому он ничего не говорит толкового, а только матерится изощреннейшим образом. И из мата этого мы понемногу понимаем, что не на атомном подводном ракетоносном крейсере нам служить, а ходить малым каботажем, перевозя гуанов по судине водоизмещением не крупнее ночного горшка архиепископа Кентерберийского. Что он был бы счастлив иметь костяк экипажа не из нас, а из выпускников Мурманской школы для идиотов имени 13 павших борцов, и что на дембель мы пойдем никак не раньше того, как диктор Игорь Кириллов поздравит весь советский народ с новым 1970 годом, а главные государственные часы на Спасской башне Кремля подтвердят его правоту последним 12-м ударом. И до нас потихоньку доходит, что на берегу без нас что-то произошло. Начинаем строить предположения. Может быть, генеральный секретарь сменился? Или войну мы Китаю проиграли, потому что они миллионами в плен сдаваться начали? Или коммунизм на 10 лет раньше объявили, все поделили по-братски, а мы теперь ни с чем остались. Делает паузу командир, набирает побольше воздуха, согревает его легкими и объявляет строевым голосом, что объявлено учение и что на отдых нам дается 2 суток. Тут мы едва строй не нарушили. При одной мысли о том, что и родную-то казарму мы как следует пощупать не сможем, и гарью котельной угольной не надышимся, и на офицерских жен не поговорим.

0: ледяная. И даже проволока колючая вокруг базы такая, что целовал бы ее в засос. А уж на офицерский городок на сопочке просто часами бы любовался, как самурайский японец на свою йокосуку. А теперь, значит, 2 дня передышки и назад на палубу, которая за это время и проветриться как следует не успела. Хорошо, хоть не бывает учений на полгода. Не хватает на этого начальственной выдумки. Полет фантазии у них, как у того крокодила. Низенько, низенько. Это я тогда так по наивности думал. Идем мы в казармы. Я по обычаю на шкентеле плетусь. А навстречу ребята из береговой команды в робах промасленных с кистями на плечах. А за ними грузовик с бочками югославской желтой краски. Ребята ржут, но как-то растеряно. Приказано, говорит, покрасить вашу лодку в желтый, веселый, солнечный цвет. Думаете, мы им тогда поверили? Как же? На флоте считается день пропавший, если ты ближнего своего невинно не натянул. Проходим мимо штаба. На плацу из креневых плах огромный помост сколачивают, и уже навес поставили из старой антенны берегового радара, обтянутой брезентом. Значит, артистов ждут. И, судя по размерам помоста, не менее, чем ансамбль танца «Сибири», где все девки и парни под 2 метра ростом. Приезжали они как-то раз к нам в Пензу. Офицер, конечно, приладится с первого ряда девкам под юбки заглядывать, а мы, как сироты, будем созерцать общий рисунок танца. Вот и родная казарма. Смотрим. Рядом со стенгазетой «Арктический рубеж» висит афиша работы штабного художника Мариновича. Он и на действительно рисовать не гораздо был, и по сю пору не научился. Но если тогда он за болгарские сигареты ребятам наколки размечал, то теперь в Нью-Йорке миллионы за те же самые наколки гребет. Ничего я не понимаю в этой жизни. Это сколько ж моя шкура должна стоить? И в этой афише значится: «Завтра, 2 августа, большой праздничный концерт. Первое отделение – выступление Архангельского женского народного хора. Второе отделение – вокально-инструментальный ансамбль «Битлз». Начало в 18:00». Мы, конечно, посмеялись и дальше полетели. А вот мичман Залупынос австралийский застыл в изумлении и не сходил с места примерно так с полчаса. Потом подошел ко мне, и мы уже строимся, чтобы в столовую маршировать. Ты, говорит, как? Веришь или нет?
1: Знаешь, говорю, если верить всему, что пишут на заборах, ты поверил, полез, а там дрова.
0: Вот и я думаю, что дрова, сказал задумчиво Толик.

В ужин слезнули мы, конечно, традиционно у поросенка. А с утра начался аврал. Все равно, что к приезду министра обороны. Посыпание дорожек, убеление камней и зеленение трав. Маринович с подручными плакат натягивает мелом на кубаче «Welcome, Beatles!», а ниже мелким шрифтом и по-русски «Братский привет участникам движения против войны во Вьетнаме и за мир во всем мире от подводников Северного флота». Ворот покрасили голубенькой эмалью, голубей мира по трафаретке возобновили на створках. И мы тоже что-то красим, что-то таскаем, и офицеры таскают с нами на равных. И тут вдруг начинаем сомневаться в текущем мимо нас моменте. А разговоры почему-то все только вокруг женского хора. Сколько их там, да какие у девок глаза, да что опять все офицерам достанутся. Был у нас опыт приема артистов, чего греха таить. Кобзон вот приезжал, Хитяева, Магомаев Муслим, ансамбль «Аккорд» с песней про пингвинов. Ну и хоры различные, как пишут в меню про пирожные в ассортименте. Да только если нас на день к артистам представляли для всяческих их поручений, то в 11 по команде «Отбой» все наши матросские поползновения пресекались, ибо по части скорострельной куртуазности морскому офицеру нет равных еще со времен Петра Великого. Не в диковинку случай, когда холостой офицер-подводник в субботу вечером уезжал в Ленинград, а в понедельник к подъему флага был уже на месте с молодой неопомнившейся женой в охапке и штампом в паспорте. И вот после обеда показывается автоколонна. Газик войны.

0: такси с мигалкой и матюгальником громкой связи на крыше. И за ним три автобуса с чем-то пестрым за окнами. Подъезжают гостиницы, разгружаются. Мы, конечно, поближе сгрудились, чтобы на девок живых посмотреть. Но вышло нам большое разочарование. Потому что самая юная харистка наверняка еще ссыльных народовольцев ахальными частушками ублажала. День для нас погас, и вели мы последнюю подготовку базы без малейшего энтузиазма. Ну и, естественно, никаких битлов в тех автобусах не обнаружилось. Начался концерт. Выстроились бабули, платочками повязаны. Вышел их помполит во фраке, объявляет.
1: Выступает женский народный хор Кондопокского района Архангельской области. Лауреат Всероссийского смотра художественной самодеятельности, обладатель специального приза Европейского фестиваля народного творчества в Руане. Песня про Ивана.
0: Взмахнул рукой, и бабульки грянули.
2: Все сказали у Ивана, да конек вороной, не вороной, у его рыжий да худой.

0: У его розваль не одни, да и тени свои, людям выброшены, ногам вытоптаны. Все сказали у Ивана, будто жонка хороша, не хороша, не хороша, она сутула да ряба. У ее кошатье рыло, собачьи глаза, у ей собачьи глаза, да лошадина голова.
1: Вижу, Толик наш приуныл, вот тебе и гел-гел, лошадина голова. Ну, сбацали бабульки еще что-то зажигательное с притопом да прихлопом, а потом вышла их солистка и запела про Илью Муромца. Он, надо думать, столько не жил, сколько она пела. Но даже у самой большой бухты Канада есть шкентель, как говаривал баталер наш мичман Лопата. А он в этом деле понимал туго, поскольку опыт имел богатейший. Начинал он службу на острове Минус, где всего гарнизона было 6 матросов и старшина второй статьи. А служили в то время на флоте по 7 лет. И вот до одного из матросиков-старослужащих доканывает медленный дембель, а на замену ему присылают молоденького Лопату сразу после учебного отряда. Учебным отрядом командовал тогда капрас Яков Ефимович Наружный, утопивший подряд 2 подводные лодки. Ну, про Наружного это отдельная повесть, попечальнее Ромео и Джульетты. Да, и вот прибывает юный розовый матросик на обитаемый остров. Понятно, сразу на кухню. Что вы думаете? В первый наряд торжественно пошел и проштрафился. Плохо помыл посуду, чем привел в несказанную ярость все население острова. Тут же арестовали его, посадили в канатный ящик, ночь он там просидел, утром выводят, хмурые все. Старшина за столом сидит, ни на кого не смотрит, бумагу к себе какую-то подвинул, читает. Акт о списании. Комиссия в составе таких-то под председательством такого-то рассмотрела дело о проступке матроса Лопато, который недобросовестной помойкой посуды привел гарнизон острова Минус на грань желудочно-кишечной эпидемии, чем поставил под удар безопасность государства. Комиссия постановляет вследствие недоброкачественности матроса Лопато списать последнего по акту. Способ списания – отстрел из карабина Симонова АКС калибра 7,62 мм. Выдать 2 патрона для отстрельного и контрольного выстрелов. За отсутствием погоды на пирсе списание произвести завтра. Подписи председателя и членов комиссии наличествуют. От советской власти Лопаты иного как-то и не ожидал. Отвели его обратно в ящик, дали бумагу, карандаш, пиши, мол, письма. И Лопата стал писать. Он написал родителям, сестрам, соседке Феньке, за которой как-то раз подглядывал на речке, и даже тёлке Звёздочке, названной так в честь собаки-космонавта. Почему-то именно перед Звёздочкой он чувствовал себя особенно виноватым за то, что стегал её хворостиной. Всего писем было около 20. Утром его вывели на пирс. Вот-вот грозил пойти снег. Океан был серым, как родная раскисшая земля. Ему предложили завязать глаза, но он просто отвернулся. Когда сзади пальнули, он зажмурился, потом осторожно посмотрел. Снег начался тяжелый и мокрый. «Здесь все то же самое», — подумал он. Потом пальнули еще раз, теперь Лопата даже не стал жмуриться. Когда его отвели обратно, он как-то долго еще не верил, что жив. Но старшина, все так же сидя за столом, сказал, что по уставу, если патроны израсходованы, а списуемый почему-то не списался, то ему надлежит в течение года исполнять наряды там, где проштрафился, в данном случае на кухне. Целый год Лопата, счастливый да нельзя, содержал кухню в изумительной чистоте. А как он готовил! Вечерами же свободное от вахты население острова Минус вслух с выражением читало его письма домой. Письмо к Звездочке пользовалось особым успехом. Вот так приходится заполнять свой досуг там, где плохо работает культурно-воспитательная часть. В антракте дают нам команду прогуляться до 7-го пирса. Аккурат там наш комсомолец Мордовии пришвартован. Построились, идем. Я опять топаю замыкающим, курю, и того, что там видит передние, мне неведомо, однако вот ропот дошел.
2: Ох, какой ропот! И, наконец, вижу все сам своими глазами, и в ропот тот добавляю свою басовую ноту. Сияет наш комсомолец Мордовии желтым флуоресцентным светом, и на всем вокруг лежит этот солнечный отблеск, и черные его соседки по контрасту кажутся уже не просто черными, а какими-то ненормально черными.
1: В общем, производит он впечатление китайского императора в золотом халате, решившего полежать на негритянском пляже в жаркий день в угнетенном Гарлеме. Тут нам командует «Ресмере!» Оркестр играет встречный марш, и из рубки выходят и начинают спускаться на шканцы четверо длинноволосых ребят в цветастых пиджачках, у троих гитара в руках, а четвертый какими-то погремушками трясет. Споткнулся на трапе и чуть не в воду, но устоял.
2: И ведь вот что интересно.
1: Все своими глазами вижу, а верю все меньше и меньше.
2: Ну не может этого быть! Потому что этого не может быть никогда!
1: А вслед за ними выходит адмирал наш Кабаков, легендарная личность, и сияет еще ярче лодки в белом парадном кителе, а борода вдвое расчесана, как у Римского-Корсакова. И без команды мы начинаем вопить. Ура! И это ура идет такими красивыми перекатами, которые на репетициях к парадам у нас сроду не получались. Вопим мы все, кроме Толика, который стоит бледный, губы сжал, а по щекам слезы. И адмирал подошел к нему, достал платок, пахнущий одеколоном, шипр, и собственноручно слезы ему вытер. «Вот так, сынок!» — сказал он ему, и что-то еще хотел добавить, но воздержался. Слов лишних не любил.

Место у меня было самое лучшее. После Толика и Адмирала они в первом ряду посредине сидели. А я приказал Сложне сбегать на волейбольную площадку и притащить мне судейскую вышку, что и было исполнено в кратчайший срок. Заведущие офицеры на лавках и на стульях тут же задергались, но офицеров много, а вышка-то одна. А время я как-то подгадал, что качать права им было уже поздно. Битлы предстали. Но вперед них вышел, конечно, известный всему Северному флоту ихний однофамилец, а мой годок Вадим Жук, переносивший тяготы и лишения при штабе в культурно-воспитательной части. Занятие у него было чистое и стержневое. Возить артистов по базам и кораблям, обеспечивать командам надлежащее зрелище, а выступающим надлежащий хлеб, рюмку коньяка до и сигарету после. Одет Вадим был как надо. Офицерская парадка без знаков различия и галстук бабочка. Тогда я впервые увидел живую бабочку и страшно ее с тех пор полюбил. Кося под бубу Касторского, он раскланялся и объявил: «Товарищи североморцы! Матросы, старшины, офицеры и адмиралы! Как сказал поэт, ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда. Четыре серых, да, их именно четверо, флагманов современного буржуазного искусства, ковбоев успеха, ударников эстрады. На нашей сцене с первым и единственным концертом за полярным кругом герои борьбы за мир во всем мире, мамонты контрапункта, выходцы из рабочих кварталов пролетарского Ливерпуля, вокально-инструментальный ансамбль «Битлз». Первая и главная песня сегодняшнего концерта – «Желтая подводная лодка». Краткое содержание песни. В нашем городе полным-полно моряков, и все они наперебой рассказывают о своей героической службе на подводных лодках. И мы с первыми лучами солнца начинаем воображать себя экипажем желтой подводной лодки. И ребята запели.

останавливаться.

0: Когда мы очнулись, была полночь. Мне сверху видно было, как сверкают в лучах прожекторов фляжки, вздымаемые высоко, поскольку именно так можно отцедить последние капли. И в каком-то полубреду мне казалось, что это сверкает одна и та же неисчерпаемая фляжка, которая обслуживает и зал, и сцены, и уходит ненадолго передохнуть или обслужить тех, кого с нами нет, в походе, на вахте, на гауптвахте. И возвращается, что твой бумеранг. Нет, ребята, для того, чтобы всю ту картину воспроизвести, надо нас опять всех собрать на том же месте, в том же составе, да придать нам пожилого опытного следователя из военной прокуратуры, который сумеет клочки наших воспоминаний сметать в единое полотно. Кому это надо? Желтую подводную лодку пили раз 5, а то все 10. Вызывали на бис, подпевали сами, сходу переводя на русский устный, и потянуло нас в море. Но тяга та была еще слаба. Вдруг обнаруживаю я, что сижу на вышке не один. Рядом какая-то соплюха, тощая, кулачками по ограждению вышки стучит, плачет, визжит, что-то не по-нашему. Заткнул я ее на время фляжкой, надо же песню дослушать. Она фляжку вытащила, отплевалась и на меня уставилась, будто никогда моряка-североморца не видала. Потом разулыбалась, взяла меня за гюйсы и под подбородком так аккуратно бантом завязала, чтобы я ничем щелкнуть не мог. Тут мы и разговорились. Звали ее Даяна. Родом она оказалась из Бирмингема, и папа ее был фотограф. А сама она с десятком таких же идиоток путешествовала за битлами по всему свету, присутствуя на всех их концертах. Границы билетеров они не признавали, и многого другого тоже. Например, она сразу же уселась ко мне на колени. Я думаю, не обтрухать бы клапан. Хрен, ей просто так лучше видно было, вот и все. И еще она меня спросила, не принц ли я случайно, и объяснила, что раз битлы все уже такие женаты, то выйдет она замуж исключительно за принца. Даяна. Под конец мне почему-то казалось, что жук появляется уже во фраке, натянутом поверх длинного до самых колен тельника и босой. Сам жук потом, конечно, говорил, что ничего такого не было и быть не могло. Он вам и сейчас это же самое скажет. Но потом я стороной узнал, что он помазал с боцманом трембой на две банки сгущи, что именно в таком виде будет заканчивать концерт. И закончил! Долго обводил глазами вот зал, потом растопорчил усы и произнес: «Нсуйся! Дамы прушают хвалеров!» И лег. Что? Что с них возьмешь? На положенный по протоколу скромный товарищеский ужин нижних чинов не допускали, да и мичмана присутствовали только в лице заплузолбы носа австралийского. А мы, серая порция, побрели бесчувственно в казарму, доковыляли до коек и рухнули, как подрубленные дубы, сраженные одной молнией. И снилось мне почему-то, что к северным нашим старушкам я приставлен хормейстером и должен в кратчайшие сроки разучить с ними полет шмеля Римского-Корсакова для виолончели с оркестром. Старушки голосом изображали жужжание, а потом вышла одна самая сухонькая по имени Багратиона Степанна и затрубила горлом. Она трубила так громко, что я вскочил. Трубач играл побудку. Причем побудка у него плавно переходила в гопак из Ивана Сусанина и обратно. Когда играют побудку, тело одевается само. Проснулся я на борту родной подлодки. В руках у меня был сапожный нож, которым я что-то резал из тонкого картона. На столе стояла коробка гуаши и серая банка из-под охры, в которой я обычно мыл кисти. Но к этой банке я почему-то время от времени прикладывался. Вроде бы в ней плескался спирт. Тут появился Толик, принес фотографии. «Вот, — говорит, — весь твой Леннон». Я стал разбираться. Снято было хорошо, со вспышкой. Джон был и один, и в компании своих, и в тельнике, и в адмиральском кителе, и в обнимку с какими-то веселыми лохматыми девками, в которых с трудом узнавались офицерские жены. «Ага, — говорю я, — только я что-то от нитрокраски одурел.
1: От какой нитрокраски, говорит он? Где ты ее видишь?
0: Я альбом понюхал и сам удивился. Была же вроде нитрокраска, раз голова такая чугунная. Тут Толя мой заплакал.
2: На что мениться жить-то, говорит он, коли мрії більш немає.
0: Да, говорю, я и тоже плачу.
2: Людине завжди потрібна мрія, а МГІМО? МГІМО, плачет он. МГІМО, щоб батьки не журилися, щоб дівки кохали, а битли. Оце була мрія.
0: Потом вытаскивает из кармана кусок хлеба белого и начинает крошить на стол. И два каких-то воробья прыгают, и те крошки клюют. Ты, говорю, что творишь? Они же мне всю работу обгадят.
1: Пусть кушают, птички божьи, не мешай.
0: Я плюнул и пошел проветриться. Ясный, ясный день. Океан зеленый, как очи болотной красавицы. И позади рубки, скрывшись от набегающего ветра, сидят свободные от вахты моряки, девки-фанатки, бабушки-хористки, ливерпульская наша четверка. И у кого гитара в руках, у кого компот ананасовый, Ринго по пустой кастрюле ритм отбивает, и курят все, кому не лень. И только тут до меня доходит, что мы идем в надводном положении. Потому что с курением на подводной лодке очень сложно. И вот стою я по-пушкински, опершийся федроном о леер, и слушаю добрую песню, которую напевают старушки и подтягивают битлы.

Эй, как увидел эту тёлочку игумен из окна, посылает, снаряжает своего рыжего дичка. Ты поди, моя слуга, приведи тёлку сюда, не хватая за бока, не попорть молока. Потом уже, подо льдами, когда я в гальюне отскабливал растерянного Джона зубной щеткой, он говорил, пригорюнись, что общение с этими пожилыми леди дало ему больше, чем все уроки у Махариши и Рави Шанкара. Меж тем, дембельский его альбом я все никак не мог закончить, хотя и не спал вообще ни минуты. Хотелось мне выразить всю полноту чувств, которые меня в те дни переполняли. Были в том альбоме цветы из множества открыток, присланных ребятам из разных краев бескрайней нашей отчизны. Вырезанные из огонька и советского экрана портреты гимнастки Людмилы Турищевой, актрисы Натальи Варлей, французской певицы Мирей Матье, Едиты Пьехи, Клаудии Кардинали в компании Юрия Висбора на фоне красной палатки, Марины Влади и еще нескольких достойных женщин, которые по тогдашнему моему разумению, с тех пор почти не претерпевшему девиаций, годились в супруги Джону Леннону с гораздо большими на то основаниями, чем худосочная и кривоватая японка. Кстати, куда она делась на время нашего похода, ума не приложу. На лодке ее вроде не было. Впрочем, относительно того, кто был на лодке и кто не был, у всех после похода возникли большие сомнения. Скажем, двигателисты утверждали потом, что у них в отсеке сидел и лежал сам Высоцкий, пил вместе с ними спирт и сочинял песни про подводников. А два синих от непонятности происходящего маслопупа слонялись по палубам и все пытались найти несколько потерянных мешков сухого компота. Были в альбоме еще портреты знаменитых подводников. Маринеско, потом Гаджиева, Колышкина. Последняя страница альбома украшена была ростовым портретом самого Леннона в полной парадной форме с балеткой в левой руке и гитарой за спиной. А на заднем плане печально красовалась типичная ливерпульская хатка и старенькая мама, ожидающая сына со службы. По коридорам и трапам с частотой и скоростью челнока сновал адмирал Кабаков, легендарная личность, то ли сопровождаемый, то ли преследуемый девками-фанатками. Их какой-то шутник обучил одной русской фразе «Где твой кортик девок портить?», которую они обращали исключительно к адмиралу. И за какой угол не свернешь, в какую дверь не сунешься, везде стоит недоумевающий баталер наш Лопата, списанный когда-то по акту, и пытается сосчитать канистры со спиртом и без оного. И вечно у него не сходится счет. Но спирт спиртом, а политчас политчасом, то есть каждый день. Поначалу битлы политчас игнорировали, и это им как-то сходило с рук. Но и без их присутствия замполит вел себя как-то не так. Кто рассказывал о проекте переселения пингвинов в Арктику, которое задумал еще товарищ Папанин, но преодоление культа личности спутало его планы, а волюнтаризм, возникший как следствие, положил всему конец. Кто вел речь о планах американских империалистов снабдить свои атомные подводные лодки специальным приводом, сконструированным беглым деникинским полковником Карлом Людвиговичем Дином, кои привод позволяет нарушать закон всемирного тяготения без тяжких последствий для нарушителя и использовать тем самым свой атомный подводный флот для завоевания межпланетного пространства и планет Солнечной системы. А на тот политчас, на который битлы все-таки заявились, он назначил темой «Дзен-буддизм, повивальная девка японского милитаризма и китайского экспансионизма». Только ничего у него не вышло. Потому что битлы вели себя развязно, а похожая на училку Линда, та вообще встала и заявила, что книга Камасутра вообще не имеет никакого отношения ни к дзен-буддизму, ни к милитаризму, а китайский экспансионизм происходит сам по себе и совсем по другим пособиям. Потом они начали петь, а мы подпевать. «Все мы любим пасту Памарин, пасту Памарин, пасту Памарин». Ну и допелись. Отменили у нас политчасы до самого конца плавания. Такого никогда не было ни до, ни после. А раз нет политчасов, ребята, то и вся дисциплина тоже вроде бы как
отсутствует. Вот тут-то говоря словами классика, и все замертеть. Когда всплывали на полюсе, многие видели полярное сияние, хотя был день, и сильно пасмурный день. Говорил мне потом Толик, что Леннон в нарушении запрета курил в каюте. А поскольку курил он далеко не табак, то по системе вентиляции мы вполне могли причаститься. Кроме шуток, приходить в себя стали уже только после Ливерпуля. Тут, правда, и спирт кончился. Сошелся, наконец, у лопаты счет. Зато потерял он надувной спасательный плот ПСН. И как мы его не убеждали, что плот этот он сам лично Ринго Стару подарил, не желал лопата никого слушать. А я как раз вот это отлично помню. Ночи ли, ветер поздний, множество огней на берегу, и вода вся в огнях, так и кажется, что плот плывет по углям. Девки-фанатки на веслах гребут и плачут, а ребят поют. Без музыки почти. Джордж на простой гитаре играет. Ринго ладонями легонько так по надутому борту лупит и выводит голосами.

0: begins to play. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
1: И тут я вспоминаю альбом! Альбом забыл!
2: Бросился в люк по трапу вниз, первый отсек в кубрик, схватил назад тем же путем, разулся буквально на лету, разделся. Отплыли они уже далеко. Хорошо девки гребли, так себе, да и плот не для гонок предназначен. И вода теплая и теплая. Догнал на боку, за леер ухватился. Джон! И подаю. Обнялись еще раз на прощание со всеми. Я из воды наполовину торчу. Тот еще русал. И поплыл обратно уже на спине. Созвездие знакомое узнаю. Ливерпуль, понимаешь, а звезды те же. Приплыл. Тут и погружение сыграли. Вот, собственно, и все. Разглашать нам об этом, понятно, запретили, равно как и обо всем остальном. Скажем, как называется шпангоут 4Ч? Что такое тяжелые силы? Или сколько на лодке экипажа? Да и поверьте, сами мы по прошествии времени вдруг как-то перестали во все произошедшее верить. Ну, будто приснилось всем коллективно, что ли. Но потом еще наложилось всякое. Даже К-33, как потом из казармы самосвалом личные вещи ребят вывозили. Встретил тут несколько лет назад жука Вадима. Обрадовались, коньячку попили, а о том концерте и не вспомнили ни разу. Да и сейчас не вспомнил бы, наверное, если бы не этот, блин, Сопис. Вот и на плоту не было японки. Чтоб я сдох, я ж со всеми тогда перецеловался. Не было. И где была, никто так по сю пору и не знает. Да мне, по правде говоря, и неинтересно. А вот что альбом тот мимо меня проскочил, это обидно. Второго такого уже не будет никогда. Там изнутри на обложке групповое фото, и я во втором ряду

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся с вами в радиоэфире. Вы слушаете радиостанцию «Серебряный дождь» ровно 1,1 FM. Ну и это, разумеется, то, ради чего мы здесь сегодня собрались. И вы собрались после своих радиоприемников. Вы слушаете радиоверсию шоу «Элементы модель для сборки», которые также можете наблюдать на национальном музыкальном канале Муз-ТВ по субботам и воскресеньям с 0:15 до 2 по московскому времени. Сегодня в этот погожий весенний денек мы решили избрать темой рассказа сегодняшнего виртуальную реальность с небольшой примесью, я бы сказал, эротики. Поэтому сегодня вас ждет увлекательное путешествие. Музыкальное сопровождение осуществляет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. Поехали. Терри Бессон. «Путь из верхнего зала». «Почувствуете легкий озноб», — сказал служитель. «Не волнуйтесь, просто отдайтесь происходящему, хорошо?» «Хорошо», — ответил я. «Все эти инструкции я слышал не впервые». «Вы почувствуете легкое замешательство, не волнуйтесь. Какой-то частью своего разума вы будете сознавать, что все это игра, а другой его частью, где находитесь в виртуальности. Просто отдайтесь происходящему, хорошо?» «Хорошо», — сказал я. «Собственно, я все это уже слышал. В прошлом году я был на амазонских приключениях». «Ах, вот как! И все равно мне положено вас проинструктировать», — произнес служитель. «На чем мы остановились?» «О, да, не спешите». Служитель был в белом халате и ботинках, которые громко скрипели. На поясе у него висел маленький серебряный молоточек. «Если вы тут же начнете пристально все рассматривать, вообще ничего не возникнет. Потерпите, и все появится, хорошо?» «Хорошо», — сказал я. «А как...» «Ее имени вам пока не сообщат», — разъяснил он. «В демо-версию оно не включено. Но, купив путевку, вы узнаете его автоматически. Готовы? Прилягте. Сделайте глубокий вдох». Не задумываясь о том, готов я или нет, ящик скользнул в бокс, и я на миг запаниковал, как помнится и в прошлом году. От паники начинаешь хватать ртом воздух, потом едкий запах витазина. И опаньки! Точно пробуждаешься ото сна. Я оказался в озаренной солнечными лучами комнате с мохнатым ковром и высокими стеклянными дверями. Она стояла у этих дверей, за которыми виднелось нечто похожее на оживленную улицу. Собственно, пока вы не начинали рассматривать ее пристально, это была самая настоящая оживленная улица. Я ни к чему пристально не присматривался. Я человек осторожный. Она была одета в нижнюю рубашку из бордового жатого шелка с корсажем в стиле ампир. Передние планки на вертикальной шнуровке, зауженная спинка утянута перекрещенными тесемками. Она была без чулок, босиком, но ее ступни я никак не мог разглядеть. Со свойственной мне осторожностью я решил к ним не присматриваться. Мне понравилось, как обтягивает ее бока корсаж. Спустя какое-то время я оглядел комнату. Плетеная мебель, несколько горшков с растениями, низкая дверь. Пригнувшись, чтобы не ушибиться о плит,

0: руку, я переступил порог и оказался на кухне с кафельным полом и синими шкафами. Она стояла у раковины, укрепленной под небольшим окном, в котором виднелся зеленый и блестящий от росы дворик. Она была одета в боди из зеленого панбархата с длинным рукавом, низким декольте а-ля кокет, выемками у бедер и закрытой спиной. Мне понравилось, как бархат обтягивает ее спину. Я встал рядом с ней у окна и стал глядеть, как малиновки то садятся на траву, то взлетают. Каждый раз это была одна и та же малиновка. Зазвонил белый телефон, висевший на стене. Она сняла трубку и передала ее мне. Как только я поднес трубку к уху и услышал длинный гудок, мой взгляд уперся в облака, которые на поверку оказались протечками на потолке зала ожидания. Я сел в ящике. «Это оно и было?» – спросил я. «Демо-версия», – поправил служитель и, скрипя ботинками, подошел к моему выдвинутому ящику. «Телефон выводит вас из системы, а двери позволяют подниматься с уровня на уровень». «Мне понравилось», — сказал я. «С завтрашнего дня я в отпуске. Где купить путевку?» «Погодите немного», — произнес служитель, помогая мне выбраться из ящика. «В ТДВ пускают только по приглашениям. Попробуйте поговорить с Сиснерос из отдела работы с клиентами». «ТДВ? Это мы его так прозвали». «В прошлом году я был на амазонских приключениях», — сказал я доктору Сиснерос. «В этом году у меня есть свободная неделя, начиная с завтрашнего дня, и я зашел за путевкой на арктические приключения. И тут увидел в буклете демо-версию тайного дворца Виктории».
1: «Виктория, в сущности, пока еще не открыта», — пояснила она. «Собственно, некоторые сектора именно сейчас проходят бета-тестирование. Можно посетить лишь залы среднего и верхне-среднего уровней, но для пятидневного тура их хватит с лихвой».
0: «Сколько же у вас залов?»
1: «Уйма!»
0: Она улыбнулась. Ее зубы выглядели навехонькими. На столе у нее была маленькая табличка «Б. Сиснерос, доктор философских наук».
1: «В чисто техническом плане ТДВ иерархическая и пирамидальная цель, поэтому средний и верхний средний уровни включают в себя все залы, кроме одного, все, кроме верхнего зала».
0: Я покраснел. Я краснею из-за любой ерунды.
1: «Но за 5 дней вы все равно не доберетесь так высоко». Она вновь продемонстрировала мне свои новые зубы. «И поскольку бета-тестирование еще не завершено, мы можем сделать вам специальное предложение. Путевка будет стоить не дороже амазонских или арктических приключений. 5-дневная рабочая неделя с 9 до 5 за $899. Могу вас заверить, что в будущем году, когда дворец Виктории откроется официально, цена значительно вырастет».
0: «Меня все устраивает», — сказал я и встал.
1: «Оплата?»
0: «В бухгалтерии. Но, пожалуйста, присядьте еще ненадолго». Она раскрыла перед собой папку.
1: «Вначале я должна задать вам анкетный вопрос. Почему вы хотите провести отпуск во дворце Виктории?»
0: Я пожал плечами, силясь не краснеть.
2: «Это нечто оригинальное. Меня такие вещи интригуют. Можно сказать, что я в некотором роде фанатик ВР».
1: «Неопосредованного опыта», — поправила она, поджав губы. «И скажите уж, лучше энтузиаст».
0: «Хорошо, НО. Разница невелика. Каждая фирма изобретает собственный термин. Мне это нравится под любым названием. Моя мамуля говорит, что...» Подняв руку как регулировщик, доктор Сиснерос остановила поток моих фраз.
1: «Такой ответ мне не подходит», — заявила она. «Давайте-ка объясню. В связи с его содержанием, дворец Виктории, в отличие от всяких амазонок и арктик, не может быть отнесен к категории симуляционных приключений. Согласно закону, мы можем эксплуатировать его лишь в качестве терапевтической игры симуляции. Вы женаты?»
0: «В некотором роде», — сказал я. С той же легкостью я мог бы ответить «не так, чтобы очень».
1: «Это хорошо», — она что-то черкнула на листочке. «Самые подходящие для дворца Виктории клиенты, практически единственные, кого мы можем туда допустить, это женатые мужчины, желающие усовершенствовать интимную сторону своей супружеской жизни через непредвзятый анализ своих наиболее затаенных сексуальных фантазий».
0: «Вы меня насквозь видите», — сказал я. «Я и есть женатый мужчина, желающий совершенствовать интимную сторону жизни».
1: «Годится», — проговорила доктор Сиснерос.
0: Сделав еще одну пометку в папке, она с улыбкой пододвинула ее мне.
1: «Распишитесь вот здесь, и завтра утром ровно в 9 можете начинать. Бухгалтерия дальше по коридору слева».
0: В тот вечер мамуля спросила: «Чем ты сегодня занимался?» «Если вообще хоть чем-нибудь занимался, конечно». «Был в пути, ведущем вглубь», — ответил я. «Купил путевку. Завтра у меня начинается отпуск».
3: «Ты уже 2 года нигде не работаешь».
0: «Работу я бросил, а отпуск нет», — возразил я.
1: Ты разве уже не путешествовал по этому пути вглубь?
2: В прошлом году я был на амазонских приключениях. В этом году я попробую арктические.
1: Мамуля окинула меня скептическим взглядом. Она всегда на меня так смотрит.
2: Нас ждут полыньи и охота на тюленей, сообщил я.
1: Кто это полынья, наконец-то новенькая?
2: Это места, которые никогда не затягиваются льдом.
1: Делай, как знаешь, вздохнула мамуля. Можно подумать, тебе требуется мое разрешение. Можно подумать, оно тебе хоть раз в жизни требовалось. Тебе опять письмо от Пегги Сью.
2: Мамуля, ее зовут Барбара Энн.
1: Невелика разница. Я за него расписалась и положила там вместе с остальными. Тебе случайно не кажется, что его следует хотя бы распечатать?
2: У тебя и вон уже какой штабель на той штуке, которую ты зовешь туалетостоликом.
1: А что у нас на ужин? Спросил я, чтобы переменить тему.
2: На следующее утро я стоял первым в очереди к дверям пути, ведущего вглубь. Ровно в 9 меня впустили в зал ожидания. Я сел на табуретку перед своим ящиком и переоделся в халаты вьетнамки.
3: «Для чего этот серебряный молоточек?» – спросил я, когда появился служитель скрипучей ботинки.
2: «Иногда ящики туго открываются», – пояснил он.
3: «Или туго закрываются. Ложитесь. Прошлым летом вы были на амазонских, верно?»
2: Я кивнул.
3: «Так я и думал. На лице у меня память просто зверская».
2: Он начал лепить мне на лоб какие-то маленькие штуковины.
3: «Высоко поднялись по реке? Анды было видно?»
2: «Да, на самом горизонте».
3: Девушки-индианки носили узкие лифчики из коры.
1: «В ТДВ узеньких лифчиков немерено. За 5 дней успеете прилично подняться. Только не торопитесь осматриваться в комнатах. Понимаете, чтобы войти в дверь, вам достаточно ее увидеть. Наслаждайтесь не спеша.
2: Зажмуритесь». Я зажмурился.
3: «Спасибо за совет».
1: «Я составлял программу», — пояснил он.
2: «Сделайте глубокий вдох».
1: Ящик скользнул в бокс. Едко запахло витазином, и я точно пробудился ото сна. Я находился в сумрачной библиотеке. Стены были обшиты дубовыми панелями. Она стояла у окна с узкими стеклами в тюдорианском стиле, за которыми виднелось что-то вроде сада. Она была одета в короткую комбинацию из изумрудно-зеленого шелка с апельсиновой искрой, обшитую по боковым швам трепещущими кружевными рюшами. Сильно декольтированный корсаж, украшенный матерчатыми пуговицами. Широко расставленные, обшитые кружевами бретели. На миг мне померещилось, что я не знаю ее имени, но тут же оно само сорвалось с моего языка. Шемис. Так, разжав кулак, обнаруживаешь на ладони вещицу, о которой просто-напросто забыл. Я подошел к окну и встал рядом с Шемис. Сад на поверку оказался участком земли, разгороженным низкими живыми изгородями и расчерченными дорожками, которые были посыпаны гравием. Все это начинало мелко дрожать от слишком пристального взгляда. Отвернувшись от окна, я увидел дверь. Она была в дальней стене между 2 книжными шкафами. Пригнув голову, я переступил порог и оказался в спальне, оклеенной обычными бумажными обоями. Окно с белыми переплетами, вязаные половики на некрашенном сосновом полу. «Шемис», — позвал я. Она стояла в простенке между окон, одетая в боди из кремового белого стрейч-атласа с чашечками на проволочном каркасе, обшитыми белыми кружевами и треугольным вырезом. Верхушки деревьев под окном трепетали точно от ветра. Очевидно, я поднимался все выше. На атласной спинке ее боди был низкий треугольный вырез, повторявший своими контурами передний. Мне понравилось, как врезаются в ее тело бретельки. Едва повернув голову, я увидел дверь. Она была на ступеньку ниже комнаты, и пришлось пригнуться. Я оказался в длинном темном зале с узкими окнами, закрытыми плотными шторами. Шемис сидела на вычурной изогнутой козетке, одетая в сорочку в стиле куколка из небесно-голубого тюля, отделанную кружевными оборками. Под сорочкой были видны лифчик из кружев гофре и такие же трусики. Одной рукой я отдернул штору. Далеко внизу я узрел кроны деревьев, а под ними булыжные мостовые, мокрые от дождя. Я сел рядом с ней. Она по-прежнему была обращена ко мне затылком, но я чувствовал, что она улыбается. Действительно, почему бы ей не улыбаться? Она существовала лишь в те минуты, когда я был рядом с ней.
3: Она была обута в легкие туфельки, отделанные кружевом, как ее трусики. Я не помешан на женских ступнях, но в этих туфельках ее ножки выглядели очень привлекательно. Я смаковал наслаждение, пока кружева ее трусиков не отпечатали свой узор в моем сердце. И вдруг мне послышалось, будто какой-то слабый голосок взывает о помощи. Оглянувшись, я увидел в стене низкую полукруглую дыру, не намного больше мышиной норы. Мне пришлось ползти по-пластунски, и все равно я еле протиснулся в нее, выставив вперед плечо. Я оказался в коридоре без единого окна с бетонным полом. Стены были голы, пол холодный и какой-то кривой. Стоять было трудно. У стены штабелем лежали свеженапиленные доски. На этом штабеле сидела девушка в красной кепке. Кепки типа бейсболки. Девушка встала. Она была одета в футболку с надписью «Merlin Systems. Наш софт работает как лошадь». Я понял, что, кажется, ничего не понимаю. «Шемис?» «Нет, не Шемис», — ответила она. «Не Шемис», — произнес я. «Что вы тут делаете? Это мои...» «Тут ничего вашего нет», — процедила она. «Вы сейчас не в ТДВ, вы в параллельке, в цикле программистов».
4: «А как же сюда попали вы?»
3: «Программист — это я». «Девушка-программист?» «Естественно, девушка и программист». Под футболкой у нее были мешковатые белые хлопчатобумажные трусики. «Ну, что вы думаете?»
4: «Думать от меня не требуется». Я почувствовал, что начинаю злиться. «Это не опосредованный опыт, а вы не относитесь к числу моих фантазий».
3: «Погодите с выводами. Я дева, заточенная в темнице, а вы настоящий мужчина. Вы пришли на мой зов, верно? Мне нужно, чтобы вы помогли мне попасть в верхний зал».
4: «Верхний зал?» С какой небрежностью произнесла она эти три слова. «Говорят, он еще не открыт».
3: «Открыт, открыт. Для тех, кто знает дорогу», — возразила она. «Есть короткий путь через мышиные норы».
4: «Мышиные норы?»
3: «Чересчур много вопросов задаете. Я вам покажу. Только делайте именно то, что я скажу. Самостоятельно вам осматриваться нельзя».
4: «Это почему же?» Я вновь почувствовал, что начинаю злиться. Я огляделся по сторонам, просто чтобы настоять на своем. И увидел дверь.
3: «Потому», — пробурчала девушка у меня за спиной. Но я уже переступал порог, пригнув голову, и оказался на старомодной кухне с белыми деревянными шкафчиками. Шемис стояла у стола, помешивая в горшке огромными ножницами. Она была одета в облегающий, очень открытый лифчик без бретелек, с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитые из стрейч-атласа и кружев. Также на ней оказались трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчик, и трусики были белые.
4: «Шемис!» — воскликнул я. Интересно, озадачило ли ее мое исчезновение?
3: Разумеется, не озадачило. Позади нее кто-то либо выходил, либо входил в дверь кладовой. Это был я. Я был одет в халат с эмблемой пути, ведущего вглубь. Это действительно был я. Мой взгляд уперся в пятнистый потолок зала ожидания. «Что случилось?» — спросил я. Мое сердце бешено стучало. Слышался отчаянный скрип ботинок. Где-то взревела сирена. Других выдвинутых ящиков, кроме моего, не было.
5: «Система грохнулась», — сказал служитель. «Вас вызывают в отдел работы с клиентами. Срочно!»
3: «Судя по нашим инфокартам, вы побывали там, где никак не могли оказаться», — заявила доктор Сиснерос. Она все время переводила взгляд с папки, лежащей на столе, на экран монитора. «В районах, куда вы не имели ни малейшей возможности попасть». Глянув на меня, она сверкнула своими новыми зубами.
6: «Или вы что-то от меня скрываете?»
3: «В сложных ситуациях я всегда предпочитаю косить под идиота».
4: «Что, например?»
3: «Вы, случайно, не видели во дворе еще кое-кого? Помимо вас и вашего визуального НО-конструкта?»
4: «Еще одну девушку?» Я решил поддаться первому движению души. Она обычно предпочитает врать.
3: «Нет, не видел».
6: «Возможно, это была просто системная ошибка», — рассудила доктор Сиснерос. «До завтра разберемся».
7: «Ну, как все прошло?» — спросила мамуля.
4: «Прошло?»
7: «Ну да, твоя Полинья, ваше арктическое злоключение».
4: «Это...»
5: «Отлично», — соврал я. «Мамуле я всегда вру, чисто из принципа. Правда, слишком уж замысловатая штука. Научился управлять каяком. Завтра на весь день уходим в открытое море».
7: «Кстати, об открытом море», — сказала мамуля. «Сегодня я распечатала эти письма и кое-что для себя открыла. Люсиль пишет, чтобы ты забрал свои вещи. Клянется, что он больше не будет тебя бить».
4: «Барбара Н., мамуля», — поправил я. «Я желал бы, чтобы ты не распечатывала мои письма».
7: «Загадай желание, вдруг оно исполнится», — промурлыкала мамуля. «Я их сложила назад в том же порядке. Тебе не кажется, что надо ответить хотя бы на одно из них?»
4: «Мне нужно отдохнуть», — сказал я. «Завтра мы едем на тюленье лежбище. Будем охотиться на льду».
7: «С ружьями?»
4: «С дубинками. Ты же знаешь, как я ненавижу ружья».
7: «Это еще хуже».
4: «Мамуля, они ведь не настоящие».
7: «И дубинки или тюлени?»
4: «И те, и другие. Там все не настоящее. Это неопосредованный опыт».
7: «Что, и мои 899 долларов не настоящие?»
4: На следующее утро я вошел в зал ожидания. Переодевшись, я сел на скамью и стал ждать служителя, разглядывая других клиентов. Большинство было одето в костюме в стиле сафари или в пуховики. К 8:58 служителя рассовали всех по ящикам. Скрипучие ботинки объявились лишь в 9:14.
5: «Из-за чего задержка?» – спросил я. «В системе глюки», – сообщил он. «Но мы их скоро выловим». И он начал лепить мне на лоб какие-то маленькие штуковины. «Зажмуритесь».
4: «Глюки».
5: Я зажмурился. Услышал скрежет ящика. Ощутил едкий запах витазина и точно пробудился ото сна.
4: Шемис сидела на обтянутой парчой кушетке под распахнутым окном, одетая в коротенькую майку из слевого красного стретч-бархата с эластичной горловиной и кружевной отделкой. Также на ней были трусики-бикини того же цвета с завязками на бедрах. «Шемис», — произнес я. Я попытался сосредоточиться, но в голове неотвязно крутилась мысль о том, что вчера я сумел оказаться выше. Через комнату протрусила собака. За окном виднелся обычный французский парк с дугами мощеных дорожек. В голубом небе не было ни одного облачка. Шемис смотрела куда-то в сторону. Я сел рядом с ней, но неподвижность тяготила меня. Я уже собирался встать, когда мне послышался слабый голосок, взывающий о помощи. Опустив глаза, я увидел на плинтусе трещину. Сквозь нее не пролезла бы даже моя рука, но я смог протиснуться по-пластунски, выставив плечо вперед. И вновь очутился в бетонном коридоре с досками у стены. Девушка в красной кепке заорала на меня.
7: «Из-за тебя я чуть не погибла!»
4: «Глюки?» – спросил я.
5: «Как ты меня назвал?»
4: «Не Шемис?» – произнес я на удачу. Она сидела на поленнице, одетая в свою Merlin Systems футболку и белые хлопчатобумажные трусики с большими выемками на бедрах.
5: «Ты назвал меня как-то иначе».
4: «Глюки».
5: «Глюки! А неплохое имя».
4: Глаза у нее были серые.
5: «Ну, учти, больше не зевать.
4: Нам придется ползти по мышиным норам, не через двери, а то опять встретишься сам с собой». «Значит, я вправду увидел себя».
7: «И система грохнулась, а я по твоей вине чуть не погибла».
4: «Если система грохнется, ты умрешь?»
7: «Думаю, да».
4: «К счастью, я себя сохранила. Теряла только капельку памяти и еще одну каплю памяти». «Ах, вот оно что», — сказал я.
7: «Ладно, поскакали. Я могу провести тебя в верхний зал», — заявила она.
4: Я попытался напустить на себя невозмутимый вид. «Я думал, это я должен тебя туда провести».
7: «Невелика разница. Я знаю дорогу через мышиные норы. Смотри на меня или на кепку. Пошли. Клайд скоро выпустит кота».
4: «Кота? Я видел собаку».
7: «А черт! Выходим немедленно».
4: И она зашвырнула свою красную кепку куда-то мне за спину. В месте падения кепки бетонный пол расколола широкая трещина. Я лег и кое-как протиснулся через нее по-пластунски, выставив плечо вперед. И оказался в светлой комнате с окном во всю стену. Шкафы и диван были уставлены горшками с цветами, присесть негде. Глюки стояла у окна, одетая в лифчик светло-персикового цвета с узкими бретельками регулируемой длины и глубоким декольте, и трусики-бикини того же цвета, полностью закрытые сзади. Разумеется, она была в красной кепке. Я встал рядом с ней у окна. Ожидал увидеть верхушки деревьев, но за окном были лишь облака, и те далеко-далеко внизу. Я в жизни так высоко не забирался.
8: «Этот кот-собака, которого ты видел, отладчик системы», — сказала она. «Вынюхивает мышиные норы. Если найдет меня, каюк».
9: Мне понравилось, как застежка лифчика врезается в ее спину.
8: «Ничего, если я буду называть тебя Глюки?»
9: «Я уже сказал, что это неплохое имя.

0: Пришлось поднатужиться, но я пролез бочком и оказался в спальне с эркером. Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки. Я же сказала. Глюки стояла у окна, одетая в жемчужно-белый узкий лифчик из жаккардового атласа, отделанный по чашечкам рюшками, и трусики-бикини, задняя часть которых представлял собой эластичную ленточку, акцентированную крохотным бантиком. Разумеется, она была в красной кепке. Здесь в ТДВ Клайд меня найдет. Рано или поздно. Тем более, что сейчас они заподозрили Глюки. У меня одно спасение — верхний зал. Через его порт я могу перекачаться в другие системы.
1: Какие другие системы?
0: В Арктику, в Амазонку, во все приключения, которые они добавят потом. Наверху переплетаются между собой все франчайзы. Это будет что-то вроде жизни. Жизнь после Клайда.
1: Кто же этот черт?
0: Зазвонил телефон. Глюки взяла трубку и передала ее мне. Трубка была фарфоровой, с медным ободком, как шикарный унитаз. Я не успел произнести даже «Алло», а мой взгляд уже уперся в протечки на потолке зала ожидания.
2: «Вас приглашают в отдел работы с клиентами», — процедил служитель.
0: Я впервые обратил внимание на имя, вышитое на кармане его белого халата. «Клайд».
3: «По-прежнему складывается впечатление, что вы оказываетесь в комнатах, куда никак не могли попасть», — сказала доктор Сиснерос. «Прыгаете по кодовым цепям, которые никак не связаны между собой, движетесь по несанкционированным магистралям».
0: Судя по маленькой горке костей на краю ее грозбуха, доктор Сиснерос недавно обедала прямо за рабочим столом.
3: «Вы абсолютно уверены, что не заметили ничего необычного?»
0: «Надо подбросить ей хоть немного.
3: Я рассказал ей о собаке».
0: «А, это код Клайда, отладчик системы. Он конфигурировал его в виде собаки. Думаешь, это смешно?»
1: «Иногда самое умное, что ты можешь сделать, — выставить себя круглым идиотом».
0: «Какие, собственно, глюки вы ищете?» — спросил я. Доктор Сиснерос развернула свой монитор экраном ко мне, нажала на клавишу, и появилась неподвижная картинка. Я ничуть не удивился, увидев глюки в майке с надписью «Merlin Systems». И, разумеется, в красной кепке. Мешковатые джинсы дополняли ее наряд. На носу красовались очки.
3: «В начале года обнаружилось, что одна наша программистка вносит нелегальные изменения в фирменный софт, что, как вам известно, является преступлением. Мы были вынуждены позвонить в БАТ, но до суда ее освободили под залог. Воспользовавшись этим, она нелегально вошла в систему».
0: «В качестве клиента?» – спросил я.
3: «В качестве злонамеренного взломщика. Вероятно, она даже замышляла саботаж. Возможно, она имела при себе ресет-редактор. Возможно, она оставила в системе циклы или подпрограммы, призванные ее дестабилизировать или вообще сделать опасной для людей. Неисполнимые операции, несанкционированные магистрали».
0: «Что-то не пойму, при чем тут я?» – пробубнил я. Мамуля всегда твердила, что врать я умею бесподобно. Кому-кому, а мамуле можно верить.
3: «Вам угрожает опасность», — пояснила доктор Сиснерос. «Одна из этих несанкционированных магистралей может завести вас в верхний зал, а в верхнем зале на данный момент выход не работает. Туда можно лишь войти. Вероятно, вы заметили, что дворец Виктории — система с односторонним движением из нижних залов в верхние, типа вселенной. Идешь, идешь, идешь, пока не наткнешься на место, где возможен выход».
0: «Звонить телефон», — догадался я.
3: «Да», — подтвердила доктор Сиснерос. «Это Клайд придумал. Прелестная деталь, верно? Но мы еще не установили в верхнем зале выход, или, как вы выражаетесь, телефон».
0: «А двери там разве нет?»
3: «Дверь вход есть, двери выхода нет».
0: «Когда она должна была...»
3: «Куда она должна была выводить, по-вашему?» «Верхний зал находится на вершине кодовой цепи. Клиент окажется в ловушке. Возможно, навечно».
0: «И чего же вы хотите от меня?»
3: «Будьте начеку. Программисты — весьма самовлюбленные люди. Они любят оставлять где попало свои инициалы, улики. Если увидите что-то странное, ее портрет, какую-нибудь безделушку, попытайтесь запомнить комнату. Это поможет нам локализовать повреждения».
0: «Что-нибудь типа красной кепки?»
3: «Правильно.
0: Или ее самой». Доктор Сиснерос покачала головой.
3: «Это будет лишь копия. Она мертва. Она покончила самоубийством, прежде чем мы успели вновь взять ее под стражу».
0: Продолжение рассказа «Терри Бессон. Путь из верхнего зала» вы услышите сразу же после рекламы на радиостанции «Серебряный дождь».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиоверсию шоу «Элементы модели для сборки» на радиостанции «Серебряный дождь» 100.1 FM. Сегодня в эфире рассказ Терри Бессон «Путь из верхнего зала». «Ронда оставила на твоем автоответчике еще одно послание», сообщила мамуля, когда я вернулся домой. «Барбара Энн», — поправил я. «Невелика разница. Сказала, что привезет твои вещи сюда и свалит прямо на газоне. Сказала, что Джерри Льюису...» «Джерри Ли, мамуля». «Без разницы. Этому ее новому парню нужна твоя прежняя комната. По-видимому, они тоже не спят вместе». «Мамуля», — возмутился я. «Сказала, если ты не приедешь за вещами, она их выбросит». «Я бы предпочел, чтобы ты не слушала послание с моего автоответчика», — сказал я. «Зачем нам тогда второй?» «Тут я бессильна. Твой автоответчик срабатывает на мой голос». «Только потому, что ты под меня подделываешься». «Мне и подделываться не надо», — процедила мамуля. «Как прошел твой день? Сколько эскимо добыли на охоте?» «Очень остроумно», — сказал я. «Нет, мы добыли уйму тюленей. Мы забиваем старых тюленей, которые уже принесли потомство и заедают век молодым». Я красноречиво уставился на нее, но встретил скептический взгляд. На следующее утро я вошел в зал ожидания первым. «Ну как, разобрались вы с Бонни?» – спросил служитель. «С Бонни? Не дергайтесь». Он начал лепить мне на лоб маленькие штуковины. «Ложитесь». И я точно пробудился ото сна. Я находился в библиотеке с арочным окном-витражом, за которым виднелись далекие холмы. Шемис, сняв с полки книгу, листала страницы. Она была одета в комбинацию из тончайшего черного муслина, отделанную аппликациями из бархата, с узкими бретельками, глубоко декольтированными чашечками и закрытой спинкой, выкроенной из цельного куска трикотажных кружев. Я отлично видел, что все страницы в книге были чистыми. «Шемис», — произнес я. «Мне хотелось извиниться за то, что я не уделяю ей внимания. Мне нравилось, как впиваются в ее тело чашечки, когда она наклоняется, но я должен был найти глюки. Я должен был предупредить ее об охоте, устроенной Клайдом и доктором Сиснерос». Я стал осматривать плинтусы в поисках мышиных нор, пока не обнаружил кривую планку, а за ней трещину. В эту дырку едва можно было просунуть руку, но мне удалось проползти по-пластунски, выставив вперед плечо. Я вновь оказался в бетонном коридоре. Глюки стояла у штабеля досок, одетая в свою футболку Merlin Systems и белые хлопчатобумажные трусики-бикини в французском стиле, отороченные кружевными рюшками. Разумеется, она была в красной кепке и в очках. «Что за фигня это с очками?» — спросила она меня и попыталась их снять, но очки не поддавались. «Они знают о тебе», — пояснил я. «Показали мне твою фотографию в очках». «Еще бы им не знать! Уж Клайд да не знает, черт его задери!» «Я хочу сказать, они знают, что ты здесь. Правда, думают, что ты умерла?» «Ну, я вправду умерла, но здесь надолго не задержусь. Конечно, в том случае, если мы попадем в верхний зал». Стащив с головы свою красную кепку, она зашвырнула ее в дальний конец коридора. Кепка упала у трещины в бетоне, где стена смыкалась с полом. Через эту щель не пробралась бы и мышь, но я все-таки протиснулся. Сначала просунул кончики пальцев, потом одно плечо, затем другое. Я оказался в оранжерее с огромными эркерами, за которыми виднелись высокостоящие озаренные солнцем облака, похожие на разрушенные замки. «Глюки. Ничего, если я буду звать тебя Глюки». «Черт подери, я же сказала, пожалуйста!» Глюки стояла у окна, одетая в белый муслиновый лифчик с чашечками, отделанными вышивкой Ришелье, и трусики из той же материи с кружевными вставками спереди и с боков. Разумеется, она была в красной кепке и в очках. «Я очень хочу помочь», — сказал я. «Но этот верхний зал, похоже, опасное местечко».
1: «Опасное? Кто сказал?»
0: «Служба работы с клиентами».
2: «Сиснерос? Вот дрянь».
0: «Я так не считаю. Она говорит, что если я войду в верхний зал, то уже не выйду, как из тараканьего мотеля. Там нет телефона». Глюки пристально уставились на меня. Ее серые глаза глядели встревоженно.
2: «Я об этом не подумала. Пойдем повыше, чтобы можно было поговорить».
0: Она швырнула красную кепку, и та опустилась около крохотной клинообразной дырки, через которую я еле прополз по-пластунски, выставив вперед плечо, и оказался в темной комнате с плотными шторами, без мебели, если не считать персидского ковра на полу.
2: «Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки».
1: «Перестань, а! Почему от НО люди так тупеют?»
0: «Ума не приложу», — проговорил я. Глюки сидела на полу, одетая в белый лифчик из синтетического атласа, окаймленный расшитой тесьмой, и крохотные трусики-бикини из той же материи. «На самом деле меня зовут не Глюки», — произнесла она. «То ли Элеонор, то ли Кэтрин, я забыла. Когда тебя убивают, такие вещи как-то улетучиваются из памяти».
1: «Они сказали, это было самоубийство».
0: «Ага, самоубийство при помощи молотка». Мне понравился ее смех. Мне понравилось, как врезались в ее тело тесемки бикини. Они были миниатюрными копиями витых шнуров, которые можно встретить в театре. «Меня арестовали, в этом Бонни не соврала. Я составляла нелегальные подпрограммы, мышиные норы для передвижения по ТДВ. Это тоже правда, только об одном она умолчала. Мы с Клайдом были соучастниками. Ну да, откуда ей знать этой мерзавки? Я прогрызла мышиные норы, закопала их в основной кодовой цепи, чтобы мы с Клайдом потом могли ходить во дворец сами. Клайд был дизайнером дворца, но мышиные норы поручил мне. Вот только я не знала, что он уже завел шашни с Сиснерос».
1: «Что такое шашни?»
0: Глюки пояснила свое определение бульгарным жестом. Я отвел глаза. «Сиснерос владеет 55% акций. Что, понятно, сделал ее неотразимой в глазах бедного Клайда. Чуть ли не год они играли в Бонни и Клайда у меня за спиной, пока я работала, не разгибая спины. Короче, когда ТДВ принимали в пути вглубь, какой-то проверяльщик заметил мышиные норы, я их особенно старалась, в общем, не прятать, и сказал Сиснерос, а та сделала выговор Клайду. Но он прикинулся шокированным и возмущенным. Он меня подставил. Как только меня выпустили под залог, я пришла за своим барахлом».
1: «Барахлом?»
0: «Программами, фирменными макросами, графикой. Я хотела все убрать и, может быть, устроить небольшой тарарамчик. Я взяла с собой ресет-редактор, чтобы переписывать код, не выходя из системы. Но Клайд заподозрил неладное и убил меня
1: маленьким молоточком».
0: «Соображаешь, просто выдвинул ящик и бэмс по переносице. Но Клайд не знал, что я могу себя сохранить. Я всегда хожу на маленьком макросе автосохранения, который написал еще в колледже, так что потерял всего минут 10, не больше, и чуть-чуть памяти. И свою жизнь, разумеется. Я ушла в мышиные норы, но кто хочет жить как крыса? Я стала ждать своего принца, который отведет меня в верхний зал».
1: «Принца?»
0: «Контур речи».
1: «Фигура речи», поправил я.
0: «Без разницы. Короче, чего Сиснерос не знает, и Клайд тоже. Что верхний зал связан интерфейсами с другими сферами пути вглубь, арктической и амазонской. Я смогу выбраться из дворца, и с каждым добавочным модулем моя вселенная будет расти. Если я не стану лезть на рожон, то смогу прожить хоть вечность. Ты разве еще не заметил, что в НО смерти нет?»
1: Она встала, сняла кепку и швырнула в стену.
0: Кепка упала в маленькой щели под плинтусом. Отверстие было узким, но я умудрился проползти, выставив вперед плечо. Я оказался в комнате с каменными стенами, крохотным окошком амбразуры и складным стулом.
1: «Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки».
0: «Слушай, ты мне надоел. Иди сюда».
1: Глюки была одета в черный кружевной лифчик с глубоко вырезанными чашечками и широко расставленными бретелями, а также черные кружевные ажурные трусики в том же стиле, украшенные бантиками по бокам. И, разумеется, она была в красной кепке и в очках. Она потеснилась, чтобы я смог встать рядом с нею на стул, и выглянул в амбразуру.
0: «Я удостоверился воочию, что земля круглая. Я увидел изгибающуюся линию горизонта.
1: Я почти ощутил своим бедром изгиб бедра Глюки, хоть и понимал, что последняя лишь моя фантазия.
0: В НО, что ни возьми, все фантазия». «До верхнего зала уже недалеко», — сообщила она. «Гляди, как высоко ты меня уже вывел». «Но в одном Сиснерос права».
1: «В чем же?»
0: «Не води меня в верхний зал. Застрянешь. Оттуда обратной дороги нет».
1: Мне нравились маленькие бантики на ее трусиках.
0: «Я уже застряла. Мне некуда возвращаться, я теперь без тела. А этой оболочкой я, вероятно, обязана тебе».
1: Она заглянула через очки за пазуху своего лифчика, под резинку трусов.
0: «И потому, полагаю, я все еще в очках».
1: «Я охотно помог бы тебе попасть в верхний зал», — сказал я. «Но почему ты не можешь сама туда добраться?»
0: «Мне позволено лишь спускаться, но не подниматься», — пояснила Глюки. «Я ведь мертва, помнишь? Будь у меня ресет-редактор».
1: «Черт!»
0: — зазвонил телефон. Мы даже не заметили, что он есть в комнате. «Тебя?» — сказала она, передавая мне трубку.
1: Не успев сказать «Алло», я уже уперся взглядом в протечки на потолке зала ожидания. Послышался скрип ботинок. Служитель помог мне выбраться из ящика. Это был Клайд. «Уже 16:55?» — спросил я.
3: «Когда развлекаешься, время летит стрелой», — заметил он.
4: «Угадай с трех раз, кто здесь?» — пропела мамуля.
1: Я услышал из туалета злобный рокот спускаемой воды. «Не хочу ее видеть», — заявил я.
4: «Она приехала из самого Салема», — возразила мамуля. «Привезла твои вещи».
1: «Да, и где же они?»
4: «Все еще в машине. Я не разрешила ей вносить их в дом», — пояснила мамуля. «Вот почему она плачет».
1: «Она не плачет», — раздался из туалета звучный бас.
4: «О боже», — встревожился я. «Он что, там вместе с ней?»
1: «Она их назад не повезет», — раздался тот же бас. «Я уехал в отпуск», — объявил я. Ручка на двери туалета начала поворачиваться, и я пошел прогуляться. Когда я вернулся, они уже уехали, а мои вещи были свалены на газоне.
4: «Хочешь, вырой яму и закопай их», — предложила мамуля.
1: На следующее утро я вошел в зал ожидания первым. Но вместо того, чтобы выдвинуть для меня ящик, скрипучие ботинки, Клайд попросил меня подписать какую-то бумажку.
4: «Я уже подписал».
1: «Да все это только ерунда для вашего собственного спокойствия», — возразил Клайд. Я расписался.
4: «Хорошо», — улыбнулся он какой-то скользкой улыбкой. «А теперь прилягте. Сделайте глубокий вдох».
1: Ящик задвинулся. Вдохнув запах витазина, я точно пробудился ото сна. И оказался в чопорной гостиной. Все здесь было кремовых тонов. Ковер, диван, кресло. Шемиз стояла у окна, одетая в лифчик на проволочном каркасе, сшитый из жаккардового атласа цвета слоновой кости, с очень глубоким вырезом в центре и широко расставленными бретельками, а также в трусики бикини того же цвета с эластичной вставкой спереди. Она держала в руках чайную чашку и блюдца, подобранные по цвету к белью. За окном виднелась цепочка холмов, уходящая к самому горизонту. По комнате протрусила собака.
4: «Шемиз», — произнес я. Мне было очень жаль, что я не успеваю объяснить ей ситуацию, но я знал, что должен найти глюки.
1: Я начал высматривать мышиную нору. В темном углу за торшером обнаружилась низенькая арка, похожая на вход в миниатюрную пещеру. Я лишь чудом пробрался через узкий ход, протискиваясь бочком.
4: «Где тебя носило?»
1: Глюки сидела в бетонном коридоре на штабеле гладко обструганных досок, уткнувшись подбородком в колени. Она была одета в свою футболку Merlin Systems и крохотные трусики бикини и шнурочков. Разумеется, она была в красной кепке и в очках.
5: «Меня заставили дать еще одну расписку».
4: «И ты дал?»
1: Я кивнул. Мне понравились шнурочки бикини. Они образовывали маленькую букву «Ви» и затем скрывались из виду.
4: «Дубина! Ты что, не понял, что эта расписка дает Клайду право тебя убить?»
5: «Я не хочу, чтобы ты называла меня такими словами», — сказал я.
4: «Хреновы Бонни и Клайд! Теперь мне верхнего зала не видать!»
1: Я испугался, что сейчас она расплачется. Вместо этого она со злостью швырнула красную кепку на пол. Нагнувшись за кепкой, я увидел трещинку, в которую можно было просунуть не более 3 пальцев, но мне удалось пролезть через нее по-пластунски, выставив одно плечо вперед. Я оказался в пустой комнате с дощатым полом и навехонькими пластиковыми окнами, с которых еще не были сняты фирменные наклейки. Глюки была одета в лифчик с экстремальным декольте, сшитый из стрейч кружев кораллового оттенка, и в трусики бикини во французском стиле. Сзади они были сплошные, а спереди представляли собой всего лишь крохотный треугольный лоскутик розовых кружев. И, разумеется, она была в красной кепке. Я прошел вслед за ней к окну. Внизу расстилались морские просторы и облака. Все здесь было нестерпимо ярким, и небо, и вода.
5: «Верхний зал уже недалеко, это ясно!» — воскликнул я. «У тебя все получится!»
1: Мне хотелось ее ободрить. Мне понравилось, как лифчик облегает ее грудь.
4: «Не говори чепухи, слышишь этот лай?»
1: Я кивнул. Казалось, к нам приближается свора гончих.
4: «Это кот. Найти и уничтожить, отыскать и стереть!»
1: Ее била дрожь. «Но ты можешь себя сохранить?»
4: «Это непросто, я и так резервная копия».
1: Мне показалось, что она расплачется.
4: «Тогда поскакали», — скомандовал я. «Я отведу тебя в верхний зал. Плевать на риск». «Не ерунди», — возразила Глюки. «Ты навечно окажешься в ловушке, если Клайд тебя прежде не убьет. Будь только у меня ресет-редактор, я бы сама туда добралась».
5: «А где же он?»
4: «Потеряла, когда Клайд меня убил. С тех самых пор все ищу и никак не нахожу».
5: «Как он выглядит?»
4: «Это такие большие ножницы».
5: «Я видел большие ножницы в руках у Шемис», — сообщил я.
6: «Вот стерва!»
5: «Не надо называть ее», — так начал я. Но тут зазвонил телефон. Мы даже не заметили, что он есть в комнате.
4: «Не подходи!» — вскрикнула Глюки, но сама же подняла трубку и передала мне.
5: «Разве она могла что-то сделать? Я ведь дал расписку».
4: «Разумеется», — спрашивали меня. Не успев опомниться, я уперся взглядом в протечки на потолке и в маленький серебряный молоточек, опускающийся на мою переносицу. И в улыбку Клайда. Скользкую улыбку.
5: Вначале было очень темно, потом вновь стало светло. Я словно пробудился ото сна. Я находился в круглой белой комнате, со всех сторон овальные окна. Голова у меня болела. За стеклом виднелось молочно-белое небо с серыми звездами. Глюки.
4: «Здесь я», — произнесла она.
5: Она стояла у окна, одетая в трусики цвета одуванчиков из переливающегося искусственного атласа с высокими выемками на бедрах, полностью закрытые сзади.
4: Лифчика на ней не было. Ни тебе бретелей, ни чашечек, ни отделки, ни кружев. Голова у меня трещала, но я не мог не обрадоваться этой новой высоте.
6: «Это верхний зал?» — спросил я, едва дыша от благоговения.
4: «Не совсем», — отозвалась она. Она по-прежнему была в красной кепке и в очках. «И полоса везения для нас кончилась. Не знаю уж, заметил ты или нет, но Клайд тебя убил только что».
5: «О, нет». Я не мог вообразить такой поворот.
4: «О, да», — возразила она. Она положила руку мне на лоб, и я почувствовал, как ее пальцы нащупали мелкую вмятинку.
5: «Что ты со мной сделала? Скопировала?»
4: «Выдернула из кэша. Еле успела».
5: За окном, далеко-далеко внизу, висел голубовато-зеленый шарик с белыми прожилками.
4: «Слышишь, лай? Это Клайдов кот прочесывает дворец зал за залом».
5: Меня пробил озноб. Мне нравилось, как облегают ее тело трусики.
4: «Ладно, что нам терять?» — сказал я, сам удивляясь, что больше не огорчаюсь по поводу собственной смерти. «Пошли в верхний зал». «Не ерунди», — рявкнула она. «Если ты тоже мертв, ты не можешь меня протащить».
5: Лай становился все громче.
6: «Теперь придется искать ресет-редактор. Где ты видел эту, как там ее зовут, с большими ножницами? В какой комнате?»
5: «Шемис», — проговорил я. «Не помню».
4: «Что было за окном?»
5: «Не помню».
4: «Какая мебель в комнате?»
5: «Не помню».
4: «Во что она была одета?»
6: Облегающий, сильно декольтированный лифчик без лямок, с чашечками, на проволочном каркасе и легкой прокладке, сшитый из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчик, и трусики белые», — сообщил я.
4: «Тогда пошли», — распорядилась Глюки. «Я знаю это место».
5: «Я думал, что мы никуда не можем попасть без этого рис...»
4: «Вниз можем», — пояснила Глюки. Швырнув красную кепку, она сама устремилась за ней. Кепка упала у крохотной дырки, в которую даже Глюки еле смогла засунуть свои тонкие пальцы. Я пролез вслед за ней.
6: Трусики великолепно облегали бедра.
4: Мы оказались на старомодной кухне, где Шемис помешивал в горшке огромными ножницами. Она была одета в сильно декольтированный лифчик без лямок, с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитые из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчик, и трусики были белые. «А ну отдай!» — вскричала Глюки, вцепившись в ножницы. Она тоже была одета в сильно декольтированный лифчик без лямок, с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитой из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой, ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчики, и трусики были белые, и, разумеется, она была в красной кепке. Но куда же исчезли ее очки?
6: «Мерзавка», — мягко произнесла Шемис.
4: Я был шокирован. Я не знал, что она умеет говорить. «Дрянь!» — парировала Глюки. И тут, в буквальном смысле слова, ниоткуда в комнате возникла собака.
6: «Кот!» — выдохнула Глюки.
5: Она как раз пыталась взломать дверь в кладовую, действуя своими огромными ножницами, словно ломиком. Собака-кот зашипел на нее. «Сюда!» — вскрикнула Глюки. Толкнув меня в кладовую, она, сделав выпад снизу вверх, воткнула ножницы в брюхо собаки. В брюхо кота разница невелика. Кровь брызнула во все стороны. Я оказался в просторной пустой комнате пирамидальной формы с белым полом и белыми стенами, которые вверху сходились в одной точке. В каждой из стен имелось по одному крохотному иллюминатору. Глюки. Глюки нигде не было видно. За иллюминаторами расстилалась белая пустота. Звезд и тех не было. Дверей в комнате тоже. Снизу доносились рычания и лай.
6: «Глюки! Кот тебя стер!» — взвыл я.
5: Я понял, что ей конец. Испугался, что сейчас расплачусь. Но тут в полу комнаты распахнулся люк, и из него ногами вперед вылетела Глюки. Со стороны это выглядело странновато. Ее рука была забрызгана кровью, она держала ножницы, она была... Она была нагая. Абсолютно. «Я кота стерла!» — торжествующе завопила Глюки. «Он все равно гонится за нами», — сказал я, так как снизу по-прежнему слышался отчаянный лай. «Тьфу ты! Автодублируемый цикл, наверное», — пробурчала она. Она была голая, нагая, раздетая. «В чем мать родила? Совершенно обнаженная!» «Хватит на меня пялиться!» — рявкнула Глюки. «Я над собой не властен», — ответил я. Даже красная кепка, и та исчезла. Она была нагая, голая. На ней ровно ничего не было, ровно ничего. Подбежав к одному из четырех иллюминаторов, она начала поддевать раму кончиком ножниц. «Там снаружи ничего нет», — сказал я. Лай раздавался все громче. Люк был закрыт, но у меня не оставляло предчувствия, что он распахнется, и из него полезут собаки или коты, и случится это очень скоро. «Здесь оставаться нельзя», — отозвалась Глюки и вновь положила руку мне на лоб. Ее прикосновение освежало. Мне оно понравилось. «Вмятина глубокая, но не слишком. Вполне возможно, что ты не убит, просто оглушен». «Он меня сильно стукнул. И вообще, я здесь заперт». «Если ты еще жив, то надежда есть. Как только я уйду, они перегрузят систему, и, скорее всего, ты просто проснешься с больной головой и сможешь вернуться домой». Лай слышался все ближе. «Не хочу я домой».
6: «А как же твоя мать?»
5: «Я оставил ей записку», — солгал я.
6: «А твои вещи закопал на газоне».
5: Она была нагая. Голые, если не считать прелестных очков. Ничем не прикрытые ягодицы, ничем не прикрытые груди. Даже красная кепка исчезла. В дырку едва влезала моя рука, но я протиснулся вслед за Глюки, выставив вперед плечо. Лай больше не слышался, зато раздавались звуки, похожие на свист ветра. Я взял Глюки за руку, и мы покатились. Мы катились. Я держал ее за руку, и мы катились по теплому, совершенно чистому снегу. Я точно пробудился ото сна. Я был закутан в вонючие шкуры. Мой взгляд уперся в прозрачный потолок крошечной хижины, выстроенной из веток и льда. Рядом со мной, закутанная в такую же вонючую шкуру, лежала Глюки. «Где мы?» – спросил я. «Я слышу лай котов». «Это наши собаки», — ответила она.
6: «Собаки?»
5: Я встал, подошел к двери. Она была завешена колючим шерстяным одеялом. Отодвинув завесу, я увидел простирающуюся на много миль, засыпанную свежим снегом равнину, на дальнем краю которой виднелся ряд оплетенных лианами деревьев. Несколько собак серебристой масти справляли нужду у угла нашей хижины. Еще одна пыталась загрызть змею. Змея была длиннющая. «Здесь все сходится в одной точке», — пояснила Глюки. «Верхний зал, северный полюс, верхушки Амазонки». «Верховье», — поправил я. «Куда делись твои очки?» «Они мне больше не нужны».
6: «А мне нравились».
5: «Тогда надену». Я вновь забрался к ней под шкуры, торопясь выяснить, во что же она на сей раз одета. Я не в силах объяснить в доступных вам терминах, что именно на ней было, но разве это важно? Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире вы слышали рассказ Терри Бессон «Путь из верхнего зала» в переводе с английского Светланы Силаковой. Благодарим за внимание и всего доброго. Увидимся, услышимся.

Сигнянин осторожно положил перед собой 20 имусов и откинулся в кресле. Гейзианин, сыграв вслепую по маленькой, сбросил карты быстрым движением щупальцев. Я играл вслепую по крупной на 10 имусов. У Сигнянина была кнопка, агрессивная ставка и, пожалуй, больше ничего. Ах, прошу прощения. Я как-то не привык объяснять все это людям, которые не играют. Останавливайте меня, когда станет совсем непонятно. Я имею в виду, что была моя очередь делать вынужденную слепую ставку перед тем, как увидеть свои карты. Все идет по кругу, понятно? Вы по очереди делаете маленькую слепую ставку, большую слепую ставку и тому подобное, а парню с кнопкой выпадает действовать последнему. Так понятнее? Нет? Ладно, не берите в голову. В этой раздаче Сигнянин, у которого была кнопка, действовал последним в каждом раунде ставок, что давало ему преимущество. Он видел ставки всех остальных. Я начинал догадываться, что у него кроме этого преимущества ничего больше и не было. Ну, еще у него было гораздо больше фишек, то есть денег на столе, чем у меня. Я открыл свои карты. Дама с девяткой не в масть. Неплохой расклад в том и только в том случае, если бы я имел дело с чистым блефом, как, возможно, и было. Соблазнительно, но я сбросил карты. Подожду до следующей сдачи. Если не считать пары сдач в конце раунда, у меня все время была позиция за ним. Именно поэтому я там сел. Иметь позицию за Сигнянином всегда выгодно. Поэтому хотя бы из этих соображений лучше было подождать. Что? Нет, это не ваша вина. Под позицией я подразумеваю, что в большинстве случаев мне приходилось принимать решение после того, как я уже видел, что делает Сигнянин. Вот это и называется иметь позицию за кем-нибудь. Понимаете, в покере все строится на принятии решений. Хороший игрок – это тот, кто хорошо принимает решения. Вот и все. И чем больше вам известно, тем лучшее решение вы примете. Поэтому если за столом сидит кто-то вроде типичного Сигнянина, который любит срывать банки и делать большие агрессивные ставки, вы можете принять лучшее решение, если узнаете, что у него на уме, перед тем, как сделать свою ставку. Итак, я был осторожен и старался играть как можно лучше. Пока крупье мыл колоду, я следил за Сигнянином. Я бы... Что-что? Мыл? Не обращайте внимания. Он тасовал, ясно? Последний час я провел, сбрасывая весьма достойные расклады, время от времени срывая небольшие банки, чтобы остаться при своих, и изучая других игроков. И убедился, что мне говорили правду. Сигнянина невозможно прочитать. Его движения были скупыми, аккуратными, а главное, абсолютно одинаковыми, независимо от того, были у него камни или ничего не было. Вот только каждый раз, когда его проверяли, у него оказывались камни. Это... Бога ради. Хорошо. Камни. Орехи. Скалы. Адмиралы. Лучшие из возможных раскладов в данных обстоятельствах. Когда у меня на руках были дамы с девяткой, если у реки, я хочу сказать, после последней карты в прикупе были бы, скажем, 4, 5, 8, 10 валет, причем среди них не было бы трех карт одной масти, то у меня были бы камни. Понятно? Так вот, я и говорю, что каждый раз, как Сигнянина проверяли, он показывал лучшие из возможных раскладов. Марсианский колонист обнаружил это, и это стоило ему...

всего, что у него было на столе. Но марсианские колонисты азартны, известное дело. Марсианские колонисты азартны, сигниане же бесстрастные счетные машины, которых невозможно понять. Гизианцы – скалы. Тетианцы, вечные проверялы и так далее и тому подобное. Я знаю, что кажусь вам справочником предрассудков, но если предрассудок – все, что у вас есть под рукой, то на него приходится делать ставку, пока не добудешь побольше информации. А я всегда ставлю на больший шанс. К тому же я еврей. Я положил 5 имусов на малую слепую ставку. Делаете большую слепую ставку, потом малую слепую, потом кнопку в таком вот порядке, а затем ваша позиция постепенно ухудшается по мере того, как кнопка передвигается по столу. Другой гейзианин, кажется, все же гейзианка, поставил большую слепую ставку, и крупье раздал карты. Крупье точно был женского рода, причем землянкой и красивой. Капитан Вилли нанимал только таких крупье. Почему все на Титании шли играть к капитану? Кроме того, Билли смог создать у себя в заведении атмосферу безопасности и до некоторых пределов дружелюбия. Я защитил ставку моим счастливым серебряным долларом 1921 года. Не то чтобы я был по-настоящему суеверен, но выгодно, когда другие игроки считают тебя таким. Спейсер, сидевший напротив меня на первом месте, поставил 40. Спейсеры обычно еще более азартны, чем марсианские колонисты, и этот парень разыгрывал слишком много раскладов на ранних позициях и поднимал ставки на раскладах, которые того не стоили. Рано или поздно он должен был сломаться, и я надеялся, что буду тем, кто его сломает. Но больше всего меня беспокоил сигнянин. Я пришел сломать именно его. У сигнянина было то, что я хотел.

0: Карты по очереди летели на стол, пока очередь не дошла до места номер 5, где местная маленькая женщина восточного типа поставила 200 имусов. Восточные люди тоже часто бывают дико азартными, но я не особенно рассчитывал на это. Они могут оказаться чудовищами, и в этой даме я вполне не разобрался. Еще двое сбросили карты, и тут настал черед Сигнианина, который глянул на свои карты и вновь быстро закрыл их. Был ли это знак? Это быстрое повторное закрытие карт могло означать, что у него был хороший расклад, а если так, то это был первый знак, который я от него получил. И тут он сбросил карты. Прокол. Знак — это какой-то повторяющийся жест, который дает вам нить к пониманию того, что у парня на руках. Но тут и Гизианин сбросил карты. Я посмотрел на свои. Девятка, тройка не в масть. Некоторые расклады легче разыгрывать, чем другие. Я швырнул их в сброс. Спейсер закрыл ставку. В прикупе оказались разномастные валет 7-6. Спейсер сказал чек, местная поставила все свои фишки, около 15 тысяч имусов. Спейсер сказал, не слишком увлекаешься, милая. Она пожала плечами, и он сбросил карты. Крупье отсчитала 5 имусов, максимальный рейк, и подтолкнула банк. Ах, да, рейк — это процент, который капитан Билли берет с каждого банка, так он зарабатывает деньги. Он берет 10%, но не больше 5 имусов, а это означает, что на каждых 10 раздачах он может сделать деньги, достаточные для того, чтобы купить кусок Средиземноморского побережья. Если вы действительно хотите вернуть землю, вам лучше открыть казино вместо того, чтобы доверять отыгрывать ее для вас акр за акром. Как ты нашел меня?
1: Это было нелегко. Ты все время переезжаешь.
0: Такая работа.
1: Как тебя называть? Я не могу произнести...
0: Зови меня Фил.
1: Чего ты хочешь? Мы хотим вернуть нашу планету. Хорошие мысли. Как вы? Покер.
0: Покер?
1: Кажется, это один из 4 аспектов земной культуры, которые им понравились. Другими являются...
0: Я знаю. Китайская поэзия, испанские танцы, южноиндийская музыка. Им следовало включить в список североитальянскую кухню и японскую керамику. Я начинаю догадываться, к чему вы клоните, ребята, и не думаю, что вы отдаете себе отчет.
1: Мы отдаем. Мы надеемся, что ты соответствуешь тем рекомендациям, которые мы получили. Вот и все.
0: Допустим, соответствую, но что, если мне не повезет?
1: Повезет.
0: Теперь у меня была кнопка, и я мог себе позволить рискнуть, особенно если Сигнианин был в игре. У меня было около 20 тысяч. Достаточно денег, чтобы купить небольшой городок на Среднем Западе, и примерно столько же, сколько у него было наличными, но на столе у него было гораздо больше, чем в кармане. Сломать его, и моя работа закончена, ведь именно за этим я сюда и пришел. Именно за это погибли двое людей, раздобывшие мне деньги для ставок. Но сейчас было не время думать об этом. Марсианский колонист на третьем месте опять взялся за свое, поставив сотню. Сигнианин. Мелкие механические движения, левая рука небрежно лежит перед ним, пальцы не двигаются, голова настороженно поднята, глаза почти закрыты. Подтолкнул к банку маленький пурпурный квадратик, и мое сердце ёкнуло. Вот момент. В этот момент его переводчик бесстрастно проговорил: «Поднимаю, все». Крупье приняла карточку, бросила ее в оценочную машину и повернула экран так, чтобы мы все смогли прочитать. Экран вспыхнул и обозначил: «Падуя, Италия, 19 385». У меня было достаточно фишек для ответа, но мне должно было здорово повезти с прикупом. К моему удивлению, Гизианин ответил. Что ж, это снимало вопрос о блефе. Для Гизианина ответить на ставку такого размера означало, что он сидит на ломовой карте. Я посмотрел на свои карты. 6-3 пик. Ауч. Я хотел было ответить, но даже на кнопки... Я вздохнул и сбросил. Колонист последовал моему примеру, очевидно усвоив предыдущие уроки.
1: прикупе пришли ТУС-4-4, двое пик. Я чуть не вскрикнул. Сигнянин сказал чек, выказывая не больше энтузиазма, чем когда делал ставку, и гейзианин хлопнул щупальцами за спиной.
2: «Не хотите ли выпить, сэр?»
1: Я обернулся. Официантка с коктейлями. Оказывается, за этим столом еще лежал целый мир. Странно. Я осмотрел комнату. Еще 6 столов было занято и примерно столько же пустовало. Другие игры, в основном холдом на маленьких ставках и семикарточный стат-покер, разыгрывались так же серьезно, как наша игра. Я играл за планету, другие играли, чтобы убить несколько часов. Но игра оставалась игрой, и картам было все равно.
2: Воды, пожалуйста.
1: Я переключил внимание на вселенную, лежавшую передо мной. Четвертой картой прикупа была девятка червей, и ставок не было. Рекой оказалась дама бубен. Я почувствовал себя отомщенным. Флеша не получалось.
2: «Ваши карты», — сказала крупье.
1: Сигнянин перевернул валета бубена, десятку червей. Гейзианин показал двух дам и забрал много денег вместе с Падуей Италии, а я почувствовал болезненный укол.
2: Что-то в этом было... Что-то в языке тела Сигнянина. Если бы я смог догадаться, что это такое, это стоило бы половины континента.
1: В течение следующего часа я решительно отказывался от ставок, даже когда Сигнянин выложил в банк до прикупа Лондон, Онтарио, Канада. А я сидел с королем и дамой Треф. Я наблюдал, надеясь, что знак, который я почти уловил, проявится опять и даст мне шанс. До тех пор, пока он не знал, что мне нужно. «Ты должен попробовать. Он один из богатейших людей в галактике и на данный момент владеет почти 20% Земли, а хочет еще больше. И насколько нам известно, это его единственная слабость».
2: «Слабость?» — сказал я.
1: «Это не слабость, он в этом силен. Мы знаем. Поэтому нам и нужна твоя помощь. Ты тоже силен. Мы больше не знаем никого, кто может это сделать. Вот, возьми это и еще билет до Титан-Сити, где он будет играть в каюте капитана. Там принимают недвижимость».
2: «Ну что, если я проиграю?»
1: Они покачали головами. Им не хотелось думать об этом. Нельзя было сейчас об этом думать. Но как можно об этом не думать? Карты, на которые он поставил Лондон, были открыты. Он сломал местного с 6-го кресла. У того были туз и король. В прикупе оказались туз, валет 4, а у Сигнянина валеты были связаны. Это... Простите, я хочу сказать, что у него уже была пара валетов, так что, когда вышел третий валет, у него оказалось 3 одинаковых карты, тогда как у местного была пара тузов. Понятно? В этот раз ставка была реальной, без блефа. Если бы я увидел, что он блефует, и видел перемену в языке тела, обозначающую блеф, дело было бы в шляпе. Я мог бы тогда сделать его до того, как мои ставки уплывут понемногу, или до того, как я крупно проиграл бы с хорошим, но недостаточно хорошим раскладом, или до того, как какой-нибудь идиот угробил бы меня на чистом везении. Таков безлимитный покер. Независимо от того, как хорошо вы играете, вы можете в мгновение ока полностью сгореть. Это пугает. Поэтому я и люблю его. Когда Сигнянин поставил в следующий раз, я понял после него, имея 8-4 не в масть, потом поставил после прикупа, был поднят еще на ставку, а затем с улыбкой открыл свои карты, сбрасывая их. «Да, сэр, мистер Сигнянин, я все время блефую, правда, правда». Пришла новая девушка-крупье. Рыжеволосая, серьезная, с татуировкой, выглядывавшая из-под левого рукава. Марсианский колонист просадил все и ушел, восточная женщина проиграла все и достала еще, остальные оставались примерно при своем еще час. Затем мне выпал случай.
2: Короче говоря, я объявил, не повышая банк в средней позиции, имея 7-8 бубен, сделал стрит на реке против спейсера, который тем временем потихоньку разыгрывал камень за пазухой. Я имею в виду, что он решил притвориться слабым на паре тузов, надеясь сорвать большой куш. Гизианина, который не выбивал меня крупными ставками, а просто закрывал всю дорогу до реки, еще троих, которые надеялись сорвать что-нибудь не торопясь и дешево. И все это было дешево, пока я не собрал свой стрит. Когда дым рассеялся, я увидел, что заработал много. Достаточно, чтобы выступить против Сигнианина. Собирая фишки в столбики, я взглянул на часы, словно подумывая о том, чтобы уйти, и затем покачал головой и остался. Не знаю, купился ли кто-нибудь на эти мои действия, но это не важно. Я был готов. У меня имелось достаточно фишек. Теперь мне требовалось либо много информации, либо много удачи. Я бы предпочел удачу. Мне как-то повезло, когда я играл против Дока Холлида, и меня чуть не застрелили. И еще раз мне повезло против Дойла Брансона. Тогда мне преподали недорогой урок. Но нельзя рассчитывать на удачу. При долгой игре все всегда выравнивается. А о долгих играх я знаю многое. В течение следующего часа я несколько раз блефовал по маленькой, показывая карты независимо от того, выиграл или проиграл, а также разыграл две мелкие пары, которые сбросил, не получив при купе третьей карты. Я имею в виду, когда третьей однотипной карты нет среди первых трех, которые открывает крупье. Но ничего не случилось. Затем, когда кнопка была перед восточной женщиной, Сигнянин поставил 20, а я увидел у себя две красные девятки. Я люблю девятки с раздачей, потому что они достаточно сильны, чтобы чувствовать себя уверенно, если придет третья, но вместе с тем достаточно маленькие, чтобы сбросить их чистой совестью, если тройки не выйдет, а кто-то поставит с картинками. И даже если на столе не будет картинок, я могу быть вполне уверен, что у кого-то есть заход на стрит. Зато валеты с раздачей, например, это карты, которые приносят мне беду. Девятки также неплохо иметь, когда ставят многие игроки. Их преимущество в том, что они слегка сильнее двух непарных старших карт и гораздо сильнее мелких пар. В этом случае я хотел вступить в поединок с Сигнианином один на один, поэтому я ответил ему сразу двумя сотнями. Как и ожидалось, все побросали карты, а он закрыл. Я предварительно оценил его комбинацию в две старшие карты, и, возможно, он имел туза в масть. Это означает, к примеру, туза и тройку пик. Девятка треф открылась первой. За ней последовал туз червей и шестерка треф. Сигнянин, все еще откинувшись назад, все теми же мелкими точными движениями, поставил 5000 имусов. Мне нужно было обдумать ситуацию. Я не сомневался, что у меня на руках сейчас лучшие карты. Я мог бы поставить все свои деньги, что у него нет трех тузов, но... Ладно. Если у него есть туз треф, что наиболее вероятно, он имеет хорошие шансы собрать флеш и с радостью поднимет ставки, а если подниму я, может даже поднять еще. Тогда как у меня два шанса сдвоить расклад и побить фулхаусом флеш, даже если он его соберет. Мне нравились мои шансы, и в обычной ситуации я заставил бы его поставить все деньги и надеялся на свое преимущество, но на этот раз мне нужно было другое. Я хотел то, что у него было на столе. Мне позарез нужно было, чтобы у него просто вот ассоциация сунула в петлю свою коллективную шею, вполне конкретные индивидуальные шеи, чтобы дать мне шанс заполучить то, что лежало на столе, понимаете? Я вспотел, но изо всех сил старался не показывать этого. Я поднял его еще на 5000. Он закрыл. Мне хотелось бы прочитать выражение его лица. Он закрыл. Что это означало на его языке? Что у него было? Как уловить сигнал от существа с другой психологией, другой физиологией? Почему не было рядом сумасшедшего Каро, чтобы описать, каким образом играть против ржаво-коричневого, чешуйчатого создания, живущего за тысячи световых лет от тебя? Что бы он сказал? Возможно, он сказал бы, что их психология не намного отличается от нашей, иначе сигниане не любили бы так эту игру. Дьявольски полезное наблюдение. Карта сброшена, сожжена. Следующая карта вскрыта, и мы наклонились вперед. Он почти по-человечески положил руки перед собой на стол. Пока падала карта, я наблюдал за ним, скорее по привычке, поскольку не мог понять его движений, и заметил только, что он тоже наблюдает за мной. Впервые я задумался, какие из моих телесных сигналов он улавливает. Я почувствовал себя обнаженным. Что если он мог читать по моему телу и знал, что я его тело прочитать не могу?
0: Тройка треф. Если у него та комбинация, которую я предположил, то это давало ему флеш, и я проигрывал. Мне нужна была пара на столе. Что он потребует с меня за эту пару?
2: 40 000.
0: Это я мог себе позволить. Это была хорошая ставка, при том, что 1020 уже было в банке. Я надеялся, что смогу крупно выиграть, если выкинут то, что мне нужно. Правда, он, возможно, уже поставил меня на расклад, и если на кону будет пара, он объявит меня на лодку и не будет прикупать, что означает, что это будет плохая ставка. Я мысленно вздохнул и начал сбрасывать свои карты.
2: И тут заметил, что его левая рука не шевелится. Она неподвижно лежала на столе, накрыв оставшиеся фишки, словно защищая их. Это была левая рука, красивая и безволосая левая рука с двумя локтями и худым маленьким запястьем. Я обожал его левую руку, я разглядывал ее из-под козырька бейсболки, не давая ему заглянуть себе в глаза. Бейсбол так и не вышел за пределы планеты, но в него еще играют на пустырях и во дворах в таких местах, как Онтарио, Канада. На какой-то момент мои мысли заметались, но потом все встало по местам. Он подумает, что я выдавливаю его на это, поэтому он будет выдавливать меня на то. Так что тогда...
0: Отвечаю, сказал я. И вот оно. Карта в снос, следующая вскрыта, туз-пик.
2: Хорошенькое дело, как говорил Чико Маркс. Фильмам с братьями Маркс тоже не мешало бы выйти за пределы планеты.
0: «Ставлю», — сказал Сигнианин, пододвигая еще одну карточку. Крупье сунуло ее в машину. «Питтсбург, Пенсильвания, США. 105 643 имуса».
2: «Питтсбург. Я там был. Один из самых недооцененных городов Северной Америки. Людям, не бывавшим там, он представляется кладбищем заброшенных домен, но это красивый город, и будет здорово забрать его назад». Я мог бы покрыть ставку. Его левая рука лежала на коленях. Он уже не блефовал. Но минуту назад он блефовал. То есть теперь он действительно думал, что у него выигрышные комбинации. То есть передо мной стоял вопрос, могу ли я доверять своему наблюдению, или же этот знак был хитрой уловкой, чтобы заставить меня нарваться на орехи. Что если у него, скажем, туз с шестеркой, или, не дай бог, даже два туза?
0: Как я уже сказал, вопрос стоял так. Доверять или не доверять своему наблюдению?
2: Отвечаю, сказал я и перевернул свои карты.

0: Что это было?
1: Неважно. Это был знак. Нет, я не видел его карты. Мне это было не нужно. Я до этого видел его левую руку, лежавшую на столе, когда он блефовал, и на коленях, когда он действительно имел расклад. Да, вполне возможно, у него были тузы, он имитировал флеш, и когда вышел еще один туз, у него получилось каре тузов. Но я так не думал. Видите ли, когда он поставил на флеш, он думал, что у меня флеш, но у него флеш старше. Но он нервничал, а значит, боялся, что у меня наилучшая возможная флеш с тузом. То есть туз-треф у меня. А это означало, что у него не было туза-треф. Что еще могло у него быть, если он делал такую ставку? Да нет же, я не видел его карт. Но это и не имело значения. У него была пара шестерок, а это означало, что с парой тузов на столе он имел фулл-хаус на шестерках и тузах. И моей флеши можно уже не бояться. Я закрыл его ставку, имея фулл-хаус на девятках и тузах, и выиграл. У нас обоих сразу получилось по тройке, только моя была старше. Ему не повезло, повезло вам. Вы все еще не понимаете? Хорошо. Хотите сыграть? Да не берите в голову. Я дал вам Питтсбург и Лондон, Онтарио и полдюжины небольших городков. Остальное? Ну, сигнянин собирается через несколько месяцев быть на Марсе, а там есть места, где играют. Дайте мне ставку, я принесу вам Париж.

0: Гарри Гаррисон. К-фактор.
1: Мы теряем планету Нил. И, к сожалению, я не могу понять, в чем дело.
0: Лысая морщинистая голова качнулась на тонкой шее, глаза повлажнели. Абраванель был очень стар. Только сейчас, пристально посмотрев на него, Нил осознал, какой же он глубокий старик и сколь близок к смерти. Мысль эта шокировала и пугала.
2: «Извините, сэр», — вставил Нил, — «но разве такое возможно? Я хочу сказать, как мы можем потерять планету? Если замеры сделаны правильно, если К-фактор посчитан с точностью до 10-й цифры после запятой, тогда дело всего лишь в необходимой корреляции. В конце концов, социоэтика — точная наука».
1: «Точная? Точная! Неужели я совсем ничему тебя не научил, раз уж ты смеешь говорить мне такие слова?»
0: Злость оживила старика. Тень смерти отступила на шаг другой. Нил замялся, чувствуя, как задрожали руки. Попытался найти нужные слова. Социоэтика давно уже стала его религией, а Браванель — пророком. Перед ним сидел уникум, живущий лишь благодаря геронтологическим препаратам, живой анахронизм, беженец из учебников истории. А Браванель собственноручно, без чьей-либо помощи, вывел все уравнения, создал новую науку — социоэтику. А потом подготовил 7 поколений студентов, которые теперь реализовывали ее положение. И услышать от создателя и основоположника такое кощунство? Пожалуй, не стоило удивляться, что слова Абраванеля потрясли Нила до глубины души. Он просто не знал, что и думать.
2: Законы социоэтики, выведенные... Законы со...

0: Не следует ни на секунду забывать о том, что каждый наш объект — человек, а индивидуально они могут повести себя совсем не так, как в общей массе. Поэтому нельзя говорить, что социэтика соответствует критериям точной науки. Она хорошо интерпретирует факты и дает неплохие практические результаты. Пока. Но придет день, я в этом уверен, когда мы столкнемся с цивилизацией, которая не будет укладываться в выведенные мною законы. И тогда нам придется их пересмотреть. Возможно, именно с таким случаем мы и столкнулись на Гимеле. Там зреет нарыв.
1: Эта планета всегда отличалась высокой активностью, сэр, вставил Нил.
0: Высокой, да, но всегда отрицательной. До последнего времени. А сейчас минус поменялся на небольшой плюс. И все наши усилия не могут изменить тенденцию. Поэтому я тебя и позвал. Я хочу, чтобы ты провел новое базисное обследование, не обращая внимания на прежние, которые никто не сворачивает, и заново оценил контрольные точки наших графиков. Возможно, проблема в этом.
1: Нил ответил не сразу, тщательно подбирая слова. Не будет ли наше решение несколько неэтичным, сэр? В конце концов, Хенгли, который руководит текущими исследованиями, мой друг. Получится, что я в некотором смысле буду действовать за его спиной.
0: Я не желаю ничего слышать!
1: Взорвался Абраванель.
0: Мы не играем в покер и не ищем способа опубликовать статью первыми. Или ты забыл, что такое социэтика?
1: Нил ответил без запинки. Практическое изучение взаимодействия индивидуумов в конкретной общественной среде, взаимодействие групп, вызванных этими индивидуумами, установление зависимости, выраженных уравнениями, прикладное использование уравнений для контроля одного или нескольких ключевых факторов этой общественной среды.
0: И какой фактор мы пытаемся контролировать для того, чтобы обеспечить существование остальных факторов?
1: Войну, выдохнул Нил.
0: Очень хорошо. Следовательно, теперь у тебя уже нет сомнений относительно предмета нашего разговора. Ты тайком приземлишься на Гимеле. Как можно быстрее проведешь обследование, а результаты передашь сюда. И не надо думать, что ты действуешь за спиной Хенли. Наоборот, ты помогаешь ему найти единственно верное решение. Это понятно?
1: Да, сэр, на этот раз твердо ответил Нил. Расправил плечи, решительно положил правую руку на компьютер, который висел на ремне.
0: Великолепно. А теперь познакомься со своим помощником.
1: И Абраванель нажал кнопку на столе. Обычно обследование проводил один человек, поэтому Нил с интересом ждал открытия двери. Но когда его помощник переступил порог, резко отвернулся. Глаза Нила превратились в щелочки, лицо побледнело от злости. Абраванель представил помощника.
0: Нил Сидорак, это...
1: Коста. Я знаю его. Учился в моем классе 6 месяцев. В голосе Нила дружелюбие отсутствовало напрочь. Абраванель то ли проигнорировал его интонации, то ли ничего не хотел слышать. И продолжил таким тоном, словно перед ним стояли два закадычных друга.
0: Одноклассники. Очень хорошо. Значит, фазу знакомства можно опустить. Давайте сразу очертим сферы ответственности. Это твой проект, Нил. А Адау Коста будет тебе во всем помогать, выполнять твои приказы и оказывать всемерное содействие. Ты знаешь, диплома по социэтике у него нет. Но он принимал самое активное участие во многих обследованиях, так что работу эту знает досконально. И, разумеется, он остается наблюдателем ООН и будет отправлять отчеты по своим каналам.
1: Злость Нила прорвалась наружу.
2: Так он теперь и наблюдатель ООН.
1: Интересно, осталась за ним и прежняя работа? Я думаю, будет справедливо, сэр, если вы узнаете о ней. Он работал на Интерпол. Взгляд выцветших стариковских глаз Абраванеля перебегал с одного мужчины на другого. Он вздохнул.
0: Подожди в приемной, Адау. Нил присоединится к тебе через минуту-другую.
1: Коста молча вышел, а Абраванель знаком предложил Нилу сесть.
0: А теперь послушай меня и перестань наигрывать ноты на этом инфернальном гудке.
1: Нил рывком убрал руку с

0: компьютера, висевшего на поясе, словно тот мгновенно превратился в раскаленную металлическую болванку. Хотел стереть цифры, высветившиеся на экране, но передумал. А Абраванель тем временем раскурил свою древнюю трубку и, сощурившись, вгляделся в молодого человека.
1: «Значит так, университет вел тихую, размеренную жизнь, в чем, наверное, есть и моя вина. Нет, не злись я не о женщинах. В этом вопросе и для студентов, и для выпускников все остается, как многие столетия тому назад. Я говорю о группах людей, индивидуумов, политике, всей сложной системе взаимоотношений, которые определяют человеческую жизнь. Эта сфера являлась объектом твоих исследований, а сами исследования планировались таким образом, что ты не принимал непосредственного участия в сборе информации. Важной стороной исследований являлась выработка теоретического подхода, поскольку любая попытка предрешить оценку может привести к катастрофическим последствиям. И нам много раз приходилось убеждаться, что человек, имеющий определенные интересы, допускает много непреднамеренных ошибок с тем, чтобы обследование или эксперимент в большей степени отвечали этим интересам. В данном случае хотелось бы этого избежать. Мы изучаем человечество, и при этом должны делать все возможное, чтобы лично оставаться вне его, как бы над ним, сохраняя объективность и перспективу. Когда ты это понимаешь, становится ясным и смысл многих особенностей университета. Почему мы даем стипендии только молодым, и почему находится университет в Доломитах? Также становится понятным, почему в библиотеке первоклассный выбор книг, а вот с газетами просто беда. Главное для нас – выработать в выпускниках чувство перспективы. Тогда можно надеяться, что они устоят перед сиюминутными политическими интересами. Эта политика срабатывала. В большинстве своем мы получали нужных нам классных специалистов. Однако хватало и эгоцентриков, которые пытались обернуть полученные знания себе на пользу.
0: Нил покраснел. «Уж не хотите же вы сказать...»
1: «Нет, нет, речь не о тебе, будь уверен. Если бы следовало, я бы все сказал. Твой главный недостаток...» «Не уверен, что это можно назвать недостатком, поскольку мы постоянно толкали тебя в этом направлении. Состоит в том, что у тебя очень уж провинциальные взгляды на университет. Теперь пришла пора пересмотреть некоторые из этих идей. Прежде всего, что ты думаешь об отношении ООН к социэтикам?»
0: Простого ответа не было. Нил видел расставленные ловушки, поэтому ответил без должной уверенности в голосе. «Честно говоря, я как-то об этом не думал. Мне казалось, что ООН настроена к нам положительно, поскольку с нашей помощью значительно упрощается выполнение функций мирового правительства».
1: «Как бы не так!»
0: Резкость тона Абраванеля несколько смягчила улыбка.
1: «Попросту говоря, они нас ненавидят. Им бы очень хотелось, чтобы я никогда не формулировал законы социэтики. Но при этом очень рады, что мне это удалось. Они находится в положении человека, который держит тигра за хвост. Человеку нравится наблюдать, как тигр пожирает его врагов, но с каждым сожранным врагом тревога его растет. Что случится после того, как тигр расправится с последним? Набросится ли тогда тигр на него самого? Так вот, мы тигр ООН. Социэтики появились в тот момент, когда в них возникла насущная необходимость. Люди заселяют планеты, которые остаются в подчинении у Земли. Сначала появляются поселения, потом планеты становятся колонией. Наиболее быстро развивающиеся планеты быстро перерастают этот статус, начинают играть мускулами. У ООН никогда не было особого желания управлять империей, но одновременно она должна обеспечивать безопасность Земли. Я понимаю, что они рассматривали множество вариантов, включая прямой военный контроль, а потом пришли ко мне. Даже первые, более грубые уравнения социэтики обеспечивали эффективные меры воздействия и позволяли им выиграть время. Они проследили за тем, чтобы моя работа получила достаточное финансирование и помогли мне, разумеется, неофициально, провести первые контрольные эксперименты на различных планетах. Мы получили результаты. где очень хорошие, где вполне удовлетворительные, но во всех случаях удалось обеспечить контроль над дальнейшим развитием событий. За сотню лет мне удалось многое уточнить и поправить, и мы развернулись в полную силу. ООН так и не удалось предложить альтернативный работоспособный план. Они смирились с тем, что придется держать тигра за хвост, но тревога их не отпускала. И они тратили большие деньги, чтобы контролировать нашу работу.
0: Но почему, вставил Нил?
1: Почему?
0: Вновь Абраванель коротко улыбнулся.
1: Спасибо за комплимент. Как я понимаю, тебе и в голову не приходило, что у меня могло возникнуть желание стать императором галактики. А я мог бы им стать, знаешь ли. Те самые силы, которые стравливают давление на планете, с тем же успехом могут ее и взорвать.
0: Нил аж потерял дар речи. Абраванель с трудом поднялся из-за стола, волоча ноги. Обошел его, положил тоненькую невесомую руку на плечо молодого человека.
1: Это факты жизни, мой мальчик. А поскольку уйти от них нельзя, приходится с ними жить. Коста всего лишь выполняет свои обязанности. Поэтому постарайся сработаться с ним. Ради меня, если иначе не получается.
0: Разумеется, быстро согласился Нил. С тем, что вы сейчас сказали, свыкнуться нелегко, но я постараюсь. На Гиммеле мы сделаем все, что в наших силах. Не волнуйтесь из-за меня, сэр. Коста ждал в приемной, спокойно попыхивая длинные сигареты. Они ушли вместе, молча зашагали по коридору. Нил искоса глянул на долговязого смуглого бразильца и задумался, что надо сказать, чтобы наладить нормальные деловые отношения. Какие-то сомнения насчет Коста у него остались, но он твердо решил держать их при себе. Абраванель повелел установить мир, а слово старика являлось для него законом. Первым заговорил Коста. «Может, ты проинструктируешь меня по Гиммелю? Что мы там найдем? Что от нас потребуется?» «Сначала, разумеется, мы должны провести базовое обследование», — ответил Нил. «Велика вероятность того, что этим наша миссия и ограничится. После уточнения в прошлом году всех уравнений постулата Дебира, построение графиков Сига-110 и Альфа-142 позволяет...»
2: «Пожалуйста, остановись и сбрось обороты», — прервал его Коста.
0: «Я изучал социэтику 6 месяцев, с тех пор прошло 7 лет. Так что, если я и помню, то только самые общие положения. С тех пор я участвовал в некоторых обследованиях, но и не имею ни малейшего понятия о прикладной ценности собранной нами информации. Может, и начать снова, только попроще и помедленнее». Нил подавил вновь начавшую закипать злость и начал снова в лучших преподавательских традициях университета.
2: «Я уверен, ты понимаешь, что качественно проведенное обследование — лишь часть решения поставленной задачи. Не вдаваясь в подробности, скажу, что если данные собраны точные, уравнения К-фактора решаются автоматически».
0: «Я опять потерял нить! Все говорят о К-факторе, но никто так и не объяснил мне, а что же это такое?» Нил уже начал входить в азарт.
2: «Это термин, позаимствованный из нуклеоники. И именно в этом контексте проще всего объяснить его смысл.
0: Ты же знаешь, как работает ядерный реактор? В принципе, это та же атомная бомба, разница лишь в скорости цепной реакции и контроля над ней. В обоих случаях мы имеем нейтроны, которые на высокой скорости ударяют в ядра атомов и выбивают новые нейтроны, которые, в свою очередь, проделывают то же самое. Процесс все ускоряется и... бум! Несколько миллисекунд, и у нас атомный взрыв. Такое случается, если реакция неконтролируемая.
2: Однако, если в наличии имеется тяжелая вода или графит, которые замедляют нейтроны, а также поглотитель, вроде кадмия, можно регулировать скорость реакции. Если замедлителей и поглотителей слишком много, реакция остановится. Мало, реакция приведет к взрыву. В ядерном реакторе обе крайности совершенно ни к чему. Нужен оптимальный баланс, при котором поглощается ровно столько нейтронов, сколько и выделяется. Тем самым внутри реактора обеспечивается постоянная температура. В этом случае константа воспроизводства нейтронов равна единице. Баланс между генерацией и поглощением нейтронов и называется К-фактором ядерного реактора. В идеале он равен единице с 7 нулями после запятой. Однако этого идеала нельзя достигнуть в столь динамичной системе, как ядерный реактор.
0: Но если нейтронов вырабатывается чуть больше, то есть кофактор равняется 1,1 миллиардной, жди беды. Каждый лишний нейтрон вышибает 2 новых. Их количество растет в геометрической прогрессии и приводит к взрыву. С другой стороны, кофактор, равный нулю с 8 девятками после запятой, ничем не лучше. Реакция с той же скоростью будет замедляться. То есть управление ядерным реактором сводится к контролю кофактора и постоянной поднастройке. «Это мне понятно», — кивнул Коста. «Но при чем тут социэтика?» «Мы к этому подойдем. Как только ты поймешь и признаешь, что минимальная разница в величине кофактора может привести к совершенно другому результату. Можно сказать, что один единственный невероятно крошечный нейтрон может превратить ядерный реактор и в атомную бомбу, и в медленно остывающую кучу инертных урановых изотопов. Это ясно?» Коста кивнул. «Хорошо. Теперь попробуем провести аналогию между человеческим обществом и ядерным реактором. На одном полюсе умирающие, декадентская цивилизация, остатки высокоразвитого индустриального общества, проживающие капитал, проедающие запасы, которые невозможно возместить из-за непрекращающегося падения технологического уровня. Когда сломается последняя машина и выйдет из строя последний синтезатор пищи, люди умрут. Это остановившийся ядерный реактор. На другом полюсе — абсолютная анархия. Каждый человек думает только о себе, сметая все, что возникает на его пути. Атомный взрыв. А посередине — живое, активное, устремленное в будущее общество. Это, конечно, сильное упрощение, но более точного сравнения не найти. В действительности общество — бесконечно сложный социальный организм, на который влияют тысячи и миллионы самых различных факторов. А между замерзанием и взрывом существует множество вариантов развития. Рост численности населения, война или репрессии могут вызывать иммиграционные волны. Животные и растительные виды могут уничтожаться ради сиюминутных потребностей или в угоду моде. Ты же помнишь судьбу почтового голубя и американского бизона? Внешние воздействия, голод, жизненные потребности, ненависть, страсти людей отражаются в их взаимоотношениях. Отдельно взятый человек нас не интересует. Но как только он что-то говорит, передает информацию в какой-то форме, просто выражает свое мнение, он становится условной отметкой. Его можно промаркировать, измерить, внести в график. Его действия можно сгруппировать с действиями других членов общества, отследить действия всей группы. Человек и все общество становятся системной проблемой, для решения которой можно задействовать компьютер. Мы разрубаем Гордиев узел ЛЛЯ и двигаемся навстречу решения. Стоп! Коста поднял руку. До ЛЛЯ я все понимал. А это что за зверь? Пароль для посвященных? Не пароль. Аббревиатура. Линейный логический язык, на котором спотыкались прежние исследователи. Все они, историки, социологи, политические аналитики, антропологи, обрекали себя на неудачу, еще не приступив к исследованиям. Им приходилось узнать все об А и Б, прежде чем они могли найти В. Факты они раскладывали по полочкам, тогда как анализировали они сложнейшую замкнутую систему с такими элементами, как положительная и отрицательная обратная связь и переменная коммутация. Да и находится вся система в динамическом состоянии в силу непрерывной гомеостатической коррекции. Неудивительно, что у них ничего не выходило. «Вот это ты зря», — запротестовал Коста. «Я признаю, что социэтика — огромный шаг вперед, но многое было нащупано раньше». «Если ты имеешь в виду линейную прогрессию от прежних социологических дисциплин, забудь об этом», — покачал головой Нил. «Это все равно, что сравнивать алхимию с физикой. Древние, с их сушеными лягушками и внутренностями животных, знали, что такое дистилляция и плавление. Но эти технологии не составляли основу их знаний. Наоборот, являлись побочными продуктами. А занимало их совсем другое. Кроме трансмутации, они ни о чем слышать не хотели. Они проходили мимо ниши отдыха, и Адао увлек в нее Нила, сел на стул, вытащил из кармана пачку сигарет, достал одну, предложил Нилу, вторую взял себе. Мужчины закурили.
3: «Все, что ты говорил, мне понятно. Но как нам перекинуть мостик к кофактору?»
0: «Просто», — ответил Нил. «Для этого надо избавиться от ЛЛЯ и ложных выводов. Вспомни политику прошлого. Мы ангелы, а не дьяволы. И в это верили? В истории человечества не было войны, которая с каждой стороны не поддерживалась официальной церковью. И каждый заявлял, что Бог за них. То есть врага поддерживал понятно кто. Эта теория была столь же обоснованной, как и другая, согласно которой один человек мог втянуть страну в войну, а следовательно, удачное покушение, совершенное в должный момент, могло спасти мир. Вроде бы логично, заметил Коста. Разумеется, нет. Многие прежние идеи казались логичными, потому что в своей простоте были понятны каждому. Но истины не обязательно бывают простыми. Убийство жаждущего войны диктатора ничего не меняет. Общество по-прежнему ориентировано на насилие. Причины, провоцирующие войну, остаются. Партия войны никуда не исчезла. Здесь ничего не меняется, а значит, и кофактор остается прежним. Вновь этот термин. Я узнаю, что он означает? Нил улыбнулся. Конечно. Кофактор – один из многих определяющих взаимосвязи общества. В принципе, по своей значимости он не выделяется из чуть ли не тысячи других, с которыми мы работаем, но на практике он единственный, который мы пытаемся изменить.
3: Кофактор – это фактор войны.
0: Из голоса Адао Косты напрочь исчезли юмористические нотки. Достаточно точное определение. Нил затушил недокуренную сигарету. Если в обществе кофактор плюсовой, пусть даже на самую малость, значит, жди войны. Наши планетарные операторы выполняют две функции. Первая – сбор и анализ информации. Вторая – сохранение отрицательного кофактора. Оба одновременно встали, движимые одним чувством.
3: А на Гиммеле кофактор положительный и таким и остается, констатировал Костер.
0: Нил Сидорок согласно кивнул.
3: Тогда на корабль и в путь.
0: Летели они быстро, приземлились еще быстрее. Ооновский крейсер отключил двигатели и камнем упал в атмосферу. Ночной дождь заливал иллюминаторы. Компьютер рассчитал максимально возможный импульс при минимальном времени работы двигателей, уменьшающий их скорость до нуля на нулевой высоте. Перегрузка навалилась на грудь и расплющила кости. Что-то хряпнуло под ними в момент отключения двигателей. Коста уже отстегнул ремень безопасности и выскочил за дверь, когда Нил еще только приходил в себя. Разгрузка проходила четко и организованно, безо всякого участия Нила. Он достаточно быстро понял, что принесет максимум пользы, отойдя в сторону и не мешая членам экипажа выталкивать гравитационные платформы с тяжелыми ящиками в темноту, залитого дождем леса. Руководил разгрузкой Адао Коста, который, похоже, свое дело знал. Связист в наушниках, стоя у люка, каждые 10 секунд называл затраченное на посадку время. Судя по всему, его хотели свести к минимуму, поэтому экипаж работал, не разгибая спины. Неожиданно Нила вытолкнули под дождь. За ним из люка буквально вывалилось два последних ящика. По грязи он пошлепал к опушке лесной поляны и едва успел прикрыть глаза от яркого выхлопа. Крейсер взмыл в небо.
3: «Сядь и расслабься», — предложил ему Коста.
0: «Пока все хорошо. При посадке корабль не засекли. Нам осталось только подождать транспорт». Теоретически Адао Коста был помощником Нила. На практике он полностью руководил доставкой тяжелого оборудования в столицу планеты Китиш и его установкой на конспиративной базе. Люди и автомобили появлялись как из-под земли, а потом исчезали, выполнив порученную работу. Не прошло и 20 часов, а они уже обосновались на большом чердаке с распакованным и подключенным к энергосети оборудованием. Нил принял стимулирующую капсулу и начал проверку компьютеров. Коста закрыл тяжелую дверь за последним из помощников и со вздохом облегчения плюхнулся на разложенную кровать.
3: «Как твои игрушки?» – спросил он.
0: «Проверяю. Они, конечно, не такие уж хрупкие, но едва ли в набор стандартных испытаний на прочность входят падение с высоты 12 футов в грязь и тепловой удар от ракетного выхлопа».
3: «Ящики рассчитаны и не на такое», – беззаботно ответил Коста, прикладываясь к бутылке знаменитого гиммельского пива. «Когда начнем работу?»
0: «Уже начали». Нил достал из папки лист бумаги. «Перед отлетом я набросал список нужных мне журналов и газет. Купи их для меня. А когда вернешься, я определюсь, что еще мне нужно».
3: Коста застонал и потянулся за списком.
0: Процесс сбора и анализа информации набирал обороты. И Нил, и Коста еле испали урывками. Компьютеры проглатывали цифры Нила и выплевывали гигабайты ответов, которые требовали все новых и новых сведений. Коста и его невидимые помощники поставляли Нилу необходимые материалы. За неделю из общей рутины выпало лишь одно событие. Нил дважды моргнул, прежде чем его затуманенный уравнениями мозг зафиксировал что-то необычное. «У тебя на голове повязка. В крови. Маленький уличный инцидент. В толпе чего только не случается. Это же подвиг наблюдательности!» Коста восхищенно подсокал языком. «А я-то думал, ты вообще ничего не замечаешь, кроме дисплеев».
3: Я увлекся.
0: Нил бросил бумаги на стол, брови сошлись у переносицы. С головой ушел в расчеты. «Извини, водится за мной такой грешок. Забываю о людях».
3: «Извиняться тебе не за что», — успокоил его Коста.
0: «Мое дело помогать тебе выполнить задание, а не отвлекать, изображая домашнюю рекламу госпитальной службы. Но все-таки скажи, на каком мы свете? Будет война? На улицах все бурлит. Я видел, как двоих мужчин линчевали, заподозрив, что они земляне».
3: «Видимость ничего не значит». Нил откупорил две бутылки пива. «Помни аналогию с ядерным реактором. Внутри кипит жидкий металл. Реактор излучает во всем спектре, от жесткой радиации до инфракрасных волн, но при этом спокойно вырабатывает энергию. Атомная бомба за секунду до взрыва выглядит такой же безвредной, как и свалившееся дерево. Счет идет только К-фактор, но не внешние признаки. Планета может выглядеть как мечта диктатора, но все на ней замечательно, пока К-фактор остается отрицательным».
0: «А что творится у нас? Каков наш К-фактор?»
3: «Скоро узнаем», — Нил указал на гудящий компьютер. «Пока сказать не могу. И никто ничего не скажет до завершения расчетов. Можно, конечно, попытаться экстраполировать начальные цифры, но толку в этом чуть. Все равно, что попытаться предсказать победителя в скачках по внешнему виду выстроившихся на старте лошадей».
0: «Многие думают, что нам это по силам».
3: «Пусть думают. Эти заблуждения не мешают им жить».
0: А за их спинами компьютер чвакнул и затих.
3: «Готово».
0: Нил взял распечатку, пробежал взглядом, что-то бормоча себе под нос. Нажал какие-то клавиши на наручном компьютере. На дисплее высветился результат. Нил замер, не отрывая от него глаз.
3: «Хорошо? Плохо? Что там у тебя?»
0: Нил поднял голову, и глаза у него постарели на добрый десяток лет.
3: «К-фактор положительный. Все плохо. Гораздо хуже, чем было до нашего отлета с Земли».
4: «И сколько у нас времени?»
3: «Точно не знаю», — Нил пожал плечами. «Прикинуть могу. Неизвестно, при какой величине К-фактора начинается война. Он будет возрастать и возрастать, пока в какой-то момент...»
4: «Я понимаю, поезд уйдет».
0: Коста потянулся к пистолету, сунул его в боковой карман.
4: «Значит, со сбором информации надо заканчивать и переходить к действиям. Что я должен сделать?»
3: «Собрался убить военного маршала Ломеорда?» — пренебрежительно спросил Нил. «Я думал, мы уже поняли, что убийством правителя войну не остановить».
4: «Мы также поняли, что для изменения К-фактора необходимо что-то делать. И пока ты будешь передавать результаты на Землю, пока они будут ахать и охать над ними, я намерен принять необходимые меры. А ты должен мне сказать, какие именно».
0: Адау Коста разительно переменился. Весь подобрался, напоминая хищника, изготовившегося к прыжку. И пистолет в боковой карман он сунул для того, чтобы при необходимости без промедления пустить его в ход.
3: Нил отвернулся, не зная, что и сказать.
0: Новая ситуация пугала его. Одно дело работать с К-фактором в кабинете или обсуждать проблему с коллегами. И совсем другое — руководить операцией по его корректировке.
4: «Так что?»
0: — ворвался в его нелегкие раздумья голос Косты.
3: «Ты можешь... ну... есть возможность изменить одну из популяционных кривых. Изолировать индивидуумов и группы, и тогда перемена территориального и статусного...
4: то есть через вербовщиков уговорить многих людей переехать на работу в другие города?»
0: Нил кивнул.
4: «Слишком медленный процесс».
0: По голосу Косты чувствовалось, что рассматривать серьезно предложение Нила смысла нет.
4: «В долговременной перспективе, безусловно, сгодится, но не в чрезвычайных обстоятельствах.
0: Он зашагал взад-вперед. Очень быстро. Не для того, чтобы расслабиться, а наоборот, еще более заводясь.
3: Разве ты не можешь выделить недавние ключевые события, которым можно дать задний ход?
0: Могу. Нил обдумал слова Косты. Но это не окончательное решение, лишь сдерживающие действия.
3: Вот и хорошо, мы выиграем время. Скажи мне, что надо сделать?
0: Нил пролистал записи, выискивая значки бета-13. Так маркировались индивидуумы и группы, которые являлись усилителями К-фактора. Список получился длинным, но он отсек тех, кто оказывал на К-фактор минимальное влияние. Вот тут его ждало прелюбопытное открытие. Изолировав мотиватор и проведя частотную проверку, Нил даже присвистнул. «Кажется, я нашел ключевое звено», — он положил бумаги на стол. «Если исключить эту организацию из уравнений, К-фактор может стать отрицательным».
5: «Общество защиты уроженцев Гиммеля», — прочитал Коста.
0: «Первый раз слышу. Кто они и чем занимаются?»
4: «Прямое доказательство закона средних чисел. Возможность получить на сдаче флеш-рояль существует, но случается это крайне редко. Вполне возможно, что группа людей создавала организацию для одних целей, но с изменением обстоятельств она превратилась в мощнейший усилитель К-фактора. Именно такое превращение и претерпело ОЗУК. Никому неизвестный социальный клуб, ориентированный на местных недоумков, но страх перед войной резко увеличил их популярность. Возможно, те же жуткие истории о притеснениях уроженцев Гиммеля они рассказывали не один десяток лет, но их никто не слушал. А теперь они получили возможность публиковать в масс-медиа свои пресс-релизы, и люди готовы их слушать. Так что вывести их из игры очень даже неплохо».
0: «А не будет ли негативных последствий?» — спросил Коста. «Если они так важны и играют столь важную роль, не вызовет ли подозрение их внезапное исчезновение? Не усмотрит ли в этом руку врага?»
4: «Отнюдь. Если бы ты взорвал штаб-квартиру военной партии, это бы вызвало всплеск антиземных настроений и ответную агрессивную реакцию. Но об обществе защиты местных недоумков никто толком и не знает. Поэтому если несчастный случай или некий природный катаклизм выведет их из игры, ни у кого не возникнет никаких вопросов».
0: Коста щелкал зажигалкой, слушая Нила, не отрывая глаз от вспыхивающего и гаснущего язычка пламени. Наконец закрыл зажигалку, скинул руку.
3: «Я верю в несчастные случаи. Верю, что даже в наш просвещенный век, когда противопожарная безопасность достигла невероятных успехов, пожары все-таки случаются. Если сгорит здание, в котором расположилась ОЗУГ, один из многих арендаторов, а огонь уничтожит их офисы, компьютеры и архивы, заинтересует это разве что пожарную команду».
0: «Ты прирожденный преступник», — усмехнулся Нил. «Я рад, что мы на одной стороне баррикады. Это твоя епархия, так что проведение операции оставляю на твое усмотрение. Я же буду слушать выпуски новостей. Впрочем, и у меня есть одно маленькое дельце». Слова эти остановили Косту у самой двери. Он обернулся, увидел, что Нил убирает бумаги в конверт.
3: «И куда ты собрался?»
0: «Хочу повидаться с Хенгли, планетарным оператором. Абра Ванель велел мне держаться от него подальше, чтобы провести совершенно независимое обследование планеты. Что ж, обследование мы завершили, обнаружили некоторые критические зоны. Я хочу сбросить с плеч груз вины за то, что действовал у него за спиной, и дать ему знать, что происходит».
3: «Нет», — отрезал Коста. «От Хенгли держись подальше. Нам ни в коем случае нельзя засветиться рядом с ним. Вполне возможно, что этим мы его скомпрометируем».
1: «Что ты такое говоришь?» — возмутился Нил. «Он мой друг, выпускник».
3: «И при этом он может быть под колпаком у секретной полиции. Ты об этом подумал?»
0: Такая мысль в голову Нилу не приходила, и злость его тут же исчезла. Коста привел очень веский довод.
3: «Социэтика держалась в секрете более 2 столетий.
0: В принципе, и сейчас, если о ней что-то известно, то самая малость. Но даже если гиммелийцы слыхом не слыхивали о социэтике, о шпионаже они осведомлены. Им известно, что он есть агенты на планете. Они могут думать, что Хенгли один из них.
3: Это все не более чем рассуждение, но один факт у нас есть. Мы нашли этих защитников. Нашли без труда. Если у Хенгли надежные осведомители, он тоже не мог о них не знать. А раз не знал,
4: Причина лишь в том, что он не получал нужной информации, то есть ему мешали ее получить. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто мешал.
0: Нил нашарил рукой стул, тяжело опустился на него.
6: Ты прав, разумеется. Я как-то не подумал.
4: Вот и славненько откликнулся Коста. Хенгли мы попытаемся помочь завтра. Эта операция важнее. Сиди тихо. Отдохни, никому не открывай дверь.
0: Только мне.
5: Работа была долгой, утомительной, но она подошла к концу. Нил позволил себе зевнуть, сладко потянулся, подошел к ящику с сухими пайками. Вытащил коробку с многообещающей надписью «Куриный обед». Пусть по вкусу еда напоминала водоросли, из которых этот паёк, скорее всего, и приготовили. Сварил кофе. Но эти прозаические занятия не мешали мозгу переваривать накопленную информацию. Процесс шел независимо от желания или нежелания Нила. Автоматически. Что-то не складывалось. Вот мозг и не мог успокоиться. Если бы Нил не вымотался, обрабатывая результаты обследования, наверное, ему не потребовалось бы так много времени, чтобы сообразить, что к чему. Наконец, все встало на свои места. Того самого факта, от которого они отталкивались, его просто не могло быть. Он вскочил, выплеснув кофе на пол.
3: «Это... тут какая-то ошибка!»
4: Воскликнул он, схватил распечатки и графики. Дрожащими руками нашел нужные. Синопсис отчетов Хенгли за последние 5 лет. Плавное увеличение или падение К-фактора от месяца к месяцу. Никаких изломов на кривых.

0: Социоэтика — не точная наука. Но точности хватало, чтобы понять, что выводы делаются на основе неполной или ложной информации. Если бы Хенгли держали в неведении относительно ОЗУК, ему бы предоставлялась неверная информация, касающаяся других факторов. И это не могло не проявиться в уравнениях. Не проявилось. Время стремительно уходило, и Нил понимал, что должен действовать. Во-первых, предупредить Адаокосту. Во-вторых, обеспечить сохранность документации, а лучше уничтожить ее. В компьютерах и графиках хранилась слишком уж важная информация. Нил не хотел, чтобы она попала в руки националистов. Но как это сделать? Среди многочисленных ящиков и коробок стоял один, крепкий, тяжелый, к которому Нил никогда не подходил. Ящик этот принадлежал Косте, и агент ООН не открывал его, если напарник находился рядом. Нил глянул на электронные замки, и сердце его упало. Однако стоило ему потянуть крышку, она легко поднялась. Закрывая ящик последний раз, Коста не активировал замки. А забывчивостью он не страдал. Должно быть, предположил, что Нилу может понадобиться содержимое ящика, и обеспечил к нему свободный доступ. Внутри Нил нашел то, что и ожидал. Гранаты, стрелковое оружие, какие-то полированные устройства, не имеющие другого предназначения, кроме как убивать. Глядя на них, Нил думал о том, что потерпел сокрушительное поражение. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за мир, за сохранение мира. Он ненавидел насилие, с которым человек, похоже, рождался. Презирал лицемерные постулаты, вроде утверждения, что цель оправдывает средства. Он и насилие не могли иметь ничего общего. Нил наклонился и взял черный пистолет. В этом компактном арсенале нашелся еще один знакомый ему предмет. Мина с часовым механизмом. Это устройство подробно изучалось в университете, поскольку все понимали, что может возникнуть ситуация, когда оборудование и документацию лучше уничтожить, чем отдать чужие руки. С тех пор ему ни разу не доводилось видеть такую мину, но урок он усвоил хорошо. Нил пододвинул ящик с арсеналом поближе к главному компьютеру, установил на циферблате мины 15-минутное замедление, сунул пистолет в карман, включил часовой механизм взрывателя и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Он сжег за собой мосты. Теперь предстояло найти Адаокосту. Ни его опыт, ни знания ничем не могли помочь. Он понятия не имел, с чего начать поиск, как его ускорить, и не смог придумать ничего лучшего, как пойти к штаб-квартире Общества защиты уроженцев Гиммеля в надежде перехватить Адао до того, как тот начнет реализовывать намеченный план. В двух кварталах от нужного ему адреса он услышал вой сирен. Стараясь ничем не отличаться от других пешеходов, обернулся, проводил взглядом колонну бронетранспортеров и грузовиков. Набитые вооруженными полицейскими, в вое сирен машины пронеслись по темной улице. Нил продолжил путь. Улицу, на которую он хотел свернуть, перекрыла полиция. Он прошел мимо в толпе пешеходов, лишь раз повернув голову. Автомобили и люди стояли около одного из домов. Нил не сомневался, что номер его 265. Похоже, операция провалилась. Коста угодил в заранее расставленную ловушку? Или сработала система охранной сигнализации? Принципиальной разницы не было. В любом случае, их деятельность привлекла внимание. Нил едва переставлял ноги, полностью отдавая себе отчет в том, что в такой ситуации польза от него ноль. Пришло время решительных действий. Но каких? Он знать не знал, где находится Коста, как и чем он может помочь своему напарнику. Миновав полквартала, Нил обнаружил неохраняемый проулок. Без раздумий свернул в него. Проулок мог вывести его к нужному дому. Может, Коста все еще там? Может, он, Нил, сумеет его найти, вытащит из западни? У заднего крыльца дома 265 царили темнота и покой. Нил тщательно просчитал дома, чтобы убедиться, что не ошибся номером. Дверную арку нашел на ощупь. Привалился к двери, потянул рукоятку, повернул ее. Заперто, как он, собственно, и ожидал. Внезапно за его спиной темную аллею залил яркий свет. Глаза Нила автоматически закрылись, но он разлепил веки, борясь с резью. С двух концов в аллею били лучи мощных прожекторов. Теперь в ловушку угодил и он. Но прежде чем страх взял над ним верх, Нил увидел на земле кровавые пятна. Числом три, большие, блестящие, ведущие к лестнице в подвал. Когда прожектора погасли, Нил упал на грязный, покрытый трещинами асфальт. Темнота означала, что полиция с двух сторон двинулась в аллею, беря его в клещи. Нил прекрасно понимал, какая участь ждала в такой ситуации вооруженного землянина. Его это не волновало. Страх не то чтобы ушел, просто не было времени обращать на него внимание. У Нила еще оставалась надежда вызволить Косту из ловушки, в которую тот угодил по его милости. Несмотря на темноту, он без труда нашел первое кровавое пятно. Размазал кровь рукавом, другой рукой набрал пыли и грязи и засыпал пятно. Покончив с этим, передвинулся ко второму. Время работало против него, а он не знал, сколько прошло секунд, минут, часов. Он мог пролежать на грязном асфальте с минуту, а мог и полчаса. И он понимал, что нельзя издавать ни звука. С двух сторон к нему приближались враги. После того, как с асфальта исчезло второе пятно, Нила вдруг охватил страх. Он не мог найти третьего. Наконец, нащупал его гораздо дальше, чем ожидал. Отпущенное ему время истекало. Но он заставил себя сначала вытереть пятно рукавом, а потом засыпать пылью. И только тогда скользнул вниз по лестнице, которая вела к двери подвала. Все происходило очень уж быстро. Только он глубоко вдохнул, как пронзительная трель свистка едва не парализовала его. Послышались торопливые шаги, вновь вспыхнул мощный прожектор. Шаги ускорились. Мимо Нила на расстоянии вытянутой руки пробежал мужчина. В рваной одежде, нестриженный, бородатый. Большего Нил разглядеть не успел. Загремели выстрелы, мужчина упал. Какой-то бродяга поплатился за то, что выбрал для ночлега не самое удачное место. Но его смерть позволила Нилу выиграть время. Он повернулся и увидел перед собой дуло пистолета. Но Нил уже перестал бояться. Слишком много переживаний выпало на его долю за столь короткий отрезок времени. Он тупо смотрел на мушку и вдруг осознал, что на этот раз бояться просто нечего.
1: «Это я, Адао!» – прошептал он. «Теперь все будет хорошо!» «Это ты!»
0: — донеслось из темноты. Пистолет исчез.
1: «Подними меня, чтобы я мог добраться до двери. Самому мне не под силу».
0: Нил наклонился, нащупал плечи Косты, медленно поднял его на ноги. Глаза уже привыкали к свету наверху. Он видел, что Коста держит в руке какой-то металлический предмет. Вторую руку агенту он прижимал к боку. Пистолет куда-то подевался. Металлический предмет лишь отдаленно напоминал ключ, но воспользовался им Коста именно как ключом. Повернул в замке, и дверь распахнулась под их весом. Нил перетащил Косту через порог, положил на пол. Прежде чем закрыть дверь, протянул руку и нащупал на бетоне лужу крови. Он уже слышал приближающиеся шаги, но двумя рукавами затер кровь, набросал на пятно какого-то мусора и лишь после этого отпрянул и осторожно закрыл дверь. Тихонько щелкнул замок.
1: «Я не знаю, как тебе это удалось, но я рад, что ты меня нашел»,
0: — едва слышно прошептал Коста.
1: «Нашел-то я тебя совершенно случайно»,
0: — в голосе Нила слышалась горечь.
1: «Если бы не моя глупость, ты бы не попал в ловушку». «Об этом не волнуйся. Я знал, куда иду, но не мог не пойти. Должен был убедиться, что это действительно ловушка».
2: «Ты подозревал, что Хенгли?»
0: У Нила перехватило дыхание. Он знал, что хотел сказать, но язык отказывался произнести столь чудовищные слова. А вот Косте они дались без труда.
1: «Да, дорогой Хенгли, выпускник университета и практикующий социэтик, предатель, милитарист, каких свет не видывал, потому что он знал, чем и как воздействует на общественное сознание. Раньше такого не случалось, но всегда был шанс. Груз ответственности слишком велик. Вот Хенгли не выдержал.
0: Коста затих, а потом вдруг заговорил вновь, куда как громче, словно вдруг набрался сил.
3: «Нил!»
2: «Все нормально, не волнуйся».
3: «Далеко не нормально. Неужели ты не понимаешь, что я посылал донесение? Так что и ООН, и социэтики найдут способ выправить ситуацию. Но Хенгли может начать войну до того, как они прибудут сюда. Я уже вышел из игры, но я могу сказать тебе, с кем связаться, кто тебе поможет, чтобы удержать К-фактор».
2: «Толку в этом не будет», —
0: тихим голосом возразил ему Нил. «Профилактическими мерами уже не помочь. А кроме того, я все взорвал. Все компьютеры и документы».
3: «Дурак!»
0: Впервые в голосе Косты послышалась боль.
2: «Нет, я был дураком, теперь нет. Полагая, что это обычная социетическая проблема, я проигрывал на каждом ходу. Ты должен понимать методологию социэтики. Для хорошего оператора не существует взаимосвязей, которых нельзя обнаружить. Хенгли готовился к тому, что будет проведено еще одно базисное обследование. Нашу операцию легко обнаружить, если знать, куда и как смотреть. Получение информации означает некий контакт, а контакт при желании всегда можно засечь. Он знал, где мы находимся, и лишь выжидал. Но наше время истекло, когда он понял, что сбор информации закончен, и мы готовы приступить к действиям. Поэтому я уничтожил нашу базу и сбил его со следа».
3: «Но тогда мы беззащитны. Что мы можем сделать?»
0: Нил знал ответ, но слова опять не ложились на язык. Он понимал, стоит их произнести, и обратного хода уже не будет. И тут до него дошло, что он напрочь забыл про рану Косты.
2: «Извини, я забыл, что ты ранен. Чем я могу тебе помочь?»
3: «Ничем», —
0: отрезал Коста.
2: «Рану я перевязал, так что говорить тут не о чем. Отвечай на мой вопрос. Что нам остается? Что мы можем сделать?»
0: «Я должен убить Хенгли. Тогда удастся спокойно дождаться группы поддержки».
3: «Но какой от этого прок?»
0: Коста пытался разглядеть лицо Нила в темноте подвала.
3: «Ты же сам говорил мне, что убийством войну не предотвратить. Один человек ничего не значит».
0: «Только в нормальной ситуации», — объяснил Нил. «Борьбу между планетами можно рассматривать как небесную шахматную партию. У нее есть свои правила. Ранее, говоря об индивидуумах, я имел в виду шахматные фигуры. Теперь я предлагаю совсем иное решение. Я собираюсь выиграть шахматную партию неординарным способом, застрелив шахматиста». Долгое время тишину нарушало лишь их дыхание. Потом Коста шевельнулся, и тут же что-то металлическое легонько стукнуло о дверь.
2: «Вообще-то это моя работа», — прошептал Коста. «Но сейчас мне она не под силу. Ты прав, это надо сделать. Но я могу тебе помочь спланировать операцию, чтобы ты смог добраться до Хенгли. Шансов у тебя, возможно, побольше, чем у меня, потому что ты дилетант, о чем им доподлинно известно. Слушай внимательно, потому что времени у нас в обрез».
0: Он знал, что надо сделать, а Коста мог объяснить, как. Инструкции запоминались легко, оружие он рассовывал, следуя указаниям Косты.

0: ты выйдешь из этого здания, сразу иди к Хенгли», — говорил Коста. «Сейчас он торжествует, а потому бдительность у него притупилась. А потом, как только покончишь с ним, затаись. Не высовывай носа как минимум 3 дня. Только потом начинай искать названных мною людей. К тому времени обстановка должна несколько успокоиться».
1: «Мне не хочется оставлять тебя здесь». В голосе Нила слышалась озабоченность.
0: «Это наилучший вариант. Более того, единственный. Тут я в безопасности. Да, я ранен, но у меня достаточно лекарств, чтобы акклиматизироваться и выбраться отсюда самостоятельно.
1: Если уж мне надо прятаться, я спрячусь здесь и буду заботиться о тебе». Коста не ответил. Они обо всем уже переговорили. Обменялись рукопожатием, и Нил начал выбираться из подвала. Немного поплутав, попал в вестибюль. С опаской взялся за ручку входной двери. Коста не сомневался, что Нилу удастся выйти незамеченным, но у него самого такой уверенности не было. Конечно же, улица будет патрулироваться полицией. И лишь открывая дверь, понял, на чем основывались слова Косты. За его спиной загремели выстрелы. Значит, у Косты был еще один пистолет. Он не стал говорить Нилу о том, что отвлечет полицию и обеспечит его отход. По улице пронесся автомобиль. Как только он скрылся за поворотом, Нил выскользнул из двери, пересек улицу и направился к ближайшей станции подземки. На большинстве станций имелись комнаты отдыха, оборудованные душевыми и химчистками. Часом позже он добрался до дома Хенгли. Помывшийся, гладко выбритый и в чистой одежде, чувствовал он себя гораздо увереннее. Никто не остановил его, даже не заметил. В подъезде не было ни души, лифт доставил его на нужный этаж, когда он назвал фамилию Хенгли. Лишь у двери его пронзил страх. Очень уж легко он добрался до цели. Нил коснулся пальцами ручки, повернул. Дверь открылась. Глубоко вдохнув, он переступил порог. Очутился в большой темной комнате. В дальней стене заметил открытую дверь, отсвет лампы, горящей где-то в глубине квартиры. Шагнул к двери, и тут же голову пронзила боль. Перед глазами вспыхнули звезды, и Нил повалился на ковер. Сознание не потерял, но очень смутно помнил, что происходило с ним в первые минуты после удара. Когда окончательно пришел в себя, в комнате горел свет. Он лежал на спине. Над ним стояли двое мужчин. Один держал в руке короткий металлический стержень, которым периодически похлопывал по другой ладони. Вторым был Хенгли.
0: «Не с добром ты пришел к давнему другу!»
1: Хенгли держал в руке пистолет Нила.
0: «Ладно, заходи. Я хочу с тобой поговорить».
1: Нил с трудом перевернулся на спину, начал подниматься. Голова раскалывалась от боли, но он приказал себе не обращать на нее внимания. Как бы невзначай коснулся щиколотки. Убедился, что миниатюрный пистолет, полученный от Косты, на месте. Может, Хенгли все же не так и умен?
0: «Я смогу с ним разобраться», — сказал Хенгли мужчине с металлическим стержнем. «Он последний, так что ты можешь идти спать. Но рано утром я тебя жду».
1: Мужчина кивнул и вышел. Плюхнувшись на стул, Нил думал о том, что убийство Хенгли даже доставит ему удовольствие. Коста мертв, и ответственность за его смерть лежала на этом человеке. Ему даже не придется убивать друга. За прошедшие годы Хенгли сильно изменился. Набрал вес, отрастил окладистую бороду и усы. Нил наклонился вперед. Пальцы его оказались рядом с рукояткой пистолета. Хенгли не мог видеть его руки, мешал стол. Осталось только выхватить пистолет и открыть огонь.
0: «Пистолет можешь вытащить, но не пытайся стрелять!»
1: Хенгли широко улыбался. Дуло его пистолета солидного калибра смотрело Нилу в грудь. Он наблюдал, как Нил вытаскивает из ботинка пистолет, швыряет в дальний угол.
0: «Так-то лучше!»
1: Свой пистолет Хенгли положил на стол, чтобы он был под рукой.
0: «Теперь мы можем поговорить».
1: «Мне нечего сказать тебе, Хенгли». Нил в изнеможении откинулся на спинку стула.
0: «Ты предатель».
1: приступе внезапной ярости Хенгли врезал кулаком по столу.
2: «Не тебя говорить со мной о предательстве, миротворец!» — взревел он. «Красться в квартиру с пистолетом в руке, чтобы убить друга! Что в этом мирного? Куда подевались принципы гуманизма, о которых ты так любил порассуждать, когда мы учились в университете?»
1: Нил не слушал его слов, думал о том, что говорил ему Коста. Он умер, но разработанная им операция продолжалась. Все шло по плану.
3: «Заходи в квартиру», — наказывал ему Коста. «Он тебя не убьет, во всяком случае сразу. Он самый одинокий человек во Вселенной, потому что продал один мир ради другого, который еще не завоевал. И нет никого, кому он мог бы открыть душу. Он знает, что ты пришел, чтобы убить его, но не устоит перед искушением сначала поговорить с тобой. Особенно если дашь ему возможность взять над собой верх. Но его победа не должна быть легкой. Пусть думает, что перехитрил тебя, так что маленький пистолет придется очень кстати. Он обрадуется, сумев обнаружить и его, и на какое-то время ослабит бдительность. Не намного, но ослабит. И этого времени тебе должно хватить, чтобы убить его. Не тяни. Воспользуйся первой же возможностью».
1: Боковым зрением Нил видел радиофон, прикрепленный к нагрудному карману пиджака. Чуть потрепанный, ничем не отличающийся от тысячи миллионов других, которыми пользовались все и каждый, практически такой же, что и радиофон на пиджаке Хенгли. Универсальная примета времени, как ключи и мелочь в карманах. Только радиофон Нила был смертоносным оружием, продуктом секретных лабораторий, специализирующихся на внезапной смерти. От Нила требовалось одно — сократить расстояние между радиофоном и Хенгли до минимума. Радиус действия малютки составлял 2 фута. Радиофон активировался, если в этой зоне оказывалась любая часть тела жертвы. «Могу я задать тебе вопрос, Хенгли?» — прервал он разглагольствование своего врага. Хенгли недовольно поморщился, потом кивнул.
2: «Валяй!
1: Что тебя интересует?» «Очевидное. Зачем ты это сделал?» «Я хочу сказать, перебежал на другую сторону, оставил созидательную работу ради разрушительного предательства».
2: «Много ты в этом понимаешь!» — проорал Хенгли. «Позитивная работа, разрушительное предательство, война, мир — это всего лишь слова. И мне понадобились годы, чтобы это понять. Что может быть более созидательного, чем вознести себя и эту планету на вершину могущества? Это в моей власти, и я это сделаю!»
1: «Власть. Вот оно, ключевое слово». Нил вдруг почувствовал безмерную усталость. «Мы покорили звезды, но не расстались со своими мелкими страстишками. Наверное, в них нет ничего плохого, если мы держим их при себе. Беда приходит, когда мы начинаем навязывать их другим. Что ж, с этим покончено».

0: частоту, по которой передавались сигналы в эфирентной нервной системе. А закончив настройку, нанесло энергетические удары. Последствия были ужасными. Каждое нервное волокно отреагировало по максимуму, и все мышцы сократились, следуя полученным командам. Нил закрыл глаза, прикрыл их рукой, отвернулся. Не мог он на это смотреть. Эпилептический припадок иной раз приводил к тому, что от одновременного сокращения мышц сгибателей и разгибателей у человека ломались рука или нога. У Хенгли сократились все сгибатели и разгибатели. Последствия были ужасны. Нил пришел в себя уже на улице. Бежал, не разбирая дороги. Перешел на шаг, огляделся. Занималась заря. На улицах не было ни души. Впереди светился вход на станцию подземки. Нил направился к нему. Беда миновала при условии, что он будет соблюдать осторожность. Задержавшись на верхней ступени лестницы, Нил полной грудью вдохнул свежий воздух нового утра. Мелодичный сигнал возвестил о приближении поезда. Восходящее солнце залило небо кровью.
1: «Кровь!» — воскликнул Нил. «Неужели мы по-прежнему должны убивать? Разве нет другого пути?»
0: Виновато оглядел пустынную улицу, но его никто не слышал. Перескакивая через ступеньку, Нил сбежал по лестнице на платформу подземки.

0: Вы слушали рассказ Гарри Гаррисона «К-фактор» в переводе с английского В. Вебера.
1: Сделано на podfm.ru.
2: А ты вот знаешь, самый первый роман Аркадий Натанович Стругацкий написал в соавторстве не с братом, а с мужем внучки Хрущева, понял?
3: А ты знаешь, что Иосиф Бродский пытался мыло варить из кошек и разрабатывал, ну, как минимум, два детальных плана побега из Советского Союза?
2: Знаю, а знаешь почему? Потому что я слышал программу, которая, знаешь, как называется?
3: Как?
2: Главлит, вот как.
3: Главлит, да, слушайте, главлит под fm.ru.

В этом выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника «Бестиариум. Дизельные мифы. По вселенной Дизельпанк». Издательство «Снежный ком», 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Юрий и Татьяна Бурносовы. «Светлый путь».

0: Режиссер аккуратно сложил вчерашнюю правду и сунул ее в специальный держатель на стене. В огромном иллюминаторе был виден уползающий вдаль Ленинград, а чуть левее в небе маневрирующее звено И-16 с красными звездами.
1: «Пока летают», — прогудел низкий голос, и режиссер оглянулся.
0: В купе вошел пожилой полковник. Совершенно лысый, но с густыми пшеничными усами, на груди медаль 20 лет РККА и потертый орден боевого красного знамени. Судя по возрасту и выправке, еще и из царских. Они все как-то выделялись из других краскомов.
1: «Колобанов Илья Ильич»,
0: — представился тем временем полковник, протягивая руку с безукоризненными холеными ногтями.
2: «Александров Григорий Васильевич».
1: «Вот и славно», — сказал полковник, садясь напротив.
0: Восьмиместная пассажирская кабина была пуста. Почему-то из Ленинграда сегодня почти никто не летел в Москву. Впрочем, так оно и лучше. Свободней и спокойнее.
1: «А я торопился, видите ли, и не успел на земле подготовиться. Пришлось в здешнем буфете, но не жалею. Отличный коньяк. А закуска у меня с собой всегда».
0: С этими словами Колобанов раскрыл небольшой кожаный саквояж и выставил на столик бутылку азербайджанского коньяка, а затем принялся выкладывать шпроты, копченую докторскую колбасу, а сверх того даже бутылку кетчупа ленинградского пищекомбината. Александров слыхал, что этот продукт весьма понравился товарищу Микояну после его визита в Америку, после чего и пустили в производство. Раньше пробовать как-то не доводилось.
1: «Вы его на колбасу лейте»,
0: — тоном знатока посоветовал Колобанов, глядя, как попутчик читает этикетку.
1: «А вы простите, не тот ли Александров, что снимает кино?»
0: Тот самый, — улыбнулся режиссер, ставя бутылку на столик.
1: «Смотрел, смотрел. Веселые ребята, это шо, ого! Утесов, да, а цирк! Как там? Я из пушки в небо уйду! И негритенок, негритенок! Все вокруг спать должны, но не на работе!»
0: Довольно мелодично пропел Колобанов.
1: «Рад знакомству. А сейчас в Москву? Что-то снимать, видимо, планируете? А что, если не секрет?»
0: Александров помрачнел.
3: «Старая задумка», — сказал он, вынимая из ящичка в столе хрустальные стаканчики. «Золушка».
1: «Простите», — удивился полковник. «Но это же сказка».
3: «Это не та сказка. Это наша советская реальность. Обычная девушка становится передовиком производства. Впрочем, зачем я рассказываю? Вам потом будет неинтересно смотреть».
1: «И то верно», — согласился Колобанов. «Давайте тогда выпьем за знакомство. Нам еще лететь несколько часов. Если вам моя сухомятка не нравится, можно с кухни горячего заказать. У них гуляш, соляночка, я спрошу».
3: «Обойдемся. Вы уж извините, что я не вношу свою лепту. Ничего не захватил», — развел руками Александров.
1: «Бросьте».
0: Полковник разлил янтарный напиток по стаканчикам.
1: «Ну, заискрится сила во взоре».
0: Они чокнулись и выпили. 40-тонная махина К-7 продолжала лететь на юг, пронзая облачный фронт. Иллюминатор словно облили молоком.
1: «Про силу во взоре. Это ведь Апухтин, если не ошибаюсь», — уточнил Григорий Васильевич, откусывая от политого кетчупом бутерброда.
0: «Вкусно». Микоян был прав.
1: «Да, он самый. Помню, в гимназии...»
0: Полковник внезапно замолчал в пустоту. Потом мотнул головой и продолжил.
1: «А, неважно. Скажите лучше, как вам самолет?»
0: «Я уж третий раз лечу на нем. По-моему, прекрасный. Словно в поезде, даже лучше».
1: «А я вот впервые сподобился. Гениальнейший мастодонт. Не то что эти дирижабли. Жаль, шлепнули Калинина».
0: Режиссер не сразу понял, что речь идет не о всесоюзном старости, об авиаконструкторе Константине Калинине, которого и в самом деле расстреляли как врага народа, кажется, в 38-м. Именно Калинин создал самолет, на котором они сейчас летели в Москву, но после катастрофы производство было законсервировано и вновь запущено лишь в 39-м. Колобанов задумчиво жевал, шевеля усами и глядя в иллюминатор. Внезапно белесая мгла снаружи растаяла, снова показалось ярко-голубое небо, и полковник вскрикнул:
1: «Смотрите, смотрите!»
0: Александров послушно приник к толстому стеклу и
3: и увидел, как в полусотни метров от них, параллельно курсу самолета, летит уродливый фосфоресцирующий клубок размером с полуторку. Вслед за клубком тянулись мириады тонких щупалец, извивающихся и дрожащих, мигающих разноцветными огоньками.
1: «Надеюсь, мы его не заинтересуем», — пробормотал полковник. «Три дня назад у нас в округе вот так ТБ летел. Он его в землю, ни за что, все насмерть. Им же без разницы».
3: «Тссс», — прошипел Александров, словно омерзительный спутник мог их услышать.
0: Клубок летел рядом еще около минуты, после чего резко обрушился вниз. Возможно, увидел нечто более любопытное, нежели самолет.
1: «Твою мать!»
0: Полковник, бренча горлышком бутылки о края стаканчиков, снова разлил коньяк.
1: «Никак не привыкну».
0: «Никто не привыкнет», — сказал Григорий Васильевич.
1: «У соседей такого сбить пробовали. Давно еще, в том году. Майор Грицевец, дважды герой, за Испанию и Халхин-Гол».
0: «Получилось?»
1: «Хрен! Майор в лепешку, а ему хоть бы хны. А потом все начальство, вплоть до командующего ВВС округа, сняли, и с тех пор о них ни слуху, ни духу. Самоуправство, дескать. Нарушение договоренностей».
0: Махнув рукой, Колобанов осушил стаканчик.
1: «А главное, никто не знает, что им нужно. И весь материализм и эмпириокритицизм навернулся. И никто сделать ничего не может. Черчилль, Рузвельт, Муссолини, Лебрен, Франко, Гитлер, Сталин. Сильные мира сего, мать их! Вот где сильные!»
0: Полковник громко постучал костяшками пальцев по стеклу иллюминатора.
1: «Только не от мира сего они, эти сильные. Все бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя», — громко процитировал полковник. «Вот только на служителей культа им тоже наплевать. Вы знаете, что еще в 39-м патриарший местоблюститель Сергий выходил к ним с молебном?»
3: «Откуда же мне знать? И что?» «Хотя я уже догадываюсь».
1: «Правильно догадываетесь», —
0: полковник тяжело вздохнул.
1: «Съели.

0: На центральном аэродроме имени Фрунзе на Ходынке они с Колобановым распрощались. Но всю дорогу до Ногинска режиссер вспоминал эти последние слова полковника. Простые и точные. Он сидел на заднем диване уютного темно-красного «Хорьх 853», подаренного в прошлом году Мосфильму германской студии «Олимпия Фильм ГМБХ» и врученного лично Лене Рифеншталь. Молчаливый водитель остановился лишь раз, чтобы подкачать колесо, и вскоре Григорий Васильевич уже был в ткацкой фабрике бывшей Глуховской мануфактуры, где и должны были снимать изрядную часть «Золушки». Здесь уже бегал Кноблок, размахивая руками и ругая нерадивых рабочих.
1: «Станки будем расставлять вон там! Вон там! А эту стенку несите туда! Туда! Да вон туда, чтоб вам лопнуть! Тут!»
0: Обозлившийся художник-постановщик плюнул и отошел в сторону, присев на ящик.
2: «Борис, все лютуешь?»
0: — добродушно осведомился Александров. В привычной атмосфере съемок, с запахом нагретого софитами воздуха, целлулоида, свежей древесины декораций, он сразу почувствовал себя значительно спокойнее.
1: «Да невозможно работать! Почему у Охлопкова нормальные рабочие сцены, а здесь какие-то дегенераты? Нет, я снова уйду в театр, Григорий Васильевич, это не мое! Не мое!»
0: «Давай картину доснимем, а потом посмотрим». Режиссер похлопал Кноблока по плечу. «Сам ведь знаешь, чего мне стоило ее разморозить».
1: «Да я-то понимаю, но...»
0: Начал было Кноблок, но тут же замолчал, глядя куда-то за спину Александрову. Режиссер резко обернулся. Так и есть. К ним направлялась любовь.
3: «Ты опоздал», —
0: безапелляционно произнесла она, подойдя. Кноблок тут же куда-то испарился на случай семейной ссоры.
4: «Прости, Люба», — сказал Григорий Васильевич виновато. «Вызвали в Смольный, сама понимаешь, я никак не мог. Вылетел на полдня позже. Тут все равно еще ничего не готово».
3: «Однако я должна тут сидеть без дела и ждать».
0: Орлова сверкнула глазами и сердито принялась рыться в сумочке. Нашла пачку американских сигарет с верблюдом на желтоватой пачке, закурила, надув губы.
4: «Люба», — укоризненно произнес режиссер.
0: «Это же Жданов. Я должен был проигнорировать встречу».
3: «Послушай, ты прекрасно знаешь, что Жданов — это уже совсем не тот Жданов. Все эти ваши съезды, депутаты, аплодисменты, парады — все осталось в прошлом. Все превратилось в пыль. Григорий, разве ты этого не видишь? Сталин, Сталин вынужден советоваться с каким-то отвратительным кальмаром, чтобы...»
1: «Тихо!» —
0: крикнул Григорий Васильевич так, что на него оглянулись рабочие декораторы и возившийся с камерой оператор Петров.
3: «Тихо!»
0: — сказал он уже спокойнее.
4: «Ты же знаешь, что бывает за распространение».
3: «Да, они пришли.
4: Однако НКВД, а теперь еще и НКГБ, исправно работают. И что-то я не видел, чтобы они так уж часто вмешивались в их дела».
0: Он взял жену за руку, желая сказать что-то еще, объяснить ей, что так вести себя не следует, что все вокруг, возможно, уже изменилось, но еще и не стало окончательно другим. Орлова вывернулась и спросила:
3: «Мы сегодня начнем снимать?»
0: «Непременно», — пообещал Александров. «Можешь гримироваться. Борис расставит свои декорации так, как ему нужно, и станем работать. Он как-то по-особенному хочет снять катушки».
3: «Меня интересуют совсем не катушки», —
0: холодно сказала Орлова и ушла. Не успел Григорий Васильевич переговорить с оператором, как его принялись донимать авторы песен к фильму. Вернее, донимал в основном один — Анатолий Дактиль, написавший знаменитый «Марш конников Буденного». Второй, Миша Вольпин, помалкивал. Он уже отсидел свое в заполярном лагере за то, что вместе с Эрдманом и Массом сочинял антисоветские басни, и теперь предпочитал не соваться с распредложениями, а делать, что скажут. Впрочем, его нынешняя проблема не касалась нисколько, ибо речь шла о центральной песне, помпезно именовавшейся «Маршем энтузиастов». Текст к ней придумывал Дактиль.
4: «Мне не нравятся слова», —
0: сообщил он, суя под нос Александрову листок с напечатанным текстом.
4: «В буднях великих строек, в веселом грохоте, в огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых. Ты по степи, ты по лесу, ты к тропикам, ты к полюсу. Легла родимая, необозримая, несокрушимая моя».
0: Прочел Григорий Васильевич куплет, который давно уже знал наизусть.
4: «Что вам не нравится, Анатолий Адольфович?»
2: Здесь нет ничего... Ну, вы понимаете.
4: Нас никто не обязывал и даже не просил, сухо заметил режиссер.
2: И тем не менее, не мне вам рассказывать, что стало с Кумачом.
4: Александров поморщился. Лебедев-Кумач сгинул еще в 39-м, вместе с домом, в котором жил, примерно третьей улицы Горького и центральным телеграфом, которые чем-то не понравились одному из... «Ваше идолопоклонство порой доходит до абсурда», — сказал Григорий Васильевич, бесцеремонно отталкивая песенников. «У цензуры нет вопросов? Так не выдумывайте их сами себе на ровном месте. Видит Бог, у меня достаточно других хлопот». Бог, к сожалению, этого не увидел, и буквально через час хлопот у Александрова добавилось. Он сидел и пил чай с ушками, когда подбежал звукорежиссер Тимарцев и торопливо, негромко сообщил: «Там к вам из НКГБ приехали, старший майор со свитой». Григорий Васильевич привстал, поставил тяжелый подстаканник на стол. «Какой из себя?»
2: «Высокий, костлявый, в кругленьких очках. Лысый, уши как у нетопыря. Я его такое впечатление где-то уже видел».
4: «Еще бы ты его не видел». Александров быстро одним большим глотком допил чай и застегнул пиджак. Судя по описанию, к ним пожаловал сам Семен Семенович Дукельский, председатель комитета по делам кинематографии при СНК СССР. Человек жесткий, странный и непредсказуемый, сменивший систему процентных отчислений от проката фильмов, получаемых творческими работниками, на твердые ставки, почти не разбиравшийся в кино. «Я пошел», — непонятно зачем прокомментировал очевидное Григорий Васильевич, и услышал, как звукорежиссер тихонько сказал вслед:
2: «Не пуха».
4: Дукельский стоял в цеху и с интересом разглядывал станки, декорации и светоустановки. Рядом мельтешил Дактиль с видом «Чего изволитесь?», но предкомитета на него внимания не обращал. Также поодаль маялись двое молодых лейтенантов госбезопасности, один с черным кожаным портфелем в руках.
5: «Товарищ Александров!» —
4: обрадованно воскликнул Дукельский, завидев режиссера, и быстро зашагал навстречу. Сунув вперед узкую горячую ладонь, он спросил:
2: «Уже снимаете?»
4: «Нет, я только что из Ленинграда. Был у товарища Жданова. Говорили о съемках документального фильма о Ленсовете».
2: «Что-то вроде вашего доклада товарища Сталина о проекте Конституции СССР на чрезвычайном 8-м съезде Советов?»
4: «Я пока не знаю. Мы, так сказать, обсудили общие моменты». Только теперь Дукельский разжал руку, поправил очки и сказал:
5: «Хорошо. Собственно, я хотел поговорить с вами о весьма необычной вещи, товарищ Александров. К вам на съемке изъявил желание прибыть представитель... Ну, вы понимаете, о чем я».
4: Дукельский внимательно посмотрел на режиссера своими круглыми глазами, такими же круглыми, как его очки. «Как же он смахивает на местечкового провизора», — подумал Григорий Васильевич. «Если вдруг придется снимать кино из еврейской жизни, надо его пригласить». Хотя какое к черту кино из еврейской жизни, тем более приглашение? Отогнав дурные мысли, режиссер еще пару секунд помолчал и осторожно спросил: «А разве у них есть интерес к нашему кинематографу?»
5: «Никто не знает, товарищ Александров, к чему у них вообще есть интерес».
4: Предкомитета при СНК выглядел крайне серьезным. «Ну да», — подумал режиссер. «Не шутить же он сюда прикатил».
5: «Нам докладывают из Америки. Там внимание еще более пристальное. Форд, Виктор Флеминг, который эти... летящие по ветру... Кинг, Видор, Капра, Дисней...»
4: «Они что, смотрят фильмы?»
5: «Нет»,
4: — Дукельский вздохнул.
5: «Они участвуют в производстве».
4: «Зачем?» — опешил Александров. Режиссер вспомнил нелепый ком, за которым тащили щупальцы, летящие рядом с огромным К-7. Нет, конечно, он видел фотографии и кинохронику. Не все они такие. Некоторые даже слегка человекоподобны. Другие такие, в сравнении с которыми в какой-то степени человекоподобен даже этот летающий ужас.
5: Но зачем им кино?
2: «Я не знаю, товарищ Александров», — сказал Дукельский, снова поправляя очки.
4: Только сейчас режиссер заметил, каким усталым выглядит старший майор.
5: «Он прибудет завтра утром. Хотя, если честно, это ни о чем не говорит. Он может прибыть уже сегодня, а может вообще никогда не прибыть».
2: «Как?»
4: Режиссер замолчал, сделав долгую паузу, словно подавился воздухом на вдохе.
2: Дукельский терпеливо ждал, и режиссер сделал вторую попытку.
6: «Как вы с ними общаетесь?»
5: «Если бы я сам это знал, товарищ Александров».
2: Дукельский повернулся и бросил через плечо: «Я не стану вам мешать. Пожалуйста, известите меня, когда представитель появится. Мы будем ночевать в районном отделе».
4: Чуть прихрамывая, видно, сказывались последствия не столь давней автокатастрофы, старший майор направился к выходу, за ним поспешили молодые лейтенанты. Один то и дело с восхищением оглядывался на Орлову, стоявшую у станков в полном гриме, готовую к съемке.
2: Любовь в ответ лучезарно улыбнулась и помахала рукой, отчего лейтенант окончательно обомлел.
3: «Что он хотел?»
2: — спросила актриса, когда муж подошел к ней.
4: Александров безжалостно выложил все, что рассказал ему предкомитета по кинематографии.
2: Орлова опешила, загасила очередную сигарету прямо о станину кинокамеры и сказала категорично:
3: «Я не смогу работать».
4: «Люба, тебя никто не спрашивает, сможешь ты работать или нет. Ты должна. И я говорю уже не о размороженном проекте, лежавшем под спудом 2 года. Это совсем иной уровень. Когда я летел сюда, рядом был один из них. Он мог, шутя, уничтожить самолет просто так, ради своей прихоти, но я долетел. Наша жизнь теперь цепочка вот таких случайностей, как у муравья, который несет соломинку через Красную площадь во время парада. Каждую секунду на него может наступить сапог красноармейца, наехать колесо броневика или гусеница тяжелого 5-башенного танка. Но он все равно несет соломинку в свой дом, не думая о том, что может случиться. А тот, кто на него в конце концов наступит, даже не заметит. Или сделает это нарочно, хотя муравей ни в чем перед ним не провинился». Орлова выслушала его внимательно, и только сейчас Григорий Васильевич заметил, что слушала его не только супруга, но и художник-постановщик, и оператор, и актеры Тяпкины и Самойлов, и рабочие. Поэтому он отступил на шаг и громко продолжил:
5: «Работаем так, словно ничего не случилось. Я планирую снять сегодня несколько дублей, незачем зря терять время. Что там с качихами?»
7: «Они в своем общежитии», — отозвался кто-то из съемочной группы. «Ждут, пока позовем в цех».
5: «Так зовите!»
2: — сердито крикнул Александров.
5: «Все по местам!»
4: Слава богу, ни вечером, ни ночью представитель не явился. Григорий Васильевич даже успел покемарить 4 часа в узком, похожем на гроб, номере местной гостиницы. Жена спала еще меньше. Открывая глаза в полусне, он видел, как она сидит на подоконнике и курит форточку. А с утра прибежал все тот же подобострастный дактиль и доложил, приседая от испуга и важности излагаемого:
8: «Он уже тут, прямо в цеху!»
4: «Беги к Дукельскому в райотдел», — велел Григорий Васильевич. Наскоро побрился, освежился одеколоном из пузырька с резиновой грушей и направился к цехам Глуховской ткацкой фабрики. Шел он неторопливо, аккуратно обходя оставшиеся после ночного дождя лужицы. В конце концов, они вечны. Час или два для них даже не секунда. Его опоздание не будет замечено. А если будет, то ему откусят голову или сделают что-то куда более ужасное, но этого все равно не избежать, если представитель так решил. Он сам не знал, что увидит в цеху. Пришедшие в мир выглядели слишком разными. Может быть, это окажется чем-то, на что и смотреть-то нельзя. Но все оказалось значительно проще. В углу цеха, возле старой, проржавевшей станины, расположилась туша размером с кашалота, каким его представлял Александров. Тускло поблескивающая в свете софитов, неравномерно пульсирующая, с одним огромным глазом темно-багрового цвета. Под ним, там, где могли быть рот или нос, пустились толстые жирные щупальца. Совсем не такие, как видел Григорий Васильевич у летающего монстра, а короткие, постоянно шевелящиеся, словно ищущие, чтобы схватить. От представителя исходил сильный густой запах. Ничего земного в этом запахе не было. С большой натяжкой его можно было бы назвать смесью запахов скотобойни и кондитерской. Смесью, где свежая кровь и содержимое кишечника нежно сочетались с корицей и кардамоном. В цеху, как и следовало ожидать, не было никого, кроме Кноблока.
2: Художник-постановщик в одиночку передвигал какой-то фанерный щит, отгораживающий ненужную для съемок часть цеха. Александров помог ему, шепотом спросив:
9: «Борис, ты тут давно?» «С полчаса», —
2: шепнул тот в ответ.
9: «Пришел, а оно сидит, молчит».
10: «Что делать будем?»
9: «Снимать что еще?»
10: «Так нет никого, боятся болезные. А вот что, положу-ка я им тройную оплату, типа форс-мажор».
9: «Верно, Григорий Васильевич»,
2: — одобрил Кноблок.
9: «Положи, мне тоже, если что».
2: И ободряюще подмигнул. Александров улыбнулся в ответ, и в этот момент представитель издал звук, похожий на тот, что издает болотная трясина. Словно огромный пузырь метана вырвался откуда-то из глубины и обрел свободу.
11: «Эй!»
2: — закричал режиссер, не обращая внимания на представителя.
11: «Все на площадку! Где директор картины? Где оператор?»
2: Цех понемногу начал заполняться членами съемочной группы, которым Александров объяснил насчет форс-мажоров. Кое-кто обрадовался, но в целом энтузиазма на лицах он не увидел. Тем не менее, почти все пришли, и Григорий Васильевич велел готовиться к съемке. Дукельский с сопровождающими лейтенантами появился, когда Орлова, неграмотная деревенская девушка Таня Морозова, уже заняла свое место у станка. Настоящие ткачихи с фабрики, тоже снимавшиеся в фильме, были здесь же. На представителя они старались не смотреть и держались в целом неплохо, лишь некоторые мелко крестились, чего Александров попросил в кадре не делать. Первый же дубль сделали отлично. Можно было не переснимать. Григорий Васильевич и не стал. Представитель все так же сидел в своем углу, изредка отдуваясь и булькая. Его багровый зрак вращался в орбите совершенно бессистемно, кажется, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг. Один из мосфильмовских рабочих так обнаглел, что даже сел метрах в пяти от представителя на корточке и закурил самокрутку. Дукельский наблюдал за съемками, сложив руки на груди и напоминая адмирала, который ведет свой дредноут в последний бой. В паузе между дублями он подошел к режиссеру и сказал:
12: «Нам нужно поговорить».
2: «Я весь внимание», — ответил Григорий Васильевич.
12: «Нет, вы не поняли. Нам нужно поговорить с представителем».
2: «О чем? Он сидит тихо, никого не трогает».
12: «Подчиняет примус», — закончил за него Дукельский.
2: Заметив удивление Александрова, любезно пояснил:
12: «Это из одного романа. Булгаков, знаете такого? Он еще написал пьесу «Батум» про молодые годы Иосифа Виссарионовича. Но я опять не о том. Нам нужно решить вопрос о названии фильма».
2: «Название давно уже есть», — недоуменно сказал Александров. «Золушка. Под него даже выпущены рекламные продукты, спички, духи».
12: «У товарища Сталина другое мнение. Он предлагает назвать картину «Светлый путь».»
2: Режиссер нахмурился. «Нет, безусловно, «Светлый путь» — хорошее название, а «Золушка», как ни крути, сползает к детской сказочке «Братьев Гримм» или «Шарля Перо».
12: «Я не пойму одного, при чем тут представитель?» — осведомился он. «При том, что новый фильм Чаплина «Великий диктатор» вообще не выйдет», — тихо произнес предкомитет СНК. «Собственно, фильма уже нет как такового. И Чаплина. Чаплина тоже нет. Вы хотите повторить его судьбу?»
2: «Нет, не думаю», — растерянно отозвался Григорий Васильевич.
12: «Тогда идемте».
2: На глазах у всей съемочной группы они подошли к лоснящейся туше, развалившейся в углу цеха. Она все так же беспорядочно пульсировала, а багровый глаз вращался в разные стороны, пока неожиданно не остановился прямо на них. «Приветствую тебя, о древний!» — почтительно и громко произнес старший майор госбезопасности. Александров знал, что в сложной, построенной на вражде и противоречиях иерархии пришлых, человеку разобраться было почти нереально. С самого начала установилось обращение «древние», хотя сами они, такое впечатление, не обращали на такие мелочи никакого внимания. Вот и сейчас режиссер сомневался, что представитель ответит или хоть как-то среагирует. Но влажный, хлюпающий голос, исходящий откуда-то из внутренностей туши, пробормотал:
13: «Я слушаю».
2: Дукельский отшатнулся и сделал пару шагов назад. Видимо, он сам не ожидал ответа.
12: «Название...» — пробормотал он нерешительно.
2: вы прибыли... Я хотел уточнить насчет названия фильма. Мы снимаем фильм...
14: Я знаю...
4: Прохлюпал представитель, и щупальца хищно заплясали. Запах скотобой не усилился, перекрывая ароматы кондитерской.
2: Товарищ... Товарищ Сталин хотел бы назвать фильм «Светлый путь». Вы ничего не имеете против?
4: Представитель молчал. Угольно-черная плоть содрогалась, щупальцы шевелились все быстрее.
2: Я председатель комитета по кинематографии при Совнаркоме, совсем упавшим голосом произнес Дукельский, и представитель ответил:
14: «Подойди».
4: Старший майор сделал шаг, другой. Внезапно щупальца выстрелили вперед, оплели Дукельского и потащили к внезапно распахнувшемуся под багровым глазом круглому ротовому отверстию, усеянному игольчатыми оранжевыми зубами. Один из верных лейтенантов бросился к Дукельскому, вытаскивая из кобуры пистолет. Второй, уронив портфель, кинулся прочь из цеха. Сухо захлопали выстрелы, по бетонному полу цеха запрыгали латунные гильзы, но представитель не обратил ни малейшего внимания на впивающиеся в его тело пули. Он подволок к себе слабо сопротивляющегося Дукельского и откусил ему голову. Замерший без движения режиссер слышал, как хрустит череп на оранжевых зубах, сокрушающих его словно конфету-подушечку. Потом представитель бессильно уронил безголовое тело старшего майора, продолжавшее слабо подергиваться, и вперил взгляд единственного глаза в стрелявшего лейтенанта. Тот упал на колени, обхватил голову руками и принялся кататься по полу, истошно завывая. Глаза его вылезли из орбит, а потом выплеснулись наружу вместе с комковатым слизистым содержимым.
15: «Мама!»
4: — успел крикнуть лейтенант и затих. Тишина длилась пару секунд, после чего завизжала Орлова. Краем глаза Григорий Васильевич видел, как оператор зажал ей рот и потащил прочь, но представитель не обращал на это никакого внимания. Он сделал еще несколько жевательных движений, удовлетворенно хлюпнул и прогудел:
14: «Подойди».
4: Несомненно, он обращался к Александрову. Режиссер обернулся. Он увидел, что на него смотрят все собравшиеся. Непрерывно крестящиеся ткачихи, почему-то упавший на колени поэт-песенник, мрачный икноблок. Где-то под потолком пессимистично похрипывали старые фабричные вентиляторы. «Иду», — сказал Григорий Васильевич. Навстречу ему протянулось щупальце. Всего одно, и он сумел рассмотреть маленькие ярко-розовые рты, которыми была покрыта вся его поверхность. Нежные и в то же время безумно опасные. Щупальце обвело правую руку режиссера, легло поверх швейцарских часов «Омега», и все тот же сырой голос велел:
14: «Иди, снимай».
15: «Название?»
2: — с трудом выдавил из себя Григорий Васильевич.
14: «Название не нужно. Снимай».
4: И щупальце, молниеносно освободив руку, подтолкнуло его к съемочной площадке. Александров отступил назад, едва не споткнувшись о тело старшего майора Дукельского. Снова огляделся по сторонам и крикнул:
11: «Все по местам! Снимаем! Люба, к станку!»
4: И услышал, как стукнула хлопушка и застрекотал киноаппарат.

0: Джордж Мартин. «Крест и дракон». «Ересь», — сообщил он мне. Солоноватая вода в его бассейне мягкой волной ударила о стенку. «Еще одна?» — без особого энтузиазма осведомился я. «В эти дни они плодятся, как мухи». Ответ мой ему не понравился. Он шевельнул грузным телом, и на этот раз вода перехлестнула через край на кафельный пол приемного покоя. Сапоги мои промокли насквозь. К этому я отнесся философски. Тем более, что предусмотрительно надел самую старую пару, понимая, что мокрые ноги – неизбежное следствие визита к Таргатону Найн Клариистун, старейшине народа Катан, архиепископу Весса, наисвятейшему отцу четырех законов, главному инквизитору Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа и советнику его святейшества Папы Нового Рима Дарина 21-го. «Будь ереси так же многочисленны, как звезды, любая из них не становится менее опасной, святой отец», — отчеканил он. «И мы, рыцари Христа, должны бороться с ними всеми и с каждой в отдельности. Кроме того, эта новая ересь наиболее ужасна». «Да, мой господин, у меня и в мыслях не было оспаривать ваше мнение. Примите мои извинения. Просто я очень устал, выполняя задание ордена на Финнегане, и рассчитывал испросить у вас краткосрочный отпуск. Мне нужно отдохнуть, восстановить силы». «Отдохнуть?» Вновь меня окатило водой. Его черные без зрачков глаза мигнули. «Нет, святой отец, это невозможно. Ваши знания и опыт жизненно важны для дела, которое я намерен поручить вам». Голос его чуть помягчел. «Я не успел ознакомиться с вашим отчетом по Финнегану. Вам удалось добиться желаемого?» «Пожалуй, что нет. Хотя я убежден, что мы возьмем верх. Церковь сильна на Финнегане. Когда мои попытки найти путь к согласию закончились безрезультатно, пришлось принимать более действенные меры. Нам удалось закрыть газету еретиков и их радиостанции. Наши друзья уверены, что обращение еретиков в суд ничем им не поможет».
1: «Так это блестящее достижение!» — воскликнул архиепископ. «Вы одержали победу во славу нашего господина и церкви!»
0: «Не обошлось без мятежей», — добавил я. «Погибло не меньше сотни еретиков и дюжина наших людей. Я опасаюсь эскалации насилия. Наши священники подвергаются нападению, едва входят в город, где пустила корни ересь. Их лидеры рискуют жизнью, выходя за черту города. Я надеялся избежать ненависти и кровопролития».
1: «Достойно одобрения, но нереалистично». Архиепископ Таргатон вновь мигнул, и я вспомнил, что у народа Катан это движение век свидетельствовало о раздражении. «Иной раз не обойтись без крови мучеников, впрочем, и еретиков тоже. Ради спасения души можно отдать и жизнь».
0: «Несомненно», — торопливо согласился я. Таргатон славился своими пространными лекциями, и перспектива выслушивать его битый час меня не привлекала. В приемном покое человек попадал в экстремальные для себя условия, и мне не хотелось находиться в нем дольше, чем требовалось. Сочащиеся водой стены, влажный и горячий воздух, да еще запах прогорклого масла, свойственный катанцам. Жесткий воротник натирал шею. Под сутаной я весь вспотел, ноги совсем промокли, начал ныть желудок. Я поспешил перевести разговор в деловое русло. «Вы сказали, что эта новая ересь куда опаснее остальных, мой господин?»
1: «Да».
0: «Где она зародилась?»
1: «На Орионе, планете в трех неделях пути от Весса. Живут там только люди».
2: «Никак не могу понять, почему вас так легко совратить? Катанец, обретя веру, практически никогда не изменяет ей».
0: «Это известно каждому», — вежливо подтвердил я. Не став, правда, добавлять, сколь ничтожно число катанцев, почитавших Иисуса Христа. Народ этот мало интересовался другими цивилизациями и путями их развития, и подавляющее большинство миллионов катанцев следовали своей древней религии. Таргатон Найн Клариистун являл собой исключение из правила. Он был в числе первых новообращенных, когда два столетия назад папа Видас 50-й постановил, что священниками могут быть и не гуманоиды.
1: Жили катанцы долго, так что не приходилось удивляться, что за 200 лет, благодаря своей несгибаемой вере, Торготон поднялся столь высоко в церковной иерархии, хотя общее число крещенных катанцев не доходило до 1000. Каждая новая раздавленная ересь приближала Торготона к красной шляпе кардинала. И, судя по всему, ждать оставалось 2-3 десятилетия.
2: «Наше влияние на Орионе невелико», — продолжал архиепископ.
1: Руки его, 4 толстые култышки зелено-серого цвета, двигались в такт словам, рассекая воду. Грязно-белые жгутики у дыхательного отверстия постоянно подрагивали.
2: «Несколько священников, несколько церквей, немногочисленное паство. Еретики числом превосходят нас на этой планете. Я надеюсь на ваш тонкий ум, вашу проницательность. Обратите этот недостаток в нашу пользу. Ересь лежит там прямо на поверхности, и, полагаю, вы сразу найдете ее слабые места. Поможете заблудшим душам вернуться на путь истинный».
1: «Разумеется, помогу. А в чем суть этой ереси? Что я должен разоблачать?» Мой последний вопрос указывал, сколь некрепка моя собственная вера. Причиной тому были те же еретические течения. Их убеждения и догматы крутились в голове и мучили ночными кошмарами. Где уж тут провести четкую границу между своей верой и чужой? Кстати, тот самый эдикт, что позволил Торготону надеть сутану, привел к тому, что с полдюжины миров вышло из-под крыла Нового Рима. И те, кто последовал по этой тропе, видели проявление самой отвратительной ереси в огромном инопланетянине, совершенно голом, не считая жесткого воротника на шее, плавающем передо мной в бассейне и олицетворяющем власть церкви. По числу верующих среди человечества христианская церковь прочно занимала первую строчку. Каждый 6-й человек был христианином. Но кроме церкви истины насчитывалось еще 700 христианских сект, в том числе почти такие же многочисленные, как единственная истинная католическая межзвездная церковь Земли и тысячи миров. Даже Дарин 21-й при всем его могуществе был только одним из 7 носивших титул папы. Когда-то я не мог пожаловаться на недостаток веры, но слишком долго пришлось мне прожить среди еретиков и неверующих. И теперь даже молитвы не разгоняли мои сомнения. Поэтому я не испытал ужаса, только легкий интерес проснулся во мне, когда архиепископ поведал мне суть ереси Ориона.
2: «Они сделали святым Иуду Искариота», —

Как старший рыцарь-инквизитор, я имел собственный звездолет, который назвал «Истина Христова». До того, как попасть ко мне, он носил имя святого Фомы, но я счел это название несоответствующим кораблю, предназначение которого – бороться с ересью. На звездолете я был единственным пассажиром. Управлялся он экипажем из 6 братьев и сестер ордена святого Христофора Путешественника. Капитаном была молодая женщина, которую я переманил с торгового судна. Поэтому все 3 недели полета от Весса до Ориона я смог посвятить изучению еретической Библии, экземпляром которой снабдил меня один из помощников архиепископа. Толстым тяжелым фолиантом в кожаном переплете, с золотым обрезом, с красочными голографическими иллюстрациями. Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукции картин, оригиналы, как я понял, украшали стены собора святого Иуды на Орионе, впечатляли. Мастерством тамошние художники ничуть не уступали Таммервенцам и Рохолидейцам, расписавшим собор святого Иоанна на Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом Иудасоном, первым учителем ордена Иуды Искариота. Называлась она «Путь креста и дракона». «Истина Христова» скользил меж звезд, а я неспешно читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути новой ереси, но постепенно увлекся странной, захватывающей, фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией. Впервые я столкнулся со святым Иудой Искариотом, личностью сложной, честолюбивой, далеко не ординарный, собравший в себе все плюсы и минусы человеческого характера. Сын проститутки. Родился он в сказочно древнем городе-государстве Вавилон в тот самый день, когда в Вифлееме на свет Божий появился наш Спаситель. Детство его прошло в канавах и подворотнях. Сначала он продавал себя, потом, став старше, предлагал желавшим утолить свою похоть других. Еще юношей он начал постигать азы черной магии, и к 20 годам овладел ее премудростями, став колдуном. Только ему удалось подчинить своей воле драконов, самых чудовищных созданий, огромных огнедышащих летающих ящеров Земли. Тогда-то его и прозвали Иуда Укротитель Драконов. Эпизод этот иллюстрировала великолепная картина. Иуда в темной пещере, с горящими глазами, взмахивает раскаленным добела бичом, не подпуская к себе громадного золотисто-зеленого дракона. Под мышкой у него корзина, крышка чуть сдвинута, из нее торчат головки 3 только что вылупившихся из яиц дракончиков. 4-й дракончик ползет по его рукаву. Этим кончалась первая часть его жизнеописания. Во 2-й он стал Иудой-покорителем, Иудой-королем драконов, Иудой из Вавилона. Верхом на самом большом из своих драконов, с железной короной на голове и мечом в руке, он превратил Вавилон в столицу величайшей империи Древней Земли, простиравшейся от Испании до Индии. Он правил, сидя на троне драконе среди висячих садов, построенных по его приказу, и там он судил Иисуса из Назарета, пророка-бунтаря, приведенного перед его очи избитым и окровавленным. Иуда не отличался терпеливостью, и Христос потерял еще немало крови, прежде чем кончился допрос. А так как Иисус не ответил на его вопросы, Иуда распорядился выбросить лжепророка на улицу, предварительно отрубив ему ноги. «Целитель, излечи себя!» – презрительно бросил он на прощание. А затем пришло раскаяние. Видение в ночи. Иуда Искариот отказался от короны, черной магии, богатств, чтобы последовать за человеком, которого искалечил. Презираемый теми, кем он правил, он стал ногами господина нашего и год носил Иисуса на спине по дорогам, созданной им империи. А после того, как Иисус излечил себя, Иуда шагал рядом с ним, его верный друг и соратник, первый среди 12 апостолов. И, наконец, Иисус наделил Иуду даром понимать любой язык, вернул и осветил драконов, которых отослал прочь кающийся Иуда, и направил своего ученика в далекое странствие за океан, чтобы распространить слово мое там, куда я не могу прийти. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Но однажды солнце померкло в полдень и задрожала земля. Иуда развернул драконов, и могучие крылья понесли его назад над бушующим океаном. До города Иерусалима он добрался слишком поздно. Иисус уже умер на кресте. В тот миг вера его пошатнулась, и три последующих дня великий гнев Иуды сотрясал древний мир. Его драконы стерли с лица земли храм Иерусалимский, выгнали всех людей из города, обрушились на Рим и Вавилон. Сам он нашел 11 апостолов, допросил их и узнал, что один из них, Симон, прозванный Петром, трижды предал Спасителя. Собственными руками он задушил Петра и бросил труп на съедение драконам. А потом послал их зажигать повсюду погребальные костры в память Иисуса из Назарета. Но Иисус кликнул драконов, и когда те вернулись, все пожары погасли. А из их желудков изверглись части тела Петра, и он ожил. А Иисус назначил его главою церкви. А потом драконы умерли. Не только прирученные Иудой, но и все остальные, ибо они являлись живым свидетельством могущества и мудрости Иуды Искариота, великого грешника. И он лишил Иуду дара понимать все языки и излечивать страждущих, и даже зрение, ибо вел тот себя словно слепец. На одной из картин слепой Иуда плакал над телами мертвых драконов. И он сказал Иуде, что долгие годы его будут помнить как предателя, и люди будут проклинать его имя, и все, что он сделал хорошего, будет забыто. И тогда же, потому что Иуда любил его всем сердцем, Христос оказал тому благодеяние, продлив жизнь, чтобы, бродя по свету, Иуда осознал свои грехи и получил прощение, после чего бы и умер. С этого и начался последний этап жизни Иуды Искариота, но длился он очень и очень долго. Повелитель драконов, друг Христа, превратился в слепого странника, отовсюду изгнанного, лишившегося друзей, бредущего по дорогам земли в бесконечной своей жизни, находя пустыню там, где когда-то гордо высились крепостные стены цветущих городов. А Петр, первый папа, его вечный враг, распространял повсюду лживую басню о том, как Иуда Искариот продал Христа за 30 сребреников, так что Иуда не решался даже называть себя подлинным именем. Одно время он представлялся тем, кто хотел знать, кто он такой, как вечный жид, потом используя много других имен. Жил он более 1000 лет и стал проповедником и целителем, любил животных, а церковь, основанная Петром, не переставала преследовать его. И в конце концов обрел он мудрость и успокоение души, и Христос спустился к его смертному одру, и они примирились, и Иуда прослезился. И прежде чем он умер, Христос пообещал ему, что он позволит некоторым помнить, каким на самом деле был Иуда, и с прошествием веков весть эта будет распространяться все шире, а ложь, выдуманная Петром, забудется. Такой была жизнь Иуды Искариота, изложенная в книге «Путь креста и дракона». В ней же имелись его проповеди и тексты неканонических книг, приписываемых ему. Перевернув последнюю страницу, я пошел к Арлекбау, капитану истины Христовой. Арла, крупная флегматичная женщина, не испытывала особой тяги к религии, но я ценил ее мнение. Остальные члены экипажа, братья и сестры Ордена Святого Христофора, отшатнулись бы в ужасе, увидев, что у меня в руках. «Интересно», — прокомментировала Арла, возвращая мне фолиант. Я хохотнул. «И это все?» Она пожала плечами. «История занимательная. Читается даже лучше, чем ваша Библия, Демия, но не менее драматичная». «Согласен», — признал я. «Но это же чистый нонсенс. Смесь доктринерства, мифологии и суеверий. Развлекает, не лишено воображения, захватывает читателя. Но сколь нелепо! Разве можно поверить в драконов, в безногого Христа? А Петр, собранный воедино...

0: разница есть, упорствовал я. Неужели? Ее глаза впились в мои. Ах, Дэмиен, признайтесь, книга вам понравилась. Я откашлялся. Она разбудила мое любопытство. Арла не ошиблась, чего уж спорить зазря. Но я счел необходимым разъяснить свою позицию. Вы знаете, с чем мне обычно приходится иметь дело? Незначительные отклонения от догм, ложно истолкованные и действительно путанные абзацы из Библии, откровенные политические интриги, цель которых провозгласить честолюбивого епископа планетарной системы новым папой или по меньшей мере добиться каких-то льгот от Нового Рима или Весса. Война бесконечная, а битвы грязные и мерзкие. Они изматывают меня духовно, морально, физически. После каждой я более всего похож на выжатый лимон. Я постучал пальцем по кожаному переплету. Тут иное. Ересь, разумеется, должна быть раздавлена, но я с нетерпением жду встречи с этим Лукианом и Удассоном. А какие великолепные иллюстрации! Арла, пролистывая путь креста и дракона, остановила взгляд на одной из них, едва ли не самой лучшей. Иуда, плачущий над драконами. Я улыбнулся, видя, что иллюстрация произвела на нее такое же впечатление, что и на меня. А потом нахмурился. Ибо понял, сколь серьезны трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Так оно, собственно, и получилось, когда истинно Христово прибыл в фарфоровый город Аммадон на планете Орион, где обосновался орден святого Иуды Искариота. Орион, планету земного типа с мягким климатом, колонизировали 300 лет назад. Численность населения приближалась к 9 миллионам. В Аммадоне, единственном крупном городе, проживало около 2 миллионов. Высокий уровень техники обеспечивался главным образом импортом. Промышленностью Орион похвастаться не мог. Люди, однако, там жили творчески, но сферой приложения их талантов было искусство, пышно расцветшее на планете. Одним из принципов тамошнего общества являлась свобода религиозных убеждений, но религия не была в почете. Большинство населения предпочитало полагаться на себя, а не на Бога. На Орионе сосуществовали 1,5–2 десятка различных религий, в том числе и единственная истинная католическая межзвездная церковь, не так давно располагавшая 12 храмами. Теперь их осталось 9. 3 других перешли под крыло быстро растущего ордена святого Иуды Искариота, который также построил еще 12 новых храмов. Епископ Ориона, темнокожий сухощавый мужчина с коротко стриженными черными волосами, не обрадовался моему приезду. «Дэмиен Харверис!» – изумленно воскликнул он, когда я появился в его резиденции. «Мы, разумеется, слышали о вас, но и представить себе не могли, что удостоимся чести увидеть вас, тем более принимать у себя. Число наше так мало!» «И продолжает уменьшаться», – прервал я его. «Поэтому господин мой, архиепископ Торгатон, и обеспокоился. А вот вы, ваше преосвященство, наоборот, похоже, абсолютно спокойны и даже не сочли нужным сообщить нам об активизации секты почитателей Иуды». Он было рассердился, но потом смирил гордыню. Рыцарь-инквизитор представлял немалую опасность даже для епископа. «Мы, разумеется, очень озабочены и прилагаем все силы, чтобы одержать верх над ересью. Если вы можете помочь нам советом, мы с радостью выслушаем вас». «Я инквизитор Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа», — сухо напомнил я ему. «И не раздаю советов, ваше преосвященство. Я действую. С этим меня послали на Орион. А теперь скажите мне, что вы знаете об этой ереси и о ее первом учителе, Лукиане и Удассоне?»
1: «Разумеется, отец Дамиен».
0: Епископ дал знак слуге принести поднос с вином и сыром, а затем начал излагать короткую, но динамичную историю культа Иуды. Я слушал, полируя ногти об алый лацкан пиджака, пока черная краска не засверкала, изредка прерывая рассказчика вопросом. И прежде чем он дошел до половины, я принял решение лично навестить Лукиана. Из всех вариантов возможных действий этот представлялся мне наилучшим. Да я и сам хотел повидаться с ним. Внешнему виду на Орионе придавалось немалое значение, поэтому я счел необходимым позаботиться о том, чтобы Лукиан сразу понял, с кем имеет дело. Надел лучшие сапоги, темные, ручной работы, из римской кожи, которые никогда не бывали в приемном покое Торгатона, строгий черный костюм с широкими лацканами и жестким воротником. На шее висел превосходный

0: огромный крест из чистого золота. Воротник скрепляла булавка в форме меча, также из золота, знак рыцаря-инквизитора. Брат Деннис тщательно выкрасил мои ногти, они стали черными, как эбонит. Затем зачернил веки и ресницы и покрыл лицо тончайшей белоснежной пудрой. Я сам испугался, посмотревший в зеркало. Столь грозный был у меня вид. Улыбнулся, но лишь на мгновение. Улыбка все портила. К собору Иуды Искариота я отправился пешком. По широким золотистым улицам Аммадона, окаймленным алыми деревьями. Шептуньи называли их горожане. И действительно, длинные свисающие с ветвей усики, казалось, что-то нашептывали легкому ветерку. Со мной пошла сестра Юдифь. Низенького росточка, хрупкая даже в комбинезоне с капюшоном, какие носили монахини ордена Святого Христофора. С добрым мягким лицом и чистыми невинными глазами. Я ей полностью доверял. Она уже убила четверых, пытавшихся напасть на меня. Собор отстроили недавно. Величественный, полный достоинства, он возвышался среди цветочных клумб и золотистой травы. Сады окружала высокая стена. Снаружи ее украшали фрески. Некоторые из них были оригиналами иллюстраций, которые я видел в книге «Путь креста и дракона», и прежде чем войти в ворота, я остановился, чтобы еще раз полюбоваться ими. Фрески покрывали и стены собора. Никто не попытался остановить нас в воротах. Мужчины и женщины гуляли средь клумб или сидели на скамьях под серебряницами и шептуньями. Мы с сестрой Юдифи гляделись, а затем зашагали к собору. И только начали подниматься по лестнице, как из массивных дверей вышел мужчина. Светловолосый, толстый, с окладистой бородой, в сутане из тонкой материи, не спадающей на ноги, обутые в сандалии. Нарисованные на сутане драконы несли на себе мужской силуэт с крестом в руке. Когда я поднялся по лестнице, мужчина поклонился мне в пояс.
1: «Отец Дамиен Харверис, рыцарь-инквизитор!»
0: Он широко улыбнулся.
1: «Приветствую вас во имя Иисуса и святого Иуды. Я Лукиан».
0: Я отметил про себя, что надлежит незамедлительно выяснить, кто из слуг епископа поставляет информацию культу Иуды, но лицо мое осталось бесстрастным. Все-таки прошел не один год, как я получил сан рыцаря-инквизитора, и подобных сюрпризов выпало на мою долю с лихвой. «Отец Лукиан Мо», — без улыбки пожал я протянутую руку. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов». Он же улыбнулся вновь.
1: «Конечно, конечно. Я в этом не сомневаюсь».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джордж Мартин. «Крест и дракон». Окончание. Мы прошли в просторный, но скромно обставленный кабинет Лукиана. Еретики не признают роскоши, с которой давно сроднились служители церкви. Из излишеств он позволил себе лишь одну картину на стене за его столом. Картину, в которую я уже влюбился. Слепой Иуда, плачущий над убитыми драконами. Лукиан тяжело опустился в кресло, указал мне на второе напротив стола. Сестру Юдиф мы оставили за дверями кабинета. «Я лучше постою, отец Лукиан», — ответил я, зная, что это дает мне определенные преимущества. «Просто Лукиан», — поправил он меня. «Или Лука, если предпочитаете. Мы не приемлем титулов». «Вы, отец Лукиан Мо, родившийся на Ариане, окончивший семинарию на Кетадее, бывший священник единственной истинной межзвездной католической церкви Земли и тысячи миров», — возразил я. «И обращаться к вам я буду, как требует того ваш статус, святой отец. И от вас жду того же. Это понятно?» «Да, конечно», — дружелюбно ответил он. «В моей власти лишить вас права приобщать святых тайн и отлучить от церкви за распространяемую вами ересь. На некоторых планетах я даже мог приговорить бы вас к смерти». «Но не на Ариане», — вставил Лукиан. «Нам свойственна веротерпимость. Кроме того, числом нас поболее». Улыбка снова заиграла на его губах. «Что же касается остального, нет возражений. Я уже давно никого ни к чему не приобщаю. Теперь я первый учитель. Долг мой — мыслить, указывать путь, помогать остальным обрести веру. Отлучите меня от вашей церкви, если это доставит вам удовольствие, отец Дэмиан. Ведь наша цель — осчастливить всех». «Вы изменили истинные вере, отец Лукиан». Я положил на его стол путь креста и дракона. «Но, как я вижу, нашли другую». Тут я позволил себе улыбнуться ледяной, внушающей ужас улыбкой. «С более нелепой выдумкой мне еще встречаться не доводилось. Но вы, наверное, скажете мне, что говорили с Богом, что Он поведал вам это новое откровение, чтобы вы могли очистить честное имя святого Иуды, не так ли?» Теперь уже Лукиан улыбался во весь рот. Сияющими глазами он поднял книгу со стола. «О, нет! Я все выдумал сам». «Что?» Я не мог поверить своим ушам. «Да, да, все выдумал. Разумеется, я пользовался многими источниками, в основном Библией, но, полагаю, большая часть креста и дракона — мое творение. И вы должны согласиться, получилось неплохо. Естественно, при всей моей гордыне я не мог поставить на титуле свое имя, но отметил, что она одобрена мною. Вы, наверное, заметили. На большее я не решился». На мгновение я лишился дара речи, но достаточно быстро пришел в себя. «Вы меня удивили. Не оставалось ничего другого, как признаться в этом. Я-то ожидал встретить безумца с больным воображением, убежденного в том, что он говорил с Богом. Мне уже приходилось иметь дело с такими фанатиками. Но я вижу перед собой улыбающегося циника, высосавшего из пальца целую религию ради собственной выгоды. Знаете, фанатики и то лучше вас. Вы же недостойны даже презрения, отец Лукиан, и гореть вам в аду целую вечность». «Я в этом сомневаюсь». Лукиан по-прежнему улыбался. «Да и ваша оценка неверна. Во-первых, я не циник. Во-вторых, не имею никакой выгоды от моего дорогого святого Иуды, честное слово. Будучи священником вашей церкви, я жил в куда большем комфорте. Я сделал все это, потому что таково мое призвание». Я сел. «Вы меня окончательно запутали. Объяснитесь». «А вот теперь я собираюсь сказать вам правду». Тон его показался мне странным. Он словно произносил заклинание. «Я лжец». «Вы хотите запутать меня детскими парадоксами», — насупился я.
1: «Отнюдь».
0: Опять улыбка. «Лжец. С большой буквы. Это организация, отец Дэмиан. Религия, если хотите. Великая и могучая вера. и я мельчайшая ее часть. Такая церковь мне не знакома.
1: Естественно.
0: Это тайная организация. Другого и быть не может. Вы понимаете, люди же не любят, когда им лгут. Я тоже, выдавил из себя я. На лице Лукиана отразилась обида.
1: Я же сказал, что это правда. Когда такое говорит лжец, вы можете ему поверить. Как еще мы можем доверять друг другу?
0: И вас много? Я уже начал догадываться, что Лукиан такой же безумец, как и любой еретик, и столь же фанатичен в своих убеждениях. Но у него был более сложный случай. Ересь внутри ереси. А долг инквизитора требовал докопаться до самой сути.
1: «Много», — кивнул Лукиан. «Столь много, что вы бы удивились, отец Дэмиан, узнав точное число. Но кое о чем я не решаюсь сказать вам».
0: «Так скажите то, на что решаетесь», — бросил я.
1: «С радостью!» — воскликнул Лукиан Иудасон. «Мы, лжецы, как и любая религия, принимаем несколько постулатов на веру. Вера, как вы понимаете, необходима. Есть положения, которые невозможно доказать. Мы верим, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Это один из наших догматов. Цель жизни — жить, сопротивляться смерти, возможно, даже бросить вызов энтропии».
0: «Продолжайте». Слова Лукиана против боли разожгли мой интерес.
1: «Мы также верим, что счастье есть благо, поиском которого надобно посвятить себя».
0: «Церковь не противится счастью», — заметил я.
1: «Неужели?» — удивился Лукиан.
0: «Ну да не будем спорить. Какую бы позицию ни занимала церковь в вопросе о счастье, она проповедует веру в загробную жизнь, высшее существо и требует выполнения жестких моральных норм».
1: «Истинно так». «Лжецы не верят ни в жизнь после жизни, ни в Бога. Мы принимаем Вселенную, как она есть, отец Дэмиан, со всеми ее жестокими истинами. Мы, кто верит в жизнь и ценит ее более всего на свете, должны умереть. А потом не будет ничего, кроме пустоты. В жизни нашей нет цели, поэтики, смысла. Не найдем мы этого и в нашей смерти. Когда мы уйдем, нас будут вспоминать лишь непродолжительное время, а потом забудут, словно мы и не жили. Наши планеты и наша Вселенная лишь ненадолго переживут нас. Все поглотит ненасытная энтропия, и наши жалкие усилия не уберегут нас от такого конца. Вселенная исчезнет, как будто ее и не было. Она обречена, приходящая. Вечность — понятие недостижимое».
0: Я сидел в кресле, а от слов Лукиана по моему телу пробегала дрожь. Рука моя гладила крест. «Мрачная философия и насквозь фальшивая», — прокомментировал я его монолог. «Такие мысли посещали и меня. Наверное, все мы должны пройти через это. Но на самом деле все не так. И моя вера защитила меня от подобного нигилизма. Вера — надежный щит против отчаяния».
1: «О, я это знаю, мой друг, мой рыцарь-инквизитор», — покивал Лукиан. «Рад видеть, что вы меня поняли. Вы почти стали одним из нас».
0: Я нахмурился.
1: «Вы ухватили самую суть», — продолжал Лукиан. «Истины, великие истины, да и множество тех, что поменьше, непереносимы для большинства людей. Мы находим защиту от них в вере. Моей вере, вашей, любой другой. И все трын-трава, пока мы верим искренне и непоколебимо в выбранную нами ложь».
0: Он прошелся пальцами по окладистой белокурой бороде.
1: «Наши психологи подсказали нам, что счастливыми ощущают себя лишь те, кто верит. В Иисуса Христа или Будду, переселение душ или бессмертие, в силу любви или платформу политической партии. Все едино, они верят и счастливы. Отчаиваются, даже кончают с собой другие, которые ищут истину. Истин много, а вот вероучений не достает. Слеплены они плохо, на скорую руку, полны ошибок и противоречий. Ошибки эти порождают в нас сомнения. Вера наша теряет опору, а вместе с ней от нас уходит и счастье».
0: Соображал я быстро и сразу понял, к чему клонит Лукиан Иудасон. «Ваши лжецы выдумывают вероучение.
1: Лукиан улыбнулся. «И самые разные. Не только религиозные. Подумайте об этом. Мы знаем, сколь сурова правда. Прекрасное куда более предпочтительно. Мы изобретаем прекрасное. Вероисповедание, политические движения, высокие идеалы, любовь и дружбу. Все это ложь, обман. Мы придумывали их и многое, многое другое. Мы совершенствуем историю, миф и религию. Делаем их более прекрасными, более ясными для восприятия. Разумеется, и ложь наша зачастую несовершенна. Слишком могучи истины. Но, возможно, придет день, когда мы предложим столь великую ложь, что в нее поверит все человечество. А пока приходится обходиться тысячами маленьких обманов. «Полагаю, до вас, лжецов, мне нет никакого дела», — ледяным голосом ответствовал я. «Вся моя жизнь посвящена одному — поиску истины». Лукиан снисходительно усмехнулся. «Святой отец Дэмиен Харверис, рыцарь-инквизитор, уж я-то вас знаю. Вы сами лжец. Вы усердно трудитесь. Ваш звездолет в постоянном движении. Вы посещаете планету за планетой и на каждой уничтожаете дураков, мятежников и всех тех, кто смеет сомневаться во лжи, которой вы служите. Если моя ложь хороша, зачем же вы покинули ее?» «Религия должна соответствовать культуре и обществу. Идти с ними рука об руку, а не противостоять им. Если возникает конфликт, противодействие, ложь рушится, а с ней исчезает и вера. Ваша церковь годится для многих миров, Святой Отец, но не для Ариана. Жизнь тут легка, ваша же вера сурова. Здесь любят и ценят красоту, предложить которую вы не можете. Поэтому мы улучшили вашу идею. Долгое время мы изучали эту планету, составили ее психологический профиль. Святой Иуда будет процветать на Ариане. Его судьба — многоликая драма, красивая, запоминающаяся. Эстетам она придется по душе. Жизнь его — трагедия со счастливым концом. На Ариане обожают такие истории. А драконы? Какой изящный штрих. Мне представляется, ваша церковь напрасно их не использовала. Удивительные, очаровательные создания. Существовавшие лишь в мифах, напомнил ему я. Едва ли. Он покачал головой. Смотрите сами. Губы его разошлись в улыбке. Все возвращается к вере. Можете ли вы знать, что в действительности произошло 3000 лет назад? У вас один Иуда, у меня другой. Мы оба опираемся на книги. Ваша правдивее? Вы впрямь в это верите? Я допущен лишь в первый круг Ордена Лжецов и не знаю всех наших секретов, но мне известно, что Орден наш очень древний. И я не удивлюсь, если окажется, что Евангелие написано такими же людьми, как и я. Возможно, Иисуса никогда и не было, как и Иуды. «Я убежден, что вы ошибаетесь», — возразил я. «А добрые сотни людей в этом здании искренне убеждены, что святой Иуда был таким и только таким, как написано в «Пути креста и дракона». Вера — это благо. Вы, наверное, не знаете, что с появлением на Ариане ордена святого Иуды число самоубийц сократилось на треть». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я медленно поднялся. «Вы такой же фанатик, как и любой еретик, когда-либо встречавшийся мне, Лукиан Иудассон. Я жалею вас, потерявшего веру». Встал и Лукиан. «Пожалейте себя, Дэмиен Харверис. Я обрел новую веру и счастлив. Вас же, дорогой друг, мучают сомнения, и душа ваша мечется, не находя покоя». «Это ложь!» Кажется, я сорвался на крик. «Пойдемте со мной». Лукиан коснулся маленькой пластины на стене, и картина, изображающая Иуду, плачущего над драконами, исчезла, открыв уходящие вниз ступени. подвале высился большой стеклянный аквариум, заполненный зеленой жидкостью. В ней плавало нечто похожее на человеческий эмбрион, состарившееся и инфантильное одновременно, с огромной головой и крохотным тельцем. От рук, ног, половых органов к стенам аквариума бежали трубки, исчезающие в каких-то машинах. Они-то и поддерживали жизнь этого уродца. Когда Лукиан включил свет, уродец раскрыл глаза. Большие, черные, они, казалось, заглядывали мне в душу. «Это мой коллега!» Лукиан похлопал по стенке аквариума. «Джон Азур Крест, лжец четвертого круга». «И телепат», — добавил я. На других мирах я сам организовывал погромы телепатов, в основном детей. Церковь учит, что сверхъестественные способности – происки дьявола. О них не упомянуто в Библии, но я всегда сожалел об убиенных. Джон узнал о вашем приходе, едва вы вошли в ворота, и сообщил мне. Лишь несколько человек знают о его присутствии в соборе. Помощь его для нас бесценна. Он распознает веру истинную и мнимую. В мой череп вживлен датчик. Джон может постоянно общаться со мной. Именно он вовлек меня в орден лжецов. Понял, что вера моя иссякает. Почувствовал глубину моего отчаяния. Уродец в аквариуме заговорил. Его металлический голос раздался из забранного решеткой динамика. «И я чувствую твое отчаяние, Дэмиен Харверис, опустошенный священник, инквизитор, задававший слишком много вопросов. Ты болен душой, устал, и ты не веришь. Присоединяйся к нам, Дэмиен. Ты долго, очень долго был лжецом». На мгновение я заколебался, задумавшись, а во что я действительно верю. Начал копаться в душе в поисках моей веры, того огня, что когда-то поддержал меня. Где она? Непреложность учения церкви. Где живший во мне Христос? Ничего. Ничего-то я не нашел. Я был пуст, выжжен изнутри бесконечными вопросами и болью. Но когда я уже открыл рот, чтобы ответить Джону Азуру Кресту и улыбающемуся Лукиану и Удасону, я нашел то, во что верил и верил всегда. Истина. Я верил в истину, даже если вера эта причиняла боль. «Он потерян для нас», — изрек телепат, носивший словно в насмешку имя Крест. Улыбка Лукиана потухла.
2: «Неужели? А я так надеялся, что вы станете одним из нас, Дэмиен. Ведь оставался один шаг».
1: Внезапно меня охватил страх, и я чуть не кинулся вверх по ступеням к сестре Юдифь. Лукиан рассказал мне слишком много, а я отверг его предложение. Телепат почувствовал и мой страх. «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дэмиен. Иди с миром. Лукиан не сказал тебе ничего особенного». Лукиан хмурился.
2: «Я рассказал ему немало, Джон».
3: «Да, но может ли он доверять словам такого лжеца, как ты?»
1: Маленький бесформенный ротик уродца изогнулся в улыбке. Большие глаза закрылись. Лукиан вздохнул и повел меня к лестнице.

0: Лишь через несколько лет я понял, что лгал именно Джон Азур Крест, а жертвой его лжи стал Лукиан. Я мог причинить им вред, что, собственно, и сделал. Причем мне не пришлось прибегать к особым хитростям. У епископа нашлись друзья и в правительстве, и в средствах массовой информации. Деньги помогли мне самому свести знакомство с нужными людьми. Прежде всего, я выдал местонахождение креста, обвинив его в том, что он использует свои сверхъестественные способности для воздействия на сознание последователей Лукиана. Мои друзья отнеслись к этим обвинениям вполне серьезно. Посланный к собору ударный отряд взял телепата под охрану, после чего его отдали под суд. Разумеется, он без труда доказал свою невиновность. Люди-телепаты могут читать чужие мысли лишь вблизи, а на большие, за редким исключением, просто не способны. Но встречаются они редко, их боятся, а крест еще обладал устрашающей внешностью. Короче, его оправдали по всем пунктам обвинения, но предложили незамедлительно покинуть Амадон. И он отбыл в неизвестном мне направлении, вполне возможно, что и на другую планету. У меня не было желания отправить его за решетку. Суда над ним вполне хватило, чтобы в стене лжи, столь любовно сложенной Лукианом и крестом, возникли трещины. Путь к вере тернист, но потерять ее можно очень легко, ибо малейшее сомнение начинает подтачивать, казалось бы, незыблемое основание. Мы с епископом трудились, не покладая рук, сея новые сомнения. Надо отметить, лжецы поработали на славу. Амадон, как и многие культурные центры, имел компьютерную систему, связывающую школы, университеты, библиотеки, и любой желающий мог зачерпнуть из кладези мудрости, накопленной цивилизацией за многие тысячелетия. И при проверке обнаружилось, что истории Рима и Вавилона чуть подправлены. Трижды я нашел ссылки на Иуду Искариота, в одной он упоминался как предатель, в другой как святой, в третьей как покоритель Вавилона. Указывалось также, что именно он построил висячие сады и приводился так называемый «Кодекс Иуды». А согласно сведениям, хранящимся в библиотеке Амадона, драконы исчезли на земле во времена Христа. Мы вычистили всю эту ложь, выбросили из памяти компьютеров, хотя для этого нам пришлось заручиться поддержкой полудюжины нехристианских миров. Только получив от них официальное уведомление, библиотекари и академики Амадона признали, что дело не в простом споре двух религий. К тому времени орден святого Иуды, выставленный на показ во всей своей неприглядности, таял на глазах. Лукиан Иудасон уже перестал улыбаться и в основном сердито хмурился. По меньшей мере половина его церквей закрылась, лишившись прихожан. Разумеется, ересь никогда не умирает полностью и окончательно. Потому что есть те, кто продолжает верить, несмотря ни на что. И по сей день «Путь креста и дракона» наверняка читают на Орионе, в фарфоровом городе Амадоне под сенью шептуний. Арлок Бау и истина Христова доставили меня на Вес через год после моего отъезда. Архиепископ Торгатон дал согласие на отпуск, о котором я просил его ранее. Я одержал еще одну победу. Жизнь церкви текла, как и прежде, а орден святого Иуды Искариота получил смертельный удар, оправиться от которого уже не мог. Прибыв на Вес, я полагал, что телепат Джон Азур Крест ошибся, недооценив силу рыцаря-инквизитора. Потом, однако, мне вспомнились его слова: «Ты не сможешь причинить нам вреда, Демиан». «Нам?» Ордену святого Иуды или лжецов? Он лгал, думаю, сознательно, зная, что я пойду до конца, но сокрушу путь креста и дракона. Но не было для него тайны и другое. Я ничем не задену лжецов, даже не решусь упомянуть о них. Как я мог? Кто бы мне поверил? Величайший заговор, древний, как сама история, попахивало паранойей, тем более, что доказательств-то не было. Телепат лгал первому учителю, чтобы тот отпустил меня живым. Теперь я в этом не сомневаюсь. Отдавая меня Лукиану, крест подставил бы под удары себя и лжецов. Пойти на такой риск он не мог. И пожертвовал Лукианом и Удасоном и его вымышленной религией. Пешками в большой игре. С тем я и покинул Вес, зная, что нет во мне другой веры, кроме как слепая вера в истину, которую я уже не мог найти в единственной истинной католической межзвездной церкви Земли и тысячи миров. Еще более я укрепился в этом за год отпуска, который провел в библиотеках Весса, Кетадея и Селии. Наконец я возвратился в приемный покой архиепископа. «Мой господин...» Я стоял перед Таргатоном на Энклари и Стуном в самой худшей паре обуви. «Я не могу больше выполнять ваши поручения. Прошу разрешить мне удалиться от дел».
1: «Какова причина?»
0: Легкая волна перехлестнула через бортик. «Я потерял веру». Он долго смотрел на меня, мигая и мигая.
1: «Ваша вера касается лишь вас и вашего духовника. Моя же забота — результаты. Вы — блестящий специалист, Демиан, и мы не можем отпустить вас».
0: Истина делает нас свободными. Но свобода зачастую холодна, пуста и пугающая, в то время как ложь несет и тепло, и красоту. В прошлом году церковь даровала мне новый звездолет. Я назвал его «Дракон».

0: Это был рассказ Джорджа Мартина «Крест и дракон».
1: И напоследок, друзья мои, так сказать, на сладкое. Рубен Дарио покрывала королевы Мэр. Однажды колесница королевы Мэр, выточенная из цельной жемчужины, влекомая по солнечному лучу четверкой жуков с агатовыми крыльями и золотым панцирем, скользнула в окошко мансарды. Там четверо тощих бородачей с отчаянием во взоре и вызовом в голосе проклинали судьбу. К тому времени феи уже роздали свои дары смертным. Одним достались волшебные палочки, коснешься сейфа, и он уже полон. Другим чудесные колосья, чтобы лучить из них бриллианты. Третьим волшебные стекла, сквозь которые видны в недрах матери земли золото и самоцветы. Иных феи одарили густой шевелюрой, иных голиафовой силой. Кому достался молот плющить раскаленное железо, кому резвые ноги и крепкие пятки для бешеной скачки, когда вьются конские гривы и ветер сечет лицо. Эти четверо проклинали судьбу. Одному на роду была написана глина, другому – палитра, третьему – мелодия, четвертому – лазурь. Королева Мэп прислушалась. Заговорил первый. «Что за мука, единоборство замысла и мрамора? Передо мной глыба, а при мне лишь резец. У тебя есть гармония, у тебя свет, у тебя вдохновение, у меня лишь мечта, божественная, дивная Венера, сияющая снежной наготой под лазурным куполом». Костной материи я жажду дать форму, пластичность, линию. Пусть потечет по жилам статуи прозрачная кровь богов. Я храню дух Эллады и люблю ее плоть, бегущую нимфу и фавна, простершего руки. Офигей, властелин и полубог вечно прекрасного мира, под взглядом твоим красота сбрасывает роскошный хитом, являя белоснежное совершенство формы. Ты ранишь мрамор, укрощая его, но перестук твоего молотка ритмичен, как стих. Цикада, любимица солнца, скрытая молодыми виноградными лозами, славит тебя.

Златокудрый бог, светоносный Аполлон, державно величавая Минерва, они твои. Подобно магу, ты превращаешь камень в образ, слоновый бивень в пиршественную чашу. Как нестерпимо ощущать свое ничтожество у подножия твоего величия. Где оно, достославное твое время? Больно жалят взгляды современников. Прекрасен идеал, открывшийся мне, но жалки мои силы. Беру резец и чувствую отчаяние. Заговорил другой. Сегодня же выброшу кисти. К чему радуга? К чему вся эта многоцветная палитра расцветшего поля, если в итоге картину не выставят в салоне? Чего я достигну? Я искушен во всех живописных школах, во всех манерах и направлениях. Я писал обнаженное тело Дианы и лик Мадонны. Поля и леса дарили мне свои цвета и оттенки. Как влюбленный я ловил каждое движение светотени, как любовник ласкал ее отцветы. Я молился обнаженной натуре во всем ее великолепии, ее чистейшей белизне и легким теням. Нимбы святых и крылья херувимов трепетали под моей кистью, но тяжким было пробуждение. Завтрашний день продать за гроши Клеопатру, чтобы купить кусок хлеба. А ведь я мог бы в горячке вдохновения начать великую картину, которую ношу в себе. Заговорил третий. Давно прикована моя душа к миражу симфоний, и я боюсь очнуться. Мне внятна всякая гармония, от лиры Керпандра до мощного взлета оркестровой фантазии Вагнера. В мои пророческие минуты мне брезжил идеал. Как древний философ я слышал музыку сфер. Все шорохи созвучны, все отзвуки сливаются в аккорды. Весь мир способный вместить мои хроматические гаммы. Трепетание луча рождает гимн. Шелест леса будет в моей душе свой отклик, свою мелодию. И грохот бури, и птичье пение все сливает воедино бесконечная каденция. А оглянешься вокруг, ни души, и только глумится толпа, да маячит впереди решетка желтого дома. Заговорил последний. Все мы испили ионической влаги, но, как и прежде, недосягаем идеал, недосягаема лазурь, а нам суждено вечно стремиться к вечному свету. Есть у меня стихи, как мед, есть как золото, и есть как раскаленное железо. Я амфора с небесным бальзамом, любовью. Голубки, звезде, ветки и ирису всем открыто мое сердце и жилище. Взмахнув орлиными крыльями, я взмываю ввысь и усмиряю бури. Сближаются губы и встречаются рифмы. Звучит поцелуй и рожается стих. И кто увидел мою душу, знает мою музу. Люблю эпос, люблю его доблестное дыхание, колышущие стяги над войском и плюмажи. Люблю лирическую песнь, дар божеству или любимый. Люблю эклоги, где дышат вербенные тмины, божественный вол, увитый гирляндами роз. Бессмертно было бы произведение, которое я мог бы создать, но меня гнетет нищета и мучит голод. И королева Мэп, приподнявшись в колеснице, выточенной из цельной жемчужины, взмахнула покрывалом, едва ощутимым, словно сотканным из дыхания снов, сладких снов, и жизнь сквозь него виделась в розовом свете. Всех четверых, тощих, отчаявшихся и дерзких, укрыла она покрывалом, и печаль покинула их, ибо в груди поселилась надежда, а в голове веселое солнце и лукавый бесенок гордыни, который тешит бедных художников в минуту отчаяния. И с тех пор в мансардах блаженных неудачников царят лазурные сны, и день грядущий мнится лучезарным, и смех гонит печали, и кружится шальная франдола перед белым Аполлоном, пестрым холстом, веткой скрипкой, и вы

0: Уильям Тен, девушка с сомнительным прошлым, и Джордж.
1: «Но вы же знаете Джорджа. Только что в комнате не было ничего, утверждает он, кроме него самого, его ТВ, его видеомагнитофона и венецианского окна, из которого видно полгорода. А уже через мгновение появилась красивая рыжеволосая девушка в чем-то вроде блестящего красного комбинезона». Она парила в воздухе у него над головой. Не на самом деле парила, не плавала, а типа лежала, раскинув ноги и глядела на него вниз. «Ну, вы же знаете Джорджа». «Она издавала мелодичные звуки, — говорит Джордж. — Или, может быть, что-то еще издавало эти звуки, словно маленький синтезатор, которого одолела икота. А потом девушка исчезла». Джордж говорит, около 3 секунд все было спокойно, только он сам, его ТВ, его видеомагнитофон, потом снова икота, икота, и вот уже она сидит на кушетке рядом с ним, в красном переливчатом комбинезоне и с умопомрачительно длинными ногами. Думаете, он растерялся? Считаете, поди, что если девушка таким вот образом возникнет в вашей комнате, у вас язык должен присохнуть к гортани? Но вы же знаете Джорджа. «Может, немного джина и самую малость вермута?» Девушка удивленно вытаращила на него глаза, открыла рот и кивнула. «Оливок у меня нет», — продолжал Джордж, вставая. «Зато есть такой классный зеленый лук. Тебе понравится». Девушка снова кивнула и потерла что-то у себя на груди. «Между прочим, очень симпатичной груди», — говорит Джордж. «Ты очень добр», — сказала она. «По правде говоря, я этого не ожидала. Ты очень-очень добр».
0: «Почему бы и нет?» — сказал Джордж. Смешивая у бара выпивку, он внимательно разглядел гостью. Она все еще таращилась на него. Большие карие глаза и очень симпатичная грудь. «Красный комбинезон на самом деле вовсе не был комбинезоном», — заметил он. «Да и цвет он был не красного», — говорит Джордж. «А что-то наподобие красного, если вы понимаете, что он имел в виду. Я нет». Джордж говорит, все это напоминало розоватый туман, который подрагивал над выступающими частями ее соблазнительного тела. И в этом тумане через каждую пару дюймов неожиданно то возникали, то исчезали крошечные розовые шишечки. Никаких застежек он не заметил.
2: «Джордж Райс?» – спросила девушка неуверенно.
0: Голос у нее тоже приятный, глубокий, с придыханием, то, что называют грудным.
2: «Ты Джордж Райс?»
0: «Точно. Ты нажала на правильную кнопку», — ответил Джордж. «Тебе нужен Джордж Райс, малышка, и вот он перед тобой, Джордж Райс, собственной персоной». Он поставил поднос со стаканами на свой навороченный столик, или как там у него эта штука называется, рядом с кушеткой. Видеомагнитофон все это время прокручивал через телевизор Касабланку, но он его выключил. Девушка взяла свой стакан, сделала глоток, скорчила гримасу и кивнула. Хлебнула еще раз и снова кивнула.
2: «Я Антуанетта Данелли. Это какой год? 1994? 1995?»
0: «Пока еще 94-й», — ответил Джордж. Теперь он разглядел ее как следует. Бесспорно, девушка была хороша чертовски.
2: «Ты путешествуешь во времени, я правильно понимаю?» «Первый раз. Самый первый».
0: «А ты что ли изобретатель путешествий во времени?»
2: «Одна из них», — ответила девушка.
0: Она опустила стакан и некоторое время пристально разглядывала стекло, поворачивая то так, то эдак. Потом слегка вздрогнула, сделала долгий выдох и повернулась к Джорджу. Она сидела, твердо упираясь ногами в пол, не так, как обычная девушка сидела бы на кушетке, вся изогнувшись. «Ну, вы понимаете, о чем я!»
2: «Нас 5, — объяснила она. — Я самая молодая, самая здоровая, самая уравновешенная. И у меня есть очень веская причина, чтобы отправиться в первую логически обоснованную область, которую мы себе наметили, в это время и это место».
0: «Веская причина?» Джордж поболтал в стакане его содержимое, вы знаете, как он это делает, задумчивым, даже немного сердитым видом.

0: Но как бы он при этом не выглядел, ощущение было такое, говорит он, словно в груди у него была дыра, и он дышит через нее. Я что ли? Девушка подошла к венецианскому окну и поглядела вниз с высоты что-то около 20 этажей. Похлопала по стеклу и даже царапнула его ногтем. «Стекло?» «Оно самое», — ответил Джордж. «Стекло». Он хотел отпить немного джина, но почувствовал, что не может глотать. «Это причина... я?» «В смысле, я — это причина?» Она вернулась к кушетке и уселась на нее. Обхватила руками колени, подтянула их к животу и принялась покачиваться туда и обратно, как самая обыкновенная девушка.
1: «Да, меня всегда разбирало любопытство. Каким ты был в молодости? Что ты сейчас смотрел по телевизору? Выпуск новостей? Разве цветной телевизор еще не изобрели?»
0: «Конечно, изобрели, он и есть цветной. Никаких выпусков по ТВ я не смотрю. Это было кино. «Касабланка». Оно черно-белое, фильм 30-40-х годов. Мне не нравится новый цветной вариант».
1: «Но почему я? Что я такого сделал? В смысле, сделаю? Ох, черт, как сказать-то? Где там это твое время? Что такого особенного обо мне известно? Почему я? Да, почему я?»
0: Она укоризненно покачала головой.
1: «Не надо столько вопросов. Пожалуйста, будь хорошим. У меня мало времени до того, как спирилликс упадет. И кожедром пока еще очень слабый. Мне нужно многое увидеть и о многом расспросить, а я должна все это время измерять хронаты в этой комнате. Так что будь хорошим. Пожалуйста, постарайся не быть эгоистом. Сдержи свое любопытство».
0: Джордж поглядел на Антуанетту, на эту Антуанетту Данелли. Что, черт возьми, она себе воображает?
1: «Однако», — подумал он, — «однако, у нее такое восхитительное тело, и, по всей видимости, она располагает интересной информацией о нем. Лучше быть послушным. Потом, может быть...»
0: «Постараюсь», — сказал Джордж, раскидывая руки в широком жесте, как бы подчеркивающем его искренность. «Постараюсь не быть эгоистом и сдерживать свое любопытство.
1: Это будет трудно, но я постараюсь. А вообще-то вопросы мне позволено задавать? Типа, откуда ты, из далекого будущего?»
0: Она кивнула.
1: «Столетие. Почти. Нам казалось, столетия достаточно, чтобы избежать всяких сложностей. Ну, ты понимаешь. И в то же время это выглядит как самое настоящее путешествие в прошлое».
0: «Выглядит в глазах кого?»
1: «Ох, института, ясное дело. И других людей в этом роде. Но, конечно, еще одной причиной был ты. Для меня, по крайней мере».
0: «Конечно». Итак, они снова вернулись к Джорджу. Но разве он не обещал сдерживать свое любопытство? Вот дерьмо! Он с трудом сдержал желание послать ее куда подальше и измерять свои хронаты хотя бы.
1: И потом его словно ударило. Дерьмовое дерьмо! Она разыскивала именно его, никого другого. С ее точки зрения в Джордже было что-то очень-очень особенное. Быть таким знаменитым и не знать, по какой причине. Быть настолько знаменитым, что первая же путешественница во времени к нему, как только у нее возникла такая возможность. Значит, это что-то из ряда вон уровня Моисея, Шекспира, Эйнштейна, а может, еще более выдающиеся. Его автограф, что может быть ценнее? Открытка, которую он только что накорябал Лоне Сант-Анджело, отдыхающему в Швеции, на каком-нибудь будущем Сотбис за нее могли дать бешеные деньги. А сведения о том, где он собирался этим вечером пообедать, могли стать информацией, за которую через столетие его биограф снимет с себя последние штаны.
0: Если уж на то пошло, он и сам отдал бы последние штаны, чтобы понять. Оказывается, он способен сделать что-то такое, что и спустя столетие, уже после его смерти, будет вызывать интерес всего мира. Что это?
1: Что?
0: Он должен выяснить. И Антуанетта Данелли – ключ к этой загадке. Ему чертовски повезло. «Она, в конце концов, всего-навсего девушка», — говорит Джордж. «Ну, вы понимаете, заведи разговор о том, о другом, и когда коснешься правильной темы, она не сможет не среагировать».
1: «Так, с чего начать?»
0: Он подошел к книжному шкафу и взял с верхней полки свою флейту, говоря, как бы, между прочим: «Значит, ты с конца 21-го столетия. Должно быть, там очень здорово жить.
2: Вовсе нет, она засмеялась. Для нас наше время все равно, что для вас ваше. За исключением разве что...
0: Ну, лучше мне не вдаваться в подробности.
2: Как бы то ни было, большая часть того, что важно для нас, зародилась еще в вашем периоде. Ну, знаешь, компьютерная сеть, выкуп контрольного пакета акций за счет кредита, перестройка генов и прочее в том же духе.
0: О, конечно, конечно. Он сдул пыль с флейты, поднес ее к губам и сыграл пару тактов из зеленых рукавов.
2: Ну, а как тебе это?
0: И стал наигрывать что-то роковое. Помните ту, которую они с Лестером Питштейном написали и пытались продать года 4 назад?
2: Играя, он время от времени поглядывал на нее.
0: Собственно говоря, сейчас это было проще простого. Она встала с кушетки, подошла к книжному шкафу и стояла теперь рядом с Джорджем. Складывалось впечатление, что ее гораздо больше заинтересовали книги, чем его игра.
2: «Это недавнее?» – спросила она наугад, вытянув с полки триллер и открыв его на странице с именем автора. «Он по-прежнему пишет только крутые детективы?»
0: Джордж отложил флейту и налил себе снова. Ему уже стало ясно, что она не слишком привыкла к спиртному. Выпила всего-то ничего и вот уже разрумянилась. Поверьте, в таких делах Джордж разбирается.
2: «Я как-то тоже начинал писать триллер», — сказал он, все еще надеясь выгрести на правильную тему.
0: «Хочешь посмотреть первую главу?»
2: «Ну, а где у тебя туалет?»
0: Она закрыла за собой дверь. Джордж сел и всерьез задумался. Очевидно, это не музыка и не литература. Он знаменит в какой-то другой сфере, но какой? Ну, возможностей хватало.
2: Деньги?
0: Может, он стал одним из величайших мультимиллионеров всех времен? Может, стоит завести разговор об акциях и бонах?
2: Конечно, только спокойно, спокойно.
0: Эй, разве не странно, что акции предприятий общественного пользования сегодня пользуются таким спросом? Или
2: как ты относишься к 4-летним облигациям, детка?
0: Чушь. Нет, рассуждая логически, нужно искать то, с чем он действительно экспериментировал, в чем на самом деле был хорош. Тем временем он подлил ей еще побольше. Взял зеленый лук и достал из холодильника, что подвернулось. Ну, вы знаете, тарелку острой салями, немного жгучих перчиков, в этом роде. И все расставил рядом с ее стаканом. Снова включил Касабланку, а вдруг, чем черт не шутит, и тут же выключил видео. Это была сцена в аэропорту с Конрадом Фейтом и Клордом Рейнольдсом, не говоря уже о Бергман и Боге. «В этой сцене все построено на самоотречении», — говорит Джордж. «Настроение самоотречения — это тупик, как ему кажется».
2: Вернувшись, она увидела салями и сморщила губки. «Я думала, вы против таких вещей. Здесь же полным-полно этого, как его, флогистона, да?»
0: Она откусила кусочек.
2: «Однако вкусно».
0: Джордж обрадовался, когда она запила колбасу хорошим глотком джина с вермутом.
2: «Флогистон? О чем это ты?» «Хлорикол, флогистерон, что-то в этом роде. Ну, у вас есть еще распространенный такой предрассудок, что если эта штука есть в еде, то рано умрешь».
0: «А, холестерин! Нет, меня это не волнует. По крайней мере, в моем возрасте. Попробуй перчики, они тоже вкусные». И пока она пробовала перцы, он продолжал зондаж на предмет того, какой из интересов сделал его знаменитым. Их было немало. Единственное, что, казалось бы, заинтересовало ее, это пара шуточных стихотворений, которые он написал для юмористического журнала еще в колледже. Однако очень быстро выяснилось, что дело вовсе не в стихах. Ее внимание привлекла выполненная карандашом и чернилами карикатура на Джорджа на странице со стихами. Антуанетта разглядывала ее, поворачивая то так, то эдак, и выглядела очарованной. «Это не я рисовал», — пояснил Джордж. «Кто-то, не помню имени, случайно забрел в офис. По-твоему, хорошо сделано?»
2: «Не особенно. Просто сходство очень заметно».
0: «Сходство? Ты имеешь в виду между мной тогда и мной сейчас?»
2: «Нет, между тобой тогда и им потом. Им в твоем возрасте».
0: «Им? О ком ты?»
2: «О твоем отце. В возрасте 20 лет вы очень похожи».
0: Ты видела фотографию моего отца?

0: покой!» — взвизгнула она.
1: «Ох, как чудесно, как неожиданно!»
0: «Вот тогда-то, — говорит Джордж, — перед ним что-то забрезжило. При чем тут его родители? Ну, если человек очень знаменит, не может быть не написано множество его биографий. Там есть и главы о родителях, и их портреты. Ну, вы понимаете, всякие интересные материалы о его, так сказать, истоках». Она все еще мурлыкала над фотографией его матери. «А ведь это было, — говорит Джордж, — самое обычное студийное фото». Он слушал ее охи и ахи, ну, как это обычно делают девушки, когда их что-то приводит в восторг. И потом внезапно она кое-что сказала, он даже ушам своим не поверил.
1: «Подумать только, мой предок!» –
0: пролепетала она.
1: «Мой собственный предок!»
0: «Твой что?»
1: «Мой предок! Моя прапрабабушка!»
0: Джордж говорит, что услышанное подействовало на него сильнее, чем джин на нее. Говорит, он стал весь какой-то ватный. «Твой предок», — выдавил он из себя спустя какое-то время. «Значит, я...»
1: «Мой прапрадед, точно!»
0: «Как поживаешь, прапрадедушка?» С торжественно-комичным выражением лица они обменялись рукопожатием. Джордж говорит, рука у него была как тряпочная. «Именно поэтому тебе захотелось на меня посмотреть?» – спросил он. Этот вопрос, казалось, слегка вывел ее из душевного равновесия. «Главным образом», – ответила она, подумала секунду-другую и состроила гримасу. «Отчасти». Естественно, Джордж принялся еще внимательнее разглядывать ее. Вроде бы присутствовало некоторое фамильное сходство, но кто знает, может, ему это только кажется. С другой стороны, в семье не было рыжеволосых. По крайней мере, он никого не мог припомнить. А у Антуанетты Данелли волосы были ярко-рыжие, пламенеющие, почти оранжевые. Ну, может, ему предстоит жениться на какой-нибудь рыженькой или его сыну или внуку. А он ведь уже почти решил ее...
1: Ну, это самое. Свою собственную праправнучку.
0: С ума сойти. И потом у него мелькнула мысль, а почему, собственно, с ума сойти? Во-первых, кто узнает? Во-вторых, можно ли это считать кровосмешением? Она ему гораздо более дальняя родственница, чем, скажем, троюродная сестра. А никому не запрещается заниматься любовью с троюродной сестрой. Какая редчайшая возможность. Шанс заняться любовью не с ней, со следующим столетием. Кому, скажите, когда-нибудь выпадала такая удача? Он снова подлил ей и сам хлебнул немного, просто чтобы и дальше продолжать видеть все в правильном свете. Опять же, ему необходимо выудить у нее кое-какую информацию. И он знал, что сможет. Если ему удастся раскрепостить ее настолько, чтобы затащить в постель, 9 шансов из 10, что она выложит ему все, что его интересует. Нигде язык не развязывается так хорошо, как в койке после того. Ну, вы знаете Джорджа, он в этом деле мастак. Хочешь взглянуть на фото, где они оба вместе?
1: Ох, да!
0: Это в спальне. Возьми с собой стакан. «И она послушалась!» — говорит Джордж. Он достал свадебную фотографию родителей из ящика трюмо, и пока она кудахтала над ней, обхватил ее за талию, и потом она быстро допила остатки своего питья, а он быстро чмокнул ее в шею и заскользил губами вниз. Он говорит, ему даже не пришлось подталкивать ее к постели. Она в нее просто упала. Большую проблему представлял собой этот комбинезон, который на ней был надет. Джордж говорит, когда он бился, чтобы снять его, ему вспомнилось, как еще подростком он впервые пытался стянуть с девочки лифчик, страстно целуя ее, но в то же время действуя обходительно, как настоящий светский человек. Красная ткань никак не желала слезать с Антуанетты, за что бы он ни тянул и куда бы ни засовывал пальцы. Не за что ухватиться, нечего подцепить. Ей пришлось сделать это самой. Как той первой девочке с тем первым лифчиком. Она просто приложила палец к одной из крошечных шишек или кнопочек, и пють, вся одежда съежилась до маленького красного шарика у нее на правом плече. Теперь ничто не мешало им заняться делом. «Хороша ли она была?» «Не очень», — говорит Джордж. «Ну и не совсем плоха, просто не очень хороша». Он говорит, «в 21-м столетии секс претерпел мало изменений по сравнению с нашими временами».

0: вы преуспели в нем в одном столетии, то преуспеете и во всех прочих, так он считает. Может, два самых больших отличия в том, сколько одежды нужно с себя снять и каким образом сделать так, чтобы не залететь. Она выглядела девочкой разумной, и он решил, что может довериться ей в последнем вопросе. «А как же все-таки насчет кровосмешения?» – спросил я его. «Ну, он говорит, заниматься любовью со своей праправнучкой из 21-го столетия почти то же самое, что заниматься любовью с модельершей из соседнего подъезда. Если он что говорит, так оно и есть, но вы же его знаете». Они трахнулись 2-3 раза, и после каждого она как будто становилась чуть-чуть пьянее. Когда все закончилось, и они отлепились друг от друга, Джордж принялся разглядывать ее. «В самом деле, прекрасное тело. И знаете что? Она все еще стискивала в руке фотографию его родителей. Собственно говоря, еще несколько секунд назад она вместе с ней каталась по простыне». Он встал, забрал фотографию и убрал ее обратно в ящик. «Такая вот Антуанетта Данелли». Она все еще тяжело дышала.
1: «Просто фантастика», — сказала она. «Ты необыкновенный, мистер Джордж Райс».
0: «Спасибо», — ответил он с самодовольной ухмылкой. «Мой отец благодарит тебя, моя мать благодарит тебя, и я благодарю тебя». Он взял стакан с ночного столика и протянул ей. «Пусть и дальше раскрепощается». Она отпила немного. «Знаете, секс у меня всегда вызывает жажду». Подняла руку и взглянула на пульсирующее черное пятнышко на внутренней стороне запястья.
1: «Ох, уже поздно», — сказала она.
0: Джордж решил, что теперь самое время сделать ход. «Сейчас или никогда».
1: «Ты ведь не уйдешь, хотя бы не намекнув мне», — прошептал он. «Ну, вы знаете, как Джордж это умеет. Всего лишь намек, а?»
0: Она пробормотала что-то в шарик на своем правом плече и снова фьють, красный комбинезон вскипел и обхватил ее тело, ну, типа того. Чувствовалось, что соображает она с трудом.
1: «Ты очень, очень хорош», — усмехнулась она. «Даже знаешь, как спросить о том, о чем не имеешь права спрашивать».
0: «Не имею права? Да ладно тебе». Он наклонился и поцеловал ее. «Я заслужил это право. Право прапрадеда». Она засмеялась. «Замечательный у меня прапрадед». Они вместе вернулись в гостиную. Чувства переполняли его. Было совершенно очевидно, что она не может отказать ему, не может скрыть правду. Наверное, у него был чуть-чуть самодовольный вид, но вы же знаете Джорджа.
1: «Давай, выкладывай. Почему ты так стремилась увидеть меня? Что во мне такого особенного?»
2: «Ну, начать с того, кто такие, в смысле, кем были твои родители, с их достижений».
0: «Мои родители? О чем ты? С ними, конечно, все было в порядке, жизнь свою они прожили как надо, но ничего выдающегося не сделали. Какие такие достижения?»
1: «Ну, взять хотя бы критическую монографию твоей матери о традиционном романе. Прекрасная вещь».
0: «Ты имеешь в виду мамину книгу?» «Ох, нет, она и опубликовать-то решила ее лишь под давлением прессы. Заплатила 4000 долларов, но книга вышла только через год после ее смерти». Антуанетта пожала плечами.
1: «Да? А у нас она по-прежнему в дефиците. Самое конструктивное исследование традиционного романа 20-го столетия. Все остальные лишь подражают ей».
0: «Господи! А па? Бедный, старый, придурковатый па. Только не надо о его коллекциях спичечных коробков или банок из-под пива. Эй, только не это!» Девушка прикоснулась к паре шишек на своем костюме. Послышалось что-то вроде звона колокольчиков.
1: «Ну, — сказала она, — если ты имеешь в виду 7 его знаменитых коллекций, те, которые он оставил филиалу местной публичной библиотеки, если ты их имеешь в виду, то это как раз то, о чем я хотела тебе сказать».
0: «Знаменитых? Ты сказала знаменитых? Эти паршивые коллекции! К нам и в подвал ты не зайдешь, потому что все там завалено этим хламом».
1: «Да, я сказала знаменитых».
0: «Конечно, это в той же степени относится к сопроводительной монографии, что и к самой коллекции. Почти во всех университетах читают 2-годичный курс, основанный на этой монографии. Популярная культура и ее индустриальная основа. Точнее, только половина курса основана на монографии твоего отца, вторая половина касается теории музыки, которую впоследствии разработает один из твоих детей».
3: «Что еще за один из моих детей? Сколько у меня будет детей? Кем они?»
1: «Нет, я не могу входить в такого рода детали будущих событий. Ты ведь понимаешь, почему?»
0: Она силой потерла красноватую шишку, и позвякивание приобрело отчетливо различимый ритм, очень похожий на икоту.
1: «Мне и самой хотелось бы рассказать тебе побольше,
2: В особенности о моей бабушке, одной из твоих внучек. Именно ее исследования скорости света, прежде считавшиеся постоянной, легли в основу всей моей работы в области путешествий во времени. Хотя теория ее кузена, я бы сказала, тоже очень...
4: Кузен? Еще один из моих потомков? Только послушай, что ты говоришь? Получается, что начиная с моих родителей, у нас просто черт знает какая семейка.
2: О да, вот такая семья. Генетический восторг, евгеническая фантазия. Семья, которую изучали с той же тщательностью, что и семью Баха в Германии.
1: Теперь она играла пальчиками по всем своим розовым шишкам. Туда и обратно, вверх и вниз. Мелодия звучала все громче. Но Джордж не обращал на это никакого внимания. Он весь трепетал, почувствовав, что вот-вот доберется до истины.
2: И изо всей этой знаменитой семьи ты выбрала только меня. Меня ты захотела увидеть. Одного меня.
1: Полностью сосредоточившись на своих шишках-кнопочках, при этих словах она подняла взгляд немного раздраженно. «Конечно, именно тебя я хотела увидеть. Ты самый интересный среди всех остальных».
2: Джордж схватил ее за плечи и хорошенько встряхнул. «Почему? Ты должна мне сказать, почему? Что такого я сделал? Что сделаю? Пожалуйста!»
1: Она с силой оттолкнула его. Джордж говорит, она оказалась совсем не слабой для женщины своих габаритов.
2: «Пожалуйста, ты расплавишь спирилликс. Он и так быстро снижается».
1: Джордж, однако, был непреклонен.
2: «Давай, не увиливай, скажи мне, почему? В чем моя особенность?»
1: Он говорит, голос у него внезапно охрип. Практически он кричал шепотом. Она оторвалась от своих кнопок и поглядела на него.
2: «Не понимаешь?»
1: «Нет, не может быть. Уверена, ты знаешь».
2: «Что знаю? Что особенного во мне? Что?»
1: «Из всей семьи, если взять несколько поколений, ты единственный, кто не добился ничего, абсолютно ничего. И как только мне представилась такая возможность, я просто должна была выяснить, почему».
2: «Ничего? Совсем ничего?»
1: Джордж говорит, во рту у него возник привкус перца.
2: «Совершенно ничего. Я всю жизнь ломала голову над этим вопросом, и не я одна. Столько статей, гипотез. А я знала ответ уже через 2 минуты после того, как появилась здесь. Это же очевидно».
4: «Очевидно?»
1: Джордж говорит, что он уже каркал.
2: «Да?
1: Ты просто слишком хорошо умеешь добиваться своего». Она махнула рукой в сторону спальни.
2: «То, как тебе удалось заманить меня туда, и то... Ни для чего другого не остается места, понимаешь?»
1: Теперь музыка звучала очень громко и быстро. И вдруг девушка исчезла. Джордж говорит, точно пузырь лопнул, хотя на самом деле никакого пузыря не было. «Вот и все. Я имею в виду, это все, парни. Согласитесь, очень странная история. Не каждый может рассказать о себе такое. Но Джордж говорит, Антуанетта Данелли кое в чем не права. Он говорит, запись чертовски хорошо показывает, что кое в чем он все же на высоте. Говоря это, он усмехается точно кот. Ну, вы же знаете Джорджа».

0: Сергей Игнатьев. Сердце инженера. Часть первая.
1: Ready, steady, go!
0: Храбро выдохнул балалайка. Молот двумя руками нацелил ему в грудь магнум с глушителем. Раздались два отрывистых хлопка. Балалайка, раскинув руки, повалился на диван, разметался всеми своими бело-синими дредами и леопардовыми полами пальто, закатив глаза и обиженно выпятив толстые негритянские губы. В комнате запахло чем-то химическим, с резкими миндальными нотками. Над диваном медленно оседала мелкая серая труха. Молот потянул носом и чихнул.
1: «Зараза!»
0: — пробормотал он, потирая нос кулаком, в котором сжимал пистолет. «Будь здоров!» — бросил я автоматически. «Тихо!» — требовательно поднял ладонь шеф. Балалайка растянул лиловые губы, по-змеиному подсокал языком, испустил шипение, пошевелил растопыренными темными пальцами. Бельмы его закачанных глаз были уставлены прямо на шефа.
1: «Я вас приветствую!» — проскрежетал он новым незнакомым голосом. «Как мне вас называть?»
0: «Можете звать меня инженером», — сказал шеф. Я и не успел заметить, когда вместо протертых джинсов и черной майки с логотипом Аморфиса на нем появилась белая рубашка и светло-серый костюм с жемчужным отливом.
1: «Моя фамилия Полянский»,
0: — проскрежетал незнакомец губами балалайки. Шеф приветливо кивнул, хотя это была явная ложь. «Я слушаю вас, господин Полянский».
1: «Мне рекомендовали вас, господин инженер»,
0: транслировал балалайка. Его левое колено нервно подергивалось.
1: «Лица, которые остались очень довольны вашим прошлым проектом. Впрочем, наверное, стоит перейти сразу к делу, без вступления».
0: «Слушаю вас самым внимательным образом», — заверил шеф. Я смотрел на распростертое тело балалайки, на его шевелящиеся лиловые губы, слушал незнакомый голос и представлял себе его обладателя. Наверняка такой лысенький, пузатый дедок, выходец из партийной номенклатуры, крепкий хозяйственник. Такой все держит на карандаше, своего не упустит. Как бы ни возникло проблем.
1: «Четыре цели», — говорил Полянский. «Мои специалисты уверены на 100%, и у меня нет причин сомневаться. Все четыре, так сказать, роют к нам, как это будет по вашей терминологии?»
0: «Мы тоже называем это норами», — улыбнулся шеф. «Норы Гардримуса».
1: «Ну да»,
0: — сказал невидимый Полянский.
1: «Ну да. Так вот, хотелось бы решить этот вопрос в кратчайшие сроки, а?»
0: «Сутки», — сказал шеф. «Условия оплаты вам известны».
1: «Совершенно верно. Ориентировки вам передаст мой связной. Я так понимаю, он уже где-то там, с вами?»
0: «Да, он здесь», — подтвердил шеф, рассматривая разметавшегося по дивану балалайку.
1: «На этом все»,
0: сказал Полянский губами балалайки. В голосе его, наконец, пробилось припрятанное административное величие.
1: «Прошу приступить!»
0: Балалайка затих. Затем поморгал, рывком сел на кушетке, придирчиво рассмотрел грудь. «Пальто не зацепил?» — подозрительно спросил он у Молота. Молот только хмыкнул в ответ. «Он забыл, что ли, кто тут профи?» Шеф, заложив руки за спину, отошел к окну. На нем снова были черная футболка и джинсы. «Ну как, сговорились?» — полюбопытствовал балалайка, приводя в порядок свою пышную бело-синюю прическу. Ему никто не ответил. Химический запах, казалось, стал еще сильнее. Молот уселся на диван рядом со мной и стал, бурча под нос какой-то мотивчик, перезаряжать пистолет. «Перец нормальный», — сообщил балалайка. «Уже работал с ним. Дело верняк».
2: «Ну, ты-то разбираешься», — пробурчал Молот.
1: «Я-то разбираюсь», —
0: передразнивая, промычал балалайка.
1: «Милорд инженер».
0: Шеф обернулся. «Спасибо, балалайка. Мне нужно поговорить с командой, если ты не возражаешь».
2: «Понял, понял».
0: Балалайка порывисто вскочил, попятился к двери, выставляя вперед растопыренные пятерни.
2: «Оставляю господ офицеров совещаться».
0: «Где носит бублика?» — пробурчал Молот. Когда балалайка скрылся, прикрыв за собой двери, шеф отвел взгляд от окна и посмотрел на меня. «Что скажешь, серп?» полная лажа, честно сказал я. Шеф кивнул. А ты что думаешь? Молот пожал плечами, спрятал пушку в подплечную кобуру, подмигнул мне правым зеленым глазом, прищурив левый карий. Тут высокие двери распахнулись. В комнату внесся бублик, маленький, взлохмаченный, с подносом, уставленным стаканами с чаем и блюдцами с бутербродами. «Где ты бродишь?» — нахмурился шеф.
3: «Не поверите, босс!»
0: Бублик уже был возле стола, выставлял свою добычу.
3: «Сервис в этом заведении, ну просто ни в какие ворота! Такой некомпетентный персонал, я поражен натурально!»
0: «Невелика беда», — шеф отошел от окна. «Сегодня в полночь мы уже будем за пределами этого негостеприимного города».
3: «Мерзкого городишки, я бы сказал», — добавил молот, берясь за подстаканник и с шумом дуя на чай.
0: «Во всех смыслах», — подчеркнул я, выразительно глядя на щеку бублика.
3: «Натурально!»
0: — подытожил бублик, поспешно стирая рукавом след помады. Помешивая ложечкой в своем стакане, шеф прищурился, обвел нас испытующим взглядом. «Джентльмены», — начал он. «Полученный нами заказ представляется в высшей степени сомнительным предприятием. Особенно меня смущает четвертый пункт. Первые три сомнения не вызывают, ими надо заняться». «Сделаем!» — сказали мы с молотом хором. Подмигнули друг другу. «Хорошо», — кивнул шеф. «Мы с бубликом проверим четвертую цель».
3: «Скрантмизируем, босс!»
0: — с набитым ртом пробормотал бублик. «У нас почти сутки в запасе», — продолжал шеф. «Действуйте быстро, но аккуратно. Хотелось бы избежать повторения отдельных эксцессов, имевших место в прошлом. Петроград, молот!» Тут все посмотрели на молота. Он подавился бутербродом, закашлялся.
3: «Вы бы... да вы бы еще сарай Бату вспомнили!»
0: Молот мстительно покосился на меня левым карим глазом. Теперь все смотрели на меня. «Были же времена, господа», — протянул я мечтательно. «Отставить», — нахмурился шеф. «Попрошу побольше собранности и поменьше всяких фокусов». Теперь все смотрели на бублика. Бублик презрительно шмыгнул курносым носом.
3: «Вам не угодишь», — пробормотал он, надувшись.
0: «Решено, джентльмены. За дело». Шеф допил чай и поставил пустой стакан на столик. «Балалайка, заходи! Хватит уже маяться у замочной скважины!» Мы вышли из лифта и остановились напротив железной двери. Номера не было, зато на сером металле чуть пониже глазка был схематически нацарапан мужской половой орган. На стене возле двери шариковой ручки было жирно выведено 451.
3: «На месте!» — сказал молот.
0: Он вдавил пальцем клавишу звонка. Изнутри донесся смутный шум. Что-то упало и загрохотало, покатившись.
3: «Кто там?»
0: — донесся из-за двери высокий мужской голос. Он истерически срывался.
2: «Израил, по вызову!» — сообщил я басом. «Нам бы трубы посмотреть!»
3: «Я никого не вызывал!» — раздалось в ответ. «Уходите!»
2: «Нехорошо, гражданин!» — попенял я. «Не заливайте!»
3: «Уходите! Слышите вы меня?»
0: Мы с молотом переглянулись.
3: «Вы кто такие? Я сейчас милицию вызову!»
0: Молот вытащил из кармана узкую красную книжицу, поднес к глазку.
2: «Шутки в сторону», — проговорил он ласковым баритоном. «Ордер у нас имеется». «Настоятельно советуем открыть», — присоединился я, выуживая из внутреннего кармана корочку. «Гражданин?»
0: Внутри снова загрохотало.
3: Донеслось оттуда. «Достали все-таки, гады! Докопались! Обложили!»
0: Мы с молотом снова переглянулись. «Без эксцессов», — напомнил он. Я понимающе кивнул. Мы отошли от двери. Молот вжался в стену, я отступил на лестницу, спустился на одну ступеньку. Изнутри дважды прогрохотало, дважды с гулким эхом, с натугой ударило в сталь. Я думал, что дверь не выдержит, вспучится снаружи разрывами пробоин. Но дверь устояла. Изнутри донеслось:
3: «Живым не дамся!»
0: Молот посмотрел на меня.
2: «Да?
0: Чтобы без эксцессов?» Я неуверенно пожал плечами.
2: «Значит, да».
0: Молот, продолжая вжиматься в стену, ловко поплевал на ладони, потер ими друг от друга, затем сложил руки рупором и принялся что-то бормотать и шептать, все больше хмуря брови.
3: Изнутри раздался заполошный вопль. Затем шумная возня и какое-то неопределенное хрюканье. Молот устало отер со лба пот и, надув щеки, шумно выдохнул. Дверь со скрипом распахнулась. Я невольно зацепился взглядом за неглубокие кратеры, оставленные на двери изнутри. Хороший металл. Разряженная двустволка валялась на линолеуме между парой грязных армейских ботинок и смятой очаковской литровкой. Внутри пахло. Я вообще чувствителен к запахам, но тут меня накрыло по-серьезному. Здесь смешалась и затхлая сладость библиотечных закромов с титаническими штабелями книг, которых никто не брал в руки годами, и сладковатый дурман подпольного наркопритона. Удушливая атмосфера чулана и кухонно-банный запах коммуналки. «Ну и клоповник», — проговорил я с чувством, переступая порог и вытаскивая из-под полы плаща пистолет. Молот неопределенно хмыкнул, поводя магнумом. Хозяин на корточках, тонко повизгивая и похрюкивая, мчался прочь от нас по коридору. «Не слишком сурово?» — спросил я. «Да подлечит его», — сказал Молот. «Нормально все будет. Будет и дальше свинячить и бухать, и шедевры ваять с бодунища. И норы рыть». «Куда без этого?» — сказал Молот, идя по коридору и заглядывая во все двери по очереди. «Ну, только не в таких же масштабах уже». Мы нашли нужную комнату. «Масштабы действительно того», — сказал я. «Завораживают». Законченная картина стояла на старом облупленном пианино. «Эпично», — сказал Молот. «Хоть сейчас в пособие», — кивнул я. Кроме прочего, на картине была изображена нора. Самая настоящая нора, со всеми ее завихрениями и клубящимися черными протуберанцами. Из нее выходил, одной ногой еще утопая в черном тумане, а другой уже твердо ступая к подножию центральной площади, самый настоящий выползень. Со всеми его щупальцами и перепончатыми крылами. Похожие на букашек люди разбегались в разные стороны. С тягом поверженной стороны клонился смятый рекламный щит. Над городом занималась алая заря. «Довольно натуралистично», — сказал Молот. «И как угадал вообще?» — пожал плечами я, прислушиваясь к хрюканью и визгам, доносящимся с кухни. «Берем?» — спросил Молот, как-то неуверенно, бочком-бочком подступаясь к пианино. Я утвердительно кивнул. Хозяин клоповника, непрошенный и нежданный автор шедевра, представление которого при доче досужей публики грозило столькими бедствиями и потрясениями, хрюкал и повизгивал на кухне, торжествующе гремел там какой-то посудой. Молот подошел к старому с циферблатным набором телефона, висящему в коридоре.
4: «Алло, скорая!»
3: — сказал он в трубку дребезжащим старушечьим голосом.
4: «Приезжайте срочно! Сосед у нас тут со всем умом тряхнулись! Кричат, ругаются, орут благим матом, аж через стенку слышно! Не в первый раз! Да, буйный, да! Алкоголик, да! Записывайте адрес!»
3: Прикрыв трубку, Молот вытаращил на меня разноцветные глаза и пошевелил в воздухе пальцами.
5: «Найди пока во что завернуть», —
3: прошептал он, кивком указывая на приставленную к стене картину.

0: «Вот и номер два», — сказал Молот, въезжая на парковку. Мы были в самом сердце фабрики красоты и успеха. Здесь бесперерывный конвейер выталкивал в мир нескончаемое множество поводов для зависти, превосходное сырье для сладких мечтаний и унизительных мысленных сравнений. Ресурс, питающий миллионы, заставляющий стремиться... к чему? Не все ли равно? Здесь занимались штамповкой золотых медалей, которые должны стать призом в игре, в которой вот уж действительно главное не победа, а участие. «Вливайся!» — в рупор кричали отсюда. «Стремись к тому, на что мы укажем, и не прогадаешь, приятель!» О, яркий, блистающий мир! Иногда я особенно сильно люблю свою работу. Мы отметились на посту охраны курьерами. В подтверждение Молот внушительно потряс картиной, запакованной в рулон розовой оберточной бумаги с красными сердечками. Оставить ее в машине он не решился. «Видал, как посмотрел на нас?» — спросил я, пока шли к лифтам. «Прям приценивался. Достойный ли, типа?» «А ты думал?» — довольно крякнул Молот. «Гламур заразителен. У них тут, походу, даже уборщица в бахилах Джимми Чу полы драет». Мы поднялись на нужный этаж. Прямо у двери лифта сидела секретарша, интересная своей блузкой. «Хм», — сказал Молот, глядя на нее. «Нам главного редактора».
1: «Вам назначено?»
0: «Несомненно».
1: «Ваши фамилии?»
0: «Дольче», — сказал я, воздвигая над ее столом вытянутый указательный палец. «И Габбана».
1: «Ага»,
0: — сказала девица, следя за манипуляциями моего пальца.
1: «Да, это конечно».
0: Девица нахмурилась, следя за кончиком пальца. На лице ее отображалось сложнейшее напряжение всех внутренних ресурсов. Наконец она просветлела, подняв взгляд на мою голову.
1: «Ой, а это натуральный цвет?»
0: Я не сразу понял, что она имеет в виду. «Натуральный», — сказал я, убирая указательный палец. «Знаете стишок про лопату и дедушку?» «Старина, цепишь», — покивал Молот, улыбаясь воспоминаниям. «Под конец совсем чокнулся. Хорошо, хоть вы не были родственниками». Я выразительно посмотрел на него. Молот замолчал. Мы проследовали вперед. Вокруг кипела суета. Бегали туда-сюда люди с печатью одухотворенности на лице. Звонили соловьиными трелями телефоны. И кто-то громко, с наслаждением ругался по-английски, поминая рыбу Сибас, пробки и Леди Гагу. Главный редактор оказалась дамой в летах, с волосами, собранными, как у балерины, в тугой пучок, и в строгих очках с золотой оправой. На мой вкус, ей не хватало только депутатского флажка на лацкане. На выдранной титульной странице журнала с фотографией, редакторской колонкой про секс-игрушки, которую выдал нам балалайка в качестве ориентировки, она выглядела моложе. «Мы по поводу вашего романа», — сказал я с порога. «Добрый день». Строгий взгляд дамы поверх очков на миг сверкнул паническим сполохом, затем с внезапным пониманием смягчился, затлел одухотворенным огнем, и вот в нем вновь блеснула сталь. «А из какого вы, собственно...» Молот тотчас забормотал в нос с шикарным прононсом и изящно грассируя. Я только успевал переводить.
1: «Вот как?»
0: — сказала дама, оживляясь.
1: «Значит, рукопись мою вы покупаете?»
2: «Рукопись...»
0: переспросил Молот, моргая одновременно и карим, и зеленым.
2: «Уи, мадам, рукопись покупать!»
0: «Хм», — сказала дама, раздумывая. «Только есть два условия», — сказал я твердо. «Первое. Передаете вы ее нам на неограниченный срок».
2: «Pour toujours»,
0: — подтвердил Молот, важно кивнув. «Уи». «И второе», — добавил я. «Публиковать ее мы не будем. Ни при каких обстоятельствах. И никогда». Дама удивленно уставилась на нас. «Нельзя такое публиковать, извините», — сказал я. «На это есть очень веские причины». Повисла напряженная пауза.
1: «И сколько?»
0: — спросила дама. Молот сказал «сколько». Я перевел. Глаза дамы хищно блеснули. «Без эксцессов», — подумал я. «Работаем без эксцессов. Всегда бы так».

0: У нас с собой была завернутая в розовую бумагу с красными сердечками картина, жесткий диск редакторского компьютера, два лазерных диска с резервными копиями рукописи, полфляжки коньяка, полпачки синего русского стиля, два удостоверения в красных корочках, початая упаковка анальгина, высохшая кроличья лапка, два ствола и по три запасных обоймы к ним. Третий маршрут заставил нас пропетлять по окраинам, пройдя через все возможные пробки. Время, выделенное нам шефом, подходило к концу. Молот томился, щелкал радиостанциями, поминутно делал сложные маневры с полосы на полосу. Заметно нервничая из-за задержки, делился со мной бесчисленными историями из жизни.
1: «А я им говорю, ваше императорское величество, этому искусству я обучался в Киото у лучших придворных лекарей. Мигом приведу в чувство всю усталость как рукой и бла-бла-бла». Ну, уложил его на матрас походный, цветочным маслом грабли себе смазал и пошло-поехало, вправил ему там все как надо. А он, как с утра начали трубить сбор и выдвигаться, на барабан уселся, да так и сидел, потом разогнуться не мог. Заклинило стратега. Какие уж тут блистательные решения. А когда прорыв пошел на левом фланге, обходной маневр начался, все, капут. Даже перчаткой махнуть по традиции, и то еле получилось. Словом, прощай, единая Европа, ты будешь сниться нам. Гораздо ты, ухмыльнулся я. Мастер. А то. Молот торжествующе подмигнул мне правым карим глазом. Ну что, серп, кажись, приехали.
0: Кажись, приехали, молот.
1: «Без эксцессов, значит?» — спросил он, запихивая в рот жвачку.
0: Вместо ответа я потащил из-под плечной кобуры Вальтер, проверил обойму.

0: С забором у нас проблем не возникло. Бесшумно спрыгнув в палую листву, молот огляделся и поманил меня вниз расслабленным жестом. Мол, все чисто, давай. Я показал ему на северо-восток. Собаки у номера три были отменные. Мускулистая парочка неслась к нам между кустов, набирая скорость для атаки. Без единого звука, только скалили на бегу внушительные клыки. Молот повел плечами и принял позу вроде как у спринтера перед началом забега. Когда собаки, уже не сдерживая яростного лая, подлетели к нему, он одним резким движением столкнул их головами. Собаки рухнули в листву. Одна тонко заскулила. Затем обе, прижав уши, ошалело поводя носами, поползли на брюхе в разные стороны. Я спрыгнул на землю.
1: «Как это было?» — спросил молот.
0: «Неплохо, а?» «Недурно», — признал я, кивком указывая ему за спину. Охранник, видимо, был свидетелем молотовского фокуса. Он стоял возле березового ствола, широко расставив ноги. Одной рукой придерживал укороченный автомат, висящий через плечо. Другой держал на отлете шипящую рацию. Рот его был приоткрыт. «Без эксцессов, молот!» Я направился вперед по шуршащему ковру из полы листвы. «Без эксцессов!» Поднести рацию к рту охранник не успел. Я блокировал его правой. Левой я довольно ловко отбил удар прикладом. Охранник яростно захрипел, кривя рот, и сделал подсечку, но я оказался немного быстрее и повалил его на землю. «Молот, слева!» — успел крикнуть я, прежде чем мне прилетело в скулу рацией. Рация с хрустом разломалась. Я отрядил оппоненту ладонью в лоб, и он затих, стукнувшись затылком. Уронил и автомат, который успел все-таки стащить с плеча, и рацию, из которой теперь разносился окрест хорошо поставленный командный голос, лающий на незнакомом языке. К нам уже бежали со стороны дома. Поднимаясь с земли, я мимоходом потрогал щеку, поморщился. Бросил молоту, занимающему позицию для стрельбы. «Двое слева твои, тройка справа моя!» «Трех справа беру на себя!» — азартно выпалил молот. «Эй, мои три слева!» — я снял Вальтер с предохранителя. «Черта с два!» — ухмыльнулся молот. Его понесло. Я вздохнул и выставил вперед пистолет.
1: «Исключительно по конечностям?»
0: «В мягкие ткани!» — кивнул молот. «Чисто на память!» Зигзагами между древесных стволов мы побежали навстречу охранникам, на ходу поля из пистолетов. Те попадали на землю и стали поливать нас ураганным автоматным огнем.

0: Сергей Игнатьев. Сердце инженера. Часть вторая. Продолжение и окончание. Прорвавшись через охрану, что заняло у нас ровно полторы минуты, мы достигли приземистого двухэтажного здания, побежали по широким ступеням. Молот, перекувыркнувшись, взвившись полами плаща, врезался каблуками в дверь. Она рухнула с оглушительным треском. Цели из пистолетов, мы влетели в холл. Внутри было сумрачно и торжественно. Наши шаги по мраморному полу отдавались многоголосым эхом. Широкий зал с колоннами был пуст, а в дальнем конце его, между двумя лестничными пролетами, поблескивал золотом любопытнейший барельеф.
1: «Денежное дерево?»
0: Голос молота эхом заплясал под высоким потолком.
1: «Откуда здесь символ?»
0: Я вскинул руку. «Не произноси его имени», — прошептал я. «Здесь оно имеет силу. Забыл?»
1: «Но этого не может быть! Ведь он мертв, серп! Ведь я сам видел, он же сгорел тогда!»
0: Откуда-то сверху раздался деликатный кашель, многократно усиленный эхом. Мы с молотом подняли глаза. И тотчас множество ярко-алых лучиков прочертили сверху вниз сумрак, задержались, поплясывая у меня и молота на груди. Молот громко лопнул пузырем из жвачки. «Добрый день», — сказали сверху. По балюстраде, поддерживаемой колоннами, выстроились снайперы, поблескивающие глазами сквозь прорези балаклав. Прямо над барельефом, изображающим денежное дерево, скрестив руки на груди, стоял плечистый парень. Черная шапочка его была сдвинута на затылок, а лицо было неподвижное и очень бледное. «Вы, ребят, мусор забираете?» — продолжал он. «Так у нас с заднего подъезда помойка». «Ага», — сказал я, чувствуя лбом пляшущие огоньки лазерных прицелов.
1: «Может, мы не вовремя? Так мы позже зайдем».
2: «Ну зачем же позже?»
0: Из-за спины молодого человека появилась девушка в голубых солнечных очках с ультрамариновыми волосами, собранными на затылке. На плечах она, как коромысло, держала катану в ножнах.
2: «Привет, рыжий!»
0: Я ее узнал.
1: «Ого!» — сказал я. «Кринолин с буклями мне нравились больше, но так тоже неплохо!»
0: Синеволосая презрительно скривилась. Тут из-за другого плеча молодого человека появился тот, кого мы совсем не ожидали увидеть.
1: «Здорово, балалайка!»
0: Молот щелкнул жвачкой.
1: «Как сам?»
0: Балалайка захихикал, тряся бело-синими дредами. Покосившись на парня в шапочке, смущенно сглотнул. Похоже, этот тип был у них за главного.
1: «Это они?» — кивнул на нас главный. «Точно?»
0: Балалайка усиленно закивал.
1: «Выглядит хлипковато».
0: «А ты спустись», — сказал молот, меланхолично жуя.
1: «Проверим».
0: «Странно осознавать», — сказал я, адресуясь к балалайке, «что когда-то ты был одним из нас».
1: «А надоело работать перед датчиком, серпушка?» —
0: сообщил он доверительно.
1: «Когда в тебя раза по три за день шмаляют с пяти шагов, думаешь, приятно?»
0: Я пожал плечами. «Не лучшая обстановка для дискуссий, на мой вкус».
1: «Ты налево, я направо, жуя», — невнятно пробормотал молот.
0: Я растянул губы в улыбке, не разжимая их, глядя наверх, выдавил.
3: «Наоборот, кретин!»
0: Молот гневно покосился на меня.
1: «Сущности!»
0: — громко и выразительно сказал он.
1: «Однохренственно!»
0: Я прыгнул налево, он направо. Спустя мгновение место, на котором мы стояли, взорвалось веером мраморной крошки. Мы зигзагами побежали к выходу, на ходу поля через плечо. Вслед громыхали винтовки, пули визжали вокруг, но скорость, которую развили мы с молотом, можно было регистрировать для блистательного мирового рекорда. Мы миновали широкий двор, неработающий фонтан, понеслись к распахнутым воротам.
1: «Надо было взять ее номер телефона!» — на бегу прокричал я. «Каждый раз нам мешает что-то! То она в меня палит, то я в нее!» «Еще будет возможность!»
0: — невесело пророчествовал молот.
1: «А телефон сейчас не помешает! Надо предупредить шефа!»
0: Не теряя темпа, мы преодолели заросший елочками подъем, затем спустились в глубокий овраг и, наконец, достигли оживленной трассы. Нас не преследовали. Мы стали отряхиваться от листьев, стуча каблуками, сбивать с ботинок налипшую грязь. Молот ругнулся, продемонстрировав мне простреленную полу плаща. «Я тебе новый подарю», — пообещал я. «Если выберемся». Мы тормознули первый попавшийся автомобиль. Я заглянул в салон, спросил: «Можно позвонить?» Водитель приподнял брови. Молот щелкнул пальцами у него перед носом и пробормотал что-то нечленораздельное. Водитель полез во внутренний карман и протянул мне мобильный. Я набрал номер.
4: «Мяу!»
0: «Бублик, у нас проблемы», — сказал я. «С третьим клиентом возникли трудности. В общем, это никакой не клиент оказался. Нас ждали. Денежное дерево, понял?»
1: «Жесть!» — сказал Бублик после паузы. «Нам только этого сейчас не хватало, натурально!»
0: «Полученные материалы мы похерили вместе с машиной. Думаю, их сейчас вносят в свой реестр наши конкуренты».
1: «Плюньте, уже не актуально, с такими раскладами...»
0: «Почему?» — насторожился я. «Что у вас там?»
1: «Не берусь описать. Дуйте сюда срочно, увидите сами. Запоминай адрес».

0: Бублика мы нашли на окраине парка. Он сидел на спинке скамейки, подняв воротник великоватой куртки, жадно затягиваясь беломориной, и глядел вперед через пруд. У него было такое лицо, что хотелось погладить его по непослушным вихрам и пообещать, что все будет хорошо. Мы остановились по обе стороны от него и тоже стали смотреть вперед через пруд. Молот, увидев то, зачем так пристально наблюдал Бублик, зажмурил оба глаза, и левый карий, и правый зеленый. Напротив была рябиновая аллея, нагло краснеющая праздничными гроздями ягод. Там была точно такая же скамейка, как наша. На ней сидели двое. Слева сидел шеф, и хотя его я знал, мягко говоря, не первый год, в первый момент я не узнал его. Справа сидела девица. И хотя я видел ее впервые, она сразу показалась мне знакомой. Волосы у нее были светлые, и на ней был светлый плащ и высокие сапоги из светлой кожи. Она сидела, закинув ногу на ногу, подперев подбородок сложенными руками, и слушала шефа. А шеф, повернувшись к ней всем корпусом, рассказывал ей что-то, смеясь и дополняя свой рассказ жестами, размахивая руками, как мельница, рубя по воздуху ладонью, а другой ладонью описывая широкие виражи над спинкой скамейки. В ее чертах не было ничего особенного, ничего выдающегося, ничего такого, что заставляет зацепиться взглядом за рекламный билборд или раскрывшуюся на коленях рекламную вклейку. И в то же время вот это сочетание самых обычных черт и жестов заставляло остановиться на миг, затаить дыхание и присмотреться. Словом, это была та самая девушка. «Не верю своим глазам. А ты серп. И я молот».
1: «Он сказал, что пойдет сам», — пробормотал Бублик. «Он сказал, что должен поговорить, убедиться, что, видимо, она попала в заказ по недоразумению. Велел мне остаться, а потом... Ну, видите».
0: Бублик вздохнул. «Мы видим», — сообщил молот. «Ведь он инженер», — сказал я. «Мы ведь все понимаем это, да? Он ведь не собирается просто взять и...» Молот отошел от скамейки, обернулся вокруг своей оси, потянул носом воздух.
2: «Подстава?» — спросил я вполголоса. «Да брось, слишком мудрено».
1: «К тому же подумай сам!» —
0: Бублик встряхнулся.
1: «Они не посмеют! Кто они такие, в конце концов? Они просто люди!»
0: «Уверен?» — глухо спросил молот. «Парни...» Он смотрел направо. Оттуда, постепенно нарастая, плыл, гремя ударными и подвывая духовыми, исполняемый оркестром, марш Радецкого. Скоро стало видно и самих музыкантов. Они бодро вышагивали колонной по три, надув щеки, дудели в трубы, звенели тарелками, бухали по барабанам. На всех были пестрые клетчатые комбинезоны, различавшиеся лишь орнаментом, цветные колпаки с помпонами. Лица у всех были густо замазаны белилами и украшены ярко-красными шарами накладных носов. Я сразу же посмотрел направо. Там как раз полицейским разворотом тормозили, разбрызгивая грязь из луж, несколько газелей. Двери с лязгом сдвигались, на асфальт сыпались новые клоуны. У этих в руках были зажаты штурмовые винтовки. Вытаскивая Вальтер, я мельком поглядел на Бублика. Тот распахнул рот, но не успел ничего крикнуть, потому что в следующий миг нас всех оглушило. Это чем-то походило на зовущий к битве рев варварского сигнального рога, на пронзительный скрежет настраиваемого микрофона. В этом было что-то от гула реактивного истребителя. Это было предупреждающим знаком, предвестником прорыва. Шеф тоже услышал. Я видел, как застыла, одним махом замерла на его губах улыбка. Но что было страннее всего, что было уж совсем невероятно, девушка тоже услышала. Оторвала подбородок от сложенных рук, испуганно уставилась на шефа. Нам некогда было делать выводы. Выползень шел по трем каналам. Намечающиеся точки прорыва появились сразу в трех местах. Первое — прямо над поверхностью пруда, задев воду, отчего побежали по ней расходящиеся кольца. Вторая, чуть повыше и севернее, над рябиновой аллеей, прямо над головами шефа и неизвестной девушки. Третья точка еще выше и восточнее, над виднеющейся из-за облаков рыжей листвы покатой крышей музея-усадьбы. Жерло норы раскрывалось классически, одновременно по трем направляющим точкам. Все точно, как нас учили. Сначала воздух вспучился сгустками темного тумана, потом будто бы расплескались окрест дрожащие в пространстве чернильные кляксы.
3: «Босс, какие указания?» — завопил Бублик.
0: Тут у меня за спиной раздался смутно знакомый голос.
2: «Не трудитесь, господа. Процесс пошел».
0: Неподалеку от нас, опираясь на трость, стоял очень красивый молодой человек в кремовом пальто и длинном полосатом шарфе. У него была великолепная осанка, его светлые кудри трепал ветер, на тонких губах играла приятная полуулыбка. Только старый шрам от ожога на его левой щеке немного портил глянцевый образ. Молодой человек вскинул кулак, обтянутый лоснящейся перчаточной кожей. Подошедший оркестр клоунов разом затих. Один из трубачей еще издал одинокий протяжный рев, но, смутившись, заткнулся. «Господа!» — молодой человек приложил к виску два пальца. «Моя фамилия Полянский».
3: «Ты!»
0: — невольно выпалил я, вглядываясь в его черты.
3: «Это действительно ты?»
0: «Привет, рыжий!» — Полянский показал жемчужно-белые зубы. «Не справились с вами, мои орлы? Но тем лучше. Самому даже приятнее». Он выдержал театральную паузу. «Господа, извольте приготовиться. Сейчас вас будут убивать».
3: «Схема 24!» — скомандовал молот.
0: Он силой оттолкнулся каблуками от тротуара, перекувыркнувшись в воздухе, понесся через пруд. Я крутанулся вокруг своей оси, последовал за ним. Где-то между нами пронеслось с немыслимой скоростью нечто маленькое, покрытое блестящей черной шерстью. За спиной щелкнули автоматные затворы. Полянский поспешно гаркнул: «Не стрелять!» Мы оказались возле шефа. С одной стороны я, с другой молот, пистолеты на изготовку. Бублик нас опередил, радостно выпалил:
3: «Первый нах!»
0: балансируя на спине скамейки и целя по сторонам из двух таурусов.
2: «Измена».
0: Шеф, прищурившись, смотрел на Полянского, который раздавал приказы своей армии на той стороне пруда.
2: «Мне следовало догадаться».
3: «Валим, босс!»
0: — с готовностью спросил простодушный Бублик. Вместо ответа шеф указал на клубящийся над нашими головами мутный, едва проступающий треугольник зарождающейся норы. Клоуны, шурша листьями, по дуге огибали пруд.
1: «Кто это?»
0: только и спросила девушка. Шеф посмотрел на нее, взял ее ладонь в свою.
2: «Не бойтесь», — сказал он. «Прошу вас, не бойтесь».
0: Он отпустил руку девушки, сделал несколько шагов вперед, остановился.
4: «Я не сомневался, что мы снова увидимся», — крикнул он через пруд. «Инженер!» — проревел Полянский. «Наконец-то! Зачем ты затеял все это? Зачем тебе нора, безумец?»
0: Полянский воздел к небу руки, потрясая тростью, как шаман посохом. Казалось, он того и гляди оторвется от земли носками своих дорогих туфель, взлетит вверх.
4: «Я прошел через пекло, инженер!»
0: Полянский ткнул себя пальцем в обожженную щеку, выставил трость в обвинительном жесте.
4: «Через пекло! Из-за тебя! А ты! Ты подставил меня! Ты знал! Запер в этом мирке!»
0: Он кончиком трости прочертил в воздухе круг.
4: «Взгляни на этот мир, инженер! Он кажется тебе уютным? Мне нет! Мне надоело торчать здесь! И сегодня этому проклятому заточению придет конец!» «Как ты намереваешься преодолеть барьер?» — спросил шеф.
0: Говорил он негромко, но голос его разносился над прудом и дальше окрест, и при звуках его чернильные щупальца норы испуганно подергивались, поджимались.
4: «Если однажды ты сумел найти вход, это не значит, что тебе откроется и выход. сердце инженера!» —
0: торжественно ответил Полянский. Глаза его сверкали, улыбка не сходила с губ. Шеф молчал. Лицо его оставалось невозмутимым, но зрачки, мне было видно, сделались размером с игольное ушко.
4: «Я узнал рецепт, враг мой!» — торжествовал Полянский. «Твое сердце станет моим заветным ключиком! И я вернусь! О, я вернусь, инженер! В наш волшебный, в

0: «Ты всегда был склонен к позерству», — сказал шеф. «Это дело касается только нас двоих. Останови процесс, пока не поздно». Он кивнул на чернильные пятна в сером небе. «Я к твоим услугам, но остальных это не касается. Никого, кроме нас. Ты ведь знаешь, что случится, если выползень преодолеет нору?»
1: «Мне ли не знать?»
0: Полянский оскалился.
1: «Я ведь прошел его путем! Поверь, это не лучшим образом влияет на характер. Когда он войдет в этот мир, он будет пребывать в чистейшей, лучащейся ярости, и мир падет жертвой его гнева!»
0: Он помедлил, погасил улыбку.
1: «Впрочем, я уже буду далеко отсюда. Я буду дома!»
0: «Не будешь», — спокойно сказал шеф.
1: «Что?»
0: «Тебе не пройти». Полянский не стал продолжать диалог. Вместо этого он выставил вперед трость и страшно, неузнаваемо перекосив красивое лицо, взревел:
1: «Эвада Бурадис!»
0: Ослепительная зеленая молния, треща и ветвясь, сорвалась с кончика его трости, понеслась в шефа.
1: «Икарабациус!»
0: — прогремел шеф, скидывая правую руку. Из рукава его выскользнул, ложась в пальцы, узкий металлический стержень, напоминающий авторучку. Зеленая молния встретилась с вихрящимся потоком яростного алого огня. В том месте над прудом, где столкнулись две стихии, произошел чудовищный взрыв, и во все стороны от него полетела сокрушительная воздушная волна. Полетели между деревьями, поплюхались в воду, не успевшие сориентироваться клоуны. Девушка, взмахнув тонкой рукой, повалилась на листья. К ней кинулся молот, но его тоже снесло в сторону. Бублик, выронив пушки, вцепился в спинку скамейки когтями, вопил, плеская в воздушных потоках черным хвостом. «Прямо на меня снесло какого-то здоровяка в малиново-желтом комбинезоне, кружевном жабо и пышном алом парике а-ля Анджела Дэвис. В полете он ревел и таращил подведенные тушью глаза. Он налетел на меня, ударив прикладом, повалил на землю.
1: Ненавижу клоунов!»
0: Я врезал ему по красному шару носа рукояткой пистолета. Клоун ощерился, вцепился мне в глотку. Мы катались по грязи, и мир вращался винтом вокруг. Крутясь, вцепившись в клоуна, смяв пальцами его кружева, я мельком видел, как сошлись шеф и Полянский. Как зеленые молнии и огненная плеть бьются над прудом, переплетаясь, стараясь разорвать одна другую. Оба противника зависли в воздухе в одинаковых позах, выставив вперед правую руку, а левую заведя за спину, согнувшись вперед под напором чудовищного ветра, который воронкой раскручивал воду в пруду, орошая все вокруг мириадами грязных брызг. Оказавшись сверху, я силой приложил клоуна затылком об землю. Он отпустил меня, перекосив пасть, затих. Красный парик съехал ему на переносицу. Я пополз от него на карачках, щурясь, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь свистопляску стихии. Полянский завизжал, что-то неразборчивое, взмывая еще выше. Дернул рукой, отчего изумрудная молния расплелась, хлестнула по ветвям деревьев, с шипением срезая их, превращая в черную труху и облака пепла. Тут шеф и подсек его. Огненная плеть, рассыпая искры, прочертила восьмерку и с оттяжкой врезалась в Полянского. Это выглядело так, что я не удержался и заорал, как фанат Челси на выезде, вскочив на ноги, замахал кулаками, продолжая кричать. И где-то рядом вопил и улюлюкал бублик, и с ужасом кричали, убегая прочь, многочисленные клоуны. Но все эти звуки перекрыл оглушительный рев, который издал Полянский. Уронив свою трость, исходящая из конца которой молния тотчас погасла, Полянский некоторое время висел в воздухе, поводя руками, как космонавт в невесомости. А потом фигура его причудливо выгнулась, на миг замерла неподвижно и рассыпалась на мириады ярчайших огненных частиц. Посыпалась вниз искрами, тягучими пламенными каплями, зашипела, врезаясь в воду. И когда не осталось ничего, кроме клубов пара, в сером небе завертелись, закрутились чернильные кляксы, превращаясь в бешеные спирали. Нора уходила. Нора гасла, закрываясь, не успев толком раскрыться.

0: Шеф устало выронил бесполезную теперь авторучку. Она покатилась по грязному асфальту. Он покачнулся, едва не упал, но я оказался рядом, поддержал его под локоть.
1: «Где она?» —
0: разлепил потрескавшиеся губы шеф, оглядываясь. Я не сразу понял, о ком он. Затем я увидел девушку. Она лежала под рябиной, откинув руку. Глаза ее были закрыты. Шеф сорвался с места, оказался возле нее. «Зацепило откатом», — пробормотал молот, подходя.
2: «Какие будут указания?»
0: — шмыгнув носом, спросил у меня Бублик.
2: «Довершим разгром!»
0: Он показал на пестрые силуэты клоунов, которые, петляя, разбегались в стороны от пруда почти с такой же скоростью, какую на медне продемонстрировали мы с молотом, уходя от адептов денежного дерева. Я покачал головой, взглядом указав на девушку.
2: «Понял»,
0: — сказал Бублик.
2: «Тогда лучше поторопиться, натурально».
0: Шеф поднялся, подхватив девушку на руки. «Здесь должна быть точка перехода», — сказал он. «Вы готовы?»
3: «Мы возьмем ее с собой», — удивился молот.
0: «Пойдем», — сказал я, потянув его за рукав. «Поищем переход». Мы пошли в сторону усадьбы. Вокруг постепенно утихал танец стихий. Гладь пруда почти успокоилась, ветер нес сухие листья, устилая ими дорожки парка. В глубокой луже валялся смятый клоунский колпак. «Устранить последствия отката мы сможем только за барьером», — сказал я, когда мы отошли достаточно далеко.
3: «Да ведь она...»
0: «Она такая же, как и мы», — подумал я. «Она должна справиться».
3: «А если нет?» — спросил молот мысленно.
2: «Что тогда?»
0: «Тогда нам остается только смириться», — ответил я. «Это не наш выбор, но мы его принимаем».
3: «В любом случае», — вслух сказал молот, — «все теперь будет по-другому».
0: Некоторое время мы шли молча.
3: «Здорово шеф его уделал, да?» — сказал я.
1: «Здорово», — вздохнул молот. «Но надолго ли?»
3: «Стоп!
1: Я чувствую переход.
3: Там, за деревьями».

Перед нами гранитный обелиск. Высокий, вытянутый по горизонтали прямоугольник, присыпанный кленовой листвой. На нем красным камнем выложена мозаика, выполненная в очень экспрессивной манере. Силуэты мужчин со строгими лицами, вооруженных кто винтовками, кто виллами. Волевой профиль, залысый и бородатый. Вздымающиеся над всем языки яростного алого пламени. Шеф поднимается к нам по склону, держа девушку на руках. Бублик сопровождает его. Он задерживается, медленно вращается вокруг своей оси, расставив пистолет и проверяя периметр. «Вы готовы, джентльмены?» – спрашивает шеф, подходя. «Нам нужно спешить. Нам действительно надо поторапливаться». Но лицо его, как всегда, невозмутимо. Мы с Молотом молча киваем. Подходит Бублик, на ходу прячет пистолеты под куртку. «Разрешите мне?» – спрашивает он. Даже в такой драматичной ситуации он остается собой. Шеф кивает. Бублик закладывает в рот два пальца и издает оглушительный свист, от которого с окрестных деревьев срывается воронье и сотни сухих листьев. По воде, что виднеется между древесных стволов, пробегает мелкая рябь. С отвратительным скрипом расходятся створки ржавых ворот. В музее-усадьбе дребезжат оконные стекла, гремят жестяные перекрытия крыши и заунывно подвывают им водосточные трубы. Стремительно смеркается. Мы слышим отдаленный гул. В полосах белесого тумана, взрывая землю и шурша в ковре опавшей листвы мощными копытами, приближаются наши кони. Мы вскакиваем в седла. «Вперед!» — командует шеф. Мы делаем разворот, копыта лязгают по граниту, и мозаичное пламя расступается перед нами. В ушах свистит ветер, кони галопом мчатся сквозь тьму, навстречу густому фиолетовому туману, за которым уже угадываются слабые искорки, призрачные огоньки. Мы возвращаемся домой. Рядом со мной скачет молот. Его черный плащ развивается, а матово-бледное лицо непроницаемо и строго. Сразу за ним несется во весь опор Бублик, и не осталось в его чертах привычной вертлявости трикстера. В прищуренных глазах сверкает сталь. Впереди скачет инженер. Конь его напоминает сгусток мрака. Глаза его мерцают алыми угольками. Светлеет силуэт девушки, которую инженер продолжает сжимать в объятиях. И чем глубже мы врезаемся в туман, тем отчетливее я слышу в ушах чей-то чужой голос, который говорит: «Мы лучшие в своем деле. Самая успешная команда по утилизации со времен Юкатанской катастрофы. Наша прямая задача — ликвидация локальных пространственных прорывов, раскрытие печально известных нор Гардримуса, и мы с ней всегда справлялись. У нас есть враги, которых не так-то просто убить, а еще сложнее остановить. Мы затыкаем бреши между мирами и растворяемся без следа. Такова наша работа. И мы не имеем права на ошибку. Правила игры придуманы не нами. Можем ли мы менять эти правила? Вправе ли мы нарушать предначертанное? Менять судьбу?» Я, наконец, узнаю голос, что звучит у меня в ушах. Он принадлежит мне самому. Что я могу ответить? А почему бы и нет?

0: Олег Синицын. Небо. Берег на той стороне реки был крутым, заросшим наглой осокой. У кромки воды торчали ветви козьей ивы, из которых свисала засохшая тина, похожая на паклю. «А трава-то примята», — отметил Дубенко. Он лежал среди молодых березок и разглядывал этот самый берег в бинокль. Полноватый, черноволосый, вдумчивый и рассудительный. До войны он работал плотником на селе. Говорят, был лучшим в районе. «Самое удобное место, чтобы незаметно переплыть реку», — ответил Волков, придавив растопыренной пятерней сползающую фуражку. Его череп, угловатый и на редкость крупный, выделялся над щуплой фигурой, отчего командир разведроты казался этаким головастиком. Дубенко аккуратно сложил бинокль в рыжий чехол, застегнул кнопочку и обратился к карте. За излучиной прогремел взрыв, стая перепелов в той стороне вспорхнула в небо. «Переправа — твой первый пункт», — сообщил Волков. «А всего сколько?» «Всего 4, но переправа — первый». Исписанным карандашом ротный попытался прочертить на карте отрезок, но только продавил лист. Крякнув от досады, он высыпал из планшета остальные, но и те оказались не лучше. Пока Николаевич хлопал себя по карманам в поисках затерявшегося огрызка, задумчивый Дубенко подобрал карандаш и заточил его несколькими мастерскими взмахами ножа. «Вот дьявол!» – растерянно пробормотал командир, принимая карандаш, больше похожий на маленький шедевр. Сам он так не умел орудовать ножом. Обычно Волков спешно срезал рубашку, чтобы только обнажить графит и начать писать. Поэтому обитатели его планшета в большинстве своем напоминали инвалидов. «Давай дальше», — попросил Дубенко, очиняя следующий. «Пункт 2. Заболоченная низина, по которой вы пройдете до этой рощи». Ротный заключил топографическую рощу в круг и испытал от правильно отточенного карандаша маленькое счастье. «Пункт 3. За рощей стоит моторизованный полк. Здесь перелески, балки, овраги, укрыться есть где. Пройдете, как будет удобнее. И уже дальше, вот здесь, возле полустанка, обнаружите колонну грузовиков». «Что за колонна?» Витя убрал нож, на вощеном листе карты остались 4 красавца. Пятым командир роты сейчас заштриховывал прямоугольник, обозначавший полустанок Ермолина. «Это вам и нужно выяснить. Это ваш пункт 4. Волков облизнул губы, испытывая острую необходимость в куреве. «В штабе дивизии планируют танковые наступления. Где, не скажу, потому как сам не знаю. Полковая разведка проведена, вроде все готово, и вдруг бац! Пришла эта колонна, которую охраняют так, словно кузова доверху набита золотом. Случайно грузовики появились перед самым наступлением или нет? В штабе не хотят рисковать, поэтому Федорычев настоятельно просил выяснить, что там».
1: «Выясним», — кивнул Дубенко, прищуренно глядя на противоположный берег.
0: Этот кивок, едва заметное движение подбородком, многое значил для людей, знакомых с ним. С Витей, который был когда-то лучшим плотником сельского района, а сейчас, в конце лета 43-го, по праву считался лучшим разведчиком роты. Так он кивнул комдиву, который попросил привести технического языка. Сквозь тройную линию обороны Дубенко ушел один. Вместо 6 дней, отпущенных на поход в тыл врага, пропал на 1,5 недели. Все думали, что погиб. Но он вернулся и притащил на себе целого полковника инженерных войск. «Наш позывной — земля, ваш небо», — говорил Волков. «Частота та же, что и позавчера. Докладывать будешь после выполнения каждого из 4 пунктов, комполка так просил. Пойдете сегодня, как стемнеет. На все про все у тебя ночь и день».
2: «Угу».
0: «И это, аккуратнее иди. Немцы округу из минометов простреливают». «Слушай, Николаевич, мина ведь нас не спрашивает, куда ей падать», — философски заметил Дубенко. «Если положено нам на голову, никуда от нее не деться».
2: «Так-то оно так. Но я говорю про другое. Если вдруг учуешь чего, если какие голоса внутри себя услышишь, мол, не ходи туда и не делай того, значит, включи на полную свое радио и делай так, как оно вещает. Вот я чего хочу сказать».
0: «Понял. Значит, под бомбами не ходить, от пуль в стороне держаться». Он в который раз задумчиво посмотрел на противоположный берег. А на их берегу, где-то на другом конце разрушенной деревни, снова ухнул взрыв, за которым послышался треск падающих деревьев.
2: «Какой-то ты сегодня не свой, Витя», — сказал Волков. «Что за муха тебя укусила?»
0: «Да все нормально». Глянул на речку, и дом вспомнился. Сразу захотелось своих повидать, Веру, младшего. Катька, небось, девица уже, тоже охота глянуть». Дубенко помолчал, закусив нижнюю губу, которая начисто исчезла под копной усов.
2: «Знаешь, мы с ребятами решили после войны в одном месте поселиться. 18 месяцев вместе ходим через линию фронта, будто срослись за это время. Хотим, чтобы наши дома рядом стояли. Все ведь деревенские, хозяйство перевезем, без работы не останемся. Мужики с руками везде нужны. Как думаешь, получится?»
0: «Здорово». Он попытался скрыть сомнение. «Кажется, получилось. Мне бы с вами. Но я городской».
1: Когда опустились сумерки, Волков пришел на край деревни к овощному погребу, в котором готовились к заданию четверо разведчиков. Докуривая трофейную сигарету, он притормозил возле темного земляного бугра. А парой метров ниже, при свете керосиновой лампы, бойцы, оставшись, чем мать родила, укладывали одежду в кули. Посторонний мог подумать, что мужики собираются в баню, только лица мужиков были чересчур сосредоточены, словно это была самая важная помывка в их жизни. Дубенко собирал свой узел неспешно и основательно, выверяя каждую складку. Рядом с ним Серега Тюрин, резкий в движениях, весь покрытый волосами, словно шерстью, уже завязал свой куль и беспокойно вертелся.
2: «Ну на кой ты так выкладываешь, Витек, словно на выставку народного хозяйства? Все равно скоро развязывать».
0: «Это я, чтоб твой голос услышать», — ответил Дубенко.
2: «Ведь страшно сказать, целых 4 часа мучился, пока ты спал».
0: «Не переживай, браток, впереди ночь и день». Вниманием Тюрина уже завладел другой куль.
2: «А ты как вяжешь, Антоха? Ну что это за узел? Он же у тебя развалится посередине реки. Всю ночь будешь шаровары по камышам собирать».
1: Молчаливый Антон-младший только ухмыльнулся. Вместо него к Тюрину придвинулся старший брат.
2: «Ну, давай, Сережа, научи нас, как в разведку ходить. Заодно расскажи, зачем ты в прошлый раз зимний маск-халат в свой куль завернул».
1: Худощавые и жилистые Антоны были похожи друг на друга лишь фигурами. Многие за глаза называли их братьями, хотя в лицах не было сходства, а уж характерами они и вовсе были противоположны. Первый Антон, что постарше, хорошо знающий немецкий, слыл открытым и добродушным парнем, легко сходящимся с людьми. Второй, что помоложе, отвечавший за рацию, был серьезен и задумчив. В свободное время младший брат чертил в тетрадочке электрические схемы. В такие моменты Тюрин обычно говорил:
2: «О, опять наш Кулибин электроны гоняет! Смотри, не рассыпь по окопу!» «Думал, я маскировку перепутал, да?» — обиделся Тюрин. «Ты просто не проникся в мою военную хитрость!» «Да меня...»
1: — он подумал.
2: «Меня в прачечную фрицев было в бинокль не разглядеть! Да я там как медуза в чайнике был, хрен отыщешь! Это вы в своих болотных торчали у всех на виду!»
1: В момент этого откровения в погреб спустился Волков, пышущий трофейным никотином.
2: «О, командир пришел!» — обрадовался Тюрин. «Николаич, угости сигареткой, а то с этих голяков и взять нечего».
1: Они курили впятером, устроившись на одной лавке. Снаружи гремели далекие взрывы, а под сводами погребка не утихал Серега, Тюрин, зажатый между Антоном-младшим и ротным. Извергаемые им потоки слов вливались в табачный туман, вместе с ним оплетали голых солдат, лезли в ноздри и глаза, стелились по своду погребка. Волков тоже курил, потому что хотел поддержать ребят, побыть с ними, может, частично влиться в замкнутый и устоявшийся коллектив. А еще он чувствовал себя неуютно, потому как был единственным в одежде. Каково, если бы он еще и не курил? Сигареты быстро превратились в мятые чинарики. Затушив их, поднялись. Теперь уже в тишине по очереди сдали командиру солдатские книжки, партийные и комсомольские билеты, ордена, фотографии жен и детей, а также письма от них Волков поместил в отдельный карман планшета. Дубенко пригладил волосы, затем усы, шумно выдохнул.
2: «Взяли!»
1: На одно плечо разведчики подняли по автомобильному баллону, на котором предстояло переправиться через реку. На другое закинули по пистолету-пулемету Сударева, легкому, удобному, со складывающимся прикладом. Подобрали кули, Антон-младший водрузил на себе ящик с РБМ, по одному стали выбираться из погреба. Антоны прошли по очереди, пожав командиру руку. Один улыбнулся, второй лишь качнул головой. Тюрин неожиданно задержался. Выглядел он на удивление смущенным, в костлявом кулаке мял треугольное письмо.
2: «Тут... моим...»
1: Вся его говорливость куда-то подевалась.
2: «Ежели что, а, Николаич?»
1: Волков взял письмо и кивнул. Последним выходил Дубенко. Ротный стиснул его твердую ладонь.
2: «Докладывай по каждому пункту.
1: О времени не договариваюсь. Вызывать будем постоянно».
2: «Хорошо. Доберись до этих грузовиков, Витя. Не волнуйся, все сделаем».
1: Ротный вылез из погреба последним, распрямился и вдохнул полной грудью прохладного сырого воздуха. Разведчика встретил Гриша Остапов, назначенный наблюдать за переправой в случае чего помочь. Остапов умудрился где-то застудиться и теперь негромко, но продолжительно кряхтел и кашлял. Четверка нагих бойцов с баллонами на плечах, пулями и автоматами вскоре растворилась в темноте, и Волков направился в свой блиндаж, откуда предстояло следить за походом во вражеский тыл. Радист, робкий светлоглазый паренек лет 18, настраивал волну. Треск и завывание эфира наполнили тесное помещение. У дальней стены на ящике из-под снарядов стоял телефон, тяжелый квадратный блок с трубкой. Волков подумал, что нужно бы заварить крепкого чаю. Ночь обещала быть долгой. Снаружи грянул еще один взрыв, и по земляному полу пробежала короткая дрожь. Взрыв показался ему ближе, чем предыдущие. Ротный по инерции посмотрел в ту сторону и вместо чайника взял телефонную трубку.
2: «Слушаю», — раздалось на том конце провода.
3: «Товарищ гвардии майор, ушли».
2: «Докладывай по каждому пункту». Голос помедлил и добавил: «Мы тут тоже не спим».
3: «Есть, товарищ гвардии майор».
2: «Давай, Николаевич, до связи».
1: Вернув трубку на базу, Волков постоял в задумчивости. «Чаю будешь?» — спросил он у молодого радиста.
4: «Нет, спасибо», — смутился парень.
2: «Попей чайку-т. Ночь предстоит долгая, а ты мне тут бодрячком нужен».
4: «Нет, я не усну».
1: Радист смутился еще больше, повернулся к станции и повторил несколько раз:
4: «Небо, небо, я земля! Небо, я земля!»
1: Волков пожал плечами и стал наливать воду в чайник. Когда фляга опустела, он услышал со стороны входа знакомое покашливание. Ротный оглянулся на Остапова, который протискивался в дверной проем.
2: «Ну что, переплыли?» — спросил он, накручивая пробку на горлышко фляги. «Чаю будешь?»
1: Приступ кашля согнул Остапова. Он наметился присесть на лавку, но промахнулся мимо нее и съехал по стене на пол. Удивленный Волков шагнул к подчиненному и только тогда обратил внимание на его бледное перекошенное лицо.
5: «Николаич!»
1: Остапов выдал в кулак такую очередь, словно собирался выхаркнуть свои легкие.
5: «Леонид Николаевич, мина! Прямо в них! Даже в воду не успели ступить!»
1: Глядя на Остапова, Волков внезапно ощутил внутри себя пустоту. Вернее, не совсем пустоту. По груди словно прошелся невидимый нож, который одним махом срезал верхушки его чувств, оставив бесполезные стебли и корни. Радость, грусть, тревога о бойцах, которых он отправил за линию фронта, воспоминания о последней встрече с ними — все это вдруг стало для него чужим и далеким. Он зачем-то достал из кармана письмо Тюрина. Выведенный химическим карандашом адрес в одном месте уже расплылся.
5: «Всех четверых накрыло!» —
1: истерично говорил сидящий на полу Остапов.
5: «Прямо на берегу! Обоих Антонов в куски, Тюрина осколками! Один Витя лежит целенький! Но он тоже мертвый, у него кровь из ушей! Как же это, Николаич?»
1: «Пошли», — сказал Волков и не узнал своего голоса. Небо загораживали темные тучи. Вода в реке казалась смолью, а сама река мрачной и чужой. Совсем не такой, какой она была днем, когда они лежали среди березок, когда Волков раскладывал по пунктам задания, а Витя точил карандаши, превращая их в маленькие шедевры. Трудно, почти невозможно поверить, что от группы Дубенко никого не осталось. Не прошло и 10 минут, как Волков разговаривал с ребятами, как они вместе курили в заброшенной землянке, слушая грохот далеких разрывов и трескотню Тюрина. Он не поверил и тогда, когда увидел разбросанные на берегу запорошенные песком тела. «Это не они», — поведал он. Остапов испуганно посмотрел на командира.
5: «То есть как?»
1: «Не они.
2: Не видишь, что ли? Те разговаривали и были живыми».
5: «Но теперь они мертвые», —
0: объяснил боец. На этих словах его пробило. Половинки обрезанных чувств вернулись. На грудь навалилась чугунная тяжесть. Около получаса они собирали тела в старую санитарную палатку, которую Остапов притащил из обоза. Он хотел позвать еще кого-нибудь из бойцов, но Волков с излишней резкостью ответил, что двоих достаточно. Складывая останки в брезент, он пытался подавить горечь равнодушными мыслями о заботах и делах, которые предстоят. Он всегда так делал, когда терял друзей. Тогда потерю легче переносить. Вот и сейчас он пытался думать о том, что делать дальше. Ведь задание никто не отменял. Жутко хотелось закурить сигарету. Так хотелось, что сводило челюсти. Но это было самое глупое, что он мог сотворить на открытом со всех сторон речном берегу. Нужно в спешном порядке собирать еще одну группу. Прямо сейчас будить Савельева или Кикнадзе, их ребят. Собирать, переправлять на ту сторону, пока темно, пока есть возможность остаться незамеченными. Савельев и Кикнадзе — неплохие разведчики. Правда, не такие, как... Витя казался целым, только от ушей по щекам тянулись две темные струйки. Осколок вошел в лоб под волосом. Но не это было главным, а Витины распахнутые глаза, в которых стоял предсмертный ужас. Возможно, Дубенко заметил мину, что падала на них. А может, успел ее почувствовать, как о том говорил Волков. Только предчувствие не спасло. Оно лишь вогнало страх в Витины глаза. Николаевич поспешил закрыть их, потому что предсмертный взгляд был лживым и не соответствовал тому человеку, которого все знали.
6: «Эх, Витя, Витя!» – простонал Волков.
0: Они перетащили тела в погреб, в котором бойцы готовились к походу. Последнему, как выяснилось. Среди запаха прелых овощей в воздухе еще различался табачный дым, и, казалось, еще слышался неугомонный голос Сереги Тюрина. Волков вернулся в блиндаж заторможенным, будто с недосыпом. Проходя через проем, больно ударился об брус косяка. Радист сидел как пришпиленный к табурету, ибо не получил приказа, что операция закончена. Станция работала, из динамика раздавался треск помех. Неуверенным голосом радист передавал в эфир позывные группы, и Волков подумал, что в данных обстоятельствах это выглядит невообразимо глупо.
2: «Гаси», — глухо приказал он.
0: Парень обернулся. Лицо было таким, словно кто-то его ударил, несправедливо и больно. Взгляд задержался на руках ротного. Волков посмотрел на свои ладони и обнаружил, что они перепачканы кровью. Он полез в нагрудный карман за платком и измазал гимнастерку. В этот момент треск из динамика сделался громче, и сквозь него прорезался голос.
4: «Земля, земля, я небо!»
0: Сидя спиной к радиостанции, молодой радист очумевшими глазами смотрел на командира роты, который замер с окровавленным платком в руках. А позади продолжал раздаваться
4: «Земля, земля, я небо! Я небо, как слышите?»
0: Парень медленно повернулся к аппарату и с изумлением посмотрел на шкалы настройки, словно видел их первый раз в жизни. Волков обессиленно опустился на лавку.
5: «Что мне делать?» — дрожащим голосом спросил радист.
2: «Ответь, раз вызывают».
4: «Небо, небо! Я земля!» —
0: суетно заговорил он, припав к микрофону.
4: «Слышим вас, слышим!» «Земля!»
0: Помехи потушили голос, но через секунду он возник вновь.
4: «Слышим плохо!» «Небо, говорите! Слышим вас нормально!» «Ага!»
0: Снова треск помех.
4: «Сообщаю, что прошли пункт 1. Прошли пункт... Движемся по пункту 2. По пункту 2, как поняли! Как поняли, прием!»
0: Если бы разорванные тела разведчиков не лежали сейчас в погребе на окраине разрушенной деревни, если бы Волков не оттащил их туда собственными руками, то из этого сообщения он бы понял, что группа Дубенко переправилась через реку и сейчас движется по болотам. А еще он узнал голос Антона-младшего.
4: «Поняли вас, поняли!» — отвечал радист. «До связи, земля!»
0: Голос исчез. Пространство под тяжелым сводом блиндажа вновь наполнилось треском необитаемого эфира. Вещи и люди в помещении остались прежними — стол, который заняла громоздкая станция, зеленый лицом радист рядом с ней, у дальней стены угрюмый телефон, а посредине он, гвардии старший лейтенант Волков. Все были на своих местах. Все выполняли свою функцию. Но что-то изменилось.
7: «Что мне делать?» — спросил радист.
0: «То же, что и раньше».
7: «Но тот боец говорил, что разведчики погибли».
4: «Кто погиб? Ты что, не слышал?»
0: Волков сердито сверкнул глазами, запихивая платок в карман. «Они сейчас на болотах. Как пройдут, доложатся». Звонок телефона врезал по нервам.
4: «Ну, как у вас?» — раздался из трубки голос начальника разведки.
7: «Как у нас?» — растерянно подумал Волков. «Четыре трупа в овощном погребе. Вот как у нас».
0: «Реку перешли», — произнес на дубонитовую чашечку. Сглотнул и добавил. «Сейчас по болотам идут».
4: «Так это ж хорошо! А почему не докладываешь? Мы тут волнуемся, не случилось ли чего?»
0: Он с удивлением отметил, что руки не дрожат.
4: «Виноват, товарищ гвардии майор!» «Докладывай, как будет развиваться».
0: Волков положил трубку, вышел из блиндажа и упал на землю. Он уже не был уверен в своих словах, сказанных радисту. Он уже не был уверен в том, что слышал голос Антона-младшего, хотя никакой он не младший, но он не верил. Потому что стоило пройти 150 метров, спуститься в погреб, сдернуть брезент, и перед ним предстанет Витя с искаженным от страха лицом и пробитым черепом. И все иллюзии тут же развеются. Полежав на земле, он поднялся. Стряхнул с коленей чернозем и вернулся в блиндаж. Радист продолжал вызывать небо. Волков прошел мимо него, запалил керосинку, благо чайник стоял на конфорке залитый.
4: «Чаю будешь?»
0: Радист подпрыгнул на своем табурете.
7: «Буду!» —
0: хрипло отозвался он. «Но ты молодец. Лучше всего не думать о погребе. Все шло так, будто ничего не случилось. Вот он заваривает чай, который собирался заварить. Вот дует в кружку, чтобы остудить чай, а рядом дует в кружку радист, который сперва пить не хотел. Они сидят, дуют на чай и с трепетом ожидают следующего сообщения, которое раздастся непонятно откуда и непонятно через что. Обломки разбитой РБМ тоже покоились в погребе. Но не думать об этом. Все обстояло так, как и должно. Словно не было кашляющего Остапова, севшего мимо лавки. Словно он сам не собирал останки тел, которые были разбросаны по берегу, точно ненужные вещи. Однако избавиться от мыслей все равно не получалось. И Волков продолжал думать о телах из погреба и голосе из эфира. Он пытался свести эти противоречивые факты, поставить их на твердую почву логики, но по прошествии половины ночи ощутил, что начинает терять связь с реальностью, а мозги медленно съезжают на бекрень. Как ни парадоксально, в реальность его вернул вновь раздавшийся голос из динамика.
4: «Земля, земля! Я небо! Я небо! Как слышите?»
0: Снова Антон. Слышен хуже, чем в прошлый раз, но все равно.
4: «Небо, небо, я земля! Слышим вас!»
0: Радист отвечал, немного волнуясь, но уже не суетился.
4: «Земля, плохо вас! Прошли пункт 2! Прошли пункт 2! Все нормально! Видим поросят! Много поросят, но пройти можно! Как слышите? Прием!»
7: «Слышим вас! Прошли пункт 2, наблюдаете поросят!»
0: Волков едва сдержался, чтобы не отобрать у него микрофон. Он сам не знал, что будет говорить, да это не важно, просто хотелось убедиться, что ему отвечает настоящий, живой Антон-младший. Ведь его тетрадка с зарисовками электрических схем тоже лежала сейчас в командирском планшете.
4: «Плохо вас слышно», — говорил Антон. «После пункта 3 на связь не выйдем. Опасно! Повторяю, после пункта 3 на связь не выйдем. Следующая связь после пункта 4. Счастливо!»
0: Это «счастливо» растворилось в треске помех. Волков посмотрел в пустую кружку.
4: «Я, наверное, свихнусь», — поведал он ей.
0: Он сухо доложил в штаб о новом сообщении, затем отправился в одну из уцелевших изб. На полах, погруженных во мрак комнат, мирно почивали около 20 бойцов. По воздуху разливалась замысловатая смесь из кряхтений, храпов, бормотаний, тиканий настенных ходиков.
1: Осторожно ступая между рук, голов и вещевых мешков, Николаич выделил из этих звуков знакомые покашливания и двинулся в его сторону. Выведенный как улица Остапов изумленно таращился на командира. Прежде чем заговорить, Волков долго и задумчиво смотрел куда-то в темноту. «Ты кому рассказывал о том, что случилось?»
5: «Никому», —
1: ответил Остапов, изрядно напуганный слегка сумасшедшим лицом командира.
7: «И не рассказывай».
5: «А как же...»
7: «Я сам, когда придет время. А ты помалкивай о погребе».
1: «Уразумел?» Вместо ответа Остапов залился своим опостылевшим кашлем, который в этот раз получился несколько заинтригованным. Отправив бойца обратно в избу, Николаевич некоторое время задумчиво рассматривал заслоненное тучами небо. Затем вернулся в блиндаж. Нового сообщения не было. Он опустился на лавку и уставился на бритый затылок радиста. Монотонные позывные убаюкивали, и ротный незаметно уснул, уронив крупную голову на грудь. И снилось ему, будто он продолжает сидеть на лавке. Снаружи ночь, а он все смотрит в затылок радисту и ждет нового донесения из ниоткуда.
7: Из дремоты его вырвал громкий голос.
4: «Небо! Небо! Я земля! Слушаю вас! Слушаю!»
1: Солнечный свет пробивался сквозь щель в пологе, сооруженном из плащ-палатки. Волков вытер мозолистой ладонью лицо и проворно поднялся.
4: «Земля! Я небо!»
1: — говорил сам Дубенко. Николаич едва не ошалел от счастья, услышав Витин голос.
4: «Добрались до пункта 4! Добрались!»
1: Он сам не заметил, как оттеснил радиста от микрофона.
4: «Что там, Витя? Что?» «Мы добрались до грузовиков. Там, в ящиках, ружья, стреляющие гранатами. Повторяю, ружья, стреляющие гранатами. Немцы называют «Панцерфауст». Море ящиков. Третий день развозят по...»
1: Короткий гудок.
4: «Говорит, насквозь прожигают танк. Повторяю, с 30 метров прожигают танк. Как слышно, прием?» «Слышу, Витя, слышу!»
1: Дубенко сделал паузу.
4: «Николаич! Я, Витя, я! Николаич, тут происходит что-то странное!»
1: Голос потух, съеденный помехами, затем возродился вновь.
4: «Сереге худо! Еще эти...»
1: «Опять помехи!»
4: «Нас преследуют всюду! И у них нет ртов!» «Витя, возвращайтесь! Слышишь меня? Возвращайтесь!» «Я вас почти не слышу, земля! Но мы возвращаемся! Мы идем домой! Конец и...»
1: Волков еще долго стоял возле радиста, который вопросительно поглядывал на него снизу вверх. Когда удары молота в груди утихли и Николаевич смог вздохнуть, он двинулся к телефону.
2: «Панцерфауст?» — удивленно переспросил начальник разведки и сказал не в трубку. «Панцерфауст, товарищ полковник! Не те ли это штуковины, из-за которых Боровский потерял больше половины танков?»
1: Краткое молчание, после которого раздался басистый голос.
2: «Звоню в штаб дивизии. Нужно менять план наступления».
1: Пауза, в которой Волков угадал затяжку папиросой.
2: «Да, поблагодари своих. Скажи, для каждого буду ходатайствовать об увольнительной на родину».
1: Майор вернулся к трубке.
2: «Слышал, Николаич? От имени командира полка выражаю благодарность тебе и ребятам. Потом еще будет приказ о награждении. Слышишь меня? Алло, слышишь?»
1: «Да», — ответил Волков. «Слышу». День пролетел незаметно. Настал вечер. В ожидании нового сообщения Николаевич больше не выбирался наружу. Сменщика радиста он отправил назад. Новый человек не нужен, да паренек и сам отказался уходить. Потом явился Остапов с двумя котелками гречневой каши. Пока проголодавшийся радист уминал ложку за ложкой, Николаевич присел на его табурет. В глубине души он надеялся сам получить ответ на позывной «Небо». Но ответа не было. Ближе к ночи Волков склонялся к мысли, что сообщение Дубенко было последним. Им не вернуться. Куда они могут вернуться? Свои обезображенные тела, которые лежат сейчас в погребе. Это совершенно невозможно.
7: Он не мог себе такого представить. Им некуда возвращаться. С каждым часом на душе становилось все поганее. Он больше не ждал сообщения, но по-прежнему не выходил из блиндажа и заставлял измотанного радиста снова и снова повторять в эфир позывные. Это случилось около полуночи, когда Волков сидел с котелком в руках, а рот был набит остывшей гречневой кашей, которая напоминала размякшую плоть. Наверное, по вине этой ассоциации, что не выходило из головы, он долго не мог проглотить порцию. Именно в этот момент противоборства физиологии и психики из глубины эфира возник голос Дубенко. «Мы потерялись», — устало говорил Витя. Голос был таким далеким, словно доносился из другой галактики.
8: «Не знаю, где оказались. Тут какие-то кривые деревья, земля горячая».
7: Треск.
8: «Из них поднимаются испарения, и дышать невозможно».
7: Радист испуганно посмотрел на Волкова, который вслушивался в сообщение динамика и не решался проглотить или выплюнуть мерзкую кашу, чтобы не пропустить ни единого слова.
8: «Не знаю, куда идти, но я вижу далекие строения на холме. Тропа ведет туда, но легче спуститься вниз».
7: Долгий провал связи.
8: «Сереге совсем худо, у него провалилась грудь. У меня кровь из ушей, все время болит голова».
7: На этом сообщение оборвалось. Радист вцепился в микрофон, ожесточенно вызывая группу, но Дубенко не откликался. Волков выплюнул кашу в котелок и оставил его в сторону. Они шли прямиком туда, куда достойные люди вроде них попадать не должны. Он уже догадывался, чем закончится поход, даже был уверен. Ведь там с ними начало происходить то, что здесь сотворила ухнувшая под ноги мина. Перед глазами вновь восстало лицо Дубенко, искаженное предсмертным страхом. Ночь за пологом казалась глубокой и бесконечной. Молодой радист уснул, прижавшись щекой к столу, так что губы по-детски съехали в сторону и раскрылись. Волков не стал его будить и сам сел за рацию. Где-то на исходе второго часа, когда тяжелые мысли переполняли голову, он сбился и уже неосознанно повторял омертвевшими губами:
9: «Витя! Витя, ответь! Витя! Витя! Витя!»
7: И ответ неба пришел. Невероятно, но пришел. Правда, он был таким далеким, словно его не существовало, словно он был слуховым миражом.
8: «Николаич!»
7: Кажется, Дубенко был взволнован, хотя при такой слышимости легко ошибиться.
8: «Забудь о том, что я говорил в прошлый раз! Все, забудь! Тут ты не поверишь! Мы забрались на холм! Эти строения — это наши дома, понимаешь? Серегин дом напротив моего, Антона тут же. Стоят рядышком, и такая благодать кругом, что...»
7: Станция взвизгнула, проглотив остаток предложения.
8: «Катька моя и в самом деле вымахала! Николаич, дай нам сутки, и мы вернемся!»
7: Он старался не смотреть на радиста, который проснулся и, хлопая глазами, непонимающе таращился на командира.
8: «Да, Серега просил передать!»
7: Волков едва различил эти последние слова.
8: «Не отправляй письмо! Не отправляй! Надобности теперь нет!»
7: Больше от группы Дубенко радиограмм не поступало. Никогда. Волков сообщил роте и командованию, что группа Дубенко героически погибла, выбираясь из вражеского тыла. А следующей ночью они с Остаповым похоронили тела.

лету 44-го года о старшем лейтенанте Волкове, командире разведроты 93-го гвардейского стрелкового полка, ходили две странные байки. Рассказывали, что в планшете у него лежат 5 великолепно отточенных карандашей, которыми он никогда не пишет, а только изредка их рассматривает. И еще говорили, что иногда, хлебнув горький после удачного наступления или взятия города, он присаживается возле радиостанции и, вращая ручку настройки, вслушивается в бездонный эфир.

Мел Гилден. Что с Херби? Крохотное трехногое существо с парой ловких клешней звалось Нертом. Херби же смахивал на подпорченный пудинг с изюмом. Приятели сидели в тесном старомодном баре, который при помощи новейших ухищрений синтетики тщетно пытался придерживаться стиля ретро. Низкий потолок с тяжелыми балками был пластиковым, а столы и стулья — формулоновыми. Да и газовые, в кавычках, рожки мерцали благодаря электричеству. Буфетчик, светящийся зеленоватый шар, подплыл к ним по воздуху и спросил с четырехфутовой высоты. «Что будете брать, ребята?» Мембрана на верхушке Херби произнесла: «Самое лучшее! У нас сегодня праздник!» «Ну да!» Буфетчик подплыл поближе. «Вот этот парень!» Херби ткнул в сторону Нерта псевдоподией. «Спас мне жизнь!» «Так, Нерт?» «Ну...» Тот застенчиво посинел, тогда как Херби продолжал. «Уж больно он скромен. Дикий громут загнал меня в одну из этих проклятых орданианских ловушек. Говорю тебе, я уже возносил последнюю молитву Фрузу, и тут кто-то как вцепится мне в Миркин!» Он ткнул себя в пятнышко на спине. «И хоп! Громут и охнуть не успел, а я уже наверху!» Буфетчик несколько раз мигнул и сказал: «Я опольщен, что вы избрали для торжества мое скромное заведение. Хотелось бы услышать эту историю во всех подробностях, но клиенты начинают проявлять нетерпение». Нерт заметил, что из кабинки, где расположился полуторатонный фломокс, вырывается струйка пара. «Заказывай, Херби, и пусть себе идет». Псевдоподия, которой Херби яростно размахивал, поникла и втянулась обратно. «Ладно», — сказал он. «Антерианский глово, 3-й уровень». «Удачный выбор, сэр», — произнес буфетчик и метнулся к фломоксу, оставив за собой легкий запах гелия. Херби жизнерадостно булькнул: «Теперь этот фломокс продержит его по меньшей мере полчаса». «Это почему?» «Думаешь, такая громадина, у которой шкуру не пропороть даже М-дезинтегратором, может есть все что угодно?» «Нет, у этих ребят желудок нежный. На Терри их используют в качестве дегустаторов. Но я им не доверяю. Слишком уж они здоровущие». Они проводили взглядом буфетчика, который повел фломокса в заднюю комнату, возможно, чтобы проверить его документы, тогда как другой официант подплыл к ним, покачивая их заказом, балансирующим в клубке волокнистых щупалец. Он поставил на столик бокалы и бутылку охлажденной голубой жидкости. Нерт разлил выпивку и, подняв высокий узкий стакан с глова, запустил туда.

0: там горячей плазмы или мягкой посадки. Что-то в этом роде.
1: Нерт вновь наполнил бокалы.
0: Потом Херби спросил: «И что же мы будем говорить?»
1: «Мягкой посадки звучит вроде неплохо».
2: «Нет, нужно придумать что-то оригинальное».
1: Херби на несколько минут задумался. По всей видимости, глубоко. Пищевые вакуоли начали стремительно дрейфовать по поверхности его тела.
2: «Что-нибудь вроде «сосем до дна»?»
1: Нерт подумал и изрек: «Неплохо». Он вновь поднес бокал к языку и повторил за Херби: «Сосем до дна». Херби мог пить и болтать одновременно, а потому продолжал обсуждать сидящих в баре существ. Он рассказал о странных созданиях и их удивительных обычаях, иногда углубляясь в галактографию, или просто начинал рассуждать, о чем в голову придет.
0: «Сосем до дна»,
1: — вновь произнес он. Нертом по мере выпивки овладевала все большая безмятежность. Голос Херби постепенно превратился в мягкое жужжание, перекрывающее гул голосов в баре. Внезапно Нерт очнулся. Пока он пытался сообразить, что его так насторожило, обонятельные нервы, расположенные на плечах, встали дыбом. Какой-то знакомый запах исходил от Фломакса, который как раз возвращался из задней комнаты. Но ведь Фломакс так пахнуть не должен. И буфетчик, который парил рядом с ним, тоже. Нерт уж был решил, что все это последствия Глова, как вдруг до него дошло. «Митлебран. Вдыхаешь, чихаешь. Чуешь?» — спросил он приятеля.
0: «Что?» —
1: Херби на миг прервал свое занятие.
2: «Митлебран, разве ты не уловил?»
1: Тело Херби пошло крохотными бугорками. Когда они вновь пропали, он вымолвил:
2: «Ты с ума сошел? Эта штука незаконна. По-твоему, стоит объявить что-то вне закона, как все тут же бросятся выполнять правила?»
1: Нерт оттолкнул бокал. Один раз он попробовал митлебран, и ему не понравилось. Он потерял сон. А сейчас, стоило ему лишь почуять характерный запах, он весь затрясся.
2: «Херби, давай уйдем отсюда!»
0: «Уйдем?»
1: Херби произнес это слово так, словно слышал его в первый раз. Нерт осторожно извлек щупальца приятеля из бокала.
2: «Пошли. Нам все равно нужно подыскать себе ночлег. А потом мы посидим еще».
0: «Не хочу уходить!»
1: Нерт попытался вытащить Херби из углубления в кресле, но протоплазма просто расступалась под его клешнями, пока они не погрузились в нее по самые суставы.
2: «Пойдем, Херби! Не дури!»
1: Нерт обнаружил, что удобнее всего управиться с Херби, если погрузить в него обе клешни и стащить на пол, словно тянучку. Один из зеленых шаров подплыл к ним и спросил:
0: «Неприятности, сэр?»
2: «Просто пытаюсь увести приятеля домой».
1: Нерту не нравился Митлебран, но он не желал затевать скандалы. Если кому-нибудь хочется травить себя этой штукой, его дело. Но Нерт предпочел бы в это время находиться где-нибудь подальше.
0: «Может, дать ему отрезвляющего?» — спросил официант.
2: «Хорошо бы, но я не знаю, что именно на него подействует».
1: Нерт опустил Херби на пол, где тот, наткнувшись на ножку стола, попытался разделиться надвое.
0: «Не знаете, откуда он?»
2: «Дайте подумать».
1: Нерт прищелкнул клешнями на манер кастаньет.
2: «Думаю, откуда-то с Трамитода. Точно! Аркис-4.
0: «Очень хорошо, сэр. Я мигом».
1: Дожидаясь официанта, Нерт пытался не обращать внимания на запах Митлебрана, хотя его обонятельные нервы размякали, словно их весь день продержали в соляной кислоте. Но постепенно он начал различать калейдоскоп запахов, исходивших от окружавших его разнообразных созданий. Даже прикрыв глаза на стебельках, он точно знал, что делается в комнате. Фломакс до сих пор припахивал в углу, а официанты носились туда-сюда, точно метелочки мяты. В дверях показался мускусный Орнт. Запах так и бурлил вокруг него, опьяняя не хуже Глов. Официант возвратился с маленьким пузырьком темной янтарной жидкости. Он сказал:
0: И если верить моему справочнику,

0: Это действует на всех созданий Саркиса 4. Официант прихватил плоть Херби своими щупальцами и тянул, пока не получился крохотный пыльцеобразный отросток. Запихнув образовавшуюся ложноножку в склянку, он подождал, пока та не впитала всю жидкость. Ну вот, это должно подействовать. Через пару минут он протрезвеет. Благодарю. Сколько с меня за дополнительное обслуживание?
1: Нисколько. Только за напитки.
0: Нерд заплатил, и официант поспешно уплыл к буфетной стойке. Херби начал понемногу уплотняться и вскоре спросил:
2: «Что стряслось?»
0: Нерд напомнил: «Я не выношу Митлебран. Нужно уходить».
1: «Какой Митлебран?»
0: Нерд был на грани истерики. Он даже позеленел, точь-в-точь, как здешние официанты. Стараясь держать себя в руках, он медленно произнес:
2: «Я объясню снаружи. Пойдем. Пожалуйста».
1: «Конечно, Нерд. Пойдем».
0: Херби направился к двери. Нижняя часть его тела пошла пищеварительными волнами. Заметив это, Нерд подхватил его и поволок к выходу. Сам Нерд никогда не решился бы выбрать такую гостиницу. Она называлась «Отель Галактика» и могла удовлетворить даже самого высокопоставленного инопланетного гостя, приехавшего поразвлечься на блестку. Отель возносился вверх более чем на 100 этажей, окружавших внутренний дворик, над которым всегда сияло солнце, какая бы ни стояла погода на самом деле. Носильщик внес вещи в номер и застыл в дверях.
3: «Что-то еще?» – спросил Херби.
2: «Надеюсь, галактика придется вам по нраву», — произнесла машина.
0: Голос ее был настроен на заискивание, которое вполне годилось для привыкших к подобострастию толстосумов, но Нерд сразу уловил фальшь.
2: «Уверен в этом», — сказал Херби. «Благодарю». «Может расширить окна?»
0: Машина не двинулась с места.
2: Нерд прошептал: «Что ему нужно?»
0: «Чаевые». Херби направился к своему жидкому ложу.
2: «Заплати ему, ладно? Деньги в наружном кармашке моего чемодана».
0: Он со вздохом наслаждения погрузился в бассейн с жидкой грязью, служившей ему постелью.
2: «Сколько?» — спросил Нерд, подсчитывая мелочь.
1: «Думаю, 2 кредитки, и хватит с него».
2: 2 кредитки? «Не подобрать ли мне для вас подходящий климат? Все, что желаете, от джунглей до ледников. Выбор атмосферы, включая метан, аммиак, кислородно-азотную».
0: Нерд бросил деньги на поднос, венчающий носильщика. Тот булькнул и замер на середине предложения. Затем резко развернулся на 180 градусов и покатил прочь со словами:
2: «Благодарю, благодарю»,
0: пока, наконец, дверь за ним не захлопнулась.
1: «Можно, конечно, затребовать и живого коридорного, но это обойдется нам еще в 200 кредиток», — сказал Херби.
0: Нерд встревожился. Ему показалось, что с тех пор, как они вышли из бара, голос приятеля звучал все слабее и слабее. Слухом сказал:
2: «Касательно денег, 3 дня пребывания здесь, и нам придется позаимствовать из фонда, который мы учредили для

0: Херби начал таять и размягчаться, как после выпивки в баре. Он медленно расползался по окружности бассейна. «Херби?» «Я говорю, мы истратим все деньги».
1: «Вот и славно».
0: «Херби, послушай. Ты уверен, что вот эта огромная шишка у тебя на боку – обычное дело?»
2: «Все в порядке».
0: Голос Херби упал до еле слышного шепота, затем внезапно вновь зазвучал почти в полную силу.
1: «Не тревожься, я в порядке. Ты пока пойди повеселись».
0: «Но я не могу оставить тебя в таком состоянии».
1: «Не просто можешь, должен. Мне необходимо побыть одному. А к твоему возвращению я буду совсем в норме».
0: «Но это шишка».
1: «Пожалуйста, выйди».
0: Какое-то время Нерд топтался на месте, пытаясь решить, как поступить. «Херби?»
3: Херби не ответил. Нерд ткнул в него клешней, и желатиноподобное туловище содрогнулось. Он удовлетворился тем, что Херби прекратил разжижаться, и, постояв еще немного, вышел.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: Галактика наряду с гравитационными шахтами была оборудована обычными лифтами, что сообщало ей оттенок милой старомодности. И пока Нерд неспешно спускался в лифте со 133-го этажа, ему представилось достаточно времени на размышления. Вместе с ним в кабинке находился прозрачный герметичный контейнер, внутри которого расположилось нечто, напоминавшее неряшливо завязанный узел дико извивающейся пеньковой веревки, а также упитанная тиранская особь женского пола, которая, судя по ее виду, собиралась вот-вот упасть в обморок. На 105-м этаже, затиснув остальных пассажиров в угол, в лифт ввалился крупный пурпурный дракоид. В этой чудной компании они проделали весь остальной путь. Нерд вышел из лифта и оказался в сияющем хромом вестибюле, а затем в искусственном парке. Не прочти он брошюру, лежавшую у него на ночном столике, то принял бы парк за настоящий. Краски и запахи из самых разных уголков галактики поражали своим разнообразием. Наверху, на окруженном стенами небе, которое из голубого постепенно становилось сначала фиолетовым, а потом черным, начали проступать звезды. Нерд бродил по причудливо извивающимся дорожкам, хрустел гравием и размышлял о том, что недавно произошло в номере наверху. Херби велел Нерду хорошо повеселиться. Но именно это у Нерда никак не получалось. Ему не давал покоя не только появившийся у Херби нарост, но и безразличие приятеля к их совместному фонду. Еще в тот вечер, когда Нерд спас Херби жизнь, они обсуждали, что станут делать, когда состарятся и не смогут больше путешествовать в космосе. Нерд рассказал Херби, что у себя на родине он интересовался разведением гербисов и что со временем собирается завести свою собственную ферму. Херби согласился, идея неплоха, но им надо сброситься, дабы стать равноправными компаньонами. Определенно, равнодушие Херби к их будущему связано с его здоровьем. Что за непонятные вздутия на боку? На корабле оно было меньше, но уже тогда заставляло Нерда тревожиться. Однако Херби это, кажется, не особо беспокоило. Может, для термитопца отрастить такую штуку дело обычное? А может, у Херби просто меняется пол, и он надеется удивить Нерда своими новыми формами? Нерда эта идея позабавила. И чем больше он над ней размышлял, тем больше она ему нравилась. И чем больше она ему нравилась, тем больше ему хотелось последовать совету друга и хорошенько повеселиться где-нибудь в городе. Нерд решил, что, вернувшись, он постарается удивиться как следует. Он быстро пересек парк, отталкиваясь от земли задней ногой и подтягиваясь передними, и, оказавшись на улице, влился в мельтешащую толпу.

0: На движущейся дорожке было не протолкнуться, и Нерт решил пройтись пешком. Кроме того, он понятия не имел, куда именно направляется, и, передвигаясь с большей скоростью, рисковал пропустить что-нибудь интересное. Увлекаемый толпой, он направился к увеселительному центру. Здесь, практически не сходя с места, можно было найти все, что душе угодно. Греспль для выпивки, альтринг для криблинга, партнера и даже Мит Лебран. Целая планета была отдана под самые разнообразные развлечения, в том числе и нетрадиционные. Законы тут проявляли вынужденную снисходительность, поскольку то, что одной расе казалось извращением, для другой было в порядке вещей, а для третьей физически неосуществимо. Этот город слыл средоточием самых экстравагантных удовольствий. Нерт даже прищелкнул клешнями от волнения. Здания вокруг либо отливали всеми цветами радуги, либо глянцево чернели. Одно дополняло другое, и, как ни странно, черные громадины, отражающие переливы света, производили большее впечатление, чем их разноцветные соседи. Некоторые здания были даже выше, чем отель «Галактика», а самые низенькие — не больше собачьей конуры. Любопытствуя, что можно найти в таком крохотном помещении, Нерт сунулся было в одно из них, как вдруг его окружил внезапный вихрь, и он очутился в центре крохотного циклона. Ветер усиливался. Какие-то создания проносились мимо Нерта, который сквозь затянувшую глаза мигательную перепонку смутно различал пляшущие огни. Внезапно он ощутил, как в нем разрастается нерассуждающий, удушающий страх. Содрогаясь, он плашмя упал на землю. И вдруг вихрь стих. Так же внезапно, как и поднялся. Кто-то сказал над самым его ухом.
1: «У меня есть кое-что для тебя, приятель».
0: Слова вылетали с бульканьем, точно говорящий находился под водой. Нерт поднялся, опираясь на клешни, словно на костыли. Его мигательная перепонка медленно поднялась. Повернув голову, он увидел крохотное создание, покрытое серо-зеленым пухом. Оно таращилось на Нерта черными фасеточными глазами и обвивало его руку гибким длинным телом.
2: «Что?»
0: Нерт все еще не мог оправиться от приступа страха.
2: «Вы кто такой?»
1: «Я Арвин».
0: Существо сделало паузу, но поскольку Нерт не отреагировал, продолжило.
1: «Мортом».
0: И захлопало крыльями-перепонками, словно это все объясняло. «Странное название для урагана. Что тебе нужно?»
1: «А ты не знаешь?»
2: «Откуда?»
1: «Ты кто, фараон?»
2: «Что?»
1: «Ну, полицейский».
0: Арвин повис в воздухе и осмотрелся.
2: «Нет, я... не, нет, что тебе угодно?»
0: Арвин проговорил прямо в слуховое отверстие Нерта. Даже с двухфутового расстояния его уже нельзя было расслышать.
1: «Мишинг»,
0: — коротко произнес он.
2: «Спаси тебя, Фрус!»
1: «Что-что?»
2: «Ты прочистил свой дыхательный орган, и я сказал, спаси тебя, Фрус!»
0: Мортем несколько раз облетел вокруг головы Нерта. Его длинное тело волочилось за крыльями и вновь устроился на руке Нерта.
1: «Ни Фрус, ни дыхательные органы тут ни при чем. Ты что, никогда не слышал о Квишинге?»
2: «Нет».
0: Нерт с силой тряхнул рукой и двинулся с места, надеясь намекнуть Арвину, что не интересуется этим Квишингом, чем бы он ни оказался. Если Мортем хотел всучить ему какой-нибудь товар, то выбрал неправильный подход. Нерт был родом с планеты, где сильные ветры срывали с джеловых деревьев острые, как бритва, лепестки цветов и мчали их по воздуху со смертоубийственной скоростью. Представители его расы приспособились приникать к земле и закрывать глаза при первом же порыве ветра. Обычно Нерт мог контролировать эту свою реакцию, но не тогда, когда ветер поднимался столь внезапно. Арвин сказал:
1: «Как ты можешь отказываться, если даже не знаешь, о чем идет речь?»
0: Нерт прыгнул на транспортер рядом с витриной магазина. «Не знаю и знать не хочу», — бросил он и, не оглядываясь на Мортема, стал смотреть на уплывающую назад панораму города.
1: «Ты ведь прибыл сюда повеселиться, верно?»
0: Нерт, помедлив, согласился.
1: «Ну так Квишинг — именно то, что тебе нужно».
0: Они миновали огромное здание, изукрашенное кляксами Роршаха, по фасаду которого скользила реклама, гласившая, что здесь подают самую экзотическую еду в галактике. «Отварной гриб — наше фирменное блюдо». Нерд поспешно соскочил с транспортера и направился в ресторан. Он пристроился за длинной стойкой и обратился к официанту. «Один отварной гриб, будьте любезны». Официант, шустрая пара отростков, на верхушках которых располагались глаза и крохотные пучки щупалец, сказал «Да, сэр», и потопал прочь на своих негнущихся многочисленных ножках. Нерд вытащил пухлый справочник из висящей на шее сумочки и обратился к предметному указателю.
1: «Посмотрим», — пробормотал он. «Квишинг, квишинг».
0: «Там его нет», — изрек Арвин и, подняв крыло, принялся чистить зубастым клювом подмышку. Наконец Нерд воскликнул. «Вот! Квишинг! Наряду с распрыскиванием Митлебрана один из немногих запрещенных на блестке видов деятельности. Он представляет собой электронное выворачивание живых существ наизнанку при помощи четвертого измерения. Часто первоначальное превращение осуществляется бесплатно, но впоследствии оператор, обычно, но не всегда Мортом, требует значительную сумму за возвращение клиента в первоначальный вид. Являясь серьезным потрясением для большей части разумных форм, для мортомов, которые при необходимости могут вернуться в первоначальный вид без помощи механических приспособлений, квишинг всего лишь слабый стимулятор». Пока он читал, Арвин попытался смыться. Но Нерд ухватил его за загривок и держал, несмотря на отчаянные попытки негодяя освободиться. Захлопнув книгу, Нерд медленно отложил ее.
1: «И что мне с тобой делать?» — спросил он Мортома.
3: «Отпустить меня?»
0: Это прозвучало почти как вопрос.
1: «Будь Херби здесь, уж он-то бы знал, как поступить».
0: Полицейский. Круглый волокнистый шар, похожий на перекати-поле, с воткнутой в середку полицейской дубинкой, вкатился в помещение. Нерд и Арвин, один нерешительно, другой испуганно, смотрели, как он пристроился за стойкой через два сиденья от них. Крылья Арвина слегка дрогнули, словно он собрался взлетать.
4: «Проблемы?»
0: – прошелестел полицейский. Трудно было проследить за его взглядом. Возможно, он смотрел сразу во всех направлениях. Арвин поглядел на Нерта. Нерт отпустил его и сказал:
5: «Нет, все в порядке. Ведь так?»
3: «Да, да!»
0: Арвин затрещал крыльями и прослезился от благодарности.
4: «Рад слышать».
0: Официант, постукивая по полу, приблизился к полицейскому. Они углубились в оживленное обсуждение чего-то под названием «Критот». Наконец, полицейский велел принести ему один, и официант удалился. Еще один официант остановился перед Нертом. Огромная миска раскачивалась между его отростками, словно птичье гнездо в ветвях дерева. Она была заполнена горячей фиолетовой жидкостью, окруженной белыми тестообразными кусочками. Внутри плавало нечто, похожее на уменьшенную копию Херби. Поверхность его была в крохотных черных крапинках, а пахло все вместе, словно неубранные вовремя отбросы. Нерд спросил:
1: «Что это?»
5: «Отварной крип. Лучший в галактике».
0: Нерд бросил на стойку несколько банкнот.
2: «Ешьте его сами. Желаю успеха».
0: Он вышел вместе с Арвином, по-прежнему обвивавшим его руку.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мел Гилден. Что с Херби? Продолжение. Уже когда они очутились на улице, Арвин спросил:
1: «Зачем ты это сделал?»
0: «Что именно?» Нерт неторопливо шагал по направлению к увеселительному центру.
1: «Сам знаешь, ты мог заложить меня. Когда речь заходит о Мортомах, фараоны готовы поверить практически чему угодно, особенно если в деле замешан Квишинг».
0: Он перелетел на другую руку Нерта. Тот сказал:
1: «Ты не понял. Я злился вовсе не из-за Квишинга. Это же твой бизнес. Меня вывел из себя ураган, который ты поднял».
0: Арвин спрятал голову под крыло. Потом робко выглянул.
1: «Я очень тебе обязан».
0: Какое-то время они двигались в молчании. Нерт думал о Херби, который, дожидаясь его в номере отеля, пропустил это приключение. Бедный Херби. Беспокойство за друга вновь охватило его. «Эй, Арвин!» Нерт внезапно остановился. «Ты не знаешь, как найти хорошего доктора?»
1: «Доктор? А как же? Я знаю одного доктора. Он нужен лично тебе?»
2: «Нет, моему другу Херби».
0: Нерт описал состояние приятеля. Арвин произнес:
1: «Звучит серьезно. Пошли, мы его прямо сейчас и отыщем».
0: Он отцепился от руки Нерта и заскользил по улице, да так быстро, что Нерт потерял его из виду, пока тот, трепеща крыльями, не завис в воздухе.
2: «Я не могу следовать за тобой на такой скорости. Почему бы тебе просто не рассказать мне, куда двигаться, а дальше я уж и сам справлюсь».
1: «Бывал на блестке прежде?»
2: «Нет».
1: «Ну так мне лучше проводить тебя. Тут полно всяких типов, которые только и ждут, чтобы околпачить новичка».
0: Он вновь угнездился на руке Нерта.
1: «Порядок. Теперь прямо».
0: Арвин вел его от увеселительного центра в лабиринт узких темных улочек, которые становились все уже и темнее. Они находились в той части города, куда Нерт ни за что бы не решился направиться в одиночку. Да и с Арвином он тоже не чувствовал себя в безопасности. Изменились и городские запахи. Здесь пахло древностью, природными и синтетическими строительными материалами, из которых возводили здания в те времена, когда Блёстка была еще колонией, боровшейся за независимость. Запах старости, смерти и порой Миттлебрана. Он прилетал и улетал с ночным ветром, терзая обонятельные нервы Нерта.
1: «Здесь все такое заброшенное», — заметил он. «Это только кажется. Чуть не из каждой дыры за нами сейчас наблюдает пара глаз или нечто, что служит глазами».
0: Нерт нервно прищелкнул клешнями. Он надеялся, что они покажутся достаточно внушительными любому скрытому наблюдателю.
2: «В таком месте я не стал бы искать доктора», — заметил он. «Во всяком случае, доктора, которому можно доверять».
0: Арвин сказал:
1: «На доктора Биллингсли вполне можно положиться. Он мой личный друг».
0: Нерт раздумывал, не спросить ли Арвина, помогает ли ему доктор Биллингсли в Квишинге, но решил не затевать склоку здесь, на чужой территории. Вдруг Арвин сказал:
1: «Остановись».
0: Он отцепился от руки Нерта и вспорхнул вверх. Они стояли перед темным узким проемом со ступеньками, ведущими вниз во мрак. По обе стороны от подворотни жалкие плакаты рекламировали давно вышедшие из употребления товары. Они были изукрашены рисунками и непонятными фразами, которые, как полагал Нерт, по местным меркам бросали вызов приличиям, но для чужеземца ничего не значили. И отовсюду несло Миттлебраном. Запах его слабый, но постоянный, смешивался с вонью распада, которую испускали здания, тела и души.
1: «Здесь? Да что он вообще за доктор?» «Я лично за него ручаюсь. Вниз по ступенькам и сразу направо. Над дверью бело-голубой фонарик».
0: Нерт, изо всех сил выпучив глаза, уставился во тьму.
2: «Ты точно уверен?» — только и сказал он.
0: Но в ответ услышал лишь шорохи и возню местного сброда.
2: Арвин?
0: Никто не ответил. Нерт обернулся. Улица была пуста. Тени вокруг выглядели еще более зловещими, чем прежде.
2: «Может, доктор Биллинсли и впрямь окажется не так уж плох», — успокаивал себя Нерт.
0: Ничего не оставалось, как отправиться на его поиски. Нерт осторожно начал спускаться по ступенькам, переставляя по очереди три свои ноги. Тьма облепила его, словно удушливое покрывало. Ни ветерка, ни дуновения. Оглянувшись, он увидел вверху блестящую от ночной росы мостовую. По сравнению с ожидавшей его внизу неизвестностью, улица выглядела почти дружелюбно. Когда он спустя несколько мгновений оказался внизу, у подножия лестницы, глаза его успели привыкнуть к темноте. Стены были сложены из синтетических кирпичей, скрепленных чем-то здорово смахивавшим на местную грязь, хотя при этом скудном освещении наверняка определить было трудно. Вскоре он различил два огонька. Один голубой, другой белый. Нерт постучал в дверь. Элегантная табличка красного дерева гласила: «Артур Биллинсли, доктор медицины». Краска на двери потускнела, и Нерт с трудом различал выгоревшее цветное изображение тиранской особи женского пола. Художник был явно склонен к оптимистическому гиперреализму. Еще миг спустя крохотная панель скользнула в сторону, и на Нерта уставилась пара мутных глаз. Их владелец спросил:
3: «Что вам угодно?»
2: «Мне нужен доктор Биллинсли. Мне сказали...»
3: «Кто прислал вас?»
2: «Арвин. Мортом».
3: «Приходите утром».
0: Панель захлопнулась с грохотом, эхом отразившимся от стен, словно там за дверью стояла целая сотня человек, а не один единственный. Нерт забарабанил в дверь, и когда та вновь приоткрылась, бросил в образовавшуюся щель банкноту в 10 кредиток. Пара глаз исчезла, и в отверстии стало темно. Нерт слышал, как существо за дверью шуршало чем-то и неразборчиво бормотало. Нерт прикричал в отверстие: «Это срочно!» И тысячи нертов откликнулись эхом, поддерживая его.
3: «Черт бы побрал всю эту срочность!» — донеслось из отверстия.
0: Панель опять с грохотом захлопнулась, и Нерт уже собрался вновь барабанить в дверь, когда услышал скрип отодвигаемых засовов, лязг отпираемых замков и тихое завывание умирающего индивидуального силового щита. Дверь отворилась. Нерт, перешагнув порог, оказался в просторной темной прихожей. Свет, лившийся из задней комнаты, заставлял тонкие ножки невидимых столов и стульев отбрасывать длинные тени. Шаркая, тиранец направился по проходу между рядами мебели в ярко освещенный кабинет. Нерт последовал за ним. В центре располагались сдвинутые вместе конторка и длинный деревянный стол. Мощная волна Митлебрана омыла обонятельные рецепторы Нерта и отхлынула, оставив перевозбуждение и пустоту в голове. У одной из стен находился застекленный шкаф, который доктор как раз запирал тонким металлическим ключом. Несколько световых панелей не работало, отчего потолок напоминал шахматную доску. Человек устало поплелся к письменному столу, сопя опустился в кресло и положил ноги на стол. Какое-то время он удивленно разглядывал гостя.
3: «Так ты приятель Арвина?» — наконец спросил он.
0: Это звучало скорее как утверждение, но Нерт ответил:
2: «Вообще-то я встретил его только нынче вечером. Он сказал, что вы, возможно, сумеете помочь моему другу».
3: «Добрый старый Арвин», — пробормотал незнакомец.
2: «Так вы и поможете?»
0: Нерт нетерпеливо зашагал по комнате. Митлебран уже начал оказывать свое действие, и он надеялся, что доктор не будет медлить с решением.
3: «Это может оказаться чем-то серьезным», — после тягостного молчания промолвил доктор. «Полагаю, нам лучше взглянуть на больного».
0: Нерт на заплетающихся ногах заторопился к выходу, проговорив на ходу:
2: «Отлично! Пошли!»
3: «Визит обойдется вам в 25 кредиток. Платить вперед».
0: Нерт поспешно запустил клешни в сумку, извлек из нее банкноту в 25 кредиток и протянул Биллинсли. Тот принял ее и запер в ящик письменного стола.
3: «С вами все в порядке?» — спросил он.
2: «Я в норме».
0: Нерт вновь побежал к двери.
2: «Не будем медлить».
0: Доктор Биллингсли вел Нерта темным лабиринтом улиц с той же небрежной легкостью, что и Арвин. Они свернули за угол, и, к своему удивлению, Нерт обнаружил, что отель «Галактика» находится меньше, чем в квартале от них.
2: «Как это нам удалось добраться столь быстро?» — спросил он.
3: «Просто срезали угол».
2: «Я думал, Арвин знает город».
0: Доктор Биллингсли ответил:
3: «Он знает его не так уж плохо. Но для настоящего лоцмана одного инстинкта недостаточно. Чтобы изучить все досконально, нужно еще и уметь соображать».
0: Они шли, протискиваясь сквозь толпу, хотя сейчас, ранним утром, народу было меньше, чем вечером, когда Нерт покинул отель. Нерт с доктором вошли в здание и очутились в голубом, отделанном хромом вестибюле. Самые разнообразные создания, разодетые по последней моде. Складчатый мох для ящериц самки Шлосса 2, просторные пластиковые пузыри для низеньких приземистых существ со Сликса, сотни моделей самых разнообразных цветов, тканей, кож. Все это клубящееся мерцающее сборище надменно уставилось на дроши и тиранца, чьи одежды ухитрились не соответствовать ни одной моде. Нерт и доктор пересекли холл и вошли в скоростной лифт. Воздух загудел, овивая их на подъеме, так что Нерт еле сдержал вопль ужаса. Гравитационный поток начал стихать и замер на 133-м этаже. Они вышли из кабины. Обитый плюшем вестибюль был совершенно пуст. Нерт спросил:
4: «Вы хотите сказать, что Арвин руководствуется во всем лишь инстинктом?»
0: Доктор кивнул. Они очутились у комнаты, где Нерт оставил Херби. Нерт указал:
4: «Сюда».
0: Он сунул клешню в узкую прорезь рядом с дверью, чтобы замок просканировал ее. Когда зажегся зеленый свет, Нерт нажал на кнопку «Открыто». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доктор Биллингсли проследовал в номер за Нертом и чуть не врезался в него. Они потрясенно застыли. Сначала Нерт даже не понял, в чем дело. Но потом сообразил. Странное создание, с виду немного напоминавшее Херби, но значительно более светлое, с блестящей упругой кожей, под которой перекатывалась цитоплазма, плавало в бассейне, запустив вздутую псевдоподию в то, что осталось от самого Херби. На их глазах разбухшая тварь закончила всасывать тело бедняги, тянула псевдоподию и неподвижно замерла в центре бассейна, точно зловещий черпак из мутного стекла. Нерт с воплем кинулся к ней, но, подбежав, отпрянул, почувствовав внезапный приступ тошноты. Мышцы жгло точно огнем. Шатаясь, Нерт попятился, но когда он оказался рядом с доктором

0: ужасные. Оно сожрало Херби!
1: Последнее слово он надсадно выкрикнул. Так всегда кричали его сородичи, очутившись в безнадежной ситуации. Нерт вновь кинулся к бассейну, окунул клешни в жижу и тут же, раздираемый болью изнутри, скорчился в агонии.
0: «Помогите!»
1: «Я...» Доктор Биллингсли даже не пошевелился.
0: «Помогите же, черт вас дери!»
1: Доктор подскочил к нему и оттащил к двери, в свою очередь согнувшись пополам. Они, задыхаясь, лежали на полу. Доктор Биллингсли судорожно хватал воздух ртом, а дыхательные щели на груди Нерта трепетали в сумасшедшем ритме.
2: «Что это было?» – спросил Биллингсли.
0: «Один Фрус знает. Доктор-то вы...»
1: Нерт вновь подполз к бассейну и, вновь оказавшись в зоне действия убийцы Херби, замер и уставился на него, раскачиваясь взад-вперед.
2: «Как же я смотрю это, если оно меня не подпускает?»
0: «Поздно!»
1: — воскликнул Нерт.
0: «Неужели вы не поняли? Херби мертв! Херби!»
1: Глаза Нерта втягивались, пока не стали похожи на два глубоких блюдца. Он добавил уже спокойнее.
0: «Спасибо, что согласились прийти. Деньги можете оставить себе. Простите за беспокойство».
1: Он по-прежнему не отводил взгляда от твари в бассейне. Доктор Биллингсли был уже у двери, когда Нерт обернулся к нему.
0: «И, пожалуйста, не сообщайте ничего полиции».
1: Доктор обернулся.
2: «Почему?»
0: «Херби...»
1: Нерт сглотнул.
0: «Херби говорил, что порой полицейские, привыкшие иметь дело с богатыми пройдохами, может придраться к несчастному путешественнику просто так, ради забавы.
2: Но даже если меня ни в чем не обвинят, то все равно потребуют, чтобы я остался тут до выяснения обстоятельств.
0: Я же хочу убраться как можно скорее. К тому же я сам позабочусь обо всем по-своему».
1: Доктор задумчиво произнес:
3: «Некоторые существа не подлежат преследованию за убийство, но даже в этом случае в полицию сообщить необходимо».
1: Он выбрал диванчик поудобнее и сел, небрежно скрестив ноги.
3: «Сокрытие преступления может доставить множество неприятностей, в особенности врачу».
2: «Тварь не сможет держать оборону вечно. А когда она выдохнется, я буду сидеть здесь, ловя момент. Если вы доложите полиции, копы испортят мне все дело».
3: «Вообще-то есть один способ».
1: Нерт обернулся и уставился на доктора.
2: «Какой?»
3: «Возможно, за незначительную дополнительную сумму я соглашусь держать все при себе».
1: Нерт помедлил, прежде чем заговорить.
2: «Сколько?»
3: «Ровно 1000 кредиток».
1: Нерт задумался. 1000 кредиток — почти все деньги, что он отложил на ферму Гербисов. Но священная месть убийцы Херби стоила того. Он отсчитал 1000 кредиток и отложил жалкую тощую пачку, которая у него осталась.
2: «Вот ваши деньги», — сказал Нерт.
1: Доктор Биллингсли поспешно взял банкноты.
2: «Отлично», — пробормотал он. «Фараоны ничего не узнают».
1: Нерт сел на некотором расстоянии от бассейна и уставился на неподвижную тварь. Доктор быстро проговорил:
2: «Ну что ж, мне пора. Меня ждут другие пациенты».
1: Нерт не ответил. Входная дверь скользнула в сторону и тут же вновь тихо закрылась. Нерт почувствовал, что провел без сна непривычно долгое время. Силуэт чудовища расплылся, и Нерту пришлось сделать усилие, чтобы вновь вернуть ему четкие очертания. Он поймал себя на том, что разглядывает чудовище со странной беспристрастностью. Невзирая на все усилия, Нерт в конце концов задремал. Ему снилось, что он пьет глова 3-го уровня, но никакого удовольствия при этом не ощущает, потому что по вкусу пойло напоминало мит Лебран. Он хотел спросить Херби, в чем дело, но не мог, потому что оказался в одиночестве на уходящей в бесконечность темной улице. Налетел ураган, и под шепот «Кыш, кыш!» Нерт полез по металлической лестнице, чтобы спрятаться от стихии. Но перекладины были ржавыми. Он упал и летел целую вечность, пока не приземлился. «Квыш!» — на пахнущее отварным крибом распластанное создание с тугой прозрачной кожей, от одного прикосновения к которой ему делалось дурно. Доктор Биллингсли осыпал его банкнотами, непрерывно зудя.
2: Теперь ему лучше. Теперь ему лучше.
1: Нерт набросился на доктора, но клешня прошила его лицо насквозь. Он вновь упал на монстра и проснулся. Три ноги Нерта раскинулись по сторонам, точно спицы в колесе. Тварь не шевелилась. Нерт заставил себя подняться и подойти к ней. Либо сон сыграл свою благотворную роль, либо напряжение поля упало, поскольку он приблизился на расстояние вытянутой руки, ощущая лишь легкий дискомфорт. Тварь в бассейне заворчала, и Нерт отступил на несколько шагов.
2: «Нерт!»
1: Голос был слишком низким, но без сомнения принадлежал Херби.
4: «Херби, это ты?»
1: Тварь заговорила, надолго замолкая после каждого слова, словно это стоило ей больших усилий.
2: «А кто же еще?»
1: Нерт обнаружил, что может подойти к существу сколь угодно близко, не ощущая боли. Он сказал:
4: «А я думал, что ты мертв».
2: «Ошибка вышла. Что происходит?»
1: Нерт рассказал ему обо всех событиях этой злополучной ночи. Херби молвил:
2: «Ты хочешь сказать, что отдал этой клестирной трубке 1000 кредиток?
1: Тютелька в тютельку, грустно подтвердил Нерт. По мере того, как Херби прерывал рассказ Нерта вопросами и комментариями, голос его креп. Теперь Нерт был уверен, что перед ним никто иной, как его друг. Какое-то время они сидели молча. Нерт все сильнее жалел себя. Вдруг он воскликнул:
4: 1000 кредиток вылетело в трубу!
2: Может и нет.
4: Что?
2: Просто думаю вслух.
1: Они вновь замолчали. Лишь слышалось, как пузырьки, вырываясь из-под тела Херби, лопаются на поверхности. Наконец Нерт сказал:
4: «Великий Фрус! Из-за этих чертовых денег я даже не спросил, что с тобой стряслось. Так что же случилось, приятель?»
2: «А я все думал, когда ты поинтересуешься моей скромной персоной. Помнишь тот вырост у меня на боку, из-за которого ты так беспокоился?»
4: «Разумеется».
2: «Ну, так это я и есть».
1: Нерт встал с диванчика и по очереди помахал всеми тремя ногами. Иногда это помогало ему прийти в себя. Наконец он вымолвил:
4: «Я все-таки не совсем понимаю».
2: «Этот нарост, эта бульба была ребенком. Мы, тромедонцы, отращиваем детишек от 1 до 6, в зависимости от того, насколько благоприятно окружение. И когда они вырастают, то вылупляются и пожирают родителя».
4: «Ну, тогда ты на самом деле не Херби».
2: «Все-таки это я. Во всяком случае, я ничем не отличаюсь от папаши. Дети наследуют всю память родителей, тогда как родители возвращаются в первичный бульон. Разумеется, воспоминания постепенно слабеют, примерно через 4 поколения, благодарение Фрузу. У нас и так сложностей хватает».
4: «Так значит, все, что мы с доктором Биллингсли тут видели, было в порядке вещей?»
2: «Верно».
4: «И та боль, что мы чувствовали, просто помогала защитить новорожденного, тебя?»
2: «Верно. Я ведь немножко телепат, а в этом новом теле мои свойства усилились. Ты не волнуйся насчет болевого поля. Теперь, когда я пришел в себя, то могу его контролировать».
1: Нерт вновь уселся на диванчик. Он сказал:
4: «Почему ты не рассказал мне этого раньше, прежде чем я выбросил на ветер 1000 кредиток?
2: Я готовил сюрприз».
4: «Поздравляю, он удался».
2: «Я не ожидал, что ты так быстро вернешься. Мне известно, как вы, дроши, бурно занимаетесь сексом. 4 пола, великий Фруст».
1: Нерт застенчиво посинел.
2: «Потом», — продолжал Херби, «я не ожидал, что ты притащишь сюда врача».
4: «Что же нам теперь делать?» — спросил Нерт.
1: Херби завибрировал так, что по поверхности бассейна разошлись мелкие концентрические круги. Он сказал:
2: «Нам нужно сделать одну вещь».
4: «Да».
2: «Вернуть наши деньги».
1: Нерт с сомнением посмотрел на друга.
4: «А как скоро ты сможешь двигаться?» — спросил он.
2: «Я могу двигаться уже сейчас. Но, конечно, безопаснее будет провести еще один день в бассейне. И не считай, что деньги потеряны. Да, Херби изменился, но ум-то у него остался прежним. Давай не будем про ум.
3: Нет, будем.
2: У меня как раз возникла одна идея. Я хочу поразмыслить немного и охотно остался бы наедине.
1: Нерд сгреб остаток денег и спустился в ресторан. Он заглушил воспоминания об отварном крибе при помощи блюд своей родины. Фригул в грумусе и прошмингл на десерт. Еда обошлась в кругленькую сумму. Когда он возвратился в номер, Херби созрел.
2: «Я знаю, что делать», — объявил он и углубился в подробности своего плана.
1: Нерд согласился, что план интересный, но спросил, так ли уж это необходимо.
3: «Что ты имеешь в виду?»
2: «Нам ведь известно», — возразил Нерд, — «что доктор Биллингсли употребляет Миттлебран. Зачем тратить столько сил на доказательство очевидного?»
3: «Запомни, нам ничего доподлинно неизвестно. Может, это кто-то из его пациентов. Ты же знаешь, как быстро одежда впитывает запахи и как трудно потом от них избавиться. К тому же наркоторговца необходимо схватить за руку».
1: Херби отправил Нерта в космопорт, чтобы раздобыть два билета на ближайший рейс, желательно ночной, а сам остался в номере, чтобы еще немного поразмыслить.

0: Вы слушаете «Модель для сборки». В этой части нашего эфира окончание рассказа Мэла Гилдена «Что с Херби» и рассказ Игоря Федорова «Маленькие зеленые нечеловечки». Наступил вечер. Заходящее солнце обрисовывало чернеющие силуэты башен и шпилей города. Друзья сошли с транспортера и углубились в старый город, следуя по маршруту, который Херби телепатически извлек из памяти Нерта. Впрочем, самого Нерта никто бы сейчас не узнал. Друзья понимали, что если Биллингсли узнает своего недавнего посетителя, то тут же заподозрит неладное. А потому Херби повесил на шею приятелю камеру и закутал его в гостиничное одеяло. По словам Херби, Нерт сейчас походил на уроженца Фомальгаута 7. Херби спустился по ступенькам, за которыми тянулся длинный ряд дверей, и очутился у ржавой металлической лестницы. Нерт увидел ее сквозь щелочку, которую Херби оставил в одеяле. Мир предстал перед ним оправленным в пушистую рамку. Желтый свет заходящего солнца сглаживал неровности стен, делая их слишком вещественными, слишком хорошо очерченными, чтобы быть настоящими. Металлические ступени лестницы отливали золотом. Даже стоя внизу, у подножия лестницы, они могли разглядеть намалеванную на докторской двери тиранскую самку с гипертрофированными формами, горделиво озирающую город. Бело-голубой огонек в лучах солнца выглядел бледным и призрачным.
1: «Вон там, наверху», — сказал Нерт, — «дверь доктора».
0: «А я зайду сюда, этажом ниже». Херби двинулся вперед и внимательно оглядел старую деревянную дверь, утопленную в кирпичной стене. Последний раз дверь циклевали давным-давно, и теперь она служила прибежищем крохотных насекомых и была сплошь изукрашена их слюдяными гнездами. На панели виднелся знак «Не приближаться! Прохода нет!». Он выцвел гораздо сильнее, чем нарисованная женщина наверху на двери доктора. Нерт спросил:
1: «Как же ты попадешь внутрь?»
0: «Полагаю, мы можем просверлить дырку». Херби вытащил из сумки тусклый металлический конус и наставил его на дверь. Конус был гладким, но на острие его виднелись мелкие концентрические бороздки. Херби ввел щупальце внутрь машинки, и часть его тела выдвинулась, образовав выступ для дополнительного упора.
1: «А как же запретительный знак?»
0: «Судя по его состоянию, — отозвался Херби, — тем, кто его повесил, давно наплевать, что произойдет с этим зданием». Раздался низкий свист, то и дело опускающийся ниже слухового барьера, и по двери прокатилась дрожь. Внезапно в ней образовалась аккуратная круглая дырка. Херби отложил дрель, и они заглянули внутрь. Заходящее солнце заставляло угловатые предметы внутри отбрасывать длинные тени, перечеркивавшие комнату. По потолку, спускаясь на стены, тянулись трубы. Все было покрыто пылью. «Прачечная», — заметил Херби. Нерт кивнул, и они отодвинулись от отверстия. «Не забудь», — сказал Херби, — «когда ты окажешься с ним один на один, топни по полу 3 раза. Это будет условным сигналом».
1: «Ладно. А ты уверен, что можешь контролировать это свое болевое поле?»
0: «Абсолютно. Не волнуйся. Удачи». Херби расслабился и просочился в прачечную через отверстие. Нерт отозвался: «Удачи!» и затопал по ступенькам, нервно щелкая клешнями. Оказавшись на верхней площадке, он поглядел вниз на проулок, совершенно пустой, как в тот первый раз, и на раскинувшийся внизу город, сияющий точно озеро в свете заходящего солнца. Он подивился, почему ни разу не встретил в этом проулке ни души. А может, здесь никто и не живет? С этими мыслями Нерт шагнул во владение фигуристой дамы. В полумраке глаза его вылезли из орбит. В просторной квадратной приемной висели красные бархатные портьеры с выгоревшей желтой бахромой, и было полным-полно старомодной деревянной мебели, которая выглядела так, словно ее сколачивали в расчете только лишь на человеческую расу. В приемной ожидали 3 существа, и мебель явно не была приспособлена для них. Пурпурный дракоид лежал на полу, точно небольшой холм, и, видимо, дремал. Хрупкое создание с множеством ног корчилось, безуспешно пытаясь примоститься в кресле. Иногда из этой извивающейся массы вырастал глаз на стебельке, мигал и вновь исчезал среди многочисленных ножек.
1: Третье существо походило на голубой конус. Нерт подозревал, что оно было уроженцем Фомальгаута-7. Нерт устроился в самом затемненном углу, как можно дальше от земляка. На протяжении долгого времени единственный звук исходил

0: Когда он не ответил во второй раз, существо, отрекомендовавшееся Кавендишем, отвязалось, предоставив Нерта своим мыслям. Вскоре дверь в торце приемной отворилась, и из нее выкатилось бычкообразное существо, за которым следовал доктор Биллингсли. Провожая взглядом пациента, он напутствовал его. «Ограничьте на время потребления этилена, и, думаю, все будет в порядке». Из бочки вдруг проросли две руки и отворили дверь. Миг спустя Нерт услышал, как создание с грохотом ударяется о ступень. «Следующий!»
1: «Это я, док», —
0: сказал Кавендиш, сегмент за сегментом выбираясь из кресла. Он скользил по полу, одновременно жалуясь на потерю окраски и волокнистые разрастания у основания щупалец. Доктор кивал, а Кавендиш продолжал сетовать, пока дверь в кабинет не захлопнулась за ними. Белая простыня, до того неподвижно висевшая на спинке стула, неожиданно взлетела в воздух и, опустившись, пристроилась в только что покинутом Кавендишем кресле. В какой-то момент она трепетала, потом замерла. Нерт прежде думал, что это часть обстановки, но теперь вблизи стало ясно, что пятнышки, которые он поначалу принял за дырки в материи, на самом деле были глазами. Дожидаясь своей очереди, Нерт разглядывал предполагаемого выходца с Фомальгаута. С того момента, как Нерт вошел, тот ни разу не пошевелился. Надеясь услышать голос существа, Нерт спросил: «Как дела на родине?» Последовало длительное молчание. Нерт подумал, что существо либо не обратило на него внимания, либо вовсе не расслышало. Ну, наконец, оно произнесло:
2: «Горбаш в цвету. Все местные уже транслировались. Лето наступает. Кликсы поют».
0: Голос его едва отличался от модулированного ворчания. Нерт без труда смог бы подражать ему. Он произнес:
1: «Рад это слышать».
0: И с облегчением расслабился, поняв, что существо не намерено продолжать беседу. Вскоре многоногое создание начало просачиваться в дверной проем. Оно двигалось с трудом, обмотанное белым пластырем. Задержавшись у входной двери и приглушенно бросив
3: «Спасибо, док»,
0: оно удалилось. Биллингсли подошел к спящему дракоиду и ткнул его в бок, отчего чешуя существа звякнула. Дракоид зевнул, потянулся и огляделся из-под прикрытых век. Потягиваясь, он опрокинул массивный стул и чуть не разбил лампу. Нерт успел отскочить, прежде чем острие хвоста просвистело мимо его глаз. Дракоид протиснулся в дверь кабинета, и чешуя прорезала в дверном проеме глубокие борозды. Затем настал черед простыни, а потом и фомальгаутца. Нерт вздохнул с некоторым облегчением. Когда голубой конус выйдет, он, наконец, сможет побеседовать с доктором Биллингсли один на один. В наступившей тишине Нерт слышал, как Фомальгаутец за дверью излагает историю своей болезни, а доктор Биллингсли задает многочисленные вопросы или пускается в объяснение. Нерт отворил наружную дверь, взглянул на город. Солнце зашло, но небо искрилось огнями рекламы. Прожектора на крышах высотных зданий вычерчивали на низких облаках приглашение попробовать экзотические блюда, испытать потрясающие ощущения, повеселиться. Легкий прохладный бриз омыл его обонятельные нервы, изгнав запах антисептика, и донес разнообразные ароматы и чуть слышный шум, производимый множеством существ, веселящихся где-то вдалеке. Он вспомнил о Херби, томящемся в пыльном мраке заброшенной прачечной, и задумался, сможет ли тот контролировать болевые волны. Дверь во внутреннюю комнату отворилась. Нерт вернулся назад, в угнетающий полумрак, наполненный запахом амбулатории. В приемной вновь появился голубой конус.
1: «Ну и как вы сейчас себя чувствуете?» — спросил земляка Нерт.
0: Фомальгаутец плюхнулся в кресло и ответил:
2: «Еще не знаю. Доктор проводит кое-какие анализы».
0: Доктор Биллингсли выглянул из кабинета и бросил Нерту:
1: «Заходите».
0: Тот спросил:
1: «Разве вы не собираетесь сначала отпустить предыдущего пациента?»
0: «Нет, я должен дождаться результатов исследования. Пока у меня есть время, я могу заняться вами». Неуверенно топая в кабинет, Нерт надеялся, что дело не столь безнадежно.

0: Он закрыл дверь и оказался лицом к лицу с сидящим за письменным столом доктором Биллингсли. Слабый запах Миттлебрана вонзился в него миллионом крохотных иголок, и он непроизвольно сжал клешни. Они даже затрещали.
1: «Что это?»
2: «Ничего. О, как раз из-за этого я и решил к вам обратиться».
0: Он трижды топнул.
2: «Видите?» — сказал он, внимательно наблюдая за доктором. «Ни с того ни с сего мой второй левый желудок начинает издавать вот такие звуки».
0: Нерд замер. Глаза доктора расширились, и он в ужасе схватился за живот.
2: Он кряхтел. Из глаз катились слезы.
0: Согнувшись, врач кинулся к шкафу с лекарствами и начал тыкать ключом в замок. Он был в таком состоянии, что не замечал ничего вокруг, кроме своей собственной боли. Нерд вытащил камеру из-под простыни и начал снимать доктора. Тот рылся на полке, уставленной колбами, бутылочками, упаковками таблеток, и, наконец, достав маленькую коробочку с белым порошком, принялся растирать его по лицу. Он кашлял, переводил дыхание, вновь втирал порошок. Постепенно доктор выпрямился и впервые заметил камеру Нерта.
1: «Что вы делаете?»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Нерт под одеялом сменил окраску на бледно-синюю. Он щелкнул клешнями и закружился по комнате точно дервиш, стараясь сбросить избыток нервной энергии, которую сообщал ему Миттлебран. Когда он заговорил, его голос дрожал.
2: «Съемку, приятель! Доктора Биллингсли, принимающего Миттлебран!»
1: «Кто вы?»
2: «Нерт, Дроши! Помните? Позавчера вечером, отель «Галактика». Предлагаю вам купить пленку за 1000 кредиток».
0: «Ясно». Биллингсли небрежно обошел письменный стол. За ним стояла смотровая кушетка. «Небольшой шантаж, а?» Доктор положил ладони на стол и внезапно поднял их. В руках он держал пистолет.
1: «А теперь», — произнес эскулап, — «положи камеру на стол и убирайся отсюда».
0: Нерд взвился и вновь трижды топнул ногой. Лицо доктора Биллингсли сморщилось, точно высохшее на солнце яблоко. Он застонал и выронил пистолет.
2: «Быстро!» — прокричал Нерд. 1000 кредиток!»
0: Доктор проковылял к конторке, открыл нижний ящик и извлек металлическую коробку. С трудом удерживаясь на ногах, отсчитал нужную сумму и бросил пачку на стол. Нерд вынул кассету из камеры и, положив ее перед доктором, забрал деньги. По комнате плясали яркие вспышки. Первый признак миттлебранового шока. Если он начнет слышать звук колоколов, ему и впрямь понадобится медицинская помощь.
2: «Пока!» —
0: бросил он в торопях и пулей вылетел из комнаты. Трехногой трусой, характерной для Дроши, он пронесся через приемную, швырнул пустую камеру Фомальгаутцу, отворил дверь и выбежал на ржавую лестницу. Фомальгаутец был рванул за ним с криками «Погоди, зачем мне эта штука?» Но взвизгнул от удивления, когда доктор Биллингсли ухватил его сзади и втащил обратно в приемную. Приблизившись к отверстию в старой деревянной двери, Нерд прокричал
2: «Выходи! Ему не потребуется много времени, чтобы сообразить, что он не того схватил!»
0: Нерд направился к подворотне и начал подниматься по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Херби катился за ним точно мягкое живое колесо. Они пересекли улицу и спрятались в тени гротескной скульптуры на старом портике, а доктор Биллингсли пронесся мимо преследуемый Фомальгаутцем, который все еще размахивал камерой и орал что-то насчет анализов. Когда они скрылись, Нерт и Херби вышли из тени и поглядели на пустую улицу. Херби сказал,
1: «Он больше убивается из-за того, что его одурачил новичок, чем из-за потери 1000 кредиток. Кстати, ты взял деньги?»
2: «А как же?»
0: Он пошуршал пачкой банкнот.
1: «Если мы собираемся улетать, нам нужно поторопиться».
0: Приятели направились к ближайшему транспортеру. Запах Миттлебрана почти улетучился, и Нерту становилось лучше с каждым шагом. Он приостановился.
2: «Херби!»
1: «Что такое?»
0: «Тебе вовсе ни к чему коротать последние дни в тишине и покое на ферме Гербисов. Или в любом другом месте, верно?»
1: Помолчав, Херби спросил. «Что ты имеешь в виду?»
0: «Я имею в виду, что ты просто будешь переходить своих собственных детей из поколения в поколение, верно?» Улицы заливал свет реклам, а здания уже не выглядели столь враждебно.
1: «Это так», — согласился Херби.
0: В
2: Зачем тебе наблюдать, как я старюсь на этой самой ферме, если ты никогда не состаришься?
1: Ну, может, мне надоест скитаться по космосу, и я захочу заняться чем-нибудь еще. Гораздо приятнее, когда рядом с тобой, друг.
2: В молчании они протиснулись сквозь толпу у транспортера. Наконец Нерд проговорил.
3: Если мы друзья, в следующий раз, когда ты задумаешь нечто вроде этого превращения в свое собственное потомство, пожалуйста, постарайся обойтись без сюрпризов.
2: Херби расхохотался.
1: Если ты думаешь, что я такой уж необычный, то видел бы ты, как производят потомство тиранцы.
2: Как? Херби рассказал ему.
1: Не верю. Разрази меня, Фрус.
2: Они представили доктора Биллингсли за этим занятием, и почти всю дорогу до космопорта

Ирина Лазаренко при активном соучастии «Гигачат». Дом под звездным небом.

0: «Лот номер 3, ручная мясорубка», — объявила Соня.
1: Детский молоточек тюкнулся в деревянную столешницу. Несколько человек подняли руки.
0: 100, 200, 300. Кто даст больше? 1, 2, 400. Продано!
1: Соня улыбалась, почти не дрожа губами, когда покупатель уносил старинную мясорубку. В воздухе носился и таял дух прошлого, дух памяти. Следующим лотом были карманные часы. Маска беззаботной беспечности приросла к Сониному лицу. Каждый предмет в этом доме таил в себе воспоминания, но что толку? Дедушкины часы тоже ушли с молотка. «Вот бы и дом продался так же легко», — пробормотала Соня, поправляя на плечах лямки комбинезона. Покупатели расходились. Некоторые что-то живо обсуждали, оборачиваясь на дом. Гадают, сколько в нем еще раритетных сокровищ. За забором шаркал, поспешал куда-то седобородый Робертыч, сосед, приятель покойного деда и его неизменный соперник по четырехмерным шахматам.
2: «Доброго денечка, писательница!» — помахал тростью.
1: Соня вздрогнула, словно Робертыч ее ударил. Хотя откуда ему знать, что Сонин роман, над которым она трудилась целый год, провалился в продаже с оглушительным треском? А ведь издательство возлагало на него большие надежды и напечатало настоящий бумажный тираж. «Недописательница», — пробормотала Соня и потащила коробку с нераспроданными вещами в дом.

0: Снова и снова Соня мысленно переносилась в детские годы, вспоминая искристые каникульные счастья, которые дарил ей этот дом когда-то. Но без дедушки и бабушки он стал все равно, что мертвым. Поскорее бы продать его, вернуться в город, купить нормальную квартиру и включиться в работу над стартапом Кая. Новая жизнь, полная новых возможностей, работы над технологиями расширенной реальности, новая точка приложения таланта Сони рассказывать истории. На пути всего этого стоял печальной громадой старый дом, полный истончившихся воспоминаний. Соня не была здесь много лет, и возвращение было полно чувством пустоты и утраты. Обои в прихожей отслаиваются от стены, тихо похрустывают, как будто вот-вот рассыплются. Двери в ванную комнату на первом этаже закрываются не до конца. Свет в окна падает тускло и скорбно. Система умного дома, которая когда-то была гордостью дедушки, и та работает с перебоями. Хрипло крякнула
1: «Согреть чай или тапочки?»
0: и заперхала, не дожидаясь ответа. И тут чья-то тень мелькнула в кухонном дверном проеме. Соня замерла, затаив дыхание и быстро перебирая в памяти свои действия перед выходом из дома. Она совершенно точно заперла дверь на террасу. Они точно не отключали силовые поля на окнах. «В доме никого больше нет. Решительно никого», — твердила себе Соня, но ощущение чужого присутствия делалось настолько острым, что по коже побежали мурашки. Соня понимала, что в доме она одна, и в то же время была уверена, что тут есть кто-то еще. Потом одновременно загудели старый холодильник и переливчатая трель вызова. Соня отпрянула, стукнувшись затылком о входную дверь. Звонил Кай. Он был весел и бодр, как всегда.
2: «Привет, милые, как дела?»
3: «Я в порядке»,
0: — сказала Соня, стараясь не показать беспокойство.
3: «Знаешь, я сейчас вошла в дом, и мне кажется, здесь кто-то есть. Я слышу звуки из кухни, вижу мельтешащие тени».
0: Голос Кая стал серьезным. «Вызвать полицию?»
3: «Нет, я пойду и посмотрю, что там происходит. Я уверена, что здесь не может быть никого, кроме меня».
0: Она медленно пошла к кухне, продолжая что-то говорить Каю, не понимая и не слыша собственных слов. В кухне, разумеется, никого не было. Но Соня, стоя между холодильником и антикварным кухонным гарнитуром с мраморной столешницей, продолжала слышать звуки, похожие на шаги. По спине бежал холодок. Тень от вишневых веток танцевала на стене, создавая причудливые узоры. Кай рассмеялся.
2: «Похоже, умный дом хочет тебя развлечь. Он видит, как ты киснешь».
3: «Вовсе я не кисну. Надеюсь, скоро найдется покупатель. Я закончу дела здесь и вернусь к тебе. И начну работать над проектом».
2: «Жду не дождусь», — оживился Кай.
3: «Это будет что-то невероятное. Мы придумали такую локацию для первого свидания. Но мне нужен твой талант рассказчика, чтобы оживить ее, милая».
4: «Звучит здорово»,
0: — сказала Соня осторожно.
2: «Опять не веришь в себя», — констатировал Кай.
0: Соня кивнула.
3: «И кажется, дом не хочет меня отпускать».
2: «А мне кажется, у тебя опять разыгралось воображение».
3: «Впрочем, за это я тебя и люблю. Жду тебя обратно с нетерпением».
0: Соня смотрела, как мечутся тени вишневых веток на стене, и у нее в животе что-то сжималось от страха и непонятного предвкушения.

0: Ночь была тихой, но Соня не могла уснуть. Ее тревожили звуки, доносившиеся из разных уголков дома. Эхо шепота, шагов, дверного скрипа.
1: «Что это?»
0: — спросила она у пустоты. Ответа не последовало. Соня чувствовала себя одинокой и беспомощной. Долго-долго она прислушивалась к каждому шороху, пытаясь понять, откуда он исходит, и все куталось в идеальный кокон. А потом вертелась с бока на бок, пытаясь найти удобную позу, но каждый раз, когда она убеждала себя, что звуки ей просто мерещатся, они становились громче и отчетливее. Казалось, они приближаются, но время шло и шло, и ничего не происходило. Только луна тихонько ползла по небу.
1: «Умный дом»,
0: — прошептала Соня.
1: «Спой мне колыбельную».
0: И дом начал петь. О мышатах в саду и рыбках в пруду. О любви в сердце и в мире. О звездном небе над крышей дома и дорогах, которые появляются из молочного тумана и могут повести куда захочешь. Соня почувствовала, как расслабляется тело, замедляется дыхание, и только тут поняла, чьим голосом поет дом.
1: «Бабушка»,
0: — произнесла она одними губами, и тут же сон сморил ее.

0: Соню разбудил запах оладий. Она глубоко вдохнула, не открывая глаз, перед которыми стоял образ бабушки, хлопочущей у плиты. Ситцевое платье в цветочек, полные руки в муке, мука на носу, надушки очков и в туго завитых коротких прядках волос. Бабушка смотрит на нее улыбчиво и строго.
1: «Куда за стол с немытыми руками?»
0: Соня выскочила из кровати, чтобы бежать на кухню, и только тут опомнилась. Бабушки нет. Долго сидела на кровати, терла лоб, терла нос, который уверенно и упорно обонял запах оладий и сладкого каникульного детства.
2: «Дом, что это за наваждение?» – спросила она, не особенно рассчитывая на ответ.
3: «Уточните!»
0: – прокряхтел Дом.
3: «Вам дурно вызвать врача?»
0: Она отмахнулась и вылезла из кровати. Запах оладий не исчезал. Дверной звонок прозвучал, едва Соня вышла из ванной. Она вздрогнула и посмотрела на часы. По меркам городской жительницы утро было раннее, и она никого не ждала. Звонок повторился, какой-то настойчивый и чрезмерно бодренький.
1: «Открывай!»
0: – буркнула она Дому. На пороге стоял Робертыч, и с ним рядом незнакомый Соне молодой человек. Чуть старше нее высокий, нескладный, с живыми и веселыми глазами. Густые рыжеватые волосы, наверняка реструктурированные, торчали во все стороны продуманно небрежными, почти мультяшными прядями. Он явно был настроен дружелюбно, но Соня отчего-то ощутила неприязнь.
4: «Внук мой, Альбин!»
0: — объявил Робертыч, будто это все объясняло.
4: «Ну ты чего, Сонечка-писательница? Дед ты твой в этот дом секретиков всяких поназапрятал. Сама не знаешь, что ли? Друг мой знатным был инженером и придумщиком. Сам мне говорил, в доме, дескать, сокровища спрятаны, и Сонечке предстоит его найти. А? Чего ты смотришь на меня? Не отыскал еще, небось?»
0: Она только головой помотала.
4: «Ну вот!»
0: Робертыч впечатал трость в крыльцо.
4: «Помощника тебе привел. Он у меня парень башковитый, а вось да поможет. Принимаешь помощника-то?»
0: Из одного лишь нежелания быть грубой с добрым стариком, Соня кивнула, пробормотала какие-то слова благодарности и впустила Альбина в дом. Робертыч отказался от завтрака и учапал куда-то по своим стариковским делам. Дом помалкивал. Как и Соня, он в тишине наблюдал за Альбином, который без всякого смущения ходил по прихожей, коридору, столовой, рассматривая все вокруг. Соня смутно помнила внука Робертыча по детским годам, но у них всегда были разные компании.
2: «Так вы, Альбин, местный сыщик?» —
0: наконец спросила она, скептически разглядывая его спину. Острые позвонки видны были даже через футболку. «Я дизайнер дополненной реальности», — дружелюбно ответил он, чуть повернув голову. «Просто люблю разгадывать головоломки».
2: «Посмотрели все сезоны преступлений и наказаний? Участвуете в викторинах «Светлая башка»?»
0: Он обернулся, слегка приподняв бровь. «Если хотите, чтобы я ушел, просто скажите, хорошо?»
2: Она смутилась, мотнула головой. Что на нее нашло в самом деле? Просто тревога из-за всех этих шорохов и запаха оладий. Просто нетерпение. Продать бы поскорее этот дом, наполненный призраками, вернуться в нормальную жизнь. Между прочим, дизайнер дополненной реальности не помешал бы стартапу Кая. «Вы чувствуете запах?»
0: Вдруг спросила она Альбина. «Запах? Вы про оладьи?» Соня сильно потерла ладонью лоб.
2: «Бессмыслица какая-то».
0: Альбин прошел по коридору уже почти до кухни, когда вдруг споткнулся взглядом о картину на стене. Ничего особенного. Поле, ветряная мельница вдалеке, дорога среди пшеницы.
2: «Интересно», —
0: произнес он. «Знаете что-нибудь об этих символах?»
2: Удивленная Соня подошла. Альбин указывал на едва заметные знаки, нарисованные на мельнице. Если не приглядываться, легко счесть их ничего не означающими черточками, да если приглядеться тоже... Соня пожала плечами. Альбин, бормоча, что-то искал в своем смартфоне и, наконец, развернул к ней экран с довольным... Вот! На экране было изображение старинной гравюры, и письмена на ней явственно напоминали черточки на картине. «Похоже, ваш дом и правда непрост», — говорил тем временем Альбин. «Эти знаки на картине мы наверняка найдем много похожих в других местах. Верхний замок на буфете гостиной, он выглядит как механический, но на самом деле электронный. Холодильник своим ворчанием отбивает марзианку, знаете? И то, как устроена подсветка...» Соня вдруг поняла, что смотрит на Альбина с восхищением и надеждой. Может, он и правда сможет ей помочь? И неожиданно для себя она призналась.
5: «Я нашла в котельной дверь без ручки. Понятия не имею, как ее открыть. Может быть, вы поможете?»

0: Соня с радостью присоединилась бы к поискам Альбина, но подходило время очередного аукциона. Она не могла отменить мероприятие, ради которого люди нарочно приезжали из ближайших городов, потому, оставив Альбина в доме, Соня потащила на улицу коробку с семейными раритетами. «Не жалко?» — спросил Альбин.
1: «Жалко»,
0: — призналась Соня. «Но надо же как-то продолжать жить». Несмотря на некоторую ее скованность, торговля сегодня шла бойко, покупатели были воодушевлены и бодры. До слюнных брызг торговались за механические настенные часы, лазерный резак, кепку с принтом «Коктебель-2029» и прочие старые вещи. Каждую из них Соня провожала грустным взглядом и надеялась, что все эти предметы найдут места в заботливых руках, станут гордостью коллекции или будут перепроданы в музеи, что про них не забудут, не забросят. К концу аукциона Альбин вышел на улицу. Уселся в сторонке на траву и стал жевать стебелек пырея. Вид у него был ужасно довольный. Покупатели в припадках общительности задавали Соне столько вопросов о доме и раритетных вещах, что голова шла кругом. Но, наконец, последний покупатель улетел на попутке, и Соня подошла к Альбину.
1: «Что-то нашли?»
0: Он легко поднялся и воссиял улыбкой.
2: «Не то слово! О доме еще много предстоит узнать, изучить и много спрятанных сокровищ отыскать, но я открыл вашу тайную комнату. Последовательность звуков, расположение предметов интерьера. Какое счастье, что вы не попытались их отковырять. И даже одна маленькая музыкальная шифровка. Угадаете, что в вашей тайной комнате?»
1: «Страшнейший компромат?» —
0: вытаращила глаза Соня. Альбин рассмеялся и потащил ее в дом. Дверь без ручки вела в комнату, обшитую гибким камнем. На полу террасса и преддверный коврик в полосочку. Имитация естественного освещения. Соня подостояла на пороге и медленно-медленно вошла. Все в этой комнате такое, как нравилось дедушке. Уют, тепло и тишина. Небольшой письменный стол, на котором разбросаны обросшие пылью бумаги. В стене полка-витрина. Соня подошла, разглядела через грязное стекло небольшую картину в раме, стопку фотографий, старинную чернильницу, расписную фарфоровую тарелку с пасторальным сюжетом. Идеальное место для работы и размышлений. «Ваш дедушка собрал большую коллекцию артефактов». Голос Альбина вернул Соню к действительности.
1: «Артефактов? Памятные предметы разных эпох. Письма, фотографии, книги, предметы интерьера. Не те, которые хранятся в вашем доме открыто, а по-настоящему раритетные. Не только о вашей семье, а о многих-многих людях и семьях, которые жили тут десятки и сотни лет назад. И вот еще. Я понял, почему вы спросили меня про запах. Вы не готовили оладьи, верно?»
0: Альбин выдвинул один из ящиков стола. Там лежали планшет, ноутбук и стопка толстых тетрадей, перетянутых бечевкой. Только сейчас Соня поняла, что такую же тетрадь Альбин держит в руках. В ответ на ее вопросительный взгляд он открыл заложенную страницу и прочитал вслух. 15 мая 2053-го. Система работает. Дом стал одушевленным созданием, способным воспроизводить звуки и синтезировать ароматы. Но это лишь начало. Я жажду, чтобы дом обрел память, стал хранителем истории моей семьи и края, сохранил ее для грядущих поколений. В системе умного дома я сокрыл множество посланий. Пусть мои потомки получат их и узнают больше, чем смог я поведать при жизни. Пусть дом этот станет вместилищем памяти былых поколений и многих последующих, что придут после нас.

0: Аукцион прошел неудачно. Соня выставила в продажу вещи, которых ей было не жалко, но покупателей они не заинтересовали. Приехало всего 3 человека, торгов, по сути, не было. Скучно продалась ручная погремушка, беспроводной зарядник с логотипом первой лунной станции и кошачий медицинский ошейник. Странно, заметил Альбин, когда они с Соней тащили на террасу аукционный стол. В доме столько вещей ваших бабушки и дедушки, есть ваши детские игрушки, даже настоящие бумажные книжки. Вы поэтому стали писательницей, да? Лицо Сони исказилось гримасой, и Альбин решил не развивать тему. Но тут как будто нет вещей ваших родителей.
1: У них было не особенно много вещей.
0: Альбин какое-то время смотрел на нее вопросительно и вдруг вспыхнул.
1: «Простите, я вспомнил, они же были тревел-блогерами, специализировались на опасных маршрутах». «Да»,
0: — сухо подтвердила Соня, отерла лоб рукавом.
1: «Пропали без вести где-то в Драконовых горах 5 лет назад. Они почти не приезжали в этот дом».
0: «И что вы будете делать, когда продадите его?» — неловко сменил тему Альбин. Соня помедлила.
1: «Куплю квартиру в городе. Начну работать в стартапе моего жениха. Там меня очень ждут».
0: «Что за стартап?» — спросил Альбин, улыбаясь уголком рта. «Вы не планируете вкладывать в него деньги с продажи дома, я надеюсь?»
1: «Вам-то что?» —
0: вспыхнула Соня.
1: «Очень перспективный стартап, между прочим. AR-пространство для свиданий».
0: Альбин в притворном восторге воскликнул. «Вот так оригинальная идея!» Соня хотела разозлиться, но неожиданно для себя рассмеялась. И начала рассказывать Альбину об уникальной концепции стартапа, о квестовых локациях для свиданий. Альбин сидел на аукционном столе и слушал о приключениях, в которые будут попадать парочки. О величественных и заброшенных старинных замках с привидениями и их необычных владельцев. О подводных поселениях, такие беспечно романтических на первый взгляд, но таящих в себе опасности и тайны, которые неизбежно будут разгаданы. О терпящих крушение дирижаблях, из которых влюбленным предстояло спасать друг друга. Альбин сначала скептически кривился, потом слушал с интересом, под конец хохотал. «И впрямь необычный стартап», — в конце концов признал он. «Я понимаю, почему вас так ждут в этом проекте, Соня. У вас потрясающий талант рассказчика». То же самое говорил Кай, но Соня почему-то воспринимала его слова как утешительные. «Что же?» — Альбин поднялся, протянул ей руку. «Пойдемте, покажу вам несколько предметов, которые помогут придумать новые локации».
1: «Так вы нашли другие тайники?»
0: «Несколько нашел. В гараже, за полкой с запчастями, в панели камина на 2-м этаже и в погребе».
1: «И почему ваш хитрый дед что-то спрятал в погребе?»
0: «Наверное, думал, что туда никто никогда не полезет».

0: Гай позвонил, когда Соня рассматривала архаичный гранатовый браслет. Камни казались невзрачными, но умный дом внезапно ожил и пояснил, что драгоценные камни нужно разглядывать при естественном освещении. К браслету прилагалась записка, сделанная рукой деда, но, видно, бумага была не очень хорошей, и за прошедшие годы буквы расплылись до нечитаемости. «Дорогая, как ты?» В голосе Кая звучало нетерпение.
1: «Все хорошо».
0: «Что хорошо? Ты когда собираешься вернуться? Твой риэлтор нашел покупателя на дом?»
1: «Нет пока. Но знаешь, в доме, оказывается, хранятся удивительные вещи. Ты представляешь, память о многих поколениях моей семьи и других людей, которые жили в этих краях еще в старом селе, когда этого дома не существовало. Вещи прошлых эпох, настоящее хранилище истории, фотографии, учетные книги, утварь. О, там есть резная карандашница слоновой кости, вроде бы из самого Зимнего дворца».
0: «Какого-какого дворца?»
1: «А еще китайская шкатулка ручной росписи. А какая тут коллекция орденов начала 20 века, Кай! Ты бы видел, оказывается, дед нашел и сохранил память про многие местные семьи, которых разметало войнами по всему свету. А еще тут есть несколько флагов. И знаешь, только не говори никому, я подозреваю, что...»
0: «Дорогая, все это можно продать. Может быть, вместе с домом? Ты звонила риэлтору, все это будет включено в стоимость?»
1: Я еще не говорила с риэлтором.
0: «Милая, что с тобой такое? У нас тут начинают подгорать сроки. Мне нужно, чтобы ты закончила, наконец, презентацию. Мне нужно хотя бы описание первой локации, а ты как будто спишь. Давай я приеду и помогу с домом, потому что мне это уже не смешно. Деревня плохо на тебя влияет». Соня отложила браслет, потерла лоб.
1: «Я справлюсь».
0: «Ну-ну». В голосе Кая не было ни капли доверия.

0: В своих дневниках дед описывал, как дорабатывал систему умного дома, обходил программные ограничения и зашифровывал свои послания. Он писал о ключевых словах и световых лучах, о последовательности событий и скрытых символах, которые дают ключи. А старый дом был полон ключей, мимо которых непосвященный человек проходил, ничего не подозревая.
1: «Значит, команды могут быть связаны с названием комнат», — недоверчиво повторила Соня.
0: Альбин подвинул подсвечник на каминные полки и произнес: «Библиотекум!» Свет стал ярче, на стенах возникли проекции книг. Они двигались и шелестели страницами, на них вспыхивали и гасли письмена.
2: «Желаете пледик?»
0: — проворковал умный дом. Альбин мотнул головой. «Нет, мы пойдем в сад. Романс!»
1: «Что это еще значит?» — вспыхнула Соня.
0: «Что ваш дедушка оставил много замечательных воспоминаний». Схватив Соню за руку, Альбин почти потащил ее по лестнице вниз, потом через кухню на террасу. У него было лицо ребенка, приготовившего восхитительный сюрприз. И Соня, хотя немного опешила, рассмеялась этой горячности.
1: А потом увидела и охнула, прижав ладони к щекам. В саду танцевали двое. В первое мгновение Соня подумала: двое воскресших. Но это, конечно, были проекции. Проекции, воссозданные по записи, которые умный дом делал в день бабушкиного юбилея 8 лет назад.
0: В тот день Соня в последний раз была в этом доме. Последнее лето, каникулы, почти детской еще жизни. Потом ей предстояло уехать учиться и лишь изредка видеть дедушку и бабушку, когда они приезжали к ней в гости, или она сама добиралась до их городской квартиры. В тот день бабушке исполнилось 75, а Соне было 14. В то лето все еще были живы. В доме собирались друзья, бабушки и дедушки, такие же пожилые, бодрые и сохранившие силу радоваться будням, праздникам, лету и друг другу. Весь день звучали здравицы, воздух наполняли запахи созревшей малины, яблочного пирога с сахарной пудрой, клубничного лимонада. Девушка прочитала стихи собственного сочинения, посвященные бабушке. Соня их не запомнила, о чем потом ужасно жалела, но стеснялась попросить стихи у дедушки, чтобы освежить их в памяти. Она не хотела, чтобы ее сочли сентиментальной, и еще меньше хотела напоминать деду о его собственной сентиментальности. Просто Соня была тогда юна, и ей казалось, что пронесенная через всю жизнь любовь не сила, а слабость ее деда. Как бы то ни было, в памяти остались только последние слова стихотворения. «Я без тебя, как в романе Уэллса. Долго живи, я тобой не наелся». А потом дедушка с бабушкой танцевали под музыку своей молодости, которая тоже казалась Соне чрезмерно душещипательной. Они танцевали в саду на ковре с порошей ромашек, в окружении яблонь, вишен и умиленных взглядов своих друзей, а сами смотрели только друг на друга, как и все предыдущие полсотни лет. Годы прошли с тех пор, и не осталось в живых почти никого из тех людей, что сидели за столом. Не было на свете больше бабушки и дедушки, танцевавших в тот день среди ромашек. И все же теперь Соня шла к ним через сад по ковру с порыша, а они танцевали среди яблонь и вишен, не постаревшие ни на день. Соня остановилась на границе ромашковой поляны. Стояла и смотрела на бабушку и дедушку, не в силах отвести взгляд и не смея приблизиться еще хоть на шаг. Стояла и смотрела, пока старомодная душещипательная музыка не умолкла. Только тогда Соня поняла, что плачет.

0: За всеми хлопотами Соня чуть не забыла, что 2 недели назад просила агента найти покупателя на дедовские клясеры с марками. Агент пытался отвертеться от этой просьбы, говоря, «В мире физически почти не осталось людей, которые интересуются марками». Но Соня при поддержке Кая сумела тогда проявить должную настойчивость. И вот теперь приятный грассирующий голос в трубке сообщил ей, что «В марках, которые изволит продавать уважаемый Фройлайн, весьма заинтересован владелец некой коллекции раритетов, и если Фройлайн не возражает, чтобы марки покинули страну, то покупатель будет иметь удовольствие предложить ей...» Он назвал цену. Соня зажмурилась. «За эти деньги они с Каем могут тут же купить квартиру-студию со стеклянным потолком, как раз такую, о которой мечталась Соне, уютную двухуровневую квартиру в мансарде высотки, где небо так близко!» Она открыла глаза. За столом сидела проекция дедушки и медленно листала проекцию клястера, проветривая марки. Иногда дед аккуратно поправлял пинцетом то одну, то другую и что-то неслышно им приговаривал. «Простите», — сказала Соня в трубку. «Мне жаль, что обеспокоила вас. Марки не продаются».
1: Грассирующий голос взбурлил обертонами. «Если уважаемый Фройлайн недовольна ценой или не хочет, чтобы коллекцию вывозили за пределы страны, то наверняка возможно найти компромиссные решения, которые...»
0: «Простите», — твердо повторила Соня, не сводя глаз с дедушки.
2: «Вы сделали очень щедрое предложение, но обстоятельства изменились. Марки не продаются».

0: Дверной звонок нарушил тишину, когда Соня доставала посуду из посудомойки. Вздрогнув от неожиданности, крикнула умному дому «Открывай!» и поспешила в прихожую, на ходу приглаживая волосы. Соня ожидала увидеть Альбину или кого-нибудь из соседей и едва не споткнулась при виде Кая. С ним рядом стояла сдержанно бурлящая женщина в костюме из грибного волокна. «Привет, дорогая!» – деловито бросил Кай и чмокнул Соню в нос. «Я привез риэлтора!» Бурлящая безупречная женщина дружелюбно кивнула.
1: «Ты что?»
0: Кай оглядел прихожую, угукнул, размашисто прошагал в гостиную. Риэлтор и Соня последовали за ним. «Миленько, раритеты будем продавать отдельно, нет времени для оценки, покупатель готов ехать на просмотр». «Что с тобой, дорогая? Ты плохо себя чувствуешь?» «Ты меня слышишь? Ты понимаешь все мои слова?» «Деревня дурно на тебя влияет, честное слово, ты на себя не похожа. Поехали уже домой».
2: «Подожди, Кай, ты не понимаешь. Столько всего случилось, ты же меня толком не выслушал ни разу. Дедушка оживил этот дом».
0: «Дорогая, ты в порядке? Твой дед был просто инженером».
2: «Именно. Он улучшил систему умного дома, вложил в него воспоминания. Этот дом стал хранилищем памяти о моей семье и многих других, о минувших эпохах».
0: «Да, я понял, что здесь много раритетов».
2: «Я не говорю про раритеты, Кай. Я говорю про память. Я говорю, что не могу продать дом, который хранит воспоминания моей семьи».
0: «Соня, это всего лишь дом. Давай не будем устраивать трагедию. Если хочешь, сохраним какие-то вещи, но пойдем уже жить дальше, а?»
3: «Рынок недвижимости сезонно активен», — бодро влезла риэлтор. «Продав дом сейчас, вы получите лучшую цену».
2: «Да вы не слышите меня, что ли?»
0: — топнула ногой Соня.
3: «Я не могу продать этот дом».
0: Кай махнул рукой. «Конечно можешь. Я понимаю эмоциональность творческой натуры, но она уже начинает становиться смешной. Мы должны смотреть в будущее, а не зацикливаться на прошлом». Но Соня, всегда отступавшая перед его уверенностью и напором, только разозлилась.
2: «Кай, я не хочу продавать этот дом».
0: Хлопнула кухонная дверь, выходящая на террасу, но никто не обратил на это внимания. Риэлтор с интересом рассматривала гжель в горке. Кай смотрел на Соню с нежной и чуть ироничной улыбкой.
1: «Ну, хорошо. Давай обсудим все в спокойной обстановке. Поехали обедать.
0: Съедим по стейку и примем решение, которое будет лучшим для нас. Договорились?»
2: «Для нас?» — повторила Соня тихо. «А тебе не кажется, что мы с тобой очень разные люди?»
0: В дверном проеме появилась высокая нескладная фигура. Кай мазнул по ней взглядом и улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз.
1: «Дорогая, ты, как обычно, преувеличиваешь. Конечно, у нас есть различия, но это не значит, что мы не можем...»
2: «Мы не можем»,
0: — эхом повторила Соня.
2: «Ты, наверное, во всем прав, и твои цели невероятно хороши. Просто я не хочу разделять с тобой этот путь. Я хочу жизни, в которой будет какая-то глубина, а не только карьера или...»
0: Кай попытался обнять ее, но она отстранилась.
2: «Мы не можем. Правда».
0: Он фыркнул. «Ну хорошо. Если это то, чего ты действительно хочешь, то я бесконечно уважаю твое идиотское решение». С этими словами Кай повернулся и вышел из комнаты, сильно толкнув плечом Альбина. Тот проводил Кая задумчивым взглядом. Риэлтор поправила безупречный манжет и бодро проговорила.
3: «Если передумаете, позвоните мне. Я придержу покупателя денек-другой».
0: Альбин проводил ее к выходу и вежливо открыл дверь. На кухне заиграла ужасно старомодная сентиментальная музыка, а чуть погодя потянулся запах оладий.

Закатные лучи пробивались сквозь пышные кроны старых деревьев и мягко освещали рабочий кабинет. За окном виднелся ухоженный сад, а за ним часть недавно заложенной аллеи с молодыми яблонями и вишнями. Здание дома, покрашенное в нежный пастельный цвет, выглядело обновленным, но сохранило свой первоначальный шарм. На лужайке перед ним теперь стояла табличка «Объект фонда сохранения культурного наследия». Соня сидела за письменным столом, окруженная стопками дедовских книг, дневников и бумаг. Она писала новый роман, материалом для которого стала история ее семьи и этого старого дома. Во дворе на открытой террасе вдоль аллеи стояли витрины с семейными реликвиями и прогуливались посетители. Альбин и Робертыч, облаченные в жилеты с логотипом фонда, с удовольствием рассказывали гостям истории о доме, его обитателях и других семьях, живших и живущих в этих краях. Дети, затаив дыхание, рассматривали старинные игрушки и фотографии. Взрослые с интересом слушали рассказы о быте и традициях минувших лет. Люди ходили мимо вещей, которые окружали Соню в детстве и юности, останавливались перед каждым предметом, читали надписи на табличках и запускали проекции, слушали электронного гида и живые рассказы Альбины или Робертыча. Иногда Соня сама спускалась на лужайку и рассказывала людям, что значит каждая из этих вещей для нее, для истории ее семьи и других семей, живших и живущих в этих краях. Сегодня и сотни лет назад. Старый дом, полный воспоминаний, тайн, обрел новую жизнь, где хранилась история. Она оживала в голосах людей и шепоте ветра, отражалась в любопытных глазах детей, играющих на лужайке, в запахе клубничного лимонада, который наливали каждому посетителю, во вкусе оладий по бабушкиному рецепту. Так ли важно, что готовила их приходящая из деревни женщина? В ясные вечера, когда на небе зажигались маячками первые звезды, в саду среди ромашек танцевала пожилая пара. Конечно, это были всего лишь проекции. Но Соне нравилось думать, что бабушка с дедушкой вместе с ней любуются своим старым домом, в котором навсегда жила история, воспоминания и любовь.

0: Александр Сальников. Агасфер с островом Урана.
1: «И это все?» — спросил Франсуа, пытаясь разглядеть в стремительно густеющих сумерках, добрались ли беглецы до кромки прибоя. «Четыре подмастерья?»
2: «Три подмастерья, господин!»
0: — ответил венецианец, нервно поглядывая на державшегося в опасной близости второго француза. Тот ежился на ветру, кутаясь в плащ.
2: «И один настоящий мастер из хорошего рода!»
1: «Да?» — с сомнением произнес Франсуа. Его люди уже должны были окружить стекольщиков и усадить в лодки. Но рисковать Франсуа не хотел, решил еще потянуть время.
3: «Я видел их лица. Они все слишком молоды, чтобы цех объявил их мастерами. Мне кажется, или наш друг лукавит, а, Жан-Жак?»
0: Молчаливый француз хмыкнул и навис над оробевшим венецианцем.
2: «Побойтесь Господа, сеньор!» — заторопился тот. «Один из них настоящий мастер! Ему верили грамоту полгода назад. Можете проверить, она у него с собой. Его зовут Николо. Николо Ломбардо».
0: Ночное небо окончательно заволокло тучами. Начал накрапывать дождь. В темноте, стершей грань между хлябями небесными и морскими, трижды загорелся и погас огонек. Беглые стекольщики поднялись на борт барка. Франсуа довольно улыбнулся.
3: «Ломбардо — известный род.
0: Ты молодец. Но этого недостаточно, мой друг. Мы уговорились на восьмерых». Венецианец пожал плечами.
2: «А что я могу сделать? Я и так рискую, господин. Совет десяти приговорит к смерти любого, кто попытается сманить зеркальщиков из Мурана. Я уже не говорю, что по закону будет с самими мастерами и их семьями».
0: «Я знаю ваши законы», — холодно оборвал Франсуа. «Здесь 1000 цехинов. По 250 за каждого». Кошель глухо звякнул, тяжело упав под ноги венецианцу.
2: «Но, сеньор», — начал было тот, — «вы же понимаете, каких трудов мне стоило уговорить этих зеркальщиков!»
0: Франсуа поморщился. Он никогда не торговался и на дух не переносил сквалыжников. «250. Не цехином больше. Когда ты подготовишь остальных?»
2: «Вы не понимаете, сеньор!»
0: Венецианец всплеснул руками.
2: «Не будет остальных! Просто чудо, что эти-то согласились!»
0: «Очень жаль», — скорбно произнес Франсуа. «В таком случае прощайте, мой друг». Полшага, и Жан-Жак прильнул к венецианцу, прижал его к себе. Не было слышно ни крика, ни удара, ни чавкающего звука, с которым сталь наискось взрезает брюшину и врывается в легкие.
3: «Знаешь, Франсуа, мы с тобой оба не ангелы, но никогда я еще не отправлял человека на тот свет с таким удовольствием».
0: Жан-Жак отер нож об одежду венецианца, скинул вымокший в крови плащ на песок и выругался.
3: «Я тоже не люблю предателей, но в нашем деле без них тяжело», — пожал плечами Франсуа.
0: «Не трогай, дружище», — остановил он тянущуюся к кошелю руку Жан-Жака.
3: «Горшечнику не принесли счастья 30 серебряников». «Твоя правда», — согласился Жан-Жак. «Но мне нужен новый плащ. Мне кажется, что даже если Людовик пожалует тебе титул, ты все равно останешься сыном мясника», — расхохотался Франсуа. «Я слышал, то платье в кусочках зеркал, в котором королева сияла на последнем балу, обошлось казне в 140 тысяч ливров. Идем, мой друг. Думаю, когда мы с нашими ремесленниками доберемся до Версаля, месье Кольбер выдаст тебе пару су на новый туалет».
0: Жан-Жак тяжко вздохнул и двинулся вслед за Франсуа.
3: «Тебя послушать, так какая малость!» — бормотал сын мясника и самый дорогой стилет Франции. «Мы увели у республики ее драгоценных стекольщиков, и теперь нам только-то и осталось делов, всего лишь добраться до Версаля».
0: «Не накликай беды», — одернул его личный телохранитель министра финансов Кольбера. «Мы будем там до конца этого месяца.

0: «Приехали! Версаль!»
1: Смешно коверкая гласные, сказал таксист. Обшарпанная вывеска на втором этаже мебельного магазина. Заложенные кирпичом окна. Переполненная урна у входа.

0: Игорь щелчком запустил недокуренную сигарету в открытое окно «Жигуленка» и ухмыльнулся. Закусочный «Диамант», зал игровых автоматов «Империя», заплеванные шелухой окурками Елисейские поля. «Простите, а как вас зовут?» Перекрывая далекую канонаду прорывающихся сквозь плохую звукоизоляцию басов, спросил Игорь и прищурился. На крылечке Версаля стриженные по-военному мальчики жадно ловили отголоски музыкальной артподготовки, сжимали початые бутылки с зажигательной смесью.
1: «Рустам?»
0: — от удивления сознался таксист.
2: «Спасибо, Рустам», — протянул пятисотенную Игорь.
0: Таксист засуетился, начал шарить по карманам. «Сдачи не надо». Игорь улыбнулся и вышел. «И вот еще что». Обомлевший водитель вырубил завывавшие всю дорогу восточные мелодии. «Легкой смены», — пожелал ему Игорь, аккуратно закрывая дверь. Игорь потянулся и шумно вдохнул июльский воздух, теплый и влажный после грозы. Позади натужно хрюкнул мотор, взвизгнули шины, а потом послышался голос Рустама.
1: «Эй!»
0: — парень замешкался, подбирая нужное слово.
1: «Уважаемый!»
0: Игорь обернулся и увидел озабоченное лицо таксиста.
1: «Вы, я гляжу, не местный! Нечего вам и тут делать!» —
0: уверенно произнес Рустам и пояснил.
1: «Мало ли такие одни отмороженные! Давайте я вас в приличное заведение отвезу!»
0: Подростки оторвались от поглощения алкоголя и цепко рассматривали седого мужчину, увидавший виды шестерки. Игорь чувствовал их взгляды спиной. «Спасибо, Рустам. У меня здесь назначена встреча. И будьте осторожны», — подмигнул он таксисту. Рустам впервые за последние 4 года почувствовал, как у него сжалось сердце. От чужого человека пахнуло той же безысходностью, какую излучал его брат Алим, когда целовал свою дочь и обнимал жену, когда прижимался лицом к рукам матери, когда трепал его, Рустама, по вихрастой голове. В ночь перед обычной сменой добровольного отряда, в ночь, после которой Алима, разорванного бандитским фугасом, уже никто не видел. Лишь обитый бархатом гроб. Рустам только и смог что кивнуть седому человеку в бежевом свитере. В эту ночь он больше не работал. Он позвонил хозяину, поехал на вокзал и купил билет домой. Машина скрылась из вида. Игорь вытащил из пачки еще одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Неспешно одолел 4 ступеньки крыльца. За железной дверью девичий голос надрывался про «Нас не догонят!». Северная ночь кутала призрачной дымкой панельные пятиэтажки. Игорь скользнул взглядом по темным окнам ближайшей хрущевки. За одним из них тут же вспыхнул огонек. Зеленый абажур диковато выкрасил засаленную кухоньку. Женщина в линялой майке принялась жадно глотать воду из носика эмалированного чайника. Даже под этим ядовитым освещением маки на болотной эмали были алыми.
1: «И тут я такой базлой, ты чё, овца, вообще обалдела?» —
0: взвизгнули рядом. Недоломанные мальчишеские голоса дружно загагакали.
1: «Ты вообще в курсах, кто я?»
0: Игорь дунул на уголек сигареты и запустил окурок в палисадник. Тот сделал высокую дугу, но не долетел. Разбился миллионами искорок об асфальт. «Простите, а вы вообще...» Надавив на последнее слово, развернулся Игорь к говорившему. «Знаете происхождение слова «балдеть»?»
1: «А ты чё хотел, дядя?»
0: Вступился крупный парень и заложил руки в карманы. Игорь усмехнулся и достал очередную сигарету. «А я, в общем-то, не с вами общаюсь, молодой человек». Вспыхнул желтый огонек, и легкие вновь наполнились ароматом табака. Игорь прищурился, примиряясь, и добавил: «Олег, насколько я вижу». Широкоплечий вздрогнул. «Так вот, Алексей», — продолжил Игорь, повернувшись к говоруну, «балдеж — это состояние коровы после отела. А вы ведь не это имели в виду, выражая недовольство даме своего сердца, не так ли?» Игорь обвел взглядом разгоряченные алкоголем лица и остановился на крепыше. «Кстати, Олег», — сказал он и взялся за пластмассовую ручку, насаженную на здоровенный штырь, торчащий из двери заведения. «Я бы на вашем месте больше не делал глупостей». Дверь открылась и захлопнулась за ним, подталкивая в душное нутро Версаля.
3: «Слышь, боец!»
0: — первым нарушил паузу Лёшка Винт.
3: «Дядька, ты борзый попался! Накажем!»
0: Олег Бойцов на силу победил дрожь в коленях. Мужик на мента похож не был, но эти интонации...
3: Да и откуда он мог знать о досрочном освобождении?
0: Олег сплюнул, закурил.
3: «Давайте-ка сваливать, пацаны!»
1: «Так ты его знаешь?»
0: Боец задумался. Чутье, вколоченное на нарах малолетки, подсказало правильное решение.
4: «Это, походу, ферзь какой-то, парни. Проявим уважение».
0: Молодые люди спустились с крыльца и исчезли в предрассветном молоке тумана.
5: «Молодые люди 50, девушки бесплатно», —
0: заученно отчеканила бабушка на кассе. Игорь внимательно рассмотрел высушенную временем бабулю. Из вырезанного в оргстекле полукруга дохнуло покоренной целиной и пылью зеленых киношных билетов. «Один взрослый, пожалуйста». Игорь притянул нужную бумажку и улыбнулся. Седой суховатый мужчина сунул в окно полтинник и улыбнулся. Анна Федоровна вдруг ощутила такую благодать, что даже постоянное грохотание дурной музыки наверху стихло, а мучившую ее головную боль сняло как рукой. Она словно на секунду вернулась в детство, когда покойная бабка вела маленькую Нюрку в только что очищенный от проросшей картошки храм. Вокруг кланялись соседки в белых платках, а незнакомый бородатый дед махал дымящим шаром на цепочке. В сыром воздухе пахло свечами и чем-то сладким. Из дыры в крыше лучом бил свет. Он падал прямо на темные картинки алтаря, там, под потолком. Высоко-высоко, выше дощатого пола, выше растрескавшихся деревянных цветов, выше пустых прямоугольников иконостаса. Сердце Анны Федоровны гулко бухнуло. Старушка смахнула слезу, украдкой перекрестилась и полезла за валидолом в сумочку из потрепанного дермантина.
3: «Руку!»
0: — приказал дородный парень после того, как его коллега отошел в сторону, помахивая лопаткой металлоискателя. «Простите, что?» — не понял Игорь.
3: «И если негодяй пытается тебя достать!» — грохнуло с танцпола. «Руку давай!» — замахнулся печатью охранник.
0: Игорь подставил левую ладонь под штамп и заглянул в глаза местному церберу.
3: «Бумц-бумц-бумц!»
0: За басами шум крови в ушах было не разобрать. Взгляд получился слишком долгим.
3: «Вовчик, я не понял!» — вмешался парень с металлоискателем.
0: Хрустнул шейными позвонками.
3: «Есть проблемы?»
0: Игорь лишь покосился на него и глупо улыбнулся.
3: «Да не, ровно все!» — промямлил хранитель печати.
0: И уже обращаясь к Игорю, добавил:
3: «Проходите!»
0: «Спасибо!» — ответил тот, кивнул напоследок и пошел вверх по лестнице, туда, где тяжелый дух горячих тел мешался с табачным дымом. Владимир поежился, стряхивая наваждение. В его голове звучал колокольчиком голос. «Ты хороший человек, будь готов», — повторял он. Колокольчик звенел серебром. «Я заглянул в зеркало». Человек за столиком лениво скользнул по Игорю взглядом, будто нехотя оторвавшись от экрана плазменного телевизора. Смерил с ног до головы и вернулся к беззвучно мечущимся картинкам новостей. «Я заглянул в зеркало», — настойчиво повторил пароль Игорь.
6: «Вижу. Присаживайся».
0: Человек, которого за глаза называли продавцом счастья, кивнул на пустой стул напротив. Игорь послушался. Глубоко вдохнул и как можно увереннее произнес: «Меня направил к вам Иван». Продавец картинно зевнул и откинулся на спинку стула. Заложил руки за голову.
6: «Да? И как у него дела?»
0: «Гораздо лучше». «Гораздо», — повторил Игорь и принялся изучать похожего на флебустьера собеседника. Длинные спутанные волосы, неопрятная борода, черная рубаха за расстегнутым воротом, массивная золотая цепь, такие же, как у него, Игоря, потрепанные джинсы, дорогие, но затертые, голубые блестящие глаза на смуглом лице. И никакого будущего. Вообще. Игорь ждал. Продавец молча пялился в телевизор. Рвались через стенку басы, били по диафрагме.
7: «Я бы хотел сразу перейти к делу», — начал Игорь.
6: «Игорь Чернов, бизнесмен, кандидат физико-математических наук, вдовец.
0: Последние 4 года не может выкарабкаться из преследующих его неудач», — резко выпрямился продавец, протягивая зажигалку Игорю.
6: «И все это началось после того, как ты увидел свое отражение в разбитом зеркале. Кстати, как это было?»
7: «Мы перевозили мебель, трильяж», — спокойно ответил Игорь.
0: Бородач ухмыльнулся, заметив, как гость старается спрятать раздражение.
6: «Но что самое забавное», — продолжил продавец, пододвигая пепельницу, — «Игорь Чернов стал видеть странные вещи. Как бы это помягче выразиться? Он пощелкал пальцами и хохотнул.
8: Игорь Валерьевич Чернов стал разбираться в людях.
6: Я нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности. Давайте перейдем к делу.
8: Как скажешь, пожал плечами продавец. Все-таки вы очень торопливые создания, неудачники,
6: продолжал он, уже давя на кнопки мобильного.
8: Игорь лишь поджал губы.
6: «Это продавец», — буркнул в трубку бородач и озорно подмигнул Игорю. «Узнай-ка мне, Василий Семенович, остаток на счете».
8: «Да, я жду поступления от...»
6: — он прикрыл пальцем щелку микрофона.
9: «Наименование плательщика».
8: «Преснодева Мария, на латыни», — подсказал Игорь.
6: «Ого», — уважительно протянул продавец. Плюнул в трубку.
8: «Фирма Вирджина Мария». «Да, все И с точкой». «Ну, все жду».
6: За соседним столиком девочки опустили фужеры с шампанским и засмеялись. Ноздри продавца дрогнули. Он отложил телефон и кивнул появившемуся вдруг охраннику. Тот неспешно подошел к столику и после недолгой тихой речи выпроводил дамочек из бара. Игорь докуривал вторую сигарету, когда запрыгал по столу мобильник.
8: «Ну?»
6: После краткого ожидания лицо продавца осветилось улыбкой.
8: «Все нормально, Игорек. Выпьем?»
6: «Я бы хотел...» — упрямо повторил Игорь.
8: «Да ладно тебе! Кидалова не будет!»
6: Продавец пощелкал пальцами девушки в синем переднике и только тогда отреагировал на удивленно вскинутую бровь Игоря.
8: «С волками жить! Что поделаешь, глушь! Мне даже вино из Европы приходится заказывать!»
6: Официантка поставила на столик бокал и бутылку красного и сменила пепельницу.
8: «За счастье!» —
6: поднял бокал продавец. Налитая до краев рубиновая жидкость опасно плескалась и падала на стол тяжелыми жирными каплями.
8: «За счастье!» — эхом отозвался Игорь, но чокаться не стал.
6: Вино было отменным. Игорь пригубил, покатал на языке, наслаждаясь вкусом. Оно смочило пересохший рот, наполнило ноздри ароматом винограда. Продавец осушил бокал и грохнул его о стол. Граненая ажурная ножка пискнула, но выдержала. Бородач отер губы и плеснул себе еще.
8: «А почему латынь?»
6: — спросил продавец, и Игорь вдруг понял, что торговец счастьем пьян. «А как вас зовут?» — откликнулся Игорь.
8: «Николай. Для товарищей по несчастью», — протянул руку бородатый. «Можно Ник?»
6: «У меня был бизнес», — пожал ладонь Игорь. «В Италии».
8: «Кончился!»
6: Бородатый опять хохотнул. Звук напоминал курлыканье журавлей.
8: «Не хмурься, Игореха! Это вернет тебе удачу!» «Ты, конечно...» —
6: Николай налил себе еще.
8: «Как бывший ученый, наверное, страсть, как силишься понять физику процесса, а? Вот, к примеру, часы».
6: Флебустьер, не дожидаясь ответа, кивнул на циферблат на стене.
8: «Ты в центре и смотришь туда, куда указывает стрелка. И что ты видишь, Игорек?» «Ты видишь себя. Себя, потому как каждая цифра — это ты. Игорь Валерьевич в полдень, Игорь Валерьевич в три, в полшестого», — курлыкнул продавец. «Часы работают, механизм исправен, все находится в равновесии, в балансе. И тут по недоумию своему берешь ты, к примеру, ножичек и чирк! Нет на циферблате цифры. Нет больше Игоря Валерьевича в 11.00. Исчез он. Пропал с той стороны стрелки. Все, баланс нарушен».
9: «А почему?» «Потому что убил Игорь Валерьевич себя самого по неосторожности».
8: «Убил и не заметил. А ведь у того, который в 11, тоже жизнь была. Работа, жена, Ира».
6: Продавец осклабился, глядя, как наливаются красным щеки гостя.
8: «Сынишка в третий класс осенью должен пойти. А Игорь Валерьевич ни сном, ни духом. Разрушил чужую жизнь, и ко мне жаловаться. Не везет, мол, помоги».
9: «Я никого не убивал!» —
6: взорвался Игорь, но тут же взял себя в руки.
8: Как знать», — покачал головой продавец. «Ну что, дальше рассказывать?»
6: «Мне дела нет до ваших бредней», — нахмурился Игорь и потянул из пачки сигарету. «Меня интересует результат».
8: «О, поверь мне, результат превзойдет все твои ожидания». «Это ведь как маятник», — услужливо щелкнул зажигалкой продавец. «Много куришь, кстати. А ведь я здоровье не гарантирую, только фарт».
6: «Давно не курил», — пожал плечами Игорь. «Так что там про маятник?»
8: «Жизнь, говорю, как маятник. Вот ты сейчас на темной стороне, потому как заглянул в разбитое зеркало». «Особое зеркало», — подмигнул Николай. «А я по доброте душевной заберу все твои несчастья, и что останется? Бешеная, немыслимая удача останется у тебя, Игорек».
7: У вашей душевной доброты много нулей, Николай. Вы понимаете, что с вами может случиться за такие деньги, если все это кидок? Продавец смеялся долго.
10: Кидок! Надо же! А еще интеллигентный с виду человек. На офицера царской армии похож, а все туда же. Игорь Валерьевич, ты знаешь, сколько я лет в этом бизнесе?
7: Продавец хлопнул Игоря по плечу.
10: Я еще с князем Меньшиковым Воробьевский завод строил. Амбар каменный, длиной 83 фута, в вышину 10 аршин, в нем плавильная печь, сделанная из кирпичу белой глины, продекламировал бородатый и добавил. А такое ты видел?
7: Продавец схватил вилку и с размаху вогнал ее себе в ладонь. Брызнула кровь, и перед носом Игоря появилась пятерня со стремительно зарастающими четырьмя ранами.
10: «Вот так-то!»
7: — отер руку о рубаху продавец, глядя на ошарашенного клиента.
10: «Ну что, начнем?»
7: «Вся запара в том, чтобы воля у тебя была добрая, Игорек. Без всяких там сомнений, а то не выйдет ни хрена, понял?» Игорь быстро закивал.
10: «Ладно, гляди сюда!»
7: Продавец достал из нагрудного кармана маленькое зеркало. Положил его на стол. Кое-где амальгама потрескалась и отвалилась. Бронзовая рамка позеленела, но золотая весь латинских букв по периметру блестела ажурными изгибами.
10: «Это работа одного старого мастера», — гордо сказал Николай. «Его звали Лучанов. Редкая вещь, очень дорогая. Загляни в него. Гляди внимательно. Не отводи взгляда».
7: Игорь наклонился поближе, всматриваясь в свое отражение. Вдруг, словно кто-то невидимый, повернул рубильник. Музыка захлебнулась. В наступившей тишине раздался оглушительный шепот продавца.
10: «Властью, данной мне зазеркальем, и по доброй воле Чернова и Игоря, сына Валерия, я забираю его наказание и закрываю дверь».
7: Тяжелый кулак бородача опустился на зеркало. Оно взвизгнуло и с глухим хлопком раскололось надвое. И тут же на Игоря обрушился притаившийся до поры звук. Снова ударили в диафрагму басы, заторопились, забегали по экрану ожившие картинки.
10: «Ну вот и все»,
7: — вылил в бокал остатки вина продавец.
10: «Будь счастлив, Игорек, а я понесу тяжкий крест твоей кармы сквозь века», —
7: пафосно произнес Николай, коротко курлыкнул журавлем и поднял бокал. Игорь осторожно взял осколок зеркала и поймал в нем луч лампы. «Нет, не все».
10: «Не понял?»
7: — оторвал губы от бокала продавец. «Не все», — повторил Игорь, медленно поднимаясь с места. «Предательство, гордыня, а теперь еще сребролюбие и ложь». Продавец нахмурился, сжал зубы и вперил взгляд в клиента. Он сверлил взглядом лицо Игоря, словно пытаясь что-то рассмотреть, что-то важное, от чего проступает пот и бледнеет его смуглая кожа. Кандидат физико-математических наук, вдовец и бизнесмен Игорь Валерьевич Чернов оттянул ворот свитера и выудил из-за пазухи маленькое зеркальце на плетеном кожаном шнурке. Рванул его, выставив вперед сверкающий прямоугольник, и трижды постучал по столу.
10: «Здравствуйте, мастер ломбарда!»
7: Стены бара всколыхнулись и начали медленно таять. В дверь трижды постучали. Человек, сидящий за столом, вздрогнул и навел пистоль на массивную, сшитую стальными полосами створу.
10: «Какого дьявола вам надо?»
11: «Сеньор Ломбардо!» —
7: раздался из коридора жалостливый девичий голос.
11: «Вам нужно поесть!»
7: Человек обвел мутным взглядом небольшую комнату. Альков с застланной шелком кроватью, уставленный стеклянными бокалами и золотыми супницами столик, слева у стены задирал в потолок гнутые ножки, опрокинутый вчера стул. В неровном свете свечей поблескивали темной зеленью непочатые еще бутылки. Дюжина пересчитал человек и успокоился.
11: «Пустите, мастер Ломбардо!»
7: Не успокаивались за дверью.
11: «Вы не появлялись в цеху уже 3 дня. Месье Сюэр беспокоится за качество...»
10: «Убирайся к черту, французская шлюха!» — рыкнул Никола. «Стеклу лежать под грузом еще 2 недели. И вот что!»
7: Он снова пересчитал бутылки с вином. Их было по-прежнему 12.
8: Принеси мне завтра... Нет, лучше послезавтра еще вина. Только не вздумай оттирать с бутылок паутину. Тебе понятно?
11: Слушай, сеньор, пискнула девушка.
7: Когда шаги стихли, Никола обессиленно откинулся на спинку стула. Закутался в шерстяное одеяло и шумно выдохнул. Изо рта вырвалось облачко пара. Февраль за массивными запертыми изнутри ставнями колотил крупой по витражу, засыпал узкие улочки Турлявиля. Мастер ломбарда поежился. В маленькой комнате на третьем этаже не было камина, зато имелась дубовая дверь и надежные ставни. Ну и они не могли избавить его от страха. Никола встал, поднял бутылку и придирчиво осмотрел сургуч. Пыльное стекло замарало длинные бледные пальцы. Мастер отер их о панталоны, стиснул тяжелый тесак и одним движением снес горлышко. Первый фужер он осушил махом, жадно глотая холодное, терпкое вино, не замечая, как оно льется по подбородку, расплывается рдяным пятном по белой рубашке. Стало немного теплее и спокойнее. Никола наполнил опустевший фужер, пододвинул канделябр. Красная кровь французской лозы едва заметно колыхалась в муранском бокале. Тонкая грациозная ножка, отделанная витой нитью из опалового стекла, пузатый бок фужера, украшенный мелкими пластинками, изображавшими лилию. Казалось, цветок застыл в прозрачной, как слеза, смоле. Никола вспомнил, как еще подмастерьем его и Альвизора Музио взяли на немецкое подворье, что на Риальто. Там, в лавке купца из Брюгге, он впервые увидел чудной желтый камень с замершей в нем мошкой. Купец просил за него полсотни дукатов или ладонное зеркало. Зеркало с острова Мурано. В глазах Никола потемнело. Он выпил до дна и грохнул фужером о стену. Стекло лопнуло, как первая струна мандолины, брызнуло осколками по полу. Ломбардо схватил дрожащими руками супницу, давно пустую и немытую, наполнил ее до краев вином и пил, пил, давясь и задыхаясь, чтобы прогнать видение. Прогнать темную, безлунную венецианскую ночь, скрип рангоута барка, удаляющуюся громадину острова за кормой. Две дюжины вооруженных французов, телохранителей и охранников и хмурые угрюмые лица друзей. Полтора года пытался забыть Никола эту ночь. Богатство и роскошь при дворе Людовика. Величие мастера Ломбардо и его волшебных стекол, о которых будут говорить столетия. Сладкие речи министра Кальбера, сулящие и успокаивающие, обещающие покровительство и защиту от венецианских сбиров. «Где? Где та защита, что вы нам обещали?» — закричал Никола, снося горлышко очередной бутылки. «Бабник Энрико! Весельчак Конти! Верный Альвизе!» Синюшные раздутые лица, расцарапанные шеи, будто в агонии, пальцы сами решили вырвать отраву из горла. Черные губы, закатившиеся глаза. «Я Никола Ломбардо!» — закричал мастер, взмахнув пистолетом. Огоньки свечей затрепетали, отбрасывая на обожженный кирпич комнаты исполинскую тень. «Я великий мастер! Вам меня никогда не достать, слышите? Никогда!» — прокатилось по пустым коридорам замка. Ветер взвыл за окном. Часовой у аркады остановился, перехватил поудобнее мушкет и задрал голову. На третьем этаже опять кричал пьяный венецианец. Часовой перекрестился и продолжил обход.
12: «Великий! Великий!» —
7: продолжал бормотать Никола, кутаясь в одеяло.

0: Никола дрожащими руками снял гнет. Ртуть проглотила олово, растворила его в себе, образовав тонкий матовый прямоугольник под прозрачным стеклом. Подмастерье аккуратно вставил крючки в пазы по углам и медленно, нежно потянул на себя. Предзакатное солнце отразилось в зеркале, ударило лучиком по глазам. Никола улыбнулся своему отражению. Улыбнулся мастерской, одинокой оливе, мощеному дворику и уходящей к морю дороге, петляющей за овитой лозой оградой. Раздался хлопок, и мир покрылся бесчисленным множеством трещин.
1: «Дьявол тебя побери, Никола!» —
0: отвесил знатную оплеуху дядя Франческо.
1: «И как ты смог уродиться в такой славной семье? Тех несчастий, что должны свалиться на твою непутевую голову, уже должно хватить на десяток жизней! Клянусь святым Марком, тебе никогда не достичь славы твоего прадеда!»
0: Мастер Франческо зло сплюнул.
1: «Убери тут все, бездарь криворукий!»
0: Обида закупорила горьким комком горло. Никола пытался удержать слезы, но не смог. Мутная пелена встала перед глазами. Длинные худые пальцы дрожали, собирая в корзину осколки. Они не чувствовали боли от порезов. Просто собирали осколки, пачкая красным блестящую поверхность. Конти закончил рассказывать свежий анекдот о венецианской девственнице. Молодые люди дружно загоготали, хлопая по столу ладонями. Трактирщик воспринял жест на свой счет. Им принесли еще вина. Энрико облизал губы и заговорщическим шепотом начал рассказывать о предстоящей поездке в столицу.
2: «И пока мастера будут танцевать на площади, я отведу вас к паре знакомых девушек», — подмигнул он товарищам и закончил. «Даю слово, нас к утру не хватятся!»
0: «У меня опять ничего не вышло», — хмуро произнес Никола, не поднимая глаз от кружки. Друзья оторвались от обсуждения карнавала.
3: «Ничего не вышло», — повторил Никола. «Зеркало! Оно опять лопнуло!»
2: «Да брось ты!» — хлопнул по плечу Альвизе. «В твоих жилах, мой друг, течет кровь самого Лучано Ломбардо! Когда-нибудь ты превзойдешь своего славного предка, верно, собратья?»
0: Товарищи закивали и подняли кружки.
3: «За это я продал бы душу», — прошептал Никола.
0: Внезапно гомон в таверне стих. Наступившая тишина навалилась, сбила дыхание.
3: «У тебя нет души!»
2: «Что?»
0: — поднял голову Никола.
3: «У тебя нет души!» — повторил Альвиза и подался вперед.
0: Свет упал на его синее, раздувшееся лицо.
3: «А все, что у тебя было, ты уже продал!»
0: — растянул черные губы в улыбке Конти.
3: «Честь! Родину! Друзей!»
0: — сверкнул белками закатившихся глаз Энрико. Никола вскочил, опрокидывая стул, и попятился.
2: «Нет! Нет! Господи, нет!»
0: Три мертвеца медленно приближались.
3: «Ты искусил нас! Заставил бросить наш остров! Нарушить устав!»
0: Никола сдавил ладонями уши и закричал, перекрывая свистящий шепот, но он не прекращался.
3: «Клятва-отступник! Никола Ломбардо, клятва-отступник! Преснодева Мария, к тебе взываю! Мы пришли за тобой, Никола! Кайся! И что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга! Убирайтесь в ад! В ад!» —
0: крикнул, что было мочи, Никола и...
3: проснулся.
0: Руку, сжимающую пистолет, свело судорогой. Рубашка насквозь промокла от холодного пота. Никола облизал пересохшие губы и потянулся к супнице. «Ад — это еще не самое страшное, мастер Ломбардо». Напротив сидел человек. Отблески догорающих свечей выхватывали из темноты его фигуру, оставляя неразличимым лицо. Пальцы, затянутые в тонкую черную перчаточную кожу, плавно постукивали по столешнице, будто мужчина играл на клавесине.
2: «Кто вы и как сюда попали?» — навел на него пистолет Никола.
3: «Я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос, мастер», — неспешно ответил человек, не отвлекаясь от игры. Никола показалось, что незнакомец улыбается.
2: «Ты работаешь на Гвестиниане», — понимающе ухмыльнулся мастер.
0: «Нет», — задорно ответил человек. Но я думаю, венецианский посол будет очень рад узнать, где прячется последний из предателей.
1: «Дешевая ищейка!» – прошипел Никола и нажал на спуск.
0: Боёк чиркнул по кремню, но не грохнул выстрел, не вздернул руку отдачи. Мастер ошалело уставился на взбунтовавшийся пистолет.
2: «Смело!»
0: — кивнул незнакомец, и его пальцы перестали порхать. Ладони уперлись в стол, и из полумрака вынырнуло, будто вырезанное из воска, лицо. Разглядеть черты Никола не успел. Он видел только два маленьких овальных зеркальца, там, где у созданных Господом людей были глаза. В них отражался бледный, вжавшийся в спинку стула человек.
2: «Не пугайтесь, мастер.
0: Я принес вам не смерть». Нелюдь улыбнулся, явно наслаждаясь зрелищем. «Я принес вам жизнь, мастер Ломбардо. Вечную жизнь.
2: В обмен на
1: душу!»
0: — выдохнул Никола. «Не смешите меня, мастер», — отмахнулся незнакомец. «Я вовсе не дьявол. Вы, кстати, собирались выпить, не так ли?» Налил он вина и пододвинул к Никола супницу. Тот вцепился в нее, как утопающий в соломинку. Нечеловек плеснул вина и себе, пригубил, словно оценивая букет. Пока мастер шумно пил, незнакомец продолжал. «Ни свинец, ни сталь, ни яды, ни болезни не причинят вам вреда, что, согласитесь, при теперешнем положении весьма выгодно. Вы можете задохнуться или сгореть, здесь я не властен, но расшибиться вам не удастся. Ваше тело не позволит этого. Оно всегда будет оставаться телом 35-летнего мужчины. Взамен же я прошу не душу, нет. У вас ведь нет души». На восковом лице потекла, зазмеилась улыбка. Никола закашлялся, подавившись. «В обмен я хочу разорвать договор, заключенный с вашим предком Лучано».
1: «Какой договор?»
0: «Все ломбарды, начиная с вашего прапрадеда, могли изготовить истинное зеркало. Мы открыли вам этот секрет. Нам нужны были двери из зазеркалья в ваш мир». Едва захмелевший Никола вновь протрезвел.
1: «То есть я никогда не смогу больше создать зеркало?»
0: «Истинное зеркало», — поправил зеркальный человек. «Ну так вы согласны?» Никола задумался. Вечная жизнь манила и пугала одновременно. Ему вспомнилось Святое Писание.
1: «А если я откажусь?»
0: Незнакомец захохотал. Он хохотал совсем как человек, задорно, раскатисто, запрокинув голову и утирая невидимые слезы. «Ох уж эти венецианцы!» — погрозил он пальцем, вдоволь насмеявшись. «Все бы им торговаться! Если вы откажетесь, мастер, к концу месяца по вам справят панихиду. Один из французских работников уже продал свой стилет за 5000 ливров. Кстати, видеть будущее и прошлое человека — это еще одна из прелестей вашей новой жизни, вечной жизни, мастер. Ну так как?»
3: «Вечной жизни», — упавшим голосом повторил Никола. «Я стану неприкаянной душой, как вечный жид».
0: «Недурственное сравнение, мастер», — похвалил незнакомец. «Не замечал вас тяги к писательству. Агасфер с острова Мурана. Отлично звучит. Надо будет нашептать какому-нибудь сочинителю вашу печальную историю».
3: «Ничто не вечно», —
0: сменил тон гость из зазеркалья. «Даже путь жида окончится рано или поздно. Вы же сможете упокоиться, когда искупите все свои прегрешения». Никола удивленно вскинул бровь. «А как вы думали, мастер? Я ведь не создатель, я всего лишь гость с той стороны зеркала», — развел руками незнакомец. «Ваша жизнь будет питаться только за счет чужих несчастий, принятых вами на себя по доброй воле. А когда избавление от людских горестей наполнит до края чашу вашего греха, мастер, я принесу избавление и вам». Мастер Никола тонул в мягких напевных звуках голоса. Слова шли через него, качали, убаюкивали страх, плавили в сознании образ окровавленного стилета.
1: «Я согласен».
0: Незнакомец улыбнулся, веки его смежились, оставив блестящие щелочки. Никола отвел взгляд и отхлебнул прямо из разбитого горлышка. «Взгляните, мастер!» Незнакомец положил на стол круглое зеркальце в оправе слоновой кости. По краю тусклым золотом велась гравировка. «Меня сделал мастер Лучано Ломбардо. Загляните в него!» Никола повиновался и увидел на дне стеклянные безделицы себя, юного и улыбающегося. Молодой Никола тоже, казалось, увидел его, перестал улыбаться и что-то быстро заговорил. Губы шевелились, но не попадали в такт баюкающего речитатива незнакомца. «Властью, данные мне зазеркальем, и по доброй воле мастера Никола Ломбардо, я разрываю договор и закрываю дверь». Затянутый в черную кожу кулак грохнул по зеркалу. Оно застонало и разлетелось вдребезги. Напряжение схлынуло. На Никола вдруг навалилась немыслимая усталость. Он медленно поднял голову и спросил:
3: «И что теперь?»
0: Незнакомец уже стоял у выхода и отпирал засов. «Теперь? Теперь бегите, мастер! Бегите на край света, пока Святая Инквизиция не сделала из вас факел. Ее наверняка заинтересует человек с такими талантами, коими вы только что обзавелись. До встречи!» — отсулетовал человек из зазеркалья и вышел. Никола вскочил, опрокинув стул, и выбежал в коридор.
1: «Постойте, ну как же?»
0: Коридор был пуст. Лишь в дальнем конце мутно поблескивало зеркало. Оно жадно ловило первые лучи солнца, яростно продирающиеся сквозь тяжелые облака февральского утра. Никола провел ладонью по лицу. Кожа обдала жаром.
3: «Я так до горячки допьюсь», — пробормотал он.
4: «Мастер Ломбардо!»
0: — окликнули сзади. Шурша юбками, к нему приближалась служанка. В руках она несла корзину, из которой торчали залепленные сургучом пыльные зеленые горлышки бутылок.
4: «Как славно, что вы наконец-то вышли из комнаты!»
0: Девушку звали Изабель. Ей было 17 лет от роду. Всего этого Никола до теперешнего мгновения не знал. А того, что в 26 Изабель зарубит топором взревновавший к соседу супруг, не мог знать и подавно.

0: «Черт возьми, я ведь знал, что с тобой что-то не так», — пробормотал Никола, когда его руки перестали трястись. «И главное, так просто носил зеркало блестящей стороной к сердцу. Как я мог забыть об этом трюке?»
1: Человек из-за зеркалья кивнул, завязывая узелок на шнурке. «А что бы вы сделали, мастер? Попытались бежать?» — улыбнулся он. Спрятал зеркало за пазуху. В ту же секунду изгибающиеся стены бара обрели резкость. Медленно, как набирающие обороты пластинка, заиграла музыка с танцпола, поплыл висевший до этого облаком табачный дым. Человек моргнул, глаза его вновь стали серыми, а сам он — Игорем Черновым.
0: «Вечность не пошла вам на пользу. Вместо искупления вы увязли в еще большем грехе, мастер.
1: Мы долго сомневались, но теперь ваша вина доказана».
2: «Вина? О чем ты? Я делал все так, как было уговорено», — затараторил продавец.
0: «Ложь и сребролюбие, мастер. Ложь и сребролюбие», —
1: вынул из пачки последнюю сигарету Игорь. Медленно размял пальцами, закурил. «Бить фальшивые зеркала, наживаться на несчастных, по незнанию уничтоживших двери в ваш мир. Разве об этом мы условились там, в маленькой комнате замка Турлявиль?»
3: Продавец нахмурился и метнул взгляд в сторону охраны. Игорь прицокнул и предостерегающе покачал головой. Никола почувствовал, будто из его тела вынули всю плоть и набили ватой.
2: «Мне нужны были деньги», —
3: попытался оправдаться он.
2: «Не мне, конечно, не мне, для моей... нашей миссии. Деньги на истинные зеркала. Работа Лучана стоит теперь дорого, очень дорого, понимаешь?»
3: Игорь лишь пожал плечами и затянулся.
2: «А как же Кэрол?»
3: — ухватился за последнюю надежду продавец.
2: «Он ведь тоже заработал на зазеркалье, однако вы оставили ему жизнь, пусть не вечную, но жизнь!»
0: «Чарльз Доджсон лишь приоткрыл завесу и умер в бедности», — выпустил тугую сизую струю в потолок Игорь.
1: «Кроме того, он сразу же отказался от экспериментов с фотографией после нашей встречи».
3: Последняя фраза прозвучала так зловеще, что Никола выпрямился и отстранился.
2: «И что теперь?»
3: — прошептал он.
1: Спустя 3 столетия фраза прозвучала иначе. «Теперь?» переспросил Игорь тем же тоном, что и тогда в предместье Парижа. «Теперь все», — просто ответил он и заколотил окурок в пепельницу.
3: Продавец вздрогнул, вжался в спинку стула. Затравленный крысой огляделся вокруг и вдруг оскалился в лицо Игорю.
2: «Ложь и сребролюбие, говоришь? Предательство и гордыня? Из-за это осудили меня те, кто мнит себя абсолютной справедливостью, а на деле лезет в наш мир и кроит его под себя?»
3: Никола вцепился в край стола, подался вперед.
2: «Только лишь потому, что им не нравится то, что отражают зеркала. Рвут и топчут судьбы и события, чтобы сделать свою плоскую жизнь насыщеннее, лучше, вкуснее. Так где же ты был, ангел возмездия?» —
3: брызгал слюной продавец.
2: «Где ты был, когда я искал смерти? Искал встречи с тобой? Когда я раз за разом резал пальцы об осколки очередного лопнувшего зеркала? Когда искал рецепт, рылся в палеантах и жег до смерти каленым железом сначала всех, в ком была хоть толика от семени ломбарда, а потом и тех, кто просто был с ними рядом?»
1: «Ты не терял времени даром», — сухо ответил Игорь. С воскового лица на Никола вновь уставились 2 маленьких зеркальца.
2: «О, да! Я так и не вернул себе дар! Но я узнал многое о вас и стал готовиться к встрече!»
3: Никола блеснул в полумраке зубами. Верхняя его губа дрожала, лицо кривилось с ненавистью.
2: «Ложь и сребролюбие, мои грехи! И ты явился меня за них покарать? Скажи уж, что тебе просто снова надоело утолять жажду сухарями, так будет честнее! Что? Что ты можешь мне сделать? Молчишь? Если бы вы, великие гости с той стороны зеркала, могли убить меня, вы не стали бы ждать так долго! Ты пришел бы тогда, когда я начал скупать и уничтожать все, что хоть как-то походило на двери, ведущие из-за зеркалья в наш мир! Ты пришел бы тогда, когда последнего ломбарда зарыли в землю, и я начал искать тех, кто мог знать о вас из-за зеркалья!»
1: «Или тогда, в январе 98-го, в Гилфорде, когда ты удавил подушкой Чарльза Лютвиджа Доджсона, несчастного старика, который нес бредни, вымаливая несколько лишних часов?»
3: Кончики губ на восковой маске выгнулись вверх.
1: «Мы видели каждый твой шаг, мастер. Просто время, отпущенное тебе, тогда еще не вышло. Но теперь пора сковырнуть цифры, вырвать стрелку и остановить маятник. Никола закусил губу, чувствуя, как закололо под сердцем.
2: «Валяй!»
1: Он с трудом расправил плечи и натужно осклабился.
2: «Сегодня в 10 утра, если я не позвоню по нужному номеру, одну нехитрую машинку некому будет остановить. Некому будет замкнуть контакт, и обычный молоток разнесет к чертям вашу волшебную дверь. Последнее истинное зеркало мастера Ломбардо!»
1: Эти слова дались тяжело. В легких уже не хватало воздуха. «Глупый, глупый Никола», — медленно произнес Игорь, вынимая из-за пазухи зеркальце на кожаном шнурке. «Он не боится смерти и хочет побольнее укусить напоследок». Блестящий прямоугольник опустился на столешницу. «Похвально, мастер, похвально. Но нам не нужны больше зеркала». Игорь посмотрел в красные от полопавшихся капилляров глаза продавца. «Профессор Доджсон, балуясь с реактивами в фотолаборатории, открыл нам другой путь. Ты подошел очень близко, мастер Никола. И той январской ночью мог бы разговорить старика Льюиса, но вот незадача. Вместо него в Гилфорде тебя ждал я».
2: «Знаешь, как это паскудно, умирать от удушья, Никола?» — спросил Игорь.
1: Вены на шее продавца вздулись, на губах выступила пена. Кривой рот хапал воздух, пытаясь протолкнуть хоть толику в легкие.
2: «Знаешь», — удовлетворенно добавил Игорь.
1: Продавец вздрогнул и грузно повалился ничком. Глухо ударился о стол, опрокинул бокалы, расшиб лицо в кровь. Бурая в приглушенном свете бара жидкость медленно ползла по столешнице, принимая в себя капли расплескавшегося вина. Игорь наклонился к Николе и прошептал на ухо.
2: «Но кое-что ты не учел, мастер. Есть вещи и похуже смерти. Да и двери могут открываться в обе стороны».
1: В ответ ему раздался приглушенный хрип и бульканье. Игорь приблизился к стойке, оставил деньги и зашагал по коридору к туалету. Едва он вошел, за дверью послышался топот и крики.
2: «Стой, мужик! Ну-ка, стой!»
1: Мощный удар разворотил, сорвал с петель хлипкий пластик. В уборную ввалилась охрана. В туалете было пусто. В большом зеркале на стене отражался белый кафель.
2: «Вовчик! Вовчик!»
1: — орал Колян, вытирая кровь с разбитого лица босса.
2: «Чё делать-то?» «Скорую вызывай, дура!»
1: — на бегу рыкнул Владимир, суетящийся и причитающий официантки.
2: «Колян, пульс есть?»
1: Охранник сунул два пальца под бороду, заелозил по хозяйской шее.
2: «Нету, кажись! Ментам звонить?»
1: «Да погоди ты!» — оборвал его Вовчик.
2: «Вроде дышит!»
1: — замер он над разъявленным ртом.
2: «Не разберу, чёрт! Подай зеркальце!» —
1: кивнул он на лежащий на столе сверкающий прямоугольник. Кончик вдетого в него плетеного кожаного шнурка намок в подтекшей крови. Когда к губам владельца ночного клуба «Версаль» поднесли зеркало, тело его на мгновение выгнулось дугой и обмякло. Никола открыл глаза и закричал. Со всех сторон, насколько хватало взгляда, шеренгами приближались к нему мертвецы. В первом ряду шли тысячи отражений Альвизора Музио. Они улыбались.

Если она мертва, со страхом подумал я. Мне уже никогда не отыскать ее среди этого половодья серебристо-белого лунного света, заливающего собой и белесые, окаймленные широкой пенной полосой море, и белые-белые дюны песчаного пляжа. Почти всегда самоубийцы, прежде чем прострелить себе сердце или заколоться, тщательно обнажают грудь, и тот же самый необъяснимый инстинкт побуждает собирающихся утопиться раздеться догола, прежде чем войти в воду. «Ах, если бы чуть раньше или чуть позже, — размышлял я, — и на дюны легли бы тени, а ночной бриз унес прочь проклятую пену прибоя. Теперь же единственной на всем берегу тенью была моя, крошечным пятнышком лежавшая под самыми моими ногами. Она была черной и густой,

действительно взбунтовались. Я неожиданно упал на колени, часто со всхлипом дыша. Но плакал я не по ней. Пока не по ней. Мне просто не хватало воздуха. Вокруг царил настоящий хаос. Неистовствовал ветер. Водяные брызги летели, казалось, со всех сторон, и в глазах рябило от налагавшихся друг на друга красок и тонов, которые вовсе не были красками, а были лишь оттенками белого, белесого и серебристо-белого. Если бы этот цвет мог превратиться в звук, он прозвучал бы, как шорох воды по песку. Если бы мои уши обладали зрением, они смогли бы увидеть его. Я скорчился на песке в самом центре этого водоворота света и лежал до тех пор, пока на меня не накатилась приливная волна. Сначала она была мелкой и стремительной. Коснувшись моих колен, она вскипела и разбилась на тысячу пляшущих на поверхности цветочных лепестков, но уже в следующий момент упругая стена бурлящей воды промочила меня до пояса. Мне пришлось протереть глаза кулаком, чтобы они снова обрели способность видеть. Соленая морская вода у меня на губах по вкусу напоминала слезы, и казалось, будто эта светлая ночь плачет и кричит в полный голос. Потом я увидел ее. Ее белые округлые плечи слегка выдавались над холмами водяной пены. Должно быть, она почувствовала мое присутствие. Возможно, я закричал, ибо обернулась и увидела меня, стоящего на коленях на берегу. В следующий момент ее кулачки взлетели к вискам, лицо страшно исказилось, и, издав пронзительный вопль, в котором смешались ярость и отчаяние, она шагнула вперед и с головой ушла под воду. Вскочив, я сбросил башмаки и гиринулся за ней в волны прибоя. Я что-то кричал и беспомощно шарил в воде руками, хватая качавшиеся на волнах серебристые лунные блики, которые превращались у меня под пальцами просто в соленую морскую прохладу. Я преследовал ее по пятам, и в конце концов ее тело, подхваченное волнами, тяжело ударило меня в бок, а налетевший пенный вал хлестнул по лицу и опрокинул нас обоих. Окунувшись с головой в плотную густую воду, я невольно ахнул, открыл глаза и, переворачиваясь, увидел, как качнулась куда-то в сторону вытянутая зеленовато-белая луна. Потом я снова почувствовал под ногами жадный проваливающийся зыбучий песок и вдруг понял, что моя рука запуталась в ее всплывающих волосах. Отступающая волна потащила ее прочь, и на мгновение я ощутил, что ее волосы выскальзывают из моей судорожно сжатой ладони, точно истекающие из свистка пар. В этот миг я был совершенно уверен, что она мертва, но тут она тоже почувствовала дно, и, отталкиваясь от него, ногами стала яростно бороться. Удар пришелся мне по уху. Увесистый, мокрый, смачный, он заставил меня покачнуться от острой боли, пронзившей всю голову. Стараясь вырваться, она ринулась прочь, но моя рука так основательно запуталась в ее волосах, что я не смог бы выпустить ее, даже бы если захотел. Когда налетела следующая волна, она повернулась ко мне и снова пустила в ход кулаки и ногти, одновременно продолжая отступать на глубину. «Не надо! Прекрати, я не умею плавать!» — закричал я, но она снова полоснула меня ногтями по лицу. «Оставь меня!» — взвизгнула она. «О, Господи, почему ты не можешь оставить?» — сказали ее ногти. «Меня!» — сказали ее ногти. «Одну!» — закончил ее маленький твердый кулак. Я потянул ее за волосы и, крепко прижав ей голову к белеющему плечу, дважды ударил ребром ладони по натянувшейся шее. Она сразу обмякла, ее тело всплыло, подхваченное новой волной, и я сумел вытащить ее на мелководье. Там я взял ее на руки и отнес туда, где высокий песчаный бархан скрывал нас и от шумливого, широкого, жадно вытягивающегося языка прибоя, и от ветра, проносившегося теперь высоко над нашими головами. Впрочем, в этой уютной ложбинке было так же светло, как везде. Растерев ей запястье, я погладил ее по щеке и сказал: «Все хорошо, и смотри!» И назвал несколько имен, которыми я когда-то называл свой волшебный сон, свою мечту, поселившуюся в моем сердце задолго до того, как я впервые услышал об этой жизни.

женщине. Она лежала на песке совершенно неподвижно. Только дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы, да губы слегка кривились в улыбке, которую крепко зажмуренные и запечатанные сетью морщин и кожных складочек глаза делали мучительной. Я знал, что она давно пришла в себя, однако дыхание ее оставалось свистящим и хриплым, а подрагивающие веки оставались крепко сжатыми. «Зачем ты это сделал?» — спросила она наконец и, открыв глаза, посмотрела на меня. В них было столько горя, столько отчаяния, что для страха просто не оставалось места. Потом глаза закрылись, и она тихо сказала: «Ты ведь знаешь, кто я такая?» «Да, знаю», — ответил я. Тогда она зарыдала.

Я терпеливо ждал. Когда рыдания стихли, между песчаными дюнами уже появились тени, и я понял, что она плакала долго. «Ты не знаешь, кто я», — промолвила она. «И никто не знает». «Твоя история была в газетах», — ответил я. «Ах, это!» Она медленно открыла глаза, и ее взгляд пропутешествовал по моему лицу, по плечам, ненадолго остановился на губах и на краткую долю секунды встретился с моим. Потом она закусила губы и отвернулась. «Никто не знает, кто я», — повторила она. Я долго ждал, пока она шевельнется или снова заговорит, и, наконец, не выдержал. «Тогда скажи мне», — начал я. «А кто ты такой?» — спросила она, по-прежнему не глядя на меня. «Я один из тех, кто...» «Кто?» «Не сейчас», — быстро сказал я. «Может быть, позже». Она неожиданно села и попыталась прикрыть свою наготу. «Где мое платье?» «Я его не видел». «Ах да», — спохватилась она. «Я вспомнил, я сняла платье и туфли и закопала с подветренной стороны дюны, чтобы их как следует засыпала песком, словно их никогда не существовало. Я ненавижу песок. Мне хотелось утонуть в нем, но он не захотел меня принять». «И перестань смотреть на меня!» — закричала она неожиданно. «Я не желаю, чтобы ты на меня пялился!» Она принялась быстро озираться по сторонам в поисках убежища. «Я не могу оставаться здесь до утра в таком виде. Что мне делать? Куда идти?» «Сюда», — сказал я. Она позволила мне помочь ей подняться, потом вырвала руку и замерла, стыдливо отвернувшись. «Не смей ко мне прикасаться и вообще отвяжись от меня, слышишь?» «Иди за мной», — повторил я. И зашагал по дюне туда, где за посеребренным луной гребнем, окутанным легким облачком сорванных ветром песчинок, начинался спуск к пляжу. «Иди сюда», — снова сказал я, указывая ей место за гребнем. Наконец она послушалась и последовала за мной. Сначала она осторожно выглянула из-за гребня, который закрывал ее до самой груди, потом прошла еще немного. Но когда песчаный холм достиг ее колен, снова остановилась. «Туда?» — уточнила она. Я кивнул. «Тут так темно», — боязливо проговорила она и, перешагнув через гребень бархана, вступила в чернильный мрак лунных теней. Я слышал, как она отступает все дальше, туда, где дюна была выше, и осторожно ощупывает песок босой ногой. Потом она присела и словно растворилась в темноте. Я тоже сел на песок, но так, чтобы лунный свет освещал меня. «Держись от меня подальше», — сердито сказала она из темноты. Я послушно поднялся и отступил на несколько шагов назад. «Не уходи», — донеслась из мрака ее тихая мольба. Я немного подождал и увидел, как из геометрически правильной и четкой тени вынырнула ее белая рука. «Туда», — сказала она. «Вон туда. Сядь в темноте. Я хочу... Нет, только не подходи. Будь просто голосом, и все». Я сделал, как она хотела, и сел в тени бархана, футов в шести от нее. И тогда она рассказала мне все. Рассказала так, как все было на самом деле, а не так, как писали об этом газеты.

0: Когда это случилось, ей было, наверное, не больше 17. Однажды она отправилась погулять в Центральный парк, что в Нью-Йорке. Стояла ранняя весна, но день выдался необычайно теплым, почти жарким, и на изрытых коричневых склонах празднично зеленела легкая пыльца молодой травы, такая же прозрачная, как изморозь, выступившая на камнях после сегодняшних ночных заморозков. Но изморозь давно исчезла, растаяла, и храбрая трава сманила несколько сот пар ног покинуть городской асфальт и бетон, чтобы немного походить по настоящей земле. Она тоже поддалась этому зову травы и была одной из тех, кто пришел в этот день в парк. Просыпающаяся, влажная, насыщенная молодой жизнью почва удивила ее так же сильно, как чистый теплый весенний воздух. Ее ноги очень скоро перестали ощущать надетые на них туфли, тело забыло о платье и легком пальто, и она впитывала новые ощущения голой кожей. И определенно это был один из тех редких дней, которые способны заставить коренную горожанку поднять голову, чтобы полюбоваться небом. Именно так она и поступила. Но когда она запрокинула голову, то прямо над собой увидела летающую тарелку. Она была прекрасна. Она была золотой, но не блестящей, а матовой, какими бывают недоспелые гроздья конкорда. Тарелка издавала негромкий звук, похожий на гармонический аккорд, составленный из двух тонов и легкого шуршания, похожего на шорох ветра, проносящегося над полем высокой ржи. Она стригла воздух, как ласточка, то взмывая высоко в небо, то падая чуть ли не до верхушек деревьев. Она описывала круги и, опускаясь, замирала на месте, горя на солнце, словно рыба в кристально чистых струях ручья. Тарелка была очень похожа на живое существо, но кроме естественной грации и красоты в ней угадывались и выверенные гармонии рукотворной машины, форма которой тщательно рассчитана, поверхности отполированы, а сопряжения проверены по самым совершенным лекалам. Поначалу девушка совсем не удивилась. Летающая тарелка разительно отличалась от всего, что ей доводилось видеть, и она решила, что это не может быть ничем иным, как миражом, обманом зрения, оптической иллюзией, заставляющей ее преувеличивать размеры, скорость и расстояние, и что не пройдет и нескольких секунд, как странный предмет окажется просто солнечным бликом, самолетом или задержавшимся на сетчатке отблеском сварочной дуги. Тогда она опустила голову, и неожиданно обнаружила, что и другие люди тоже видят тарелку, или, по крайней мере, видят что-то, ибо многие вокруг нее остановились, замолчали и, запрокинув головы, пристально всматривались в небо. Ее саму словно окружала сфера молчаливого изумления, за границами которой смутно угадывался обычный шум большого города, астматического гиганта, который только сипит, но никак не может отдышаться. Потом она снова посмотрела вверх, и постепенно начала понимать, как далеко от нее была летающая тарелка и какой она была огромной. Нет, наоборот, какой она была маленькой и как близко было до нее. Своими размерами она едва ли превышала самый большой круг, который девушка могла описать двумя руками, и парила на высоте не более 1.5 футов над ее головой. Только тут она почувствовала страх. Машинально отпрянув, она заслонилась локтем, но летающая тарелка просто висела в воздухе. Тогда девушка наклонилась в сторону, отвернулась, потом отскочила и обернулась назад, чтобы посмотреть, удалось ли ей отделаться от летающей тарелки. Сначала она ничего не увидела, но когда подняла глаза повыше, то обнаружила ее прямо над собой. Тарелка, покачиваясь, матово поблескивая боками и негромко гудя, висела над самой ее головой. От испуга девушка едва не прикусила язык. Уголком глаза она видела, как какой-то мужчина перекрестился. «Он сделал это потому, что увидел у меня над головой золотое сияние», — подумала она, и это показалось ей самым замечательным, что когда-либо случалось в ее жизни. До сих пор еще ни один человек не смотрел на нее с таким уважением. Никогда. Ни единого разочка. И эта приятная мысль с легкостью просочилась к ней в душу даже сквозь барьеры ужаса, изумления и паники и затаилась там, чтобы служить ей утешением в минуты крайнего одиночества и отчаяния. Впрочем, в эту минуту основным чувством, владевшим ею почти безраздельно, был панический страх. Неотрывно глядя вверх, она продолжала пятиться, словно отплясывая какой-то нелепый кейк-вок. При этом она совершенно не смотрела по сторонам и рано или поздно должна была непременно налететь на кого-то из собравшихся вокруг зевак, которые глядели на происходящее во все глаза и ахали, и вытягивали шеи. Но этого так и не произошло. Когда же она с некоторым недоумением обернулась, то с ужасом увидела, что представляет собой центр толпы, которая, пуча глаза и дружно отступая, каждый раз, когда она делала еще один шаг, указывала именно на нее. Между тем негромкое гудение, издаваемое тарелкой, сделалось глубже и басовитее. Слегка накренившись на бок, она вдруг опустилась еще на дюйм или два ниже. Кто-то испуганно вскрикнул, и любопытные в панике бросились в рассыпную. Отбежав на некоторое расстояние, казавшееся им безопасным, они, однако, снова остановились, образовав вокруг нее новый, более широкий круг, размеры которого определялись шатким равновесием между страхом и давлением множества новых зевак, спешивших к толпе со всех концов парка и мешавшим оказавшимся в первом рядах толпы сделать этот круг еще шире. А тарелка все гудела и наклонялась. Девушка открыла рот, чтобы закричать, но ноги ее неожиданно подкосились, и она упала на колени. И тут тарелка совершила резкий бросок. Какую-то долю секунды она опустилась к самому ее лбу и прижалась к нему. Казалось, тарелка собирается оторвать ее от земли. По-прежнему стоя на коленях, девушка выпрямилась и даже сделала слабую попытку оттолкнуть тарелку от себя, но ее руки вдруг опустились. Опустились сами, помимо ее воли, и остановились, немного не доставая до земли. Секунды полторы тарелка удерживала ее в этом подобии паралича. Потом тело девушки один раз крупно вздрогнуло и обмякло. Она упала навзничь, тяжело и болезненно навалившись задом на собственные каблуки. Тарелка рухнула на землю рядом с ней. Сначала она покатилась вокруг девушки по небольшой дуге, потом загорцевала на ребре и, наконец, остановилась. Тусклая, неподвижная, холодная, она казалась мертвой или, по крайней мере, пустой. Чувствуя, как сильно у нее кружится голова, она лежала и смотрела в подернутую серой прозрачной дымкой голубизну погожего весеннего неба. Смутно, как сквозь слой ваты, до ее слуха доносились далекие свистки и какие-то запоздалые крики. И громкий дурацкий голос, который твердил над самой ее головой: «Воздуху! Дайте ей воздуху!» Отчего толпа смыкалась еще теснее. Потом небо, которое она рассматривала даже с некоторым упоением, вдруг исчезло, заслоненное чьей-то внушительной тушей. Человек, затянутый в голубой с золотыми пуговицами мундир, держал в руках лидериновый блокнотик и бормотал: «Окей, окей, что случилось? Разойдитесь! Разойдитесь же, ради бога!» Интересные и разнообразны были расходящиеся кругами по толпе умозаключения, толкования и объяснения произошедшего.
1: «Оно сбило ее с ног. Какой-то парень сбил ее с ног.
2: Он шиб ее на землю. Какой-то парень толкнул ее так, что она упала. Прямо среди бела дня у всех на глазах этот парень.
1: Нет, этот парк с каждым днем становится все опаснее».
0: И так далее, до тех пор, пока искаженные факты вовсе не перестали соответствовать действительности, ибо щекочущие нервы эмоции в конечном итоге всегда оказываются важнее истины. Еще сколько-то времени спустя в круг протолкался еще один персонаж, явно обладавший более крепкими, чем у остальных, плечами. Он тоже держал наготове блокнот, в который то и дело заглядывал, готовясь вычеркнуть красивую брюнетку и переправить ее на привлекательную для вечернего выпуска, так как считается, будто эпитет «привлекательная» в своей пошлой затасканности вполне адекватный и, вместе с тем никого не задевая, отражает внешний вид любой женщины, фигурирующей в качестве жертвы в вечерней сводке новостей. Блестящая бляха и широкое красное лицо наклонились ниже.
2: «Как ты себя чувствуешь, сестренка? Ты сильно пострадала?»
1: И по толпе, как эхо, понеслось. «Сильно пострадала! Она искалечена! Он избил ее до потери сознания!»
0: Еще один человек, одетый в светло-коричневое габардиновое пальто, с ямочкой на подбородке и тенью щетины на щеках, узкоплечий и целеустремленный, как гурав, появился из толпы.
1: Вы говорите «летающая тарелка»? Окей, сержант, я принимаю командование.
2: А кто ты, черт возьми, такой, чтобы здесь командовать?
0: Сверкнула на солнце коричневая кожа футляра со значком, и какой-то человек, стоявший так близко к габардиновому пальто, что почти упирался ему в плечо подбородком, благоговейно ахнул.
1: «Это ФБР!»
0: Эта новость тоже разнеслась по толпе, подобно расходящимся по воде кругам, и полицейский кивнул, причем кивнул не одной головой, а как бы всем своим вдруг заколыхавшимся телом.
1: «Вызовите помощь и удалите посторонних», — распорядился габардиновый.
2: «Слушаюсь, сэр», — ответил полицейский.
1: «ФБР! ФБР!» — заволновалась толпа, и над девушкой снова появился клочок чистого голубого неба.
0: Она вдруг села, и ее лицо осветилось радостью.
1: «Летающая тарелка говорила со мной», — проговорила она певуче.
2: «Ну-ка заткнись», — сказал ей габардиновый. «У тебя еще будет возможность поговорить». «Да, помолчи лучше, сестренка», — поддакнул полисмен. «В этой толпе может быть полным-полно красных».
0: «И ты тоже заткнись», — оборвал его ФБРовец. А кто-то в толпе сказал соседу, что на девчонку напали коммунисты. Другие же, напротив, утверждали, что ее избили за то, что она сама была коммунисткой. Она попыталась подняться, но чьи-то заботливые руки заставили ее снова лечь. К этому времени на место происшествия прибыло уже 30 полицейских.
1: «Я могу идти», — сказала она.
0: «Не волнуйтесь, пожалуйста, вам необходим покой», — ответили ей. Потом рядом с ней поставили носилки, переложили ее на них и накрыли большой простыней.
1: «Я могу ходить», — снова повторила она, пока ее несли сквозь толпу.
0: Какая-то женщина бросила на нее взгляд, побледнела и со стоном отвернулась.
1: «Боже мой, какой кошмар!»
0: Какой-то средних лет коротышка с круглыми глазами таращился и таращился на нее и, не переставая, облизывал свои толстые губы. Подкатила скорая. Ее втиснули внутрь. Габардиновый был уже там.
1: «Как это случилось, мисс?» —
0: спросил ее какой-то человек в белом халате с дочисто отмытыми розовыми руками.
1: «Никаких вопросов», — перебил ФБРовец. «Государственная тайна».
0: Потом была больница.
1: «Мне нужно вернуться на работу», — сказала она.
0: «Снимите и сдайте вашу одежду», — ответили ей. Впервые в жизни у нее была отдельная комната, но каждый раз, когда входная дверь открывалась, она видела в коридоре дежурного полицейского. Дверь открывалась часто, и внутрь входили мужчины в гражданских костюмах, которые были вежливы с военными, и военные, которые держались подчеркнуто любезно с некоторыми гражданскими. Она не понимала ни что они все делают, ни чего от нее хотят. Каждый день ей задавали 4 500 000 вопросов. По-видимому, все эти люди вообще никогда не разговаривали друг с другом, потому что вопросы были одни и те же.
1: «Как ваше имя? Сколько вам лет? В каком году вы родились?»
0: Порой эти вопросы звучали более чем странно.
1: «Вы говорили, что ваш дядя женился на женщине родом из Центральной Европы. Где находится Центральная Европа?»
2: «В каких клубах или землячествах вы состоите членом?»
1: «Ах, да, как насчет банды «Низкопробные дешевки» с 63-й улицы? Кто стоял за ними на самом деле?»
0: И снова они возвращались к происшествию в Центральном парке.
1: «Что вы имели в виду, когда сказали, что летающая тарелка говорила с вами?»
0: «Только то, что она говорила со мной», — отвечала она.
1: «И что она вам сказала?» — интересовались они.
0: Но она только отрицательно качала головой. Некоторые из задававших вопросы свирепо орали на нее, но некоторые были добрыми. Еще никто никогда не был так добр к ней прежде, Но вскоре она сообразила, что они вовсе не добры. Они просто хотели, чтобы она успокоилась, расслабилась и начала думать о другом. И тогда они неожиданно выстреливали в нее своим главным вопросом. «Что вы имели в виду, когда сказали, что тарелка говорила с вами?»
3: Was all our energies in there.

0: Очень скоро она начала чувствовать себя с ними в точности так же, как чувствовала себя в доме матери, в школе и в любом другом месте, поэтому она просто сидела и молчала, пока они орали и грозили ей. Однажды они несколько часов продержали ее на очень жестком стуле и не давали ей пить, и направляли в глаза нестерпимо яркую лампу, но ей это было нипочем. Дома над дверью ее спальни было застекленное окно, и каждую ночь до самого утра ей в лицо бил яркий свет из кухни, который мать специально оставляла, чтобы девочку не мучили кошмары. Так что эта жалкая лампочка ее нисколько не беспокоила. В конце концов ее выписали из больницы и отправили в тюрьму. В каком-то отношении там было даже лучше. Во-первых, еда. Постель тоже оказалась вполне сносной. Сквозь зарешеченное окно она видела множество женщин, которые каждый день гуляли во внутреннем дворе, и ей объяснили, что у всех у них гораздо более жесткие койки. «Вы очень ценная молодая леди». Сначала она почувствовала себя польщенной, однако скоро ей опять стало ясно, что на самом деле им на нее наплевать. Просто они продолжали обрабатывать ее разными хитрыми способами. В один прекрасный день к ней в камеру даже принесли летающую тарелку, которая лежала в большом деревянном сундуке с висячим замком в петле, внутри которого находился стальной сейф с патентованным автоматическим замком. Сама тарелка вряд ли весила больше пары фунтов, но когда ее упаковали подобным образом, потребовалось двое здоровых мужчин, чтобы нести сундук, и еще четверо вооруженных охранников, чтобы присматривать за ними. Они заставили ее в точности повторить, как все было, и несколько солдат держали летающую тарелку у нее над головой, только тарелка была уже не та. Кто-то насверлил в ней отверстие и выпилил в разных местах множество крошечных кусочков. К тому же теперь тарелка была мертвого серого цвета. Ее спросили, знает ли она, что случилось, и она впервые ответила им. «Теперь она пуста», — сказала она. С самого начала единственным, с кем она была не прочь поговорить, был невысокий человек с округлым животиком. Когда они впервые остались одни, он сказал ей напрямик: «Я считаю, что с тобой здесь обращаются просто по-свински, но я должен делать свою работу, а моя работа заключается в том, чтобы выяснить, почему ты не хочешь никому рассказывать, что сообщила тебе летающая тарелка. Меня самого это нисколько не интересует. Я не хочу знать, что она тебе сказала, и никогда не буду тебя об этом спрашивать. Я не желаю даже, чтобы ты сказала мне это сама. Давай просто выясним, почему ты держишь это в секрете, окей?» Способ, которым он это выяснял, оказался довольно странным. Они часами беседовали о том, как она болела в детстве воспалением легких, о цветочном горшке, который она своими руками сделала во втором классе и который мать разбила о пожарную лестницу, о том, как ее забывали забрать из школы, и о ее заветной мечте, а мечтала она о том, как будет держать обеими руками бокал с вином и улыбаться поверх него какому-нибудь красивому молодому мужчине. Однажды она сказала ему, почему ей не хочется рассказывать о том, что сообщила ей летающая тарелка. Сказала теми же словами, какими объясняла это себе. «Потому что она говорила только со мной, и это больше никого не касается». Она даже рассказала ему о мужчине из парка, который перекрестился, глядя на нее. Это была вторая тайна, которая принадлежала только ей одной. Мужчина с брюшком действительно был честным человеком. Именно он предупредил ее о суде. «Я не имею права говорить тебе этого, но тебя собираются судить по всей строгости закона, с прокурором, присяжными и прочим. Но ты не бойся и говори только то, что тебе хочется. Не меньше, ну и не больше, ясно? И не позволяй им вывести себя из равновесия. У тебя есть право на свою личную жизнь». С этими словами он поднялся и, негромко выругавшись, ушел. Накануне суда к ней пришел какой-то мужчина, который долго говорил с ней о том, что Земля может быть атакована из космоса существами гораздо более развитыми и сильными, чем люди, и что у нее в руках, возможно, находится ключ к спасению всей планеты. Следовательно, заключил он, ее долг — отдать свою тайну людям. «Но если даже Земля не подвергнется нападению из космоса», — добавил он, — «она должна подумать о том решающем преимуществе, которое она могла бы дать своей стране в борьбе с врагами». Потом он помахал пальцем у нее перед носом и сказал, что ее упрямство может быть классифицировано как пособничество врагам Родины. В конце концов, она узнала, что этот человек будет защищать ее на суде. Но все обошлось. Присяжные признали ее виновной в неуважении к суду, и судья прочел длиннейший список наказаний, которые он мог бы применить к ней в данном случае. Потом он выбрал одно из них и осудил ее условно с отсрочкой приговора. После суда ее еще на несколько дней отвезли в тюрьму, а затем выпустили на свободу. Сначала все складывалось крайне удачно. Она нашла работу в ресторане и сняла недорогую меблированную комнату, так как газеты столько о ней писали, что родная мать просто не пустила ее на порог. Мать давно и сильно пила и имела обыкновение время от времени ставить на уши весь квартал, однако у нее были вполне определенные взгляды на то, что значит быть респектабельной. Тот факт, что ее дочь попала в газеты, да еще в связи с обвинениями в шпионаже, плохо сочетался с ее понятиями о приличиях и безупречной репутации, поэтому она приклеила на почтовый ящик внизу кусочек картона со своей девичьей фамилией, а дочери заявила, что жить она здесь больше не будет. В ресторане она познакомилась с мужчиной, который вскоре пригласил ее на свидание. Это было первое в ее жизни свидание, и она потратила все деньги, что у нее были, на красную лакированную сумочку, отлично сочетавшуюся с ее красными туфлями. Правда, туфли и сумочка были немного разного оттенка, но, по крайней мере, и то, и другое было красным. В назначенный день они вместе отправились в кино, но после сеанса новый знакомый не попытался ни поцеловать ее, ни подтвердить свои намерения каким-либо иным способом. Вместо этого он принялся допытываться, что же все-таки сообщила ей летающая тарелка. Но она ничего ему не сказала, а, вернувшись домой, проплакала до утра. В следующий раз она обратила внимание на то, что двое мужчин, сидевших в одном из полукабинетов, замолкают и хмурятся каждый раз, когда она проходит мимо или направляется в их сторону. Наконец, один из них вызвал владельца ресторана, и они долго говорили втроем. Потом хозяин объяснил ей, что эти двое были инженерами-электронщиками, работавшими на правительство, и что они боялись разговаривать о делах, пока она была поблизости, ибо, по их мнению, она вполне могла оказаться шпионкой или чем-нибудь похуже. Дело кончилось тем, что ее уволили. Спустя какое-то время, зайдя в одно дешевое кафе, чтобы перекусить, она увидела свое имя на панели музыкального автомата. Опустив в прорезь 5-центовую монету и нажав нужную кнопку, она услышала развеселую песенку о том, как в один прекрасный день летающая тарелка спустилась с небес, и с тех пор у нее под юбкой завелся бес. Было там и еще что-то вроде «Что сказала мне тарелка, никому не расскажу, приходи ко мне, красавчик, все в натуре покажу». И пока она слушала эту билиберду, один из посетителей забегаловки узнал ее в лицо и назвал по имени. Ей пришлось спасаться бегством, но четверо подвыпивших молодчиков шли за ней до самого дома, где она снимала комнату, и, ложась спать, она придвинула к двери платяной шкаф. Иногда ей выпадали и спокойные периоды, которые могли продолжаться месяцами, но рано или поздно кто-нибудь снова приглашал ее на свидание. В трех случаях из пяти за ней и ее кавалером следили какие-то люди. Один раз мужчина, с которым она пошла прогуляться в парк, арестовал того, кто следил за ними. Дважды люди, которые следили за ними, арестовывали человека, пригласившего ее на свидание. В пяти случаях из пяти ее кавалеры пытались выведать у нее что-либо о летающей тарелке, и хотя, идя с кем-нибудь в кафе или в кино, она изо всех сил пыталась притвориться, будто это настоящее свидание, ей это удавалось плохо. В конце концов, она переехала на побережье и нашла новую работу, заключавшуюся в том, что по ночам она убирала в магазинах или в конторах. Работы было совсем немного, но для нее это означало только то, что она будет меньше сталкиваться с людьми, способными узнать ее по фотографиям в газетах, ибо шумиха, связанная с происшествием в Центральном парке, никак не могла улечься. К Каждые 11 месяцев какой-нибудь ретивый обозреватель с регулярностью часового механизма снова поднимал эту неприятную для нее тему в журнале или воскресном приложении. А если кому-нибудь случалось заметить вдали прожектор или метеозонд, освещенный лучами закатившегося за горизонт солнца, то их сразу объявляли неопознанными летающими объектами, и тогда кто-нибудь не без язвительности вспоминал древнюю историю летающего блюдечка, которое делится с людьми своими секретами. После каждого такого случая она старалась пореже выходить на улицу в дневное время. Однажды ей показалось, что она нашла выход. Люди не хотели с ней знаться, и она начала читать. Некоторое время книг ей вполне хватало, но очень скоро она обнаружила, что большинство романов ничем не лучше фильмов, в которых почему-то рассказывается исключительно о белокурых красотках, которым принадлежит весь мир и которые вертят им, как хотят. Тогда она попыталась поближе познакомиться с деревьями или животными. Мерзкий маленький бурундучок, запутавшийся в проволочной изгороди, прибольно укусил ее, когда она попыталась его освободить. Из этого она заключила, что даже животные не хотят иметь с ней никаких дел. Деревьям же она была совершенно безразлична. Именно тогда ей пришла в голову идея с бутылками. Она собрала их столько, сколько сумела найти, положила в каждую по записке и плотно заткнула. С тех пор она часто уходила на многие мили вверх или вниз по побережью и, найдя подходящее место, бросала бутылки в воду, стараясь зашвырнуть их как можно дальше от берега. Она верила, что если такая бутылка попадет в руки подходящему человеку, он получит единственную вещь в мире, которая сможет ему помочь. Затея с бутылками поддерживала ее полных 3 года. Каждому человеку необходим свой собственный секрет, свое маленькое дело, которое он может делать втайне ото всех. Но в конце концов пришел день, когда она поняла, что продолжать бессмысленно. Можно сколько угодно пытаться помочь кому-то, кто, может быть, существует. Однако рано или поздно наступит момент, когда ты уже не в силах будешь лгать себе, что такой человек действительно есть. И тогда все. Конец. «Ты не замерзла?» — спросил я, когда она закончила свой невеселый рассказ. К этому времени шорох прибоя почти затих, а лежащие на песке тени заметно удлинились. «Нет», — отозвалась она из темноты и внезапно добавила, «ты, наверное, подумал, что я злюсь на тебя, потому что ты видел меня голой». «У тебя есть полное право сердиться». «А знаешь, мне на самом деле все равно. Я просто... То есть... Я бы не хотела, чтобы ты увидел меня даже в вечернем платье или в простом рабочем комбинезоне. Мое тело не прикроешь, оно здесь более или менее. Я просто не хотела, чтобы ты видел меня.
1: Именно я или любой другой человек? Она слегка заколебалась.
0: Ты.
1: Я встал и, слегка потянувшись, прошелся туда-сюда по песку, размышляя. «Разве ФБР не мешало тебе бросать эти бутылки?»
0: «Разумеется, мешало. Страшно подумать, сколько денег честных налогоплательщиков они потратили, чтобы их собрать. Время от времени они все еще устраивают, так сказать, выборочные проверки, однако даже им это начинает надоедать. Ведь в каждой записке одни и те же слова».
1: Она рассмеялась, изрядно удивив меня. «Я не думал, что она все еще на это способна».
0: «Чему ты смеешься?» «Над чем? Вернее, над кем?» — поправила она. «Над ними всеми. Над судьями, тюремщиками, музыкальными автоматами, над людьми. Ты, наверное, думаешь, что если бы я с самого начала сказала им всю правду, это избавило бы меня от многих неприятностей. Поверь, это не так».
1: «Не так?»
0: «Нет, мне бы просто не поверили. Им нужно было только одно – новое оружие, сверхзнание сверхнарода из далекой галактики, чтобы, если получится, вышибить дух из этого сверхнарода. А если не получится, то из нашего. Все эти умные головы...»
1: Она фыркнула, но скорее недоуменно, чем насмешливо. Когда эти генералы и высокопоставленные чиновники думают о сверхрасе, они имеют в виду сверхнауку. Неужели никто из них ни разу не задумался о том, что сверхнарод — это еще и сверхчувство, сверхсмех или, например, суперголод?
0: Она немного помолчала.
1: «Почему ты не спрашиваешь, что сказала тарелка?» — спросила она неожиданно.
0: «Я сам тебе скажу», — выпалил я. «То одиночество, что в нас порой таится, другим и в страшном сне не снится. Его мы рады бы разделить, как делят воду с тем, кто хочет пить. Так одинок и я, так знай же, брат, что в бесконечности, где только свет блуждает, всегда найдется кто-то, кто считает себя сто крат ненужней и слабей».
1: «Господи Иисусе!» — с глубоким и искренним волнением воскликнула она и снова заплакала. «А как? Кому оно было адресовано?»
0: «Самому одинокому».
1: «Откуда ты знаешь?» — прошептала она.
0: «Разве не эти строки ты отправляла в своих бутылках?»
1: «Да», — сказала она.
0: «Когда становится невмоготу, когда никому нет до тебя никакого дела и никто...
1: Тогда ты бросаешь в море бутылку с запиской и чувствуешь, как твое одиночество становится чуточку меньше. И ты сидишь и думаешь о ком-то, кто когда-нибудь где-нибудь ее подберет. Подберет и впервые узнает, что даже самое страшное можно как-то понять, объяснить».
0: Луна клонилась к дюнам, и прибой совсем замолчал. Мы сидели, подняв головы, и смотрели на звезды. Потом она сказала: «Мы даже не знаем, на что похоже одиночество. Все думали, что летающая тарелка — это тарелка, но на самом деле это была бутылка с запиской. Ей пришлось пересечь самый большой океан, весь космос, и шансы на удачу были ничтожными. Одиночество? Нет, мы не знаем настоящего одиночества».
1: Когда мне показалось, что она достаточно успокоилась, я спросил, почему она решила покончить с собой.
0: «То, что мне сказала летающая тарелка, — ответила она, — очень помогло мне, и я решила отплатить тем же. Я чувствовала себя недостойной никакой помощи, но мне необходимо было убедиться в том, что я не настолько плоха, чтобы не иметь права помогать другим. Я никому не нужна, пусть так, но знать, что никто, ни один человек в мире не нуждается в моей помощи, этого я уже не вынесла».
1: Я глубоко вздохнул. «Я нашел одну из твоих бутылок 2 года назад. С тех пор я искал тебя, изучал карты течений, метеосводки и странствовал. Наконец я услышал о тебе и твоих бутылках. Кто-то сказал мне, что ты больше не пускаешь их по волнам, но часто гуляешь по дюнам ночью. Я сразу понял, почему, и всю дорогу бежал бегом. Мне потребовался еще один глоток воздуха, чтобы продолжить. У меня изуродована нога. Я умею мыслить ясно, но слова, которые я произношу вслух, совсем не те, что звучат в моей голове. Мой нос похож на баклажан. У меня никогда не было женщины. И еще ни разу меня не приняли на работу, где хозяевам пришлось бы смотреть на меня при дневном свете. А ты прекрасно, — закончил я. — Ты прекрасна».
0: Она ничего не сказала. Но мне показалось, будто от нее исходит свет. Гораздо более яркий и чистый, чем отбрасывает искушенная луна. И кроме всего прочего, это означало, что и одиночество когда-нибудь кончается для тех, кто был одинок целую вечность.

0: Открыв глаза, профессор Мейер увидел беспокойно склонившихся над собой трех молодых хирургов. Внезапно ему пришло в голову, что они действительно должны быть очень молоды, если решились на это. Молоды и дерзкие, не обременены закостенелыми представлениями и мыслями, с железной выдержкой, с железным самообладанием. Его так поразило это откровение, что лишь через несколько секунд он понял, что операция прошла успешно. «Как вы себя чувствуете, сэр? Все хорошо? Вы в состоянии говорить, сэр? Если нет, качните головой или моргните». Они жадно смотрели. Профессор Мейер сглотнул, привыкая к новому небу, языку и горлу. Наконец, произнес очень сипло.
1: «Мне кажется...»
2: «Ура!» — закричал Кэссиди. «Фельдман, вставай!»
0: Фельдман соскочил с кушетки и бросился за очками.
2: «Он уже пришел в себя, разговаривает?»
1: «Да, он разговаривает! Фредди, мы победили!»
0: Фельдман нашел очки и кинулся к операционному столу.
2: «Можете сказать еще что-нибудь, сэр? Все что угодно».
1: «Я... О, боже!» — выдохнул Фельдман. «Кажется, я сойду с ума».
0: Трое разразились нервным смехом. Они окружили Фельдмана и стали хлопать его по спине. Фельдман тоже засмеялся, но затем зашелся кашлем.
2: «Где Кент?» — крикнул Кассиди. «Он удерживал осциллограф на одной линии в течение 10 часов».
0: «Отличная работа, черт побери! Где же он?» «Ушел за сэндвичами», — ответил Люпович.
2: «Да вот он!»
0: «Кент, все в порядке!» На пороге появился Кент с двумя бумажными пакетами и половиной бутерброда во рту. Он судорожно сглотнул.
1: «Заговорил? Что он сказал?»
0: Раздался шум, и в операционную ввалилась толпа людей.
2: «Уберите их!» – закричал Фельдман. «Где этот полицейский? Сейчас никаких интервью!»
0: Полицейский выбрался из толпы и загородил вход.
3: «Вы слышали, что говорят врачи, ребята?»
1: «Нечестно! Это же сенсация!»
2: «Его первые слова! Что он сказал? Он действительно превратился в собаку! Какой породы? Он может вилять хвостом?»
3: «Он сказал, что чувствует себя отлично!» – объявил полицейский, загораживая дверь.
2: «Идем, идем, ребята!»
0: Под его растопыренными руками прошмыгнул фотограф. Он взглянул на операционный стол и пробормотал.
1: «Боже мой!»
0: Кент закрыл рукой объектив, и в этот миг сработала вспышка.
2: «Какого черта?» – взревел репортер.
3: «Вы счастливейший обладатель снимка моей ладони», – саркастически произнес Кент.
0: «Увеличьте его и повесьте в Музее современных искусств. А теперь убирайтесь, пока я не сломал вам шею».
3: «Идем, ребята», – строго повторил полицейский, выталкивая газетчиков.
0: На пороге он обернулся и посмотрел на профессора Мейера.
3: «Просто не могу поверить», – прошептал он и закрыл за собой дверь.
2: «Мы кое-что заслужили», – воскликнул Кассиди. «Да, это надо отметить».
0: Профессор Мейер улыбнулся. Мысленно, конечно, так как его лицевая экспрессия была ограничена. Подошел Фельдман.
2: «Как вы себя чувствуете, сэр?»
4: «Превосходно!» – осторожно произнес Мейер. «Немного не по себе, пожалуй».
2: «Но вы не сожалеете?» – перебил Фельдман.
4: «Еще не знаю», – сказал Мейер. «Я был против из принципа. Незаменимых людей нет».
2: «Есть! Вы!» – Фельдман говорил с горячей убежденностью. «Я слушал ваши лекции. О, я не претендую на понимание 10-й части. Математическая символика для меня только хобби. Но ваши знаменитые...»
4: «Пожалуйста!» – выдавил Мейер.
2: «Нет, позвольте мне сказать, сэр. Вы продолжаете труд Эйнштейна. Никто больше не в состоянии закончить его. Никто! Вам нужно было еще пару лет существовать в любой форме. Человеческое тело пока не хочет принимать гостей. Пришлось искать среди млекопитающих».
4: «Не имеет значения», – оборвал профессор. «В конце концов, главный интеллект. У меня слегка кружится голова».
2: «Помимо... помню вашу последнюю лекцию в Гарварде», – сжав кулаки, продолжал Фельдман. «Вы выглядели таким старым. Я чуть не заплакал. Усталое, изможденное тело».
3: «Не желаете выпить, сэр?»
0: Кэссиди протянул стакан. Мейер засмеялся.
4: «Боюсь, мои новые формы не приспособлены для стаканов. Лучше блюдечкой».
2: «Ух!» – вырвалось у Кэссиди. «Правильно! Эй, несите сюда блюдечко».
5: «Вы должны нас простить, сэр», – извинился Фельдман. «Такое ужасное напряжение. Мы сидели в этой комнате почти неделю, и сомневаюсь, что кто-нибудь из нас поспал 8 часов за это время. Мы чуть не потеряли вас».
2: «Вот, вот блюдечко», – вмешался Люпович. «Что предпочитаете, сэр? Виски, джин?»
4: «Пожалуйста, воду», — сказал Мейер. «Мне нужно подняться».
5: «Позвольте». Любович легко снял его со стола и опустил на пол.
3: Мейер неуверенно закачался на четырех ногах.
0: «Браво!» — восторженно закричали врачи.
4: «Мне кажется, завтра я смогу немного поработать», — сказал Мейер. «Нужно придумать какой-нибудь аппарат, чтобы я смог писать. По-моему, это несложно. Очевидно, возникнут другие проблемы. Пока мои мысли еще не совсем ясны.
2: Не торопитесь».
4: «О, только не это.
2: Нам нельзя потерять вас. Какая сенсация. Мы напишем замечательный отчет. Совместно или каждый по своей специализации. И то, и другое. Они никогда не насытятся. Это же новая веха».
4: «Есть здесь ванная?» — спросил Мейер.
3: Врачи переглянулись.
2: «Зачем?»
4: «Заткнись, идиот!
2: Сюда, сэр! Позвольте, я открою вам дверь!»
3: Мейер следовал за ними по пятам, всем существом ощущая легкость передвижения на четырех ногах. Когда он вернулся, горячо обсуждались технические аспекты операции.
2: «Никогда не повторится!»
1: «Не могу с тобой согласиться, то, что удалось однажды...»
2: «Не дави философии, детка! Ты отлично знаешь, что это чистая случайность! Нам дьявольски повезло!»
4: «Вот именно! Биоэлектрические изменения необратимы!»
2: Он вернулся. Ему не следует много ходить.
5: «Как ты себя чувствуешь, миляга?»
4: «Я не миляга», — прорычал профессор Мейер. «И, между прочим, гожусь вам в дедушке».
5: «Простите, сэр, мне кажется, вам лучше лечь».
4: «Да», — произнес Мейер. «Мне что-то нехорошо. В голове звенит, мысли путаются».
3: Они опустили его на кушетку, обступили тесным кольцом, положив руки друг другу на плечи. Они улыбались и были очень горды собой.
1: «Вам что-нибудь надо?»
3: «Все, что в наших силах.
1: Вот, я налил в блюдце воды.
3: Мы оставили пару бутербродов».
1: «Отдыхайте», — сказал Кэссиди.
3: И он непроизвольно погладил профессора Мейера по вытянутой с атласной шерстью голове.
2: Фельдман выкрикнул что-то неразборчивое.
5: «Я забыл», — смущенно произнес Кэссиди.
3: «Нам надо следить за собой, он ведь человек».
5: «Конечно, я знаю, просто я устал. Понимаете, он так похож на собаку, что невольно...»
2: «Убирайтесь отсюда», — приказал Фельдман. «Убирайтесь, все!»
3: Он вытолкнул всех из комнаты и вернулся к профессору Мейеру.
5: «Могу я что-нибудь для вас сделать, сэр?»
3: Мейер попытался заговорить, утвердить свою человеческую натуру, но слова давались ему с большим трудом.
2: «Это никогда не повторится, сэр, я уверен. Все же лежит профессор Мейер».
3: Фельдман быстро натянул одеяло на дрожащее тело Мейера.
2: «Все в порядке, сэр», — проговорил он, стараясь не смотреть на трясущееся животное. «Главное — это интеллект, мозг».
4: «Разумеется», — согласился профессор Мейер, выдающийся математик. «Но я думаю, не могли бы вы меня еще раз погладить?»

0: «Нет», — вздохнул Мяу. «Просто неэтично это». По молодости лет он обожал изобретать разные слова.
1: «А неэтично это как?»
0: «Ну, нехорошо, то есть». Хряб задумался. Когда он съедал кого-нибудь, ему было этично. Иногда даже слишком этично, потому что кусок хряпу доставался самый увесистый. «Ну-ну», — уклончиво проворчал он, но спорить с Мяу не стал. А зря, потому что вскоре ему донесли, что сын пантеры Мяу отказался есть представителя враждебного племени.
1: «А этих-то почему неэтично?» — взревел хряб.
0: «Тоже ведь люди», — объяснил Мяу. «Мыслят, чувствуют, жить хотят». Хряб засопел, почесал надбровные дуги, но мер опять не принял. И события ждать не заставили. Через несколько дней Мяу объявил себя вегетарианцем. «Неэтично», — говорил он. «Мамонта есть нельзя, он живой, он мыслит, он чувствует». И лопнуло терпение хряпа. Мяу не был съеден лишь потому, что сильно исхудал за время диеты, но из племени его изгнали. Поселившись в зеленой лощинке, он выкапывал коренья и пробовал жевать листву. Жил голодно, но этично. А вокруг лощинки уже шевелились кусты, и там скрывался Вау, сын суки. Он ждал часа, когда вегетарианец ослабеет настолько, что можно будет безнаказанно поужинать за его счет. А Мяу тем временем сделал ужасное открытие. Растения тоже чувствуют и, возможно, мыслят. Изгнанника угораздило набрести на стыдливую мимозу. Что ему теперь оставалось делать? Камни были несъедобны, и Мяу решил принципиально умереть с голоду. Он умирал с гордо поднятой головой. 3 дня. На 4-й день не выдержал, поймал сукина сына Вау и плотно им позавтракал. Потом вернулся к сородичам и больше глупостями не занимался. А через несколько лет, когда хряпа забодала носорогом, стал вождем племени.

0: «Вечное движение», «Пещерная хроника 002». Колесо изобрел Мяу по малолетству. Из озорства.
1: А нужды в колесе не было. Как, впрочем, и в вечном двигателе, частью которого оно являлось.
0: Хряпу изобретение не понравилось. Выйдя из пещеры, он долго смотрел на колесо из-под лобья. Колесо вихляло и поскрипывало.
2: «Ты сделал!»
0: «Я!» — гордо ответил юный сын пантеры. Хряб подошел к ближайшему брелому и, сопя, принялся вывертывать из него бревно потяжелее.
3: «Осторожней!» — испугался Мяу. «Он ведь это... вечный!»
0: О вечности Хряб понятия не имел. Наибольшая из четырех цифр, которыми он мог оперировать, называлась «много-много». Поэтому вождь просто подошел к колесу и вогнал в него бревно по самый комель. Двигатель остановился и начал отсчитывать обороты про себя. Затем бревно с треском распалось, и один из обломков влетел Хряпу промеж глаз. Мяу скрывался в лесах несколько дней. Впоследствии ему приходилось делать это довольно часто, после каждой попытки Хряпа остановить колесо. Когда же вождем стал сам Мяу, на его покатые мощные плечи легло огромное множество забот, о которых он раньше и не подозревал, в том числе и борьба с вечным двигателем. Но в отличие от Хряпа, сыну пантеры был свойственен масштаб. Не размениваясь на мелочи, молодой вождь силами своего племени раскачал и сбросил на свое изобретение нависший над опушкой базальтовый утес, которым бы еще висеть и висеть. Результат столкновения огромной массы камня с вечным движением был поистине катастрофичен. Даже сейчас, взглянув в телескоп на Луну, можно видеть следы катаклизма. Гигантские кратеры, ибо осколки утеса разлетались с убийственной скоростью и во всех направлениях. Мелкие животные, в их числе и человек, частично уцелели, но вот мамонты... Мамонтов мы лишились. В честь Мяу следует сказать, что больше он таких попыток не повторял и блистательно разрешил проблему, откочевав всем племенем к бизоньей матери на ту сторону реки. А вечный двигатель продолжал работать. 2 миллиона лет подряд колесо, вихляя и поскрипывая, мотало обороты и остановилось совсем недавно, в 1770

В 1975 году, в тот самый день, когда Французская академия наук объявила официально, что никаких вечных двигателей не бывает и быть не может. И сослалась при этом на первое и второе начало термодинамики.

истоков словесности. Пещерная хроника 003. В юности многие пишут стихи, и Мяу не был в этом смысле исключением. Он был исключением совсем в другом смысле. До Мяу стихов не писали. Начал он, естественно, с лирики. За первое же стихотворение, простое и искреннее, его вышвырнули из пещеры под проливной дождь. Там он очень быстро освоил сатиру. И вот целое племя, похватав топоры, кинулось за ним в ливень. Хряб в облаве не участвовал. Дождавшись конца ливня, он вышел из пещеры и сразу же наткнулся на дрожавшего за кустиком беглеца. «Ловят», — посочувствовал Хряб. «Ловят», — удрученно ответил ему Мяу. «Сам виноват», — заметил Хряб. «Про что сочинял-то?» «Да про все сразу». «А про меня можешь?» «Тот, кто хоть однажды был гоним, поймет, какие чувства поднялись в груди юного сына пантеры после этих слов вождя». Мяу вскочил, и над мокрой опушкой зазвучали первые строфы творимой на месте оды. Оторопело моргая, Хряб узнавал о том, что яростью он подобен носорогу, а силой мамонту, что грудь его есть базальтовый утес, и что мудростью он, Хряб, превосходит буйвола, крокодила и вепря вместе взятых. Племя ворвалось на опушку в тот момент, когда Мяу звенящим голосом объявил, что если Хряпа ударить каменным топором по голове, камень расколется, древко сломается, рука отсохнет, а ударивший умрет на месте от изумления. Хряб взревел и, воздев огромные кулаки, кинулся вдогонку за быстро сориентировавшимися гонителями. Племя пряталось в лесах несколько дней и вернулось сильно поумневшим. У некоторых даже литературный вкус прорезался.

Конец ледникового периода. Пещерная хроника 004. Не повезло племени лярвов с дваждем. Ну что, суров, ладно, а вот то, что при нем холодать стало. Летом снег, льды какие-то громоздятся на горизонте. Выйдешь поутру из пещеры — зябко. Опять же, добычи мало, бизоны стадами на юг уходят. Оголодало племя, осунулось, однако вслух еще роптать не решались. Хряб он ведь такой, хряпнет разок, и нет тебя. Поэтому сами охотники к вождю не пошли, а послали юного Мяу. Во-первых, слов много знает, а во-вторых, так и так ему пропадать. Опять отличился. Разрисовал изнутри всю пещеру. Такую бизонью мать изобразила, что дрожь берет. Вроде корова-коровая, присмотришься — морда как у хряпа. «Короче, вождь», — дерзко сказал Мяу, сын пантеры, приблизившись к горящему посреди пещеры костерку. «С завтрашнего дня объявляем забастовку». Услышав незнакомое слово, хряб хмыкнул и даже отложил кремниевое рубило, которым как раз собирался раскроить череп наглецу. О своем сходстве с запечатленной в пещере бизоньей коровой вождь, правда, не догадывался, поскольку изображена она была в профиль. Честно сказать, он там и рисунка-то никакого не углядел. Просто видел, что стенка испачкана. Переспросил хряб, грозно сводя лохматые брови. «Холодно!» — объяснил Мяу. «Бизоны уходят. Совсем скоро не станет. Сделай тепло, тогда и охотиться будем». Хряб взревел, но пока тянулся за опрометчиво отложенным рубилом, юный сын пантеры успел выскочить наружу. А на следующий день, как и было обещано, ватага охотников начала первую в истории человечества забастовку. Вроде бы вышли на бизона, а сами взяли и попрятались в лесах. На вторые сутки подвело у племени животы. Да и у вождя тоже. Любой другой на его месте давно бы уже сделал тепло, но не тот был у хряпа норов. На горизонте по-прежнему мерцал ледник, пушил снежок, копытные тянулись к югу. Шустрый Мяу предложил было забить тайком пару отставших телят, а вождю мяса не давать, обойдется. Но тут уже самого сына пантеры чуть не забили. Как это не давать, если положено? Понятно, что протянись эта забастовка чуть подольше, вымерло бы племя лярвов за милую душу. Однако уже утром третьего дня хряб от бешенства утратил бдительность и забодало его носорогом прямо на выходе из пещеры. Вождем племени стал Мяу. Ну вот тут, разумеется, сразу потеплело, льды с горизонта убрались, антилопы вернулись, бизоны. А геологи он до сих пор толкует до конца ледникового периода. Чисто дети малые. А то мы не знаем, как оно все на свете делается.

Ну и напоследок совсем коротенькое произведение от Любови Лукиной и Евгения Лукина под названием «Внутренний монолог». Придя домой, я внимательно осмотрел подобранную на тротуаре стеклянную бусину. Она не была стеклянной. Она даже не была бусиной. Это был глаз. Живой. Конечно, я еще не знал, что он вдобавок является зародышем инопланетного существа, размножающегося чисто платонически. Элементарно, после обмена страстными взглядами от материнского глазного яблока отпочковывается дочернее и начинает существовать самостоятельно. Тем более я не мог знать, что, выбросив с отвращением этот алчно посматривающий на меня глаз в мусорное ведро, я тем самым поместил его в питательную среду, где он начал быстро развиваться. Нарастил веко с пушистыми ресничками, головной мозг, две пары клешней и эластичный желудок с полупрозрачными стенками, сквозь которые так теперь трудно различим окружающий меня мир.

Два секретата сшибаются в центре комнаты, корёжа интерколлективный эфир. Шипят яркие виртуальные искры. Девушки заходятся в крики и жмутся к бревенчатым стенам. Плечистое тело скульптор запоздало подается вперед, будто решился в самом деле отвесить дуэлянтам пару тяжеловесных хуков. Сутулый неонерт в углу поднимает голову, смотрит на драку со смесью интереса и затаенного глубинно-школьного страха. Но все это через час. А сейчас они входят в коттедж. Настороженные, преисполненные недоумения и брезгливости, словно провести ночь им предстоит.

0: жить не в добротном лесном доме, а в базальтовой пещере, где будущий ужин нужно сначала освежевать. Дом, однако же, вполне комфортен. Сложенный из кедровых бревен, он суров и примитивен, как варвар из исторического фильма. Светильники стилизованы под свечи. В центре гостиной под мощной бронзовой вытяжкой размещен огромный камин, окруженный кольцевым диваном. Прислуга успела развести самый настоящий огонь, и воздух наполнен чуждыми запахами горелого дерева. В дальней стене видны двери трех комнат. Окна забраны кованными решетками. На мебели, полах, ступенях и источниках освещения лежит печать кропотливой заботы, с которой возводился лесной сруб. Несмотря на проекторы в стенах и прочую скрытую электронику, почти все в гостиной аутентично, а темно-желтую стену можно посадить настоящую занозу. И все равно гости косятся и недоумевают, втайне жалея, что откликнулись на авантюру Рамоны Эрлос. Первым входит Ардо. За прошедшее со встречи выпускников время парень стал еще выше и раздался в плечах. Глаза тела скульптора по последней моде сияют нежно-золотисто. На левом запястье глянцевый реанимокожух. Ардо хвастает, что в модельном тренде сейчас укороченные пальцы, и уже через неделю хирург доберется и до его правой руки. Следом в дом проходят Джам и Сьюзен Гиллис. Как всегда неразлучные, даже порог переступающие одновременно. Голубки держатся за руки, почти не рассматривают необычное убранство хижины, сливают эфирные сферы на самой грани приличий и безумолку воркуют об интимном. Глаза Сьюзен затянуты поволокой вожделения. Джам услужлив и внимателен, будто сошедший с рекламы образчик заботы и мужественности. Райла, идущая следом за возлюбленными, покачивает головой. Она давно смирилась с ролью серой мышки, не привлекающей самцов уровня Джама или Ардо, но столь публичное проявление чувств кажется ей излишним и провокационным. Она деловито осматривает холл и направляется изучать проигрыватель виниловых дисков в стенном стеллаже. Девушка бережно проводит пальцами по рычажкам, противовесу и тонарму. На пузыре ее F-сферы мелькают справочные данные о типе и устройстве старинного аппарата. Прайла задумчиво вставляет электросигарилу в порт на горле и выдыхает к потолку облако ароматизированного пара. Затем в натопленной гостиной появляются Виктор и Квинт. Первый осматривает дом с интересом искушенного историка. Второго не узнать, если бы не публичные мемонические архивы университета. Он сразу шаркает в угол, занимает глубокое кресло, разворачивает на тощих коленях портативный графический дисплей и начинает набросок. Сферы обоих свернуты, секретаты притушены. Виктор нетерпелив, но умело прячет эмоции за ширмой вежливого ожидания. На его тонких губах притаилась саркастическая улыбка. В свою очередь, Квинт и не пытается скрыть, что на приглашение откликнулся с неохотой. Окружающие знакомцы в одном шаге от черты, за которой раскинулся его личный океан открытой неприязни. Парень только и ждет, когда сможет вернуться в город. Закрыв за собой тяжелую дверь, последний в дом входит Рамона. Ее F-сфера тоже свернута, темно-карие глаза светятся жгучей тайной. Девушку распирает от желания поделиться ею с окружающими, но она мужественно терпит и охотно отвечает на глупые вопросы. Разумеется, в доме есть благоустроенный туалет. Нет, дикие звери не могут пробраться внутрь. Машина экстренных служб домчит сюда за полчаса. Рамона с улыбкой запирает дубовую дверь. Весьма довольная собой, она оборачивается к остальным, уже успевшим рассредоточиться по просторной гостиной. За спиной девушки громко щелкают замки. Через секунду на лицах собравшихся появляются недоумевающие гримасы.
1: «Экстраколлективный доступ упал», —
0: сообщает Прайла. Она отодвигается от агрегата, чье устройство уже успела изучить. Без доступа в справочнике проигрыватель винила кажется ей опасным. «И у меня не отлавливает», — подтверждает Виктор. Джам тоже кивает. Квинт поглядывает из своего угла, но ему, похоже, на сбои в связи наплевать.
1: «Знаю»,
0: — спокойно произносит Рамона и заставляет остальных охнуть возмущенным хором.
1: До утра этот чудесный дом блокирован от любых эфирных воздействий извне. Намеренно. Так что никто
0: Она обводит комнату заговорщическим взглядом,
1: не воспользуется линкерскими лазейками, не загрузит отвлекающие изнанки и не задурит остальных.
2: Хитро придумано.
0: Прайла многозначительно кивает. Об этом ты не предупреждала, с легким сожалением признает Виктор.
2: О чем не предупреждала?
0: В недоумении, будто после затяжного сна, вскидывается Сьюзен.
2: Нас с Джамом вообще ни о чем не предупредили.
0: Арда хмыкает. Здоровяк подходит к камину и стягивает толстовку с эмблемой университетского аэрофутбольного клуба. Усаживается на диван, с недоверием косясь на открытый огонь. Виктор вздыхает, поочередно проверяя смежные спальни. Кринт не реагирует. Прайла молча курит, искоса поглядывая на Сьюзан и Джама. Те снова целуются, шепчутся, хихикают.
1: «Мы собрались здесь не для того, чтобы отдохнуть и вспомнить студенческие деньки», —
0: торжественно объявляет Рамона. Ставит дорожную сумку у двери и деловито осматривает показатели на выдвижном дисплее домашнего эфира.
1: «Сью, отвлекись, пожалуйста».
0: Девушка с неохотой отрывается от жарких губ жениха. Джам в недоумении. Он замечает, что остальные смотрят на них. Даже тощий неонерд в углу. Джам хмурится, но Рамона уже завладела вниманием подруги и завершает напыщенным тоном.
2: «Мы здесь, милая Сью», —
0: говорит она и разворачивает над дверью голографический баннер, стилизованный под белую простыню с рукописными буквами.
2: «Для этого».
0: На виртуальной простыне написано «Интервенция». Щеки Сьюзен вспыхивают. Джам хмурится еще сильнее.
2: «Что это значит?»
0: — спрашивает первая красавица потока.
2: «Кто-то подсел на нейротамин?» «Это Крин, точно? Почему ты молчала? У нас в Мадриде есть отличный доктор».
0: Она наконец-то отпускает руку спутника и делает робкий шаг к двери. Изучает баннер так, словно на нем что-то гадкое и непристойное.
2: «Нет, Сью».
0: Рамона медленно качает головой.
1: «Это касается тебя. Точнее, ваших отношений с Джамом. Если его на самом деле так зовут».
0: Теперь Сьюзен бледнеет. Джам щурится, будто не поверил ушам. Его эфирная сфера тут же сворачивается в нуль точку, и он смущенно облизывает губы. Прайла изучает реакцию мужчины сквозь ароматизированный дым. Ардо кивает, с намеком пристукивая пальцами по молочно-глянцевому реанимокожуху. Кринт ухмыляется. Сьюзен глотает комок и тоже сворачивает персональный эфир.
2: «Что за глупости?»
0: — говорит она. «И еще».
2: «Я не собираюсь участвовать в каком-либо балагане. Джам, Зайка, мы уезжаем».
1: «Не спеши»,
0: — говорит Рамона. Ее круглые щечки порозовели, но девушка держит себя в руках. Она не раз репетировала вступление, к тому же заручилась помощью суфлера-секретата.
1: «Дверь заперта до полудня и экстренно откроется лишь по моему кодовому слову. Дай нам пару часов, и все поймешь. Или... Джам, ты хочешь сэкономить время?»
0: Джам смотрит на нее, лучшую подругу своей невесты, девушку умную, образованную и столь же одинокую, от которой никак не ожидал такого подвоха, и потрясенно разводит руками. «Не понимаю тебя, Рами», — признает он. «Это розыгрыш?»
1: «Ясно»,
0: — говорит та.
1: «Значит, переходим к интервенции».
2: «Это насилие над всеми уровнями личности!»
0: — выпаливает Сьюзен. Она взволнована и тщетно пытается нащупать выходы в экстраколлективный эфир.
2: «Немедленно отопри дверь! Ребята, вы что-то знаете про этот цирк?»
0: Виктор, Прайла, Кринт и Арда в разнобой кивают. Кто-то бормочет что-то вроде «Это для твоего же блага», а Рамона уже распахивает интерколлективную сферу, приглашая остальных цепляться.
1: «Мы здесь, Ю», — как можно мягче и спокойнее, — говорит она, — «чтобы доказать, что Джам вовсе не Джам. Мы здесь, чтобы доказать, что он брачный аферист, для которого нет понятия «любовь». Тебя взломали и охмурили».
0: Глаза Сьюзен распахиваются, как у гротескной героини мультсериала. Своей ледяной ладонью она стискивает жаркую ладонь жениха и заставляет того отступить к стене, словно собравшиеся задумали их побить. Шам бледен и подавлен. Эф-сферы обоих голубков свернуты до состояния точек, парящих по орбитам секретатов.
1: «Ты сошла с ума!»
0: — шепчет Сьюзен.
1: «Если через минуту дверь не будет открыта, я вызываю полицию, и тогда...» «Я вычислила, что вы встречаетесь с Джамом всего 3 недели!»
0: Дрожащим голосом, с трудом сдерживая азарт и страх, перебивает ее Рамона. Ее секретат погрузился в систему управления хижины и теперь загружает данные и настраивает внутренние дисплеи.
1: 22 дня, Сью! И за это время — бум! Любовь до гроба! Планирование свадьбы и составление брачного контракта? Может быть, вы детям уже имена подобрали?»
0: Джам краснеет, но молчит. Сьюзен задыхается от негодования.
1: «Ты спятила, Рами!»
0: Бормочет Сьюзен, а ее секретат лихорадочно ищет резервные выходы в экстраколлективный эфир.
1: «Сожгла золотые мозги наркотой или что еще? Мы с Джамом вместе уже почти 2 года! Ребята, да что вы молчите, в конце концов?»
0: Она оборачивается к остальным и с мольбой тянет руку. Ардо виновато поджимает губы, Кринт уставился в планшет. Виктор вздыхает и кивает, при этом глядя на Рамону так, словно поддерживает ее обвинение. Прайло вставляет в порт еще одну сигарилу, на этот раз мощнее, с тонизирующим эффектом.
2: «Мы знали, что это будет непросто», — бормочет она.
1: «Нет, Сью», —
0: тоном мудрого врача говорит Рамона.
1: «Не было 2 лет. Твои изнанки взломаны и перепрошиты. Память загажена фальшивками очень умело. Ты можешь вспомнить день, когда познакомилась с Джамом?»
0: И она с вызовом смотрит на молодого человека. Тот крупнее и сильнее ее, но чувство уверенности в себе делает Рамону словно бы втрое больше Джама. Он молчит, прижимает к себе невесту и озирается в надежде, что остальные сейчас с хохотом объявят шутку состоявшейся.
1: «Конечно, помню!»
0: — возмущенно фыркает Сьюзен.
1: «Это было на биеннале звуковых инсталляций в Мюнхене. Нас познакомил...»
0: Она осекается и отправляет секретата на поиски данных в мемонических базах.
1: «Секунду, найду. Забыла его имя, но он оказался нашим общим знакомым».
2: «Не утруждайся»,
0: — с усмешкой обрывает ее Рамона.
1: «Эту легенду мы уже вскрыли, как и записи ваших совместных прогулок по улочкам европейских городков».
0: В интерколлективном F-пространстве разворачивается гирлянда из снимков, информационных бордов, эмослепков и видеозаписей.
1: «Верно»,
0: — спохватывается Сьюзен, заметив в голографической круговерти знакомое лицо.
1: «Вот! Аль-Фархади, он композитор кофейных концентратов из Алеппо. И что тебя смутило?» «Не было никакого Аль-Фархади», — с возрастающим напряжением говорит лучшая подруга Сьюзен и широкими жестами листает данные над камином. «Это новый элемент твоей прошивки, милая. А вот, взгляни. Это наша с тобой общая поездка на море, 6 августа прошлого года. Ты вспомнишь и без запроса в мемоархив».
0: Ролики и снимки показывают 2 девушек в купальниках и парео. Они гуляют по набережным Сан-Ремо, загорают в шезлонгах и визжат в аэродинамических трубах ночных клубов. Ардо плотоядно ухмыляется. Прайло смотрит записи с откровенной завистью в глазах. Кринт косится из-под кустистых бровей, а Виктор чинно кивает, будто подтверждая подлинность событий.
1: «А вот!»
0: — тоном безжалостного судьи продолжает Рамона, меняя цифровые приоритеты и выводя в сферу совсем другие записи.
1: «Ваша прогулка по Парижу. Тоже 6 августа прошлого года».
0: Теперь на снимках Сьюзен и Джам.
1: Неразлучные, целующиеся в каждом кадре, они гуляют по бульвару Сен-Жермен и ужинают в ресторане «Диана». Цифровые подписи подтверждают дату. Сьюзен в растерянности.
0: Ее секретат возвращается из глубинного мемоархива, сообщая об ошибке.
1: «Рами, ты тронулась!»
0: — с горечью говорит Сьюзен.
1: «В моих воспоминаниях нет данных о Сан-Ремо. А в августе мы ездили в Париж, и там Джам сделал мне
2: «Примитивную память копнуть не пробовала?»
0: В разговор наконец-то включается Прайло.
1: «Какая несусветная дикость!»
0: — возмущенно фыркает Сьюзен.
2: «Но единственный шанс на правду!»
0: — хлестко осекает художница.
2: «Потому что тебя взломали!» «Он взломал!»
0: И Прайло нацеливает длинный палец на Джама. Тот возмущенно подается вперед, но невеста удерживает его за рукав.
2: «Я знала, что вы завидуете нашему счастью!» — шипит она. «Но чтобы настолько!»
3: «Зависть!»
0: — чересчур демонстративно фыркает Прайла. Кринт снова ухмыляется так, будто у него свело лицо. Арда и Виктор обмениваются многозначительно снисходительными взглядами. Рамона удрученно разводит руками. По ее приказу в сфере интерэфира мелькают кадры новых роликов.
2: «Вот, взгляни еще!»
0: — предлагает она, цепко изучая реакцию Джама.
2: «Это запись вашей прогулки по Кастельон де ла Плана. Рождество совсем недавно».
0: По узким улочкам шагают Сьюзан и Джам. Обнимаются, смеются в камеру летающего дрона-оператора. Их персональные эфиры смело открыты взглядом окружающих, и каждый встречный с радостью салютует статусу «помолвлены».
2: «Я немало времени потратила на вскрытие кода», — добавляет Рамона, игнорируя гневное клокотание Джама, «но смогла найти в экстраколлективном океане оригинал ролика. Смотри».
0: «Ничего не напоминает?» Новый ролик в голографической сфере кажется тем же, но персонажи другие. Теперь это темнокожие парень и девушка, иначе одетые другого роста, основательно имплантизированные. Но столь же улыбчивые, любвеобильные, нежные и до мелочей повторяющие движения с первой видеозаписи. Сьюзан смотрит с приоткрытым ртом. Джам багровеет. Виктор снова вздыхает. Еще со времен университета он был ранимым, и столь бесцеремонное вторжение в личную жизнь подруги кажется ему жестоким. Он находит в стене скрытый бар и наливает себе вина. Прайла злорадно улыбается. То ли она рада, что мисс совершенства факультета артхаусных наук стоит на пороге ценного открытия, то ли ликует, что приторное счастье Сьюзан и Джама обернулось жалкой подделкой.
2: «Доказательств у нас немало», — с материнской нежностью говорит Рамона. «Слишком много, чтобы была ошибка».
0: Она покидает свой пост у двери и усаживается на подлокотник пустого кресла. Кринт, сидящий рядом, с недовольством наблюдает за приближением к своему личному физиопространству. Рамона загибает пальцы.
2: «Подложные снимки, видео, коллекции запахов, эйфорокопии наркотрансов, чеки за одежду, эфирные копии сувениров, которые вывезли из своих путешествий. Мы с ребятами собрали их все».
0: Сьюзан угрюмо молчит. Она отпустила руку жениха и теперь стоит на краю общей F-сферы, листая данные. Словно перебирает осколки любимой вазы, разбитые не менее любимым псом. Вид у нее жалкий, и даже туповатый телоскульптор смущенно отводит глаза.
2: «Это бред!»
0: — шепчет Сьюзан, сопоставляя вываленные на нее данные с подсказками персонального секретата.
2: «Я познакомила Джама с родителями еще прошлой весной. Мы ездили на пикник. Отец и Джам играли в крокет, и папа потянул ногу. Затем мы вместе катались на лодках. Рами, молю, прекрати это безобразие!»
0: «Соболезную», — говорит Прайла и наливает себе бурбона. «Ты должна знать», — тихо добавляет Виктор. «Это наш долг».
2: «Я не хочу причинять новую боль», — совсем уж сникшим голосом добавляет Рамона.
0: Встает и шагает к подруге, чтобы взять за руку. Но та шарахается, словно от бомжа с вирусным сбоем цифровой изнанки.
2: «Сью, милая, твои родители уже 8 лет спят в криогенных камерах Бергена».
0: Жених Сьюзан вжимается в бревенчатую стенку и шевелит губами, словно подбирая слова для гневной речи. Его кулаки крепко сжаты, плечи подрагивают. В какой-то момент Рамону даже колет в сердце. А если интервенты ошиблись? Тогда удар, нанесенный Сьюзан и его любимому, окажется непоправимым.
2: «Не было никакого года».
0: Рамона вымучивает из себя эти злые слова и вдруг тоже испытывает желание смочить губы чем-то покрепче.
2: «Он обрабатывает тебя всего 3 недели. И нас, кстати, тоже».
0: Девушка шагает к бару, но замирает на полпути и с вызовом смотрит в современные и высокоточные глаза Джама, сейчас раскрашенные в режиме золотисто-карий.
1: «Но мистер Альфонс не мог ожидать», — добавляет Рамона и победно улыбается, «что в мире еще осталась настоящая, а не эфирная дружба. Дружба, которую ничем не сломить».
0: Прайла салютует стаканом и делает глоток. Арда согласно кивает и щелкает пальцами правой руки, еще родными, неукороченными по последней моде. Кринт мычит под нос и включает музыку. Вокруг его головы образуется свечение, дающее понять, что внешние слуховые каналы сейчас блокированы. На Сьюзен страшно смотреть. Сметя в сторону парящие в воздухе таблицы и снимки, она поворачивается к Джаму. В глазах девушки слезы.
1: «Значит, это не шутка?»
0: И тут же спрашивает Виктора с нотками мольбы и вызова.
1: «Такое вообще возможно? Ты же бывший линкер, Вик. Такое действительно возможно?»
0: Тот смущен привлеченным вниманием, но отставляет бокал и задумчиво потирает шрамированный висок.
3: «Теоретически», — говорит он, посматривая на Сьюзан и Рамону, но осознанно не встречаясь взглядами с Джамом. «Говорят, матерые линкеры на такое способны. Нужна лишь мощная паразитическая изнанка и внедрение в персональный эфир. Особенно, если тот слабо защищен от вирусной атаки».
4: «Я устал слушать ваши глупые обвинения», — вдруг говорит Джам.
0: Голос у него хриплый, низкий и вибрирующий. От полученных оскорблений мужчину потряхивает.
4: «Котенок, попроси подругу открыть дверь, я вызову такси».
1: «Никто не выйдет до утра», — терпеливо повторяет Рамона. «Или ты будешь пытать меня, чтобы узнать стоп-слово?»
4: «Немедленно открой дверь», — не унимается Джам.
0: Он шагает к Рамоне, и Виктор поспешно убирается с его пути. Прайла хмурит лоб и тоже отступает. Ардо встает с кольцевого дивана и выжидающе смотрит на жениха своей бывшей одногруппницы.
1: «Ну вот»,
0: — довольно констатирует Рамона и скрещивает руки на груди.
1: «Занервничал. Неужели, Сью, ты до сих пор не хочешь принять правду?» «Зайчик»,
0: — спрашивает та, разворачиваясь к будущему мужу.
1: «Все сказанное здесь, это ведь бред?»
4: «Конечно», — фыркает мужчина, с ненавистью оглядываясь по сторонам. «Ты была права. Нам не просто завидуют, это форменное безумие».
1: «Ага, иначе бы ты и не сказал»,
0: — выпятив широкий подбородок, басит Ардо.
4: «Рамона предупреждала.
0: Зря.
4: Лучше сознайся, быстрее закончим».
1: «Какой же ты изворотливый гад», —
0: покачивая темно-коричневой жидкостью в бокале, поддакивает Прайла.
1: «Бессовестный ублюдок, обманувший нас всех. Я ведь и правда поверила во внедренные воспоминания о тебе. Ну, сейчас мы прочитаем твои настоящие изнанки».
0: Щеки Сьюзен заливает краской. Джам бледнеет. Виктор потирает высокий лоб, на котором еще заметны шрамы от старых линкерских портов. Если в современном мире и существует угроза страшнее, чем произнесенные мышкой Прайлой, то это лишь форматирование персонального секретата.
4: «Только попробуйте!»
0: — шипит Джам и оглядывается так, будто задумал сбежать через зарешеченное окно.
4: «Или что?»
0: — с вызовом ухмыляется тело скульптор. И перемещается, преграждая путь к стойке с каминной кочергой и совком для золы. Виктор снова вздыхает, наблюдая за Рамоной и Криндом. Последний все еще рисует под музыку, окончательно потеряв интерес к происходящему.
1: «Вот декодирующий скан щупы»,
0: — подрагивающим от напряжения голосом говорит Рамона. И извлекает из персонального эфира огромный цифровой инструментарий.
1: «Вот цепочки универсальных нейроферомонов с черного рынка. А ведь я рисковала, знаешь ли. Вот штрих-база для допроса твоих секретатов. А это метабанк данных, которые мы сопоставим с твоими воспоминаниями для отсечения суррогатных...»
0: Она похожа на популярного тела пластика, готовящегося к шоу-операции. Вокруг девушки зеленоватыми полотнищами мерцают изнанки и прошивки, в том числе и полулегальные, за любую из которых оперативники КЭП по голове не погладят.
3: Виктор следит с интересом и уважительным удивлением. Кринт поднимает голову, чешет стилусом нос и возвращается к рисованию. Прайла подходит ближе, сливает эфиры с Рамоной и изучает виртуальные орудия. Арда обманчиво расслаблен, он неотрывно следит за реакцией Джама. Сьюзан закусывает губу и тихо стонет.
2: «Я хорошо подготовилась, Джам!»
3: Рамона сверкает белоснежными зубами.
2: «Брачный договор тает, будто мираж!»
4: «Сука!»
3: — рычит тот и бросается к ней с вытянутыми руками. Сьюзан визжит, а тело скульптора устремляется на перерез. Его правый кулак влетает в ребра Джама. Мужчина с грохотом сбивает со стены полку с муляжами старинных книг, чуть не сносит граммофон, повисает на дверце бара. Лицо Джама кривится от боли и стыда. Арда хрустит шеей и презрительно изучает его сверху вниз.
2: «Не будем мешкать!»
3: Повышая голос, Рамона обращается сразу ко всем. «Давайте, друзья, объединим изнанки, вооружимся и вскроем урода, чтобы Сью наконец-то поверила!» Она поворачивается к Кринду и требовательно щелкает пальцами. Тот не замечает, и Рамона посылает секретата. С недовольством отложив набросок, потлатый нелюдимый неонерт приоткрывается и сращивает F-сферу со сферами других. Арда, Прайла и Виктор уже внутри, устанавливают границы интерколлективного соединения и разбирают цифровые инструменты. Джам вернулся на прежнее место, растирает отбитый бок и восстанавливает дыхание. Его секретат пытается вызвать полицию, но без особого успеха или энтузиазма.
2: «Вик, ты самый опытный!»
3: — командует Рамона, стараясь не смотреть на бледную, как снег, Сьюзан. Та сидит на паркетном полу, скрыла лицо ладонями и беззвучно рыдает.
2: «Начинай! Мы поддержим!»
4: «Вообще-то я ушел из Поляриса 3 года назад».
3: Виктор неуверенно пожимает плечами.
4: «Не уверен, что смогу в полной мере помочь. Вот если бы у меня еще были порты или препараты, но...»
3: «Хватит скулить, Вик!» — осекает его Арда. «Просто сделай, о чем просит Рами!» Виктор в целом прав. Он давно не занимался подобным. Сейчас, если верить новостям, у него своя контора по изготовлению дешевого нейроэфирного софта. Не ахти что, но она-то и помогла бывшему линкеру сойти с полукриминального пути. Подобные Арда открыто презирают эту никчемную паразитическую работенку. Графисты-неонерды одобряют. Рамон и ее коллеги из трансавиационного сопровождения считают несерьезным хобби. Прайла ревнует, но она сама выбрала путь свободного художника. За последние полвека мир породил десятки новых профессий, но словосочетание «свободный художник» так и осталось обитать в человеческом сознании. Прайла косится на экс-линкера и задумчиво теребит русую прядку. Из всех собравшихся ниже ее по социальному статусу хотя бы Кринт, и это приносит виноватое облегчение.
2: «Давай, Вик!»
3: — подбадривает Прайла и делает еще один глоток бурбона. Они не двигаются с мест, но всем кажется, что Джама обступает собачья стая. От обилия мерцающих в F-сферах данных пестрит в глазах. Секретаты Джама выходят навстречу вторжению и готовы отражать атаки, но шансы не равны. Виктор поражает всех. Манипулируя изнанками, он находит столь хитрый способ подобраться к ядру Джама, что Кринт заинтересованно изгибает бровь. Рамона хмыкает сознанием дела, а Арда даже не успевает ничего понять. Жених Сьюзан извивается, его сфера деформируется и стремится к нуль точки, но скан-щупы под управлением линкера уже вцепились в изнанку и тянут, выворачивая и рассеивая инъекции метабаз.
2: «Тварь!»
3: шипит Джам, истекая потом.
2: «Лживый ублюдок!»
3: Сквозь зубы возвращает ему Рамона.
1: «Отпустите его!»
3: едва слышно шепчет зареванный Сьюзан.
1: «Какие же вы после этого друзья!»
4: «Не лезь!»
3: рявкает Арда.
2: «Это для твоего же блага!»
3: пасуя Виктору новой агрессивной изнанкой, добавляет Прайла.
2: «Ты поймешь!»
1: «Это не интервенция!» —
3: воет Сьюзан, заламывая руки.
1: «Это насилие!»
3: И вдруг всхлипывает, привставая и со злостью нацелив палец на Рамону.
1: «Откуда мне знать, что вы не подсаживаете ему ложные метабазы? Вы пойдете на все, лишь бы скрыть ошибку! Завистники!»
4: Теперь она кричит, стоя на коленях и размахивая руками.
2: «Моральные выродки! Бледная моль, которую никто не любит! Перекачанный импотент! Жалкие лохматые задроты, стерва, которая притворялась моей лучшей подругой!»
4: «Мы ничего не подсеиваем!» — властно бросает ей Виктор. «Я контролирую протокол!» Он кажется спокойным, и лишь горящие глаза выдают бушующий азарт взломщика. С каждым новым действием скорость Вика растет, и Джам уже почти не сопротивляется вторжению. Рамона, коварная Рамона, спланировавшая бесчеловечную интервенцию, оказалась права, и экс-линкер помнит еще много коварных уловок.
2: «Ты вскрыл ядро?»
4: Дрожа от волнения, спрашивает та, когда Виктор изучает первые полученные данные.
2: «Ну же!»
4: «В целом, да». Чужие изнанки перед лицом линкера развернуты до состояния базовых конструктов, непонятных никому иному. Вик впитывает чистый код. Прайла замечает, что собранный Рамоной арсенал внезапно усилен парой программ, законность которых тоже весьма сомнительна. «Не буду вдаваться в детали», — жаром добавляет Виктор, и его секретат торопливо прячет в нижних слоях персонального эфира несколько подозрительных щупов. «Но я узнал, что Джам не тот, за кого себя выдает».
3: В просторной комнате лесного дома воцаряется тишина, в которой слышно лишь потрескивание догорающих в камине поленьев. Кринт откладывает планшет. Прайла осторожно возвращает пустой стакан на полку бара. Ардо хмурится, ожидая приказов. На Сьюзан нет лица.
2: «Это правда?»
4: — шепчет она.
5: «Конечно нет, котенок».
4: Обессиленно отвечает Джам.
6: «Так он будет упираться до утра», —
4: желчно усмехается Прайла.
2: «Вик, да шарахни его уже чем-то посильнее!»
4: Потеряв терпение, вдруг выпаливает Кринт, и Рамона косится на осмелевшего парнишку со смесью удивления и годливости. Но Виктор не успевает ответить, потому что Джам преображается. Его эф-сфера вдруг костенеет и сминает интерколлективные границы, будто трактор бумагу. Секретаты обрастают защитными протоколами без маркеров подлинности. Замкнув защиту, Джам устало потирает лицо.
5: «Долбаные мудаки!» — с невеселой усмешкой бормочет он. «Что, больше других нужно?» «Верно говорят. Хочешь завести жену? Сначала перестреляй ее бесценных подруг».
4: Он машет рукой, и заготовленный Рамоной инструментарий сдувает осенними листьями. Прайла испуганно отшатывается. Ардо поднимает кулак, но первым действует Виктор. Его инстинкты срабатывают на уровне автоматизма, и он контратакует. Быстро, грязно и невероятно сильно. Таранный выпад Джама, нацеленный по изнанкам Вика, тот отбивает с легкостью и заметным изяществом, а затем тактично сдвигает сферы друзей за спину и бьет сам. Два секретата сшибаются, разбухшими сферами цепляя интерколлективный эфир. Летят виртуальные искры. Прайла, Сьюзан и Рамона пронзительно кричат и жмутся к стенам. С запоздалым воплем удивления Ардо подается вперед. Но Джам уже проиграл. Хлопок по его изнанкам настолько силен, что человек-хамелеон падает без чувств. С губ тянется слюна, из горла слышен хрип, по пузырю эфира бегут помехи, все секретаты отключены.
2: «Мы победили!»
4: — восклицает Рамона, не обращая внимания на горючие слезы лучшей подруги.
2: «Никому не позволено переписывать прошлое! Кем мы станем, если память и лучшие моменты прошлого будут меняться по прихоти мерзавцев? Спасибо, что помогли, друзья. Я бы не справилась одна».
4: Виктор виновато кивает. Он похож на бойцовского пса, случайно откусившего хозяину палец. Прайла присаживается возле Сьюзан и неумело успокаивает. Ардо с опаской косится на нокаутированного Джама.
2: «Да, спасибо всем»,
4: — вдруг говорит Кринт и выбирается из своего угла.
2: «Но вынужден прервать торжественную речь. Виктор Вакатура, вы арестованы».
4: В тонкой руке стеснительного неонерда возникает компактный пистолет.
5: «Какого хера?» —
4: мычит Ардо.
3: «Комитет эфирной безопасности, отдел 16», — спокойно представляется Кринт, а его секретат вывешивает пестрящий государственными маркерами информационный стенд. Желваки Виктора играют. Он медленно поднимает руки и отступает к камину.
7: «Когда это ты успел стать легавым?»
3: Челюсть Прайла отвисает, глаза распахиваются.
2: «Простите», — пожимает узкими плечами Кринт. «Но я не совсем тот, за кого себя выдаю. Технически я сейчас, правда, Кринт, Суаз, но лишь за исключением физической оболочки. Но не волнуйтесь, скоро личность господина Суаза будет возвращена законному владельцу, а ложные воспоминания ваших метаархивов заменят резервными копиями, подготовленными перед моим внедрением в вашу компанию».
7: «Значит, ты тоже фальшивка?»
3: С сипением выдавливает Рамона, на которую жалко смотреть. Она косится на Джама, на Кринда, на Арда, так ничего и не понявшего.
7: «Ты перепрошил наши изнанки?»
3: «Так было нужно», — подтверждает Кринд и выразительно смотрит на Виктора.
2: «Главный злодей тот...»
3: Договорить он не успевает. Прайла, от которой ждут меньше всего, бросается на него с диким воплем:
2: «Фашист!»
3: Переключив пистолет в режим шокера, лже-Суаз всаживает ей в плечо мощный электрический заряд. Подрагивая и отплевываясь бурбоном, девушка катится по паркету. «Главный злодей тут», — хладнокровно завершает фразу парнишка, в мемоархивах остальных всегда бывший забитым и жалким,
2: «Виквокатура. Точнее, опытный линкер и аферист Страу, завладевший прошлым вашего друга. Подменыш, которого отдел ловит уже 5-й год. К счастью, с вашей помощью я зафиксировал использование 11 запрещенных F-систем и изнанок с уникальным цифровым следом. Данных хватит, чтобы суд признал в этом теле действительно Страу. Гражданка Гиллис, ваш псевдо-жених тоже будет задержан за нарушение протокола Куэйда. Разумеется, ваши истинные воспоминания мы постараемся вернуть».
3: Агент кривит губы и вздергивает пистолет.
2: «Ты ведь просто не мог удержаться, Страл. Ах, азарт, азарт, что он делает с людьми? Кстати, отличная идея с интервенцией, гражданка Эрвас. Вам обвинений в покупке нелегального софта я предъявлять не стану».
3: Он кивает Рамоне, и та потрясенно плачет в ответ.
7: «Как же дружба!» —
3: шепчет она.
7: «Как же наша память и все, что мы храним?»
2: «О, не волнуйтесь!» — пожимает плечами оперативник Кэп. «Когда метаархивы перезагрузят, а настоящие Виктор Вакатура и Крин Суаз снова займут законные ячейки ваших воспоминаний, вы заново насладитесь их незаменимой ценностью».

0: Ну что ж, други мои, продолжаем нашу сегодняшнюю программу. Замечательное майское время. Станислав Лем. «Темнота и плесень». Глава первая. «Это уже последнее?» — спросил мужчина в дождевике. Носком ботинка он сталкивался с насыпи комья земли вниз на дно воронки, где гудело ацетиленовое пламя, и виднелись согнувшиеся фигуры с огромными бесформенными головами. Нотинсон отвернулся, чтобы вытереть слезившиеся глаза.
1: «Черт возьми, куда же запропастились мои темные очки?»
0: «Надеюсь, последнее. Я еле на ногах держусь, а вы?» Мужчина в лоснящемся плаще, по которому стекали мелкие капли воды, спрятал руки в карманы. «Я привык». «Не смотрите», — добавил он, заметив, что Нотинсон опять поглядывает вглубь воронки. Земля дымилась и шипела от пламени горелок.
1: «Если бы хоть уверенность была», — проворчал Нотинсон. Он щурился.
0: «Если здесь происходит такое, то представляете себе, что там творилось?» Он кивнул в сторону шоссе, где над развороченными краями кратера поднимались тоненькие струйки пара, голубоватые от вспышек невидимого пламени. «Его наверняка уже не было тогда в живых», — сказал мужчина в дождевике. Он вывернул наизнанку оба кармана и вытряхнул из них воду. Дождь моросил, не переставая. Он даже не успел испугаться и ничего не чувствовал. «Испугаться?» — переспросил Нотинсон. Он хотел взглянуть на небо, но сейчас же спрятал голову в воротник. «Он? Тогда вы его не знали».
1: «Ну, конечно, вы его не знали», — сообразил он. «Работа над изобретением продолжалась 4 года, и в течение 4 лет это могло произойти с ним каждую секунду».
0: «Так почему же ему разрешили над этим работать?» Мужчина в мокром плаще взглянул из-под лобья на Нотинсона. «Не верили, что получится», — мрачно ответил Нотинсон. Синие ослепительные язычки пламени продолжали лизать на воронке. «Неужто?» — произнес собеседник. «Я имею некоторое представление о здешней стройке». Он взглянул туда, где в нескольких сотнях метров слабо дымился кратер. «Она влетела в копеечку».
1: 30 миллионов, поддакнул Нотинсон, переступая с ноги на ногу. Ему казалось, что ботинки промокают.
0: «Ну и что же? Ему бы дали 300 или 3000, если были уверены». «Это имело какое-то отношение к атомам, правда?» — спросил мужчина в плаще. «Откуда вы знаете?»
1: «Слышал и даже видел столб дыма».
0: «Взрыв?
1: Кстати, почему строили в таком отдаленном месте?»
0: «Такова была его воля», — ответил Нотинсон. «Поэтому он и работал один 4 месяца с того момента, как ему удалось...» Нотинсон взглянул на собеседника и добавил, наклоняясь. «Это было бы пострашнее атомов».
1: «Пострашнее», — повторил он.
0: «Что уже может быть страшнее конца света?»
1: «Можно сбросить одну атомную бомбу и этим ограничиться», — сказал Нотинсон.
0: «Но одна листерия хватило бы одной. И никакая сила не могла бы ей противостоять». «Эй, там!» — крикнул он, наклонившись над воронкой. «Не торопитесь! Не отводить пламя! Каждый дюйм надо как следует прокалить!»
1: «Меня это не касается», — произнес мужчина в плаще. «Но если она столь могущественна, чем тут поможет этот слабый огонь?»
0: «Вам известно, что должно было получиться с расстановкой?» — произнес Нотинсон.
1: «Я в этом не разбираюсь. Альдермот сказал, чтобы я помог вам местными силами, что это были... Ну, что он работал над какими-то атомными бактериями, нечто в этом роде».
0: «Атомные бактерии!» Нотинсон рассмеялся, но тут же замолчал. Откашлялся и произнес. «Вистерия космолитика, так он это называл. Микроорганизм, уничтожающий материю и получающий таким путем жизненную энергию».
1: «Где он его взял?»
0: «Это производные управляемых мутаций, то есть он исходил из существующих бактерий, постепенно подвергая их воздействию все возрастающих доз радиации, пока не получил вистерию. Она существует в 2 состояниях. В виде спор безвредна, как муха, ее можно посыпать на улице. Но если вистерия оживает и начинает размножаться, тогда конец».
1: Да, Альдермот говорил мне, сказал мужчина в плаще. Что? Что бактерии будут размножаться и пожирать все. Стены, людей, железо.
0: Верно.
1: И что это уже невозможно будет остановить.
0: Да.
1: Но к чему такое оружие?
0: Вот поэтому его и нельзя было пока применять. Мистер работал над способом остановки этого процесса, над его обратимостью, понимаете?
1: Мужчина сначала посмотрел на Ноттинсона, потом вокруг. Ряды концентрических воронок, окруженных земляными валами, таяли вдали в сгущающихся сумерках. Кое-где над ними еще поднимался пар. И ничего не ответил.
2: «Будем надеяться, что ничего не уцелело», — сказал Ноттинсон. «Не думаю, чтобы он решился на какой-нибудь безумный поступок, не имея уверенности, что сможет опять», — произнес он, не глядя на товарища.
1: «Много этого было», — отозвался тот.
0: «Спор? Это как сказать. В несгораемом шкафу было 6 пробирок».
1: «В его кабинете на 3-м этаже?» — спросил мужчина.
0: «Да, там теперь воронка, в которой поместились бы 2 дома», — произнес Ноттинсон и вздрогнул. Посмотрел вниз на мигающее пламя и добавил: «Кроме воронок, надо будет прокалить весь участок, все в радиусе 5 километров. Завтра утром приедет Альдермот, он мне обещал мобилизовать воинов метров.

0: Вырабатывала какие-то биологические катализаторы. Вистер не изложил этого подробно в своем докладе под комиссией. Все бумаги и материалы он хранил внизу, в своей комнате. «Видно, он не ожидал», — сказал мужчина. «А может быть, как раз напротив», — неопределенно буркнул Ноттинсон. «Вы думаете, что свет погас?» «Но откуда взялась плесень?» — спросил мужчина. «Совсем не так», — Ноттинсон удивленно посмотрел на него. «Это не они, это... Они размножаются безо всякого взрыва, спокойно. Думаю, он что-то делал с этим большим протроном в подземном помещении. Речь шла о том, чтобы найти способ, позволяющий остановить их развитие, и, не зная его, быть наготове на случай войны».
1: «Да».
0: «И что он там делал?»
1: «Неизвестно. Это имело какое-то отношение к антиматерии. Ведь вистерия уничтожает материю. Синтез антипротонов, образование силового поля, деление – таков ее жизненный цикл».
0: Некоторое время они молча смотрели на работавших внизу людей. Огоньки на дне воронки гасли один за другим. В серо-голубых сумерках люди карабкались вверх, таща за собой гибкие змеи проводов, огромные в асбестовых масках, по которым стекал дождь. «Пошли!» – отозвался Ноттинсон. «Ваши люди на шоссе?»
2: «Да, не беспокойтесь. Никто не пройдет».
0: Дождь становился все мельче. Порой казалось, что на лицах и одежде оседают только мелкие капельки тумана. Они шли полем, обходя исковерканные, перекрученные и обгорелые стволы деревьев, валявшиеся в высокой траве. «Даже сюда занесло». Мужчина, шагавший рядом с Ноттинсоном, оглянулся. Однако все было покрыто серым, сгущающимся туманом. «Завтра в это время все будет кончено», — сказал Ноттинсон. Они подходили к шоссе. «А ветер не мог разнести это дальше?» Ноттинсон взглянул на него.
2: «Не думаю. Вероятнее всего, само давление, образовавшееся при взрыве, обратило их в прах. Ведь то, что здесь лежит, — он взглянул на поле, — это останки деревьев, и они росли в 300 метрах от здания. От стен, протуры, даже от фундамента ничего не осталось. Ни пылинки. Мы ведь все просеивали сквозь сетки, вы же были при этом».
0: «Да», — подтвердил мужчина в плаще, не глядя на собеседника. «Вот видите, то, что мы делаем, это на всякий случай, чтобы иметь полную уверенность».
2: «Вот это было бы оружие, верно? Как оно называлось, как вы говорили?»
0: «Вистерия космолитика». Ноттинсон тщетно пытался поднять размокший воротник дождевика. Ему становилось все холоднее. «Но в управлении оно значилось под шифром. Они там любят шифры. Темнота и плесень.

0: Глава вторая. В комнате было холодно. По стеклам стекали капли дождя. Гвоздь выпал, одеяло с одной стороны провисло, и потому была видна часть грязной дороги, засадом и пузыри на лужах.
1: Который час?
0: Он определил время по серому небу, теням в углах комнаты и тяжести в груди. Потом долго кашлял, прислушался, как трещат суставы, когда он натягивал брюки. Разогрел чай, отыскав чайник и пакетик заварки под грудой бумаг на письменном столе. Ложечка валялась на полу у окна. Он шумно прихлебывал горячую жидкость, терпкую и бледную. Разыскивая сахар, он обнаружил среди книг кисточку для бритья со следами засохшего мыла, запропастившуюся 3 дня назад, а может 4. Он исследовал большим пальцем подбородок. Щетина еще кололась. Кипа газет, книг и белья угрожающе накренилась и, наконец, с мягким шелестом обрушилась за стол и исчезла, подняв облачко пыли, от которой защекотало в носу. Он чихал медленно, с передышками, и все его существо наполнялось какой-то живительной силой. Когда он последний раз отодвигал стол, да чего же нудная работа? Может, лучше пройтись? Идет дождь. Он поплелся к письменному столу, ухватился за край у самой стены и потянул. Стол дрогнул, заклубилась пыль. Он толкал его изо всех сил, тревожась лишь о своем сердце. «Если даст о себе знать, перестану», — решил.

0: Не должно. Все, что упало за стол, вдруг потеряло для него интерес. Важна была только проверка своих сил. А я еще довольно крепок, думал он с удовлетворением, видя, как ширится темная щель между столом и стеной. Торчавший там предмет скользнул вниз и, звякнув, скатился на пол. Может, это вторая ложка? Нет, скорее гребешок, с интересом подумал он. Только гребешок не издал бы такого металлического звука. Может, сахарные щипцы? Между потрескавшейся штукатуркой и черной стенкой стола зияло темное пространство шириной с ладонь. По опыту он знал, что теперь начнется самое трудное, так как между столами непременно застрянет в широкой щели пола. Так и есть. Попало. Некоторое время он возился с неподатливым грузом. Топором! Топором эту дохлятину, подумал он с наслаждением, ощущая, как в груди закипает бодрящее гневное чувство. Он дергал стол, хоть и знал, что это бесполезно. Стол следует наклонить и, раскачав, стронуть с места, так как ножка со стороны стены короче и выскакивает. Лучше, чтобы не выскочило, предостерегал рассудок. Потом придется подкладывать книги, в поте лица выпрямлять гвозди и молотком вколачивать ножку в гнездо. Но он слишком ненавидел эту упрямую махину, которую столько лет напихивал бумагами. «Скотина!» – простонал он, теряя власть над собой. Смокший, преследуемый запахом пыли и пота, напрягся и снова стал возиться с неповоротливым грузом, как обычно обольщаясь пленительной надеждой, что овладевшая им ярость сама по себе поднимет и сдвинет эту почерневшую рухлядь без особых усилий с его стороны. Ножка выскочила из щели и придавила пальцем. К злобе примешалась жажда мести. Подарив крик боли, он уперся спиной в стену и толкал теперь стол коленями и руками. Черная брешь росла, в нее можно было уже протиснуться, но человек в выступлении все продолжал толкать. Первый луч света озарил свалку, открывшуюся за столом, который остановился с предсмертным скрипом. Человек опустился на груду книг. Он и не заметил, как они во время возни очутились на полу. Он посидел с минуту, чувствуя, как на лбу высыхает пот. Что надо было бы вспомнить? Ах да, сердце не отозвалось. Это хорошо. Был виден только вход в эту образовавшуюся в густом мраке за столом пещеру, и перед ним валялись мягкие и легкие, как пух, летающие кошки. Так он называл серые космы и клубки пропыленной паутины, скоплившиеся под старыми шкафами в недрах диванов, проплесневевшие, замшелые и насквозь пропыленные. Человек не торопился исследовать содержимое отвоеванного закоулка. Что там может быть? Он испытывал удовольствие, хоть и не помнил, зачем отодвигал стол. Грязное белье и газеты лежали теперь посреди комнаты. Вероятно, он машинально отошвырнул их туда пинком, когда отодвигал стол. Человек встал на четвереньки и осторожно сунул голову в полумрак. Этим он окончательно заслонил свет и ничего не смог разглядеть. В ноздри набилась пыль. Он снова расчихался, но уже со злостью. Человек отступил назад, долго сморкался и решил отодвинуть стол дальше. Еще дальше. Так далеко он его никогда не отодвигал. Он ощупал заднюю угрожающую потрескивавшую стенку, примерился, приналег, и стол с неожиданной легкостью выехал почти на середину комнаты, опрокинув ночной столик. Чайник упал. Человек пнул его ногой. Потом он вернулся к обнаруженному кладу. От малейшего движения с едва заметных плиток паркета, заваленных какими-то предметами, поднимались облака пыли. Человек принес лампу, поставил ее рядом на умывальник, включил и обернулся. Стена за столом сплошь заросла бахромой паутиной, местами толстой, как веревка. Из пожелтевшей газеты он скрутил жгут и принялся сгребать им все, что попадалось под руку, в одну кучу. Работал он, низко наклонившись, стараясь не дышать в облаках пыли. Нашел кольцо от занавески, крюк, обрывок ремня, пряжку, скомканный, но чистый лист почтовой бумаги, пустую спичную коробку, начатую палочку сургуча. Остался только угол у самой стены между плинтусами, заваленный заплесневевшим мусором, как бы поросший сероватыми волосками. Опасливо он ткнул туда носком туфли и насмерть перепугался. Большой палец ноги, торчавший из дырявой туфли, наткнулся на что-то маленькое, упругое. Он стал искать, но ничего не нашел. «Померещилось», — подумал он. Человек придвинул к столу стул, не трехногий, тот он предпочитал не трогать, а другой, на котором стояла миска. Миску он столкнул, и она с грохотом покатилась по полу. Он улыбнулся, сел, и стал изучать найденные за столом вещи. Он осторожно сдул серый покров пыли. Латунное кольцо заблестело, как золотое. Попробовал надеть его на палец, оказалось велико. Ржавый погнутый крюк с приставшим к острию комком извести он поднес к самому носу. Крюк этот, судя по всему, изведал немало невзгод на своем веку. Загнутый конец был сплющен, кто-то, видимо, сорвал на нем свою злость. От ударов осталась бахрома заусенец уже изъеденной ржавчиной, и теперь она рассыпалась в прах от прикосновения. Затупившееся острие, вероятно, наткнулось на что-то твердое в стене. Вырванное с корнем из своего гнезда, оно напоминало зуб. Человек озабоченно потрогал одиноко торчавший из десны обломок зуба, как бы выражая этим жестом свое сочувствие крюку. Остальные находки он бросил в ящик и повернул абажур лампы. Перегнувшись через стол, он смотрел вниз, на пол. В желтом свете лампы чернела стена, заросшая отвратительной косматой плесенью, а от стола, поблескивая, тянулись сонно колыхавшиеся разорванные паутинки. Посредине, адресом и маркой вверх, валялся на паркете запыленный старый конверт, а под ним, приподнимая край, лежало что-то совсем маленькое, величиной с орех. Он подумал: мышь. И к горлу подступил спазм отвращения. Затаив дыхание и не глядя, он подтянул к себе тяжелое бронзовое пресс-папье. Сердце замерло от ожидания и страха, что не успеет, что сию же минуту отвратительный зверек серой стрелкой метнется из-под конверта. Однако ничего не произошло. Конверт со слегка приподнятым краем продолжал спокойно лежать, освещенные лампой, и только паутинки мерно дрожали, как живые. Он наклонился еще ниже и уже лежа на столе, силой швырнул пресс-папье, которое мягко шлепнуло по конверту, как бы прижимая к земле что-то упругое, подскочило и в облаке серой пыли глухо стукнуло об пол. Когда в каком-то порыве отвращения и отчаяния, не помня себя, человек принялся исступленно бросать на конверт все, что было под рукой. Толстые тома немецкой истории, словари, обитую серебряной жестью шкатулку для табака он бросал, пока до самых сонно колыхавшихся паутинок не поднялась беспорядочная куча, в недрах которой... Он каким-то непостижимым образом улавливал это по стуку падавших предметов. Ему упрямо сопротивлялось нечто живое, упругое. В припадке страха он инстинктивно чувствовал, что если не убьет этого, придет возмездие. Кряхтя от напряжения, он приволок широкий литой колосник и, раскидав ногой кучу книг, с нечеловеческим усилием метнул его в приподнятый краешек письма. Что-то как бы нехотя скользнуло по его ногам. Он опять почувствовал то же, что и прежде, живое, теплое прикосновение, и с паническим воплем, который, казалось, разрывал горло, опрометью бросился к дверям. В передней было гораздо светлее, чем в комнате. Человек судорожно ухватился за дверную ручку, стараясь побороть приступ головокружения, потом окинул взглядом приоткрытую дверь. Он собирался с силами, чтобы вернуться в комнату, и тут появилась черная точка. Человек ничего не заметил, пока не наступил на нее. Она была меньше булавочной головки, походила на зернышко, пылинку или крошечный кусочек сажи, который ленивое дуновение ветерка несло над самым полом. Нога не коснулась пола, она скользнула, вернее, проехала, словно он наступил на невидимый упругий мячик, тут же отскочивший в сторону. Теряя равновесие, человек в каком-то отчаянном танце рухнул на дверь и больно ударился локтем. Всхлипывая от досады, он медленно встал с пола. «Ничего, дорогой, ничего», — бормотал он, поднимаясь с колен. Посапывая, попробовал пошевелить ногой. Цела. Теперь он стоял у порога и в отчаянии лихорадочно оглядывался по сторонам. Вдруг над самым полом, в проеме приоткрытой двери в сад, откуда слышался монотонный шум дождя, он заметил черную точку. Она слегка подрагивала в углу между порогом входной двери и щелью в половицах, постепенно замирая. Он склонялся над нею все ниже, пока не согнулся почти вдвое, и все смотрел на черную точку, которая вблизи показалась ему продолговатой. «Это паучок с такими тоненькими ножками. Их просто не вижу», — решил человек. Мысль о нитевидных ногах этого существа наполнила его отвращением и робостью. Он вытащил из кармана платок и замер. Затем накрыл им ладонь, чтобы поймать паучка, и нерешительно отвел руку назад. Наконец, опустил край свободно свисавшего платка и поднес его к черному паучку.
1: испугается и убежит, подумал он. И все будет в порядке.
0: Черная точка не убегала. Кончик платка не дотронулся до нее, а согнулся над нею на расстоянии толщины пальца, точно встретил невидимые препятствия.
1: Человек бессильно ударял по воздуху платком, который мялся и закручивался. Наконец, расхрабрившись, у него захватывало дух от собственной предприимчивости, достал из кармана ключ и ткнул им черную точку.
0: Рука почувствовала опять это упругое сопротивление. Ключ завертелся в пальцах, а черная точка взвелась в воздух и нервно заплясала у самого его лица, постепенно снижаясь, пока снова не замерла в углу между порогом и полом.
1: Он испугаться как следует не успел, так быстро все произошло.
0: Медленно щурясь, как после разбрызгивающей жир сковородки, на которой поджаривается грудинка, человек накрыл черную точку развернутым платком. Ткань легко опустилась и вздулась, словно под ней лежал мяч для игры в пинг-понг. Он осторожно собрал уголки платка, свел их вместе и связал. Круглый предмет был пойман.
1: Человек дотронулся до него сперва концом ключа, потом пальцем.
0: Шарик был упругим по природе, при нажиме пружинил, но чем сильнее на него давили, тем большее сопротивление он оказывал. Шарик был легок, по крайней мере, человек не почувствовал, что платок сделался тяжелее. Человек выпрямился и, опираясь свободной рукой о стену, заковылял на онемевших ногах в комнату.
1: Сердце его учащенно билось, когда он клал узелок под лампу на очищенную от хлама крышку стола. Он зажег свет, поискал очки и потом, поразмыслив, решил не щадить силы. Уже во втором по счету ящике нашел лупу величиной с блюдца в вороненной оправе с деревянной ручкой. Он подтащил стул, отшвырнув с дороги беспорядочно разбросанные раскрытые книги, и начал осторожно развязывать узелок. Он еще раз прервал свое занятие, встал и в хламе у окна разыскал стеклянный треснутый колпак для сыра. Накрыл им платок, оставив снаружи только уголки, и принялся тянуть за них, пока он не развернулся весь в пятнах и затеках.
0: Человек ничего не видел. Он все ниже склонял голову и вздрогнул от неожиданности, прикоснувшись носом к холодному стеклу колпака.
1: Черную точку удалось разглядеть лишь через лупу. Она походила на маленькое пшеничное зернышко. На одном конце его виднелась более светлая и сероватая выпуклость, а на другом два зеленых пятнышка, едва различимые даже с помощью лупы. Может быть, свет, преломившись в толстом стекле колпака, придавал им этот оттенок. Осторожно дергая за уголки, человек вытащил платок. Это продолжалось с минуты. Тогда у него родилась новая идея. Он передвинул колпак к самому краю стола и в щель, образовавшуюся между стеклом и деревом, ввел внутрь на длинные проволоки заранее приготовленную спичку, которую он в последний момент чиркнул о коробок. Сначала казалось, что спичка погаснет, затем, когда она разгорелась ярче, он не смог переместить ее в нужном направлении, но, наконец, и это удалось. Желтоватый язычок пламени приблизился к черной точке, висевшей на высоте 2 сантиметра над поверхностью стола, и вдруг тревожно замигал. Человек подвинул спичку чуть дальше, и пламя охватило какой-то шарообразный предмет. Спичка горела еще с минуту, и, уронив искорку, погасла. Только уголек мерцал еще мгновение. Человек вздохнул, опять отодвинул колпак под абажур и, долго не двигаясь, всматривался в черную точку, которая едва шевелилась внутри колпака.

Человек был почти счастлив, даже не подозревая об этом. Следующий час ушел на то, чтобы поместить потолкополучальные блюдца, наполненные чернилами. Целая система палочек и проволочек понадобилась для того, чтобы переместить исследуемый предмет в блюдцу. Поверхность чернил слегка прогнулась в одном месте, там, где с ней должна была соприкасаться нижняя часть шарика. Больше ничего не случилось. Попытка окрасить шарик чернилами не удалась. Полдень его стало одолевать смутное чувство голода. Он доел овсянку и остатки раскрашившегося кекса из полотняного мешочка, выпил чаю. Вернувшись к столу, он не сразу нашел черную точку и вдруг испугался. Забыв об осторожности, он поднял колпак и, как слепой, широко расставив руки, стал лихорадочно ощупывать стол. Шарик сразу же прильнул к руке. Он сжал пальцы и сел, преисполненный благодарностью, умиротворенный, что-то тихо мурлыча. Невидимый шарик согревал его руку. Человек чувствовал исходящее от него тепло и все смелее играл этим невесомым предметом, перекатывая его с руки на руку, пока взгляд не привлекло что-то блестящее в пыли у печки среди сора, который высыпался из опрокинутого мусорного ведра. Это была смятая станиолевая обертка от шоколада. Он сейчас же принялся заворачивать в нее свой шарик. Это оказалось, вопреки ожиданию, совсем легким делом. Он оставил только с противоположных концов два отверстия, проделанные булавкой, чтобы, глядя на свет, можно было убедиться, что маленький черный узник находится на месте. Когда, наконец, ему пришлось выйти из дома, чтобы купить чего-нибудь съестного, он накрыл шарик стеклянным колпаком, прижал его и, для пущей важности, со всех сторон обложил книгами. Для него настали прекрасные времена. Иногда он проделывал с шариком какие-нибудь эксперименты, однако чаще лежал в постели, перечитывая любимые места в старых книгах. Свернувшись под одеялом, чтобы было теплее, он вытаскивал руку только для того, чтобы перевернуть страницу, и, поглощенный подробным описанием смерти товарища Амундсена во льдах или мрачной исповедью Нобеля о случаях людоедства после катастрофы, постигшей его полярную экспедицию, он порой обращал взор на мирно блестевший под стеклом шарик, который незначительно менял положение, спокойно перемещаясь от одной стенки колпака к другой, словно подталкиваемый какой-то невидимой силой. Ходить за покупками и готовить обед не хотелось, поэтому он уплетал кекс, а если не был немножко дров, пек в золе картошку. По вечерам он погружал шарик в воду или пытался кольнуть его чем-нибудь острым, затупил в него бритву, но не получал никаких результатов. И это продолжалось до тех пор, пока он не начал терять покой. Человек задумал нечто грандиозное. Хотелось притащить из подвала старые тиски и сжать в них шарик до маленькой точки в центре, но это было связано с таким беспокойством. Бог знает, сколько времени придется рыться в старых железках и хламе. И вдобавок он сомневался, поднимет ли тиски, которые 3 года назад отнес вниз. Таким образом, эта мысль так и осталась неосуществленной. Однажды он долго нагревал шарик на огне, но добился лишь того, что прожег дно еще совсем новой кастрюльки. Станиоль потемнел и истлел, но сам шарик нисколько не пострадал. Человек уже начинал терять терпение и подумывал о сильнодействующих средствах, все более убеждаясь в том, что шарик невозможно уничтожить. Эта стойкость доставляла ему удовольствие, но однажды он обнаружил то, что, собственно, должен был заметить гораздо раньше. Станиолиевая обертка, новая, ибо прежняя от разных экспериментов разлезлась в клочья, лопнула сразу в нескольких местах, и в просветах показалось содержимое. Шарик рос! Человек задрожал, когда наконец осознал это. Поместив его без обертки под лупу, он долго исследовал шарик сквозь двойное стекло, которое выкопал в нижнем ящике стола, и наконец удостоверился, что не ошибся. Шарик не только рос, но и менял форму. Он уже не был совсем круглый, выпятились как бы 2 полюса, а черная точка вытянулась так, что ее было видно даже невооруженным глазом. За шероховатой головкой у 2 зеленых пятнышек появилась слабо поблескивавшая черточка, которая медленно вращалась, и это было труднее уловить, чем движение часовой стрелки, но по прошествии ночи у него не осталось в этом ни малейшего сомнения. Шарик вытянулся, как яйцо с 2 одинаково утолщенными концами. Черная точка в центре заметно набрякла. На следующую ночь его разбудил короткий, но громкий звук, как будто на морозе лопнуло толстое стекло.
Еще звенело в ушах, когда он выскочил из постели и босиком побежал к столу. Ослепленный он стоял, закрыв рукой лицо, и в отчаянии дожидался, когда глаза привыкнут к темноте. Колпак был цел. На первый взгляд ничего в нем не изменилось. Человек искал черную продолговатую ниточку и не находил. Наконец увидел ее и ужаснулся, настолько она укоротилась. С опаской он поднял колпак, и что-то прижалось к его ладони. Низко наклонившись, он приблизил лицо к пустой поверхности стола и, наконец, увидел. Их было два. Теплые, словно только что вынутые из горячей воды, и в каждом темнело маленькое ядрышко, черная матовая точка. Его охватило неизъяснимое блаженство, умиление. Он дрожал не от холода, а от возбуждения. Положив их на ладонь, теплых, как цыплят, и осторожно, чтобы не сдуть почти невесомых, на пол стал согревать своим дыханием. Потом завернул каждый в станиоль и спрятал под колпак. Долго стоял над ними, тщетно стараясь придумать для них что-нибудь еще. И, наконец, с учащенно бьющимся сердцем вернулся в постель, несколько раздосадованный собственным бессилием и вместе с тем спокойный и растроганный почти до слез. «Крошки мои!» – бормотал он, забываясь блаженным и здоровым сном. Месяц спустя шарики уже не помещались под стеклянным колпаком. А еще через месяц он потерял им счет. Как только черное зернышко достигало обычных размеров, шарик начинал вздуваться на полюсах. Только раз ему удалось подстеречь момент деления, который всегда наступал ночью. Звук, раздавшийся из-под колпака, оглушил его на несколько минут, но более поразила вспышка, подобно крошечной молнии, озарившей на мгновение темную комнату. Он не понимал, что происходит, но, лежа в кровати, почувствовал, как дрогнул пол, и тут уразумел, что в крошечных шариках таится неизмеримая мощь. Им овладело чувство, какое возникает перед подавляющими своим величием явлениями природы, словно на мгновение перед ним открылся зияющий провал водопада или затряслась земля под ногами. С коротким звоном, эхо которого еще, казалось, поглощали стены дома, ему на какую-то долю секунды открылось, и сейчас же исчезла мощь, ни с чем не сравнимая. Испуг быстро прошел. А утром все это показалось ему кошмарным сновидением. На следующую ночь он постарался вести наблюдение в темноте. И впервые тогда заметил, как одновременно с глухим звуком и воздушной волной вспышка зигзагом разрезала набухшее яйцо и мгновенно пропала. Казалось, ее вовсе не было. Человек не помнил даже, был ли в ту зиму снег. Так редко он покидал дом, разве только за тем, чтобы дойти до магазина за поворотом дороги. В весне комната кишела шариками. Он уже не пытался их заворачивать в станиоль, да и где взять его столько. Они болтались всюду, попадали под ноги, бесшумно сыпались с книжных полок, где особенно хорошо были видны, когда залеживались припудренные тонким слоем пыли, которая мягко обрисовывала их контуры. И вечно что-нибудь приключалось с ними. Он выуживал шарики из овсянки, из молока, находил в пакете с сахаром. Они как невидимки выкатывались из посуды, варились в супе. Их обилие начинало подсказывать ему новые идеи и слегка тревожить. Неудержимо разрастающаяся орава мало о нем заботилась. Его бросало в дрожь при мысли, что какой-нибудь шарик выскочит в сени и дальше в сад, где его могут найти дети. Тогда человек установил перед порогом частую проволочную сетку, а через некоторое время, чтобы выйти на улицу, ему уже надо было выполнить целый сложный ритуал. Он поочередно выворачивал все карманы, заглядывал за отвороты брюк, для большей уверенности по нескольку раз отряхивал их, двери открывал и закрывал медленно, чтобы сквозняк не унес невзначай какой-нибудь шарик. И чем больше их было, тем сложнее было с ними управляться. Ему докучало по-настоящему только одно большое неудобство подобного сожительства, изобилующего переживаниями. Их была такая уйма, что они размножались почти непрерывно, и мощный звенящий звук раздавался иногда 5-6 раз в течение одного часа. Из-за того, что они будили его по ночам, он стал отсыпаться днем, когда царила тишина. Порой эта нарастающая, неуемная плодовитость внушала ему безотчетную тревогу. Все труднее было двигаться. На каждом шагу из-под ног удирали невидимые упругие шарики, разбегались во все стороны. Он знал, что скоро будет бродить в них по колено, словно в воде. Над тем, как они жили, чем питались, он не задумывался.
Хотя конец зимы выдался холодный, с частыми заморозками и метелями, он давно уже не топил печь. Скопление шариков равномерно излучало теплоту. Давно в комнате не было так уютно, как сейчас, когда по следам, оставленным в пыли, можно было догадаться, как забавно они подпрыгивали и катались, словно ими только что играли котята. Чем больше было шариков, тем легче узнавались их повадки. Можно было заключить, что они не любят друг друга, во всяком случае не терпят слишком близкого соседства с себе подобными. Всегда между двумя ближайшими шариками оставалась тоненькая воздушная прослойка, которую нельзя было уничтожить даже значительными усилиями. Особенно это бросалось в глаза, когда обернутые станиолем шарики он подносил один к другому. Со временем он стал убирать лишние шарики, сваливал их в жестяную ванночку, где под слоем пыли они лежали, как куча крупнезернистой лягушачьей икры, время от времени сотрясаемые изнутри, когда какое-нибудь прозрачное яйцо делилось на два новых. Надо признаться, что иногда ему владевали самые удивительные прихоти. Например, он долго боролся с собой, так ему хотелось проглотить одного из них. Кончилось тем, что он решил взять его в рот. Человек осторожно поворачивал шарики языком, чувствуя небом и деснами мягкую упругость его боков, излучающих слабое тепло. На другой день после этого случая он заметил на языке кровоподтек, но не связал эти два факта. Все чаще случалось, что шарики попадали в постели, он не мог взять в толк, почему наволочки и пододеяльники, прекрасно до этого ему служившиеся, расползались, словно вдруг истлели. В конце концов, от простыни остались одни клочья. Дыр было больше, чем полотна, а он все еще ничего не понимал. Однажды ночью он проснулся от жгучей боли в ноге. Включив свет, он увидел на коже несколько красных пятен. Потом обнаружил, что их гораздо больше. Они напоминали ожог. Невидимые шарики прыгали по всей постели, когда он снова лег. Эта картина возбудила его подозрительность. Их ядрышки мельтешили, как блошки. «Черт возьми, неужели вы отца родного кусаете?» – шепнул он укоризненно и оглядел комнату. Матово поблескивали разбросанные повсюду шарики. Они покрывали весь стол, лежали на полу, на полках, в кастрюлях и горшках, даже в чашке с остатками чая что-то подозрительно мерцало. Мгновение заколотилось сердце от непостижимого страха. Дрожащими руками он отряхнул одеяло, пододеяльник потряс, высоко подняв подушку, сбросил все шарики на пол, еще раз озабоченно осмотрел красноватые припухлости на икрах, закутался в одеяло и погасил свет. Комната то и дело оглашалась звуком, похожим на металлический голос фанфар, прерываемый внезапным ударом, будто захлопывалась крышка сундука. «Не может быть! Не может быть!» – подумал он. «Выброшу вас! Выгоню всех до единого! Вон, на улицу!» – заявил он вдруг шепотом. Слова застревали в пересохшем горле. Безмерная обида давила его, выжимала из глаз слезы. «Неблагодарные скоты!» – шептал он, прислонившись к стене, и так, полусидя, полулежа, заснул. Утром человек проснулся совершенно разбитый, с ощущением, что произошло несчастье, катастрофа. В отчаянии он искал мутными глазами следы вчерашних ожогов, напрягал память, потом вдруг очнулся, вылез из кровати и, поставив лампу на стол, приступил к тщательному исследованию пола. Сомнений не было. На нем отчетливо виднелись следы, как от укусов. Точно кто-то обрызгал доски невидимой кислотой. Такие же следы, хоть и в меньшем количестве, оказались на письменном столе. Особенно пострадали кипы старых газет и журналов. Почти все верхние листы были продырявлены, как решето. Эмалированные кастрюли также покрылись изнутри эрозией. Он долго смотрел в оцепенении на комнату, потом принялся собирать шарики. Ведрами носил их в ванну, она наполнилась выше краев, а комната по-прежнему была заполнена ими. Они перекатывались у стен, он чувствовал их тревожное тепло, когда они касались его ног. Шарики были повсюду, матовые груды на полках, столе, в банках, по углам целые горы. Он возился, напуганный и сбитый с толку, целый день сметал шарики с места на место, наконец заполнил ими частично старый пустой комод и вздохнул с облегчением. Ночью канонада гремела громче обычного. Деревянный ящик комода превратился в огромный резонатор, изрыгающий глухой чудовищный гул, как будто невидимые узники били изнутри колоколами в его стены. На другой день шарики стали уже пересыпаться через предохранительную стенку у двери. Он перенес матрас, одеяло и подушку на письменный стол и там устроил себе постель. Уселся на нее, поджав ноги.
Надо было сразу же принести тиски, мелькнула у него мысль, а теперь что? Выбросить их ночью в реку? Решил, что так будет лучше всего, однако произнести вслух эту угрозу побоялся. Никто другой их не получит, а себе он оставит несколько штук, не больше. Несмотря ни на что, он был к ним привязан. Только теперь к привязанности примешивался страх. Он утопит их, как котят. Подумал о тачке, иначе не управиться с перевозкой. Но едва он попытался сдвинуть ее с места, как тачка застряла в старом котловане у стены. Ни с чем поплелся домой. Он был слаб, очень слаб. Пришлось отложить. Он решил побольше есть. Ночь была ужасной. Утомленный, он, несмотря ни на что, уснул. Первый же металлический звук разбудил его. Он приподнялся в темноте, а вся комната озарялась короткими зигзагами. Вспышки вырывали из тьмы то часть стены, то запыленную полку, то вытертый коврик у кровати, отражались в подрагивающей стеклянной посуде. Вдруг тусклое мерцание пробилось сквозь пододеяльник. Значит, и там спряталась какая-то хитрая бестия. Он вытряхнул ее с отвращением. Кошмарное размножение напоминало пейзаж, озаряемый вспышками молний, с той только разницей, что вместо раскатов грома после маленькой вспышки слышался звон, от которого подрагивали стекла. Человек уснул, прислонившись к стене. На рассвете он снова проснулся и слабо вскрикнул. Волна голубых брызг освещала комнату, заливала ее. Бесчисленные зигзаги уже почти достигали поверхности стола, который, вдруг сильно качнувшись, отодвинулся от стены, делясь, невидимый шарик толкнул его. От этого толчка он осознал его неумолимую силу, человека бросило в холодный пот. Он смотрел на комнату вытаращенными глазами, бормоча что-то, и опять забылся, окончательно обессилев. Проснувшись утром, человек почувствовал себя скверно. Так скверно, что едва спустился на пол, чтобы выпить остатки холодного горького чая. Его затрясло, когда он погрузился до пояса в мягкую невидимую массу. Шариков было так много, что он едва мог передвигаться и с огромным трудом добрел до стола. Комната наполнилась тяжелым нагретым воздухом, будто топилась невидимая печь. С ним произошло нечто странное. Он скользнул на пол, но не упал. Держала эластичная упругая масса, ее прикосновение наполнило его невыразимой тревогой. Такое оно было нежное, мягкое. В голову пришла страшная мысль, не проглотил ли он шарик вместе с овсянкой, самой мельчайшей нынешней ночью во внутренностях. Хотелось убежать, выйти, не мог отворить дверь. Она приоткрылась на несколько сантиметров, потом эластичная масса упруга, подавшись вперед, задержала ее и не пустила дальше. Он боялся дергать дверь и чувствовал, что у него начинает кружиться голова. «Надо выбить стекло», — подумал он. «Но сколько потом возьмет стекольщик?» Дрожа проложил себе дорогу к письменному столу, влез на него, тупо глядя на комнату. Шарики серым зернистым туманом, еле различимым безмолвным облаком, окружали его со всех сторон. Он был голоден, но слезть не решался. Несколько раз неуверенно глухо вскрикнул с закрытыми глазами. «На помощь! На помощь!» Человек уснул, когда начало смеркаться. В сгустившемся сумраке комната ожила от вспышек и все более мощных раскатов. Освещаемая изнутри масса росла, пенилась, медленно вздымалась вверх, колебалась, словно кто-то его встряхивал. С полок, расталкивая книги, выскакивали и, вычерчивая голубые жирные параболы, разлетались горячие подрагивающие шарики. Один скатился сверху ему на грудь, другой коснулся щеки, третий припал к губам. Огромное скопище их облепило матрас вокруг него и наполовину облысевшего черепа. Они вспыхивали прямо перед его полуоткрытыми глазами, но он уже не просыпался. На следующую ночь в 3:00 утра по дороге в город проезжал грузовик. Он вез молоко в 20-галлоновых бидонах. Шофер, утомленный долгой ездой, клевал носом над баранкой. Это было самое тяжелое время, когда просто невозможно побороть сонливость. Вдруг он услышал донесшийся издалека раскатистый гул.
машинально притормозил, увидел за деревьями ограду, в глубине темный сад, в нем одноэтажный домик, окна которого озарялись вспышками. «Пожар», — подумал шофер, — съехал на обочину, резко затормозил и подбежал к калитке, чтобы разбудить жильцов. Он уже пробежал половину заросшей травой тропинки, когда увидел, что из окон с остатками разбитых стекол вырывается не пламя, а пенящийся, беспрерывно звенящий и искрящийся поток, и кипящей массой разливается у стен. По его рукам и лицу заскользило что-то мягкое, словно тысячи невидимых крыльев ночных бабочек. Он подумал, что это сон, когда увидел вокруг на траве в кустах вспышки голубоватых огоньков. Левое чердачное оконце засветилось, напоминая широко открытый огромный кошачий глаз. Входная дверь затрещала и с грохотом раскололась. И он бросился бежать, все еще видя перед собой гору мерцающей икры, которая с раскатистым гулом разваливала дом.

Хочу сказать большое спасибо Наташе Урман за то, что она начала нашу сегодняшнюю программу замечательным образом. Ее сменил диджей Михаил Габович. И сейчас мы начинаем знакомство с первым из двух сегодняшних рассказов Айзека Азимова, бывшего подданного, кстати, Российской империи. Тогда он назывался Исаак Озимов. В переводе Алексея Иорданского.

0: Айзек Азимов. Хоровод. Одно из любимых изречений Грегори Пауэлла гласило, что паника до добра не доводит. Поэтому, когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэлл нахмурился. «В чем дело?» – спросил он. «Ноготь сломал?»
1: «Еще чего!» – задыхаясь, огрызнулся Донован. «Что ты целый день делал внизу?»
0: Он перевел дух и выпалил.
1: «Спиди не вернулся!»
0: Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же заставил себя успокоиться и продолжал молча подниматься. Только на верхней площадке он спросил: «Ты послал его за Селеном?»
1: «Да».
0: «И давно?»
1: «Уже 5 часов».
0: Снова наступило молчание. «Вот дьявольское положение. Ровно 12 часов они находятся на Меркурии и уже попали в такую скверную переделку. Меркурий всегда считался самой каверзной планетой во всей Солнечной системе, но это уж слишком». Пауэлл произнес: «Начни сначала и рассказывай по порядку». Они вошли в радиорубку. Оборудование ее, до которого никто не дотрагивался за все 10 лет, прошедшие со времен первой экспедиции, уже несколько устарело. Для техники эти 10 лет значили очень много. Сравнить хотя бы Спиди с роботами того типа, который выпускали в 2005 году. Правда, последние достижения робототехники были особенно головокружительны. Пауэлл осторожно провел пальцем по еще не потускневшей поверхности металла. Все, что находилось в рубке, казалось каким-то заброшенным и производило гнетущее впечатление, как, впрочем, и вся станция. Донован тоже это почувствовал. Он сказал:
1: «Я попробовал связаться с ним по радио, но без всякого толку. На солнечной стороне радио бесполезно, во всяком случае на расстоянии больше 2 миль. Отчасти поэтому и не удалась первая экспедиция. А чтобы наладить УКВ, нам нужна не одна неделя».
0: «Ладно, знаю. Что ж ты все-таки выяснил?»
1: «Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно только определить положение Спиди. Я следил за ним 2 часа и нанес результаты на карту».
0: Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок бумаги, наследие неудачной первой экспедиции, и, швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пауэлл наблюдал за ним, стоя поодаль, скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул карандашом.
1: «Этот красный крестик — Селеновое озеро».
0: «Которое?» — прервал его Пауэлл. «Там 3 озера. Те, которые МакДугал нанес для нас на карту перед тем, как улететь».
1: «Конечно, я послал Спиди к самому ближнему, 17 миль отсюда. Но не в этом дело».
0: Голос Донована дрожал от напряжения.
1: «Все эти точки обозначают положение Спиди».
0: В первый раз за все время напускное спокойствие слетело с Пауэлла. Он схватил карту.
1: «Ты шутишь? Этого не может быть. Смотри сам», —
0: буркнул Донован. Точки, обозначавшие положение робота, образовали неровную окружность, в центре которой находился красный крестик — Селеновое озеро. Пальцы Пауэлла потянулись к усам — несомненный признак тревоги.
1: Донован добавил: «За 2 часа, пока я за ним следил, он обошел это проклятое озеро 4 раза. Похоже, он собирается кружить там без конца. Понимаешь, в каком мы положении?»
0: Пауэлл взглянул на него, но ничего не сказал. Конечно, он понимал, в каком они положении. Все было просто как цепочка силлогизмов. От мощи чудовищного меркурианского солнца их отгораживали только батареи фотоэлементов. Не будет фотоэлементов. Что ж, медленное поджаривание — один из самых неприятных видов смерти. Донован яростно взъерошил рыжую шевелюру.
1: «Мы осрамимся на всю Солнечную систему, Грег! Это же надо сразу сесть в галошу! Знаменитая бригада в составе Пауэлла и Донована послана на Меркурий, чтобы выяснить, стоит ли открывать на солнечной стороне рудники с новейшей техникой и роботами. И вот, в первый же день мы все испортили. А дело ведь самое простое! Да нам теперь никакой жизни не будет!»
0: «Об этом не стоит беспокоиться», — спокойно сказал Пауэлл. «Если мы срочно что-нибудь не предпримем, о жизни не может быть и речи. Мы просто не выживем».
1: «Не говори глупостей. Может быть, тебе и смешно, а мне нет. Послать нас сюда с одним единственным роботом — это просто преступление. Да еще это твоя блестящая идея — самим восстановить фотоэлементы.
0: Но это напрасно. Мы же вместе решали. Ведь нам всего-то и нужно, что килограмм селена, диэлектрическая установка Стилхеда и 3 часа времени. И по всей солнечной стороне стоят целые озера чистого селена. Спектрорефлектор МакДугала за 5 минут засек целых 3.
1: Какого черта? Не могли же мы ждать следующего противостояния? Так что будем делать? Пауэлл, ты что-то придумал? Я знаю, иначе бы ты не был таким спокойным. На героя ты похож не больше, чем я. Давай, выкладывай.
0: Ну, сами пойти за Спиди мы не можем. Это все-таки солнечная сторона. Под этим солнцем даже новые скафандры выдержат не больше 20 минут. Но знаешь старую поговорку? Пошли робота поймать робота. Послушай, Майк, дело может быть не так уж плохо. У нас внизу есть 6 роботов, если они только исправны. В глазах Донована мелькнул проблеск надежды.
1: 6 роботов первой экспедиции? А ты уверен? Может быть, это просто полуавтоматы, ведь 10 лет — это очень много для роботехники.
0: Нет, это роботы. Я целый день с ними возился и теперь знаю. У них позитронный мозг, конечно, самый примитивный. Он сунул карту в карман.
1: Пойдем вниз.

0: Ричардом МакГеффи. Я заглянул внутрь. Жуткое устройство.
1: Ты еще не включал их?
0: Нет. А зачем? Вряд ли что-нибудь не в порядке. Даже диафрагмы выглядят прилично. Они должны говорить. Он отвинтил щиток на груди ближайшего робота и вложил в отверстие 2-дюймовый шарик, в котором была заключена ничтожная искорка атомной энергии, все, что требовалось, чтобы вдохнуть в робота жизнь. Шарик было довольно трудно приладить, но в конце концов Пауэллу это удалось. Потом он старательно закрепил щиток и занялся следующим роботом. Донован сказал с беспокойством.
2: «Они не двигаются».
0: «Нет команды», — коротко объяснил Пауэлл. Он вернулся к первому роботу и хлопнул его по броне.
1: «Эй, ты! Ты меня слышишь?»
0: Гигант медленно нагнул голову, и его глаза остановились на Пауэлле. Потом раздался хриплый, скрипучий голос, похожий на звук древнего фонографа.
3: «Да, хозяин!»
0: Пауэлл невесело усмехнулся.
1: «Понял, Майк.
0: Это один из первых говорящих роботов.
4: Тогда дело шло к тому, что применение роботов на Земле запретят.
0: Но конструкторы пытались предотвратить это и заложили в дурацкие машины прочный, надежный инстинкт раба».
1: «Но это не помогло», — заметил Донован.
0: «Нет, конечно, но они все-таки старались». Он снова повернулся к роботу.
1: «Встань!»
0: Робот медленно поднялся. Донован задрал голову и снова присвистнул. Пауэлл спросил.
1: «Ты можешь выйти на поверхность?»
0: «На солнце». Наступила тишина. Мозг робота работал медленно. Потом робот ответил.
3: «Да, хозяин».
0: «Хорошо. Ты знаешь, что такое миля?» Снова молчание и неторопливый ответ.
3: «Да, хозяин».
1: «Мы выведем тебя на поверхность и укажем направление. Ты пройдешь около 17 миль и встретишь где-то там другого робота поменьше, понимаешь?»
3: «Да, хозяин».
1: «Ты найдешь этого робота и прикажешь ему вернуться. Если он не пойдет, приведешь его силой».
0: Донован тронул Пауэлла за рукав.
1: «Почему бы не послать его прямо за Селеном?»
0: «Потому что мне нужен Спиди, понятно? Я хочу знать, что с ним стряслось». Повернувшись к роботу, он приказал: «Иди за мной». Робот не двинулся с места, и его голос громыхнул.
3: «Простите, хозяин, но я не могу. Вы должны сначала сесть».
0: Его неуклюжие руки со звоном соединились, тупые пальцы переплелись, образовав что-то вроде стремени. Пауэлл уставился на робота, теребя усы.
3: «Ого!»
0: Донован вытаращил глаза.
1: «Мы должны ехать на них? Как на лошадях?»
0: «Наверное. Правда, я не знаю, зачем это. Впрочем...»
1: «Ну, конечно. Я же говорю, что когда слишком увлекались безопасностью... Очевидно, конструкторы хотели всех убедить, что роботы совершенно безопасны. Они не могут двигаться самостоятельно, а только с погонщиком на плечах. А что нам делать?»
0: «Я об этом и думаю», — проворчал Донован.
1: «Мы все равно не можем появиться на поверхности. С роботом или без робота. О, Господи!»
0: Он дважды возбужденно щелкнул пальцами.
1: «Дай мне эту карту».
0: «Зря, что ли, я ее 2 часа изучал».
4: «Вот наша станция.
1: А почему бы нам не воспользоваться туннелями?»
0: Станция была помечена на карте кружком, от которого паутины разбегались пунктирные линии туннелей. Донован вгляделся в список условных обозначений.
1: «Смотри», — сказал он. «Эти маленькие черные точки — выходы на поверхность. Один из них самый большой в 3 милях от озера. Вот его номер».
4: «Они могли бы писать и покрупнее».
1: «Ага, 13А. Если только роботы знают дорогу».
0: Пауэлл немедленно задал вопрос и получил в ответ вялое
3: «Да, хозяин».
0: «Иди за скафандрами», — удовлетворенно сказал он.

0: Они надевали скафандры впервые. Еще вчера, когда они прибыли на Меркурий, они вообще не собирались этого делать. А теперь неловко двигали руками и ногами, осваиваясь с неудобным одеянием. Скафандры были намного толще и еще безобразнее, чем обычные костюмы для космических полетов. Зато они были значительно легче, в них не было ни кусочка металла. Изготовленные из термоустойчивого пластика, прослоенные специально обработанной пробкой и снабженные устройством, удалявшим из воздуха всю влагу, эти скафандры могли противостоять нестерпимому сиянию меркурианского солнца 20 минут, ну и еще 5-10 минут без непосредственной смертельной опасности для человека. Робот все еще держал руки стременем. Он не выказал никаких признаков удивления при виде нелепой фигуры, в которую превратился Пауэр. Радио хрипло разнесло голос Пауэлла. «Ты готов доставить нас к выходу 13А?»
1: «Да, хозяин».
0: «И то хорошо», — подумал Пауэлл. «Может быть, им и не хватает дистанционного радиоуправления, но, по крайней мере, они хоть могут принять команды». «Садись на любого, Майк», — сказал он Доновану. Он поставил ногу в импровизированное стремя и забрался наверх. Сидеть было удобно. На спине у робота был специальный горб, на каждом плече по выемке для ног. Теперь стало ясно и назначение ушей гиганта. Пауэлл взялся за уши и повернул голову робота. Тот неуклюже повернулся. «Веди, Макдуф!» Но на самом деле Пауэллу было вовсе не до шуток.

0: Шагая медленно, с механической точностью, гигантские роботы прошли в дверь, притолока которой пришлась едва на полметра выше их голов, так что всадники поспешили пригнуться. Узкий коридор, под сводами которого мерно громыхали тяжелые, неторопливые шаги гигантов, вел в шлюзовую камеру, где пришлось подождать, пока не будет откачан воздух. Длинный безвоздушный туннель, уходящий вдаль, напоминал Пауэллу об огромной работе, проделанной первой экспедицией с ее убогим снаряжением. Да, она окончилась неудачей, но эта неудача стоила иного легкого успеха. Роботы шагали по туннелю. Их скорость была неизменна, поступь равномерна. Пауэлл сказал: «Смотри-ка, туннель освещен, и температура как на Земле. Наверное, так было все эти 10 лет, пока здесь никто не жил».
1: «Каким же образом они этого добились?»
0: «Дешевая энергия. Самая дешевая во всей Солнечной системе. Излучение Солнца здесь, на солнечной стороне Меркурия, это не шуточки. Вот почему они построили станцию на открытом месте, а не в тени какой-нибудь горы. Ведь сама станция — это просто огромный преобразователь энергии. Тепло превращается в электричество, свет, механическую работу и во все, что хочешь. И одновременно с получением энергии станция охлаждается».
1: «Слушай, — сказал Донован, — это все очень поучительно, только давай поговорим о чем-нибудь другом. Ведь преобразованием энергии занимаются фотоэлементы, а это сейчас мое больное место».
0: Пауэлл что-то проворчал, и после паузы Донован заговорил о другом.
1: «Послушай, Грег, что все-таки могло случиться со Спиди? Я никак не могу этого понять».
0: В скафандре трудно пожать плечами, но Пауэллу это удалось. «Не знаю, Майк. Ведь он полностью приспособлен к условиям Меркурия. Жара ему не страшна, он рассчитан на уменьшенную силу тяжести, может двигаться по пересеченной местности. Все предусмотрено, по крайней мере, должно быть предусмотрено». Они замолчали, на этот раз надолго.
2: «Хозяин, — сказал робот, — мы на месте».
0: «А?» — Пауэлл очнулся. «Ну, давай выбираться наверх, на поверхность». Они оказались в небольшом павильоне, пустом, полуразрушенном. Донован зажег фонарь и долго разглядывал рваные края дыры в одной из стен прямо под потолком.
1: «Метеорит? Как ты думаешь?» — спросил он.
0: Пауэлл пожал плечами. «Какая разница? Неважно, пойдем». Стоявшая рядом черная базальтовая скала защищала их от солнца. Вокруг все было погружено в черную тень безвоздушного мира. Тень обрывалась, как будто обрезанная ножом, и дальше начиналось нестерпимое белое сияние мириад кристаллов, покрывавших почву.
3: «Клянусь космосом, вот это да!»
0: У Донована захватило дух от удивления.
1: «Прямо как снег!»
0: Действительно, это было похоже на снег. Пауэлл окинул взглядом сверкающую неровную поверхность, которая простиралась до самого горизонта, и поморщился от режущего глаза блеска.
1: «Это какое-то необычное место», — сказал он. «В среднем коэффициент отражения от поверхности Меркурия довольно низок, и почти вся планета покрыта серой пемзой, что-то вроде Луны. А красиво, правда?»
0: Хорошо, что скафандры были снабжены светофильтрами. Красиво или нет, но незащищенные глаза за полминуты ослепли бы от этого сверкания. Донован посмотрел на термометр, укрепленный на запястье скафандра.
1: «Ого! 80 градусов!»
0: Пауэлл тоже взглянул на термометр и сказал:
2: «Да, многовато. Ничего не поделаешь, атмосфера...»
1: «На Меркурии? Ты спятил?»
2: «Да нет. Ведь и на Меркурии есть кое-какая атмосфера», — рассеянно ответил Пауэлл, пытаясь неуклюжими пальцами скафандра приладить к шлему стереотрубу. «У поверхности должен стелиться тонкий слой паров. Летучие элементы — тяжелые соединения, которые может удержать притяжение Меркурия. Селен, йод, ртуть, галлий, калий, висмут, летучие окислы. Пары попадают в тень и конденсируются, выделяя тепло. Это что-то вроде гигантского перегонного куба. Зажги фонарь и увидишь, что скала с этой стороны покрыта каким-нибудь там серным инеем или ртутной росой. Но это не важно. Какие-то жалкие 80 градусов наши скафандры выдержат сколько угодно. Пауэлл наконец приладил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками. Донован напряженно ждал.
4: «Что-нибудь видно?»
2: Пауэлл ответил не сразу. Его голос был полон тревоги. «Вон на горизонте темное пятно. Это, скорее всего, Селеновое озеро, но тут и должно быть.
4: А Спиди не видно».
2: Пауэлл поставил ноги на спину робота, осторожно выпрямился и стал вглядываться вдаль. «Постой!»
4: «Ну да, это он. Идет сюда».
2: Донован посмотрел в ту сторону, куда указывал палец Пауэлла. У него не было стереотрубы, но он разглядел на фоне ослепительного сверкания кристаллов движущуюся черную точку.
4: «Вижу!» — крикнул он. «Поехали!»
2: Пауэлл снова уселся на плечах робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди.
4: «Пошел!» «Давай, давай!» — вопил Донован, пришпоривая своего робота пятками.
2: Роботы двинулись вперед. Их мерный топот не был слышен в безвоздушном пространстве, а через синтетическую ткань скафандра звук тоже не передавался. Чувствовались только ритмичные колебания.
4: «Быстрее!» — приказал Донован, но ритм не изменился.
2: «Бесполезно!» — ответил Пауэлл.
4: «Этот железный лом может двигаться только с одной скоростью. Не думаешь ли ты, что они оборудованы селективными флексорами?»

0: Они вынырнули из тени. Свет солнца обрушился на них раскаленным потоком. Донован невольно пригнулся.
1: Ух! Это мне кажется или на самом деле жарко?
0: Скоро будет еще жарче, последовал мрачный ответ.
1: Смотри, Спиди!
0: Робот СПД-13 был уже близко, его можно было рассмотреть во всех подробностях. Грациозное обтекаемое тело, отбрасывавшее слепящие блики, четко и быстро передвигалось по неровной поверхности. Его имя, Спиди, проворный, было образовано из букв, составляющих его марку, но оно очень подходило ему. Модель СПД была одним из самых быстрых роботов, которые выпускались фирмой US Robots.
2: «Эй, Спиди!»
0: – завопил Донован, отчаянно махая руками.
1: «Спиди!»
0: – закричал Пауэлл.
1: «Иди сюда!»
0: Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось, больше благодаря Спиди, чем медленным, устаревшим за 10 лет сооружениям, на которых восседали Пауэлл и Донован. Теперь уже можно было разглядеть, что походка у Спиди какая-то неровная. Робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замахал рукой и увеличил до предела усиление в своем компактном встроенном в шлем радиопередатчике, готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди заметил их. Он остановился, как вкопанный, и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, как будто от легкого ветерка. Пауэлл закричал:
1: «Все в порядке, Спиди! Иди сюда!»
0: В наушниках наконец-то послышался голос робота.
2: «Вот здорово! Давайте поиграем! Вы ловите меня, я буду ловить вас! Никакая любовь нас не разлучит! Я маленький цветочек, милый маленький цветочек! Ура!»
0: Повернувшись кругом, он помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног полетели комки спекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были:
2: «Растет цветочек маленький под дубом вековым!»
0: За этим последовали металлические щелчки, которые, возможно, у робота соответствовали икоте. Донован тихо сказал:
2: «Откуда он взял эти нелепые стишки? Слушай, Грег, он пьян? Очень похоже!»
0: «Если бы ты мне этого не сообщил, я бы, наверное, никогда не догадался», — ехидно заметил Пауэлл.
2: «Давай вернемся в тень. Я уже поджариваюсь».
0: Они помолчали. Потом Пауэлл сказал:
2: «Прежде всего, Спиди не пьян, то есть не так, как человек.
0: Он робот, а роботы не пьянеют, но с ним происходит что-то неладное. И это выглядит так же, как у человека опьянение».
1: «По-моему, он действительно пьян», — решительно заявил Донован. «Во всяком случае, он думает, что мы с ним играем. А нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти, и смерти довольно-таки неприятной».
0: «Ладно, не спеши. Робот — это всего лишь робот. Как только мы узнаем, что с ним, мы его починим».
2: «Как только!»
0: — желчно буркнул Донован. Пауэлл пропустил эти слова мимо ушей. Спиди прекрасно приспособлен к обычным условиям Меркурия, но эта местность, он обвел руками горизонт, явно необычна. Вот в чем дело.
1: Откуда, например, взялись эти кристаллы?
0: Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости, но какая жидкость настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия?
1: Вулканические явления, немедленно продолжил Донован.
0: Пауэлл опять напрягся. «Устами младенца», — произнес он сдавленным голосом и замолчал на 5 минут. Потом сказал:
2: «Слушай, Майк, а что ты сказал Спиди, когда посылал его за Селеном?»
1: Донован удивился. «Ну, не знаю, я просто велел принести Селен».
2: «Это ясно, но как? Попробуй точно припомнить». «Я сказал...»
1: «Постой.
2: Я сказал: Спиди, нам нужен Селен. Ты найдешь его там-то и там-то. Пойди и принеси его».
1: «Вот и все. Что же я еще должен был сказать?»
2: «Ты не говорил, что это очень важно, срочно?»
1: «Зачем? Дело-то простое. Пауэлл вздохнул. Да, теперь уже ничего не изменишь. Но мы попали в переделку. Он слез со своего робота и сел, прислонившись к скале. Донован подсел к нему и взял под руку. За гранью тени слепящее солнце подстерегало их, как кошка-мышь. А рядом стояли два гигантских робота, невидимые в темноте. Только светившиеся тусклым красным светом фотоэлектрические глаза смотрели на них. Не мигающие, неподвижные, равнодушные. Равнодушные, такие же, как и весь этот гибельный Меркурий. Маленький, но коварный.

0: Донован услышал напряженный голос Пауэлла. «Теперь слушай. Начнем с трех основных законов робототехники, трех правил, которые прочно закреплены в позитронном мозгу. Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». «Правильно». «Второе», — продолжал Пауэлл. «Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону». «Верно». «И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам». «Верно, ну и что?»
1: «Так это же все объясняет. Когда эти законы вступают в противоречие между собой, дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу.
0: Что получается, если робот приближается к месту, где ему грозит опасность, и сознает это?
1: Потенциал, который создается третьим законом, автоматически заставляет его вернуться.
0: Но представь себе, что ты приказал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае второй закон создает противоположный потенциал, который выше первого, и робот выполняет приказ с риском для собственного существования».
1: «Это я знаю. Но что отсюда следует?»
0: «Что могло случиться со Спиди? Это одна из последних моделей, специализированная, дорогая, как линкор. Он сделал так, чтобы его нелегко было уничтожить».
1: «Ну и?»
0: «Ну и при его программировании третий закон был задан особенно строго. Кстати, это специально отмечалось в проспектах. Его стремление избежать опасности необыкновенно сильно. А когда ты послал его за Селеном, ты дал команду небрежно, так что потенциал, связанный со вторым законом, был довольно слаб. Это все факты».
2: «Давай-давай, кажется, я начинаю понимать».
0: «Ясно. Около Селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает по мере того, как робот приближается к нему, и на каком-то расстоянии от озера потенциал третьего закона, с самого начала очень высокий, становится равен потенциалу второго закона, с самого начала слабому». Донован возбужденно вскочил на ноги.
2: «Ясно! Устанавливается равновесие. Третий закон гонит его назад, а второй вперед.
0: И он начинает кружить около озера, оставаясь на линии, где существует это равновесие. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по этому кругу, точно в хороводе». Он продолжал задумчиво.
1: «И между прочим, поэтому он и ведет себя как пьяный.
0: При равновесии потенциалов половина позитронных цепей в мозгу не действует. Я не специалист по позитронике, но это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми же частями своего волевого механизма, что и пьяный человек. А вообще все это очень мило».
2: «Но откуда взялась опасность? Если бы знать, от чего он бегает».
0: «Да ведь ты уже сам догадался. Вулканические явления. Где-то около озера просачиваются газы из недр Меркурия. Сернокислый газ, углекислота и окись углерода. А при здешних температурах...» Донован проглотил слюну.
1: «Окись углерода плюс железо дает летучий карбонил железа».
0: «А робот», — мрачно добавил Пауэлл,
1: — «это в основном железо».
0: «Люблю логические рассуждения. Мы уже все выяснили, кроме того, что теперь делать. Сами добраться до Селена мы не можем, все-таки слишком далеко. Мы не можем послать этих битюгов, потому что они без нас не пойдут, а если мы поедем с ними, то успеем подрумяниться. Поймать Спиди мы не можем. Этот дурень думает, что мы с ним играем, а скорость у него 60 миль в час против наших 4.
1: «Но если один из нас отправится за ним, — начал задумчиво Донован, — и вернется поджаренным, то ведь останется другой».
0: «О, да, конечно. Очень трогательная жертва. Так прежде чем человек доберется до озера, он уже будет не в состоянии отдать приказ.
1: А без приказа роботы вряд ли вернутся.
0: Прикинь, мы в 2 или 3 милях от озера, ну считай в 2. Робот делает 4 мили в час. А в скафандрах мы можем продержаться 20 минут. Имей в виду, что тут не только высокая температура.
1: Солнечное излучение в ультрафиолете и дальше — это тоже смерть».
2: «М-да»,
0: — сказал Донован.
2: «Всего 10 минут не хватает.
0: Для нас все равно 10 минут или целой вечности. И еще. Чтобы потенциал третьего закона остановил Спиди на таком расстоянии, здесь должно быть довольно много окиси углерода, смешанной с парами металлов. В такой среде быстро идет коррозия. Он гуляет там уже несколько часов. В любой момент, скажем, коленный сустав может выйти из строя, и он перевернется. Тут нужно не просто шевелить мозгами, нужно решать быстро. Наступило глубокое, мрачное, унылое молчание.

0: Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить спокойно.
1: Ну, хорошо, мы не можем усилить потенциал второго закона новой командой. А нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то усилится потенциал третьего закона, и мы отгоним его назад.
0: Пауэлл молча повернул к нему окошко своего шлема.
1: «Послушай»,
0: — осторожно продолжал Донован,
1: «все, что нам нужно, чтобы отогнать его, это повысить концентрацию окиси углерода. А на станции есть целая аналитическая лаборатория».
0: «Естественно», — согласился Пауэлл. «Это же станция-рудник».
1: «Верно. А значит, там должно быть изрядное количество щавелевой кислоты для осаждения кальция».
2: «Клянусь космосом, Майк, ты гений!»
1: «Более или менее»,
0: — скромно согласился Донован.
1: «Я просто вспомнил, что щавелевая кислота при нагревании разлагается на углекислый газ, воду и добрую старую окись углерода. Элементарный институтский курс химии».
0: Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге.
1: «Эй!» — крикнул он. «Ты умеешь бросать?»
3: «Что, хозяин?»
1: «Неважно».
0: Пауэлл обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы величиной с кирпич.
1: «Возьми и попади в гроздь голубых кристаллов. Он за той кривой трещиной, видишь?»
0: Донован дернул его за руку.
1: «Слишком далеко, Грег. Это ж почти полмили».
0: «Спокойно», — ответил Пауэлл. «Вспомни о силе тяжести на Меркурии. А рука у него стальная. Смотри». Глаза робота с машинной точностью измеряли дистанцию. Он прикинул вес камня и замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на ногу, почувствовалось заметное сотрясение. Камень черной точкой вылетел за пределы тени. Его полету не мешали ни сопротивление воздуха, ни ветер, и когда он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди. Пауэлл радостно воскликнул.
2: «Поехали за кислотой, Майк!»

0: Когда они въехали в разрушенный павильон, Донован мрачно сказал:
1: «Спиди болтается на нашей стороне озера с тех пор, как мы за ним погнались. Ты заметил?»
0: «Да».
1: «Наверное, хочет поиграть с нами». «Ну, я ему поиграю».
0: Они вернулись через несколько часов с трехлитровыми банками белого порошка и с вытянувшимися лицами. Фотоэлементы разрушались еще быстрее, чем они думали. Они вывели своих роботов на солнце и молча, сосредоточенно и мрачно направились к Спиди. Спиди не спеша запрыгал к ним.
1: «Вот и вы! Вот и мы! Ура! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь!» «Я тебе покажу грязь!» — пробормотал Донован. «Смотри, Грег, он хромает!»
0: «Вижу!» — последовал озабоченный ответ. «Если мы не поторопимся, то окись углерода его доконает!» Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть свихнувшегося робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэлл уже мог бы поклясться, что Спиди приготовился пуститься на утек.
1: «Давай!» – прошептал он. «Считаю до трех. Раз, два!»
0: Две стальные руки одновременно описали дугу, и две стеклянные банки полетели параллельными траекториями, сверкая как бриллианты под невозможным светом. Они бесшумно разбились вдребезги, и позади Спиди поднялось облачко щавелевой кислоты. Пауэлл знал, что на ярком меркурианском солнце она бурлит, как газированная вода. Спиди медленно повернулся, потом попятился и также медленно начал набирать скорость. Через 15 секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей. Пауэлл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде: «Не клянись, слов любви не говори!» Пауэлл повернулся к Доновану.
2: «Под скалу, Майк! Он вырвался из этой колеи и теперь будет слушаться! Мне уже становится жарко!»
0: Они затрусили в тень на плечах своих медленных гигантов. Только когда они почувствовали вокруг себя приятную прохладу, Донован обернулся.
1: «Грег!»
0: Пауэлл посмотрел назад и чуть не вскрикнул. Спиди медленно, очень медленно удалялся. Он снова входил в свою круговую колею, постепенно набирая скорость. В стереотрубу казалось, что он очень близко, но он был недосягаем.
1: «Догнать его!» —
0: закричал Донован и пустил робота, но Пауэлл остановил его.
2: «Ты его не поймаешь, Майк. Бесполезно».
0: Он сжал кулаки, чувствуя свою полную беспомощность.
2: «Почему же я понял только через 5 секунд после того, как все произошло? Майк, мы зря потеряли время».
1: «Нужны еще кислоты!» — упрямо заявил Майк. «Концентрация была слишком мала».
2: «Да нет, тут не помогли бы и 7 тонн. А если бы у нас и было столько кислоты, мы все равно не успели бы ее привезти. Коррозия съест его. Неужели ты не понял, Майк?»
1: «Нет»,
0: — сознался Донован.
2: «Мы просто установили новое равновесие.
0: Когда окиси углерода становится больше и потенциал третьего закона увеличивается, Спиди просто отступает, пока снова не установится равновесие. А потом, когда окись углерода улетучивается, опять продвигается вперед к озеру». В голосе Пауэлла зазвучало отчаяние.
2: «Это все тот же хоровод. Мы можем тянуть за третий закон и тащить за второй, и все равно ничего не изменится. Только точка равновесия будет перемещаться. Нужно выйти за пределы этих законов».
0: Он развернул своего робота лицом к Доновану, так что они оказались друг против друга, смутные тени в темноте, и прошептал:
2: «Майк, это конец»,
0: — устало сказал Донован.
2: «Что же, поехали на станцию». Подождем, пока фотоэлементы выгорят окончательно. Пожмем друг другу руки. Примем цианистый калий и умрем, как подобает джентльменам.
3: Он коротко усмехнулся.
2: «Майк», — серьезно повторил Пауэлл, — «мы должны вернуть Спиди».
4: «Я знаю».
2: «Майк», — снова начал Пауэлл и после недолгого колебания продолжал. «Есть еще первый закон. Я об этом уже думал, но это крайнее средство».
3: Донован взглянул на него, и его голос оживился.
4: «Самое время для крайнего средства».
2: «Ладно».
4: «По первому закону робот не может допустить, чтобы из-за его бездействия человеку грозила опасность. Тут уж ни второй, ни третий законы его не остановят. Не могут, Майк».
5: «Даже когда робот свихнулся? Он же пьян».
2: «Конечно, есть риск».
5: «Хорошо. Что ты предлагаешь?»
2: «Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как будет действовать первый закон. Если и он не нарушит равновесие, то какого черта? Тогда все равно. Или сейчас, или через 3-4 дня».
4: «Погоди, Грег. Есть еще законы человеческие. Ты не имеешь права просто так взять и пойти. Давай разыграем, чтобы все было по-честному».
2: «Ладно. Кто первый возведет 14 в куб?» «И почти сразу. 2744. Донован почувствовал, как робот Пауэлла, проходя мимо, задел его робота. Через секунду Пауэлл уже был за границей тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удержался.
5: «Конечно, этот идиот заранее подсчитал, сколько будет 14 в кубе. Очень на него похоже».

0: Солнце жгло невыносимо, и Пауэлл почувствовал, что у него страшно зачесалась спина. Наверное, воображение. А может быть, жесткое излучение уже проникает даже сквозь скафандр. Спиди следил за ним, но на этот раз не приветствовал его никакими дурацкими стихами. Спасибо и на том. Но нельзя подходить к нему слишком близко. До Спиди оставалось еще 300 метров, и тут он начал шаг за шагом осторожно пятиться назад. Пауэлл остановил своего робота и спрыгнул на землю, покрытую кристаллами. Во все стороны брызнули осколки. Поверхность планеты была рыхлая. Кристаллы скользили под ногами. Из-за уменьшенной силы тяжести идти было трудно. Подошвы жгло. Он оглянулся через плечо и увидел, что ушел уже слишком далеко, что не успеет вернуться в тень ни сам, ни с помощью своего неуклюжего робота. Теперь или Спиди, или конец. У него перехватило горло. Достаточно. Пауэлл остановился. «Спиди!» — позвал он. «Спиди!» Сверкающий современный робот впереди замедлил шаг, остановился, потом снова попятился. Пауэлл попробовал вложить в свой голос как можно больше мольбы и обнаружил, что для этого не требовалось особого труда. «Спиди! Я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня! Речь идет о жизни и смерти! Спиди, помоги!» Спиди сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но, услышав его, Пауэлл застонал. Робот произнес: «Если ты лежишь больной, если завтра выходной...» Голос стих. Настоящее пекло. Уголком глаза Пауэлл заметил какое-то движение, резко повернулся и застыл в изумлении. Чудовищный робот, на котором он ехал, двигался к нему без всадника. Робот заговорил:
1: «Простите меня, хозяин. Я не должен двигаться без хозяина, но вам грозит опасность».
2: «Ну, конечно, первый закон превыше всего. Но ему не нужна эта древняя развалина. Ему нужен Спиди».
0: Он сделал несколько шагов в сторону и отчаянно закричал:
2: «Я запрещаю тебе подходить! Я приказываю остановиться!»
0: «Бесполезно. С потенциалом первого закона ничего не поделаешь». Робот тупо сказал:
1: «Вам грозит опасность, хозяин».
0: Пауэлл в отчаянии огляделся. В глазах у него уже все расплывалось, в мозгу крутился раскаленный вихрь, собственное дыхание обжигало его, а все вокруг дрожало в неясном мареве. Он в последний раз закричал:
2: «Спиди! Я умираю, черт тебя побери! Где ты, Спиди? Помоги!»
0: Он все еще пятился в слепом стремлении уйти от непрошенной помощи гигантского робота, когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный и виноватый голос металлического тембра:
3: «Господи, Пауэлл, что вы тут делаете?
2: И что ж я смотрю? Я как-то растерялся». «Неважно», — едва выговорил Пауэлл. «Неси меня в тень скалы, поскорее».
0: Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут. Последний раз ощутил палящий жар и потерял сознание.

0: Очнувшись, он увидел, что над ним заботливо наклонился улыбающийся Донован.
1: «Ну как, Грег?»
0: «Прекрасно, соответственно». «Прекрасно», — ответил он.
1: «Где Спиди?»
2: «Здесь. Я послал его к другому селеновому озеру, на этот раз с приказом добыть селен во что бы то ни стало. Он принес его через 42 минуты и 3 секунды, я засек время. Он все еще не кончил извиняться за этот хоровод. Он не решается подойти к тебе, боится, что ты скажешь».
0: «Тащи его сюда», — распорядился Пауэлл. «Он не виноват». Он крепко пожал металлическую руку Спиди. «Все в порядке, Спиди. Знаешь что, Майк?»
1: «Да?»
0: Он потер лицо. Воздух был восхитительно прохладен.
1: «Знаешь, когда мы здесь все кончим, и Спиди пройдет полевые испытания,
0: они хотят послать нас на межпланетную станцию».
2: «Не может быть!»
0: «Да, по крайней мере, так сказала тетка Келвин перед тем, как мы отправились сюда. Я ничего об этом не говорил, потому что собирался возражать».
2: «Возражать?» — воскликнул Донован. «Но...»
0: «Знаю, теперь все в порядке. Представляешь, 273 градуса ниже нуля. Разве это не рай?»
1: «Межпланетная станция», — произнес Донован.
2: «Ну что ж, я готов!»
3: «Спасибо. У вертушек сейчас диджей Андрей Эдисон. Спасибо еще нашему литературному редактору Сергею Чекмаеву за его беседы с писателями и не только. А нас спасибо, Лео, вот я слышал сейчас за добрые слова. И мы продолжаем знакомство с творчеством Айзека Азимова. Кстати, рассказ, который вы слышали в первой части, это первый рассказ, в котором, собственно, и появились три закона робототехники. Далее было еще несколько рассказов, и потом они уже были объединены в цикл «Я робот», но именно в этом впервые Азимов их сформулировал.
4: Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Эдди Бертина «Ураган времени». Харви Лоунстелл проснулся с неясным ощущением. Он словно только что появился на свет. В голове было до странности пусто и бестолково, как будто в нее совсем недавно вложили нечто, сию минуту впервые начавшее думать. До крайности неприятные чувства. «Наверное, так должны восприниматься первые мелодии только что записанного диска», — подумал Харви. Впрочем, когда он сел на кровати, ощущение исчезло. Он протер глаза, подозрительно посмотрел на шестиугольное окно в углу комнаты. Слабый лучик солнца пробивался через затененную стеклянную пластину. «Наверное, этот луч обещает еще один славный теплый денек. Похоже, управление погоды наконец-то решилось

0: доставить нам удовольствие. Он с некоторым трудом дотянулся до крошечного будильника, повторявшего тихим, сладким и в высшей степени назойливым женским голосом.
1: 10 часов. Время вставать. 10 часов. Время вста...
0: Харви удалось заткнуть голос как раз перед началом утренней передачи рекламы. Подходящее время для того, чтобы подняться с кровати в пятницу. Первый выходной день. 4 дня благословенного отдыха от завода. От нажми, проверь, так он называл свою работу. Понятное дело, во вторник снова придется вкалывать, но сейчас не хотелось об этом думать. Он опустил ноги с антигравитационной кровати. Тут же включился вибратор, и нагретый пол мягко, приятно задрожал под ногами. Харви поднялся. И тут скрылось солнце. Свет не угасал постепенно, как лампы в квартире. Он просто исчез, внезапно и полностью. Вместе с солнцем пропала спальня, кровать-антиграф и весь мир. Ураган времени начался в другой галактике, настолько далекой от нашего Солнца, что ее не видно даже в самые мощные телескопы. Ураган возник при столкновении 2 дрейфующих звезд. Момент столкновения, когда одна звезда за миллионную долю секунды взорвалась, превращаясь в новую, рухнули основы пространства и времени. Фрагмент антивремени антипространства обрел бытие на неизмеримо короткое мгновение, но этого было достаточно. Циклон частично дезинтегрированной материи и сгущающейся энергии вступил в сражение со всеми фундаментальными законами природы, охватив своими алчными щупальцами прошлое и будущее. Когда к Харви вернулось сознание, он валялся лицом вниз на полу. В глазах сплетались и выплясывали радужные искры. Харви осторожно поднялся и потряс головой. Слабость, головокружение. Что случилось? Он помнил, как встал с кровати, а затем... Ничего, пусто. Как он потерял сознание? Почему? Сегодня же он пойдет к психдоку, нынешним же утром. Но, кстати, где он? Харви огляделся и ничего не увидел под сплошным покровом тьмы. На него накатил приступ дурноты. От неожиданности он почти утратил ориентацию. Словно висишь на ниточке, а внизу глубокая пропасть. Звериный инстинкт велел не двигаться. Было неясное воспоминание, что он падал в темную шахту, настолько глубокую, что терялись все координаты. Харви ощупал себя и не обнаружил царапин или ушибов. Только руки немного повреждены. Однако нет переломов и даже заметной боли. Может, он скатился с кровати и ударился головой о пол? Правда, пол изготовлен из псевдопенопласта, и кроме того, мехстабилизаторы должны были прервать падение. В ближайших окрестностях вспышки, а что значит ближайшие для времени и пространства, все было охвачено бешено вращающимся вихрем античастиц. Разрыв во времени еще не достиг своего предела. Он продвигался скачками в континууме пространства-времени. Расстояние не имело реального значения для урагана, восставшего против законов Вселенной, сквозь которую он шел, мчался в гиперпространстве, то там, то здесь, входя в контакт с четырехмерной Вселенной. Под его ударами вспыхнули 2 новые в созвездии Ориона и изменились орбиты нескольких объектов в системе Мессье-31. Затем 2 веточки тайфуна соприкоснулись с Землей. Харви нащупал на часах кнопку. Возник мягкий зеленый свет. Чердак. Господи, это его треклятый чердак. Как он здесь очутился? И почему за окном тьма? Он встал в 10, так что сейчас все должно быть залито светом, и маленькие робоуборщики должны вылизывать улицы. Те эти чертовы лентяи! Харви взглянул на часы и опять удивился. 5:30. Невозможно. Наверное, часы сломались, когда он упал с кровати. А вот дата. 9 апреля. Но сегодня 10 апреля, без сомнения. Что-то здесь не так, и очень сильно не так. Проснулся ли он на самом деле? Боль в руках, кружится голова, но может это во сне? Возможно, ему только приснилось, что он встал с кровати 10 апреля. Тогда в реальности он лежит на своем антиграве, в своей спальне, и скоро будильник сладко замурлычет.
1: 10 часов, время вставать. 10 часов.
0: И его разбудит утреннее обращение рекламного агентства. При контактах четырехмерной вселенной с антиструктурами урагана времени высвобождались небольшие его части, вскоре поглощенные дальними звездными скоплениями. Два таких обломка времени на долю секунды соприкоснулись с Землей 10 апреля 2113 года, а следующий прыжок перенес их в раскаленные глубины звезды в созвездии Андромеды. Дом Харви Лоунстелла оказался местом контакта Земли с антиструктурным феноменом, но хозяин понятия не имел, что стал частью урагана времени. Харви сделал несколько неуверенных шажков и упал. И продолжал падать. Хотел закричать, но у него не осталось тела, а если оно и было, то никак не реагировало на панические приказы мозга. Такое ощущение, словно сняли крышку черепа, и обнаженный мозг леденеет под мертвенным сиянием космического пространства. Харви казалось, что он скользит вдоль серебряной нити, конец которой теряется в гигантской мечущей искры паутине, сплетенной из пульсирующей энергии. Жуткие образы непонятных цветов и форм пролетали мимо со скоростью света. Сознание и тело разваливались на части, распадались на атомы, собирались вновь. Наконец, безумный ужас стал невыносимым и окутал все благословенной тьмой. Ослепнув и оглохнув, Харви Лоунстелл падал сквозь ураган времени. Первое, что он заметил, когда очнулся, наручные часы все еще стоят. Стрелки замерли на половине пятого, хотя часы казались целыми. Харви уставился на стрелки, но они остались неподвижными. Теперь он снова ощущал под собой твердую поверхность, однако страшное чувство пустоты, падения все еще жгло сознание. Когда тошнотворное кружение в голове наконец исчезло, он поднял глаза. Сейчас же закрыл и принялся считать до 100. Затем осмелился оглядеться еще раз. Ничего не изменилось. Круглое помещение, посреди которого он лежал, было прежним. Остались и непонятные устройства. Сотни приборов, сплошь покрывавших стены и почти весь потолок. Это уже не было сном. У Харви не хватило бы воображения, чтобы увидеть во сне нечто подобное. Пол казался металлическим. Сквозь тонкую одежду проникал холод. Харви осторожно поднялся. Тошнота и головокружение прошли, но в теле ощущалась странная легкость, словно сила тяготения была меньше, чем обычно. Он провел пальцами по полу. Холодный металл, никаких вибраторов и подогрева. Тогда он принялся рассматривать аппаратуру на стенах и потолке. Все разновидности переключателей, рукояток, рычажков, кнопок, циферблатов, сигнальных лампочек и ни одного знакомого предмета. К тому же в зальчике, полном чуждой и непонятной аппаратуры, не было никакого движения. Ни одна лампа не мигала, ни на одном циферблате не дрожала стрелка. Слышался невнятный шум, но как будто сразу со всех сторон, создавая почти незаметный звуковой фон. Харви посмотрел вверх. В потолке был круглый люк. С пола туда поднималась металлическая лесенка. Харви потряс ее, вроде бы достаточно прочная, и полез вверх, хватаясь обеими руками за перекладины. Наверху обнаружились в точности такое же круглое помещение и такая же лесенка, уходящая в потолочный люк. Здесь тоже оказались мертвые приборы, облепившие стены и потолок. Слышался такой же монотонный всепроникающий шум. Свет, как и внизу, словно исходил от стены приборов. Но имелось одно отличие. Между двумя неуклюжими аппаратами Харви заметил нечто очень похожее на круглое застекленное окошечко. Ринулся туда и посмотрел наружу. Накатило такое головокружение, что он отшатнулся. Все внутренности выворачивало, грудь ходила ходуном, шум дыхания отдавался в голове. Снаружи не было ничего. Абсолютная и бездонная пустота. Ни предметов, ни звезд, ничего. Нельзя было судить о глубине или ширине, поскольку отсутствовали ориентиры. Харви закрыл глаза, прислонился плечом к какому-то холодному аппарату, постоял так, пока сердце не перестало колотиться. Затем полез в следующее помещение, старательно отводя взгляд от окошка, от пустоты за стеклом. Наверху тоже было пусто, только посредине и у закрытой боковой двери помещались непонятные устройства. Похоже, Похоже, это было самое верхнее помещение, поскольку в нем не оказалось потолочного люка и лестницы. Верхний этаж здания или башни, стоящие посреди этого где-то нигде, в которое Харви занесли бог знает какие непонятные события. Он как следует рассмотрел странные сооружения, установленные посреди зальца. Своеобразный пульт управления, состоящий из двух столиков, сплошь покрытых переключателями и циферблатами. Столики располагались по двум сторонам кресла. С него можно было легко дотянуться до обеих панелей управления. Над проемом между панелями с потолка свисал еще один непонятный аппарат, что-то вроде бормашины зубного врача. Два металлических отростка, заканчивающиеся острыми наконечниками и соединенные непостижимо сложной паутиной проволочек, а между ними цилиндрический предмет из материала, похожего на стекло. Цилиндр висел на высоте головы того, кто сел бы в кресло. Он был примерно 20 сантиметров в длину и около 5 в диаметре. Рядом с правым столиком лежали еще три таких предмета. Харви поднял один цилиндр. Тот почти ничего не весил. Похоже, это вовсе не стекло, а совсем другой прозрачный материал. Если постучать ногтем, металлически позвякивает. Возможно ли, что штуковина сделана из тонкого до прозрачности слоя металла? Нет, в нашем мире это невозможно, подумал Харви. Как и все остальное, что я видел и ощупал. На торцах цилиндра были неправильные формы зубцы и выемки, возможно, для контакта с двумя руками аппарата. Под прозрачной оболочкой виднелись золотистые проволочки. Харви всмотрелся повнимательнее и увидел, это не проволока, а множество тончайших золотых спиралек, обвивающих друг друга. Он попробовал проследить их путь. Они неизменно возвращались к начальной точке, образуя относительно толстую спираль. Эти спирали тянулись к торцу цилиндра и возвращались по внутренней своей стороне, чтобы начать все заново. Петля Мёбиуса. Путешествие без начала и конца. Змея, поедающая собственный хвост. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Харви не удержался и сел в кресло. Оно было мягкое и слегка подалось под весом тела. У правой руки был большой переключатель. Стеклянно-металлический цилиндр висел как раз перед глазами. Харви поднес руку к переключателю. Если рассуждать логически, он шел на риск, граничащий с безрассудством, но ведь невероятные события валились на него одно за другим и, можно сказать, переполнили чашу его терпения. Он щелкнул переключателем. Свет начал медленно, постепенно гаснуть и вскоре исчез совсем. Шумовой фон стал сильнее, да и аппарат пронзительно заскрипел. Зажглось несколько контрольных лампочек, по пластиковой ленте побежала стрелка, ставя кое-где точки. Харви испуганно перевел переключатель в исходную позицию. Посидел, вздохнул и подумал. Ладно, в этом как будто нет непосредственной опасности. И с отвагой отчаяния снова включил аппарат. Свет исчез. Медленно, как во сне, вытек из комнаты, а цилиндр замерцал неприятным мутным огнем. Призрачный огонь охватил Харви, превратился в облако молочно-белого тумана. Облако размеренно пульсировало. Цилиндр начал медленно, равномерно поворачиваться вокруг продольной оси. Из него винтом полезли бесчетные спиральки, обвиваясь вокруг аппарата, создавая асимметричную причудливую фигуру, центром которой был Харви. Странные цветные образы, сопровождаемые не менее странными звуками и запахами, поплыли в его сознании, потом исчезли, рассеялись вместе с комнатой, креслом и вместе с мыслящей личностью Харви Лоунстала. Он ощущал, как бредовая спираль вобрала его в себя и куда-то понесла. Он стоял у окна, сквозь которое лился яркий дневной свет, причем стоял на коленях. Помещение, в котором он обрел себя, было похоже на чердачный склад. Харви смотрел наружу, или скорее наружу смотрело тело, в котором он очутился. Гул огромной толпы, стоявшей внизу по обеим сторонам широкой улицы, поднимался вверх подобно облаку. Воздух пульсировал от жары, как огромное сердце, и Харви ощущал запах собственного пота. Вдалеке появились первые автомобили. Толпа приветственно заголосила. Он попытался разобраться в этой ситуации. По-видимому, он вторгся в чье-то тело, но хозяин этого тела не замечал его присутствия. Харви приказал левой кисти сжаться и расслабиться. Рука выполнила приказ. Значит, он может управлять телом. опять-таки оставаясь незамеченным. Скорее всего, хозяин тела, если он заметил это движение, решил, что сжал и разжал руку по собственной воле. Хорошо. Но где он находится? Оглядев помещение, что-то вроде

Раздался выстрел. В приклад ударил Харви в плечо. Человека, сидевшего в автомобиле, прошила пуля. Его кровоточащая голова упала на колени женщины, сидевшей рядом. Произошло убийство Джона Фицджеральда Кеннеди. Белая пелена лениво наползла на улицу, поднялась, скрыла чердачное помещение, сгустилась в непроницаемое облако коричневого тумана. Из тумана к Харви протянулись золотые спиральки, обвились вокруг него, и все исчезло. Харви Лоунстелл снова сидел в кресле. Движения в цилиндре не было. Очевидно, рука рефлекторно щелкнула выключателем. Он внимательно рассмотрел спираль и теперь заметил на ней невероятно маленькие циферки. Координаты во времени и пространстве? Предположим. Но что произошло на самом деле? Не попал ли он в какую-то сверхсовершенную библиотеку? Но все казалось абсолютно реальным. Жара, запахи, звуки и даже отдача приклада. Значит, это было путешествие во времени. Для непосредственного изучения событий прошлого? Но тут Харви вспомнил, что тело убийцы подчинилось его простейшей команде. Тем не менее, он оставался всего лишь наблюдателем, хотя и взволнованным. А что если бы он приказал снайперу не нажимать на спуск или прицелиться в кого-то другого? Что бы тогда произошло? И еще. Что это за диковинный аппарат? Не наводит ли он своими золотыми проволочками некий гипноз? Не заставляет ли путешествовать в каком-то странном сне? Проверить это можно было только одним способом. Харви осторожно высвободил цилиндр из щупалец аппарата. Цилиндр сразу поддался, упал в ладони. Харви взял другой цилиндр, водворил его на место прежнего, сел в кресло и включил машину. Теперь он очутился в пилотской кабине летательного аппарата, как ему показалось, старинного самолета. Теперь это был бы очень дорогой музейный экспонат. Рядом сидели люди в военной форме, лица их были скрыты за стеклами шлемов. Человек, сидевший справа, повернулся к нему и прошептал: «Сейчас?» Харви кивнул. Посмотрел вниз. Они летели над длинной полосой суши, одной стороной примыкающей к морю. Внезапно с земли поднялось вращающееся белое облако с невыносимым сиянием в глубине. Воздушная волна бросила летательный аппарат в бок. Неодолимый жар проник в кабину. Сияние солнца, возгоревшегося внизу, жгло глаза сквозь светофильтры даже после первой вспышки, и Харви пришлось отвернуться. Он прошептал: «Прощай, Хиросима». На фоне огненного цветка бежали черные цифры. 09-08-001-945. Затем белые лепестки цветка поднялись к самолету, охватили его коричневыми щупальцами, подобрались к Харви и исчезли. Он снова сидел в кресле перед неподвижным цилиндром. Итак, другое знаменитое событие прошлого. Атомная бомба, сброшенная на... Что за название пробормотал летчик? Кажется, где-то в Японии. Харви не мог вспомнить. Слишком давно он смотрел исторические фильмы. Не так важно. Главное, что он опять сам побывал на месте события. Именно побывал, поскольку до сих пор ощущал холод рукояток управления под пальцами и наушники, сжимающие голову. Третий цилиндр перебросил его в туманную полутьму. Харви шел по лесу между гигантскими деревьями. Их тонкие листья свисали до самой земли, как зеленые хищные пальцы. Он сгибался под тяжестью снаряжения. Ноги увязали в жидкой грязи, лужах слизи, стеблях странной травы, которая обладала жутковатой подвижностью, пыталась убраться с его дороги. Небо закрывало плотная завеса облаков. Вряд ли он смог бы пробираться по темному лесу, не падая на каждом шагу, если бы не инфракрасные очки. В руках у него был тяжелый предмет, похожий на оружие. Кроме собственных хлюпающих шагов, Харви не слышал ни звука в этих диковинных джунглях. И внезапно вспыхнул свет, слишком сильный и скверного цвета. Справа сияло ядовито-зеленое пламя. Автоматическим движением, отработанным за годы специального обучения и тренировок, Харви упал на грунт, откатился в сторону и открыл огонь. Огненные дуги прошили тьму, с треском вспыхнули деревья. Их ветви ожили и задергались, как руки после ожога. И сквозь пламя к Харви в развалку двинулась гигантская тварь, выбрасывая адский зеленый огонь из трех глаз, торчащих на немыслимой высоте.

Сию же секунду Харви почувствовал под собой кресло. От страха он покрылся потом. По-видимому, Харви инстинктивно нажал выключатель и вернулся на место, прежде чем до него добралось атакующее чудище. Однако он успел узнать противника. Дирвелл — боевой робот, ходячая металлическая башня с огнеметами. Враги пустили этих роботов в ход, чтобы уничтожить колонии на Венере. Харви вспомнил, что видел их в выпусках новостей примерно 5 лет назад, когда был подписан пакт Блэкдена, по которому колонии делились на 2 одинаковых сектора. Да, это вам не исторический фильм. Ужас был слишком силен, и Харви все еще ощущал на теле промозглый воздух джунглей Венеры. Чувствовал запах горящих растений и жар огненного оружия, прыгающего в руках. Чем бы ни был этот аппарат с его цилиндрами, он создавал нечто куда более живое, чем картинки прошлого. Харви не мог забыть и тот факт, что, вопреки своей роли молчаливого наблюдателя, оказавшегося в чужом теле, он мог навязывать этому телу собственную волю. У него была власть остановить то, что происходило. Если бы он того захотел, палец убийцы не нажал бы на спусковой крючок, бомба не была бы сброшена. Он стал прокручивать в уме возможные гипотезы. Итак, аппарат позволяет управлять всем, что бы ни происходило. Он, Харви, сидит в какой-то командной башне, из которой можно манипулировать самим временем, изменять его. В башне, где, может быть, и было создано время. Цилиндры, вот они, вполне реальные предметы. Кто-то их изготовил, кто-то построил аппарат и всю башню, но зачем? Разум его бунтовал, не желая больше заниматься этой проблемой. Харви чувствовал, что стоит на пороге открытия, и знал, что в будущем это открытие может ввергнуть его в беспросветный ужас. Словно подсознание уже сложило воедино все части головоломки, но сознательная часть «я» не желала воспринимать окончательные выводы. Он вспомнил цепочки цифр, которые казались написанными в воздухе и которые можно было найти в цилиндрах. Точные координаты во времени, точная датировка событий. Он может воссоздать эти эпизоды. Нет, оживлять их сначала и до конца, многократно, как угодно часто. Стоит лишь ставить цилиндры в угодливые лапы аппарата. И золотая спираль будет втягивать его в мир изолированного времени. Цилиндры на какой-то внеземной лад содержат... Нет, в них есть жизнь. С ними связана реальная жизнь. С их помощью можно управлять действиями мыслящих человеческих существ. Причем люди даже не заподозрят, что ими манипулируют. Если эта догадка верна, то он, Харви Лоунстал, сидит в кресле власти и может контролировать всю человеческую цивилизацию, править подобно божеству. Странно. Божество с 2 руками и 2 ногами, с телом гуманоида, кресло явно предназначено для человека. Он решил как следует оглядеться и для начала внимательно рассмотрел боковую дверь. Насколько он знал, за дверью должна быть абсолютная пустота, в которую он заглянул через круглое окно 2 этажами ниже. Но кому могла понадобиться дверь, ведущая в пустоту? Он прикоснулся к этой двери, и ничего не произошло. Очевидно, там нет фотоэлементов, дающих сигнал, когда рука перекрывает контрольные лучи, и нет датчиков, реагирующих на тепло человеческого тела. Осознав это, Харви толкнул дверь, и она беззвучно распахнулась. Открылся длинный коридор, на обеих стенах которого поблескивали 1000 пар металлических захватов. И в каждой помещался цилиндр. На стенах были с равными интервалами крупно написаны цифры. «Библиотека», — подумал Харви. «Колоссальное хранилище живых цилиндров». Они похожи на микрофильмы, которые можно по желанию достать, прочесть и вернуть на место. Харви двинулся по коридору, поглядывая на датировку цилиндров. Все они относились к периоду между 1977 и 2077 годами. Время охвата каждого цилиндра от нескольких секунд до 80 лет. Затем между ними стали обнаруживаться двери с интервалом примерно в 30 шагов, и за каждой открывался новый коридор с цилиндрами, и в нем тоже были двери, ведущие в коридоры с цилиндрами, и еще... Это казалось невероятным. Харви не мог себе представить, в скольких измерениях располагаются коридоры. Они ведь должны были пересекаться. Но нет, этого не случалось, хотя они отходили друг от друга точно под углом в 90 градусов. И повсюду поблескивали цилиндры. Миллионы, миллиарды цилиндров, аккуратно размещенных по датам. Все, что было на Земле живого, и, может быть, все будущие жизни имели свои дубликаты здесь, в этих диковинных цилиндрах.
Прошлое, настоящее и будущее были совмещены в своей протяженности. Все времена хранились тут, в этом центре вне времени и пространства, в этой башне-лабиринте, возникшей в абсолютной пустоте. Возможно, здесь была искусственно сотворена жизнь. Или цилиндры являли собой точные слепки с реальной жизни, используемые для управления исходными событиями. Что было сначала? Цилиндр или жизнь? Курица или яйцо? Либо все начинается и кончается в единой точке бытия? Харви брел сквозь эту вечность по коридорам, которые нигде не пересекались. Брел сквозь тысячелетия прошлого и будущего, где на равных расстояниях друг от друга появлялись лестницы, трапы, ведущие вниз к круглым помещениям, в которых стояли двурогие машины-трансляторы. «Должно быть их очень-очень много», — думал он, — «этих башен, молчаливых стражей пустоты, соединенных многомильными коридорами». Но внезапно, приближаясь к очередной двери, Харви услышал голоса. Замер. Голоса были высокие и скрипучие. Он осторожно подошел. Дверь оказалась приоткрытой. В щели виднелась комната с аппаратурой, куда более обширная, чем предыдущие. В ней помещались 10 трансляторов, если не больше. В работе были всего 3 аппарата. Цилиндры вращались. Перед ними расслабленно сидели 3 человекоподобных существа, окутанных облаками бело-золотого тумана. Другие существа беседовали или оперировали настенной аппаратурой, или занимались непонятной работой за длинными столами.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эдди Бертен. «Ураган времени». Окончание. Харви внимательно рассмотрел их и убедился, что перед ним несомненные гуманоиды, хотя и отличающиеся от людей. Не только одеждой, отливающими металлом комбинезонами, обтягивающими их тела от шеи до пят. Они были выше, чем средний человек, с тонкими руками и ногами и немного смахивали на пауков. Кисти рук и пальцы такие тонкие, что их можно принять за щупальца. Головы совершенно безволосые, эллиптические. Через затылок от плеча к плечу тянется выступ, как будто под кожу зашит шнурок. Уши заостренные, торчащие. Глаза очень похожи на азиатские, но бровей нет. В остальном же эти существа не отличались от людей. Два глаза, один нос, один рот, по две руки и ноги. К великому своему удивлению, Харви понимал каждое сказанное слово, хотя твердо знал, что разговоры идут на чужом языке. «Молвин контролирует 001925», — говорил один из них. «Сейчас наблюдает за Гитлером, который становится лидером национал-социалистической партии. В Варниане планируют покушение на Гитлера, мы пытаемся его предотвратить. Балкарс содействует конструированию ракет Фау-1 и Фау-2 в Пенемюнде, а также пытается внедрить Фау-3. Нам удалось обнаружить и пресечь попытки Ворна саботировать этот проект, но Балкарс предпочитает самостоятельно руководить всей операцией. Зафиксировано в контро. 23-12-00-1997-Q2-E», — ответил один из сидевших за столом. «Как у Лойдена дела с Мезером?» «Фогар, насколько продвинулся Лойден с координатами Мезера? Прошу проверить незамедлительно». «Коттон Мезер и его сотрудники допрашивают трех предположительных ведьм в Салеме. Две должны пройти испытание водой и погибнуть. Третья выживет. Во время следующего допроса признается во всем и ее сожгут. В городе замечено слабое недовольство, но страх и ненависть превалируют. Лойден не ждет никаких неприятностей». «Еще раз соедини Лойдена с внешним координатором. Пусть разрешит Мезеру ужесточить методы». «Сделано. Лойден подтвердил получение приказа. Одна ведьма умерла во время допроса, две должны быть казнены через повешение. Включено в контра. 23-12-001-006-RR-7». «Очень хорошо. Нет ни малейших признаков вмешательства в Борниан. Может быть, они не считают эти координаты важными?» «Хейкхан все еще работает над личностью Нерона. Когда закончит, никто не узнает императора-миротворца. Хейкхан превращает Нерона в садиста. Таким он и останется в истории. Координаты в контра 16-3-0-0-6-2-7-35». «Мейкер! Межкоординатный доклад от Бакера. Он обнаружил проект Ворна перенести кризис при Ватерлоо в Западной Европе на 001800. Нужно провести контрольные исследования, обнаружить малые воздействия в Варниан и уничтожить их. Ватерлоо стоит того, чтобы тратить на него усилия». «Не думаю». «Ладно, все-таки попробуй. Может быть, этим сумеет заняться Куррин. Как успехи с конструированием крэк-пистолета?» «Готово, Мейхер. Вот, посмотри. Разве не красота? Размером чуть больше ладони, очень простой механизм. Жми на гашетку, и все. Ни вспышки, ни звука. Просто у жертвы происходит распад межклеточных связей. Полное разрушение тела за несколько секунд». «Именно то, что нужно. Какие координаты нам это поместить? Конец 001940? Слишком рано для такого оружия. Как насчет конфликтов в шиферной колонии на Марсе? Или разгара войн на Венере?» «Не рекомендовал бы. При использовании в этих координатах оружие не будет должным образом замечено. Станет оружием партизанской войны, но ни в коем случае не массовым. Результаты сгинут в джунглях Венеры. Предлагаю поместить пистолет в период русско-китайских конфликтов». «Разберемся. Я проведу проверку этих координат. Когда Лойден покончит с делом Мезера, он сможет испытать крэк-пистолет в нескольких зонах и посмотреть, где оружие даст наилучшие результаты. Но пока тебе стоит отнести его в башню Вир-3, в арсенал. Слишком опасная вещь». Харви отбежал от двери и спрятался в боковом проходе. Услышанное было отвратительным. Он просто не мог предположить, что такая гнусность возможна. Войны, ненависть, разрушение, животная тяга к убийству — все это не было порождением человеческой натуры. Все это создавалось искусственно в этих башнях, стоящих вне времени, и уходило назад в века и тысячелетия. Инопланетяне там, за дверью, были похожи на детей, развлекающихся играми в войну. Они создавали ситуации, ведущие к бедствиям и крови. Изобретали разные виды оружия и доставляли его в такие места, где оно даст наилучшие результаты. Род человеческий, гордый своей цивилизацией и культурой. Ты всего лишь набор фигурок в колоссальной шахматной игре. Да, но эти существа, есть ли у них определенная цель? Какую пользу они получают от своих игрищ? Либо ведут их лишь для забавы, чтобы получить патологические удовольствия? Харви услышал шаги. Мимо коридора, в котором он прятался, прошло одно из существ. Оно двигалось легко и плавно, паучьими движениями переставляя стройные длинные ноги. Крэк-пистолет существо беспечно держало в руке. Харви действовал механически, ничего не обдумывая. Сорвал со стены цилиндр и бесшумно двинулся следом за гнусной тварью, как охотник за добычей. Подобравшись почти вплотную, он двумя прыжками покрыл оставшееся расстояние. Инопланетянин молниеносно обернулся, пистолет блеснул в его руке, ствол уже был наставлен на противника. Но поздно. Харви обрушил на лысую голову цилиндр, вложив в удар все свои силы. Что-то хрустнуло. Инопланетянин почти беззвучно пискнул, свалился на пол, подергал конечностями и затих. Пистолет отлетел в сторону. Харви не раздумывал ни секунды. Поднял оружие и направился обратно к залу управления. Пистолет сел в руку, как влитой. Гашетка оказалась прямо под пальцами. Никакого предохранителя, как и говорил этот чужак. Жми на гашетку и все. Вернувшись к двери, Харви услышал, что существо, которое называли Мейхером, говорит: «До сих пор не понимаю, в чем дело. Ворн построил этот лабиринт. У нас ушли годы, чтобы найти указатель координат и понять, как использовать капсулы времени. В Борниане должны были предвидеть наше вмешательство и заготовить ловушки. Кроме того, мы...» Харви шагнул в зал, и все уставились на него. Длинные лица инопланетян ничего не выражали, но было понятно, что они застыли от удивления. «Итак», — заговорил Харви, — «вы не строили эту штуковину. Но зато, черт побери, неплохо научились использовать ее для развлечения, верно я говорю?»
1: «Живое существо», — прошептал гуманоид, стоявший у стены. «И оно говорит на нашем языке».
2: «Это человек, как и мы», — сказал Мейхер. «Человек из древних координат. Он вовсе не говорит на нашем языке так же, как мы не говорим на его языке. Здесь единое время. Наш мозг автоматически переводит его речь, а он без задержки понимает нашу. Как ты сюда попал?»
0: «Не знаю», — ответил Харви. «Но вот что знаю очень хорошо. Как я намерен поступить с вашим сатанинским сооружением? Представления не имею, какой мерзкой цели вы хотите достичь, используя эту машинерию. Но я намерен положить этому конец». «Господи, сколько ужасов и боли вы сотворили и рассеяли по всем векам человеческой истории! Но теперь все». Существо по имени Мейхер улыбнулось, приподняв уголки губ, но веселья в этой улыбке не было.
2: «Ты ничего не знаешь, чужак. Почему ты осмеливаешься судить о том, что тебе абсолютно неизвестно? Ты нас осудил, не имея представления о причинах наших действий. Мы прибыли сюда из будущего Земли, настолько далекого от твоего времени, что у вас нет даже терминов, в которых о нем можно говорить. Мы беглецы из этого будущего. И мы заплатили за побег 24 жизнями. Лишь 18 удалось добраться до башни времени. Ты не сможешь нас остановить, человек. А когда узнаешь все, не станешь останавливать. Ты сам этого не захочешь. Мы бежали из Империи времени, управляемой в Борном, чтобы...» Эти слова оказались для Харви спусковым механизмом, выпустившим на волю всю его ненависть, шторм неистового гнева. Он почти не слышал, как одно из существ завопило: «Смотрите, у него крэк!» Глаза застлала красная пелена ярости, кровавое облако ненависти. Он ни о чем не думал, словно снова падал в шахту времени, и от стен со всех сторон доносился странный тихий голос, шептавший: «Убей! Убей! Убей!» Харви нажал на гашетку. Глаза Мейхера окаменели. Он открыл рот в беззвучном крике и повалился вперед, прижав руки к животу. Длинное дрожащее тело стало текучим, бескостным, расплылось по полу, как жидкая кашица. Остальные существа бросились к Харви, но он стоял слишком далеко. Не отпуская гашетки, он водил пистолетом по комнате. Это было легко, невероятно легко. Они падали так, словно были марионетками, а он рассекал ведущие их нитки. Когда Харви опустил пистолет, от чужаков оставались только лужи киселя, испаряющиеся на глазах. Тогда он пошел к включенным трансляторам и уничтожил трех тварей, сидящих в креслах. Сознание каждого осталось пленником далеких мест и времен, в которые оно переместилось. Харви подумал, значит, Мейхер упомянула 18 уцелевших. Одного я убил в коридоре, восьмерых в зале и еще троих у трансляторов. Он обыскал помещение и почти сразу нашел указатель координат, о котором говорил Мейхер, а также полный набор схем расположения башен. Без особых трудностей отыскал оставшихся шестерых гуманоидов. Они сидели за трансляторами в разных помещениях. Оружия у них не было, они не знали о существовании Харви, и он расправился с ними без милосердия. У него как будто не осталось никаких человеческих чувств. Ничего, кроме лютой ненависти к этим тварям, которые именовали себя людьми, вопреки тому, что на них лежала ответственность за века мучений, пыток, расправ, кровавых войн. Он казнил их как убийц, прикончил, словно бешеных собак. И ни разу не вспомнил о голосе, звучавшем из глубин его подсознания, шептавшем «Убей! Убей!». Чувствовал себя опустошенным, словно убийство лишили его воли. Затем он принялся изучать координаты и в конце концов начал ориентироваться в пространственно-временных переходах. Вскоре обнаружилось, что в этом мире, в нулевом времени, его тело функционирует как робот. Оно не требовало ни сна, ни пищи. С помощью указателя координат находить нужные цилиндры было легче легкого. Харви провел несколько опытов со сравнительно маловажными цилиндрами, а затем начал возводить мир, достойный человечества. Добрый мир, которого заслужили люди. В 1915 году на поле боя при бомбежке погиб солдат. Он родился в Австрии в 1889 году. Третий Рейх так и не возник. Рогов чего скипал жертвой убийцы за день до того, как его политическая партия должна была захватить власть, а затем повести дело к Третьей мировой войне. Освободившееся место занял Игорь Валинский и при помощи разумной дипломатии предотвратил побоище. 10 годами позже его политика предотвратила также революцию в колониях на Венере, революцию, которая привела к серии войн на этой планете. В Сараево, воскресным утром 28 июня 1914 года, в 10 часов без двух минут, человек, стоявший в толпе, внезапно покончил с собой. Инцидент создал некоторые политические затруднения, но к 1916 году о них забыли. Вечером 5 августа 1888 года в Уайт-Чепеле умер от инфаркта человек в черном плаще. Ланцет, спрятанный в его рукаве, не перерезал глотку проститутки Эммы Смит. Ни один человек не получил писем, начертанных кровью с подписью «Искренне ваш Джек Потрошитель». Сотни лет раньше многообещающий кадет, родившийся в 1769 году на Корсике, ввязался в скандальную историю и был отчислен из парижской военной школы. Наполеон Бонапарт все-таки сделал неплохую карьеру, но не стал императором. В том же Париже, но еще раньше, в мае 1740 года, неудачно упала беременная женщина, последовал выкидыш, и ребенок, который должен был стать маркизом де Садом, не появился на свет. Человек, во многом не согласный с римско-католической церковью, не дожил до зрелого возраста. В 1489 году юный Мартин Лютер свалился в пруд и утонул. Харви Лоунстелл уходил все дальше и дальше во времени. Учился достигать максимального эффекта с помощью минимальных воздействий. Формировал прошлое подобно скульптору, мнущему аморфный комок глины. Расставлял новые фигуры на бескрайней шахматной доске времени и убирал прежние. Неспешно заменял войну миром, ненависть любовью и закончил, как ему казалось, по-настоящему мастерским творением. Внушил отвращение к мясу первому пещерному человеку, отведавшему дичи, и убедился, что этот человек никогда больше не притронется к мясной пище, равно как и его потомки во всех поколениях. Человек, именуемый Харви Лоунстеллом, осмотрел свои творения, проверив последние окончательные координаты, и решил, что одержал победу над временем. Ему не дано было постигнуть, что во Вселенной, где прошлое, настоящее и будущее едины, может быть лишь один победитель — само время. Возможно, он понял бы это и, скорее всего, сошел бы с ума, если бы отыскал цилиндр, в котором помещалось его тело, несомое сквозь ураган времени и очнувшееся в башне. Но бессознательный механизм защиты не дал ему пуститься на поиски этого цилиндра. И так он нашел в указателе координаты шторма времени, вырвавшего Харви Лоунстелла из 10 апреля 2113 года, разбил все трансляторы, кроме одного, и с его помощью вернулся в свое время. Он очнулся в мире, столь же чуждым и странным для него, как башня времени. Чистый мир, в котором строили только деревянные хижины, где земля, воздух и вода не были отравлены, где даже не изобрели колеса. Харви без труда здесь обвыкся. Ему легко жилось среди дружелюбных вегетарианцев, населяющих этот новый мир. Он общался с ними, прожил среди них 4 года и был счастлив на свободной земле, где любые конфликты мирно обсуждались и разрешались ко всеобщему удовлетворению, где в языке не было слов, выражающих гнев и ненависть, а оружие и войны были просто немыслимы. И, конечно, эта земля была абсолютно не готова к обороне и не сумела себя защитить, когда в небе зависли первые корабли в Варниан, прилетевшие из глубин бескрайней, жестокой и порочной вселенной. Это был рассказ Эдди Бертина «Ураган времени» в переводе с английского Александра Миррера.
3: Станислав Лем. Рассказ Пиркса.
4: Фантастика? Люблю, а как же? Ну так плохую. Ну, то есть не то, что плохую, а не похожую на правду. На корабле у меня всегда что-нибудь такое найдется. Почитать в свободную минуту, хотя бы из середины, а потом отложить. С хорошими книгами все по-другому. Те я читаю только на земле. Почему? Толком и сам не знаю. Не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы, даже есть речь в них о том, чего никогда не было и не будет. Правдивы в другом смысле. Если в них говорится, скажем, о космонавтике, то ты узнаешь эту тишину, так не похожую на земную, это спокойствие абсолютное, неподвижное. О чем бы там в них ни рассказывалось, они всегда говорят об одном. Там человек никогда не будет у себя дома. На земле все такое случайное, какое попало. Дерево, стена, сад. Вместо одного всегда может быть что-то другое. За горизонтом другой горизонт. За горой долина. А там все совершенно иначе. На земле людям никогда не приходит в голову, до чего это жутко, что звезды не движутся. Лети на полной тяге хоть год, не заметишь никаких изменений. Здесь, на земле, мы летаем, ходим, и кажется нам, будто мы знаем, что это такое пространство. Словами этого не передашь. Помню,

Возвращался я как-то из патрульного рейса, где-то в районе арбитра слышал далекие разговоры, перебранку из-за того, кому приземляться первым, и случайно увидел другую возвращающуюся ракету. Тот парень думал, что он один. Он швырял свой бочонок так, словно бился в припадке. Вы все знаете, как это бывает. Через несколько дней на тебя вдруг находит безумная охота что-нибудь сделать. Все равно что, дать полную тягу, разогнаться, порулить на большом ускорении, чтобы язык вылез. Раньше я думал, что это как-то нехорошо. Не должен человек давать себе столько воли. Но это в сущности только отчаяние. Только желание показать вот этот самый язык космосу. Ведь космос не поменяешь местами с чем-то еще, как дерево. Потому что, должно быть, мы перед ним так беспомощны. И вот хорошие книги именно об этом и говорят. А так как умирающий не станет читать об агонии, то и мы, чуточку побаиваясь звезд, не хотим, летя среди них, слышать о них правду. Тут, конечно, годится все, что отвлекает внимание, как эти приключенческие космические истории, потому что в них все, даже космос, да такое даже добропорядочное. Конечно, это добропорядочность для взрослых, поэтому есть там и катастрофы, и убийства, и прочие ужасы. Но и ужасы тут добропорядочные, невинные, потому что выдуманные с начала до конца. Тебя пугают, а ты только посмеиваешься. История, которую я расскажу, как раз такая. Она случилась со мной в действительности, но это не важно. А дело было в год спокойного солнца. Как обычно, в такое время устраивали большую околосолнечную уборку, подметали и выметали массу железок, которые кружат на уровне орбиты Меркурия. За 6 лет, что ушли на строительство в его перигелии большой космической станции, в пустоте побросали целую кучу старых ненужных ракет, потому что работы велись тогда по системе Леманса, и вместо того, чтобы сдавать ракетные трупы на слом, их использовали в качестве строительных лесов. Леманс был хорошим экономистом, но плохим инженером. Правда, станция обошлась втрое дешевле обычной, но хлопот с ней было столько, что после Меркурия никто уже на такую экономию не польстился. Тогда Леманса осенила новая мысль. Перетащить эту покойницкую на Землю. Чего, мол, ей без пользы кружить до второго пришествия, если можно переплавить ее в Мартенах. Но чтобы затея окупилась, для буксировки пришлось взять ракеты немногим лучшие, чем ракетные трупы. Я тогда был патрульным пилотом, отлетавшим положенные часы, то есть пилотом лишь на бумаге, по первым числам, когда выдавали получку. А летать мне хотелось, так что я согласился бы и на железную печку, только бы давала хоть чуточку тяги. Ясное дело, я явился в бразильскую контору Леманса, едва прочитал его объявление. Не стану утверждать, что экипажи, набиравшиеся Лемансом, вернее, его агентами, были чем-то вроде иностранного легиона или шайки головорезов. Не стану, потому что головорезы вообще не летают. Но теперь мало кто отправляется в космос в поисках приключений. Их там нет. Во всяком случае, как правило, нет. Многие решаются на это от безысходности, а то и просто случайно. Это самый негодный материал, ведь наша служба требует большей закалки, чем морская, и тем, кому все едино, не место на корабле. Я тут не развожу психологию, а только хочу пояснить, почему уже после первого рейса я потерял половину команды. Пришлось уволить механиков, потому что их споил телеграфист, маленький такой мексиканец, метис, изобретавший просто гениальные способы протаскивать на борт спиртное. Этот субъект играл со мной в прятки. К примеру, запускал полиэтиленовые кишки в канистры. Ну да ладно. Пожалуй, он засунул бы виски в реактор, если бы смог. Представляю, как возмутили бы такие истории пионеров астронавтики. И почему это они верили, что выход на орбиту вдруг превратит человека в ангела? Может, у них в голове помимо сознания застряло голубое райское небо, которое так быстро кончается во время старта? Впрочем, чего я к ним привязался? Тот мексиканец родом был, собственно, из Боливии. Приторговывал марихуаной, а изводил меня потому, что это его забавляло. У меня бывал народ и похуже. Леманс, как и положено важной персоне, не вдавался в детали, а только установил своим агентам финансовые лимиты, и мне не только не удалось набрать экипаж, но еще приходилось дорожать под каждым киловаттом тяги. Никаких тебе резких маневров. После каждого рейса уронографы проверяли, как бухгалтерские книги, чтобы, упаси боже, не улетучился куда-нибудь десяток долларов, превращенных в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня нигде не учили.
Что-то похожее творилось, пожалуй, лет 100 назад на старых трампах, курсировавших между Глазго и Индией. Впрочем, я не жаловался. Теперь вспоминаю об этом, стыдно сказать, с умилением. Вы только представьте себе, «Жемчужина ночи». Что за название? Корабль понемногу разваливался, навигация на нем сводилась к поискам всевозможных протечек и замыканий. Каждый старт и каждое приземление совершались вопреки всем законам, не только физическим. Кажется, у агента Леманса были знакомства в порту Меркурия, иначе любой инспектор немедленно опечатал бы все, от рулей до реактора. В общем, мы выходили на лов перигелий, искали радаром старые остовы ракет, а потом сгребали их в кучу и формировали поезд. У меня было тут сразу все. Скандалы с механиками, выкидывание спиртного в пустоту. Там и теперь еще кружит уймище лондонского сухого джида. И чудовищная математика. Управление кораблем заключалось в отыскивании приближенных решений задачи многих тел. Но больше всего, как обычно, было пустоты. В пространстве и во времени. Я запирался у себя в каюте и читал. Автор, не помню, какой-то американец. В заглавии было что-то о звездном песке или что-то похожее. Не знаю, какое там было начало, я читал с середины. Герой находился в камере реактора, разговаривает по телефону с пилотом, и тут слышит крик: «Метеориты за кормой!» До этой минуты тяготения не было, и вдруг он видит, как громада реактора, сверкая желтыми глазищами циферблатов, наезжает на него все быстрее. Это двигатели дали тягу, и корабль рванулся вперед, а он, вися в воздухе, сохранил прежнюю скорость. К счастью, он как-то оттолкнулся ногами, но ускорение вырвало у него из рук трубку. Он повис на телефонном шнуре, потом упал, распластавшись. Трубка болталась прямо над ним, а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее поймать, но, понятно, весил целую тонну и не мог пальцем пошевелить. Однако как-то схватил ее зубами и отдал команду, которая их спасла. Эту сцену я хорошо запомнил. И еще больше понравилось мне, как они проходили через метеоритный рой. Облако пыли затянуло, обратите внимание, третью часть неба. Только самые яркие звезды просвечивали сквозь пелену. Но это еще ничего, потому что затем герой вдруг видит на экранах, что из этого желтого тайфуна к нему устремляется бледно светящаяся полоса с черным ядром. Не знаю, что это такое было, но я прям прослезился от смеха. Как он это все прелестно вообразил. Эти тучи, тайфун, эта трубка. Так и видишь, как парень болтается на телефонном шнуре. Ну а что в каюте его ждала женщина неописуемой красоты, уже само собой. Она была тайным агентом какой-то космической тирании, а может, боролась против этой тирании, не помню уже. Во всяком случае, насчет красоты у нее все было в порядке. Почему я столько распространяюсь об этом? А потому что та книжка была моим спасением. Метеориты. Да ведь я остовы ракет по 20, по 30 тысяч тонн искал неделями и даже половины не разглядел на радаре. Летящую пулю и ту легче увидеть. Как-то мне пришлось взять за шиворот моего метиса, когда мы шли без тяги. Это, небось, потруднее, чем поймать телефонную трубку. Ведь оба мы плавали в воздухе, хотя и не так эффектно. Похоже, я заболтался. Знаю. Однако история развивалась именно так. Двухмесячная охота закончилась. Я тянул на буксире 120 или, может, 140 тысяч тонн мертвых железок и шел в плоскости эклиптики.

Итак, на чем я остановился? Да, двухмесячная охота закончилась. Я тянул на буксире 120 или, может, 140 тысяч тонн мертвых железок и шел в плоскости эклиптики к земле. Вопреки правилам? Ну да. У меня не было топлива на маневры, я же сказал. Приходилось тащиться без тяги 2 с лишним месяца. Тут-то и грянула катастрофа. Не, не метеориты. Это ведь был не роман. Свинка. Сперва механик реактора, потом оба пилота сразу, потом остальные. Физиономии распухли, глаза будто щелки, температура высокая, о вахтах и речи нет. Какой-то бешеный вирус занес на борт Нгей, негр. Он был на жемчужине ночи коком, стюардом, интендантом и неведомо кем еще. Он тоже болел, а как же? Делают ли в Южной Америке прививку от свинки? Не знаю. Короче, я вел корабль без команды. Остались телеграфист и второй инженер. Телеграфист с утра уже за завтраком был пьян. А, собственно, даже не пьян. То ли голова у него была такая крепкая, то ли прикладывался он понемногу. Во всяком случае, на ногах он держался совсем неплохо, особенно если отсутствовала сила тяжести. То есть почти все время, если не считать мелких поправок курса. Но алкоголь был у него в глазах, в мозгу. И всякое поручение, всякий приказ мне приходилось тщательно контролировать. Я мечтал о том, как набью ему морду, когда мы уже прилетим. На борту я не мог себе этого позволить. Да и как ударишь пьяного? В трезвом виде это была типичная крыса, серая, пришибленная, немытая. Еще он имел примилую привычку, сидя за столом в кают-компании, кого-нибудь материть морзянкой. Да, он выстукивал азбукой Морзе по столу и несколько раз чуть не доходило до мордобоя, ведь все понимали морзянку, а он, припертый к стене, все твердил, что это у него такой тик, нервный. Дескать, само так выходит. Я велел ему держать локти прижатыми к телу, так он выстукивал ногой или вилкой. Артист, да и только... Единственным совершенно здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но он, видите ли, оказался инженером-дорожником. Нет, правда, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на полставки. Агенту этого было вполне достаточно, а я не додумался устроить ему экзамен, когда он явился на борт. Агент лишь спросил, разбирается ли он в механизмах, в машинах. Он ответил, что да, в машинах он разбирался. В дорожных. Я велел ему нести вахту. Он не отличал звезду от планеты. Теперь вы уже имеете представление, каким образом Леманс проворачивал большие дела. Правда, и я мог оказаться штурманом подводных лодок. И если бы это было возможно, пожалуй, даже прикинулся бы им. Заперся бы в каюте. Но я не мог. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал, если не на мою порядочность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться. 100 тысяч тонн в пустоте все равно ничего не весит. Отцепив их, я не увеличил бы скорость даже на миллиметр в секунду. А я не был столь зловреден, чтобы сделать это просто так. Хотя и такие мысли приходили мне в голову, когда я с утра разносил по каютам вату, минеральное масло, бинты, спирт, аспирин. Единственным отдыхом была для меня та книжка о любви в пустоте среди метеоритных тайфунов. Некоторые места я перечитал 10 раз. Там были все кошмары, какие только возможны. Взбунтовавшиеся электрические мозги, радиопередатчики, встроенные в черепа агентов космических пиратов, красотка родом из другой солнечной системы. Но о свинке я не нашел ни слова. Тем лучше для меня, разумеется. Свинкой я сыт был по горло. Иной раз мне даже казалось, что космонавтикой тоже. В свободные минуты я пробовал выследить, где этот чертов телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но, похоже, он выдавал кое-какие свои тайники нарочно, когда они уже истощались. Просто чтобы я не отчаялся окончательно и не махнул рукой на его пьянство. Потому что мне до сих пор неизвестно, где был его главный тайник. Или он успел проспиртоваться настолько, что основной запас носил прямо в себе. Как бы то ни было... Я сновал по ракете, как муха по потолку. Плавал по корме, по центральному отсеку, как это порой бывает во сне, и чувствовал себя одиноким, как перст. Вся компания лежала с распухшими физиономиями по каютам. Инженер торчал в рулевой рубке и учил слингофоном французский. Тишина, будто на зачумленном корабле. Тут лишь иногда через вентиляционные шахты доносился плач или пение того боливийского мексиканца.
К вечеру его разбирало, и он проникался тоской бытия. Со звездами я дела почти не имел, если не считать той книжки. Некоторые места я знал наизусть. К счастью, теперь они уже выветрились у меня из головы. Я все ждал, пока свинка кончится. Такая робинзонова жизнь изводила меня чем дальше, тем больше. Дорожного инженера я избегал, хотя по-своему он был парень вполне приличный и все клялся мне, что если бы не ужасные денежные передряги, в которые впутали его жена с Шуриным, он ни за что не подписал бы контракт. Но он был из породы людей, которых я не выношу, раскрывающих душу без всяких ограничений и тормозов. Не знаю, только ли ко мне он испытывал такое исключительное доверие, навряд ли. Потому что есть вещи, говорить о которых не повернется язык. А он мог рассказывать обо всем, и я просто не знал, куда деться. Хорошо еще, что жемчужина на ночь была достаточно велика. 28 тысяч тонн массы покоя было где спрятаться.

Вы, конечно, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс у Ле-Манса. С тех пор я уже не позволял так себя одурачить, хотя много чего повидал. Я бы не стал рассказывать об этом, в общем-то, не самом почетном эпизоде моей биографии, не будь он связан с той несуществующей стороной космонавтики. Я ведь сразу сказал, помните, что это будет история почти как из той

Метеоритное предупреждение мы получили, когда пересекали орбиту Венеры, но телеграфист спал, а может, просто не принял его. Во всяком случае, я узнал об этом лишь наутро из выпуска новостей, которые передавала космонавигационная станция Луны. Честно сказать, в первую минуту это показалось мне просто невероятным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои ходят, в конце концов, в положенные сроки. Правда, Юпитер с его с возмущениями любит подстраивать всякие штуки. Но к этой шутке он не имел отношения. Радиант был совершенно другой. Впрочем, предупреждение было всего лишь восьмой степени, пылевое, плотность роя крайне мала, процент крупных осколков ничтожный. Правда, ширина фронта значительная. Посмотрев на карту, я понял, что мы торчим в этом так называемом рое уже не меньше часа, а то и двух. Экраны оставались пусты. Я не очень-то беспокоился. Необычно было лишь второе дневное сообщение. Телезондирование показало, что рой внесистемный. Это был второй такой рой за всю историю космической навигации. Метеориты — это остатки кометы. Перемещаются они по вытянутым эллипсам, привязанным гравитацией к Солнцу, будто игрушки на нейлоновых нитках. Внесистемный рой, то есть залетевший к нам из просторов большой галактики, просто сенсация, правда, скорее для астрофизиков, чем для пилотов. Конечно, и для нас есть разница, хотя чаще всего небольшая, в скорости. Системные рои не имеют больших скоростей. Их скорость не может превышать параболическую или эллиптическую. А рой, приходящий извне, может иметь и обычно имеет гиперболическую скорость. Но на практике особенной разницы нет, так что в волнение приходят метеоритологи и астроболистики, а не мы, пилоты. Известие о том, что мы залетели в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом за обедом, включив, как обычно, двигатель на малую тягу. Так мы корректировали курс, а заодно слабое тяготение облегчало нам жизнь. Не приходилось сосать суп через соломинку или выдавливать из тюбика баранину, переработанную в зубную пасту. Я всегда стоял за нормальные человеческие обеды и завтраки. Зато инженер перепугался ужасно. То, что о рое я говорил, будто о летнем дождике, он склонен был счесть признаком помешательства. Я терпеливо ему втолковывал, что, во-первых, рой пылевой и очень разреженный, а вероятность встречи с достаточно крупным осколком меньше, чем вероятность погибнуть под люстрой, упавшей в театре. Во-вторых, все равно ничего не сделаешь. Жемчужина не способна выполнить маневр расхождения. Наконец, по чистой случайности, наш курс почти совпадает с траекторией роя, так что опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз. Похоже, я не очень-то его убедил, но мне уже надоела эта психотерапия. Надо было заняться телеграфистом и отрезать его от тайников со спиртным хотя бы на пару часов. В конце концов, во время роя он был нужнее, чем прежде. По-настоящему я боялся лишь одного — сигнала СОС. Кораблей здесь хватало, мы уже пересекли орбиту Венеры, и движение не только грузовое заметно оживилось. Держа телеграфиста под рукой, я до 6 часов по корабельному времени, то есть 4 часа с лишним, сидел у приемника и слушал эфир. К счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разряжен, что приходилось буквально часами вглядываться в экран радара, чтобы различить какие-то микроскопические, почти незаметные точечки. И я бы не поручился, что эти зеленые привидения не были просто обманом зрения, утомленного пристальным всматриванием. Тем временем не только радиант, но и всю траекторию этого гиперболического роя, которым по времени звезды радианта уже окрестили Канопским, рассчитали на Луне и на Земле, и стало известно, что он, так не достигнув Земли, уйдет за пределы Солнечной системы, вдали от планет-гигантов, которые как раз находились на другой стороне от Солнца. Как он вынырнул, так и канет в бездны галактики, чтобы к нам уже не вернуться. Дорожный инженер все не мог успокоиться и поминутно заглядывал в радиорубку, а я гнал его оттуда, требуя, чтобы он присматривал за рулями. Разумеется, это было чистейшей фикцией. Мы шли без тяги, а без тяги нет управления. К тому же он не смог бы выполнить даже простейший маневр, которого, впрочем, я никогда бы ему и не доверил. Но надо же было чем-то его занять, а себя избавить от его нескончаемого нытья. Он все допытывался, случалось ли мне уже проходить через рой, и сколько раз приводило ли это к авариям, и насколько серьезным, и много ли шансов спастись в случае столкновения. Вместо ответа я дал ему основы космической навигации и космодромии Крафта. Он взял книгу, но, кажется, даже не заглянул в нее, ведь ему хотелось задушевных признаний, а не сухой информации. Все это происходило, напоминаю, на корабле, лишенном силы тяжести. В таких условиях движение людей, даже вполне трезвых, выглядит довольно комично. Постоянно надо помнить о какой-нибудь привязи, о страховке. Иначе, нажав карандашом на бумагу, можно вспорхнуть под потолок, а то и набить себе шишку.
Телеграфист, однако, держался другой системы. Он набивал карманы, чем попало. Какими-то гирьками, гайками, ключами. Если ему случалось зависнуть под полом, просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы отплыть в противоположную сторону. Этот метод действует безотказно и всякий раз подтверждает правильность ньютоновского закона действия в противодействии. Однако он не слишком удобен, особенно для окружающих. Брошенная вещица рикошетом отскакивает от стены. Такой беспорядочный полет твердых и способных прибольно стукнуть предметов может продолжаться довольно долго. Я упоминаю об этом, чтобы обогатить колорит того путешествия еще одной краской. В эфире тем временем делалось тесно. Многие пассажирские корабли на всякий случай в соответствии с правилами меняли курс. У Луны с ними было немало работы. Автоматические передатчики, передающие морзянкой орбитальные курсовые поправки, которые рассчитываются большими стационарными вычислителями, строчили целыми сериями. Слишком быстро, чтобы принять сигналы на слух. Радиофон был тоже полон голосов. Пассажиры за немалые деньги сообщали встревоженным семьям, что чувствуют себя превосходно и ничего им не угрожает. Луна астрофизическая передавала свежие данные о зонах сгущения Роя. Результаты спектрального анализа его состава, словом, программа была насыщенной, особенно скучать у приемника не приходилось. Мои космонавты со свинкой, уже дознавшиеся, конечно, о гиперболической туче, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что о пробоине в борту и о разгерметизации они легко догадаются по отсутствию воздуха. Около 11 я пошел в кают-компанию перекусить. Телеграфист, который, видать, только того и ждал, исчез, словно в воду канул. А я слишком устал, чтобы не то что его разыскивать, но даже думать о нем. Инженер закончил свою вахту. Выглядел он заметно спокойнее. И снова сокрушался, главным образом из-за Шурина, а уходя к себе, зевал он уже как кашалот. Сказал, что левый экран радара должно быть неисправен. Там в одном месте светится что-то зеленоватое. С этими словами он ушел. Я доедал холодную говядину из консервной банки и вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, замер. Инженер разбирался в изображении на радаре, как я в дорожном асфальте. Этот его неисправный экран... В общем, мгновение спустя я мчался в рулевую рубку. Впрочем, это только так говорится. На самом деле я двигался не быстрее, чем это возможно, когда все ускорение получаешь, цепляясь за выступы стены потолка или отталкиваясь от них ногами. Рулевая рубка, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена. Индикаторы пультов погашены, контрольные лампочки реактора едва тлели, как сонные светлячки, и лишь экраны радаров пульсировали неустанным кружением поисковых лучей. Уже с порога я глядел на левый экран. В нижнем правом квадранте светилась неподвижная точка. Собственно, даже как я увидел, подойдя совсем близко, пятнышко размером с монетку, приплюснутое наподобие линзы совершенно правильной формы. Оно светилось зеленоватым фосфорическим светом, как крохотная и лишь с виду неподвижная рыбка в пустом океане. Если бы ее заметил нормальный вахтенный, но не теперь, а полчаса назад, он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы меня, запросил у того корабля данные о его курсе и назначении. Но у меня не было вахтенных. Я опоздал на полчаса, я был один и делал право все сразу. Запросил данные для опознания, зажег позиционные огни, включил передатчик, запустил реактор, чтобы в любую минуту включить тягу. Реактор был холоден, как давно окоченевший покойник. Ведь минуты бежали. Я даже успел включить ручной полуавтоматический вычислитель, и оказалось, что у того корабля курс почти совпадает с нашим. Разница составляла долю минут. Вероятность столкновения, и без того в пустоте невообразимо малая, равнялась почти нулю. Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и принялся посверкивать ему морзянкой корабельного лазера. Он шел за нами примерно в 900 километрах, то есть неслыханно близко. И, честное слово, я уже видел себя в космическом трибунале. Разумеется, не за действия, приведшие к катастрофе, а просто за нарушение параграфа 8 Космонавигационного кодекса в результате ОС, опасного сближения. Думаю, даже слепой увидел бы мои световые сигналы. И вообще, этот корабль упорно торчал у меня в радаре и не желал отвязаться, а напротив, постепенно приближался к жемчужине, потому что шел с ней почти одинаковым курсом. Наши пути были почти параллельны. Он шел уже по краю квадранта, потому что мчался вдвое быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую. И верно, два замера с интервалом в 10 секунд показали, что он проходил 90 км в секунду.
А мы каких-нибудь 45. Он не отвечал и не приближался. Выглядел он уже внушительно, даже слишком внушительно. Зеленовато светящиеся линзы, видимо, сбоку, острые веретенцы. Я посмотрел на радарный дальномер. Уж больно это пятнышко выросло. Расстояние 400 километров. Я заморгал. С такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. «Ох уж это мне жемчужины ночи», — подумал я. «Все тут не как у людей». Переключил изображение на вспомогательный малый радар с направленной антенной. Оно осталось неизменным. Меня взяла отрыбь. Может, это тоже какой-нибудь поезд Ле-Манса, вроде того, на котором я машинист? Штук 40 ракетных остовов один за другим, отсюда эти размеры. Ну откуда сходство с веретеном? Радароскопы работали, автоматический дальномер все тикал и тикал. 300 километров. 260. 200. Я еще раз начал рассчитывать курсы по Гарольсбергу. Прохождение могло оказаться слишком уж близким. Известно, когда на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, а суда по-прежнему тонут. И снова вышло, что корабль пройдет перед носом жемчужины в каких-нибудь 30-40 километрах. Я проверил оба передатчика, автомат, вызывающий по радио, и лазерный. Оба работали, но чужак продолжал молчать. До этой минуты совесть была у меня не вполне спокойна. Ведь мы летели вслепую, пока инженер жаловался на Шурина и делал, желал мне спокойной ночи, а я выковыривал из банки говядину, потому что команда слегла, и все навалилось на меня одного. Но теперь я словно прозрел. Во мне вскипело праведное негодование истинного виновника. Я видел уже в этом глухом, немом корабле, который на гиперболической скорости гнал через сектор и даже не считал нужным отвечать на мои настойчивые запросы. Я включил радиофон и начал его вызывать. Я требовал всего сразу, чтобы он включил позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свои позывные, название, место назначения, судовладельца. Все это, конечно, условными сокращениями, а он преспокойно летел себе, молча, ни на волос, не меняя курса, ни скорости, и был уже в 80 километрах от нас. До сих пор он держался чуть левее и сзади, но все заметнее нас нагонял. Каждую секунду он проходил вдвое больше, чем мы. Вычислитель не учитывал угловую поправку, и я знал, что сближение будет меньше расчетного на несколько километров. Меньше 30 наверняка, а может быть, всего только 20. Я должен был тормозить. Такое сближение недопустимо. Но тормозить я не мог. За мной тянулись чуть ли не 150 тысяч тонн ракетного кладбища. Всю эту рухлядь пришлось бы сперва оцепить. Один я не справился бы, а экипаж боролся со свинкой, так что о торможении не приходилось и думать. Скорее, тут пригодилась бы философия, чем космодромия. Стоицизм, фатализм, и даже если вычислитель вдруг невероятно ошибся, кое-что из эсхатологии.

эфире по-прежнему «Модель для сборки». Станислав Лем. Рассказ Пиркса. Продолжение. На расстоянии 22 километра тот корабль уже явно стал обгонять «Жемчужину». Теперь дистанции предстояло лишь увеличиваться, так что все было в порядке. До этой минуты я не сводил глаз с траектометра. Расстояние было важнее всего, и лишь теперь перевел взгляд на радароскоп. Это был не корабль, а летающий остров. Впрочем, не знаю, что. В 20 километрах он был размером с мои два пальца. Идеально правильное веретено превратилось в диск. Нет, в кольцо. Вы давно уже, конечно, подумали, что нам повстречался корабль пришельцев. Раз уж в длину он имел 10 миль. Легко сказать, но кто же верит в корабли пришельцев? Первым моим пробуждением было пуститься вдогонку. Ей-богу, я схватился за рычаг главной тяги, но не перевел его. У меня на буксире тащилась груда ракетного лома, ничего бы не вышло. Я вскочил с кресла и по узкой лифтовой шахте поднялся в астрономическую каюту, встроенную в наружный панцирь над рулевой рубкой. Там прямо под рукой было все, что мне требовалось. Подзорная труба и ракеты. Я выстрелил в сторону того корабля три штуки, одно за другой, так быстро, как только мог. И когда первое вспыхнуло, начал его искать. Он был огромен, как остров, но я нашел его не сразу. Вспышка ослепила меня, пришлось терпеливо ждать, пока глаза опять начнут видеть. Вторая ракета сгорела далеко в стороне, без всякой пользы, а третья выше. В ее неподвижном белом-белом свете я увидел того чужака. Я видел его каких-нибудь 5, ну, может, 6 секунд. Ракета, как это порой бывает, вспыхнула сильнее и погасла. Но за эти мгновения я в ночную 80-кратную трубу разглядел освещенную сверху довольно слабо, призрачно, но целиком темную громаду металла. Я видел ее как бы в нескольких сотнях метров. Она едва умещалась в поле обзора. В самом центре отчетливо светились несколько звезд, словно там она была прозрачной, словно это был отлитый из темной стали, летящий в пространстве пустой в середине туннель. Но в последней вспышке ракеты я успел разглядеть нечто вроде приплюснутого цилиндра, свернутого в кольцо, как очень толстая автомобильная шина. Я мог смотреть сквозь пустой центр, хотя он лежал не точно по оси моего взгляда. Этот колосс был повернут ко мне углом, как стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно вылить содержимое. Понятно, я не стал размышлять над увиденным, опустил еще.

несколько ракет. Две так и не загорелись, третья быстро погасла, четвертая и пятая осветили его в последний раз. Потому что теперь, пересекший курс жемчужины, он уходил все быстрее. Он был уже в 100, в 200, в 300 километрах. Визуальное наблюдение стало невозможным. Я немедленно вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует рассчитать элементы его движения. Затем я собирался поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космической навигации. Я уже представлял себе, как по намеченному мною пути бросятся целые своры ракет, чтобы вцепиться в этого гостя из бездны. Я, собственно, был уверен, что он пришел с галактическим роем. При определенных условиях глаз вполне сравним с фотокамерой, и картину, увиденную в ярком свете хотя бы на долю секунды, можно долго не только припоминать, но даже анализировать во всех подробностях почти как реальную. А я в последней судорожной вспышке ракеты увидел сооружение просто огромное. Его растянувшиеся на целые мили бока были не гладкими, а изрытыми, почти как лунный грунт. Свет растекался по шероховатостям, бугоркам, кратерообразным впадинам. Должно быть, он летел миллионы лет, темный и мертвый, входил в полевые туманности. Столетия спустя выходил из них, а метеоритная пыль десятками тысяч ударов грызла его и разъедала вакуумной эрозией. Я бы не смог ответить, откуда во мне эта уверенность. Но я знал, что там нет ни единой живой души. Что это мертвый миллиардолетний остов, а может, мертва уже и создавшая его цивилизация. Размышляя об этом, я в четвертый, пятый, шестой раз для большей надежности на всякий случай рассчитывал элементы его движения, и каждый промежуточный результат ударом клавиши посылал в записывающее устройство. Было жаль терять даже секунду, потому что он был уже только зеленоватой фосфорицирующей запятой, спокойным светлячком в крайнем секторе правого экрана. В 2000, 3000, 6000 километров. Когда я окончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что? Он был мертв, не способен к маневрированию и никуда не мог деться. Правда, он летел с гиперболической скоростью, но его легко догнал бы любой корабль с достаточно мощным реактором. И имея так точно рассчитанные элементы движения, я открыл кассету записывающего аппарата, чтобы вынуть бумажную ленту и пойти с ней в радиорубку. И словно громом пораженный застыл, оторопевший, уничтоженный. Металлический барабан был пуст. Лента давно уже, может, за несколько часов до того, а может, и дней кончилась. Новую никто не вставил. И все результаты я посылал в никуда. Они пропали все до единого. Не осталось ни корабля, ни его следа, ничего. Я метнулся к экранам, потом, ей-богу, хотел отцепить этот проклятый балласт, бросить добро Леманса ко всем чертям и пуститься. Куда? Я и сам толком не знал. Ну да, направление. Примерно на созвездие Водолея, но какая же это цель? Или все-таки, если сообщить по радио сектор, пусть в приближении и скорость, это следовало сделать. Это было моей обязанностью, первейшей из первых, если у меня вообще оставались хоть какие-нибудь обязанности. Я поехал на лифте в центральный отсек, в радиорубку, и уже намечал очередность действий. Вызвать Луну главную и потребовать право первенства для дальнейших моих сообщений, так как речь идет об информации величайшей важности. Тогда сообщение будет принимать не автомат, а, скорее всего, дежурный диспетчер Луны. Я доложу, что заметил чужой корабль, который пересек мой курс с гиперболической скоростью и, вероятно, пришел с галактическим роем. Диспетчер немедленно потребует сообщить элементы его движения. Мне придется ответить, что я, правда, их рассчитал, но ими не располагаю, потому что барабан аппарата по недосмотру был пуст. Тогда он потребует, чтобы я назвал опознавательный код пилота, первым заметившего корабль. Но кода такого тоже нет, потому что вахту нес инженер-дорожник, а не космонавт. Затем, если уже это не покажется ему подозрительным, он спросит, почему я не приказал радисту немедленно передавать результаты замеров в эфир. Мне придется объяснить, что телеграфист не нес службы, потому что был пьян. Если он и после этого еще пожелает вести со мной разговор через разделяющие нас 368 миллионов километров, он полюбопытствует, почему телеграфиста не заменил кто-нибудь из пилотов. А я отвечу, что у всего экипажа свинка и высокая температура. И если до этой минуты он все еще будет испытывать сомнения, тут он окончательно убедится, что человек, который среди ночи ошарашивает его новостями о корабле пришельцев, либо не в своем уме, либо пьян.
Он спросит, остались ли у меня какие-либо документальные подтверждения, скажем, фотографии, сделанные при свете сигнальных ракет, ферромагнитные ленты с записями радарных наблюдений или хотя бы записи всех радиовызовов, с которыми я к нему обращался. Но у меня нет ничего, решительно ничего. Я слишком спешил, я не думал, что понадобятся какие-то там фотографии, раз уж земные корабли вскоре настигнут необычную цель, и все записывающие устройства были отключены. Тогда он сделает то, что сделал бы я на его месте. Прикажет мне отключиться и спросит все корабли в моем секторе, не заметил ли кто-нибудь из них что-нибудь подозрительное. Так вот, ни один корабль не мог увидеть галактического гостя. В этом я был уверен. Сам я встретил его лишь потому, что летел в плоскости эклиптики, хотя это строжайше запрещено. Здесь всегда полно пыли, перемолотых временем метеоритов и кометных хвостов. Я нарушил этот запрет, иначе мне не хватило бы топлива для маневров, и Леванс не разжился бы 140 тысячами тонн ракетного лома. Значит, пришлось бы сразу предупредить диспетчера Луны, что встретились мы в запрещенной зоне, и тогда не миновать неприятностей в беседе с дисциплинарной комиссией космического трибунала. Конечно, обнаружение того корабля значило больше, чем нагоняй на комиссию, хоть бы даже и наказание, однако лишь при условии, что его в самом деле догонят. Но именно это казалось мне совершенно немыслимым. Пришлось бы потребовать, чтобы в зону двойной опасности, в плоскости эклиптики, через которую к тому же проходит гиперболический рой, бросили на поиски целую флотилию кораблей. Диспетчер Луны хотя бы даже и захотел, не имел права этого делать, а если я расшибусь в лепешку и до утра буду вызывать земной КосНАВ, Международную комиссию по исследователю пространства и черт знает еще кого, начнутся совещания, заседания. Если они пойдут в молниеносном темпе, через каких-нибудь 3 недели решение будет принято. Но, как я рассчитал еще в лифте, той ночью мне действительно думалось очень быстро, к тому времени чужак будет в 190 миллионах километров от того места встречи, то есть уже за Солнцем, мимо которого пройдет достаточно близко, чтобы оно изменило его траекторию, и пространство, в котором придется его искать, возрастет до 10 с лишним триллионов кубических километров, а то и 20. Так это выглядело, когда я добрался до радиорубки. Я сел и попробовал еще прикинуть, велики ли шансы обнаружить корабль при помощи большого радиотелескопа Луны, самой мощной радиоастрономической установки во всей Солнечной системе. Однако Земля с Луной как раз находились на противоположной от нас и от того корабля стороне орбиты. Радиотелескоп был мощный, но не настолько, чтобы на расстоянии 400 миллионов километров заметить тело длиной в несколько миль. На этом вся история и закончилась. Я порвал листки со своими расчетами, встал и тихо пошел в каюту с таким чувством, будто совершил преступление. К нам залетел гость из космоса. Такой визит случается, как знать, раз в миллионы, нет, в сотни миллионов лет. И вот из-за свинки, Леманса, его железной рухляди, пьяного метиса, инженера с его Шурином и моих упущений, он прошел у нас сквозь пальцы, чтобы растаять, как призрак в бесконечном пространстве. С той ночи я жил в каком-то странном напряжении 12 недель. За это время мертвый корабль должен был войти в зону планет-гигантов и уже навсегда оказаться для нас потерянным. Я, сколько было возможно, не уходил из радиорубки в надежде все более слабой, что кто-то просторопнее, чем я, или просто удачливее его обнаружит. Но ничего такого не произошло. Понятно, я никому не сказал об этом. Человечеству не часто выпадают такие оказии. Я чувствую себя виноватым не только перед ним, но и перед тем другим человечеством. Я не дождусь даже Геростратовой славы. Теперь, через столько лет, никто мне, к счастью, уже не поверит. Я и сам-то порой сомневаюсь. А может, и не было ничего, кроме холодной, невкусной говядины.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Никита Аверин. Цена победы. Часть первая. К Арзамасу подъехали ранним утром. Андрейка и Жук покачивались на лежанках в такт Рытвиным. Спали мои помощники крепко, что неудивительно. Весь день вчера мы вызволяли грузовик из грязи. Управители Арзамаса из соседних городов о дорогах, похоже, вообще не заботятся. Ямы, колдобины, а зачастую и вовсе еле заметные колея, петляющие меж холмов и оврагов. Вот типичное шоссе в этих местах. Другое дело — широкий тракт между Москвой и Киевом. По нему ежедневно курсируют десятки торговых караванов, фермерские повозки проезжают, доставщики спешат по своим делам, монахи Ордена Чистоты. Кого там только не встретишь. Поэтому и содержится тракт в отличном состоянии. А здесь что? Не дорога, одно название. Мутафагов вам в постель.
1: «Дядя, мутафаги нас окружают!»
0: Из спальника показалась заспанная морщинистая мордаха Андрейки. Видимо, я размышлял вслух. Это от усталости. «Все нормально, малой, нет тут никого». Я успокаивающе улыбнулся. «Откуда этой мерзости тут взяться? Мы уже почти приехали».
1: «Арзамас? Здоровско!»
0: Племянник ужом выскользнул из спальника и принялся обуваться. Получалось у него не очень-то хорошо. Он смышленый мальчишка, но какая-то загадочная хворь обошлась с ним сурово. В свои 10 лет Андрейка выглядел как повидавший жизнь старец. Лицо в морщинах, волосы редкие, седые, кожа сплошь в коричневых пятнышках. Лишь маленький рост и ясные зеленые глаза выдавали его настоящий возраст. На лежанке заворочился Жук. Чуть приоткрыв глаза, он вмиг оценил ситуацию и, поняв, что опасности нет, уснул опять. Таким талантом спать, пока есть возможность, обладают все наемники, и Жук, хоть и бывший, в этом смысле не исключение.
1: «Дядя, мы уже приехали, да? Тут так здоровско! Смотри, какие большие ворота!»
0: Наконец обувшись, племянник забрался на соседнее кресло и теперь тараторил без умолку. Его жадный до новых впечатлений ум впитывал происходящее вокруг. Посадка у нашего грузовика довольно высокая. Чтобы лучше разглядеть заинтересовавшие его, мальчик забирался на сиденье с ногами, что обычно было строго-настрого запрещено. Но сейчас я на это махнул рукой.
1: «Какая длинная очередь у ворот! Смотри, смотри! Отряд наемников! А вон телега и зверь, а я о таком даже не слышал! А народу, народу собралось! Наверное, со всех ферм окрестных на гонки посмотреть приехали!»
0: «Андрейка, притихни!» Цыкнул я на племянника, и тот послушно затих, усевшись как положено. Но даже с закрытым ртом он всем своим видом выказывал волнение. Ну еще бы! Мальчишка впервые выбрался за пределы родного хутора. Меж тем очередь у ворот медленно, но верно двигалась, и вот настал наш черед проходить досмотр. Заглушив двигатель, я открыл дверцу и, скомандовав Андрейке «Разбуди жука!», выбрался наружу под палящие лучи полуденного солнца. Мышцы на ногах тут же загудели, в пояснице кольнуло. Да, старею. Раньше 3 дня в пути были для меня детской забавой, ехал почти без остановок. К тому же моя врожденная способность видеть в темноте позволяла не задерживаться на ночлег. Но теперь стоит всего одну ночь провести за рулем, и тело сразу же напоминает о себе. Воистину, это будет мой последний заезд. Пока я разминался, грузовик сноровисто окружили местные стражи порядка. Кожаные штаны да куртки с нашитыми пластинами металла и пластиковые шлемы-полусферы с теми же пластинами. Вот и вся униформа. Зато вооружение серьезное. Кто-то сжимал в руках автомат, кто-то дробовик. Шутить с этими парнями точно не стоит, если нет желания попасть на невольничий рынок и не покупателем или праздным зевакой, а в качестве товара. Немного странно было видеть тут 2 омеговцев. Похоже, управители Арзамаса немало потратились на поддержание порядка во время празднества. Один из стражей, главный, обратился ко мне, разглядывая грузовик сквозь грязные стекла солнцезащитных очков. «Приветствую. Ваши имена и цель визита». Я Руфус. В кабине мой племянник Андрейка, я хранитель еще, его жуком кличут. Я рейсер. Ага. Значит, на гонку приехали. Так-так, поглядим. Главный подал знак омеговцам, и те начали досматривать грузовик. Знаю, что в машине ничего запретного они не найдут, я был спокоен. Наемники, небось, рассчитывали на иное. Выбравшись из грузовика, они выглядели разочарованными.
2: «Капитан, чисто!»
0: — последовал рапорт. Я покосился на главного капитана, но тот словно не замечал меня. Покачиваясь с пятки на носок, он пялился на кузов. Пауза затягивалась, и вот уже семейство фермеров в очереди позади нас принялось громко выражать недовольство медлительностью стражников. Наконец капитан махнул рукой. «Проезжайте!» Сдержанно поблагодарив его, я запрыгнул в кабину. Когда грузовик миновал ворота и въехал на широкую мощеную улицу Арзамаса, жук поднялся с лежанки и встал рядом с моим креслом.
2: «Искали что-то конкретное», — сказал он.
0: «Ты почему так решил?» — удивился я, объезжая бродягу, спящего прямо посреди улицы.
2: «У меня в этом деле тоже опыт имеется. Ну, в досмотрах».
0: Жук уклонился от прямого ответа, как всегда, если дело касалось его жизни до нашего знакомства на больших гонках в Белгороде. «Интересно, с чего вдруг такая суета?»
2: «В толпе судачили, что сам преподобный Гест приедет смотреть гонку. Похоже, управители намерены принять его по первому разряду».
0: «Спидер трогали?» «Это единственное, что сейчас беспокоило меня».
1: «К нему в первую очередь сунулись»,
0: — встрял в беседу Андрейка. Встреча с омеговцами его весьма вдохновила, и теперь хотелось поделиться впечатлениями.
1: «Но мы с дядей Жуком следили, чтобы они ничего не открутили и не сломали».
0: Жук кивнул, мол, так и было, и вернулся на лежанку. Вот уж невозмутимый человек, опять завалился спать. «Не нравятся мне такие досмотры». Подумав немного, я решил. «Остановимся на ночлег, осмотрю спидер. Терпеть не могу, когда мою машину трогают чужие, а уж когда они в ней копошатся. Но сначала надо бы найти гостиницу подальше от спидвея».

0: Гостиница с пугающим названием «Дары некроза» на деле оказалась довольно приличным заведением. Как я и рассчитывал, почти все рейсеры, прибывшие на гонку, остановились рядом со спидвеем. И там же расселились толпы приехавших поглазеть на главное ежегодное зрелище. Мне же толчья претила. В ней сложно уследить, чтобы слишком честный соперник не перерезал в твоем спидере тормозной шланг или не ослабил крепежку двигателя. А во время гонки любая, даже пустяшная поломка часто стоит рейсеру жизни. Получив у хозяйки таверны ключ от комнаты, я ухватил Андрейку, который увязался за мной, за шиворот и чуть ли не насильно затолкал в грузовик. «Останешься здесь. Мало еще по большому городу ходить. Насмотришься всякого, а мне твоя мать потом голову оторвет. Жук, проследи, чтобы не сбежал».
1: «Руфус, я вообще-то к тебе в охранители нанимался, а не нянькой при мальце сидеть».
0: На скулах жука вздулись желваки.
1: «Да и дел не в проворот. Я ж за спидером приглядываю. А если Андрейка удерет за тобой, что мне делать, а? Идти его искать, спидер охранять или стаканчик в гостинице пропустить?»
0: «Я тебя пропущу», — пригрозил я кулаком, что, конечно, не произвело на бывшего наемника впечатления. «У него-то кулаки, что моя голова».
1: «Ничего в гостинице не есть, не пить. Ты знаешь правила. Одурманят или разъешь их, некроз вообще отравят».
0: «Да знаю я», — жук кивнул на шкаф, прикрученный к дальней стенке грузовика.
1: «Жратву и воду перед гонкой брать только из запасов. Но все равно малого забирай. И мне не досуг, и ему полезно на Арзамас взглянуть. Когда еще случай представится?»
0: Последние слова он выдал почти шепотом, но я расслышал. К сожалению, мой охранитель прав. Для Андрейки это первая и наверняка последняя возможность увидеть город своими глазами, а не на картинках из книг Ордена Чистоты. По заверениям лекарей, которым я показывал племянника, жить ему осталось от силы год-полтора. Хворь буквально съедала его. Малец старел не по дням, а по часам.
1: «Ладно, уговорили».
0: Выбравшись из грузовика, я подставил Андрейке шею и плечи.
1: «Залезай».
0: Мальчишка радостно взвизгнул и в одно мгновение взгромоздился мне на шею.
1: «Ух, сколько ты весишь! Отъелся на дядькиных харчах!» «Ногами не дергай, сиди спокойно», — ворчал я для вида.
0: Весил-то племянник не больше пустынной собаки.
1: «Жук, мы к спидвею, подадим заявку на участие и сразу обратно. До вечера обернемся».
0: Кивнув, охранитель протянул мне шестизарядный пистоль. Когда жука рядом нет, лучше иметь под рукой оружие. Я сунул пистоль за пояс.
2: «Дядя, гляди, женщины!»
0: Звонкий голосок Андрейки было слышно, небось, на другом конце города. За те пару кварталов, что мы прошли от даров, я не раз пожалел, что послушал жука и взял с собой племянника. Нет, я не умру от осуждающих взглядов людей, чьи недостатки или же достоинства Андрейка с детской непосредственностью обсуждал во всеуслышание. Но если он продолжит в том же духе, неприятностей не избежать. Кому нужны мои объяснения, что Андрейка всего лишь глупый мальчик, а не Карл с плохими манерами и без инстинкта самосохранения?
1: Кто в это поверит? Замолчи, кому говорю!
0: Я слегка подпрыгнул, чтобы встряхнуть мальчишку. Ойкнув, он недовольно засопел.
1: Невежливо кричать на улице и тыкать в людей пальцем. Тем более, что это не женщины, а проститутки.
2: Дядя, а кто такие проститутки?
1: «Неважно. Маме только не говори это слово. Или не сознавайся, что услышал его от меня.
0: Теперь я точно от сестренки нагоняй получу.
1: Ведь хотел как лучше».
0: Всю оставшуюся дорогу Андрейка молчал, но ерзал вдвое усерднее. Наконец я не вытерпел, снял племянника с затекших плеч и поставил на землю. Мальчишка крепко ухватил меня за руку и потопал рядом, стараясь не отстать. В общем, времени мы потратили больше, чем я рассчитывал. Добрались до стен спидвея, когда уже начало смеркаться.
2: «Здоровско!»
0: Впечатленный размерами сооружения Андрейка резко встал, точно в некроз влип.
2: «Дядя Руфус, это и есть спидвей?»
0: «Он самый», — подтвердил я. Закатное солнце роняло лучи на неправильный эллипс спидвея. гордости Арзамаса лучшей гоночной трассы. Даже Москва и Киев не могли похвастаться такими большими и интересными площадками для состязания рейсеров. «Все, хватит мутафагов считать, и так опаздываем». Высматривая пункт регистрации участников, я потянул племянника за собой. «Завтра налюбуешься». Хорошо, хоть из-за задержки не пришлось томиться в очереди, изнывая под палящим солнцем. У небольшого шатра, вход в который охраняли двое амбалов в униформе, стояли всего трое рейсеров. Двоих я видел на гонках впервые, новички. А вот крайним в очереди оказался мой старый знакомый.
3: «Король! Мутафагов тебе в карбюратор!» — взревел я.
0: Новички и охранники вздрогнули, последние еще и схватились за автоматы. А вот лицо коренастого старика, моего знакомца, озарила радостная улыбка.
3: «Руфус, пройдоха! Я-то надеялся, тебя некроз пожрал! Дай-ка обниму!»
0: Несмотря на то, что король был намного старше и почти на голову ниже, он легко сгреб меня в свои могучие объятия и приподнял над землей. Сообразив, что это не очередная разборка склочных рейсеров, охранники опустили стволы. Заметив рядом со мной Андрейку, глазеющего на старого рейсера со смесью страха и любопытства, король спросил:
4: «Кто твой приятель, Руфус? Я слыхал, после того случая в Белгороде ты нанял охранителя, но, гляжу, охранители ныне измельчали».
3: «Забодай тебя, мутафак!»
0: Я расхохотался.
3: «Это сын моей сестры, Андрейка.
0: Племяш, поздоровайся с Красным Королем, одним из лучших рейсеров пустоши».
4: «Сын сестры? Но...»
0: Король с недоумением смотрел то на меня, то на мальчишку. Я покачал головой, мол, ни время и ни место для выяснений. Король намек понял, и лицо его вновь расплылось в добродушной гримасе. Протянув ладонь лопату, он аккуратно пожал руку мальчику.
4: «Что, Андрейка, любишь гонки?»
2: «Еще бы!»
0: — радостно закивал племянник и не преминул похвастаться.
2: «Я дяде помогал его новый спидер собирать».
4: «Тогда после регистрации мы с твоим дядей немного поболтаем, а ты тем временем сможешь вблизи взглянуть на мою машину. Что скажешь?»
0: Прежде чем Андрейка успел ответить, я развел руками. «Король, с удовольствием пропустил бы с тобой рюмочку-другую, но мне надо вернуться в свою берлогу до заката. А это в другом конце города, мы и так опаздываем».
2: «Дядь, ну пожалуйста!»
0: — законючил Андрейка. Я уже собрался его приструнить, но вмешался король.
4: «Да не волнуйся ты так, Руфус. Отвезу я вас в вашу крысиную нору, моргнуть не успеешь».
0: Он приблизился ко мне вплотную и тихо добавил:
4: «Есть важный разговор. Дело очень серьезное».
0: Мне показалось, или в глазах старого рейсера проскользнуло волнение. Похоже, королем движет отнюдь не желание выпить со старым другом, а раз так, отказать нельзя. «Ладно, король, после регистрации зайдем к тебе».
2: «Здоровско!»
0: Андрейка чуть из штанов не выпрыгнул от счастья. А вот мне происходящее в Арзамасе нравилось все меньше и меньше.

0: Ну, рассказывай, что у тебя за дело, из-за которого ты даже согласен угостить меня выпивкой.
1: Я облокотился на стеллаж, на котором лежала знаменитая коллекция слесарных инструментов Красного Короля. В отличие от меня, король был универсальным рейсером. Он одинаково хорошо разбирался в механизмах и в вождении, поэтому услугами механиков не пользовался. Устранял поломки своей гоночной машины самостоятельно. Я мог, конечно, проверить давление в клапанах и уровень масла, но не более того. Поэтому и выложил кругленькую сумму знакомым механикам, чтобы те собрали мне спидер. Даже Андрейку пришлось к сборке привлечь. Благо у пацана к этому врожденный талант.
0: К тебе еще не подходили ребята из Харьковской гильдии?
1: Король осмотрел небольшую площадь перед ангаром, арендованным на время гонки. Убедившись, что поблизости никого нет, он плотно закрыл ворота и, захватив бурдюки с пивом, сел на лежащее на полу запасное колесо от спидера. Признаться, меня удивил его вопрос.
2: «Харьковская гильдия производителей сендеров? Зачем я им? Всем известно, что я свой спидер только из деталей московских мастерских собираю».
1: Я отхлебнул еще пиво.
2: «Никогда не слышал, чтобы харьковчане лезли на чужую делянку».
0: «Это-то интересно, старина!»
1: Король заерзал на колесе и за раз ополовинил свой бурдюк.
0: «Общаются они не с каждым участником гонки, а только с самыми сильными и известными спидерами. С Шикушиным, с Лыбой, с Бармаглотом и с другими. Приходили и ко мне. Видно, еще на что-то гожусь. Порази меня, некроз».
1: Он невесело рассмеялся, продемонстрировав на удивление белые для его возраста зубы. «Знакомые имена. Возможно, они навестили бы и меня, но я приехал только сегодня утром».
0: «Может и так»,
1: — кивнул старый рейсер.
0: «Если не придут, ты ничего не потеряешь. Но если что, будешь готов ко встрече». «Да скажи, наконец, что им надо?»
1: Мой вопрос прозвучал слишком громко, и Андрейка испуганно уставился на нас сквозь боковое стекло спидера. Я успокаивающе махнул ему рукой.
0: «Все хорошо, племяш. Старые времена вспоминаем, как король меня на гонке в Москве обошел».
1: Андрейка заулыбался, потом отвернулся, выглядывая что-то в салоне. Отбросив пустой бурдюк, король потянулся за вторым.
0: «Не знаю, о чем они секретничали с прочими, а ко мне приходили с очень странной просьбой. Принесли механизм какой-то в специальном сундуке, небольшой механизм. Сказали, это последняя разработка. Сверхмощный ускоритель для двигателя. Мол, их механики придумали его для орденских машин, чтобы монахи быстрее по пустоши катались. В общем, навели туману, сразу понятно стало, что врут».
2: «Ну, ускоритель для машин придумали, ну молодцы, а рейсеры тут при чем?»
0: «А при том, что ускоритель вроде как можно не только на обычный грузовик поставить, но и вообще на любую машину. Короче, предлагали мне опробовать его в деле».
2: «Стоп!» Я наморщил лоб. «Ты хочешь сказать, что харьковчане ходят по Арзамасу и предлагают лучшим рейсерам пустоши установить на их машины какую-то хрень? И опробовать это не пойми что во время гонки?»
0: «Вот именно».
1: Если бы король не смотрел на меня так грустно, я бы решил, что он пьян или шутит. Увы, старый рейсер был трезв. Два бурдюка пива не в счет и серьезен, как панцирный волк перед атакой.
2: «Но это же бред какой-то. Ни один рейсер, тем более опытный, даже болт чужой на свой спидер не поставит. На что харьковчане рассчитывали?»
0: «А вдруг кто-то захочет испытать судьбу? Ускоритель ведь, а не замедлитель. К тому же ребята из гильдии обещают солидно заплатить.
2: К мутафагу деньги и победу, если рискуешь головой».
0: «Вот и я так решил»,
1: — тяжело вздохнул король, встав с колеса.
0: «И вроде бы так же гильдийцам ответили все рейсеры, к которым они обращались».
1: «Странно, что они не предложили механизм новичкам. Молодежь могла бы согласиться, особенно за деньги».
0: «Согласен. Странная история».
1: Король задумчиво наблюдал, как Андрейка ходит вокруг спидера кругами. По лицу мальчишки было понятно, что ему не терпится заглянуть под защитный кожух. Но он давно усвоил кодекс рейсеров. Дружба дружбы, а устройство чужого спидера тайна за семью замками. «Спасибо, старина, что предупредил». Я дружески похлопал короля по плечу. А теперь отвези-ка нас, как обещал, в гостиницу «Дары Некроза». Знаешь, где это?
0: Да это ж гадюшник в трущобах. И что, не мог себе место поприличнее найти, удивился король.
1: Лучше жить в гадюшнике с людьми, чем в приличном доме, но с гадюками.
0: И давно ты стал философом, а, Руфус?
1: Старый рейсер рассмеялся, со скрипом распахнув ворота.

0: Узкий переулок, тут грузовик с трудом разошелся бы из тощей курицы, неожиданно перегородила повозка с навозом. Король вдавил педаль тормоза и витиевато выругался. Я выразительно посмотрел на него, мол, тише, с нами ребенок в кабине.
1: «Руфус, не зуди!»
0: Красный король слегка отвел бронепластину на окне и обратился к вознице, управлявшему повозкой.
1: «Любезный! Мутафагов выводок вам штаны! Сдайте назад, нам нужно проехать!»
0: Возница, чье лицо скрывала широкополая шляпа, меланхолично пожал плечами и не сдвинулся с места. Манис, запряженный в повозку, уставился под слеповатыми глазами на тушу грузовика перед ним и высунул на секунду длинный, раздвоенный на конце язык.
2: «Дядя, дядя!»
0: Андрейка совсем не вовремя принялся теребить меня за рукав.
1: «Малой, погоди!»
0: Пока король костерил возницу, на чем свет стоит, я прикидывал, стоит ли дать задний ход. Узкие извилистые улицы трущоб готовы в любой момент преподнести гостю города пренеприятный сюрприз в виде тупика. А в тупике могут оказаться не самые законопослушные жители Арзамаса.
1: «Король, плюнь на эту деревенщину! Давай обратно! Там поворот на параллельную улицу!»
0: Андрейка вновь подал голос.
2: «Дядя Руфус!»
1: «Ну что тебе? Хочешь ящерку посмотреть?»
0: В ответ племянник указал пальцем в зеркало заднего вида. И то, что я там увидел, мне очень не понравилось.
1: «Король, это засада!» — рявкнул я.
0: Путь для отступления грузовику перегородили два тяжелых автомобиля. На крыше одного красовался шестиствольный пулемет. Стоит нам дернуться, и задние колеса превратятся в лохмотья из резины и металла. К меланхоличному хозяину Маниса и навоза присоединились пятеро дюжих автоматчиков.
1: «И чего теперь, а, Руфус?»
0: Король незаметно достал из-под сиденья внушительного вида дробовик.
1: «Куда пробиваться будем? Вперед или назад?»
0: Я нащупал за поясом револьвер жука.
1: «Если это просто грабители, договоримся. Выкуп заплатим».
2: «Дядя, а если не просто?»
0: Андрейка, казалось, совсем не испытывал страха. Наоборот, взгляд сосредоточен, кулачки грозно сжаты, впору гордиться племянником.
1: «Будь спокоен, племяш. С тобой два самых крутых рейсера пустоши».
0: И тут дверца с моей стороны распахнулась. Моему взору предстал здоровенный детина с заостренными чертами лица и абсолютно лысым черепом.
1: «Привет, головастик!»
0: Я пнул ногой ему в пах, но не попал. Зато он оказался точнее. Дубинка врезалась мне в голову. И я погрузился во тьму.

0: Я тонул. Над головой, расплывчатое сквозь толщу воды, сияло солнце. Через распахнутый в немом крике рот в легкие хлынула солоноватая вода. И в тот же миг лицо обожгло. Так бывает, если коснуться раскаленной почвы пустоши.
1: «Очухался! Отродье мутафага!»
0: Вопрос поднял меня со дна, вышвырнул на поверхность. Я открыл глаза. Темная комната. Напротив меня здоровенная детина, мускулистый торс его едва поместился под кожаной жилеткой. Я был весь мокрый, а рядом с громилой стояла деревянная бадья. Похоже, он накатил меня водой, а потом дал пощечину. Детина вновь замахнулся для удара, и я поспешил его остановить.
2: «Все, приятель, хватит!»
0: Лицо громилы исказило злобные гримасы, и он все-таки отвесил мне оплеуху. Перед глазами сверкнули искры, во рту появился металлический привкус.
3: «Достаточно!» — прозвучало из темноты.
0: Захватив с собой бадью, мускулистый удалился. Мои глаза привыкли к темноте. Как я уже говорил, ночное видение было у меня с рождения, уже не один раз спасало мою жизнь. Я сидел на стуле в центре небольшого помещения. Двери и окна закрыты. Единственный источник света — тусклая керосинка, подвешенная к потолку над моей головой. В комнате помимо меня был еще один человек. Он вальяжно развалился в кресле в самом темном углу. Лица его я не видел, вот роста он был небольшого. Ноги не доставали до пола.
2: «Спасибо, что отогнали своего пса», — сказал я. «Кто вы такие? Где мой племянник и король?»
3: «Мое имя вам ни к чему».
0: В голосе собеседника сквозила надменность, присущая людям высшего сословия. «Значит, я в плену не у обычной уличной банды».
3: «Все, что вам нужно знать...» Это что ваш племянник теперь гость нашего дома.
2: Ну, гость так гость. Живой, значит. Да и меня убивать вроде не собираются. Могли ведь перерезать горло, пока я был в отключке. Что вам от меня нужно?
3: Сразу видно, что вы деловой человек, Рейсер Руфус.
0: Коротышка слегка подался вперед, и я наконец-то смог разглядеть его в деталях. Мой собеседник был облачен в хламиду с капюшоном, который украшал знакомый мне орнамент. «От вас требуется сущая безделица. Слегка модифицировать ваш спидер перед гонкой».
3: Я откинулся на спинку стула и улыбнулся. «А почему Орден Чистоты просто не обратился ко мне с этой просьбой? Чем я лучше остальных рейсеров? Для чего вы прикрывались именем Харьковской гильдии? И самое главное, зачем это представление с навозом и автоматчиками?»
0: Скрываться дальше не имело смысла. Коротышка спрыгнул на пол и неспешно направился ко мне. Едва ли он был выше Андрейки. Лицо его скрывал капюшон, надвинутый почти до середины лица.
3: «Потому что ваше братье отказывается с нами сотрудничать. Пришлось прибегнуть к крайним мерам».
0: Коротышка раздраженно махнул рукой.
3: «Подробности вам знать ни к чему. Главное — опробовать наш механизм в максимально трудных условиях. Гонки на спидерах подходят для этого идеально».
2: «Но почему вы не обратились к начинающим рейсерам?»
3: «На кой нам эти желторотики? Нужны предельные скорости, а новички сходят с дистанции, не проехав и 30 кругов. До финиша добираются лишь опытные рейсеры. Нам нужны именно такие».
0: Коротышка вплотную подошел ко мне, но я видел лишь глубокие морщины вокруг старческих губ и обвислые складки на его шее. В лицо мне пахнуло зловонным дыханием.
2: «Но ведь можно было решить вопрос со мной полюбовно!
3: А вы бы согласились?»
2: «Конечно нет!» — улыбнулся я. И коротышка врезал мне под дых с такой силой, что воздух со свистом покинул мои легкие.
0: Он направился к двери, из-за которой показался мускулистый громила.
3: «Веди в курс дела и выкинь эту мразь на улицу», — велел монах.
0: Сквозь дверной проем я разглядел длинный коридор, освещаемый такими же тусклыми светильниками, как тот, что висел надо мной.
1: «Слушай сюда и запоминай», —
0: начал мускулист.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Выбросили меня неподалеку от даров некроза. Когда я стянул с глаз черную повязку, небольшой грузовик, в котором меня привезли наемники Ордена, уже скрылся за поворотом. Чувствовал я себя отвратительно. Ноги резиновые, на голове здоровая шишка, а во рту привкус крови. Хорошо, что руки не дрожат, иначе об участии в гонке пришлось бы забыть. А принять участие я должен, чтобы вернуть Андрейку живым и невредимым. Рядом со мной на земле лежал небольшой металлический куб. С двух сторон из него торчали кольца разъемов. Один для топливного шланга, второй для переходника на аккумулятор. Это и есть ускоритель. Подняв его, я направился к таверне. Чтобы узнать, что внутри ускорителя, пришлось бы вскрыть цельнометаллический защитный кожух. Но громила в кожаной жилетке ясно объяснил, что подобные эксперименты не приветствуются. Любопытство может стоить Андрейке жизни. Размеры и форма проклятого механизма беспокоили меня. Совсем недавно о чем-то подобном я слышал. Добравшись до своего грузовика, я обнаружил в нем не только охранителя, но и Красного Короля. А ведь о старом друге я совсем забыл. Заметив мою помятую физиономию, оба радостно вскочили и принялись меня обнимать и хлопать по плечам.
1: «Живой!»
0: Король стиснул меня в железных объятиях.
1: «А что я тебе говорил, жучара? Выберется наш пройдоха, никуда не денется. А где Андрейка?»
0: Только сейчас мои приятели заметили, что я один. Радость на их лицах вновь уступила место угрюмым маскам. Показав ускоритель, я кивнул на кузов. «Переговорим внутри, без свидетелей. У меня серьезные проблемы». Час ушел на то, чтобы собрать все, что мы знали, воедино. Сначала я поведал о монахе и его поручении, а потом король рассказал, что случилось после того, как я отрубился. Нападавших было не меньше десятка, все профи. Если мне хватило одного удара, то с королем им пришлось повозиться. Жаль, дробовик дал осечку, но пересчитать зубы парочки бандитов он все же смог. А потом короля повалили и хорошенько отходили ногами. В подтверждении своих слов он задрал куртку и показал лиловые синяки.
1: «Пару ребер мне сломали. Да не привыкать, и похлеще бывало, когда в свалку попадал».
0: Очнувшись и не обнаружив ни старого друга с племянником, ни бандитов, король понял, что дело дрянь. Он приехал в дары некроза, разыскал жука. Они как раз собирались отправиться на поиски, колесить на грузовике по улицам, как неожиданно появился я с жестянкой наперевес. Значит, с момента похищения прошло совсем немного времени. Андрейку не могли далеко увезти. Я с благодарностью принял из рук охранителя кружку с водой и залпом осушил ее. Голова чуть прояснилась.
1: «Король, узнай у хозяйки таверны, где в Арзамасе обретаются ребята из Ордена. Наверняка там прячут Андрейку. Жук, а мы с тобой пока модернизируем спидер».
0: Недоуменно переглянувшись, но все же без возражений, рейсер и охранитель каждый занялись своим делом. Вскоре вернувшись, король сообщил.
1: «Руфус, декаду назад монахи арендовали большой дом в получасе езды отсюда. Орден использует его в качестве резиденции».
0: Король был доволен собой, а вот мне от этих новостей стало дурно.
1: «Ты чё закис?» — спросил Рейсер. «Теперь мы знаем, где искать мальца».
0: «Да есть с чего. Наверняка они будут начеку, этот дом нахрапом не возьмешь. Нам необходимо подкрепление». До начала заезда оставалось несколько часов. Обычно в это время я заканчивал последний осмотр спидера и двигал к месту проведения гонки, но не сегодня. Оставшееся время мы потратили на обсуждение дальнейших действий. Казалось бы, проще всего выполнить требования монаха-коротышки и проехать с ускорителем по спидвею. Если в нем что-то заклинит и спидер выйдет из строя... Что ж, мне не раз доводилось терять управление и попадать в аварии. Спидер — это ведь не просто машина. Мощные дуги безопасности, прочнейший каркас и практически непробиваемый корпус — гарантия долгой жизни рейсера. Если твой спидер собран из чего попало, ты станешь покойником, даже участвуя в любительской гонке среди фермеров. Ибо гонки — это жестокий спорт.
1: А большая гонка так и подавно. Пока мы с королем размышляли вслух, Жук осматривал ускоритель, прикидывая, как его лучше закрепить под капотом спидеров.
2: «Разъешь меня, некроз!»
1: Мой охранитель умудрился вскрыть защитный кожух ускорителя и теперь таращился на его нутро удивленными глазами. А удивить Жука очень непросто.
2: «Так вот что омеговцы на въезде в город искали!»
1: Склонившись над охранителем, мы с королем увидели, что же скрывается внутри таинственного механизма. И увиденное нас не обрадовало.
3: «Братцы, так это же...»
1: У короля от изумления даже дыхание сперло.
3: «Это же бомба!»

Утробно рыкнув мотором и распугав случайных зевак, спидер пулей рванул по узкому проходу между домами. Надеюсь, соглядатые ордена не заметили мой маневр. В такой толпе трудно что-либо понять, а пока суть до дела, я успею осуществить задуманное. Я чуть ли не летел по улочкам Арзамаса. Поворот направо, снова направо, затем три квартала прямо, налево, направо, и вот я почти у цели. И даже умудрился ни во что и ни в кого не врезаться. Поравнявшись с нужным зданием, я затормозил и эффектно развернулся на 180 градусов. Колодки скрипнули, но выдержали. Проклиная себя за позерство, я выбрался из кабины. У ворот здания дежурили двое охранников в черных костюмах и белых сферических шлемах. «Мой поклон лучшим наемникам пустоши!» — обратился я к бравым ребятам. «В этом ли доме проживает достопочтенный генерал Бохан?»

Speedway. Гул восторженной толпы и рев двигателей. Сотни запахов и визг покрышек. И на ветру развиваются знамена участников и атмосфера празднества. В мире, изуродованном глобальными катаклизмами, гонки стали любимейшим зрелищем для жителей пустоши. А ежегодная большая гонка в Арзамасе по праву считалась лучшей из них. Когда я выруливал из бокса на безупречный асфальт трассы, большинство рейсеров уже заняли свои места. Молодые и неопытные новички отчаянно сражались за стартовые позиции во главе колонны участников. По незнанию они полагали, что чем раньше вырвутся вперед, тем больше у них шансов на победу. Но в гонке все наоборот. Первые 50 кругов следует держаться позади, экономить топливо и беречь покрышки. И, конечно, следует избегать движения в группе. Скорость во время заезда бешеная. Стоит одному сделать малейшую ошибку, слегка задеть соседний спидер, и тут же образуется свалка из покореженного металла и зовущих на помощь людей. Если у кого слабенькая защита топливного бака, то свалку вмиг еще и охватит огонь. Так что в начале гонки ветераны всегда позади. Их борьба начнется, когда до финиша останется лишь 10 кругов, и большинство участников уже покинут гонку. Вот тогда зрители увидят самое интересное. Побороться за солидный денежный приз приехали почти 4 дюжины рейсеров. Чего и кого тут только не было. Ужасные, склепанные из ржавого хлама самоходные телеги фермеров с юга, блестящие спидеры москвичей, самоуверенных сынков богатых родителей. Механики Арзамаса традиционно участвовали в гонке на 5 спидерах, которые разрабатывались и собирались чуть ли не всем городом. Ну и, конечно, мы. Профессиональные рейсеры, зарабатывающие на хлеб участием в гонках. За плечами у каждого из нас сотни заездов, от которых навсегда остались глубокие шрамы не только на теле, но и в душе. На старте спидер Красного Короля находился от меня справа, что позволяло нам приглядывать друг за другом и предупреждать об опасности. По бортам его машины, предмета зависти многих рейсеров, протянулись 3 алые полосы. Что скрывалось под капотом, не знал даже я. Но то, что король умудрялся разгонять свой спидер просто до невероятных скоростей, о многом говорило. Махнув товарищу рукой, я пригляделся к соседям. Вот неразлучная парочка Бармаглот и Лыба много лет соревнуются между собой за звание лучшего рейсера Киева. Слева от меня Шика Шин, он из Херсонграда. Дальше Весельчак Н, Шестипалый, Вано. Да уж, компания подобралась серьезная. В небо взмыли друг за другом 2 оранжевые сигнальные ракеты, значит, до старта совсем немного времени. Гомон многотысячной толпы мгновенно утих, а потом возродился с новой силой. К этому невероятному шуму присоединился рев движков спидеров самых нетерпеливых рейсеров. Я и остальные ветераны не спешили замыкать клеммы зажигания. Зачем понапрасну жечь топливо? В очередной раз я прокрутил в голове план спасения

Узнав, что внутри мифического ускорителя скрывается бомба, нетрудно было разгадать замысел коротышки-монаха. Бугай, дававший мне наставления в подвале орденской резиденции, несколько раз повторил, чтобы я не разгонялся на самом длинном повороте спидвея, а наоборот притормаживал, мол, нельзя там топить педаль газа. Ускоритель может взорваться. Именно на этом повороте располагается трибуна с ложами для VIP-персон, отсеченная от секторов для простого люда высокими перегородками и чуть нависающая над трассой. Оттуда почетные гости смогут во всех деталях насладиться грандиозной гонкой. А если мой спидер окажется под этой ложей, они в придачу ко всему увидят красивый огненный вихрь, который унесет не только их жизни, но не пожалеет еще пару сотен счастливчиков. Коротышка явно планировал устранить кого-то из важных шишек, пришедших поглазеть на большую гонку, обставив это как несчастный случай. Аварии, приводящие к мощным взрывам, на трассе дело обычное. Для осуществления задуманного требовалось немного. Установить бомбу на спидер участника гонки, дождаться, когда основная масса рейсеров сойдет с дистанции, а затем активировать бомбу. Главное, чтобы в момент взрыва спидер с ускорителем оказался как можно ближе к намеченной жертве. Так что, пока не получу условный сигнал, буду держаться от этого места подальше, хотя мускулистый парнишка в кожаной жилетке, напутствуя меня в монастырских застенках, требовал совершенно иного. Обдумывая детали плана, мы с королем пришли к выводу, что во время заезда я все время должен находиться в гуще участников. Коротышка не рискнет взорвать бомбу, если не будет уверен в успехе на все 100. Не зря же монах установил на нее не таймер, а датчик дистанционной активации. Жук заверил, что мощности этого датчика хватит на то, чтобы принять сигнал с расстояния в несколько сотен шагов. Но разве коротышка пропустит такое зрелище, да еще доверит подрыв ускорителя помощникам? Вряд ли. Скорее всего, он сидит на противоположной трибуне и наблюдает за действом в бинокль. А вот и мои будущие жертвы. В сумраке ложи появились люди в богатых одеждах. Они рассаживались в мягкие кресла. В центральном, самом высоком и богато украшенном, вальяжно расположился рослый монах. Три оранжевые полоски ракеты расчертили вечернее небо. Это сигнал к старту. Гонка началась!

0: жду, пока основная масса спидеров, ревя движками и визжа покрышками, рванет с места, и лишь тогда замыкаю клеммы, снимаю машину с ручника, выжимаю сцепление, а затем давлю на педаль газа. Мгновенно набрав обороты, мощный двигатель чихает густым облаком выхлопов и бросает машину вперед. Для тех, кто купил место на самом верхнем ярусе спидвея, участники заезда выглядят как пчелиный рой. Основная часть машин движется плотным облаком, внутри которого происходят хаотичные перемещения. А позади, на небольшой дистанции, группа ветеранов. Красный король ехал рядом со мной. Его спидер двигался по кругу с большим радиусом. Опытные рейсеры наверняка не могли понять, почему легендарный король занял столь неудобную позицию, уступив меньший радиус какому-то Руфусу. Я-то титулами не обделен, но до известности короля мне далеко. Уж какие эмоции вызовет у ветеранов мой следующий маневр. Первая авария случилась на 16-м круге. Небось, кто-то из новичков не рассчитал угол маневра и, пытаясь вырваться вперед, врезался в одного или сразу в нескольких участников заезда. Хорошо, хоть это произошло не в самом начале, когда две трети рейсеров шли одной группой. Теперь же они растянулись по всей трассе. В результате аварии выбыло всего четверо претендентов на победу. Однако зрители были в восторге. Многие из них не понимали красоты и великолепия гонки. Выбор стратегий, модификации корпусов, технические ухищрения механиков — для публики все это не важно. Взрывы, кровь, огонь, покореженные металлы, крики раненых — вот что нужно простому человеку. Горожане и фермеры, купцы и бандиты, богачи и нищие — на трибунах спидвея они хотят забыть о тяготах существования. Лишь для горстки людей, зажатых в тесных кабинах спидеров, гонка является смыслом жизни. Специально нанятые люди выбежали на трассу, размахивая большими цветастыми флагами. Завидев издалека мелькание кусков ткани, участники сбавляли скорость и объезжали место аварии. В это время другая группа работников спидвея тушила и эвакуировала разбитые спидеры. Выживших водителей уносили в лазарет. Только устранили последствия первой аварии, как произошла вторая. На повороте образовалась свалка из десятка спидеров. Двое новичков, не желавших уступать друг другу, сцепились передними колесами и на бешеной скорости врезались в трибуну. Ну и досталось еще нескольким машинам, оказавшимся рядом. На специальном счетчике приборной панели отображалось количество пройденных кругов. В левой ячейке цифра 3, в правой 5 сменилась цифрой 6. Почти 36 кругов, половина дистанции позади.
1: «Ну, жук, не подведи!»
0: Глубоко вдохнув, я резко вывернул руль влево и до упора вдавил педаль газа. Вытаращив глаза от удивления, ветераны наблюдали, как я в сумасшедшем рывке догоняю толпу новичков. Пока они пытались понять причину этого самоубийственного поступка, король спокойно занял мою бывшую позицию.
2: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.
0: Шел 61-й круг, когда на трассе осталось всего 10 рейсеров. Для меня эта гонка стала самой сложной из всех, в которых я участвовал. Одно дело — влететь в гущу новичков и устроить свалку, другое — занять место в их строю и избежать аварии по вине этих сорвиголов. Защита на крыльях моего спидера была не единожды пробита. Корпус покрывали глубокие вмятины и царапины после столкновений с конкурентами. Датчик топлива отчаянно мигал красным, горючка почти на нуле. Я сделал все от меня зависящее, чтобы у коротышки, похитившего моего племянника, не возникло искуса нажать на кнопку взрывателя. Всю гонку я проехал в гуще машины, держался как можно дальше от ложи с випами. Но всякой гонке приходит конец. Казалось, ничто уже не отсрочит трагедию. Рядом неожиданно возник спидер Красного Короля. Сквозь рев ветра он мне что-то кричал. Я жестом показал, что не слышу. Тогда он указал на трибуны. И там, в проходе между зрительскими рядами, в окружении наемников из Омеги, я заметил парочку своих знакомых.
3: «Спасибо, старина! А теперь порви их всех!»
0: Король скорее догадался, нежели услышал меня. Прибавив скорости, он устремился в погоню за лидерами заезда. А вот для меня сегодняшняя гонка закончится не на горячем от колес асфальте, а на трибуне. Я съехал на обочину. Послышались возгласы, в мою сторону полетели пустые бутылки и прочий мусор. Так зрители выражали недовольство тем, что рейсер сам покинул трассу. Вот если бы врезался в ограждение или взорвался, тогда другое дело.
3: «Мутафага вам в штаны!»
0: Приветливо улыбаясь, крикнул я в ответ. Меня окружили работники спидвея, наперебой спрашивая, буду ли я продолжать гонку.
3: «Все, мужики, ходовая накрылась», — ответил я. «Тащите рухлядь на помойку».
0: Мой спидер сноровисто отбуксировали в ремонтный бокс у основания спидвея. Я же, не теряя ни секунды, взбежал по лестнице на первый ярус трибун. Там меня ждали солдаты из Омеги, Кусака и Барракуда. Эту парочку мне рекомендовал генерал Бохан, заверив, что они идеально справятся с обязанностями охранителей. «Следуйте за нами», — бросил один из них. По-моему, это был Барракуда. Или Кусака. Впрочем, какая разница? Омеговцы чуть не волоком потащили меня к только им ведомому месту назначения. Мы стремительно пробирались сквозь гудящую толпу. На секунду я остановился посмотреть, как там дела у короля, но омеговцы были против.
4: «Нет времени на это!»
0: На сей раз голос подал Кусака.
3: «Или Барракуда.
0: Легче в некроз вляпаться, чем этих наемников различить». Мы окунулись в темноту служебного коридора. Охранники, стоявшие у каждой двери, встречали нас настороженными взглядами. Но белый прямоугольник, исчерченный загадочными символами, пропуск, заставлял их терять к нам интерес. Вскоре мы оказались у цели нашего путешествия. Эта дверь ничем не отличалась от десятка предыдущих. Разве что тут толпилась компания из десятков бойцов Омеги. Руководил ими крепкий, небольшого роста, зато ужасно харизматичный старик, генерал Бохан собственной персоной. Стоило нам приблизиться, генерал подал знак, и в ту же секунду его подчиненные выломали двери и ворвались в помещение. Мои временные охранники наконец-то отпустили меня и доложились начальству.
4: «Генерал, ваше приказание выполнено. Рейсер Руфус доставлен».
0: Бохан пожал мне руку.
5: «Я оценил ваше мастерство во время гонки. Вы отлично водите машину. Как насчет поработать инструктором по вождению? Ваш опыт пригодился бы для обучения наших курсантов».
0: «Спасибо за предложение», — вежливо поблагодарил я. «Если задумаю сменить профессию, вы будете первым, к кому я обращусь».
5: «Подумайте, это полезно. А пока вернемся к делу. Прошу вас, входите».
0: Генерал указал на распахнутую дверь. Внутри обнаружились монахи Ордена Чистоты, коротышка в том числе. Все они лежали на полу, широко раздвинув ноги и положив руки на затылок. Под одним монахом медленно растекалась лужа, от резкого запаха которой омеговцы брезгливо воротили носы. Был здесь и парнишка в кожаной жилетке. Генерал Бохан прошел через комнату и сел в кресло. Я осмотрелся. Мои предположения оказались верны. Коротышка устроился как раз напротив ложи с почетными гостями. Отсюда прекрасно просматривался весь спидвей.
3: «Вижу, тут не скучно».
0: Обернувшись на голос, я увидел на пороге комнаты преподобного Геста в сопровождении двух монахов. За их спинами мелькали шлемы арзамасских стражников. В коридоре скоро будет не протолкнуться.
3: «И кто же у нас тут?»
0: Глава ордена завис над коротышкой.
3: «Неужели ты, Симеон?»
0: Мне это имя ни о чем не говорило. Будто прочитав мои мысли, Гест снизошел до разъяснения.
3: «Этот мерзкий недочеловек — один из ближайших помощников Баграта, главы Киевского храма. Не удивлюсь, если остальные монахи тоже оттуда».
0: Всем известно о давней вражде между высшим руководством орденов Киева и Москвы. А коротышка Симеон, значит, выполнял приказ своего хозяина Баграта. Глядя на меня, Симеон мерзко рассмеялся.
3: «Твой уродливый племянник сдох!» — заявил он.
0: На что я ухмыльнулся. Андрейка в безопасности. Пока ты со своими дружками любовался заездом, мой охранитель Жук и ребята из Омеги штурмом взяли твою резиденцию. Не веришь? Вон на той трибуне они сидят в первом ряду. В ответ коротышка принялся сыпать ругательствами, не скупился он и на проклятие. Его и остальных заговорщиков увели омеговцы. Дальнейшая судьба Симеона мне неизвестна, но вряд ли у его истории счастливый конец. В комнате остались лишь я, Бохан и преподобный Гесс с помощниками. Глава Московского ордена захотел узнать всю историю целиком и попросил меня с генералом не скупиться на подробности. Я рассказал о похищении Андрейки и о том, как Симеон угрозами заставил меня установить на спидере бомбу. Пришлось обратиться за помощью к генералу Бохану. Как выяснилось, управители Арзамаса прознали, что против преподобного Геста готовится заговор, и наняли омеговцев для обеспечения безопасности. Наемникам сообщили примерные размеры бомбы, но найти ее они так и не сумели. Бохан уговаривал управителей отменить большую гонку, но безрезультатно, ведь это грозило народным бунтом. И тут появился я. Во время гонки, пока я отвлекал внимание заговорщиков, Бохан со своими людьми вычислил и окружил место, где затаился Симеон. Преподобный Гест перебил меня. «Правильно ли я понял, что в течение всей гонки вы ехали на заминированной машине?» «Тогда вы самый смелый человек из всех, кого я встречал на своем жизненном пути». «Спасибо за комплимент. Увы, я не такой храбрец, как вы думаете», — улыбнулся я в ответ. «Обнаружив бомбу, мы тут же ее обезвредили».

0: Арзамас мы покидали поздним вечером. Выехав за ворота, я остановил грузовик у обочины и тихонько, стараясь не разбудить Жука и Андрейку, вылез из кабины. Присев на валун, достал из внутреннего кармана флягу, открутил колпачок, и виски обжег мне горло. Рядом остановился грузовик Красного Короля. Опухший после вчерашней пьянки рейсер неспешно выбрался наружу и плюхнулся задом прямо на остывающую землю. Я протянул ему флягу, но от спиртного он отказался. «Скажи мне, король, каково это быть победителем большой гонки Арзамаса?»
1: «Со временем привыкаешь», — рассмеялся он в ответ. «Лучше ты мне скажи, каково это быть спасителем главы Московского ордена чистоты?»
0: «Тоже ничего. И не только почетно, но и выгодно».
1: «На починку спидера хоть хватит?» — продолжил выпытывать король. «Могу подкинуть немного».
0: «Не волнуйся, дружище. Даже на покупку нового хватит, еще и Андрейке на лечение останется».
1: «Слава великим рейсерам!» —
0: успокоился, наконец, мой приятель. Мы еще немного посидели, наслаждаясь вечерней тишиной и покоем, а потом, не сговариваясь, одновременно поднялись и, крепко обнявшись на прощание, побрели к своим грузовикам. Я почти залез в кабину, когда король меня окликнул.
1: «Руфус!»
0: «Чего тебе? Решил все-таки хлебнуть виски?»
1: «Да поглоти некроз, твое пойло! Будешь участвовать в следующем сезоне?»
0: «А то! Хочу лично узнать, каково это — быть победителем большой гонки!» Ночную тишину нарушил рокот моторов.

0: Род Гарсия и Робертсон. Навстречу славе. Сегодняшние модели для сборки на радио «Энергия». Навстречу славе. Кафе «Печаль». Дефо сидел в кафе «Печаль» за одним из столиков, вынесенных на улицу, и, потягивая сливянку с джином, наблюдал за тем, как энергичная парочка людей-мух, чья нагота была прикрыта лишь прозрачными крылышками, со счастливыми улыбками пытается спариться прямо в воздухе. Судя по всему, эти двое уже неоднократно откалывали подобные номера. Оба не имели ни грамма лишнего жира и ни капли стыда. Бистро, насчитывающее уже 400 лет, расположилось в парке под открытым небом на Рю Спортив, недалеко от основной оси вращения веретена, где силы притяжения были маленькими, и веселый ритм жизни ни на минуту не замедлялся. Над головой изгибались своды и висячие сады. Чуть ниже влюбленные парочки на полпути вверх по изгибу веретена обнаженные купальщики плескались в бассейне, поднимая как бы нехотя движущиеся в условиях пониженной гравитации брызги. Недурное местечко для полного безделья. Дефо заказал третий, а может быть шестой, коктейль из сливянки у блуждающего бара, раздаточного устройства в виде бочки, ленивой походкой пьяницы, передвигающегося между столиками и с радостью раздающего напитки. Никогда не спрашивает, есть ли у клиента деньги, и не ждет чаевых. Людей в сфере обслуживания на веретене встретить труднее, чем зубы саблезубого тигра. Потягивая сливянку с джином, Дефо рассеянно слушал настойчивые сигналы, доносящиеся из прикрепленного к уху коммутатора. Первые вызовы предназначались не ему, но следовали они непрерывно один за другим. Печальный знак. Дефо настроил свою навиматрицу на расшифровку двоичных сигналов, надеясь, что его отдых будет не слишком нарушен. Пилотажная навигационная матрица, вживленная в затылок, была совершенно невосприимчива к алкоголю. Дефо мог принять на грудь дюжину коктейлей и после этого без труда управлять своим коптером с изменяемым углом несущего винта в снежный буран или состыковаться с межзвездным кораблем, если возникнет такая необходимость. Но только такая необходимость не возникала. Только не здесь. И не сейчас. Первой поступила сводка чрезвычайных происшествий, непосредственно из грязи. Затем предупреждение о повышенной готовности. Сразу за ним последовал официальный запрос АИР. Последний вызов был адресован ему. Дефо развязно ответил. На связи была Солома, начальник его отделения. Родители Соломы были ультраортодоксальными сатанистами, считавшими провозвестником своей веры Иоанна Крестителя. И Солома, воспитанная в строгих религиозных принципах, была сдержанной и деловой, и не позволяла себе никаких капризных порывов. За исключением волос с непокорными и сине-черными локонами и безумными завитками, спускающихся ниже бедер почти до самого пола. Сейчас ее голос звучал нежно и ласково. Верный признак того, что штаб-квартира приведена в состояние готовности номер два. Солома никогда не заигрывала с подчиненными, если ей от них ничего не было нужно.
1: Отряд АИР застрял у тачдахов. Они просят нас направить туда кого-нибудь.
0: И кто же этот счастливчик? Фыркнул Дефо.
1: АИР попросила человека, имеющего опыт работы на поверхности, знакомого с тачдахами. А ты действовал там довольно успешно.
0: Успешно? Едва ли. Гораздо точнее будет сказать, мне невероятно везло. Дефо не хотелось бы и впредь полагаться на везение такого рода. Но Солома не сдавалась.
1: Но ты ведь вернулся целым и невредимым. А это всегда большой плюс. И избавил нас от огромных неприятностей.
0: И избавил от огромных неприятностей тачдахов, мысленно добавил Дефо. Хотя эти ублюдки, похоже, этого даже не заметили.
1: К тому же ты совсем недавно вернулся с поверхности. Так что тебе будет не слишком трудно.
0: Точно! И впереди еще 4 месяца наверху. А наверху, здесь, на веретене, настолько прекрасно, что даже думать о работе не хочется. Дефо только что провел на славе без перерыва 18 недель. К его возвращению двоюродная бабушка Тили на Альфа-Ц успеет разобраться со всеми делами. Когда в прошлый раз АИР потеряла отряд, все разрешилось само собой. Тачдахи прислали отрезанные головы в кожаном мешке.
1: Ты поразительно тактичен. Но все время на это рассчитывать нельзя. Поработай-ка там пару недель,
0: предложила Солома.
1: Разберись со всем, и мы выделим тебе 5 месяцев.
0: Вдвое больше обычного. Редкий случай. Судя по всему, Аир в панике. «Давай остановимся на 6 месяцах», — возразил Дефо. «В раю каждый день замечателен. И ни один не будет лишним. Он требует 4 дня отдыха наверху за каждый день в грязи. Замечательная сделка, если его действительно считают таким необходимым».
1: «Сперва найди отряд», — строго заметила Солома. «Получишь 4 недели за то, что отправишься на славу. Еще 4, если работа будет выполнена».
0: «Дополнительные дни Дефо получит только в том случае, если доставит пропавших назад». «Торговаться с сатанистом все равно, что вступать в сделку с сатаной. Столетия преследований превратили дьявольски осторожных членов секты в сверхпрагматиков, научившихся из всего извлекать сверхвыгоду. Но все же Дефо приятно было сознавать, что в старые недобрые времена порядочные люди привязали бы его начальницу к столбу и зажарили живьем». «Мне будет нужна полная свобода действий», — сказал Дефо, «чтобы Аира не думала совать нос».
1: «Миссия поручена тебе, и ты в ответе. Но Аир будет рядом, ведь это их отряд пропал. Если не хочешь встречаться с ними, вырвись вперед и не останавливайся».
0: «Ясное дело». Дефо, поднявшись с места, уже направлялся к выходу. «Встретимся в аду, Солома».
1: «Только если ты переменишь веру».
0: Дефо почти увидел ее хитрую усмешку. Еще один верный признак, что дело и впрямь очень серьезное. Обыкновенно Солома не допускает никаких шуток по поводу религии. От выпитого джинна и низкой гравитации тротуар плыл у него перед глазами. Крыши домов и обсаженные деревьями аллеи, изгибаясь вверх, таяли в потоках света, струящегося вдоль вращающегося жилища, отражаясь в зеркалах, вставленных в кружащийся колодец звезд. Веретено поражало даже трезвого. Мимо Дефо по тротуару промелькнули дети. Он шел вдоль минеральных источников и саун, где можно попариться в условиях пониженного тяготения. Отовсюду манили счастливые голограммы. «Все, хватит. Только не сейчас. Извините, ребята, пора трезветь и браться за работу». Искушения хватало с избытком. И все было бесплатным, от игровых заведений до шумных пирушек. Бесплатным, как воздух, для всех ступивших на веретено. Словно древнегреческий город-государство, веретено само устанавливало свои законы. В прошлом остались рабство и детоубийство. Их место заняли компьютеры и лотереи рождаемости. Никаких денег, никаких кредитов, ни воровства, ни взяток, ни налогов. И, подобно древним городам, в веретене существовали только 2 действительно серьезных наказания. Смерть и высылка. И сейчас судьба могла преподнести Дефо и то, и другое, а взамен лишь право вернуться. Едва ли это можно назвать справедливым, но честной работы в системе не хватает. Продолжение рассказа Гарсия и Робертсона «На встречу славе» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: борту, похожем на пещеру-шлюзе, куда прилетали и откуда вылетали корабли, Дефо получил запас провизии, нагревательные капсулы, термозащитную парку, спальный мешок, охотничий нож, складную кирку, альпинистские канаты, флягу и аптечку. Приказав аптечке срочно протрезвить его, он приобрел билет до поверхности. Не успел Дефо полностью прийти в себя, как поступил новый вызов. В наушнике послышалось томное ворчание помощника Соломы, смазливого трансвестита с ярко накрашенными губами и накладной грудью.
1: «Эй, мальчик, а правда тачдахи каннибалы?»
0: «И не надейся». Дефо сомневался, что мальчишка хоть раз спускался на поверхность. «Они едят только людей». Учитывая условия жизни на Славе, по мнению Дефо, каннибализм там должен был быть, по крайней мере, легализован. Возможно, даже объявлен обязательным. Если бы люди, подобно гиенам, стали поедать все, что они убили, грязь сделалась бы более безопасным местом. Любимчик Соломы издал ехидный смешок.
1: «С тобой хочет поговорить старая секира».
0: «Кто?» Дверь шлюза скользнула в сторону, радушно приглашая Дефо на борт челнока.
1: «Эленора Секир, главная дракониха Аир».
0: «Передай, я отправился навстречу Славе». Дефо шагнул в дверь. Оснащенный кислородно-водородными двигателями челнок не имел на борту искусственной гравитации. Кабина была лишена минимальных удобств. Единственное развлечение во время полета обеспечивали два крохотных иллюминатора. Дефо казалось, будто время повернуло вспять. Веретено гигантскими прыжками удалялось назад. Единственная искорка цивилизации в этой отсталой убогой системе стремительно уменьшалась вдали. Дефо подключил свою новиматрицу к слабоумной пилотажной системе челнока. Нервные окончания переплелись с радиоэлектронным оборудованием. Датчики, астронавигационные приборы и устройства стабилизации стали продолжением зрения, слуха и кинестетики. Удовольствие ниже среднего. Довольно пресно по сравнению с управлением кораблем по-настоящему. Прежний хозяин Дефо, пользовавшийся немыслимыми привилегиями, идиот, разбил вдребезги небесного жаворонка, и Дефо надолго застрял в системе Дельта Эридана. Эта система была тупиком. Здесь не производилось ничего, что имело бы спрос за ее пределами. Все сообщение осуществлялось только в одну сторону – сюда. Субсидируемые АИР-поставки прибывали в космических грузовых контейнерах, роботранспортах, вместе назначения растаскивавшихся на составные части. Лишь дар выходить невредимым из передряг, да умение ладить с тальцами, позволил Дефо добиться частичных привилегий на веретене. В верхних слоях стратосферы челнок сменил курс. Перегрузки наконец-то закончились и сменились мягким настойчивым давлением гравитации. В ближайший иллюминатор Дефо увидел изогнувшийся в приветствии зеленовато-коричневый край планеты, окаймленный тонким венцом атмосферы. Над голубыми пятнами, озерами и внутренними морями зависли клочки белых облаков. Дефо, поскитавшийся по всей системе ближнего Эридана, повидал вдоволь различных миров. Хороших, плохих, просто незаселенных. Когда люди впервые появились на Славе, планета представляла собой лишенную атмосферы пустыню, испещренную кратерами. Непрестанные работы по оккультуриванию планеты сделали ее почти пригодной для обитания. Не хуже новой гармонии, элизиума, блаженства или любого из полдюжины образцовых миров. Такие работы обычно венчают или ослепительный успех, или жуткая экокатастрофа. Как профессиональный пилот, Дефо был вынужден придерживаться программы оккультуривания. Нужно же космическим кораблям куда-то летать. Челнок с шумом начал заходить на горизонтальную посадку. Миллионы километров степей, саванны, вулканических пустынь позволяли устраивать взлетно-посадочные полосы любой длины. Служащий аэродрома, открыв люк челнока, радостно бросил. «Добро пожаловать в грязь, страну очарования, где осадки могут вас убить, дикие звери сожрать, а тальцы сломают вам хребет только для того, чтобы послушать, как он будет трещать. Будьте осторожны, сила тяжести здесь равна 2/3 G». Дефо кивнул. Он уже привык к тому, что поправлялся на 30 кило каждый раз, когда высаживался на Славу. На аэродроме кипела судорожная деятельность. С орбиты непрерывно сбрасывались грузовые тюки, тормозившиеся у самой земли огромными серебристыми парашютами и поднимавшими при падении облака желтой пыли. Постоянно взлетали и приземлялись полужесткие. Сидевшие рядами супершимпы, готовые помогать разгрузке, были как никогда похожи на грустных обезьян. На веретене время приближалось к вечернему коктейлю. Здесь же еще было раннее утро. На запад и на север от взлетно-посадочной полосы простирались гряды тусклых холмов. За электрифицированным заграждением одинокий самец Маропус рылся в земле, выкапывая клубни. Мимо протрусили гиены, стараясь держаться подальше от Маропуса. А к самому горизонту уходила степь под названием «Верблюжья спина». Внизу у трапа Дефо ждала женщина в форме. Высокая, атлетического сложения, со стриженными до жесткого ежика серо-стальными волосами, Эленора Секир без труда могла бы выглядеть вдвое моложе. Но она и не думала красить волосы и обращаться к биоскульптору. Принимая жизнь такой, как есть, Эленора Секир ждала, что и остальная вселенная будет поступать так же. Дефо уже приходилось иметь с ней дело, и он находил ее гордой, словно тетушка Люцифера. Недвусмысленные напоминания о том, что аббревиатура АИР обозначает «Агентство имперского развития». От приветствия Эленоры Секир повеяло холодом жидкого водорода.
2: «Добро пожаловать на славу! Вы пропустили совещание!»
0: Дефо пожал плечами. Расширенные совещания АИР изобиловали грубейшими просчетами и идиотскими предположениями. К тому же, если проблему можно было бы разрешить с орбиты, агентство не стало бы просить его спуститься на поверхность. Но все же он прилежно выслушал все обстоятельства дела, какими их видела Эленора.
2: «Полужесткий с экипажем опаздывает уже больше, чем на 40 часов. Орбитальный разведчик заметил место падения на противоположном берегу Лазури, на земле Тачдахов».
0: «Сколько членов экипажа?»
2: «Трое».
0: «Все люди?» Вполне нормальный вопрос, но Эленора Секир почему-то отнеслась к нему плохо, ограничившись кивком. Дефо никогда не мог определить, что у нее на уме. В этом она очень напоминала Тальца. Угрюмая и требовательная. Пусть солома поклоняется сатане, по крайней мере, всегда ясно, что от нее ждать. Разговор прервали крики и шум. Супершимпы бросились заправлять топливом челнок на обратную дорогу к веретену. Кипящий жидкий кислород, заполнив баки, хлынул через предохранительные клапаны. Раздраженно махнув рукой, Эленора повела Дефо прочь от трапа. Ему пришлось поспешить, приноравливаясь к ее скорому, уверенному шагу. Два громадных ангара для дирижаблей господствовали над россыпью маленьких строений на краю летного поля. За электрифицированным заграждением раскинулся лачуга-град, одно из позорных поселений, состоящих из трущоб и загонов для скота, возникших вокруг аэродрома, через который осуществлялась связь с внешним миром. Дым от примитивных кухонь лениво поднимался к небу. В кучах мусора рылись в поисках чего-нибудь съедобного голые и грязные дети-тальцы. Пластмассовые жилые соты, узенькие улочки и открытые сточные канавы придавали лачуга-граду вид и зловоние лагеря рабов. Не доставало только энергетической ограды и охраны. Вой бурлящего кислорода прекратился, и Эленора продолжала.
2: «На станцию на берегу Лазури пришел один талец, который принес записывающее устройство корабля. Он намеревался выменить на него спиртное. После крушения на оставшихся в живых членов экипажа напали тачдахи».
0: «Ну вот», — решил Дефо. «Долго велась дорожка, но теперь бездонная пропасть преисподней разверзлась». Главный ангар был забит возбужденными вооруженными людьми. Дефо встретил начальник порта, местная знаменитость, исполнявший также обязанности мэра Лачугограда, заключавшиеся в том, чтобы хоть как-то бороться с антисанитарией и раздавать пиво и гашиш в день выборов. Бар был уже давно открыт. Перепившиеся добровольные стражи порядка размахивали шоковыми пистолетами, гранатами со слезоточивым газом и спортивными лазерами, словно не в силах решить, что их ожидает – поиски бежавших из тюрьмы преступников или охота на крупную дичь. Восстание тачдахов сочетало в себе худшие стороны и того, и другого. В ангаре длиной в четверть километра размещался огромный жесткий дирижабль «Радость жизни», принадлежавший фермеру по имени Гелио, чье ранчо находилось на берегу Лазури. Эленора Секир стала пробираться сквозь взбудораженную толпу к гондоле, таща за собой Дефо. Сходня охраняла пара вооруженных тальцев, более свирепых, чем обыкновенные неандертальцы, ростом почти с Дефо и вдвое шире его в плечах. На них были форменные портупеи, на которых висели гранатометы и патронташи газовых гранат. Два свирепых волка рвались с электронных поводков.
2: Подогретая спиртным толпа, громко похвалявшаяся уничтожить весь род тачдахов, держалась от часовых тальцев на почтительном расстоянии. Гораздо легче рассуждать об истреблении 10 тысяч неандертальцев, находящихся где-то далеко в степях, чем иметь дело с двумя из них, с суровым видом сжимающими в руках современное оружие. А о том, что думали тальцы, оставалось только гадать. Массивные брови скрывали глубоко посаженные глаза. Наверху сходни показался авиамеханик. Смуглый гомо-сапиенс с отвислыми усами, плавно переходящими в аккуратные бакенбарды. Небрежно козырнув, он провел гостей в пассажирский салон гондолы. Привыкший балансировать на узких трапах в ветер и непогоду, механик передвигался с легким изяществом бывалого пилота аппаратов легче воздуха. Обтянутые крепом ботинки не высекали искр при ходьбе. На спине кожаной летной куртки красовалась надпись большими буквами «Починим всех!». На устах механика витала ехидная усмешка ветерана авиации. Легкая ироничная ухмылка, говорившая о том, что он наслаждается безумством обитания на борту летающей бомбы. Такая же улыбка была и у Гелио. Он сидел у открытого иллюминатора, и глаза его были скрыты синими очками. Широкоплечий, словно талец, фермер, по слухам, не знал промаха. Даже сидящий за столиком с холодным каплуном и икрой из глазури, он был страшнее дюжины человек из тех, кто шумел за иллюминатором. Дефо, пододвинув себе плетеное кресло ручной работы, уставился на золотой орнамент своей тарелки. Эленора Секир попыталась было отказаться от завтрака, но Гелио настоял на своем. «Зачем создавать себе дополнительные неудобства? Что нам это даст?» «И действительно, ничего не даст». Дефо не стал возражать, когда хозяин наполнил его бокал шампанским, завезенным на планету. Пребывание под 6 тоннами легковоспламенимого водорода не помешало Гелио обставить салон по первому классу. Стены были обиты дорогим шелком, потолок поддерживали изящные колонны из лакированного дерева. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Первонаперво обратился к гостям Гелио. Необходимо увидеть записывающее устройство и поговорить с тальцем, который его принес. Мы получили сообщение с лазурной станции. Но что оно собой представляет? Цифровой мусор? Он улыбнулся, прикоснувшись губами к кончикам пальцев. С электронными документами так легко мухлевать, что ни один честный суд не принимает их в качестве доказательств.
3: «Сначала нам надо туда попасть», — заметила Эленора Секир, глядя из открытого иллюминатора на объятую паникой толпу.
2: Дефо придерживался того же мнения. Он тоже хотел увидеть записывающее устройство и тальца, нашедшего его. Но первым делом необходимо выбраться из этого идиотизма, покинуть зараженную паникой атмосферу. Как только они тронутся в путь, станет легче. Судя по всему, Гелио понимает тальцев и особенности страны тачдахов лучше других. К тому же, если и существует какой-то ответ, объясняющий исчезновение отряда Аир, он должен быть там, где-то в неведомой бесконечности, начинающейся за пределами поселений, даже на тех планетах, которые сотворены человеком. Дефо относился к этому довольно спокойно. Черт возьми, в настоящее время он даже зарабатывал этим на жизнь. Гелио, не поднимаясь из-за стола, стал отдавать распоряжения, выкрикивая их в открытый иллюминатор и во внутренний коммутатор дирижабля. На борт поднялись молодой помощник начальника порта и двое трезвых мужчин из толпы. Остальные будут представлять угрозу не столько тачдахам, сколько самим себе. Группа супершимпов потянула за канаты, и дирижабль пришел в движение. Как только они покинули ангар, Дефо подключил к бортовым системам свою нави-матрицу. Все показания в норме. Давление газа, скорость ветра, положение рулей высоты, дифферент киля. Когда Гелио отдал приказ «подъем», шампанское в бокале Дефо даже не дрогнуло. Признак того, что экипаж знает свое дело. Дирижабль оторвался от земли, и ветер понес его в сторону от лачугограда и летного поля. После непродолжительной паузы завращались огромные винты, врезаясь в разреженный воздух. Набирая скорость, дирижабль тронулся вперед, приводимый в движение реактором холодного синтеза, вращающим 4 спаренных соосных винта. Внизу, в нескольких сотнях метров, мирно проплывала верблюжья спина. По степи неслась газель, спугнутая тенью громадного корабля.
3: Дефо решил, что ему следует сначала самому просмотреть запись, полученную с лазурной станции, составить о ней собственное суждение и лишь потом выслушать мнение остальных. «Моя каюта в вашем распоряжении», — небрежно махнул рукой Гелио. «Мне нужно следить за полетом». Вместе с Дефо в каюту капитана направилась Элеонора Секир, решившая еще раз просмотреть запись. Личные апартаменты Гелио были пышным напоминанием о том, какой хорошей должна была быть жизнь на Славе. Резные изделия из слоновой кости ручной работы, тончайшее шитье, та роскошь, на создание которой у людей на веретене, слишком поглощенных наслаждением жизнью, не оставалось времени. И здесь человек мог получить в свои руки практически неограниченную власть. По первому зову к нему являлись слуги, люди и полулюди. Ему давалось господство над шимпами, тальцами и шлюхами из Лачугограда, готовыми сделать почти все и практически даром. Бескрайние саванны кишели экзотическими зверями, только и ждущими, чтобы за ними поохотились. Полкабину устилала шкура гигантского морокуса с головой и когтями. Дефо знавал обитателей грязи, которых не могли соблазнить лишенные остроты развлечения веретена. Они хохотали, когда он садился в челнок, чтобы вернуться назад. Проектор превратил одну из переборок в трехмерный экран, а украшения и ковры в стереофоническую акустическую систему. Как только появилось изображение, Дефо сразу же понял, что сделано оно не бортовым аппаратом, а любительской камерой, которую взял с собой один из членов отряда. Сначала был пролог. Старт полужесткого дирижабля, фауна степи в природных условиях, двое членов экипажа – мужчины. Внезапно картинка сменилась. От напряжения захватило дух. Камера была установлена на небольшом возвышении и смотрела вниз по склону. В густой траве виднелась невысокая груда закопченных камней. Вдруг Дефо вздрогнул. Прямо на камеру с ревом летели реактивные гранаты и снаряды из безоткатного орудия. Зрелище было настолько реалистическое, что Дефо едва не свалился с плетеного кресла, ожидая, что на него вот-вот посыплются осколки разорвавшейся шрапнели и разбитых украшений. В высокой траве показалась неровная цепочка воюющих тальцев, размахивающих стальными топорами и страшными шипастыми палицами. Это были тачдахи, никакого сомнения. Дефо узнал яркую боевую раскраску и крики, от которых стыла кровь в жилах. Нападавших возглавлял сам Вилунгха, верхом на громадном морокусе. Страшным животным с лошадиной головой на длинной шее, туловищем размером со взрослого носорога и ногами, как ствол дерева. Словно бывалый морской волк на палубе в шторм, вождь неандертальцев выкрикивал приказания, размахивая длинным тонким копьем. Гранатомет в другой руке, сжимавший поводья, оказался маленьким игрушечным пистолетом. Животное, несшее на себе Вилунгху, попятилось, взмахнув передними конечностями с огромными когтями, и камера закувыркалась, в сумасшедшем падении выхватив на мгновение то, что находилось на вершине холма. Посреди обугленных ферм и обгоревшей травы стояла, опустившись на колено, женщина, третий член экипажа. Миниатюрная, темноволосая, в помятой форме, она хладнокровно целилась из пистолета. Карие глаза, пристально вглядывающиеся в прорезь прицела, казалось, смотрели прямо на Дефо. Женщина посылала выстрел за выстрелом в штормовой вал смерти, накатывающийся на нее. Камера, дернувшись, застыла объективом вверх, показывая безоблачное голубое небо, окаймленное колышущейся травой. На экране возник особенно отвратительный тачдах, потрясающий ужасной кривой палицей. Изображение исчезло. Дефо обернулся к леди Эленоре. Жуткое зрелище. Закрыв глаза, она вцепилась в подлокотники так, что побелели суставы пальцев, и резко выдохнула. Дефо считал Эленору Секир невосприимчивой к такого рода сценам. Тем более она просматривала запись повторно, и вдруг такое откровенное проявление чувств. Эта женщина полна неожиданностей. Гелио ждал их в пассажирском салоне. Если он и следил за полетом, то не вставая из-за стола. Тарелки исчезли, но в его бокале еще оставалось шампанское. Вместо гладкой верблюжьей спины под кораблем расстилалось пересеченное холмистое нагорье. На виматрице Дефо узнала эту местность. За плоскогорьем начнется спящая степь, а дальше будет лазурь. «Ну как? Понравилось представление?» Глаза Гелио были по-прежнему скрыты темными очками, поэтому трудно было определить, что он этим хотел сказать. Дефо кивнул. Тачдахи устроили настоящую резню. Неудивительно, что все, начиная от начальника порта, перепились и молятся. На Славе порядка 1000 чистокровных гомо-сапиенс. Плюс к тому, на Веретене, возможно, найдется еще пара тысяч, которые будут не прочь спуститься сюда. Вилунгха, если захочет, сможет выставить 20 тысяч умеющих орудовать палецами тачдахов. А всего по планете бродит 10 миллионов тальцев. Гелио покрутил бокал с шампанским за ножку. Слава могла бы стать новым Эдемом для молодых честолюбивых ребят, прибывших сюда из дома. Но они слишком серьезно подошли к оккультуриванию. Ему можно было не добавлять, что он сам прилетел сюда, отказавшись от беззаботной жизни, чтобы выращивать бизонов и лошадей по архаичной технологии и, рискуя головой, превращать эту планету не просто в пригодную для обитания, но и почти в гостеприимную. Гелио, похоже, прекрасно знал, насколько трудно заставить людей хотя бы спуститься сюда с Веретена. Однако это жилище задумывалось как тихоходный межзвездный космический корабль. Много лет назад его запустили для того, чтобы доставить семена жизни в систему Дельта Эридана. Оно должно было предоставить людям кров, пока идет преобразование Славы. Но к тому времени, как на Славе возникла биосфера и появилась относительно пригодная для дыхания атмосфера, прибывшие в систему люди уже успели полностью приспособиться, но только к жизни на Веретене. Поэтому Аир пришлось послать за тальцами. Ретровыведенные неандертальцы были высажены сразу на Славу. Им предстояло выполнять тяжелую работу, присматривать за супершимпами, расчищать взлетно-посадочные полосы, прорывать каналы, пасти огромные стада травоядных. И дикари справились со своей задачей великолепно. Черт возьми, они и до сих пор выполняли ее. А тем временем всякие отсталые типы, вроде тачдахов, размножались как лемминги в бескрайних просторах степей. Дефо украдкой взглянул на Эленору Секир. Аир само запланировал свое фиаско. Начиная от тихоходных кораблей и кончая программой ретровыведения, результатом которой стали не только неандертальцы, но и полностью готовая экология кайнозойской эры. Она с вызовом ответила на взгляд Дефо, предлагая ему высказать вслух, что длившаяся много тысячелетий программа Аир окончилась провалом.
4: Первые колонисты уже в пути. 10 000 переселенцев направляются с околосветовой скоростью прямо от Эпсилона Эридана. В ближайшее время за ними последует еще 100 000 человек, а потом миллион.
3: До Эпсилона Э меньше 20 световых лет.
2: Превосходно! Злорадно хмыкнув, Гелио осушил бокал шампанского.
3: Вилунгха съест их на завтрак.
2: Фермер прав. Даже крейсеру военного флота, имеющему боеголовки, начиненные антиматерией, будет нелегко справиться с 10 миллионами тальцев, разбросанных по всей планете. А в настоящее время в системе у флота не найдется и капитанского катера. Конечно, переселенцы могут вооружиться, но тачдахи прекрасно знакомы с современным оружием. Запихнуть толпу вооруженных людей, изнеженных городскими условиями, в незнакомый мир, где на каждого из них будет приходиться 10 000 тальцев, среди которых невозможно отличить хорошего от плохого, это будет катастрофа первой категории. Лучше просто направить оружие прямо в Вилунгхе с пожеланиями самого наилучшего от Аир.
3: Эленора Секир недовольно сидела у иллюминатора, изучая проносящуюся внизу бесконечную степь.
4: «Здесь хватит места и людям, и неандертальцам».
2: С ее точки зрения Аир делала доброе дело. Приносила жизнь в мертвый мир, обустраивала место для поселений, восстанавливала вымершую расу, вероятно, отчасти искупая вину за геноцид, устроенный древними кроманьонцами.
5: «Скажите об этом, Вилунгхе!» — расхохотался Гелио. «Возможно, места и хватит, если дикарей приручат или погонят куда подальше, а колонисты будут держаться вблизи аэродромов. Однако этим же дело не ограничится, ведь так?»
2: Похоже, сам он полагал, что именно так надо решать эту проблему.
4: «У нас есть план», — возразила Эленора.
2: Дефо подумал об одинокой женщине из отряда Аир, прислонившейся к обгорелым останкам дирижабля и хладнокровно стреляющей в приближающихся тальцев. Вдали показалась сине-зеленая клякса Лазури.
3: Лазурная станция находилась на ближнем берегу. Небольшой кружок землянок и загонов для скота, расположенный между Голубым каналом и протянувшийся с востока на запад изгородью. А вдоль берега канала спящая степь цвела. На возделанных участках росли дыни, рис и сахарный тростник. Дирижабль встретил начальник лазурной станции. Это была грузная, видавшая виды женщина по имени Клео с огненно-рыжими волосами и специальным полицейским пистолетом

Гелио попробовал прибегнуть к языку жестов. Из вытянутого с большим трудом из тальца ответа стало ясно, что он не тачдах. Он из племени Ки-Ту-Хи, обитающих на болотах. Камеру он нашел в Солончаке и принес на станцию, ожидая вознаграждения. А вместо этого его оскорбили и арестовали. Вообще-то талец был не слишком удивлен таким отношением, но и не слишком обрадован. Продолжение рассказа Рода Гарсия и Робертсона «На встречу славе» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Род Гарсия и Робертсон. Навстречу славе. Продолжение. Осмотрев аппарат, Эленора Секир передала его Дефо, мрачно бросив: «А вы что скажете?» Впервые она спросила его мнение. Дефо подключил к камере свою нави-матрицу. Никаких следов, что с ней кто-то повозился. С другой стороны, это просто дурацкая коробка с датчиками. Она будет воспроизводить то, что в нее вставлено. Дефо кивнул, указывая на Тальца. «Он говорит правду. По крайней мере, насчет того, что он не тачдах. Круг и точка у него на щеке – это знак племени Китухи. Любой тачдах, находящийся в здравом уме, скорее перережет себе горло тупой ракушкой, чем будет утверждать, что он Китухи».
1: «Но что делала камера в солончаках?»
0: Эленора, судя по всему, сомневалась в правдивости аборигена и, подумал Дефо, у нее были на то основания.
1: «Дайте ему вознаграждение», — наконец решила она. «Счет оплатит Аир. Но не отпускайте его до тех пор, пока мы не вернемся с места падения дирижабля».
0: Место катастрофы находилось на противоположном берегу Лазури. Дефо наблюдал за полетом, стоя на застекленном переднем мостике гондолы. Он ощущал уверенную руку Гелио на штурвале управления рулями высоты, предчувствуя каждое едва заметное отклонение, удерживающее нормальный дифферент. К северу от лазурной станции береговая линия превратилась в лабиринт солончаков, кишащих розовыми цаплями и кабанами. А потом показалась и сама лазурь, ярко-зеленая на мелководье, темно-синяя на глубине.

0: Гелио показал свои плантации, треугольник сочной зелени, вдающийся в море. Длинная прямая изгородь, тянущаяся строго с севера на юг вдоль границы плантации со стороны суши, не позволяла пасущимся стадам случайно забрести на земли тачдахов. К западу от изгороди возвышался холм, на вершине которого чернело пятно, оставленное сгоревшим дирижаблем. Гелио начал спускаться, уворачиваясь от кружащихся стервятников. Дурной знак. Эленора попросила Гелио обратиться к экипажу радости.
1: «Скажите, чтобы они прочесали высокую траву вокруг холма».
0: «А что они должны искать?» – скептически спросил фермер.
1: «Все, что найдут».
0: Спустившись на землю, Дефо был поражен тем, какая вокруг мирная картина. Это была степь саблезубых. Молчаливая саванна, чья таинственность была твердой и осязаемой, словно скальная порода. Небольшая гондола полужесткого лежала целая и невредимая. Не было видно никаких признаков того, что она пострадала при падении. Закоптевшие фермы стояли огромными арками. Казалось, это стапель, на котором собирают новый дирижабль. Тонкое обоняние позволило волкам отыскать два трупа. Обожжены до неузнаваемости. Эти слова едва ли передавали жуткое зрелище. Летчики наблюдали за тем, как Эленора Секир хладнокровно осматривает тела, запрашивая с орбиты структуру ДНК и стоматологическую карту.
2: «Кажись, этот паренек маловат ростом», — предположил кто-то. «Может, это талец?»
3: «Не знаю, может, и человек».
2: «Да такой, как ты!»
3: «Я так просто».
0: Радуясь тому, что он никому не нужен, Дефо занялся собственным расследованием. С помощью нави-матрицы он отыскал невысокую груду почерневших камней и овраг, откуда появились тачдахи. В густой траве ползал на коленях авиамеханик, повязавший голову как платком куском газонепроницаемой оболочки. Дефо узнал надпись «Починим всех» у него на спине. Увидев Дефо, механик поднялся на ноги. Его имя было Рейсон, но все для простоты звали его Рей. Он протянул Дефо небольшой заостренный предмет с оперением.
2: «Таких в траве полно».
0: Дефо узнал пулю от безоткатного пистолета. Молодая женщина из Аир стреляла от места катастрофы вниз по склону. Интересно, попала ли она в кого-нибудь? Дефо осмотрелся вокруг, ища следы крови. Взглянув на вершину холма, где возилась с телами Эленора Секир, Рэй подошел к груди закопченных камней, расстегивая штаны. «Это могила», — негромко окликнул его Дефо. Поспешно отступив назад, Рэй застегнул молнию.
2: «Черт, а я думал, здесь жарили шашлык».
0: Вот из-за таких мелочей люди и попадают в беду на землях тачдахов. Талец раскроит тебе череп, а ты даже не будешь знать почему. Не обнаружив на траве следов крови, Дефо выпрямился, вглядываясь в береговую линию. Солончаки вдоль более холодного северного побережья были не такие обширные. Тут и там их пересекали сверкающие на солнце белые отмели. Мельчайшая пыль, гонимая ветром, жалила глаза, застревала в складках кожи. Облизнув уголки губ, он ощутил вкус степи саблезубых. Вкус соли. Ближе к берегу в траве что-то темнело, неподвижное, словно могила. Дефо направился в ту сторону, с хрустом сминая жесткую траву. Большая темная масса оказалась бизоном, упавшим на колени. При приближении Дефо от огромного животного отлетела стая стервятников. У несчастного бизона не было хвоста, ушей, глаз, яичек, но он, как это ни странно, был еще жив. С трудом подняв голову, он обратил пустые окровавленные глазницы на Дефо.
2: «Проклятие!» – негромко свистнул подошедший сзади Рэй. «Я прикончу его».
0: Достав безоткатный пистолет с откидным прикладом, он приложил его к плечу, как винтовку, и выстрелил. Бизон вздрогнул, уронил голову, зарывшись рогом в песок. Дефо склонился над мертвым животным, изучая его. Язык вырван. Нос белый от соли. Соль была и под песком, куда воткнулся рог. Оглянувшись вдоль побережья на запад и восток, Дефо увидел стаи кружащихся стервятников. Эленора Секир объявила, что найденные тела принадлежат Homo sapiens sapiens, Мужчины. Судьба двух членов экипажа Полужёсткого прояснилась. Причина смерти не установлена.
1: Необходимо начать поиски, как всегда, на малой высоте с небольшой скоростью, начиная от места катастрофы.
0: Гелио кивнул, и дирижабль снова поднялся в воздух.

0: Плотно сжатый 10-часовой день на славе подходил к концу. Дефо сидел в пассажирском салоне, пытаясь сложить воедино все то, что он видел. Взбудораженную толпу в ангаре, запись, молчаливого тальца, место катастрофы, умирающего бизона. Дельта Эридана опустилась к горизонту. Радость осторожно двигалась на высоте метров 20 над травой со скоростью не больше 30 км в час. Едва ли так что-нибудь удастся найти. Это было бы слишком просто. Собрав свои вещи, Дефо забрался в корпус дирижабля. В полумраке раскачивались высокие мягкие баллоны, заполненные водородом. Механик с надписью «Чарли» с верхнего мостика командовал группой супершимпов. Пробравшись в полую хвостовую часть, Дефо раздраил смотровой люк. Меньше чем в 20 метрах внизу скользила трава. Отмотав с дюжину метров троса с лебедки, Дефо высунул ноги в люк, спуская трос вниз. «Надеюсь, это не из-за того, что мы сказали тебе что-нибудь обидное?» На трапе стоял Рэй. «Для работы мне нужен простор», — пожал плечами Дефо. Присев на ферму, Рэй посмотрел на открытый люк. В последние предзакатные минуты в тени гигантского хвоста люк казался черной дырой, зависшей в воздухе.
1: «Там простора хоть отбавляй, только постарайся не стать участником чьего-нибудь пищеварительного процесса».
0: Дефо кивнул. «Буду ужасно стараться».
1: «Что ж, прощай и удачи тебе».
0: Рэй произнес эти слова так, что прозвучало: «Боюсь, встретимся мы только в аду». Соскочив в люк, Дефо скользнул до конца троса и разжал руки. Времени на то, чтобы сгруппироваться, у него было достаточно. Самым очаровательным на славе было ленивое падение в условиях притяжения в 2/3 G. Неспешно приближавшаяся навстречу степь приняла его. Ударившись о землю, Дефо отлетел в сторону и быстро поднялся на ноги. Выпрямившись, он проводил взглядом удаляющийся хвост огромного дирижабля. Радость жизни продолжала прочесывание местности, изо всех сил торопясь закончить до наступления ночи. Наконец, воздушный корабль скрылся за холмом, и Дефо остался один. Во все стороны разбегалась трава высотой по пояс, в которой сновали юркие бурые хищники с острыми, как бритва, зубами. Холодный могильный ветер поднимал на окутанной сумерками глади травы пеструю рябь. Темно-синие, ржаво-коричневые, тускло-золотистые и зеленые всевозможных оттенков волны сменяли одна другую. В сгущающейся темноте хохотали гиены. Дельта Эридана скрылась за горизонтом, и поднявшийся от корней растений мрак пожрал последние отблески света. Пробудились ночные птицы. Тот, кто заявил, что человек – самое свирепое животное, самая опасная добыча, несомненно, говорил это при свете дня. И уж точно эти слова никогда не произносил человек, оказавшийся ночью один и без оружия в степи саблезубых. Определив свое местонахождение по непривычному звездному небу системы Эридана, Дефо направился к проходившей вдалеко. Дефо направился к проходившей вдалеке изгороди.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Род Гарсия и Робертсон. Навстречу славе. Степь саблезубых. Когда Дефо наконец дошел до изгороди, на траве уже повисли капельки росы. Один раз он попытался заснуть, но быстро проснулся, разбуженный кашлем саблезубого тигра. Разминая затекшие члены, Дефо слушал, как в последний предрассветный час перекликаются хищники семейства кошачьих, давшие название степи. Утренний ветерок доносил их зловоние, напоминающее запах, оставляемый кошкой в запертой каюте. С первыми лучами солнца крики прекратились. Дефо решил, что стая поймала добычу. Энергетическая изгородь, встречающая мощным частотным парализующим ударом всякого, кто приближался к ней, серебристой полосой пересекала степь. За ней паслись стада домашних животных. Дефо отметил, что объеденное подчистую пастбище на противоположной стороне напоминает коротко постриженный газон. Он шел вдоль изгороди до тех пор, пока не заметил небольшой табун лошадей. Equus occidentalis, ростом с арабских скакунов, но более массивных, со стройными ногами. Животные напомнили Дефо зебр или единорогов. У кобылы, вожака табуна, даже были черно-белые полосы на холке. При его приближении лошади подняли головы с завистью, глядя на высокую сочную траву. Дефо приказал своей навиматрице разобраться с доверчивым оборудованием изгороди. Воздух между двумя соседними столбами перестал мерцать, но сигнализация не сработала. Сорвав пучок травы, Дефо шагнул в брешь, предлагая лакомство вожаку. Они с кобылой моментально подружились. Животное, приняв траву, позволило человеку сесть себе на спину. Дефо проехал в брешь в изгороди. Маленький табун рысью проследовал за вожаком. Дефо направил свою кобылу вглубь земли тачдахов. Как только изгородь оказалась вне зоны действия нави-матрицы, она автоматически восстановилась. По пути он встречал антилоп и газелей, но никаких следов бизонов или тачдахов. Трава становилась все ниже, и степь перешла в прерию, усеянную тут и там черными глыбами базальта. Выбежавшая прямо на Дефо любопытная антилопа вскинула голову, показывая маленькие рожки и белую шею. Небольшие черные глазки спокойно оглядели человека. Сомнительно, что здесь на них когда-либо охотились. Увидев кружащихся над землей стервятников, Дефо направился в ту сторону. Птицы слетелись к мертвому бизону, одинокому быку, затравленному гиенами. Спешившись, Дефо осмотрел следы борьбы. Гиенам удалось повалить бизона на землю, после чего его разорвали на части буквально за считанные мгновения. От огромной туши остались только обрывки шкуры и груда костей. В степи гиен следовало остерегаться больше, чем гигантских кошек. Силой челюстей они не уступали пантере и были гораздо менее разборчивы, чем саблезубые. Среди кружащихся над землей стервятников промелькнула огромная тень, похожая на кондора, и, разогнав более мелких птиц, по спирали спустилась прямо на Дефо, прячась в ярко-оранжевом сиянии дельты Эридана. В самый последний момент тень скользнула в сторону, обдав его потоком воздуха. Дефо узнал Эллинору Секир в орнитолетной упряжи, более мощной разновидности тех крыльев, с помощью которых люди летали на веретене. Эллинора обращалась с крыльями так, словно родилась с ними. Выпрямившись вертикально у самой земли, она мягко опустилась на ноги. В степи саблезубых надо быть постоянно начеку. Только что Дефо наслаждался блаженством одиночества в обществе стервятников и мертвого бизона. И вдруг, без всякого предупреждения, прямо перед ним оказалась Эллинора Секир, требующая объяснений. Чем он может оправдать то, что спрыгнул с дирижабля, перерезал изгородь и угнал лошадей? Дефо пожал плечами. «Наверное, меня вызвали не для того, чтобы кружить в небе на радости жизни». Он был просто очарован крыльями. Первоклассная техника «Сокол Форм Кондор» с дополнительными солнечными батареями, размах 7 с лишним метров, удлиняемые консоли, автоматические закрылки и управление петли на кончиках пальцев. Крылья приводила в движение небольшая силовая установка, закрепленная в ранце на спине. «Это мой пропуск на земли тачдахов», — сказал Дефо, кивая в сторону лошадей. «А какое у вас оправдание?» Когда дело касается нежелательного общества, на славе может оказаться теснее, чем на веретене. Эленора медленно достала из-за спины записывающую камеру. Должно быть, она была привязана к силовой установке. «Вот почему я здесь». Покачав камеру на руке, она протянула ее Дефо.
1: «Это камера моей дочери».
0: Разогнав стервятников, Дефо присел на землю. «Значит, женщина из экипажа Аир тоже из семьи Секир. У дочери с матерью мало общего, разве что овал лица. Впрочем, быть может, волосы Эленоры когда-то были темными. Что гораздо важнее, это объясняло ее готовность слушать доводы».
1: «Как ее зовут?»
0: Дефо сделал особый упор на времени глагола. Нет оснований предполагать, что девушка погибла.
1: «Лила. На хинди это означает «игривая воля небес».»
0: Дефо покрутил камеру. «Так почему во время нападения эта штука не была в руках вашей дочери?»
1: «Сама гадаю. Возможно, здесь есть какое-то совсем простое объяснение».
0: «Может быть». Но Дефо в этом сомневался. Это еще одна странность в обстоятельствах катастрофы.
1: «А другие?»
0: Сложив крылья, Эленора села напротив него.
2: «Во-первых, никакой катастрофы не было. Полужесткий приземлился целым и невредимым, а потом сгорел уже на земле. Во-вторых, Лила умела стрелять?»
1: «Я сама учила ее».
0: В ее голосе прозвучала гордость. На поясе у нее висел такой же безоткатный пистолет.
1: «Так я и полагал».
0: Дефо вспомнил, как спокойно и уверенно держалась Лила, совсем как ее мать. «Однако на траве нет следов крови. Трудно поверить, что ни один выстрел не попал в цель». Эленора угрюмо кивнула. Поднявшись с земли, Дефо протянул ей камеру и смахнул песчинки с колен. Мягкая почва была илистой на ощупь. «Вы можете ездить верхом на неоседланной лошади?» Эленора не стояла первой в списке тех, кого он хотел бы видеть своим попутчиком. Не была она в нем и 50-й. Однако не надо забывать, что находишься на славе.
1: «Я занималась этим, когда вас еще не было на свете».
0: Выбрав лошадь, она сделала из петли поводья, и они тронулись в путь. Растительность становилась все более чахлой. Тут и там между клочками высохшей травы белели полоски песка. Путники встретили еще одного мертвого бизона, над которым кружились стервятники. На этот раз туша была почти целой. Столько не осилит и гиены. «Что вы думаете по поводу этого?» — натянув поводья, спросил Дефо.
1: «Единичные случаи», — отмахнулась от зловещей картины Эленора. «Мы заметили это с орбиты. Именно это расследовала группа Лилы».
0: Дефо покачал головой. «Я заметил признаки засухи, когда мы пролетали над лазурью. Кроме того, трава на пастбищах съедена вчистую. Лошадям Гелио не терпелось пробраться за изгородь».
1: «Это говорит простой пилот, или же вы по совместительству еще и ксеноэколог?»
0: «Не нужно быть ксеноэкологом, чтобы понять, что произошло. Уровень воды понижается. Взгляните сами, почва степи засаливается. На место бизонов приходят газели и антилопы». Эленора не желала признавать, что с лазурью происходят какие-то неприятности.
1: «Состояние моря стабильное».
0: «Стабильное?» — напомнил Дефо о том, что программа оккультуривания планеты еще продолжается. «Разве лазурь не должна расширяться?»
1: «Это временное уменьшение количества осадков», — не сдавалась она. «Наступит сезон дождей, и все проблемы будут решены».
0: Дефо происходящее не казалось таким простым. Даже в нескольких километрах от лазури он все еще ощущал в воздухе запах соли. Да и тачдахи вряд ли отнесутся к этим временным явлениям так спокойно. Им же жить здесь. И они не из тех, кто забывает и прощает. Каждый, кому довелось вытерпеть двухдневный пост имен, знал, что у тальцев чертовски хорошая память. Время от времени Эленора удалялась в сторону, делая круг в поисках воды. Перед самыми сумерками она нашла пересохшее русло, извивающееся в песках. Спешившись, Дефо набросился на влажный песок с киркой.
1: Через час была вырыта небольшая ямка, наполнившаяся солоноватой водой. Напоив лошадей, Дефо наполнил свою флягу. Эленора, спустившись на землю, указала на приближающегося всадника. Дефо кивнул. «Сумерки — это именно то время, когда следует ожидать гостей». Собрав сухую траву и ветки, он сложил костер, а затем, достав нагревательную капсулу размером с таблетку для приема внутрь, разломил ее и бросил в костер. Древесина вспыхнула ярким пламенем, источая резкий запах. Садник осторожно приближался к лагерю со стороны красно-оранжевого диска дельты Иридана. Это был Вилунгха, верхом на гигантском самце Маропусе. Пусть у тальцев нет средств наблюдения с воздуха и космической разведки, немного из того, что происходит на землях тачдахов, ускользает от внимания Вилунгхи. Хотя и говорили, что он полукровка или даже гомо сапиенс, предваритель тачдахов был чистокровным неандертальцем, о чем свидетельствовали массивные надбровные дуги, выпирающие вперед зубы и скошенные назад подбородок. Огромная голова Вилунгхи покоилась на широченных плечах. Гигантские ручищи, пальцы, способные задушить голодного тигра, непременное развлечение на праздниках тачдахов. Громадное бедро обезображено старым шрамом. Вилунгху поднял на рога раненый бизон, пронзив ему бедро. Повиснув вниз головой, талец обхватил шею разъяренного животного и, достав из ножен нож, спокойно перерезал бизону горло. Сидел Вилунгха верхом на древнем дальнем родиче лошади и носорога, который по замыслу Аир был выведен для того, чтобы обгладывать молодые деревья и кустарник, а затем, переварив растительную массу, возвращать ее назад в почву. В Аир вряд ли могли себе представить, что на Маропусе можно ездить верхом. Вождь проворчал слова приветствия. Дефо даже не пытался ответить ему. Вместо этого он, распутав лошадей, торжественно положил поводья кобылы вожака перед тачдахом. Себе и Эленоре он оставил лишь двух верховых и одну вьючную лошадь. Вилунгха ответил продолжительным фырканьем. Дикие тальцы говорили на ужасной смеси ворчаний, улюлюканий и щелчков языком, которые некоторые гомо-сапиенс, по их собственному утверждению, могли понимать, но воспроизвести не мог никто. В свою очередь, для тачдахов гомо-сапиенс были поразительно глухими и совершенно тупыми, едва ли их можно было даже считать существами мыслящими. Непредсказуемые, обладающие силой, способные рыть землю, словно обезумевший Маропус, но разумные? Даже Вилунгха не мог этого признать. Он был довольно хорошо знаком с человеком мыслящим, чем и объяснялось его противоречивое отношение к людям. Преподнеся дары, Дефо перешел к следующей части программы развлечений на вечер. Установив камеру у костра, он направил ее на вертикальный разлом скалы. Воспользовавшись неровной каменной поверхностью в качестве трехмерного экрана, он с помощью своей нави-матрицы отобрал в памяти записывающего устройства последние кадры, в том числе нападение тачдахов. Когда материализовалось изображение самого Вилунгхи верхом на несущемся вперед Маропусе, вождь свистнул и издал улюлюканье. Насколько знал Дефо, это всего-навсего означало «Привет!» или «Симпатичный парень, и что?» Затем появилось изображение Лилы с пистолетом в руке. Дефо остановил картинку. Подойдя к экрану, он ткнул пальцем в девушку, а затем изобразил, что оглядывается по сторонам. Оставалось надеяться, Вилунгха поймет, что он ищет эту девушку. Глаза тачдаха внимательно следили за ним из-под массивных набровных дуг. Дефо повторил пантомиму. На диких тальцев не производят особенного впечатления привозные диковинки, если они не могут найти им применение. Наконец, проворчав что-то невнятное, Вилунгха направился в темноту, уводя с собой даренных коней. Вскочив на ноги, Дефо бросил Эленоре. «Нам нужно следовать за ним». Вилунгха — лучший провожатый, на которого они могут рассчитывать. Почти всю короткую ночь они провели в пути. Безжизненные солончаки уступили место саванне. Мандариново-оранжевый рассвет обрисовал верхушки черных акаций. Дефо, проведший 20 с лишним часов без сна, пошатывался от усталости, думая только о том, как бы вздремнуть пару часиков. Наконец, встречный ветер донес запах горелого навоза, сообщив о приближении к стойбищу кочевников. Под акациями темнел круг юрт, вокруг которых бродил мычащий скот. Высыпавшая толпа тальцев щелчками и свистом встретила вернувшегося в стойбище вождя. Дефо и Эленора не удостоились подобного теплого приема. На них смотрели непроницаемые каменные

0: Род Гарсия и Робертсон. Навстречу славе. Окончание. Эленора присела, сложив крылья, а Дефо слушал живую беседу тальцев, время от времени грозивших им кулаками. Вскоре разговор ограничился диалогом Вилунхи и свирепого Верзилы со сломанным носом и вызывающей красно-коричневой татуировкой. Верзила был тяжелее Вилунхи килограммов на 15, однако он не мог похвастаться хладнокровием вождя. Вклад Страшилы в обмен мнениями состоял из негромкого ворчания и угрюмых взглядов. Вилунха резко развернулся, заканчивая разговор, и направился к тому месту, где ждали Дефо и Эленора. Присев на корточки, он ясно изложил свою точку зрения при помощи жестов и тычков пальцем. Люди вольны искать пропавшую женщину где им угодно, за одним исключением. «Мы не можем только входить в юрту вот этого урода», — пояснил Дефо Эленоре, кивая на высокого тальца со сломанным носом и татуировкой охрой.
1: «Логично сделать вывод, что именно эту юрту нам и захочется осмотреть в первую очередь», — нахмурилась Эленора.
0: Дефо кивнул. Порой тальцы бывают поразительно прямолинейны. Порывшись в сумке, он достал аптечку, понимая, что не обойдется без допинга. Прикрепив аптечку ремнем к икре ноги, Дефо дал ей мысленную команду впрыснуть ему в кровь эквивалент недельного отдыха. «Посмотрим, смогу ли я получить у Страшилы разрешение заглянуть в его юрту». Стимулирующие вещества разлились по всему его телу. Дневной свет стал ярче. В движениях появилась легкость, присущая миру с пониженной гравитацией. Но он был не рад, что ему приходится прибегать к химии. Долго организм обманывать нельзя. Верзила Талец стоял у своей юрты, обтянутой шкурами лачуги на колесах, украшенной верблюжьими хвостами. Вход был завешен шкурой бизона. Решительно направившись вперед, Дефо дружески поинтересовался: «Как поживаешь?» Тачдах лишь сплюнул в ответ. Поскольку оба не владели языком своего противника, надобность в предварительных словесных оскорблениях не потребовалась. Дефо молча принял боевую стойку, свободно опустив руки, выпрямив спину и выставив вперед правую ногу. Краем глаза он видел Вилунху и его ребят, рассевшихся полукругом, чтобы лучше наблюдать за развлечением. Взревев, Талец бросился вперед, преисполнившись решимости разорвать долговязого кроманьонца надвое. Дефо значительно уступал своему спарринг-партнеру в весе, к тому же тот был совершенно неуязвим к любым ударам в корпус. Схватив огромное правое запястье левой рукой, Дефо уклонился в бок и, используя инерцию неандертальца, бросил Верзилу через бедро, что есть силы, выворачивая ему кисть. Свирепый Страшила отлетел вверх тормашками к колесу своей юрты. Ребята Вилунхи встретили это сдавленными криками. Вскочив на ноги, Талец снова бросился вперед, рыча как раненый лев. Оберегая правую руку, он нанес Дефо удар левой. Тот парировал удар предплечьем, что явилось большой ошибкой. Скользящий удар, и он потерял равновесие. Злорадно усмехаясь, Талец закружил влево. У него до сих пор даже не сбилось дыхание. Наверняка ублюдок хорошенько выспался. Правая рука Дефо онемела, легкие разрывались, признак того, что аптечка на пределе. Еще немного в том же духе, и Талец просто измотает его, а потом затопчет до беспамятства. Тачдах сделал выпад левой. На этот раз Дефо пригнулся, уворачиваясь от удара, и схватил левую руку Тальца обеими руками, не обращая внимания на боль в правой. Не имея достаточно сил, чтобы двигаться самому, он намертво вцепился в здоровую руку Тачдаха, и Верзила, взвыв от боли, перекатился через его плечо. Левая кисть Тальца, вывернутая за счет его же собственного веса и инерции, хрустнула. Обезумевший от боли неандерталец валялся на земле. Одна его рука была вывихнута, другая сломана. Ярый приверженец того, что лежащего противника надо добивать, Дефо изо всех сил опустил пятку на татуированную ступню Тальца. Страшила застонал. Отряхнувшись, Дефо взглянул на Вилунху. Вождь Тачдахов проворчал, поздравляя его с победой. Теперь Дефо мог обыскивать юрту. Он очень надеялся, что найдет там что-нибудь. По Подняв полог из бизоньей шкуры, Дефо понял, что вонь от находящегося в юрте будет чувствоваться до самого веретена. Запах мочи, пота и горелого навоза смешивался со зловонием заплесневевшей кожи. Пробравшись на четвереньках внутрь, Дефо распугал ватагу ребятишек-тальцев, игравших вокруг очага в центре. Они бросились в расцепную, придя в ужас воочию, увидев страшного гомо-сапиенс из сказок. Внутри юрты царил задымленный полумрак. Стены из шкур были покрыты копотью. Тальцы, уделявшие много внимания татуировке и боевой раскраске, не утруждали себя украшением жилища. То, чего искал Дефо, сидело в углу, и было на удивление живо. Его встретили настороженные глаза с красными кругами от усталости, которые были не в силах поверить в то, что видят. «Насколько я понимаю, Лила Секир?» Девушке с трудом удалось кивнуть. Методы тачдаков были жестокими и безжалостными. Для того, чтобы Лила не сбежала, ей на шею была надета колода, сделанная из двух длинных массивных кусков дерева, стянутых кожаными ремнями. Руки девушки были свободны, но конец ярма, привязанный к основанию юрты, находился в недосягаемости. Лила имела возможность ограниченно двигаться, есть, исправлять жизненные потребности, но она не могла достать до узлов, прикрепляющих ярмо. Дефо освободил девушку, и в этот момент в юрту вползла Эленора Секир, таща за собой сложенные крылья. Она торопливо прикрепила к запястью девушки свою аптечку. Мать и дочь встретились в зловонном полумраке юрты Тачдаха. Трогательная встреча длилась не больше одной наносекунды. Лила была дочерью своей матери. Обе женщины не дали волю чувствам. Не успев как следует обнять дочь, Эленора уже спрашивала ее о том, что произошло.
2: «Нас предал Гелио. Негодяй предложил нам спуститься вниз, пригласив на встречу с глазу на глаз. Следующее мое воспоминание — меня связанные отдают тачдахам».
0: Дефо подозревал нечто подобное. Не в духе Вилунки связываться с Гомо Сапиенс, неважно, с дружескими или враждебными намерениями. За всем случившимся должны были стоять полноценные люди. Но он испытал сожаление, узнав, что это Гелио. Самонадеянный глупец пришелся ему по душе. Вытащив камеру, Дефо показал Лиле ее последний бой. Девушка покачала головой.
2: «Мне бы хотелось совершить такой героический поступок, но я даже не видела приближающихся тальцев».
0: Она ничего не знала о судьбе дирижабля и своих товарищей.
2: «Они сгорели вместе с кораблем»,
0: прямо сообщила дочери Эленора. А все остальное было просто запрограммировано в цифровую память глупой камеры. Приличная работа, но не без изъянов. Случай распорядился так, что была выбрана камера Лилы, и у ее матери появились подозрения. Дефо же с самого начала готов был верить в худшее.
2: «Почему он просто не убил меня?» – недоуменно спросила Лила.
0: Проведя последние дни связанные в юрте Тачдаха, она была удивлена больше всех. «Дополнительная страховка», — ответил Дефо, закрепляя камеру на колени. «Хороший охотник всегда держит под рукой запасный заряд, чтобы убить дичь наверняка. Катастрофы дирижабли и подделанной записи было недостаточно, чтобы обвинить тачдахов. Но когда обнаружили бы ваше тело, не возникло бы никаких сомнений в том, кто держал вас в плену». Люди Вилунки, вероятно, не имели понятия, почему Гелио хотел покатать в их юрте одну из своих женщин, да еще против ее воли. Но талец, с которым он заключил сделку, вступил в единоборство, выполняя условия договора. Трогательно и в то же время ужасно.
2: «Но зачем все это?»
0: Впервые Эленора, похоже, была в растерянности.
2: «Зачем уничтожать нашу группу? Зачем валить вину за это на тачдахов?»
3: «Потому что Лазурь умирает», —
0: тихо ответила Лила.
3: «Морю не хватает воды. Прибрежные степи засоляются».
0: Потому как нахмурилась Эленора, Дефо понял, что этот спор имеет давние корни. Лила упрямостью была под стать своей матери.
3: «Поверхность моря и трава не возвращают воду в воздух с такой скоростью, с какой каналы откачивают ее. Тонкий слой почвы, покрывающий вулканические шлаки и скальные породы, не сможет вынести новых поселенцев. Гелио это понимает. Должно быть, Вилунгха тоже видит это. Гелио хочет, чтобы лазурь была закрыта для будущих поселений. И я хочу того же. Но он, судя по всему, считает, что для этого необходима война.
0: Эленора одарила дочь печальным взглядом, словно вопрошающим: «Неужели это я вскормила тебя?» Однако, насколько понимал Дефо, Гелио был прав. Даже Аир не станет загонять людей в зону вооруженного конфликта. А если колонистов не допустят к лазури, а тачдахов прогонят от нее, море окажется всецело в распоряжении Гелио. Услышав гортанные крики, Дефо, приподняв полог, выглянул из юрты. Тальцы смотрели вверх. Над степью разносился гул саосных винтов, предвещая прибытие новых нежеланных гостей. К стойбищу приближалась радость жизни. Эленора выругалась. Ее дочь попыталась собраться с силами, готовясь к бегству. Никто не горел желанием встречаться с предателем. Дефо пришел к выводу, что единственный выход – отправить сообщение на веретено и затаиться до тех пор, пока Аир не пришлет им на выручку специальный отряд. С вооруженными преступниками, которым уже нечего бояться, должны разбираться профессионалы. Пока Эленора торопила дочь, Дефо занялся камерой. Приказав навиматрице включить запись, он направил объектив на очаг, снимая языки пламени. Когда Дефо выбрался из юрты, радость жизни уже появилась над ближайшим холмом. Дирижабль снижался, увеличиваясь в размерах. Мать и дочь скрылись в высокой траве, окружившей пастбище. Когда Дефо догнал их, Элеонора, сложив крылья, возилась с передатчиком, собираясь передать сообщение на веретено. В самый последний момент он схватил ее за руку, не позволив установить канал связи.
4: «Подождите! В чем дело?»
0: На лице Эленоры были написаны гнев, раздражение и испуг. В ее руке был наготове безоткатный пистолет.
4: «Гелио следит за эфиром», — напомнил Дефо.
0: Быть может, Эленора готова без колебаний пожертвовать всем ради торжества справедливости, но Дефо вовсе не собирался умирать во имя закона.
4: «Давайте сначала выберемся отсюда». «Как?»
0: «Бежать глупо. Гелио их быстро обнаружит. А у Вилунгхи нет ни малейшего желания становиться на их сторону».
4: «Давайте начнем с того, что ляжем на землю», — властно произнес Дефо. «Тогда трава не будет колыхаться. Сейчас мы видим Гелио, но он не может увидеть нас».
0: Он старался говорить как можно убедительнее. Радость зависла над возвышением неподалеку от стойбища, достаточно близко, чтобы прикрывать все выходы из него, но в то же время не настолько, чтобы беспокоить тачдахов. Спустившиеся по тросам супершимпы закрепили дирижабль якорями. Гелио со своими людьми, вооруженные спортивными винтовками, спустились по трапу из гондолы и направились цепочкой к юртам, держа оружие наготове.
4: «Приготовьтесь бежать!»
0: Дефо направил камеру на дирижабль. «Я произведу отвлекающий маневр».
4: Лила азартно кивнула. Эленора продолжала колебаться. «Что за отвлекающий маневр?»
0: «Пожар и паника!» Дефо сказал своей навиматрице настроить камеру на воспроизведение, проецируя непрерывный повтор последних отснятых кадров.
4: «Что бы вы ни видели, бегите прямо к радости жизни и поднимайтесь в гондолу. Уяснили?»
0: Женщины кивнули.
4: «Тогда пошли!»
0: Прошептал он, включая камеру.
5: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только они выскочили из укрытия, как на корпусе дирижабля засверкали красные отблески. Изображение огня в очаге, многократно увеличенное камерой, перерастающие в страшные языки пламени. Супершимпы, взвыв от ужаса, бросились в рассыпную от воздушного корабля. За считанные секунды изображение распространилось на пол корпуса, создав совершенно правдоподобную картину вспыхнувшего триллиона кубических сантиметров водорода. Экипаж дирижабля начал выпрыгивать из иллюминаторов гондолы. Дефо первым взбежал на пригорок. Толкнув Эленору и Лилу к сходням, он начал освобождать якорные канаты. Дирижабль, избавившись от веса людей и обезьян, рвался вверх, извиваясь, словно кит, у которого начались схватки. Кто-то крикнул, чтобы он остановился.
4: Не утруждая себя ответом, Дефо схватился за последний канат и, выдернув якорь, взмыл вверх. Дернувшись вперед по ветру, неуправляемый дирижабль сразу же нырнул вниз. Болтающиеся канаты запутались в ветвях акаций. Осознав, что через рощу радости не перелететь, Дефо заставил свою нави-матрицу послать отчаянный приказ аварийным системам дирижабля сбросить балласт. Тонны воды оглушающим водопадом рухнули вниз. Воздушный корабль стремительно взмыл вверх, вырываясь из рук Гелио. Нави-матрица отсчитывала увеличение высоты. 1000, 2000, 3000 метров. Саванна осталась далеко внизу. Пора подниматься на борт. Держась за канат левой рукой, Дефо вытянул вверх правую и поймал натянутый трос. Ухватившись за него крепче, он разжал левую руку. И полетел вниз, обдирая ладонь о стальной трос. Правая рука не выдержала веса его тела. Отчаянно взмахнув левой, Дефо успел ухватиться за канат. Болтаясь на одной руке, он понял, что вторая теперь бесполезна. Она его не выдержит. Прикрепленная к ноге аптечка заглушила боль и замаскировала рану, нанесенную тальцем, и предала его, когда он взял на себя слишком много. Раскачиваясь в тишине на высоте нескольких километров под брыкающимся дирижаблем, Дефо стал обдумывать свой следующий шаг. С одной здоровой рукой он не сможет подняться вверх. Дефо постучал по тросу носком. Если ему удастся зацепиться ногой за ушко якоря, он сможет спокойно продержаться до тех пор, пока его не втащат в дирижабль. Слишком далеко. Нога не достает до ушка. Далеко внизу проносилось ровное зеленое одеяло. Радость набрала высоту 4000 метров и продолжала подниматься. Ослабив левую руку, Дефо заскользил вниз по тросу, ощупывая его ногой в поисках ушка. Наконец носок зацепился за якорь. Дефо мысленно поздравил себя. Удалось! Но в тот самый момент, как его ботинок скользнул в ушко, трос дернулся, радость достигла предельной высоты, и автоматически открылся клапан, выпуская избыточный водород. Неслушающийся рук дирижабль, словно огромный дельфин, нырнул вниз. Дефо постарался поймать вырвавшийся трос. Уставшие пальцы действовали недостаточно быстро. Трос выскользнул из его руки. Две бессонные ночи, поединок с тальцем, борьба с якорным канатом вымотали его до предела. Скинув руки, Дефо медленно упал назад, зацепившись ботинком за якорное ушко. Притяжение всего в 2/3 от нормального дало ему достаточно времени, чтобы совершить последнюю отчаянную попытку ухватиться за трос и промахнуться. Болтаясь вниз головой, держась только одним ботинком, Дефо чувствовал, что нога выскальзывает из ушка. Согнувшись пополам, он попытался поймать ботинок здоровой рукой. Это ему удалось. Пальцы схватили ботинок в тот самый миг, когда нога выскользнула из ушка, и он полетел вниз, удаляясь от троса. Дефо падал. Крепко вцепившись в бесполезный теперь ботинок, Дефо кричал, давая волю страху и раздражению. Над головой еще был виден извивающийся змеей трос и уменьшающийся в размерах тень дирижабля. В 5 километрах внизу была земля, и она стремительно приближалась. Он не испытывал того сонного благодушия, которым, как считается, наслаждаются умирающие. Даже при ускорении свободного падения в 2/3 G о мягкую траву он ударится очень сильно, отскочит один раз и больше не встанет. Никогда. Нави-матрица бесстрастно фиксировала падение. Сперва медленное. Всего несколько метров в секунду, но все убыстряющееся и убыстряющееся. Мелькающие цифры альтиметра слились в сплошное пятно. Жуткую тишину нарушил шум крыльев. Чьи-то руки схватили Дефо. Крылья неистово забились. Он буквально ощутил, как напрягаются закрылки, пытаясь создать подъемную силу. Его держала в руках Эленора Секир. Выйдя из пике, она пыталась остановить падение, но ее крыльям приходилось иметь дело с двойным весом. «Отличный прыжок», — отметил Дефо, но нагрузка на крыло слишком велика. Он чувствовал, как Эленора напрягается, пытаясь не сорваться в штопор, что обязательно случится, если она не отпустит его. Но она не сдавалась, отчаянно махала крыльями, боролась до конца. Ее искаженное от напряжения лицо было всего в нескольких сантиметрах от лица Дефо. И тут произошел чудодейственный толчок, и случилось невозможное. Дефо застыл в воздухе. От плечей Эленоры вверх уходил натянутый трос. Ныряя за Дефо вниз, она пристегнула его к своей упряжи. Уставившись на этот трос, Дефо попытался произнести слова признательности, но у него получился лишь полный благодарности хрип. Эта упрямая женщина — гений. Ему захотелось поцеловать ее. Впрочем, в этом случае она наверняка отпустит его. Дефо чувствовал, как их метр за метром тянут вверх к спасению. Женщина из Аир радостно улыбалась. Оказавшись втянутым на борт несущегося галопом дирижабля, Дефо первым делом увидел орудующего с лебедкой механика Рея. Лила лежала на палубе, протягивая руку в люк, чтобы помочь подняться своей матери. Чарли с верхнего мостика, зажмурившись, стоял, вцепившись в ферму, все еще ожидая взрыва. Дефо расслышал слова молитвы.
2: «Наш сатана в аду, твое имя проклятый! Веди нас к соблазну! Поощряй наше грехопадение!»
4: Дефо был поражен. Чарли не производил впечатления человека религиозного. Но близкое знакомство со смертью разбудит дьявола в ком угодно. Проворно натянув ботинок, Дефо приказал своей нави-матрице взять на себя управление дирижаблем. Радость, выровнявшись, взяла курс на Лачуга-Град. Слушая, как Эленора вызывает веретено, Дефо гадал, как у Гелю обстоят дела с Вилунгхой. Фермера, убившего двух сотрудников Аир, пытавшегося подставить тачдахов, а затем напортачившего с прикрытием, ждут большие неприятности. Впрочем, как и всех на славе. А также первые 10 тысяч колонистов, приближающихся от Эпсилона и Эридана с околосветовой скоростью. Но лично Дефо не имел ни малейшего желания находиться здесь, когда неприятности начнутся. Прямо сейчас он вернется на веретено, чтобы наслаждаться долгими часами безделья в ожидании корабля, который заберет его из этой системы. Аир сможет и без него разобраться с кашей, которую само же и заварила. Увеличение количества людей приведет к увеличению интенсивности движения, и настанет день, когда грязь и память о ней станут не такими уж неприятными воспоминаниями, которые можно задвинуть на задворки сознания и забыть.

Вы слушали рассказ Рода Гарсия и Робертсона «Навстречу славе» в переводе с английского Саксина, СМ. Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Это было самое прекрасное время. Это было самое злосчастное время. Разве не так все и должно быть?

Кажется, была середина ноября 1966 года. Вечер. Наверное, часов 7. На улице, конечно, темно, холодно и тихо. Небо над городком Вудбридж, штат Виргиния, просто усыпано звездами. Их было так много, что темный, холодный вечерний воздух казался подсвеченным каким-то необычным зеленоватым светом. Может быть, правда, это отражалось освещение небольших заправочных станций и магазинчиков, расположенных неподалеку вдоль автострады номер 1. Я шел домой с ярмарки не пользующихся спросом товаров в торговом центре Фишера, который находился рядом с шоссе. Там я начитался комиксов и съел две порции жареной картошки фри с кетчупом, но все равно хандроид не развеял. Я здорово задержался. Прочитал почти целиком «Фантастическую четверку». Теперь можно было и не покупать книгу. Я должен был вернуться домой к 7:30, потому что мать спешила на свидание. С каким-нибудь толстым рабочим, эдаким пропахшим пивом парнем с сальными волосами. Она обычно говорила, что встречается с ними, но я-то знал, что имеется в виду. В течение 2 лет после того, как она выгнала моего отца, один парень сменял другого, и мать оставляла меня дома присматривать за 2 маленькими сестренками, которым было 3 и 7. Помню, я часто думал, что мать совсем опустилась. Сейчас я стоял на восточном краю долины Дорво, смотрел вниз и удивлялся, как же там темно. Долина напоминала пустую чашу и была такой же таинственной, как всегда. Мы с Мари обнаружили ее 3 года назад и сами дали ей название. Почти 500 миль заброшенной земли, на которой даже кусты и трава не росли, а вокруг были деревья. Мы назвали ее в честь одного места из книги, которую тогда пробовали писать «Жители Венеры». Это был наш личный вклад в жанр научной фантастики. Но после выхода в свет «Пиратов с Венеры» мы отказались от своей затеи. Мари. Черт бы его побрал. Именно из-за него я оказался один на ярмарке. Когда я позвонил ему, в трубке сначала долго молчали, потом его мать сказала: «Извини, Воля, Мари снова ушел сегодня с Ларри. Я не знаю, когда он вернется, но передам, что ты звонил». Я чувствовал полное опустошение. Сколько раз мы сидели вместе на таких же ярмарках, бесплатно читали комиксы, пили кока-колу и поедали картошку фри с кетчупом. Потом я вспомнил, как прошлым летом мы в последний раз тут, в Дорво, играли в Венеру, размахивали мечами из тростника и сбивали грозди ягод с кустов контака. Ведь это были зловредные существа, которых мы называли красными дьяволами. Мы хохотали и делали вид, что стали героями настоящего романа. Нашего романа. Контаком назвал эти кусты отец Мари. Он же объяснил нам, что на самом деле они называются эфедра. И именно из них изготавливают лекарства против аллергии. Но потом снова начались занятия в школе, 11 класс, и мы познакомились с Ларри. Тем самым Ларри, который встречался с Сузи. Хорошенькой блондинкой Сузи, а у той была толстая подруга-коротышка в очках по имени Эмили. Нечто подобное случалось и раньше, когда нам было 10 или 11. Тогда Мари вступил в малую лигу. Он еще сказал, что это поможет ему добиться успеха в многоборье. Теперь же место бейсбола заняла киска. Я молча стоял и смотрел на темную долину. За ней простирался лес, а над деревьями поднимался золотой шпиль католической церкви Божьей Матери. Церковь подсвечивалась снизу. Мне приходилось бывать там до того, как родители развелись. В наших мифах о долине Дорво, о прекрасной планете Венере, утраченной Венере, мы называли эту церковь собором Венусии, а город, расположенный рядом из торгового центра, превратился у нас в столицу Дорво-Ангор. Я понимал, что пора идти. Через темный лес, вниз по зеленой дороге, мимо дома Марии, его родители наверняка молча сидят перед телевизором, попивают пиво «Пабст». Потом через ручей, через площадь Стекс, домой, где меня поджидает бешеная, вечно ко всему придирающаяся мать. Если мне повезет, она не вернется домой до утра. И тогда мне не придется лежать всю ночь без сна в темноте и слушать, чем они там занимаются. Я сделал глубокий выдох. Струя теплого воздуха, которая заблестела в темноте при свете мириадов звезд. И тут я замер. В темноте долины показалось.

0: Я всмотрелся в призрачный свет, приставил ладонь ко лбу, чтобы заслонить собор и свет звезд. И встал, как вкопанный.
1: Нет, не может быть.
0: Я отвернулся и заморгал, как сумасшедший. Потом снова взглянул в ту сторону. Летающая тарелка ничего особенного собой не представляла. Обычный диск едва касается земли, примерно 60 футов в диаметре. Размером с дом. Не блестит, иначе в ней отражались бы звезды. Под тарелкой, там, где еще больше сгущалась темнота, виднелось что-то, может, амортизирующие посадочные модули и еще какие-то тени. И эти тени двигались, даже слышно было, как шелестит трава. Совсем рядом. Что-то сжалось в груди. Защекотало между ног, захотелось писать. Я медленно спустился вниз до самого дна долины. Двигающиеся в траве и кустах тени были совсем маленькими. По размерам не больше крабов, только без клешней. И я никак не мог разобрать, что же у них там вместо клешней. Казалось, что тени хватают кусты красных дьяволов, пригибают их к земле и срывают с них гроздья ягод. Зачем крабам без клешней понадобились ягоды Контака? Роботы. В книжке комиксов они были бы роботами. Во всяком случае, на меня они никакого внимания не обращали. У меня было такое чувство, что все это происходит не со мной. Как будто я принял 3 таблетки Контака или выпил целую бутылку сиропа от кашля. Снизу под тарелкой виднелся длинный узкий трап. Он вел к люку. Изнутри лился неяркий синеватый свет. Может, как раз этот свет я и заметил, стоя наверху. Я подошел ближе, хотя сердце у меня колотилось все быстрее и быстрее. Потом поднялся по трапу и зашел внутрь. В кино летающие тарелки бывают оснащены лучевыми пушками. Они прямо-таки сжигают целые города. Мысленно я слышал, как Мари, совершенно забыв о девчонке, с завистью говорит, что не ожидал от меня такого смелого поступка. Как бы там ни было, я зашел внутрь. Тарелка оказалась очень похожей на звездный корабль из книги «День, когда Земля остановилась». Вот изогнутый коридор. Одна стена цельная, вторая решетчатая и слегка вогнута. Вот несколько лампочек над чем-то похожим на дверь. За поворотом... Дыхание у меня перехватило. Я замер, только сердце бешено колотилось в груди. Я еще раз успел подумать, зачем вообще тут оказался. То, что я увидел... Мало походило на Горта из фильма. Тот был совсем никакой, а у этого все как у людей. Локти, запястья, колени, бедра, но на месте лица пусто, лишь серебристый щиток. Такой выпуклый пятиугольник, напоминающий бляху городского полицейского. У моего дяди Алла похожий значок работника бостонского метро. Я стоял прямо перед ним. Ростом он был примерно как мой отец, то есть всего на дюйм или два выше меня. Чем-то он походил на тех роботов, которых я сам рисовал, когда пытался писать рассказы о звездах. Я изображал их на заднем плане, а на переднем были герои Золтан Тарки, полицейские Декстерон Келлен и те негодяи и разбойники, с которыми им приходилось сталкиваться. Я вспомнил, как мы с Мари бывало сидели на ярмарке и рассматривали картинки в комиксах и раскрасках, добавляли свои персонажи – Тарки, Келлена, роботов, а также Эллендера и Райтериона с Венеры. У этих даже были девушки. Тут я остановился и содрогнулся. Протянул руку и дотронулся до него. Холодный, неподвижный. Голос меня совсем не слушался, но я все же пробормотал.
2: Клату борода.
0: С трудом сдержал смешок. Вместо этого чихнул. Вспомнил, что Патрисия Нил никак не могла произнести эти слова, как Майкл Рейни. Вместо этого у нее получалось что-то вроде «Клайто Борода», чисто по-американски.
1: Стоп. О, боже. Спокойно.
0: Я отвернулся от серебристого призрака. Может, это всего лишь скафандр, пустой внутри. Я провел рукой по панели с лампочками. Совсем как в кино. Дверь бесшумно отворилась, и я вошел.

0: Я даже голоса своего не узнал. За дверью начинался еще один коридор. Задняя стена его была прозрачной. Наверное, сделанная из толстого стекла. В комнате за ней был мутный желтый свет, много воды и какие-то вещи, похожие на папоротники. Что-то шевелилось в этом призрачном тумане. Я прислонил нос к теплому стеклу и впился глазами в помещение. Тут же вспомнил последнюю сцену из комикса «Том Свифт и побег на Луну». Это всегда была моя любимая книга. Там им в самом конце все-таки удается попасть на борт тарелки, управляемые роботами, которую послали за ними друзья из космоса. Маленькие динозавры, маленькие тираннозавры, маленькие бронтозавры, маленькие птеранодоны, летающие в тумане. Но не совсем бронтозавры, сам себе сказал, я почти прошептал. Головы длиннее и костлявее, но и не диплодоки, ноздри не там. Вдали в тумане двигалось что-то еще. Может, младенцы? Только что вылупившиеся из яйца. Наверное, целые выводы. Медленно я двинулся дальше. Миновал еще одну дверь, прошел еще один коридор. Через какое-то время я вдруг подумал, как же им удалось разместить в одной летающей тарелке столько помещений, ведь вся тарелка целиком спокойно приземлилась в долине Дорво. Еще один робот, еще одна дверь, и вот я уже в изогнутой комнате с большими окнами вдоль одной стены. «Палуба наблюдения», — вспомнил я. Этот термин использовался в одной из книг. Я снова прижался к холодному стеклу и уставился в зеленоватые ночные сумерки. Долина Дорво. Небольшие сухопутные роботы, похожие на крабов. Откуда-то из-за леса яркий зеленый свет. Странно. Снаружи совсем не так светло. Сейчас ведь 8:00 вечера. Перед моим мысленным взором мелькнуло лицо матери. Скоро она начнет звонить в полицию. Я отогнал эту мысль. Что же мне делать? Сейчас же выбираться отсюда. Бегом домой. Надо самому вызвать полицейских. Я представил себе, как это будет. Как они будут смеяться надо мной перед тем, как повесить трубку, а мне потом придется объясняться с разъяренной матерью. «Негодяй!» — закричит она. Боб даже не стал ее ждать. Потом я проиграл другой сценарий. Вот приезжают полицейские, вместе мы отправляемся в долину Дорво, там пусто, даже трава не примята, а в школу утром мне нужно идти в любом случае. Так или иначе, но там обо всем узнают. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Неожиданно замигали огни и раздался спокойный женский голос.
1: «Ратанатун дахат, шайун каган, амараналей».
0: Снова замигали огни. Я видел, как снаружи маленькие крабоподобные роботы принялись спускаться по склону, таща за собой собранный урожай красных дьяволов. Внутри у меня все похолодело. Я повернулся и побежал через дверь, по коридору, снова через дверь, потом опять по коридору. Повернул за угол, снова через палубу наблюдения. Я повернулся и чуть не наткнулся на безликого робота. Он так и не двигался. Я еле выдавил из себя: «Пожалуйста!» Откуда-то снизу раздался громкий вой. Корабль весь затрясся. Огни снова замигали, а женский голос тихо произнес:
1: «Амео глад орис темтуил аглад эотайо».
0: Опять замигали огни. Где-то далеко раздался звук, похожий на вой сирены. Я почувствовал, что могу наделать штаны. Крепко сжал ягодицы и прорычал:
2: «Дурацкая история! Думай! Делай же что-нибудь, недоносок!»
0: Словно привычные слова отца могли мне сейчас помочь. Я повернулся и выглянул в окно. Земля куда-то опускалась. Я как на ладони увидел за лесом поселок Марумско в свете ночных фонарей. Вот зеленая дорога. Родители Мари уже, наверное, допивают свое пиво. Дальше темная полоска реки. Где-то там, на площади Стек, должно светиться крыльцо моего дома. Мать, конечно, уже готова меня убить. Поселок быстро уменьшался, да и окружавший его Вудбридж тоже. Я прижал лицо к стеклу и глядел на север. Как же все-таки здорово, что отсюда видны и огни Пентагона, и залитый светом купол Капитолия, и желтоватый памятник Вашингтону. Куда ни глянь, везде огни городов. Маленькие и большие, настоящие потоки огней, они ярче и многочисленнее, чем все звезды на небе. Я никогда раньше не летал ночью на самолете. Я никогда раньше... Лицом я чувствовал холод и внимательно смотрел, как удаляются огни городов. Вдруг на западе появился какой-то свет, так обычно восходит солнце.
2: Нет! Я уже так высоко, что солнце светит оттуда, где сейчас в разгаре день.
0: Я посмотрел на голубую полоску над изогнутой линией горизонта. Узкая голубая полоса. Сверху все черное, и солнечный свет затмевает звезды. Изогнутая линия? Неожиданно я понял. Я вижу изгиб поверхности Земли, а это значит, что... Я содрогнулся, а потом вдруг подумал. А что, если где-то рядом, за взлетом моей тарелки, наблюдают из своего Gemini-12 Баз Элдрин и Джим Лоуэлл? Теперь внизу ясно была видна выпуклая поверхность Земли. На какую-то долю секунды я вспомнил изображения, которые присылали астронавты Gemini-11. Наша выпуклая голубая планета быстро уменьшалась. Что-то пронеслось мимо, огромное и желто-серое.
2: Луна! Это ведь Луна!
0: С какой скоростью мы летим?
2: Ведь и летим, да всего минут 5, не больше.
0: Я попытался подсчитать скорость в уме, но не смог. Я никогда не был силен в математике. В любом случае, наша скорость намного меньше скорости света. Я вспомнил последнюю сцену из фильма «Захватчики с Марса». Там маленький мальчик просыпается после того, как ему приснился страшный сон. Сердце у меня защемило. А что, если я сейчас вот проснусь, и нужно будет идти в школу? Но корабль улетал дальше и дальше в темное звездное пространство. И я вдруг понял, что пока на секунду отвлекся, Земля и Луна совсем исчезли из виду.
2: Куда мы летим? И почему я лечу?

0: Я очнулся от тяжелого сна без сновидений, медленно открыл глаза. Я лежал на боку, порядком замерз, аж до судорог. Спиной я уткнулся в изогнутую стену палубы наблюдения, а глаза, когда я их открыл, уставились в неподвижную фигуру Горта у двери. Я прошептал: «Горт! Меренга!» Ноль эмоций. Я всегда просыпаюсь вот так. Всегда знаю, где именно нахожусь, никогда ничего не путаю. Может, потому что между самим просыпанием и тем моментом, когда открываешь глаза, проходит несколько секунд. И в эти несколько секунд я успеваю вспомнить, кто я такой и где я находился, когда заснул. А значит, знаю, где проснусь. Я сел, опершись спиной в обшивку. Что-то в затылке хрустнуло. Не знал, что позвоночник может так хрустеть. Теперь после сна все казалось мне более реальным. Между прошлым вечером и настоящим моментом пролегала пропасть. «Я здесь?» «Точка». Около полуночи мы пролетели мимо Юпитера. Планета выглядела как толстый, слегка приплюснутый оранжевый мяч, совершенно не похожий на то, что я себе представлял. 3 часа, думал я. Какая же должна быть скорость? 50 тысяч миль в секунду. Больше? Мы пролетели мимо какого-то предмета, напоминавшего моток розовых крепких ниток. И тут я обнаружил, что если провести пальцем по стеклу иллюминатора вокруг предмета, он становится больше. Если же постучать по стеклу, предмет снова уменьшался. Я выбрал 5 небольших полумесяцев. Сначала обвел их пальцем, потом постучал по стеклу. Вон та красноватая картофелина должна быть Амальтея, а розовый шар — Европа. Может, некрасивый желтый шар — это Ио? 2 другие планеты почти одинаковые, серые, изъеденные кратерами, чем-то схожие с Луной. Это Ганимед и Каллисто, но я не мог различить, где какая. Марис мог бы. Все ребята в округе, кроме меня, не могли надивиться на Мари, который в летнюю ночь спокойно называл все звезды на небе. Он знал и научные, и мифологические имена. Но однажды я поймал его на ошибке. И тогда он сказал: «Не знаю, захочу ли я дальше с тобой дружить». После этого я предпочитал молчать. Лампочки снова замигали, а тихий женский голос произнес: «Лакринеао труайлек апора». Фраза оборвалась, словно женщина хотела сказать что-то еще, но не знала, что именно. Я постоял немного, потом повернулся и посмотрел в окно. Похоже на желтый мяч, немного подернутый дымкой, что ли, а вокруг него желто-белое полосатое кольцо, рифленое, как пластинка на 45 оборотов. И по цвету похоже на те пластинки, что были у меня в детстве. Особенно одна, она еще называлась «Уилли, свистящий жираф». Мне очень нравилась та песня. Я так часто ее слушал, что до сих пор помню наизусть. Много лет спустя я с удивлением узнал, что написал эту песню Руб Голдберг. Сатурн в окне становился все больше, медленно рос. И тут я подумал, что он должен бы оказаться уже позади, должен уменьшаться. Мы замедляем ход. Я взглянул на робота, словно ждал от него подтверждения своих мыслей. Ничего. Когда я снова посмотрел в окно, там появился дымчатый красный шар. Мы пролетали мимо него. Я ввел шар пальцем по стеклу, и он остановился и замер. Теперь двигалось лишь небо за ним. И Сатурн. Титан. Ничего. Черт побери, Титан! Как будто я мог что-то сделать. Разве что вспомнить капитана Нордена из «Песков Марса», который все время говорил о холодных, завывающих ветрах на Титане. Да еще так и Дэйви из «Беды на Титане» и их доморощенный кислородный летательный аппарат, на котором они преодолели метановую атмосферу. Неужели и спустя много лет я буду все это помнить? Перед глазами у меня промелькнул образ взрослого мужчины, каким я мог стать. Толстяк в помятом костюме, продающий не весь что. Такими были все мужчины площади Стэкс. Такими были все мужчины в Америке в 1966 году. Снова раздался женский голос.
1: «Как отвлекайся, Кега?»
0: Опять замигали огни, словно знаки препинания. Я постучал по изображению Титана на стекле, чтобы убрать его, и прижался носом к стеклу. Я ожидал, что здесь будет холоднее. Сатурн ведь достаточно далеко от Солнца. Вот мелькнула искорка бледно-желтого света. Она молниеносно разрасталась и без моей помощи заполнила уже все окно, остановившись прямо напротив меня. Серый каменный цилиндр, на поверхности которого имелись разные строения. Я даже видел, что он вращается вокруг своей длинной оси. Вращается, значит, должен обладать искусственной гравитацией, центробежной силой. А внутри он, наверное, пуст. Может, это то самое, что Айзек Азимов в своих научно-фантастических рассказах называл «споумом», «космическим домом». Это было в той книге, которую отец принес домой. Что-то там еще насчет Каммермейера. Так вот, там была статья Азимова. «Нет места лучше споума». За год или два до этого отец уезжал на конференцию Американского химического общества, а когда вернулся домой, все время посмеивался над маленьким толстым мужчиной с ярко выраженным нью-йоркским акцентом. Я помню, как он тогда говорил: «Азимов? Теперь я вижу его совсем в ином свете». Когда я был маленьким, мы жили где-то в Бостоне, может, в Бруклине, в квартале, где селилось много российских евреев, и отец прекрасно различал их акценты и особенности выговора. У нас в семье было даже много шуток на эту тему. Цилиндр, вращаясь, приближался к нам. Хотя, наверное, это наша тарелка летела к нему. Вдруг цилиндр раскрыл свой черный клюв, как у попугая. Оттуда вырвался яркий желтый свет, и мы залетели внутрь. Прямо вот так, залетели внутрь, пролетели мимо каких-то зеленых лужаек, зависли над большой белой площадкой, наверняка бетон, и аккуратно приземлились на свободное место. Вокруг было полным-полно таких же летающих тарелок. Огни снова замигали. Раздался приветливый женский голос.
1: «Тодос пассажирос сай».
0: Тут тарелка вся задрожала и застонала, вниз опустился трап. Я сообразил, что надо найти хотя бы одного крабоподобного робота, тогда я смогу попасть к входному люку. И спустя каких-нибудь четверть часа я уже был на улице. По бетонной площадке гулял прохладный ветер. Запах тут был какой-то сладковатый, у меня даже защекотало в носу. Может, пыльца каких-нибудь неизвестных растений? У меня на многие вещи аллергия. Я прошептал: «А если я заболею?» В окружающей тишине голос мой прозвучал как-то странно. Тогда я прокричал: «Эй!» Даже эхо не ответило мне. Ветер просто сдул мой крик. «Кто-нибудь?» Конечно, нет. Я нахмурился, прошел мимо двух других летающих тарелок, потом вдруг остановился, в животе все прям свело. Я обернулся, посмотрел на свою тарелку и подумал, как же легко тут запутаться и потеряться. Но разве это так важно? Откуда мне знать, полетит ли моя тарелка снова на землю? С того места, где я стоял, мне было видно пространство за последними тарелками. Там возвышался высокий сетчатый забор, сверху была натянута колючая проволока, а еще дальше за забором простирался темно-зеленый лес. Нигде никакого движения. В лесу никаких динозавров, ни больших, ни маленьких. В небе никаких птеранодонов. В небе? Ну, не совсем. Сверху была такая длинная желтая полоска яркого света. В научно-фантастическом романе ее назвали бы термоядерной трубкой или как-то в том же духе, внутренним солнцем этой длинной планеты, суррогатного Пелусидара. Слева и справа от трубки были полосы такого же темно-зеленого цвета, как и лес. А между ними еще три полосы черного света. В одной из них был виден Сатурн. Его яркие кольца напоминали отсюда уши, а может, большие ручки, как у кувшина. А это что за яркая звезда? Наверняка солнце. Стекло. Почему же снаружи я не заметил никаких окон? Почему поверхность цилиндра казалась мне каменной?

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение.

памяти начали всплывать отрывки из романов и рассказов. Что-то двигалось вдалеке. Я всмотрелся внимательнее и весь похолодел, когда понял, что это такое. Одно из тех бронтозавроподобных существ, кажется, взрослое, но голова какая-то маленькая и качается на змеиной шее, выискивая добычу среди деревьев. Хорошо, что я за колючей проволокой. Несмотря на страх, я чувствовал возбуждение. Словно... Послышался глухой бренчащий звук, будто кто-то рыгнул далеко-далеко. Бронтозавр посмотрел наверх. Внутреннее солнце внезапно стало ярче и наполнило все вокруг ослепительным лиловым светом. Я заморгал, в глазах появились слезы, потом взглянул наверх и сообразил, что Сатурна там уже нет. Зато у меня внутри все куда-то потянуло. Голова кружилась, меня подташнивало. Было такое ощущение, будто корабль совершил неожиданный маневр. Потом раздался громкий треск. Большие окна прорезала белая зигзагообразная трещина. Она протянулась от одного оконного отверстия к другому, словно раскололось само небо. Я тут же представил, что может случиться, если сейчас исчезнет стекло на окнах. Весь воздух, как в трубу, улетит в космос, а вместе с ним и лес, и деревья, и бронтозавры, и летающие тарелки, и Олли, и все-все-все. Трещина разошлась в стороны, образовав что-то вроде двух огромных губ. За ними была видна сине-лиловая глотка, в которую, казалось, странным образом влетел корабль. После этого термоядерная труба внутреннего солнца постепенно поблекла, приняв прежний желтый оттенок. Странные ощущения, будто меня куда-то тянет и выворачивает наизнанку, прекратились. Только дул легкий ветерок. «Будь это роман, — подумал я, — мы бы сейчас неслись быстрее света». И тут я сказал: «Черт побери! Такого еще ни с кем не случалось. Мари с ума сойдет от зависти». «Да, точно. Я даже представил себе, как он был бы потрясен и рассержен, с какой глупой улыбкой отвернулся бы от меня, тут же забыв и обо мне, и о Венере, и обо всех наших совместных делах и мечтаниях. А люди на Земле тоже скоро забыли бы обо мне и продолжали бы жить своей обычной жизнью».

Прошло несколько дней, точно не могу сказать, сколько. Я здорово похудел с той ночи, когда по пути домой с ярмарки решил сократить путь и пройти по долине Дорво. Я сидел у небольшого костра, который развел прямо на бетонной площадке у моей верной летающей тарелки, и жарил себе на ужин несколько свежих плодов хлебного дерева. Мангустан! Я видел этот плод в детской книжке, которую раскопал на чердаке у деда, когда года 4 тому назад мы ездили на похороны. Называлась книжка «Дети на затерянном острове». С тех самых пор я пытался найти продолжение, в котором Лебек и Дюбуа посылают мальчишек в страну пещерных жителей. Плод хлебного дерева? Наверное, нет. Наверное, в юрский период не было никаких хлебных деревьев. Неожиданно я представил себе, как выхожу через калитку, ведущую в большой лес, а там чего только не растет. В основном орехи и еще вот эти штуки. Папоротники и дерево, наверное, настоящее гинго. А вокруг маленькие ящерицы, может, семейство цинковых, а может, какие-то змейки. Я аккуратно достал один плод из огня палкой и разрезал его второй палкой, которую мне удалось заострить под определенным углом. Бело-желтая мякоть плода была вполне съедобна, чем-то похожа на разваренный картофель, но без запаха. Больше плодов у меня не было. Завтра придется снова отправиться за новой партией. При мысли об этом мне стало слегка не по себе. Последний раз, когда я бродил по лесу и собирал орехи, ягоды и другие плоды, я услышал тихий шорох, поднял голову и не сдержался, намочил штаны. Аллозавр меня не заметил. Он даже не поднял головы, а я потихоньку отполз в сторону и также ползком добрался до калитки. Я молча приготовил еду и поел, а штаны повесил сушиться у огня, используя в качестве вешалки своего безмолвного друга. Тут я поднял на него глаза. Маленький человекоподобный робот, ростом не больше 2 футов, напоминает детскую игрушку из каталога Sears. Я был похожий, когда мне было лет 8-9. В одной руке он держал электрический воспламенитель, в другой — огнетушитель. Робот неуклюже подошел ко мне, когда я разрыдался над жалкой грудой сухих палочек, с помощью которых хотел добыть огонь. С криком «К черту!» я отбросил палочки в сторону. Я спросил тогда: «Что скажешь, старина? Почему у этого космического корабля биом юрского периода?» Молчание. «То-то! Я тоже не знаю!» Я подобрал немного остывший плод хлебного дерева и откусил безвкусную мякоть. Даже масло с перцем и сметаной не помогли бы. Не очень, по крайней мере. «Что скажешь, приятель? День благодарения уже наступил?» «Скорее всего, нет, ведь даже недели еще не прошло. Но я представил себе младших сестренок Милли и Бонни. Вот они вместе с матерью усаживаются за стол, на котором стоит жареная индейка. Бонни, наверное, скучает без меня. А Милли, та просто рада, что ей достанется и моя порция. Рождество. Интересно, что подарит мне отец? Я просил его достать мне книгу «Русский вкратце». 2 года. А что потом? Колледж — это не для меня. Оценки плохие, да и денег нет. Вьетнам? Наверное. У некоторых из моих друзей старшие братья попали туда. А один парень, который дразнил меня еще, когда я был совсем маленьким, погиб там. Помню, я даже статью читал в газете «Пост» о том, как много хороших американских парней развращают порочные маленькие азиатские проститутки. Мы с Мари обсуждали статью на следующий день, и он так странно посмотрел на меня, усмехнулся, а потом заговорил о чем-то другом. Я вспомнил еще, как мы говорили о Вьетнаме на уроке социологии в 8 классе. Я сказал тогда, что меня это не волнует, что к тому времени, когда я дорасту до призывного возраста, то есть к концу 1969 года, все благополучно закончится. Ну да, закончится. И в этот момент раздался низкий гудящий звук, словно кто-то беспрестанно бил в гонг. Я посмотрел наверх. Голубой бархат неба снова прорезала белая трещина, белые губы раскрылись, и над нами разверзлась полная звезд неба. Я поднялся на ноги, отбросил в сторону наполовину недоеденный плод и побежал в сторону трапа моей летающей тарелки. Сзади я услышал резкий шипящий звук. Это мой приятель-робот заливал костер из огнетушителя.

Когда мы приземлились на желто-серой планете, я спрятался под трапом летающей тарелки и всмотрелся в горизонт. Ровный ландшафт под бледным бело-голубым небом. В первый момент я рванул было туда прямо с трапа, высоко подпрыгивая на ходу, ведь гравитация здесь была примерно вдвое меньше земной. Но тут яркая точка крошечного голубого солнца, казалось, разлетелась на сотни миллионов иголок и булавок, которые вонзались в мою по-осеннему белую кожу, и я вынужден был снова спрятаться в тень. Когда я дотронулся до лица, то почувствовал, что кожа на нем уже успела обгореть. Господи, как глупо. Что же дальше? Ведь и воздух здесь может быть опасным, смертельно ядовитым. Я могу подхватить какую-нибудь болезнь. А может, я вообще уже мертв, только еще не упал? Да-да, знаю. Герой романа никогда не умирает. Кроме той книжки Фолкнера, над которой посмеивалась учительница литературы в 10 классе. Она еще говорила: «Как же нам все это понимать? Герой бродит с ручкой и бумагой по берегу реки, а потом прыгает в воду, тонет и при этом все записывает». Из космоса планета была похожа на желто-серый мячик, ничем не примечательный. Правда, на полюсе виднелась маленькая шапка ледяного покрова, еще несколько бледных тучек рядом с какими-то горными вершинами. Небольшие каньоны, дюны. Марс, только не красный. «Арракис», — подумал я. Мне очень понравился тот сериал из 5 частей в аналоге, хотя сбивали с толку вечные перемены формата, которыми так увлекался Кэмпбелл. То он издавал журнал так, как обычно издают дайджесты, то возвращался к нормальному размеру, и так постоянно. А у меня из-за этого вся коллекция на полке была перепутана. Помню, я еще решил, что мир Дюны, наверное, пошел с Марса. Герберт, скорее всего, в какой-то момент понял, что для его романа места в Солнечной системе маловато. Я вспомнил свою спальню, свою кровать, маленький стол, книжные шкафы, до отказа набитые детскими книжками в твердых переплетах, которые я собрал на чердаке у деда, а еще книгами в мягких обложках и журналами, купленными на ярмарке. Удивительное рядом, фантастика, таинственные миры. Крабоподобные роботы с ведрами и небольшими автоматическими тачками на солнцепеке нагружали розовато-лиловый песок. Какая-то смесь? Что бы это ни было, но лежала смесь не толстым слоем. Я принюхался, но никакого особого запаха не заметил. А чего я ждал, чтобы запахло корицей? Здесь скорее пахнет, как на салюте или фейерверке. Порох. Здесь пахнет порохом. С палубы наблюдения я смог разглядеть нечто напоминавшее город. Далеко на горизонте виднелись низкие белые здания, ярко блестевшие в свете солнца. Я обвел их пальцем по стеклу, и изображение тут же увеличилось. Необожженный кирпич? Никакого движения, некоторые здания полуразрушены. Может, это развалины Корада? В любом случае, до развалин очень далеко. Я могу дождаться темноты, а потом отправиться туда. Наверное, дорога займет часа 3-4. Да. А что, если корабль улетит без меня? Что тогда? Я вдруг вспомнил книгу «Брошенные в галактике». Нет, я совсем не хочу стать одним из мальчишек Андре Нортона. Уж лучше приключения в духе Хайнлайна. А может, из меня выйдет настоящий Джон Граймс? Может, меня уже поджидает прекрасная шпионка? Ох ты мой, какой же я глупый! Мне повезет, если я продержусь еще хотя бы неделю. А что, если сценарий моего романа разыгрывается, как у Ларри Найвина? Что, если мы приземлимся на планете, где есть заселенная область? Я представил, как сбегаю по трапу прямо на песок, и тут меня подхватывают убийственные ветры и несут в чертову страну Оз. Немного погодя, я поднялся по трапу. Выглянул в окно. Увидел маленьких динозавров или кого-то в этом роде. Одно известно точно. Тарелка улетит, космический корабль отправится дальше в космос, рано или поздно мы окажемся где-то еще. Но кто стоит за всем этим? Роботы? Вряд ли, приятель. Может, вся эта штука просто некий суперсовременный зонд? Рано или поздно он соберет все образцы и повезет их домой. И что будет, когда меня обнаружат вместе с другими образцами?
Я наблюдал, как крабы-роботы собирают спайс, и вдруг мне так сильно чего-то захотелось. Все равно чего, например, увидеть вдалеке песчаного червя. Или чтобы сейчас сюда подъехал Пол Атридес. Нет. Тогда, может, Чани?

0: Я думаю, что в следующий раз мы приземлились на очередную планету недели через три. Хотя слово «приземлились» тут вряд ли подходит. За эти три недели я уже видеть не мог плоды хлебного дерева. Примерно на полпути я набрался храбрости, поймал и приготовил несколько маленьких ящериц, но они оказались слишком костлявыми и солеными, как копченые селедки. Тогда я поймал двух коричневых змей, каждой длиной около 2 футов. По вкусу они напоминали... Нет, не курицу, скорее рыбу. Но зато во время готовки из них вытекал сочный жир, который придавал особый вкус плодам хлебного дерева. Следующую планету я даже не берусь описать. Я сошел вниз по трапу, соблюдая предельную осторожность, да так и остался стоять, разинув рот. А что тут можно сказать? Похоже на Землю, но какая-то чужая. Космодром, если это был он, представлял собой простую бетонную площадку, не больше посадочной площадки для вертолетов, что возле Пентагона. А рядом высились стены города, или так мне показалось. Ни на средние века, ни на Древний Рим не похоже. Стены простые, без украшений, ни зубцов, ни бойниц, ни башен. Я вспомнил, что египтяне называли Мемфис Инебхет. Белые стены. За стенами я видел невысокие белые квадратные здания. Небо наверху было темно-зеленым, словно выкрашено краской. То тут, то там по нему проплывали маленькие коричневые облака. Солнце, если это было солнцем, имело тускло-красный цвет и висело посреди неба, окаймленное, как Юпитер, какими-то крапчатыми пятнами. Пятна на солнце? Или на звезде? Может, это планета? А пятна — отраженный свет? В стороне от города рос невысокий лес. Эти растения даже и деревьями-то было не назвать. Какие-то сероватые, голубоватые, красновато-фиолетовые. Амторский гелиотроп? В тени леса что-то двигалось. Какие-то предметы, похожие на коконы или стручки. Растения с губами. Из тарелки появились роботы-крабы. Они выстроились ровными рядами и направились к ближайшим городским воротам. Я пошел за ними. Какого черта? Если они пойдут назад, то я вернусь вместе с ними. Вполне безопасно. В городе было мрачно. Кругом серо-зеленые тени. Мрачно и тихо. Никакого движения. Мне это напомнило тот момент, когда Ген из Гаттелла сходит на Манатор, вроде бы покинутый всеми. Ну да, акробороботы очень похожи на колдонессов. Перед моим мысленным взором предстал Кхек, пробирающийся по бесконечным норам и лазам Манатора. Я заглянул в открытую дверь, закричал, споткнулся и упал на колени, не в силах отвести взгляд.
1: «Боже мой!»
0: Хорошо, по крайней мере, что оно не двигается. Когда я подобрался ближе, то разглядел, что существо было примерно 3 фута ростом, и все словно сделано из черной кожи. Широко раскрытые черные кожаные глаза, черные кожаные клыки, черные кожаные руки, похожие на трехпалые механические захваты. Я дотронулся до него, а сам подумал: интересно, а что я буду делать, если оно вдруг проснется и окажется настоящим? Черт побери, наверное, сделаю все, что оно не пожелает. Но существо не двигалось, несмотря на мои пинки. В нем не было ни капли жизни. Холодный черный металл, приклеенный к земле. Может, это статуя? Или еще один неработающий робот? Что же здесь все-таки происходит? И где все? Я снова вышел на улицу. Крабороботов нигде не было видно. Окей. Еще немного осмотрюсь, а потом вернусь к тарелке. Я дошел до конца улицы, она вела на какую-то восьмиугольную площадь. Посреди площади возвышалось нечто, напоминавшее отключенный фонтан, а за ним здание с куполом почти полностью стеклянным. Внутри здания игра света и тени. Я толкнул стеклянную дверь, и она отворилась. Я вошел. Внутри были сплошные широкие коридоры. Полы устланы коврами того же цвета, что и небо. А вдоль стен стояли... Понятия не имею, экспонаты, что ли? Что-то похожее на картины, диорамы. Куски какого-то материала, вроде стекла, а в них неподвижные фигуры. Наверное, животные. Некоторые могли быть только механизмами. И какие-то изображения, фигуры ходят по городу и что-то делают. Так что это, инопланетяне? Может, все? Все они в каком-то оцепенении, в состоянии временного бесчувствия. Я вдруг осознал, что все романы, которые я читал с тех самых пор, как научился читать, были достаточно однообразными, будто у авторов не было других источников новых идей, кроме чужих произведений, и они пародировали друг друга. Посреди здания, занимая почти все пространство под куполом, находилась наклонная спираль. Она была сделана из какого-то материала, похожего на металлическую пыль, и висела в воздухе без движения. Похоже на галактику Андромеды, голубого, красного, белого цветов, да еще... Тут у меня даже во рту пересохло. Карта звездного неба. Я все кружил вокруг этой спирали, заглядывал внутрь и пытался понять, узнать хоть что-нибудь. Но спираль ничем не отличалась от других изображений спиральных галактик, которые мне доводилось видеть раньше. Она была похожа на них всех. И в то же время не на одну. Если это какая-нибудь NGC 7006, то значит я уже дальше самой далекой звезды. С другой стороны спирали находился коридор, по бокам которого стояли предметы, выглядевшие как модели космических кораблей. Некоторые из них почти не отличались от тех, что создают на Земле люди. Вот, например, очень напоминает капсулу Джемини. Не точно такая же, но похожа. А это? Кто-то карабкается по пыльной поверхности какой-то Луны? Чем дальше я шел, тем совершеннее становились модели кораблей. Интересно, а где тут летающие тарелки? Ага, вон там, в самом конце. Вот летающая тарелка, вокруг нее существа держат в руках что-то похожее на оружие, а рядом еще танки и пушки. Да, точно, все они стоят у края летающей тарелки. На земле под краем тарелки расставлены дюжины две фигурок, причем все разные. Ух ты! Неужто Федерация Галактик? Ну и сообразительней же я. Тут я повернул назад в бесполезной карте звездного неба. А может, мне повезло, и это моя родная галактика. Может, я не так уж и далеко от дома. Ну и что? Как домой-то добираться? Ведь не пешком же. Я остановился у модели аппарата для полетов к Луне. Может быть, это их Луна? Довольно примитивный космический корабль, немного напоминает самые первые экскурсионные модули серии «Аполлон» для высадки на Луну. Луна. Я запрокинул голову, пытаясь разглядеть, что там наверху, над куполом. Может, мне удастся увидеть лунный серп на этом темно-зеленом небосводе? Очень темном зеленом небосводе. Во рту стало так сухо, что просто терпеть невозможно. Никакого солнца, хотя с одной стороны неба я заметил какие-то красные проблески. Так сколько же времени я пробыл здесь, черт побери? Я прошел назад по коридору, обогнул спиральную галактику и по второму коридору вышел из здания. На улице немного похолодало, но я чувствовал, что начинаю потеть, особенно под мышками. Что ж, я пошел той дорогой, которая, по моему мнению, должна была привести меня к космодрому. Главное — выйти за городские стены. Там я все увижу. Я побежал, задыхаясь на ходу. Горло сжало, словно железом, и я чувствовал, что сейчас заплачу, как маленький ребенок, который потерялся в супермаркете. А впереди, над стенами вдруг взлетела в воздух моя маленькая летающая тарелка, зависла там на секунду, а потом поднялась в темно-зеленое небо и улетела. Я стоял и смотрел вверх, по щекам катились горячие слезы, в глазах затуманилось, и я прошептал: «Вечно я делаю глупости. Отец прав». Я отер рукой слезы, неожиданно разозлился и подумал: «Все равно Мари теперь умрет от зависти, вот».

Я проснулся, открыл глаза. Сквозь окно пробивался ярко-красный солнечный свет. Он как прожектор светил прямо на меня. Я неожиданно пожалел, что не отношусь к той категории людей, которые, просыпаясь, долго не могут сообразить, где находятся. Сон свой я помнил плохо. Что-то про школу. Чувствовал я себя отвратительно, но, возможно, сон к этому не имел никакого отношения. Боже, как сухо во рту! Я повернулся на бок и огляделся. Голова у меня кружилась и болела, очень хотелось есть. Ковер, на котором я спал, покрывал весь пол и был светло-серого цвета, гораздо мягче и пушистее, чем ковер в доме моих родителей. Теперь это, правда, дом матери. Стены темно-зеленого цвета с коричневой отделкой. Нечто напоминающее мебель, странные формы диваны, стулья и маленькие столы. Не знаю почему, но я боялся до них даже дотрагиваться. Слишком много книг начитался. Вечный вопрос, а что если... Я обошел все кругом. Тем временем стало темнеть, а я все думал, что же мне теперь делать, и смотрел, как на небе загораются неизвестные мне звезды. В конце концов, встал на колени и напился из канавы. Горький металлический привкус, куда хуже, чем вода в речке Марумском. Последний раз, когда я выпил воды из той речки, меня выворачивало, как бродячего пса. Потом подскочила температура и обострился тонзиллит. В результате я 5 дней не ходил в школу. Мне сделали какой-то укол и напичкали лекарствами. Помню, как Мари смотрел на меня с удивлением и презрением. «Почему ты все время болеешь, Воля?»

Прошло еще немного времени, совсем стемнело и начался дождь. Дождь был горячим, он обжигал глаза и голову, и я бегом пустился к ближайшему укрытию. Так я оказался на крыльце какого-то дома, как в обычном пригороде. Нет, не в пригороде, в маленьком городишке. Из фильмов 30-х годов. С Джуди Гарланд и Микки Руни в главных ролях. Я толкнул дверь, она открылась. Я зашел внутрь и сел посреди комнаты на пол. Просто сидел там и слушал шум дождя. И еще думал, есть ли у них тут громы и молнии. Через какое-то время я поднялся, чувствуя себя усталым. Все тело у меня занемело. Я потер рукой пустой живот. Он больше не выпирал вперед. Такими темпами я скоро стану худышкой, как когда-то в детстве. Вообще-то я всегда об этом мечтал. Почему я вообще растолстел? Это произошло тогда, когда я сдружился с Марием. Мы все время болтались, где попало, ели, что попало и когда попало. Помню только, что мама радовалась, когда я начал толстеть. Рядом с комнатой, которую я про себя назвал гостиной, была другая, маленькая, без окон и очень удушная. В сумеречном свете я разглядел, что там, рядом с отверстием в полу, было нечто напоминавшее каменную раковину. Может, здешние существа не могли садиться, а они приседали на корточке над дырой? Нет, погоди. Трин-туны обычно отрыгивают излишки и шлаки, значит, они просто наклонялись над дырой и... Я почувствовал, как внутренности у меня скрутило. Ну вот, теперь мне надо справить нужду. Замечательно. Я сделал шаг вперед и остановился. Лоб у меня покрылся испариной, мышцы свело. Я боялся присесть на корточки над дырой. А что если я поскользнусь и упаду, а назад не выберусь? Что если все смывается смертоносным лучом, дезинтегратором? Черт побери, откуда во мне столько глупостей? Неудивительно, что в школе меня не любят. Лучше выйти на улицу и присесть там. Продолжение повести Уильяма Бартона «Полет на космическом корабле» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение. Рядом с отверстием в полу имелась и настоящая ванна. Сделана она была из такого же серого камня, что и раковина. С одного края располагался целый ряд прозрачных кнопок. Световой пульт управления? Я дотронулся до одной кнопки. Раздалось шипение, и ванна стала заполняться водой, хотя ничего похожего на кран я не заметил. Жидкость поступала непонятно откуда, и вся комната вскоре наполнилась уже знакомым, острым и неприятным запахом. Серная кислота? Я помню этот запах с уроков химии. Интересно, как там у них дела? На лабораторных работах со мной всегда сидел большой и крепкий парень. Звали его Эл. Он вечно отпускал глупые шутки и готов был все время говорить о спортивных состязаниях. Была в доме еще одна комната, похожая на кухню. Там был также черный ход, расположенный с боковой стороны здания, совсем как в доме моих родителей. На кухонном столе стояла небольшая плитка с дверцей. Я открыл ее, но не увидел никаких газовых конфорок или электрических нагревательных элементов, только одну маленькую лампочку. Ну да, я вспомнил, что у моей сестры Милли была игрушечная плитка, и в ней можно было по-настоящему готовить с помощью одной только лампочки на 100 ватт. Например, омлет или малюсенькие печеницы, а еще праздничный пирог размером с карточную колоду. Если бы я знал... А как же холодильник? Вот длинный узкий желоб под одним из окон. Может, раковина для мытья посуды? Рядом на стене висит рулон белых бумажных полотенец. Прекрасно. Мать Мари уже перешла на такие, хотя в моем доме мы все еще пользовались обычными полотенцами. Они вечно так ужасно пахнут. Мать еще называла их тряпками для посуды. Я нажал одну из прозрачных кнопок над желобом, и он тут же наполнился серой пузыристой грязью с запахом кислоты. Я стоял как парализованный, боясь даже дотронуться до этой грязи. Все верно. Заколдованная деревня. Может, и правда я попал в книгу А.Е. Ван Вогта? Тут я совсем рассердился, сорвал бумажные полотенца с деревяшки и прошел назад в гостиную. Я хотел снова выйти на улицу. Черт побери, теперь у меня, по крайней мере, есть туалетная бумага. Ух! Я отскочил назад и повернулся, чтобы бежать, но ударился головой о стену. Я попытался успокоиться и заставил себя посмотреть еще разок. У открытой наружной двери стоял двуногий, похожий на человека, не совсем горд, но почти такой же и ростом не больше 4 футов. Он смотрел на меня своими горящими красными стеклянными глазами. Нет, он все же не такой, как горд. Ноги у него птичьи, а руки 3-палые. 2 пальца еще большой. Это уже скорее тринтун. Неужели он что-то напевает или мурлычет? Нет, все тихо. Я проглотил комок в горле и, заикаясь, произнес: «Генри Стэнли, если не ошибаюсь». Молчание. «Эй, приятель, извини, но должен сказать, что я совсем не Дэвид Ливингстон. Просто маленький человечек, попавший в беду». Голова у него слегка повернулась. Красные линзы сфокусировались на моем лице. Казалось, он смотрит прямо мне в глаза. Потом он проговорил: «Ничего себе!» Я ответил: «Приятно познакомиться». «Черт побери! Живот совсем свело, и я забыл на секунду, что хотел в туалет, а теперь быстро прошел к двери, обогнул робота, и он повернулся ко мне». На тротуаре старался не наступать на волокнистую и сине-желтую траву газона. Вчера вечером, когда я шел по ней, трава вся извивалась и пыталась схватить меня за ботинки. Я вышел на середину улицы и принялся стягивать штаны, потом сбросил ботинки и штаны, все вместе. Я сел на корточки и еще раз порадовался, что у меня есть с собой бумажные полотенца. На космическом корабле я пользовался похожим на мох растением, которое собирал в лесу, но оно было колючим. Боже, как бы я хотел залезть в ванну. Когда я поднял глаза, то увидел робота. Он стоял на крыльце и наблюдал за мной.
1: Nature is alive. Someone is on the line.
0: Спустились сумерки, и на западе, я думал, что запад именно там, на темно-зеленом небе разлились красные всполохи. Это заходило за горизонт красная планета Солнца. В конец измученный я брел по одной из радиальных дорог, ведущих в сторону от центра города. Мы уже побывали на космодроме, на этой небольшой бетонной площадке. Потом снова вернулись в музей и внимательно осмотрели там все экспонаты, пытаясь найти хоть какой-нибудь знак, ключ. Любой ключ. Мы. Я и мой маленький приятель-робот, который везде ходил за мной, словно безмолвный щенок. Его крохотные птичьи лапки постукивали по тротуарам и каменным полам зданий, которые не были усланы коврами, но таких было немного.
2: «Видение курильщика опиума», — прошептал я.
0: Голос у меня стал скрежещущим, как у персонажей мультиков, потому что во рту пересохло и на зубах скрипела пыль. Робот тихонько произнес что-то вроде «Уп-уп», словно пытался меня успокоить. По утрам на улице всегда было много луж, но к полудню они все высыхали. Я подошел к одной из них. Вода была скорее похожа на маслянистую грязь. Я встал на колени и склонился над лужей.
3: «Фу!»
0: На плечо мне легли длинные металлические пальцы. Я поднял голову. «Приятель, может, ты знаешь, где можно найти воду?»

0: что вообще я могу найти в этом чертовом музее?
1: Робот стоял и смотрел на меня. Его красные глаза ярко поблескивали, словно он пытался сконцентрироваться. Но правда ли он хочет меня понять? Откуда мне это знать? Это же просто робот. Робот, которого сделали инопланетяне.
0: Перед глазами у меня пронеслось видение. Вот мы с роботом находим на большой карте звездного неба Землю, а потом еще раз находим ее ночью в небе над куполом. После этого робот ведет меня к какому-нибудь древнему аппарату, одному из экспонатов этого музея Тринтунов.
2: Уолли на землю! Уолли на землю! Слышите, парни?
1: Робот по-прежнему стоял на месте и смотрел на меня своими красными глазами. Все верно. Только в книгах. Но это...
0: Что это? Я прошептал. И как же мне, черт возьми, называть тебя? Пятницей? Нет, слишком уж это избито.
1: Робот издал несколько звуков, будто играл на флейте. Миле в прошлом году на Рождество подарили флейту, и она так вот именно и играла.
0: Звукоподражание? В одной книге так делал паровоз. Наверное, я смогу. Неожиданно робот протянул свой металлический палец и хотел было сунуть мне его в рот.
3: Эй!
0: Он замер, потом произнес:
2: «Уи-и-и-и! Та-та!»
1: Грустно. Я лег на ковер, свернулся калачиком, закрыл лицо руками и принялся всхлипывать.
0: Слез у меня не было. Наверное, я весь высох.
1: Потом я перевернулся на спину, вытянулся и уставился на бессмысленные темные тени. Я пытался проглотить комок в горле, но вместо этого издавал какие-то клохтающие звуки.
0: Что ж, утром будет вода.
1: Горячая, горькая, но ведь пока что я не умер. Я посмотрел на робота. Ты знаешь, как зажечь свет, приятель? Может, где-нибудь и телевизор найдется? К черту! Я соскучился по ящику. Когда только снова увижу остров Джиллигана... Что на моем месте сделал бы профессор? Или мистер Уизард? Нет, не этот, а тот, что похож на сову.
2: Дризл-дезл-дой, ему пора домой.
1: Господи, как многого мне не хватает. Даже того, что раньше мне так не нравилось. Мамы и папы, сестричек, моих так называемых друзей, Мари, даже школы. В какой-то момент, когда в комнате стало совсем темно и видны были только блестящие красные глаза робота, я, наверное, заснул.

Проснулся я внезапно. Открыл глаза, кругом темно, а в руке нестерпимая боль. Я сел, пытаясь разобраться, что к чему, а голос... Мой голос так и кричит, будто я начал кричать во сне и так и не останавливаюсь. Красные глаза робота совсем рядом. В их свете я могу разглядеть и его самого, руки, ноги, бесстрастное лицо, даже очертания вещей в комнате, мебели Тринтунов. Я попробовал встать, споткнулся и изогнулся, чтобы посмотреть на плечо сзади. Боль пронзила меня насквозь. Какое-то темное и мокрое пятно. Кровь! Я истекаю кровью! Я издал какой-то неопределенный звук, посмотрел на робота и заметил, что он держит что-то в руке, аккуратно зажав это пальцами. Он на секунду поднес руку к своему бесстрастному лицу, словно желая съесть это что-то, хотя рта у него не было. Потом потянулся и схватил меня за руку как раз под темным пятном. «Нет! Нет! Пусти!» Голос у меня срывался. Робот протянул вторую руку и коснулся моей раны. Вспыхнул белый свет. Невыносимая боль. Вот так. Я потерял сознание. Потом снова проснулся. Голова была ясной. Комнату заливал розовый солнечный свет. Надо мной неподвижно стоял робот. Его красные глаза неотрывно следили за мной. Глаза без век. Точно. Я сел. Чувствовал я себя не хуже обычного. Во рту было по-прежнему

0: ухо. Левая рука у плеча болела, как от сильного удара. Память.
1: Керист.
0: Шепотом. Сон? Нет. Больное место на руке отмечено белым шрамом, словно я когда-то давно сильно порезался. Точно. Свежие шрамы обычно красные, потом они еще долго остаются розовыми. Такой большой и подавно. Я дотронулся до шрама. Чувствительно, но не больно.
2: Какого черта?
0: Я поднялся на ноги, облизал губы, и робот отступил на несколько шагов, продолжая при этом смотреть мне прямо в глаза. Потом он поднял руку, будто звал меня за собой. «Сюда! Сюда! Пошли!» Повернулся и медленно побрел к двери в ванную комнату. Снова обернулся ко мне, и снова тот же жест рукой. «Пошли! Чего ж ты ждешь?» Я прошел вслед за ним в ванную. «Ну и?» Робот протянул руку и ткнул в прозрачную кнопку. Комната тут же заполнилась бледным розовым светом, и кожа моя словно тоже порозовела. Я прямо-таки чувствовал, как набираю силы бодрости. Затем он стукнул по кнопке над отверстием в полу, и внизу мелькнул слабый голубой свет. Послышалось негромкое шипение. Я почувствовал электрический запах. Ага, дезинтегратор. Почему я сам не догадался проверить все кнопки в доме? Боялся? Господи, я ведь заполнил и ванну, и раковину на кухне.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Робот постучал по кнопке над ванной, по той самой, на которую нажимал я, тогда еще у меня набралась полная ванна кислоты. На сей раз в ванной появилась прозрачная, чистая вода. Я не мог оторвать взгляд от нее, смотрел, как наполняется ванна, и потирал шрам на руке. Сердце у меня бешено колотилось в груди. «Ладно», — сказал я и посмотрел на робота. Он, как и прежде, бесстрастно взирал на меня. «Что-то проясняется. Ну что?» «Черт побери». Я протянул руку и потрогал пальцем воду. Никакого шипения, никакого ожога. Теплая вода. Я зачерпнул пригоршню, поднес ее к лицу. Понюхал. Никакого запаха. Набрал полный рот. Никакого вкуса. Проглотил. Вода. Голосочек, как у попугая, повторил.
1: Вода.
0: По спине у меня пробежали такие мурашки, словно кто-то там прополз. Я повернулся к роботу и спросил: «Ты что-то сказал, приятель?»
1: «Биу».
0: Ага. Я снова повернулся к ванне, перевел дыхание. Потом стащил с себя грязную одежду, залез в ванну и сел. Окунулся в теплую воду и, наклонившись, погрузил в нее лицо и принялся растирать щеки. Они покрылись местами жесткой, местами шелковисто-мягкой щетиной. Я открыл рот и попробовал выпить воды, но вместо этого чуть не захлебнулся и расхохотался. Я поднял взгляд на робота и прокричал: «Господи, как здорово!» Он ответил:
1: «Пота, сто рапа».
0: Потом неожиданно отвернулся и медленно вышел. А я остался один в ванной. Я откинулся назад и погрузился в воду. Как приятно, когда вода вот так обволакивает тебя, отдирает чешуйки старой отмершей кожи, слой старого пота, грязи и бог еще знает чего еще. Неожиданно я вспомнил о шампунях, мыле, зубной пасте и щетке. Откуда робот узнал, что я хочу вымыться? Тут в памяти всплыло, как я кричал, пытался вырваться, на руке была кровь, а робот поднес что-то к лицу, потом зашипел заживитель ран, и остался вот этот шрам. Я дотронулся до него и подумал: образец. Наверное, робот взял образец моей плоти для анализа. Что там говорили на уроках естествознания? Мы на 70% состоим из воды, что-то вроде этого. Как я мечтал о пузырьке Микрин, противного голубого ополаскивателя для рта, который обычно стоял у нас в ванной. Я всегда просил мать покупать ополаскиватели марки Scope, как делала мать Мари. Но Scope зеленого цвета, а моя мать всегда, видите ли, предпочитала голубой. Я решил, что даже если просто прополощу одежду в воде, все равно она станет чище. Разве нет? Лучше, чем вообще ее не стирать. Робот вернулся. В руках он нес каменное блюдо с чем-то дымящимся и коричневым. Вся ванная наполнилась запахом жареной свинины. Боже мой! Настоящие свиные отбивные! У меня даже слюнки потекли. Я поставил блюдо на край ванны. Еда внешне была похожа на гамбургер с толсто нарезанным мясом, немного светлее по цвету, чем обычная говядина. Я потрогал еду пальцем, потом облизал его и понюхал. Ага, похоже на жир от свиной отбивной, но... Я вздрогнул и уставился на робота. Синтезированное из... молчания. Какой же он умный. Умнее меня. Что еще можно ожидать от цивилизации, освоившей жизнь в космосе? Внутри у меня все замерло. Это лучше, чем арсенал чудес. Не считая, конечно, книжки о Пеганне «Серебряные волосы». Я взял кусочек жареного мяса и положил его в рот. Разжевал. Проглотил, взял второй. Не совсем, конечно, свинина. Похоже на дичь, но и не оленина. Вдруг я понял, что тарелка наполовину опустела, а живот уже не сводит от голода. Я произнес: «Ну что ж, рубленное мясо у Олли вполне ничего. А вустерского соуса случайно у тебя нет?» «Мне больше всего нравится соус марки Ли и Перенс», — робот повторил.
1: «Рубленое воли ничего нет с соус.
0: Ну ладно, я... Начал я и замолчал. Вгляделся в его красные глаза и внезапно понял, что мой маленький механический друг только что произнес целое предложение.

0: посреди ночи я очнулся от сна и понял, что это был сон. Я ненавидел себя и сам сон, но ничего уже не мог поделать. Лицо у меня было мокрое. Кто-то поглаживал голову. Я стряхнул с себя остатки сна, открыл глаза. Вокруг разливался неяркий розовый свет, исходивший непонятно откуда, явно не из окон, но заполнявший всю комнату. С улицы доносился тихий шум дождя. Здесь каждую ночь шли кислотные дожди. Робот гладил меня по голове тремя своими длинными тонкими пальцами.
1: «Олли, проснись! Сейчас!»
0: Я прошептал «Да!» Вздрогнул, подумал, что чего-то очень хочется. Все равно чего.
1: «Олли плачет во сне!»
0: Говорил он все еще словно лаял, хотя уже намного лучше. Слова стали похожи на слова, не были какими-то отрывистыми, разрозненными слогами. Что же такое мне снилось? Я уже не мог вспомнить, так обычно бывает со снами. Что-то о родителях, о какой-то ссоре, произошедшей несколько недель тому назад. Отец тогда ушел из дома. Помню, мать назвала его дерьмом, а он ее шлюхой. Они вечно так ругались, будто пытались выяснить, кто же главный в доме. Я спросил, можешь приготовить мне поесть?
1: Что? Поесть?
0: Без какой-либо интонации, но уже кое-что понимает. А действительно, что? Он уже умеет делать мясной фарш и желтоватый напиток, похожий на сладкое и жирное молоко. Молоко Олли? Тоже каннибализм. Неожиданно я понял, чего мне так сильно не хватало. Представляете? Брюссельской капусты. Мороженое?
1: Что? Мороженое?
0: Действительно, что?
2: Молоко, сахар.
0: Какого черта, почему я не знаю, из чего оно делается? Я прекрасно могу себе его представить даже на вкус. Аж мурашки по спине побежали и в животе свело. Ванильное мороженое, я его больше всего люблю. Я даже знаю, как выглядит плод ванили, но не думаю, что плод ванили можно получить из содержимого тела Олли Мансона. Робот протянул руку и еще раз медленно погладил меня по голове. Я сказал... Оно холодное, замороженное, но не такое твердое, как лед. И тут я понял, что на планете не холодно. Может, робот вообще не знает, что такое лед. Оно мягкое, кашеобразное. Я беспомощно пожал плечами. Наверное, оно такое из-за жирности. Я прошел вслед за роботом на кухню. Мне было интересно, что же он собирается делать. К черту, возможно, и я смогу запускать синтезатор. Робот всего-навсего дотронулся пальцами до четырех кнопок. Две были расположены с одной стороны панели управления, две с другой. Кнопки стали голубого цвета, а потом робот замер и стоял без движения примерно минуту. Раздался тихий булькающий звук, и неожиданно из нижнего желоба появился шарик белого мороженого. Наверное, около кварты. Робот достал из буфета тарелку, положил мороженое на тарелку и протянул мне...
1: «Мороженое!»
0: Я взял тарелку, понюхал шарик мороженого. «Наверное. Но пахло оно совсем не как мороженое. Вернее, не совсем как мороженое. А ложка у тебя есть?»
1: «Нет. Ложка!»
0: Я вздохнул. Его можно попросить даже коктейль из Макдоналдса. Я высунул язык и лизнул шарик.
3: «Нет, это не мороженое!» Больше похоже на жирные сливки. Наверное, таким было бы мороженое без вкусовых добавок.
0: Ничего, вполне. Спасибо. Я откусил кусок побольше и запачкал все лицо. Да, с консистенцией все в порядке. Потом я умылся над раковиной в ванной комнате, вернулся в гостиную и свернулся клубочком на полу, намереваясь заснуть. Я еще не спал, когда вернулся робот. Он сел рядом со мной на корточке, протянул руку и нежно погладил меня по волосам. Холодные металлические пальцы, но все равно приятно.

Бывали дни, когда я просыпался с ощущением какого-то неописуемого счастья. Я вволю ел, отдыхал. Мне было с кем поговорить, если это можно так назвать. Свет из окна падал наискось, будто я проспал. На сером ковре этот свет казался оранжевым. Я встал, потянулся, прислушался, как хрустнули хрящи на спине. От того, что я спал на полу, я чувствовал себя намного лучше, чем после всех этих мягких матрасов в родительском доме. Мать обожает мягкие матрасы и считает, что они должны нравиться и всем остальным. Помню, как по утрам потягивался и хмурился отец. Интересно, почему? Я подошел к двери и вышел на крыльцо. Было тепло. Легкий ветерок ласково касался моего обнаженного тела. На перилах висели мои вещи. Они и высохли, но словно задубели. Стирка в простой воде не дала почти никакого результата. Я попробовал объяснить роботу, что такое мыло, но у него получилось что-то вроде кулинарного жира Криско. Приятное на вкус и на запах вещество, которое я в результате просто-напросто съел. Я вывесил вещи на улицу для просушки и позабыл о них. Они вымокли под кислотным дождем, и брюки даже посветлели. Местами на них видны светлые подтеки. Господи, мать меня за это убьет. Ботинки я оставил в доме. На планете было тепло, так что я спокойно ходил нагишом. По крайней мере, пока. Я снова потянулся, помочился за перила на траву. Мне показалось, что она при этом извивалась, словно пыталась увернуться от моей струи. Потом вернулся в дом. Робот! Молчание. Какое-то уж очень грозное молчание. Я прошел на кухню. Рядом с желобом стояла тарелка с холодным светло-коричневым куском мяса и кружка с желтоватым молоком Уолли. «Робот!» Сердце у меня бешено забилось в груди. На заднем дворике его тоже не было. И в ванной комнате не было. Ни в одной комнате этого дома, который стал мне почти родным. Не было его и на улице. В принципе, на улице вообще никого не было, одна лишь трава. Еще медленно плывущие по небу облака. Никаких птиц, никаких крыс и жуков. Я вернулся на кухню и медленно съел холодный завтрак. Робот позаботился обо мне, оставил еду и дал мне выспаться. Черт побери. После завтрака я прошел в ванную, набрал воду. Я старался не паниковать.

0: Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение. Полдень. Ни обеда, ни робота. Наконец я натянул носки и ботинки, вышел голышом на улицу и занялся своими обычными делами, только не разговаривал. Чему говорить, когда тебя никто не слышит? Я вышел через ближайшие городские ворота и прошел к пустому космодрому, постоял там, всматриваясь в зеленое, словно трава неба, и прикрыв рукой глаза от яркого света красно-оранжевого полуденного солнца. Никаких тарелок. И робота тоже не видно. Я вернулся домой и осмотрел все там. Робота нигде не было. Очень медленно я прошел в центр города, к музею. Всю дорогу я размышлял над тем, что же мне делать, если робот исчез навсегда. Да, конечно, у меня есть раковина, туалет, ванная. Есть вода для питья, вода для умывания. Я могу спокойно справить нужду в доме. С другой стороны, я так и не научился управлять синтезатором. Сколько раз я стоял рядом с ним, положив пальцы на нужные кнопки, но чувствовал себя при этом крайне глупо. Мне так хотелось, чтобы у меня получилось. Я бормотал про себя всякую чушь, типа «Абракадабра, сезам, откройся, черт бы тебя побрал!» Робот стоял рядом и наблюдал за мной своими красными глазками, а потом произнес: «Олли нет, может делать». Он уже говорил намного лучше, чем в начале, но все равно делал ошибки. «Ну же, негодяй! Можешь посмеяться надо мной!» Но он повторил: «Нет, может делать, Оли». И каждую ночь он усаживался рядом со мной и гладил меня, пока я спал, по волосам. Мне этого будет не доставать, пусть даже я не умру с голоду. Я зашел в музей, думая о том, как бы не заплакать. А что, если он не вернется? Ведь космический корабль может вообще не прилететь. Что, если мне придется остаться здесь навсегда? Остаться одному? Одному, а если повезет, вместе с несчастным роботом. Нет, не навсегда. Мне всего-навсего 16 лет. Что если мне придется прожить здесь лет 50? 50 лет питаться своей собственной синтезированной плотью. У меня по коже мурашки забегали. Я стоял под прозрачным куполом музея перед бесполезной картой звездного неба.
1: «Где я, черт побери?»
0: Голос мой разнесся эхом по большому залу и оглушил меня. Я прошел в исторический отдел, где был в самый первый день, в коридор с экспонатами, относящимися к эпохе, когда Тринтоны вышли на первый контакт и когда их радостно приняли в Федерацию Галактик. Здесь было много интересных диорам. На каждой из них Тринтон, рядом с ним другие существа, а сзади большое изображение другого мира с розовыми солнцами и небом зеленого или желтого, голубого, фиолетового, золотого и самых разных других цветов. Обычно во всех мирах растительность по расцветке дополняла цвет неба, как на Земле. Голубое небо и зеленая трава. Словно Бог творил все по определенному плану. Моей любимой была диорама с бледно-бледно-желтым небом. Казалось, тот мир состоял из сплошных высотных зданий. Эдакая инопланетная версия азимовского Трантора. Тут было много разных существ и крабоподобных роботов. В небе над зданиями висела летающая тарелка, а над ней завис в пространстве Споум, такой большой, что его было видно с поверхности планеты. Интересно, все эти планеты все еще существуют? Или исчезли? Что если все эти миры опустели, как и тот, где оказался я, как все те, в которых мне довелось побывать? Про себя я даже иногда называл этот мир «Затерянной империей» и не раз думал, что же тут могло приключиться. Интересно, робот это знал? Я не раз спрашивал его, но он ничего не отвечал. Либо не знал, либо не умел ответить. Вдруг раздался свистящий голос.
1: «Олли!»
0: Сердце оборвалось у меня в груди, я обернулся.
1: «Ты... ух!»
0: Я хотел сказать: «Ты вернулся?» Но передо мной стоял вовсе не робот. По крайней мере, не мой робот. Существо было такого же роста, но у него была светло-серая кожа, Большие темные слегка раскосые глаза. Лицо без носа. Рот без губ. На каждой руке по три пальца и птичьи ноги. Очень похожи на рисунки, которые обычно встречаются в книжках про инопланетян и летающие тарелки. Таких книжек в мягких переплетах навалом на ярмарках-распродажах. Из-за них трудно бывает разглядеть настоящую научную фантастику, которую я люблю. Интересно, кто вообще читает такие книжонки? Кенни. Кенни всегда брал Чарльза Форта, в то время как мы с Мари набрасывались на книги Андре Нортон «Принц опасности» и все, что у нее выходило. Как называлась та книга? «Слушай», что-то в этом духе. Существо приблизилось ко мне, подняло одну трехпалую руку в воздух.
2: «Извини, я тебя напугал».
1: «Кто? Что?»
0: Он сказал.
2: «Это я, Уолли».
1: «Ух, робот?»
0: Тонкий рот без губ расплылся в улыбке.
2: «Да. Можешь меня по-прежнему так называть, если тебе это нравится. Но я поднялся на одну ступеньку вверх. Теперь я скорее искусственный человек».
0: «Искусственный?» В голове проносились беспорядочные мысли. «И что теперь? Тор-Дурбар? Пиноккио?» Я вспомнил шутку о единственном единородном сыне и ухмыльнулся. Робот продолжал.
2: «Пошли, Уолли! Пошли домой! Ты, наверное, умираешь с голоду!»
0: Я заметил, что он теперь говорил с правильными интонациями.

0: Наступила ночь. Я лежал на полу, завернувшись в одеяло, которое робот достал неизвестно откуда, и прислушивался к шуму дождя. Комнату этого инопланетного дома освещал неяркий оранжевый свет. Даже если бы у меня и была с собой книга, читать при таком свете было бы невозможно. Но все равно мне очень хотелось почитать. Я склонил голову к груди и всеми способами пытался забыться. Вспоминал книги, которые прочитал. Бог ты мой, да я прочитал тысячи книг, я только чтением и занимался. Почему я так плохо помню, что в них было написано? Я попробовал представить себя Гхеком, который в одиночку крадется во тьме под пещерами Манатора, пьет кровь Ульсиоса, а потом оказывается на скале, возвышающейся над подземной рекой, которая, возможно, течет к Омиану, затерянному морю Куруса. Черт побери. Но я был Тарсом Таркасом и пытался протиснуть свой толстый зад в отверстие между корнями дерева, а Джон Картер тем временем защищал меня от людей, растений или... Или нет, погодите, его звали Картерис. И это были цветки пималии из садов Тарта в Тувии. Ничего не помогло. Я никак не мог забыться. Теперь я пробирался сквозь репродуктивные дебри красных марсиан. Однопроходные, судя по всему. Помню, на уроках естествознания нам однажды показывали такой фильм. Биолог в том фильме перевернул утконоса, а все ребята в классе еще хихикали над отверстием на брюхе животного, покрытым шерстью. Биолог раздвинул в стороны края отверстия, ребята захихикали еще больше, а там, черт побери, оказалось яйцо. И что дальше? Если Джон Картер будет совокупляться с Деджа Торис, он что, наткнется на яйцо? Как все это будет называться? В моих фантазиях все время, пока они беседовали, он наседал на нее и... О, боже! Теперь у меня появилась эрекция. Настоящая, какая появляется иногда, даже если ничего не делаю руками. С другой стороны... Ну да. Я откинул одеяло и вернулся на спину. Сомкнул пальцы на чертовом члене и... Замер, затаив дыхание. Робот неподвижно стоял у двери в ванную комнату, сложив руки на своей светло-серой груди. Его черные глаза блестели в оранжевом свете. Он молчал, но через минуту спросил.
1: «Что-то не так, Оли?»
0: Я почувствовал, как эрекция уходит, но тут робот спросил снова.
1: «Хочешь, я помогу?»
0: Я опять почувствовал необычное возбуждение к своему ужасу. Вместо промежности Деджа Торис я представил, как к моему члену тянутся три пальца и делают то, что еще дня три тому назад я сам проделывал перед роботом в ванной. Он также бесстрастно стоял у двери и спокойно наблюдал за всем происходящим своими тогда еще красными глазами, похожими на лампочки, украденные с рождественской елки. Робот сказал...
1: У тебя изменился цвет лица, Уолли. Ты покраснел. Такого с тобой раньше не случалось.
0: Член выскочил из моей руки и совсем опал, стал намного меньше обычного. Я ответил:
2: «Ох, извини. Теперь все в порядке. Я...
0: А чего я хочу? Может, мне и вправду хотелось, чтобы он помог?» Неожиданно передо мной пронеслось видение моего возможного будущего. Вот я живу здесь вместе с роботом. Живу до самой старости, а потом умираю. Ну уж нет. Казалось, робот улыбается. Я тут же вспомнил все сальные шуточки, которые слышал в школе. Он же не живой, не живой. Словно мастурбируешь в носок. Хороший такой мягкий носок. Робот сказал...
1: Я буду на кухне. Позови меня, когда закончишь. Я принесу тебе молока.
0: И ушел. Я вдруг почувствовал, что страшно замерз и завернулся в одеяло.

0: Вы когда-нибудь просыпались прямо после того, как увидели сон? Нет, не так. Прямо посредине сна. Сон словно еще продолжается. Действие разворачивается так же реально, как в настоящей жизни. И вдруг вы становитесь самим собой, прекрасно осознаете, что все это вам снится. Вы знаете, что все это лишь сон, но он все равно продолжается. В моем сне стояло лето. Наверное, июнь. Мне было лет 10-11, значит, класс 5-6. 1961 или 62 год. Занятия в школе либо только-только закончились, либо вот-вот должны были закончиться. Следовательно, было примерно 8 июня. Мы сидели у большого пустыря, грязного и заброшенного, в самом конце Картер-Лейн напротив дома Кенни. Иногда мы, мальчишки, собирались там, чтобы поиграть в настоящий бейсбол. В этом месте, почти у самой дороги, протекала небольшая речка. Там собирались построить большой частный бассейн, а мои родители не захотели купить семейный абонемент на лето 1963 года. А пока там были редкие деревца и чвакающие болотца. Сплошная грязь, которая вдруг обрывалась у самой воды. Мы с маленькой светловолосой девочкой сидели на стволе склонившегося почти горизонтально дерева и смотрели друг на друга. Ай, как же ее звали? Ну, конечно, я помню. Трейси. Ей столько же лет, сколько мне, и она учится в моей школе в параллельном классе. Я встречался с ней лишь на площадке во время переменок, да вот еще здесь в выходные дни. У нее были белокурые волосы, голубые глаза, светлая кожа и любопытный взгляд. Совсем худенькая, даже трудно представить, что она вырастет и превратится во взрослую женщину. Всему свое время. Волосы у нее были заплетены в длинные косы и уложены кругами на голове. Однажды я спросил ее, почему она всегда носит такую прическу. Тебе бы пошли длинные распущенные волосы. Своими голубыми любознательными глазами она заглянула прямо мне в душу.
1: Мама считает, что так я буду выглядеть слишком взрослой.
0: А для меня распустишь их?
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». По-моему, она никогда не улыбалась. Нет, она не была печальной, просто очень серьезной. Похожа на меня больше, чем кто-либо другой. Она ответила:
1: «Я не смогу сама их так же заплести. Мама убьет меня».
0: На секунду она перестала хмуриться.
1: «Ну, мне бы очень этого хотелось. Для тебя, Оли, я сделала бы все, что угодно».
0: Я улыбнулся. Во сне можно увидеть то, чего не было на самом деле. 11-летние дети влюбляются друг в друга, несмотря на то, что мама девочки не хочет, чтобы она была слишком взрослой. Несмотря на то, что девочка никогда ни слова не сказала о своем отце или о том, почему она всегда такая. Нет, не печальная, просто очень серьезная. Что бы там ни было, она видела меня насквозь. Может, эти дети могли бы подождать лет 10, а потом зажили бы свободно и счастливо. В реальной жизни, в тот самый день, она сказала мне, что ее отца перевели на другое место работы и что они теперь едут в Техас. Когда? Завтра. Утром. Потом она посмотрела на солнце, заслонив глаза рукой, и сказала:
1: «Мне пора идти. Мама не знает, что я здесь».
0: К моему удивлению, когда мы поднялись на ноги, девочка крепко обняла меня, потом повернулась и убежала. Я брел домой под палящим полуденным солнцем, и у меня щипало в горле. Так всегда бывает, когда хочется плакать. Когда я пришел домой, мама готовила ланч, сэндвичи с тунцом и огромным количеством сельдерея. Она взглянула на меня и сказала: «Что произошло?» Потом потрогала мой лоб, наверное, думала, что у меня поднялась температура. Я открыл глаза. Вокруг все было розовым, как всегда по утрам в затерянной империи. Рядом со мной, скрестив ноги, сидел робот. Он медленно гладил меня по голове. Волосы у меня прилично отросли, а из-за отсутствия шампуня выглядели не очень-то чистыми. Интересно, как первобытные люди мыли волосы? Я...
2: откатился в сторону. Сердце бешено колотилось. Робот сказал:
3: «Извини, Волли. Если тебе неприятно, больше я этого делать не буду».
2: Я проглотил комок в горле.
0: «Боже, уж лучше бы у меня не было этих эрекций при пробуждении. Да вряд ли». «Нет, нет, ты просто меня напугал. Я все еще не могу к тебе такому привыкнуть».
3: «Извини, процесс необратим».
2: Я почувствовал, что краснею.
0: «Да ладно, все в порядке».
3: «Хочешь позавтракать?»
2: «Ага. Бутерброды с тунцом? Ну, тут все возможно».
0: Робот поднялся на ноги, а я поймал себя на том, что осматриваю его бесполую промежность. Ну, нет, не совсем. Сзади у него есть какое-то подобие задницы. Так иногда выглядят молодые мамаши летом, когда надевают белые шорты в обтяжку. Робот повернулся и направился на кухню, а я подумал, что вообще-то он чем-то напоминает девочку в комбинезоне. Что-то там под этим комбинезоном есть.
2: Снова всплыл в памяти образ Трейси. Конечно, в том возрасте у нее никаких особых форм не было. Я видел ее волосы, глаза, лицо.
0: Ну что ж, значит, робот может удовлетворить меня вручную. Он сам вызвался.
2: А ты, подонок, уже и о другом подумал.
0: А о чем другом? Что может обыкновенный Тринтун?
2: А может, у него опыт общения с другими расами затерянной империи?
0: Может, народ летающих тарелок из книжек в мягких обложках существовал на самом деле, а мой робот сейчас сделал огромные усилия, чтобы стать как можно больше похожим на человека?
2: Он всегда так старался накормить меня и сделать все, о чем я просил. Помнишь мороженое? Не говоря уже о мыле.
0: Эх, такое вкусное мыло.
2: Я даже попросил его еще раз сделать такое же, на десерт.
0: А что если попросить его обрести половые признаки для меня? Как и о чем именно просить? Иногда я видел своих младших сестренок в ванной. Ничего особенного. Однажды летом мельком видел мать. Она переодевалась в комнате и забыла прикрыть дверь, не подозревая, что я вижу ее отражение в зеркале. Наверное, тогда мне было лет 5. Она, возможно, и не придавала значения тому, вижу я ее или нет. Тогда еще не придавала. Помню, меня тогда поразили черные волосы. А что еще? Ну, в одной энциклопедии дома я видел подробный рисунок. Черно-белый рисунок. Назывался он «Наружные женские половые органы», и я мало чего там понял. А те журналы, которые отец Мари хранил в подвале? Ничего. Я достаточно разбирался в анатомии и в рецептах журналистской кухни, чтобы понимать, что девочки в этих журналах слишком уж прилизаны. Я ухмыльнулся. «Бог ты мой, до чего я дошел? Может, лучше просто есть мыло? Может, заказать роботу настоящий торт?» На кухне робот заканчивал приготовление завтрака для меня. Мясо, нарезанное кусочками, сочное, аппетитное, а к мясу чашка молока. Несколько раз мы пытались сотворить хлеб, но все заканчивалось каким-то серого вида пластилином, на вкус гораздо больше похожим на мыло, чем то мыло, что я ел на десерт. Я положил руку ему на плечо. Мне уже надоело постоянно есть мясо со вкусом свинины или оленины и пить сладковатое молоко.
3: Робот? Что, Уолли?
2: Ты можешь помочь мне вернуться домой? Он обернулся и долго-долго смотрел на меня своими пустыми черными глазами.
3: Тебе так одиноко тут, Уолли?
2: В горле у меня был комок, и я кивнул. Говорить я не мог.
0: Да, черт бы тебя побрал, одиноко! Мне не хватает всего на свете, пусть даже это все дребедень. Мне не хватает даже того, от чего я раньше страдал. Никогда бы не подумал, что я буду так страдать без всего этого. То же самое было с отцом. Я никогда не думал, что буду скучать по нему, пока он не ушел от нас.
2: Робот ответил:
3: «Тебе известно что-нибудь об ускоренных рамках соответствия и вероятностных аттракторах пространства и времени?»
2: Ну? Он опять долго смотрел на меня, а потом сказал:
3: ешь свой завтрак, Уолли. Прими ванну, а потом решим, что делать.

0: Часов в 10 утра он провел меня через город к так называемому космопорту. Мы вышли на пустую бетонную площадку. На улице тепло и приятно пригревало красновато-желтое солнце. Я даже чуть не скинул ботинки, но робот остановил меня.
1: «Ты ведь не хочешь поранить палец, правда?»
0: Я сразу же вспомнил, как в детстве, еще до школы, я как-то гулял по пляжу вместе с родственниками матери. Мы тогда жили в Массачусетсе, в небольшом городке неподалеку от Бостона, а пляжи Новой Англии достаточно каменистые. Куда же мы обычно ездили? Не в Нантакет, это остров, на котором живут богатеи.
1: Нантакет, может?
0: Да, точно. Помню, однажды утром дед возил меня смотреть грузовое судно. Но я там всегда ранил пальцы на ногах. Постоянно. Робот сказал:
1: «Стань тут, Оли. Рядом со мной».
0: Он поднял руки и сделал медленный жест.
2: В животе у меня все замерло. Мы медленно поднялись в воздух, а с нами вместе и кусок бетонной площадки космопорта.
3: «Эй!»
1: «Стой спокойно, Оли».
0: Мы поднимались все выше и выше, а из бетона под нами вдруг стали появляться какие-то антенны, гигантские радиотелескопы, такие еще бывают на телебашнях. Я прошептал:
1: «Сезам, откройся!»
0: «Откуда это я взял? Из каких-то комиксов?» Мы остановились, и тут неожиданно в бетонной площадке открылся люк. Робот позвал меня за собой.
1: «Пойдем?»
0: «Что это?»
1: «Информационный центр космопорта и межзвездный центр связи».
3: «Ого!»
0: Я обомлел. Когда мы спустились, внизу оказался большой зал, похожий на центральный диспетчерский зал любого аэропорта, с такими же наклонными окнами и экранами радаров. Множество мерцающих огней. Красные, зеленые, голубые, желтые – все цвета радуги. Робот помахал пальцами в сторону огней, и наружные антенны со стоном закружились в разные стороны, закивали огромному зеленому небосводу. «Что ты собираешься сделать? Ты вызываешь Землю?» Робот уставился на меня своими пустыми черными глазами.
1: «Нет, Оли. Я могу вызывать только станции с такими же системами межзвездной связи, как это».
0: «Ага. Значит,
1: он ответил: я должен выяснить, что произошло, Оли. Только после этого я смогу придумать, что следует делать, если вообще что-либо можно сделать».
0: Мне стало не по себе, а робот продолжал:
1: «Это займет какое-то время. Ты ведь сможешь сам добраться отсюда до музея?»
0: «Ну да, конечно». «Неужели робот считает меня таким идиотом?»
2: «Наверное, да.
0: Не так уж много людей попадает на автоматический космический зонд, а потом теряется на заброшенной планете».
1: «Я сам разыщу тебя, когда подоспеет время ужинать. Вон в том лифте клетки ты сможешь опуститься на поверхность».
0: Сказав это, робот отвернулся и снова принялся что-то делать с разноцветными огоньками, а огромные антенны при этом скрипели и раскачивались в разные стороны. Какое-то время я в полной растерянности стоял и наблюдал за ним. Чего же мне надо? Действительно ли я хочу вернуться домой, к той обыденной, незаметной жизни, которая вряд ли хоть капельку изменится в будущем? А что если империя вовсе не затерянная? Что если тарелки снова вернутся, и на этот раз в них будут живые существа? Что если жизнь снова забьет тут ключом? Ведь, возможно, меня ждут настоящие приключения. В конце концов, я залез в лифт и спустился вниз, думая о том, чем буду теперь заниматься.

«Займет какое-то время», — сказал робот, но он явно переоценил свои возможности. Прошло 2, 3, 4 дня. Я уже отчаялся. Перестал ходить в космопорт и наблюдать за раскачивающимися антеннами и мигающими разноцветными огнями, которые отражались в слегка раскосых глазах робота, немного напоминавших защитные очки. «Солнцезащитные очки». «А что за очками, приятель?»

слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение.

0: Робот готовил мне завтрак и что-нибудь на ланч, а потом уходил. Я на весь день оставался один. Так муж уходит на работу, а жена остается дома. Помню, мать всегда орала по этому поводу еще до разрыва с отцом. Отец возвращался после работы такой усталый, что был способен только поужинать и плюхнуться перед телевизором. А мать постоянно его подзуживала. Я тут сижу целый день, постоянно перед глазами одни и те же четыре стены, черт бы их побрал. Мне тоже хочется куда-нибудь сходить, хоть изредка. А отец смотрел на нее мутными глазами, лежа в трусах на диване, и отвечал: «Я устал». Тогда в глазах у матери вспыхивали красные огоньки.
1: «Устал? Ну, попозже, ночью ты уже не так чувствуешь усталость, уж я-то знаю».
0: «Сучка». Теперь, когда отца с нами не было, мать сама работала и тоже возвращалась домой уставшая. Мы в основном питались макаронами с сыром. Макароны с сыром и мясным хлебцем. Я часто задумывался, вспоминает ли мать отца, думает ли о том, как он уставал и что она чувствует теперь сама. На пятый день уже стемнело, а робот все не возвращался. Я успел проголодаться и начинал беспокоиться, как обычно беспокоилась мать, когда отец позже обычного приходил домой с работы. На автостраде в US-1 часто бывали пробки. «Можешь сходить в космопорт и посмотреть, что там такое? А если робота там нет? А если начнется дождь?» Но тут открылась дверь и появился робот. Он шел медленнее обычного.
2: «Извини, я задержался. Сейчас приготовлю тебе ужин».
0: Я прошел вслед за ним на кухню. Он нажал на голубую кнопку над желобом. Так обычно он начинал процесс приготовления мяса и молока для меня. Но сегодня он казался очень уставшим. «С тобой все в порядке?» Он выложил мясо на тарелку и произнес:
2: «Не просто овладеть этой органической формой. Мне понадобилось еще усовершенствовать себя с физиологической точки зрения».
0: Тут он вытащил из желоба вторую тарелку с дымящимся куском мяса, точно такую же, как первая, а потом и две кружки прохладного желтоватого молока.
2: «Теперь есть будем вместе».
0: Мы устроились на полу в гостиной. Первым начал есть я. Робот рукой взял кусок мяса и долго крутил его, словно был озадачен. «Кусок меня», — подумал я и спросил: «Что-то не так?» Робот взглянул на меня и ответил:
2: «У меня есть некоторые предрассудки. Не могу есть то, что выглядит как кусок живого существа».
0: «Оно ж синтетическое».
2: «Когда я был настоящим роботом, я это знал. Но органическому процессору с этим труднее справиться».
0: «Слушай, если даже я спокойно поедаю свою плоть, то почему это волнует тебя?»
2: «Верно».
0: Робот сунул кусок мяса Уолли в рот и принялся жевать. Я даже мурашками покрылся. После мяса было мороженое. Теперь оно уже стало намного слаще и даже походило на то самое ванильное, о котором я так мечтал. Робот попробовал его и сказал:
2: «Вот это нормально. Может, в следующий раз мне удастся его усовершенствовать, ведь теперь я понимаю, каким оно должно быть».
0: Но он почти ничего не съел и поставил тарелку на пол. Я протянул руку и спросил, так и не дотронувшись до его руки: «Скажи, в чем дело?» Казалось, он вздохнул.
2: «Так много всего, Оли».
0: Внутри меня похолодело. «Например?»
2: «Я не знаю, как доставить тебя домой».
0: «Ага».
2: «И еще я не могу понять, что произошло с цивилизацией моей планеты. Не знаю, куда они все подевались. И почему, тоже не знаю».
0: Он пододвинул ко мне вторую тарелку с мороженым.
2: «Съешь».
0: «Хорошо». Спустя какое-то время я спросил: «Ты хоть знаешь, где мы находимся?»
2: «Да, в моей галактике, в моем мире».
0: «Земля тоже в этой галактике?»
2: «Думаю, что нет, Оли».
0: «Ага». Я доел мороженое. Робот убрал посуду. Двигался он, правда, очень медленно. Когда он вернулся, я уже встряхивал одеяло и устраивался на ночлег. Я
2: Так хотелось, чтобы у меня была хоть какая-нибудь книга. Боже мой, я был согласен даже на «Зеленые дворцы» или на «Лорда Джима». И даже на «Алый знак доблести».
0: Робот остановился и посмотрел на меня. Руки безжизненно болтались у него по бокам. Это не просто усталость. Я отбросил одеяло и позвал его прилечь рядом. «Давай! Раз тебе теперь нужно есть, то, наверное, нужно и спать». Он свернулся рядом со мной под одеялом. Вскоре стало тепло, а потом я, видимо, заснул.

0: Я проснулся, но глаза у меня еще были закрыты, и я плохо помнил, что видел во сне. Что-то из реальной жизни. Скорее всего, что-то хорошее, иначе бы я точно помнил. А сейчас в груди какое-то теплое чувство, даже если спать в обнимку с подушкой, так тепло не будет.
1: Ну и, конечно, эрекция. Правда, тут что-то не совсем как обычно.
2: О, боже, я обнимаю робота!
0: Я попытался высвободить руку спокойно, без паники. Интересно, что так щекочет кончик носа. С трудом открыл глаза. Прямо перед моим лицом чья-то шея. Худощавая, с белой кожей, в обрамлении курчавых светлых волос. Длинные светлые волосы, заплетенные в длинные косы, которые аккуратно уложены вокруг головы. Наверное, все мышцы у меня напряглись, как при хорошем столбнике. Я глубоко вздохнул, воздух так быстро проскочил по напряженной гортани, что из горла вырвался странный вскрик. Я мгновенно откатился в сторону, поднялся на руки и колени. Одеяло висело у меня на спине, а я так и стоял на четвереньках, выпучив глаза, и сердце бешено колотилось в груди. Рядом со мной, под одеялом, оказывается, лежала нагая девочка. Она повернулась лицом вверх, подняла голову, посмотрела на меня своими голубыми глазами и сказала уставшим и смущенным голосом:
3: «Молли».
0: У меня изо рта опять вырвался странный звук, точно такой же, какой испускает ошеломленный Джеки Глисон в каждой новой серии «Новобрачных». Что-то вроде «Хумина». Девочка медленно села, скрестив ноги, и повернулась ко мне. Глаза ее прояснились, как всегда бывает, когда человек медленно пробуждается ото сна. Бледная, гладкая кожа, маленькие розовые соски на гладкой ровной груди, курносый нос с россыпью веснушек. Огромные, огромные голубые глаза и никакой одежды, кроме шпилек цвета латуни в волосах.
3: «Доброе утро, Оль!»
0: Я плюхнулся на пол. Проглотил комок в горле. По крайней мере, попробовал.
2: «Трейси?»
0: Девочка наклонила голову на бок, улыбнулась, и вся комната наполнилась солнечным светом.
3: «Наверное, так, Оли. Я та девочка, которая снилась тебе в снах».
0: «Мои сны?» «Странно. Обычно, когда во рту пересыхает, то пересыхает сразу, и человек замечает это уже потом. А мне сейчас показалось, что язык впитывает слюну, как сухая губка, медленно и постепенно». Девочка сказала:
3: «Да, Оли.
0: Как же назывался тот рассказ? Кажется, Сильверберга. Точно помню на обложке цифру 7. Седьмая подборка лучшего либо из Galaxy, либо из NFA Fantasy. Там еще телепат видит мысли людей, как целые предложения, бегущие рекламы, соединенные специальными значками».
3: «Ты читаешь мои мысли?»
0: Без интонации. Мне было не по себе. Девочка поднялась на ноги, потянулась, как потягиваются все люди после сна. У нее еще по девичьи узкие бедра, а между ног лишь немного светлых волос. «Ей 11 лет», — подумал я. Я вспомнил, что у большинства девочек груди начинали расти в классе в седьмом. Она заметила мой взгляд, улыбнулась и сказала:
3: «Ну да, может, не совсем как мне хочется».
0: Потом странно так на меня посмотрела:
3: «А как, по-твоему, я научилась говорить по-английски? Думаешь, простое подражание твоей постоянной болтовне?»
0: Я отвел глаза, щеки у меня пылали. «Да, именно так я и думал».
3: «Ого.
0: Тебе мешает, что я все время разговариваю?» Я знал, что это многих доставало, в том числе и моих родителей. Наверное, даже и Мари, хотя обычно он с удовольствием меня слушал. Девочка сказала:
3: «Что ты, Оли? Мне нравится с тобой разговаривать».
0: Глаза ее засветились. Я вдруг вспомнил, что настоящая Трейси именно так и говорила мне тогда. «А это Трейси». Какой-то противный голос в мозгу напомнил мне, что это вовсе не Трейси, а робот. Продолжала:
3: «Со мной никогда

0: положила свою мягкую теплую руку мне на колено и, нагнувшись, заглянула прямо в глаза.
1: «Это он! Он, не она!»
0: Мне трудно даже описать, как я струсил в этот момент. Девочка сказала:
2: «Хочешь попробовать то, что тебе снилось во сне, Олли? В твоих снах, правда, мало подробностей, но мне удалось добыть достаточно программного обеспечения на основе X-хромосом и скопировать инстинктивные модели поведения из твоей генетической матрицы».
0: Я даже содрогнулся.
1: «Какой ужас!»
0: Запинаясь, я с трудом произнес:
1: «Ну, ты же еще ребенок! Настоящей Трейси, моей Трейси, сейчас 16 лет, и она уже девушка, а это... этот...»
0: Девочка села на пятки. Вид у нее был очень грустный. Так всегда выглядела настоящая Трейси, печальный и серьезный.
2: «Извини, Олли. Я не знал, что это имеет значение.

0: На завтрак роботу удалось приготовить французские тосты. Даже желтые шарики сверху. Наверное, их можно назвать масло Уолли. Правда, кленового сиропа не получилось. Даже противного заменителя, который всегда ели мои сестры. Они вечно стирали все с телевизионных реклам. И этот сироп покупали только для того, чтобы подражать тому жуткому ролику. Каждый раз, когда они это делали, я вспоминал, как менее 10 лет тому назад сам подражал за столом другому рекламному ролику. Но мое поведение меня почему-то не раздражало. Робот принес мне тарелку прямо в ванную, и я нежился в теплой воде.
1: Смотри, Олли, скоро я научусь делать для тебя настоящий хлеб.
0: Потом она перелезла через край ванны и с улыбкой погрузилась в воду напротив меня. Ага. Я взглянул на дымящиеся кусочки тоста с желтым маслом сверху. Ты себе приготовил? Девочка взяла один тост, окунула его в масло и откусила. После ванны мы вышли на улицу. Волосы у робота были такие чистые. Это и понятно, они ведь совсем новые. Он настоял, чтобы я надел свои грязные носки и ботинки, хотя сам шел босиком. Я хотел было и одеться, но вещи мои все это время оставались на перилах крыльца и так задубели и выцвели, что я побоялся их надевать. Я старался не смотреть на идущую рядом девочку. «Куда направляемся, робот?» Она вдруг остановилась, повернулась ко мне, заглянула прямо в лицо, а глаза ее при этом стали еще больше, еще печальнее. Нет, тоскливее. Наверное, так выглядела и Трейси, вовсе не печально и не серьезно, но я, 11-летний, я просто не разобрался в этом. Она сказала:
1: «Мне было бы приятно, если бы ты называл меня Трейси».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я был потрясен. В голове была только одна мысль. Это ведь робот, не девочка, не Трейси. Трейси, моей Трейси, сейчас 16 лет. И она живет где-то там, на земле, скорее всего, в своем Техасе. А я... Тот второй голос, строгий, немного похожий на голос отца, шептал мне: «Это всего лишь робот». А если это всего лишь робот, то какая разница, если... Я резко оборвал сам себя и сказал: «Извини, Трейси». Она улыбнулась. И день стал светлее. «И куда же мы направляемся?» Она показала на купол музея. Он был совсем недалеко, в самом центре города. Там сходились в одну точку все улицы Лучи. Когда мы зашли в музей, она подвела меня к большой сине-бело-красной галактике, висевшей прямо под куполом. Она смотрела вверх, запрокинув голову и уперев руки в бока. На секунду я задумался, откуда у нее заколки для волос? Наверное, тоже из моих

0: из моей памяти. Неужели они сделаны из гемоглобина моей крови? Почему они цвета латуни? Обычно такие заколки бывают стального цвета. Но заколки у Трейси действительно были цвета латуни. Может, в образце моей ткани оказались молекулы меди? Трейси принялась что-то нажимать на панели управления, находившейся в самом низу. Галактика исчезла, вместо нее появилось бесформенное пятно света и тени, чем-то похожие на взрыв. Она посмотрела на меня.
1: Твоя культура только сейчас начинает постигать подобные космические объекты и называет их сверхскоплениями, Уолли. Это карта того мира, который ты называл «Затерянной империей».
0: У меня волосы зашевелились на голове, но... Черт побери, я знал, что существует телепатия. Может, поэтому мне было легче, чем кому-либо другому? Представляю, что было бы с моей матерью, осозная она, что кто-то может заглянуть в ее мысли. Все выглядело не похожим ни на что на свете. Но если она знает, как это называется, то значит и у меня в голове где-то должно быть это название. Может, я читал об этом в Scientific American? Я был так рад, что публичная библиотека округа принца Уильяма всегда получала этот журнал. Он большой? Она ответила, около 300 миллионов световых лет поперечники. С одного боку в пятне загорелась яркая точка.
1: Это мы.
0: А Земля?
1: Твоих знаний о структуре вашей галактики недостаточно, чтобы я могла определить.
0: Ага, извини. Она улыбнулась, потом нажала на какую-то кнопку, и с другой стороны пятна засветилась еще одна точка.
1: Там может находиться твоя местная группа. Примерно 5 галактик отвечают твоим описаниям Млечного Пути, Андромеды, Треугольника и Магеллановых Облаков. Они приблизительно так же расположены, но твои представления об их размерах и местонахождении очень неточны.
0: Извини.
1: А рядом с этими галактиками есть еще примерно 20 других. Ваши астрономы, должно быть, знают о них.
0: Но не я.
1: Нет, Уолли.
0: Но даже если это и есть Земля, мы не можем... Она зажгла еще одну точку. На этот раз рубиново-красного цвета в самом центре сверхскопления Затерянной Империи.
1: Это исследовательская станция. Она расположена в одном из главных образовательных учреждений Империи. Там можно попробовать разузнать, что возможно сделать.
0: Но... Она ответила...
1: Если бы нам удалось достать космический корабль, мы бы долетели туда за несколько недель, Колли.
0: Я неожиданно почувствовал себя очень странно. А Земля? Опять тоскливый взгляд.
1: Если это действительно твоя местная группа, тогда и до нее не намного дальше.
0: А где еще может быть Земля?
1: Оли, ты прибыл сюда на автоматическом космическом зонде, как ты и сам догадался. Мы долгое время исследовали другие сверхскопления.
0: Значит, Земля может быть где угодно?
1: По какой-то причине я почувствовал себя... Даже не знаю, как это выразить. Свободно, беспечно, что ли?
0: Она сказала,
1: да.
0: А что, если она на обратной стороне Вселенной? Она рассмеялась.
1: Обратной стороны нет, Оли.
0: Ну тогда очень-очень далеко. Ваши корабли летают так быстро.
1: Если Земля где-то очень далеко, нам, возможно, не удастся найти ее вообще. Ты, похоже, даже не представляешь себе истинных размеров Вселенной.
0: Один из ваших зондов нашел же ее?
1: Да, это вселяет надежду. У зондов тоже есть свои пределы дальности полета.
0: Но космического корабля у нас все равно нет. Тут она отвернулась от меня и посмотрела наверх сквозь купол музея в далекое зеленое небо.
1: Я не знаю, куда подевались все. Не знаю почему, но система связи работает отлично. Мне удалось активировать узлы, находившиеся в режиме ожидания. Удалось ввести код программы и необходимые данные. Нам скоро должны прислать корабль.
0: Она снова взглянула на меня и рассмеялась. Наверное, выражение лица у меня было крайне глупым.

0: пустой мир с темно-зеленым небосводом остался в прошлом. Я уже никогда туда не вернусь. Мы с Трейси теперь жили у журчащего ручья в лесу светло-оранжевого спума. Над светло-оранжевым пейзажем протянулись широкие полосы голубого проходистого гиперпространства. Динозавров тут не было. Мне даже в какой-то степени их не доставало. Зато по воздуху летали то ли бабочки, то ли летучие мыши серебристо-красного цвета. Они садились на светло-оранжевые деревья. А по светло-оранжевой траве ползали то ли мыши, то ли пауки. Кругом был слышен их шелест. Все здесь было маленьким, нежным, не опасным. Когда мы прибыли сюда, то спокойно вышли за пределы космопорта для летающих тарелок. Здесь не было никакого заграждения из колючей проволоки. Тем временем зеленая планета все удалялась и, наконец, совсем исчезла из виду. Кругом было одно лишь звездное небо, и Трейси сказала: «Слушай, Оли, ты опять-таки все перепутал. Тринтун — это название планеты, а жители называли себя просто тринтами».
1: «Ты уверена?» Она улыбнулась.
0: «В твоей долговременной памяти то же самое, а вот в кратковременной произошла путаница. Но я, конечно, не могу гарантировать, что в книжке все было именно так».
1: «Ага».
0: Она подвела меня к длинному низкому зданию, похожему на склад. Там мы забрали волшебные игрушки и ушли в лес. Тем временем космический корабль летел все дальше и дальше. В верхние окна было видно голубое небо, так контрастировавшее с окружавшим нас пейзажем. Наконец мы вышли на луг, заросший оранжевой травой и редкими оранжевыми деревьями. Маленькими, узловатыми, как дикие яблоньки. На них даже висели небольшие плоды оранжевого цвета. Еще в траве попадались красновато-желтые цветы, а ручей с журчанием омывал круглые коричневые камешки. Мы установили палатку, расстелили одеяло для пикника. Оказалось, что Трейси среди волшебных игрушек прихватила термосумку с горячими гамбургерами. От них исходил такой аппетитный запах, что у меня слюнки потекли. Я потрогал один гамбургер. Он был как раз таким, как надо. «Что это такое?» Трейси ответила: «Не знаю. Химический состав соответствует нашим телам». При ближайшем рассмотрении оказалось, что это вовсе не гамбургеры. Круглые, хорошо прожаренные кусочки хлеба. Я надкусил один. Ух! В глазах Трейси мелькнула тревога.
2: «Невкусно?»
0: Я откусил еще и поморщился.
3: «Ужас! Разве можно мешать горчицу с корицей?»
0: Она улыбнулась.
2: «Но даже это тебя не останавливает».
0: «Нет». Я доел первый гамбургер и принялся за второй. «А сосиски этот аппарат делать умеет?»
2: «Наверное».
0: «Сосиски с булочками. Замечательно». «В какой книжке я вычитал выражение «Société аноним пипопаж»?» «Анонимное общество любителей конины». Я встряхнул головой, чтобы отделаться от дурацких мыслей. Если это возможно. «Боже, по крайней мере, я больше не ем Уолли. Уже одно это хорошо». «Кто жил здесь, Трейси? В этом оранжевом мире?»
2: «Здесь никто никогда не жил. Споумы вообще не живут, Уолли. Они нужны были для автоматизированной транспортировки. Я думаю, что в них просто разрослись экологические образцы. Споумы уже так давно предоставлены сами себе».
0: «Как давно?» Задумчивый взгляд.
2: «Ну, со времени первого полета к звездам до момента моего производства прошло около миллиарда ваших лет».
1: Во рту снова пересохло. Уже знакомые чувства.
0: «Я не то имел в виду».
1: Она сказала:
2: «Судя по астрономическим данным, большую часть этого времени я провела в латентном сне. Может, 100 миллионов лет».
1: «Значит, еще до конца мелового периода и тех страшных событий, из-за которых вымерли динозавры?»
0: «Теперь понятно, откуда в автоматических споумах эти животные.
1: Помнится, некоторые ученые выдвигали разные теории о сверхновой звезде».
2: «Не думаю, что тут была какая-либо связь», — сказала она. «Где бы ни находилась Земля, она должна быть за пределами. На нее не распространилось то, от чего погибли или исчезли все».
1: В ее кукольных фарфоровых глазах появилось задумчивое выражение, но тут же исчезло.
0: «И ты не знаешь, из-за чего наступил конец затерянной империи?»
2: «Нет, пока не знаю. Но, похоже, исчез лишь органический разум».
1: И трудно в это поверить. Я обвел рукой окружавший нас пейзаж.
2: Все это, все то, что я видел на планетах, существовало и сохранилось без всякого присмотра на протяжении сотни миллионов лет, а может и больше того.
1: Она снова улыбнулась.
4: Нельзя говорить без присмотра, Олли. Без присмотра людей, это да.
1: Ну да. Я лег на спину и взглянул на небо. Голубое гипернебо.
2: Интересно, что ждет меня? Что будет, если нам все же удастся найти Землю? Что тогда?
1: Просто вот так вот отправлюсь домой? Я пытался представить себе, как снова окажусь в долине Дор-Во. Вот так, с голой задницей, держа за руку обнаженную девочку. «Привет, мама! Извини, я опоздал! Смотри, что я зато нашел!»
4: «Олли, у тебя снова эрекция», — сказала Трейси.
1: Я перекатился на бок, лицом к ручью и деревьям, прижал колени к животу.
2: «Извини».
1: Она ответила:
4: «Слушай, я понимаю, что мы не можем сделать того, о чем ты мечтал во сне. Мы рискуем разрушить это незрелое тело. Но я бы могла тебе помочь. Я видела, как ты это делаешь».
1: Я подумал: «А что, если мы разрушим меня?» Через какое-то время она осторожно дотронулась рукой до моей спины. Я вздрогнул. Она сказала:
4: «Я вырасту, ты ведь знаешь. Это тело настоящее, все сделано с помощью твоего генома».
1: Я ответил: «Тебе 11 лет, Трейси. Пока ты вырастешь, пройдет немало времени».
4: «Я созрею для нормального полового акта через год-полтора. Если, конечно, ты не против подождать».
1: Я посмотрел на нее через плечо. «Не могу поверить, что обсуждаю такие вопросы с маленькой девочкой». Она тихо ответила:
4: «Я не маленькая девочка, Оли. Я робот. Ты не забыл?»
1: Я отвернулся. Она ведь сама просила, чтобы я называл ее Трейси, не робот. Она снова по-девичьи вздохнула.
4: «Мне трудно понять, что хорошо, что плохо, Оли. Твои воспоминания о реальной жизни перемежаются тем, что ты читал в своих бесчисленных книжках. Похоже, и ваша цивилизация запуталась. Не может отличить мечту от реальности».
1: Я расхохотался. Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение. К полному разочарованию Трейси, главная планета оказалась в руинах. Причем каких? Руины, настоящие развалины, обычно почти сравниваются с Землей. Это знает любой американский мальчишка 60-х годов. Мы часто спорили на эту тему с Мари, когда пытались писать собственные рассказы о нашей Венере. Мари все время настаивал, что развалины должны напоминать Помпеи или Колизей, как их описывают в книгах и показывают в кино или по телевизору. Как затерянные африканские города, описанные Берроузом или Кораат на Барсуме. Мари просто никогда не видел настоящие развалины. Он ведь мало путешествовал, всю жизнь прожил в Нью-Йорке и пригородах Вашингтона. А я жил на юго-западе. Родители возили меня в Меса-Верде, в каньон Чако. Руины оставленных городов, которые в течение веков подвергаются воздействию непогоды, отличаются от охраняемых руин типа Колизея или тех, которые несколько тысячелетий оставались под слоем вулканического пепла. Берроуз в 1890 году служил в армии на юго-западе. Почему же он этого не знал? Небоскребы главной планеты выглядели теперь простыми обрубками. Сохранились в основном лишь фундаменты. Стены разрушены. Везде какая-то дымка. Мы стояли рядом с нашей летающей тарелкой. Трейси сказала:
4: «Что бы ни произошло, произошло оно здесь.
1: И потому не осталось ничего и никого, кто поддерживал бы жизнь». «Поддерживал бы жизнь», — подумал я, — «и ждал бы возвращения хозяев». Спустя несколько дней мы оказались на подстанции «Термин Трейси», невдалеке от главной планеты. Таких станций множество, и разбросаны они по всем просторам затерянной империи. Из окна летающей тарелки станция была похожа на небольшую луну голубого цвета. Даже планетой-то ее трудно было назвать. Такая маленькая голубая луна, окруженная призрачным белым сиянием. Я пристально всматривался, но ничего рядом с ней не заметил. Ни солнца, никакой особо яркой звезды, никакого газового гиганта, вокруг которого она могла вращаться по орбите. Вообще ничего. На Земле... Нет, какая Земля? Кругом один огромный город. Но здания построены вроде как из листового металла. Олова, меди, цинка, разноцветного анодированного алюминия. Мостовые вымощены листами золотистого цвета. Все из металла, кроме неба. Я стоял под навесом тарелки и смотрел на черное небо, в котором было так много звезд, что они освещали все вокруг. Время от времени по небу пролетал метеор, а за ним тянулся желтый хвост. «Где мы, черт побери?» Впечатление было такое, что за каждой звездой прячется какая-то бесформенная масса, а когда я смотрел на них, то видел лишь полоски света, которые тут же исчезали. Трейси положила свою прохладную руку мне на спину, у меня даже мурашки пробежали по коже.
4: «Мы находимся в нестандартной галактике. Здесь много звездной пыли, туманности и множество по-настоящему молодых звезд».
1: «Как Магеллановые облака! Я... Ух! А эта галактика была здесь 100 миллионов лет тому назад?»
4: «Да! Эти галактики быстро развиваются и существуют не очень долго, но все же они не эфемерны. Они не похожи на обычные заселенные планеты. Мы использовали эти галактики как центры добычи ресурсов, промышленные комплексы».
1: «Мы. Моя маленькая Трейси. Инопланетянка». Она продолжала.
4: «У меня много дел, Олли. Может, сходишь, сам все посмотришь? Я потом найду тебя».
1: «Угу». Я внезапно вздрогнул и обернулся, чтобы посмотреть на нашу тарелку. Она улыбнулась.
4: «Я не отпущу ее, Олли».
1: Она похлопала меня по руке, потом повернулась и быстро исчезла в сумерках. «Все посмотреть». «А что здесь смотреть?» Я тронулся с места, но достопримечательностей никаких не заметил. Металлические здания. Нет, даже не это главное. Все это похоже на внутренний механизм какой-то странной огромной машины. Или старый телевизор, только нет вакуумных трубок. Словно я поднял капот машины, заглянул внутрь, а что искать, не знаю. Я вспомнил, что всегда недолюбливал мальчишек, которые хорошо разбирались в машинах. Я не мог принять того, в чем сам разобраться не мог. Отец не разрешал мне помогать ему, когда чинил нашу машину. Он вечно называл меня кретином или тупицей. Говорил, что я либо что-нибудь сломаю, либо поранюсь. Когда я скучал по отцу, то о таких вещах обычно не вспоминал. На меня всегда все сердились по тому или иному поводу. Впереди я увидел нечто похожее на озеро. Нет, скорее на бассейн. Круглый, с прохладной свежей водой, а вокруг гладкий, немного наклонный берег. Жаль, что нет травы. Здесь все будто затянуто каким-то атласным одеялом. На нем очень приятно сидеть голышом. Но вообще-то тут прохладно без одежды. Я вернулся к тарелке, достал одно из одеял, которые мы захватили из Споума. Потом снова подошел к бассейну, завернулся в одеяло и сел, осматривая город Эрзац. Я вспомнил, что отец Мари учил в колледже французский, а мой отец немецкий. Поэтому я всегда говорил «Эрзац», а Мари «Фо». А если бы я мог выбрать кого-то себе в спутнике? Кого бы я взял? Мари. Хочу ли я, чтобы тут со мной оказался Мари? Он был моим лучшим другом, начиная со второго класса, а правильнее сказать, у меня вообще не было больше друзей. Помню, за день до моего исчезновения я наткнулся на Мари в школьном коридоре. С ним вместе стоял Ларри, они что-то горячо обсуждали, а увидев меня, замолчали. Ларри улыбнулся, и глаза Мари выражали уже хорошо мне известное презрение. «Что такого я сделал, Мари?» Чем больше я смотрел в небо, тем лучше начинал различать очертания скоплений за звездами. Надо было просто не смотреть прямо на них, делать вид, что рассматриваешь что-то другое, но при этом удерживать внимание краешками глаз, следить боковым зрением. И тогда, вроде бы ниоткуда, появлялись тусклые, бледные световые пятна и формы. Если бы тут со мной был Мари, он наверняка прочитал бы мне лекцию о боковом зрении. При этом вид у него был бы самый восторженный. Он никогда не упускал случая продемонстрировать свою крутизну. Показать, что он умнее и лучше меня во всем. Я почувствовал резь в глазах и потому отбросил все волновавшие меня вопросы. Я точно знал, что не хочу, чтобы рядом со мной сейчас был хоть кто-нибудь. Интересно, почему? Над головой небо прорезали три ярко-желтых следа от метеоров. Они летели рядом друг с другом.
0: похоже на след от кошачьих когтей, только уж слишком длинный. Наверное, потом я заснул. Очнулся я, так и не поняв, спал или нет, потому что небо оставалось здесь неизменным. Темнота, звезды и неясные формы за ними. Неожиданно я заметил, что на краю бассейна стоит маленькая девочка и смотрит прямо на меня.
4: Трейси.
0: Она подошла ко мне по атласному покрытию, и теперь я мог разглядеть ее в свете звезд. Огромные глаза, мягкое и прекрасное лицо. Что было бы, если бы ты не уехала тогда, 5 лет тому назад?
5: Ничего.
0: Твоя мама обнаружила бы, что мы встречаемся, переговорила бы с моей матерью, и нам запретили бы видеться, на всякий случай. Мальчики и девочки в этом возрасте не должны проводить так много времени вместе.
4: Но что-то с ней не так.
0: Я спросил:
4: с тобой все в порядке? У тебя нездоровый вид.
0: Она опустилась на колени рядом со мной, и я заметил, что кожа ее блестит от пота.
4: Что случилось?
0: Она ответила:
6: все будет в порядке. Мне пришлось еще кое-что в себе изменить, раз уж я оказалась здесь. Технические возможности здесь гораздо шире, чем на зеленой планете.
0: Она дрожала.
4: Ох, Трейси!
0: Я притянул ее к себе и закутал в свое одеяло. Она была горячая и вся какая-то вялая, обмякшая. Но это был не жар. Такое впечатление, что внутри у нее что-то нагревалось. От этого она и потела, а ночь вокруг казалась холодной.
7: Когда мне было 5 лет, мой дед, который умер-то в состоянии алкогольного опьянения, дал мне выпить стакан виски. Он еще очень смеялся, когда я спокойно все проглотил и даже не поперхнулся. Но потом я вот так же потел. Помню, мать тогда совсем с цепи сорвалась. Она так ругала деда, как никогда раньше, но сделать ничего не могла. Я просто заснул тогда, а на следующий день проснулся, ощущая себя как шарик, надутый гелием и готовый вот-вот взлететь.
0: Она прижалась ко мне, обхватила руками мою грудь. Ее пот стекал по моей коже, и я тоже начал дрожать.
6: «Все будет хорошо. Правда?»
0: Чуть слышно прошептала она. «Ну и ладно». Она сказала:
6: «Я нашла землю».
0: Я неожиданно испугался. Она продолжала:
6: «На самом деле, не так уж и далеко. Не больше 200 миллионов парсеков. На другой стороне следующего сверхскопления».
0: «И сколько времени нужно, чтобы туда добраться?» Я почувствовал, как ее лицо, прижатое к моей груди, изменило форму.
4: «Улыбается?»
0: Она ответила:
6: «Это зависит от многих факторов».
0: «Например?» Она слегка сжала меня и задрожала еще больше.
6: «Ну, ты долетел до зеленой планеты всего за несколько недель, поэтому и назад можно будет добраться почти так же быстро».
0: «Черт побери, мать, школа, Мари. И как же я смогу им объяснить, где я был все это время или кто такая эта маленькая девочка?» Меня охватила волна ужаса. «Когда я сойду на землю в долине Дорво, Трейси, моя Трейси, а теперь она действительно моя Трейси, вернется на тарелку и улетит?» Я услышал щелчок, а потом ее голос.
6: «Но на сверхдвигателя оказывает воздействие теории относительности, Уолли».
0: Я подумал о возвращении домой. Вот я в своей старой задубевшей одежде появляюсь на пороге материнского дома на площади Стекс. Наверное, уже март 1967 года. Аполлон-1 уже, видимо, улетел. И еще мне придется второй год учиться в 11 классе. Ну и ладно. Мари все равно с ума сойдет от зависти. Тут я спросил: «Ну и что?» Еще щелчки.
6: «С тех пор, как ты оставил землю, прошло 23 года, Оля».
0: Опять щелчки.
6: «Часть времени затрачена на небольшие перелеты и остановки на планетах».
0: Еще щелчки.
6: «Если я отвезу тебя прямиком домой, на это уйдет еще 20 лет».
0: Щелчки.
6: «А по космическому времени всего 3 недели.
7: Тут она принялась сильно дрожать. Я только теперь понял, что это за щелчки. Она так дрожала, что стучала зубами.
8: Боже мой, ты больна!
7: Пот с нее лил ручьем. У меня вся грудь и живот были залиты ее потом. Он стекал даже на атласное покрытие. Она сказала:
9: «Прижми меня покрепче, Олли. Утром со мной все будет в порядке. Обещаю».
7: Я крепко завернул ее и себя в одеяло. Стало теплее. Я так и сидел, уставившись в небо, а Трейси дрожала и стучала зубами, что-то шептала сама себе. Иногда я даже различал отдельные слова. Иногда мне казалось, что она говорит на каком-то иностранном языке. 23 года. 1989. А потом еще 20.
10: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
7: Высоко в небе медленно двигались звезды. Старые садились, новые поднимались. Так я немного разобрался в направлении оси голубой луны. Метеоры сгорали в атмосфере, то один, то сразу два или три. Потом я вгляделся внимательнее и обнаружил источник дождя метеоритов. Туда, подумал я, и мы должны будем двигаться в межзвездном пространстве. Один раз из ниоткуда появилось нечто похожее на розовую луну Боунстелл. Сначала просто точка на небе, которая быстро разрослась в рябой шар, а потом снова исчезла. Прошло немало времени, и Трейси понемногу успокоилась, перестала дрожать. Я решил, что кризис прошел. Я долго держался, но, несмотря на свое решение не спать до утра, охранять Трейси и помогать ей, я все же заснул.

0: Когда я проснулся, вокруг, конечно, было темно. Я лежал на боку, а надо мной было звездное небо. Я обнимал Трейси. Она прижалась спиной к моей груди, а я уткнулся лицом в ее затылок. Волосы, которые давно уже расплелись, щекотали мне нос. Пот уже не тек с нее ручьем, но волосы были какими-то жирными и пахли странно. Вначале они были совсем другими. У меня, как всегда, была эрекция, даже сильнее обычного. Жара у нее не было. Кожа была прохладной и не потной, но и не сухой. Словно смазана маслом. Жирная, как и волосы. И очень прохладная. Настолько прохладная, что... Я почувствовал, как сердце колотится в груди. О, Боже! Какая-то она странная стала, словно поправилась, что ли. Стала мягче. Я протянул руку к ее груди, чтобы послушать, бьется ли сердце. У меня дыхание перехватило, и я пытался подавить все мысли, но вот же, я так и знал. Что же мне теперь делать? Она зашевелилась, глубоко вздохнула, а я замер. Она еще раз вздохнула, потянулась, потом снова свернулась клубочком, коснулась моей руки грудью. Я прошептал: «Трейси!» Голос у нее был хриплый, будто она очень сильно устала.
1: «Вот, Оли!»
0: Я прижал руку к ее груди и подумал: «Погоди, погоди немного!» Она перевернулась на спину, посмотрела мне в глаза. Ее собственные глаза блестели в свете звезд. Зубы белой полоской выделялись в темноте.
1: «Ускоренное созревание. Да, я знаю, я еще не совсем выросла. Я не могу за одну ночь набрать такую массу тела, но приборы быстро сообразили, как сократить процесс».
0: Она взяла мою руку, стянула ее с груди и положила себе между ног, туда, где было так горячо и влажно.
1: «Теперь отступать некуда, Олли».
0: Как ни странно, но я прекрасно знал, что нужно делать.

0: по-прежнему сидели, обнявшись у озера под звездным небом. Потом я так проголодался, что у меня даже закружилась голова. Я попробовал прилечь, но это не помогло. Идти назад к тарелке оказалось непросто. Не потому, что трудно было уйти с волшебного берега, а потому, что Трейси тесно прижималась ко мне, и я постоянно спотыкался. Наконец мы решили идти, просто держась за руки. Я не мог сдержать улыбки. Мне казалось, что я лечу по воздуху. Все по-другому. По-другому. Так, я сказал, теперь я ощущаю себя взрослым. Интересно, почему от одного совокупления все чувства так меняются? Трейси рассмеялась, потом остановилась и посмотрела на меня снизу вверх, взяла обе мои руки в свои. Ну, не совсем одного. Наверное, она была права.
1: Ты все еще хочешь домой?
0: Улыбка исчезла с моего лица. Меня словно выключили.
1: Молли?
0: Я ответил. Если только вы не изобрели путешествие во времени, моего дома уже нет. Мне трудно представить, какой станет Земля в 2009 году. Может, там уже прошла атомная война. Помню, в 8 классе я пробовал написать рассказ. Я назвал его «Разрыв бомбы». Действие происходило в далеком будущем, в 1981 году. Я примерно знал, сколько атомного оружия было в Америке в 1963 году и пытался экстраполировать это число на 2 десятилетия в будущее. Получилось что-то около 30 тысяч боеголовок. Окей, пусть и у русских будет то же количество. Я попытался описать войну, во время которой в один день разорвется 60 тысяч водородных бомб. Я не смог написать рассказ, но представил себе, каковы будут последствия такой войны. Трейси ответила,
1: «Ты прочел столько книг, а все же не можешь представить себе 2009 год? Почему тогда книги?»
0: «Не знаю». Она продолжала,
1: «Если домой в тебе мы не полетим, то что будем делать?»
0: Я провел рукой по ее обнаженной спине, однако то ли она была слишком невысокой, то ли у меня руки слишком короткими, но я не смог ухватить ее за мягкое место. Она хихикнула.
1: «Если ты ни о чем другом и думать не можешь, значит, этим и будем заниматься».
0: «Я согласен». Она сжала мою руку.
1: «Рано или поздно тебе это надоест, Молли».
0: «Невозможно!»
1: «Ну тогда пошли. Когда-нибудь позже что-нибудь придумаем».
0: Всю дорогу назад к тарелке я думал о своем. «Трейси», она посмотрела на меня, «а тебе удалось узнать, что стало с твоим народом?» На секунду она отвела глаза.
1: «Я никогда не была народом, Молли».
0: Мне стало не по себе. «Зачем я ей напомнил?» «Но теперь ты человек». Она улыбнулась. Мне всегда хотелось, чтобы именно так улыбалась та первая Трейси.
1: «Да, благодаря тебе».
0: «Мне?» Она ответила.
1: «Кое-что мне удалось узнать, Молли. Я ведь говорила тебе, что сверхдвигатели восприимчивы к растяжению времени».
0: Я кивнул.
1: «Так вот, граждане империи жили достаточно долго по сравнению с людьми, в основном благодаря усовершенствованию медицины, но и они не были бессмертны. В каком-то смысле Вселенная была им не подвластна. Ведь и для землян многие звезды недостижимы».
0: «Верно. Аполлон Сатурн долетит до Луны через 10 лет. До Марса к 1984 году, к концу столетия до Лун Юпитера, но до звезд никогда». Тут передо мной предстала другая картинка Земли в 2009 году. Хорошая, не разорванная десятками тысяч атомных взрывов планета. Вот Мари, например, мог стать первым человеком, высадившимся на Марс, ведь он так и хотел. Марии 30 с небольшим лет, и он на Марсе. Вот я возвращаюсь домой, а он готовит новую экспедицию на Сатурн. Ревность? Нет. Я же держу за руку Трейси. Она сказала,
1: «Я думаю, они разрабатывали новый тип космических двигателей, которые могли бы переносить корабли мгновенно, чтобы в любой момент времени попадать в любую точку пространства». Какую же к черту книгу я читал, в которой было такое мгновенное радио?
0: «Мир Роканонна».
1: «Доказательств моей теории немного, но похоже, что Все процессы прекратились после того, как они включили одну из опытных установок.
0: И куда они делись? Глаза ее затуманились.
1: Не знаю, Олли. Может, они улетели к точке Омега?
0: Я молчал. Она тоже. Я решил больше не расспрашивать. Спустя какое-то время мы поднялись по трапу на борт и отправились в сторону нашего СПОУМа.

путешествия. Путешествия и секс. Мы так много занимались сексом, что я спокойно мог бы потерять еще 20 фунтов и превратиться в поджарого рок-певца. Но Трейси настаивала на том, что ей нужно есть, чтобы расти. Я бы не возражал, если бы она осталась прежнего роста. 4 фута 9 дюймов. Но ведь несправедливо не давать ей вырасти. А когда она ела, что оставалось делать мне? Я тоже ел. В конце концов, мы отправились в мир, который Трейси обнаружила в одном из электронных информационных узлов. Мне они казались чуть ли не волшебными, но она умела с ними обращаться. Она сказала, что там будет интересно нам обоим. И правда. Планета-музей. Главная достопримечательность затерянной империи. Смитсоновский институт, музей Гуггенхейма, Лувр. Все музеи, какие только можно себе представить, в одном. Как можно рассказать об истории цивилизации, которой миллиард лет? Миллиард лет, 100 миллиардов галактик, и все это сосредоточено в одной точке. Я стоял в зале, который по площади был больше, чем Пентагон. Здесь подробно рассказывалось о развитии нетехнологической расы разумных существ, внешне напоминавших устриц без раковины. Склизкие сероватые существа, которые 100 тысяч лет занимались оттачиванием особого вида искусства, чьи произведения были, на мой взгляд, похожи лишь на кипящий свиной жир. Меня постоянно мучила одна мысль. В книжках все неправильно. В них все инопланетяне похожи на китайцев или на индусов, только одеты в дурацкие резиновые костюмы и делают вид, что они такие необычные, такие замечательные. Даже в самых лучших книгах. Говорящие медведи из детских сказок. Марионетки. Помню, раньше мне все это даже нравилось. Разумные коровы и огромные двуногие кошки расширяли круг друзей. Мы с Трейси бродили по залам музея, занимались сексом, ели. В один прекрасный день мы оказались в пещере, где к своду были подвешены межзвездные боевые корабли, около 10 тысяч. Они ощерились дулами своих орудий, пушками и лучевыми огнеметами. Автоматический гид сообщил нам название «Флот Чукамагов». Наверное, по просьбе Трейси он изобрел слово, которое я бы смог воспроизвести. Их задел фронт волны расширяющейся империи. А так как они были воинственной цивилизацией, то решили постоять за себя и объявили войну. Местная полиция, если их можно так назвать, насильно завела весь флот сюда, заставила экипажи покинуть свои корабли и отправила их общественным транспортом на родные планеты. Мы лежали на полу на разосланном одеяле, усталые, все еще потные. А перед нами висел звездный боевой корабль, примерно с километр длиной. Я даже в кино такого никогда не видывал. Взгляни только на эту штуковину. Тут можно написать целый роман. Черт, может, кто-то и уже и придумал нечто подобное. Может, написал роман и опубликовал, просто я его пропустил. А может... Я повернулся на бок, взглянул на Трейси и улыбнулся. Я видел, что она ждет, чтобы я снова залез на нее, но я лишь сказал: «Слушай, у меня есть идея. Скажи, что ты думаешь о

0: автопилот остановил наш корабль неподалеку от орбиты Юпитера, как мы и рассчитывали. Чтобы привлечь наше внимание, он проиграл негромкую мелодию. Но мы и так уже закончили, поднялись с пола, вытерлись одеялом и сели голышом в прекрасные кожаные кресла, которыми так гордились чукамаги. Не совсем удобно, особенно если учесть, что член у меня все время проваливался в углубление, которое чукамаги сделали специально для своих бобровых хвостов. Но ничего. Давай посмотрим, что там у нас. Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Окончание. Я наблюдал, как автопилот нашел Землю с помощью телескопических приборов. На наших экранах появился покрытый инеем бело-голубой шар. Не совсем, как я представлял. Наверное, когда я улетал, я плохо его разглядел, поэтому теперь ожидал увидеть континенты, как на глобусе, а вместо этого вижу какие-то бело-голубые полоски и небольшие светло-коричневые пятна. А что это там светится? Антарктида? Я сказал, надеюсь, до атомной войны не дошло. Трейси ответила,
1: не так-то часто встречаешь подобное. Насколько мне известна ранняя история затерянной империи, на миллион цивилизаций с трудом найдется одна такая, которая сама себя взрывает. Чаще случаются экологические кризисы.
0: Какие такие кризисы? Как можно стереть с лица Вселенной целую межгалактическую цивилизацию? Нет, она говорит о другом. Она не рассказывает, что такое точка Омега, почему она притянула к себе лишь органические формы жизни, способные ощущать, а роботов оставила на месте. Ладно, оставим это на потом. Может, расскажет, а может и нет. Я проверил электромагнитный спектр. Со стороны Земли много шумов, этого и следовало ожидать. Можно послушать.
2: Боже мой!
0: Трейси склонила голову на бок, а на экране появилось изображение двух моряков.
1: Узнаешь?
2: Да. Не думал только, что остров Джиллигана будут показывать и спустя полвека.
1: Но говорят они не на твоем языке.
0: Наверное, фильм сдублирован на арабский или японский. Я проверил всю Солнечную систему. Почти пусто. Пара спутников у Юпитера и Сатурна. Черт побери, я был уверен, что они уже устроили большую базу на Марсе. Никаких сигналов с Луны. А как же лунные станции?
2: Что, черт побери?
0: На одной из близких к Земле орбит была небольшая станция, похожая на детскую оловянную игрушку. Никакого управления, никакого вращения, никакой искусственной гравитации. Но зато меня потряс пришвартованный с одного из ее боков большой корабль с треугольными крыльями. По крайней мере, доросли до настоящих космических кораблей. Трейси ответила.
1: Приборы дальнего сканирования говорят, что на борту 11 человек.
0: 11. Даже у фон Брауна в его кораблях 1950 года было всего 7 человек. А сколько человек на станции?
1: Всего 11 на станции и на корабле.
0: Она внимательнее всмотрелась в данные сканирующих приборов и сказала.
1: Кажется, станция рассчитана на одновременный прием 3 человек. Вон та маленькая штука с солнечной батареей, наверное, спасательная капсула.
0: Я посмотрел, но ничего не увидел. Меньше Аполлона, больше Джемини. Чем-то похоже на восход с двумя блоками возвращения. Все затянуто чем-то зеленым. Я откинулся в кресле пилота и сказал, «Черт меня побери, ничего не могу понять. Может, у них там уже закончилась атомная война, а этим удалось спастись?» Трейси улыбнулась.
1: «Ты несправедлив к ним».
0: Теперь, когда она стала взрослой, она научилась проявлять характер. Хотя, с точки зрения секса, так было намного удобнее. Она была теперь ростом 5 футов 8 дюймов, а я 6 футов. Она спросила,
1: «Ну что, мы готовы?»
0: Я печально взглянул на старушку Землю, вспомнил о Марии. Что-то он там теперь делает, 60-летний старичок. Потом сказал, «Давай, побыстрее закончить бы и заняться чем-нибудь более интересным». Я послал сигнал, и основные силы флота вынырнули из гиперпространства. Управляемые роботами боевые корабли волна за волной. Через несколько минут экраны радаров словно с ума сойдут. И после этого на всех экранах телевизоров и кинотеатров, на всех аудиокассетах, во всех книгах, журналах, газетах, на всех рекламных щитах, на всех придорожных знаках, где обычно указывают предел скорости и направление движения, на всех бутылочных наклейках, на всех коробках с сухими завтраками, на всех волшебных вещах, о которых поведала мне Трейси, маленьких экранах электронных калькуляторов, блестящих маленьких штучках, называемых компакт-дисками, которые пришли на смену нашим старым долгоиграющим пластинкам, на каждой странице каждого браузера. Понятия не имею, что это такое, но Трейси говорит, что это связано с какой-то штукой под названием интернет. Так вот, по всему миру, кругом и везде появилось яростное лицо Бога и его слова. Смотрите, я накажу каждого за то, что он сделал, и за то, чего не смог сделать. На секунду я представил себе выражение лица Марии, еще успел подумать, помнит ли он меня вообще. А потом мы принялись за работу. Семя человечества было отправлено в триллионы миров затерянной империи. Одну семью сюда, общину туда, в одно место целую нацию, в другое население небольшого городка, кое-куда просто мужчину или женщину поодиночке. И каждый остался наедине со своими мыслями. «За что мне это наказание? За что мне эта награда?» Прошло много-много времени, прежде чем они поняли, что произошло. И еще больше воды утекло, прежде чем они начали разыскивать друг друга. Но это, малыш Адам, уже другая сказка.

0: В этом и предыдущем эфире вы слушали повесть Уильяма Бартона «Полет на космическом корабле». В переводе с английского Натальи Фроловой. Альфред Ван Вогт. Далекий центавр. Я вздрогнул во сне, проснулся и подумал, как это вынес Ренфри? Вероятно, я сильно дергался, потому что острая боль пронзила меня, и тьма сомкнулась надо мной. Не знаю, долго ли я лежал в болезненном беспамятстве, но когда пришел в себя, почувствовал тягу двигателей, разгонявших космический корабль. На этот раз сознание возвращалось медленно, и я лежал неподвижно, чувствуя бремя долгих лет сна. Нужно было точно придерживаться порядка, установленного Пелхэмом. Я не хотел вновь потерять сознание. Я лежал, размышляя о том, что глупо с моей стороны беспокоиться о Джиме Ренфри, который должен лежать в гибернации еще 50 лет. Потом я начал разглядывать освещенный циферблат часов на потолке. Когда я проснулся, они показывали 23:12, а сейчас было 23:22. Значит, прошло уже 10 минут. По мнению Пелхэма, этого достаточно для адаптации. Я медленно протянул руку к краю постели и щелкнул тумблером. Послышался тихий шум, и массажный автомат медленно пополз по моему ногому телу. Сначала он тер мои руки, потом ноги и под конец занялся туловищем. Я чувствовал, как течет тонкая струйка масла, впитываясь в мою сухую кожу. Много раз я вскрикивал от боли, но уже через час смог сесть и зажечь свет. Небольшая, скромно меблированная знакомая каюта не могла долго занимать мое внимание. Я встал. Вероятно, движение было слишком резким, потому что я пошатнулся, ухватился за металлическую опору постели, и меня вырвало бесцветным желудочным соком. Потом тошнота прошла, но чтобы добраться до двери, открыть ее и пройти узким коридорчиком до рубки, потребовалась вся сила воли. Хоть это и не входило в мои обязанности, но я не удержался от соблазна. Склонился над пультом управления и взглянул на хронометр. Он показывал 53 года, 7 месяцев, 2 недели, 0 дней, 0 часов и 27 минут.
1: 53 года! Все, кого я знал на Земле, молодые мужчины, с которыми мы вместе учились, девушка, поцеловавшая меня на приеме, устроенном в нашу честь в ночь отъезда, все они уже мертвы или заканчивают свою жизнь, подумал я почти равнодушно. Образ той девушки остался в моей памяти. Она была красива, полна жизни и совершенно незнакома. Она смеялась, целуя меня. Должно быть, теперь она старуха или вообще умерла. Слезы подступили к глазам. Я вытер их и принялся разогревать банку жидкого концентрата, который должен был стать моим первым завтраком. Постепенно я обрел душевное равновесие.
0: 53 года и 7,5 месяцев, думал я. Почти 4 года сверхустановленного времени. Придется кое-что подсчитать, прежде чем принять очередную порцию эликсира долголетия. 20 гранул по расчетам должны были законсервировать мое тело и сохранить ему жизнь в течение 50 лет. Вероятно, средство оказалось сильнее, чем установил Пелхэм во время кратковременных тестов. Так я размышлял, напряженно щуря глаза. Вдруг до меня дошел комизм ситуации, и я рассмеялся. Смех расколол тишину, словно серия выстрелов. Я даже испугался, но вместе с тем и расслабился. Надо же, сижу и скорблю. А ведь 4 года — это капля в море, если сравнивать с продолжительностью нашего путешествия. Однако я все еще жив и молод. Время и пространство были побеждены. Вселенная принадлежала человеку. Неторопливо, маленькими глотками я ел свой суп, одолел целую миску, используя каждую секунду из отведенных мне 30 минут. Потом, подкрепившись тем же путем, вернулся в рубку. На этот раз я задержался, глядя на экраны. Уже через минуту я нашел Сол. Звезда ярко пылала почти в центре экрана кормового обзора. Чтобы обнаружить Альфу Центавра, потребовалось больше времени, но, наконец, я нашел и ее, сверкающую точку в усеянной огнями темноте. Я не стал терять времени на определение расстояния. За 54 года мы преодолели 0,1 из 4,3 световых лет пути до ближайшей к нам звездной системы. Удовлетворенный, я вернулся к каютам. «Теперь нужно навестить всех по очереди», — подумал я. Первый — Пелхам. Когда я открыл герметичную дверь каюты Пелхама, в нос мне ударила невыносимая вонь разложения. С трудом переводя дыхание, я захлопнул дверь и стоял в узком коридоре весь дрожа. Прошла минута, другая. Оставалось только смириться с действительностью. Пелхам был мертв. Не помню точно, что я тогда делал. Помню лишь, что метнулся сначала в каюту Ренфри, потом к Блейку. Чистый свежий воздух в их каютах и вид их неподвижных тел вернули мне душевное равновесие. Меня охватила глубокая печаль. Бедный, благородный Пелхам, изобретатель эликсира долголетия, который сделал возможным этот прыжок в межзвездное пространство, лежал сейчас мертвым, жертвой своего собственного изобретения. Ведь это он говорил: «Риск, что кто-то из нас умрет, не очень велик, но имеется, как я его называю, фактор смерти, составляющий около 10%. Это побочный продукт первой дозы. Если наш организм переживает первый шок, он выдержит и следующие дозы». Видимо, фактор смерти составлял больше процентов, потому-то эликсир продержал меня в гибернации 4 лишних года. Удрученный, я пошел на склад и взял там брезент и скафандр. Но даже скафандр не облегчил чудовищного занятия. Эликсир до некоторой степени консервирует тело, но когда я его поднял, от него отваливались куски. Наконец, я отнес брезент.

Сначала я подошел к передатчику. Считалось, что половина светового года явится пределом досягаемости радиоволн, а мы как раз приближались к этой черте. Торопливо, но довольно подробно я составил рапорт, записал его на диктофон и включил передачу. Пройдет немногим более 5 месяцев, и сообщение достигнет Земли. Свой рапорт я подшил в бортовой журнал, добавив внизу приписку для Рентри. Это был короткий некролог Пелхама. Я писал его от чистого сердца, однако была еще одна причина. Рентри и Пелхам были друзьями. Рентри – инженерный гений, конструктор нашего корабля. Пелхам – великий химик и врач. Его эликсир позволил человечеству выйти в космос. Я считал, что Рентри понадобится моральная поддержка, когда он начнется в тишине мчащегося корабля. Я любил их обоих, так что этот маленький некролог казался мне совершенно необходимым. Дописав, я торопливо осмотрел двигатели, записал показания приборов и отсчитал 55 гранул эликсира. Это была доза на очередные 150 лет, рассчитанная со всей доступной точностью. Прежде чем погрузиться в сон, я еще долго думал о Рентри, о том, как он будет потрясен, когда узнает о Пелхаме. Я шевельнулся, обеспокоенный этой мыслью. И все еще думал об этом, когда навалилась темнота.

Почти сразу же я открыл глаза и понял, что действие эликсира закончилось. Чувство онемения во всем теле вернуло меня к действительности. Я неподвижно лежал, разглядывая часы над головой. На этот раз я легче перенес процедуру, правда, и теперь не удержался и взглянул на хронометр, как я проходил мимо него на кухне. Он показывал 201 год, 1 месяц, 3 недели, 5 дней, 7 часов и 8 минут. Маленькими глотками я выпил миску суперсупа, а потом нетерпеливо обратился к бортовому журналу. Невозможно описать охватившее меня волнение, когда я увидел знакомый почерк Блейка, а потом и Ренфри. Пока я читал рапорт Ренфри, мои эмоции улеглись. Это был обычный сухой рапорт и ничего больше. Гравиметрические данные, точный расчет пройденного пути, детальное описание работы двигателей и, наконец, оценка изменений скорости, основанная на 7 постоянных. Это была высокопрофессиональная работа, первоклассный научный анализ. Но ничего, кроме этого, ни одного упоминания о Пелхаме, никакой реакции на то, что я написал. Если бы этот рапорт мог служить критерием, Ренфри вполне мог быть роботом. Об этом я кое-что знаю. Примерно так же считал и Блейк. Я понял это из его записки. «Билл, вырви этот лист, когда прочтешь». И так произошло наихудшее. Что за ирония судьбы? Для меня невыносима даже мысль о том, что Пелхам мертв. Что это был за человек. Какой чудесный друг. Но ведь мы хорошо знали, что здорово рискуем, а он понимал это лучше, чем любой из нас. Теперь нам осталось только сказать: спи спокойно, дорогой друг. Мы тебя никогда не забудем. Что касается Ренфри, его состояние внушает мне тревогу. Мы беспокоились, как он перенесет первое пробуждение, а к этому добавился шок от смерти Пелхама. Думаю, наше беспокойство было обосновано. На Земле Ренфри со своей внешностью, деньгами, интеллектом был избранником судьбы, мы оба это знаем. Его главным недостатком было то, что он не заботился о будущем. Блистательный ученый, окруженный толпой поклонниц и льстецов, у него оставалось время только на сегодня. Неприкрытая действительность всегда поражала его, словно гром с ясного неба. Он покинул трех своих бывших жен, в сущности, не таких уж и бывших, если тебя это интересует, не понимая, что это навсегда. Одного прощального банкета хватило бы, чтобы вскружить человеку голову, лишить его ощущения реальности. Проснуться спустя 100 лет и понять, что тех, кого ты любил, уже нет, что они умерли и их съели черви. Я сознательно окрасил все в такие мрачные тона, ведь человеку свойственно анализировать даже самые страшные аспекты действия.

деятельности, независимо от того, насколько сильна внутренняя цензура. Я лично рассчитывал на Пелхэма как на своего рода моральную опору для Рентри. Мы оба понимаем, что Пелхэм знал о своем влиянии на него. Теперь нужно искать что-то новое. Попробуй что-нибудь придумать, Билл, пока будешь заниматься делом. Ведь нам придется жить с этим человеком, когда мы все проснемся через 500 лет. Вырви этот лист. Остальное — обычная рутина. Нет. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я бросил лист в мусоросжигатель, еще раз взглянул на обоих спящих, да чего же смертельно неподвижных, и вернулся в рубку. На экране солнце было очень яркой звездочкой, драгоценным камнем на темном бархате неба, роскошным сверкающим бриллиантом. Альфа Центавра светила ярче. Лучистое сияние на фоне черноты. По-прежнему нельзя было различить Альфу и Проксиму по отдельности, но их общее свечение производило грандиозные впечатления. Я был взволнован только сейчас, поняв значение этого события. Впервые человек совершает полет к далекому Центавру. Впервые осмеливается коснуться звезд. Даже мысль о том, что на Земле после нашего отлета сменились уже 7, а может и 8 поколений, что девушка, подарившая мне грезу о своих сладких алых губах, вспоминает со своими потомками как пра-пра-пра-пра-бабка, если они вообще помнят. Даже эту мысль не затмила моего восторга. Минувшее время было огромное, невообразимо, а потому не могло вызывать эмоций. Я выполнил все текущие операции, принял новую дозу эликсира, лег в постель и заснул, так ничего и не придумав относительно Рентри.

Когда я снова проснулся, завывала сирена тревоги. Я продолжал лежать, поскольку не мог сделать ничего другого. Шевельнувшись, я просто потерял бы сознание. Я хорошо знал, какой бы страшной ни была грозившая кораблю опасность, скорейший путь к ее ликвидации лежит через выполнение процедур во всех деталях и с точностью до секунды. Все-таки мне это удалось. Сирена пронзительно выла, но я не шевелился, пока не пришло время встать. Когда я проходил через рубку, шум стоял невыносимый. Но я выдержал это, и потом сидел еще полчаса и цедил суп. Я был почти уверен, что если этот Содом продлится чуть дольше, Блейк и Ренфри проснутся. В конце концов, я решил, что пора познакомиться с опасностью, и, глубоко вздохнув, занял место за пультом управления. Утихомирив сверлящую мозг сирену, я включил экраны. Кормовой экран вспыхнул огнем. Это был мощный столб белого пламени, удлиненный, заполняющий почти четверть неба. Мне в голову пришла чудовищная мысль. Может, мы находимся в нескольких миллионах километров от какого-то огромного солнца, недавно вспыхнувшего в этой области пространства? Я самозабвенно манипулировал дальномерами, потом некоторое время тупо вглядывался в ответ с металлическим щелчком, появившийся на экране. 7 километров. Всего 7 километров. Странная штука, человеческий разум. Минуту назад, считая, что это некая аномальная звезда, я не видел ничего, кроме раскаленной массы. Теперь же вдруг заметил отчетливые контуры и легко узнаваемый силуэт. Ошеломленный, вскочил я на ноги. Ведь это был... Это был космический корабль. Огромный, длиной километров полтора. Точнее, тут я вновь рухнул в кресло, потрясенный катастрофой, свидетелем которой невольно оказался. Это были пылающие останки космического корабля. Никто не мог уцелеть в этом аду. Разве что экипаж успел катапультироваться на спасательных шлюпках. Словно безумный, обыскивал я небо в поисках блеска металла, который указал бы на присутствие уцелевших. Но не было ничего, кроме темноты и звезд и пылающих останков. Через некоторое время я заметил, что корабль удаляется. Если его двигатели до сих пор уравнивали скорость с нашей, то теперь и они поддались ярости огня, пожиравшего корабль. Я начал фотографировать, кстати, с полным правом, пользуясь резервом кислорода. Когда расстояние между нами стало увеличиваться, эта миниатюрная новая, бывшая до сих пор космическим крейсером, стала постепенно менять цвет, теряя свою ослепительную белизну. Последний взгляд явил мне удлиненное зарево, похожее на туманность вишневого цвета, видимую с ребра. Этакий отблеск света в темноте над далеким горизонтом. Я сделал все, что было возможно, вновь включил аварийные системы и вернулся в постель. Ожидая, пока начнет действовать эликсир, я думал, что звездная система Альфа Центавра должна иметь населенные планеты. Если я не ошибаюсь в своих расчетах, мы находимся всего в 1,6 светового года от главной группы Солнц Альфа, чуть ближе к Красной Проксиме. Это может означать, что во Вселенной есть, по крайней мере, еще одна высокоразвитая цивилизация. Удивительный, невообразимый мир открывался перед нами. Я снова ощутил дрожь восторга. Буквально в последнюю минуту, когда сон уже одолевал меня, я вспомнил, что совсем позабыл о наших проблемах с Ренфри. Однако беспокойства не было. Ренфри, оказавшись лицом к лицу с чужой цивилизацией, наверняка обретет жизненную энергию. Наши неприятности закончились.

0: Видимо, мое возбуждение продержалось все 150 лет, потому что, едва проснувшись, я подумал: «Мы на месте! Наконец-то кончилась эта долгая ночь и наше фантастическое путешествие. Теперь мы будем вместе, будем видеть друг друга и узнаем здешнюю цивилизацию. Увидим солнце далекого Центавра». Странное дело. Пока я лежал переполненный радостью, меня удивило, что прошедшее время казалось мне таким долгим. Фактически, я просыпался всего 3 раза и лишь 1 раз на целый день. Я видел, в буквальном значении этого слова, Блейка, Ренфри и Белхэма всего 1,5 дня назад. Период моего бодрствования длился всего 36 часов с того момента, когда мягкие губы коснулись моих и прильнули к ним сладчайшим за всю мою жизнь поцелуем. Откуда же взялось ощущение, что прошли целые столетия, секунда за секундой? Откуда это невероятное, ничем не оправданное сознание путешествия сквозь бесконечную непроницаемую ночь? Неужели человеческий разум так легко обмануть? Наконец мне показалось, что я нашел ответ. Мой организм жил все эти 500 лет. Все мои клетки и органы функционировали. Поэтому не исключено, что некоторые участки мозга сохраняли сознание все это время. Конечно, играл роль и психологический фактор, ведь теперь я знал, что прошло 500 лет, и я вздрогнул, заметив, что с момента пробуждения прошло уже 10 минут, и осторожно включил аппарат для массажа. Мягкие руки автомата массировали меня, когда дверь открылась, щелкнул выключатель, и я увидел Блейка. Слишком резкий поворот головы в его сторону привел к тому, что перед глазами у меня затанцевали огоньки. Закрыв глаза, я слушал его шаги, пока он шел ко мне. Через минуту я уже мог взглянуть снова, на этот раз я видел его четко. Он нес миску с супом и остановился, угрюмо глядя на меня. Почему угрюмо? Наконец, его длинное худое лицо расплылось в бледной улыбке. «Привет, Билл», — сказал он. «Не пытайся говорить. Я буду кормить тебя супом, а ты лежи спокойно. Чем скорее встанешь на ноги, тем лучше. Я на ногах уже 2 недели». Он сел на край постели и зачерпнул ложку супа. В воцарившейся тишине был слышен только шум массажера. Силы постепенно возвращались ко мне, и я все отчетливее видел подавленность Блейка. «Что с Ренфри?» сумел, наконец, выдавить я. «Он проснулся?» Блейк поколебался, потом кивнул. Лицо его помрачнело, и он нахмурился. «Он безумен, Билл», — просто сказал он. «Теперь это законченный псих. Мне пришлось его связать. Сейчас он в своей каюте, уже несколько успокоился, а до тех пор бормотал что-то, как маньяк».
1: «Сдурел ты, что ли?» — прошептал я. «Ренфри никогда не был настолько впечатлителен. Угрюмый и унылый, это я могу понять, но одно осознание того, что прошло столько лет, и никого из друзей уже нет в живых, не могло повергнуть его в безумие».
0: Блейк покачал головой.
1: «Дело не только в этом, Билл».
0: Он помолчал, потом продолжал.
1: «Билл, приготовься к шоку, какого еще никогда не переживал».
0: Я вопросительно уставился на него, чувствуя пустоту в голове.
1: «Что ты имеешь в виду?» «Я знаю, что ты это вынесешь», — говорил он со странной гримасой на лице. «В общем, не пугайся. Мы с тобой были парой подопытных мышей. Для таких толстокожих типов, как мы, должно быть все равно, приземлимся мы в 1000000-м году нашей эры или до нее. Мы бы осмотрелись по сторонам и сказали бы: «Как порываешь, старый дурень?» Или же: «Кто был тот птеродактиль, которого я видел с тобой вчера вечером?» Или что-нибудь вроде этого.
2: «Говори сразу, в чем дело?» – прошептал я.
0: Блейк встал.
1: «Билл, когда я прочел твои сообщения о том, что случилось, и посмотрел фотографии горящего корабля, мне кое-что пришло в голову. 2 недели назад Солнце Альфа были очень близко друг к другу, всего в 6 месяцах от нас при нашей средней скорости 800 км в секунду. Посмотрим, — подумал я, — удастся ли поймать какую-нибудь их станцию. Так вот...» Он заставил себя улыбнуться. «В течение нескольких минут я поймал сотни передач.
0: Они шли на всех 7 каналах, отчетливо, как колокольный звон на Рождество. Он помолчал, глядя на меня со слабой улыбкой на губах.
1: «Билл», — простонал он, — «мы величайшие кретины под солнцем!» Когда я сказал обо всем Ренфри, он увял, как проколотый шарик.
0: Он снова замолчал. Мои напряженные нервы не выдержали этого молчания.
1: «Ради бога, дружище!» — начал я и замолчал.
0: Я лежал неподвижно, и вдруг меня осенило. Кровь застыла у меня в жилах, но, наконец, я сумел произнести:
1: «Значит, ты говоришь, что...»
0: Блейк кивнул.
1: «Да, именно так.
0: Они обнаружили нас своими локаторными лучами и энергетическими экранами. Нам навстречу уже отправлен корабль. Надеюсь, — мрачно закончил он, — они смогут что-нибудь сделать для Джима». Часом позже, сидя за пультом управления, я заметил вспышку, и через минуту могучий космический корабль в километре позади нас уравнял с нами свою скорость. Мы с Блейком переглянулись.
2: «Я не ослышался?» — спросил я дрожащим голосом. «Этот корабль стартовал из ангара 10 минут назад?»
0: Блейк кивнул. «Дорогу от Земли до Центавра он проходит за 3 часа. Этого я еще не слышал и почувствовал, что в голове у меня все идет кругом.
2: «Что?»
0: — воскликнул я.
2: «А у нас это заняло 500!»
0: Я помолчал.
1: 3 часа. Как мы могли забыть о техническом прогрессе?
0: Молча смотрели мы, как в монолитной стене напротив нас появляется отверстие. В эту пещеру я и направил наш корабль. Окончание рассказа Альфреда ван Вогта «Далекий Центавр» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Альфред Ван Вогт. «Далекий Центавр». Окончание. На кормовом экране было видно, как закрывается люк. Перед нами вспыхнул свет и сошелся лучом на какой-то двери. Когда я опустил корабль на металлический пол, на экране связи появилось чье-то лицо.
1: «Касселлахан!» –
0: прошептал мне на ухо Блейк.
1: «То, что поддерживал со мной контакт!»
0: Касселлахан, у него было умное, красивое лицо, улыбнулся нам и сказал: «Вы можете покинуть свой корабль и войти через эту дверь». Когда мы осторожно выходили наружу, в просторный приемный зал, мне показалось, что нас окружает пустое пространство.
1: «Это похоже на ангар межпланетного корабля», — подумал я. «Только какого-то чужого».
0: «Нервы», — тут же одернул я себя, но по лицу Блейка понял, что тот испытывает похожие чувства. Через дверь мы вошли в коридор, который привел нас в огромное роскошное помещение. Это мог быть тронный зал или апартаменты кинозвезды. Все стены покрывали великолепные драпировки. То есть сначала мне показалось, что это драпировки, но потом я понял, что это не так. Это было... Я никак не мог понять. Я уже видывал дорогую мебель в доме Ренфри, но эти диваны, стулья и столы фосфорицировали, словно были сделаны из подобранных по оттенкам разноцветных огней. Нет, не так. Они не фосфорицировали, а... И снова я не пришел ни к какому определенному выводу. Времени на детальный осмотр уже не было. Мужчина, одетый так же, как и мы, поднялся нам навстречу. Я узнал Касселлахана. Он шел к нам, улыбаясь, потом вдруг замедлил шаги, потянул носом. Мгновением позже он торопливо пожал нам руки, резко отступил к креслу и сел. Это было на удивление невежливо, но я обрадовался, когда он отошел, поскольку, как ни коротко было наше рукопожатие, успел почувствовать слабый запах духов. Это был незнакомый, но явно неприятный запах. Да и вообще, мужчина, злоупотребляющий духами. Я вздрогнул. Неужели за эти столетия род людской стал таким изнеженным? Жестом он пригласил нас сесть. Неужели это и есть приветствие, подумал я, усаживаясь. «Должен предупредить вас насчет вашего друга», — начал Касселлахан. «Это явный шизофреник, и наши психологи могут поправить его здоровье лишь ненадолго. Полный курс лечения потребует большого времени и вашего сотрудничества. Вы должны соглашаться на все его проекты, конечно, если они не будут представлять опасности. А теперь», — он одарил нас улыбкой, — «позвольте приветствовать вас на четырех планетах Альфа Центавра. Это великий день в моей жизни. С раннего детства меня готовили для этой цели — быть вашим учителем и гидом. И, разумеется, я восхищен, что наступила минута, когда мои знания в области вашего языка и американских обычаев среднего периода могут найти практическое применение». Он выглядел далеко не восхищенным, смешно морщил нос, и выражение лица у него было какое-то болезненное. Но его слова шокировали меня. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, говоря об изучении американского языка. «Неужели общенародный язык уже вышел из употребления?» «Нет, разумеется, нет», — улыбнулся он. «Но он так изменился, что, честно говоря, вы не поняли бы даже такого простого слова, как «ихм». «Ихм?» — повторил Блейк. «Что означает «да»?» «Вот оно что». Мы посидели молча. Блейк грыз нижнюю губу. Наконец он сказал: «А каковы здешние планеты? По радио что-то говорили о популяционных центрах, которые вновь превращаются в городские метрополии. Я буду счастлив показать вам столько наших метрополий, сколько вы захотите осмотреть», — сказал Касселлахан. «Вы наши гости, и несколько миллионов кредитов положены на счет каждого из вас, а не к вашим услугам». «О боже!» — вырвалось у Блейка. «Однако должен дать вам один совет», — продолжал Касселлахан. «Мы не можем допустить, чтобы наши граждане почувствовали себя обманутыми, поэтому вам нельзя будет ходить по городу или смешиваться с толпой. Они смогут увидеть вас только в хронике или в закрытой машине, а услышать лишь по радио. Если у вас есть какие-то матримониальные планы, можете раз и навсегда распрощаться с ними». «Не понимаю», — сказал удивленный Блейк. «Я тоже ничего не понимал». «Речь идет о том», — решившись, закончил Касселлахан, «чтобы никто не почувствовал вашего неприятного запаха. Это могло бы ухудшить и ваше материальное положение. А сейчас», — он встал, — «я на время покину вас.
1: Надеюсь, вы не обидитесь, если впредь я буду в вашем присутствии надевать маску. Всего наилучшего, господа, и...
0: Он замолчал, глядя на что-то позади нас.
1: «Ага, ваш друг тоже здесь», — произнес он. Я резко повернулся. Блейк вытаращил глаза. «Эй, друзья!» — весело сказал от дверей Ренфри. «Какими же болванами мы были!» — добавил он с гримасой.
0: Не зная, что ответить, я подбежал к нему, схватил за руку, и мы обнялись. Блейк последовал моему примеру. Когда мы, наконец, выпустили Ренфри из своих объятий и оглянулись, Косолохата уже не было. Он исчез как раз вовремя, потому что я уже хотел дать ему в морду за его последнее замечание.
1: «Итак, внимание!» — сказал Ренфри. «Мы начинаем!»
0: Он посмотрел на нас с Блейком, оскалил зубы, радостно потер руки и добавил:
1: «Целую неделю я оглядывал тут все и обдумывал вопросы для этой старой квочки, а здесь...»
0: Он подошел к Косолохату.
1: «Что обуславливает постоянство скорости света?» — начал он.
0: Косолохат даже не моргнул.
1: «Скорость равна корню кубическому из GD», — ответил он, «где D означает глубину континуума пространства времени, G — всеобщую толерантность или гравитацию, как сказали бы вы, всей материи этого континуума». «Каким образом возникли эти планеты?»
0: «Каждое солнце, чтобы удержаться в своем пространстве, выбрасывает материю, как корабль в море бросает якорь. Это весьма поверхностное описание. Я мог бы дать вам математическое выражение, но его пришлось бы записывать. В конце концов, я не ученый. Просто эти факты известны мне с детства».
1: «Минуточку», — прервал его Ренфри. «Солнце выбрасывает эту материю без всякого принуждения, лишь для того, чтобы остаться в равновесии».
0: Косолохат посмотрел на него.
1: «Разумеется, нет. Принуждение очень сильно, уверяю вас. Без такого равновесия солнце выпало бы из своего пространства. Только несколько звезд-отшельниц могут поддерживать равновесие без планет».
0: «Несколько чего?» — спросил Ренфри. Он был потрясен настолько, что забыл о вопросах, которыми собирался засыпать Косолохата. Мысли мои прервал голос Косолохата.
1: «Солнце-отшельник, — услышал я, — это очень древняя холодная звезда класса М. Самые горячие из них, как известно, имеют температуру поверхности около 90 градусов Цельсия, а самые холодные — минус 10. Это отшельник в буквальном смысле слова, одичавший с возрастом. Главная черта такой звезды в том, что она не допускает существования рядом с собой материи, планет или даже газов».
0: Ренфри молчал, задумавшись, и я воспользовался случаем, чтобы продолжить дискуссию.
1: «Меня интересует, — сказал я, — всеобщее знание всех этих деталей, даже если человек не является ученым. Например, когда мы покидали Землю, каждый ребенок знал принципы действия атомного двигателя буквально с пеленок. 8- и 10-летние мальчики ездили на специально сконструированных машинах-игрушках, разбирали их на части и собирали снова. Эти принципы были у них в крови, а каждое новое достижение в этой области было для них настоящим лакомством. Так вот, я хотел бы узнать, что сейчас соответствует тогдашнему положению».
0: «Адели Диктандер», — ответил Косолохат. «Я уже пытался объяснить это мистеру Ренфри, но его мозг, похоже, не усваивает некоторые простейшие понятия».
1: Вырванный из задумчивости, Ренфри скривился. «Он хочет убедить меня в том, что электроны могут мыслить, а я этого не могу принять».
0: Косолохат покачал головой.
1: «Не мыслить. Думать они не умеют. Но зато у них есть психика». «Электронная психика?» — воскликнул я.
0: «Просто... Адели Диктандерная», — ответил Косолохат.
1: «Каждый ребенок...» «Знаю», — простонал Ренфри. «Каждый шестилетка скажет мне это».
0: Он повернулся к нам.
1: «Потому я и подготовил вопросы, подумав, что если мы получим образование на уровне среднеразвитых, то сможем понять этот Адели Диктандерный паштет хотя бы как местные дети».
0: Он повернулся к Косолохату.
1: «Следующий вопрос. Что...»
0: Косолохат посмотрел на часы.
1: «Мне кажется, мистер Ренфри», — прервал он его, — «если мы собираемся на планету Пелхэм, то сейчас самое время. Вы сможете задать мне вопросы по дороге».
0: «В чем дело?» — вмешался я.
1: «Он свозит меня в крупные конструкторские лаборатории в европейских горах на Пелхэме», — объяснил Ренфри. «Хотите поехать со мной?»
0: «Нет», — ответил я. Блейк пожал плечами. «Я не хочу лишний раз надевать этот комбинезон, который хоть и не пропускает нашего запаха, но не защищает нас от их вони». «Мы с Биллом», — закончил он, —
1: Останемся здесь и поиграем в покер на те 5 миллионов кредитов, которые лежат у нас в государственном банке. Косолахат повернулся в дверях. Лицо его под маской, которую он теперь носил, постоянно выражало явное неодобрение. «Вы очень легкомысленно относитесь к дару нашего правительства». «Ихм», — подтвердил Блейк. «Значит, мы воняем», — сказал Блейк. Прошло уже 9 дней с тех пор, как Косолахат забрал Ренфри на Пелхан. Контакт с ним был возможен лишь с помощью радиотелефона. Третьего дня Ренфри позвонил и сказал, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Блейк стоял у окна нашей квартиры на вершине небоскреба в городе Нью-Америка, а я лежал навзничь на диване с головой, полной мыслей о безумии Ренфри и воспоминаний 500-летней давности. Наконец я прервал свои раздумья. «Перестань», — сказал я. «Мы столкнулись с изменениями в метаболизме человеческого организма. Вероятно, это вызвано новыми пищевыми продуктами с далеких звезд. Видимо, они пахнут лучше нас, если для Косолахата быть рядом с нами настоящая каторга, тогда как нам его соседство просто неприятно. Нас всего трое, а их миллиарды. Честно говоря, я не вижу решения проблемы, так что придется нам смириться». Ответа я не получил и вернулся к своим мыслям. Мой первый рапорт был принят на Земле, и после изобретения межзвездного двигателя в 2320 году, то есть спустя 140 лет после нашего отлета, люди решили, что надо делать. 4 пригодные для заселения планеты Альфа-Центавра были названы в нашу честь. Ренфри, Блейк, Пелхэм и Эндикотт. С 2320 года их население увеличилось до 19 миллиардов человек. Это не считая миграции на планеты более удаленных звезд. Пылавший космический крейсер, который я видел в 2511 году, был единственным потерянным кораблем на линии Земля-Центавр. Он мчался с максимальной скоростью, когда его энергетические экраны среагировали на наш корабль. Автоматика немедленно включила торможение, но невозможно было сразу погасить такую скорость, и все его двигатели взорвались. Подобная катастрофа не могла больше повториться. Прогресс в области аделедиктендеристики был так велик, что ныне даже самые огромные корабли могли мгновенно остановиться на полной скорости. Нам было сказано, что мы не должны испытывать чувство вины из-за этого случая, поскольку результатом теоретического анализа этой катастрофы явились важнейшие достижения в области аделедиктендернской электронной психологии. Блейк опустился в ближайшее кресло.
2: «Эх, парень, — сказал он. Ну и влипли же мы.
1: Единственное, что нам осталось, это прожить еще лет 50 в качестве паразитов чужой цивилизации, где мы не можем понять, как действуют простейшие технические устройства». Я беспокойно зашевелился. Меня мучили те же мысли. Однако я молчал, и Блейк продолжал.
2: «Признаться, когда я понял, что планеты Альфа-Центавра колонизированы, то вообразил, что смогу завладеть сердцем какой-нибудь здешней дамы и жениться на ней. Невольно я вновь вспомнил девичьи губы, касающиеся моих губ.
1: Интересно, — сказал я, — как все это переносит Ренфри. Он...» Знакомый голос, донесшийся от двери, оборвал меня на полуслове.
3: «Ренфри переносит это великолепно! Первый шок сменился смирением, а оно — стремлением к намеченной цели».
1: Мы повернулись к двери и оказались лицом к лицу с Ренфри. Он шел к нам медленно, улыбаясь, а я смотрел на него, гадая, хорошо ли его вылечили. Он был в отличной форме. Его темные волнистые волосы были старательно уложены, бездонные голубые глаза оживляли лицо. Он производил впечатление прирожденного физического совершенства. В обычных условиях все и всегда у него было кричаще ярким, как у актера в костюмированном фильме. И сейчас он был таким же, кричаще ярким. «Я купил космический корабль, парни», — сказал он. «Выложил все свои деньги и часть ваших. Но я знал, что вы одобрите мою идею, верно?»
2: «Конечно», — согласились мы.
1: «Что ты хочешь сделать?» — спросил Блейк.
2: «Я знаю», — вставил я.
1: «Мы облетим всю Вселенную, посвятив остаток жизни открыванию новых неизведанных миров».
2: «Джим, это была неплохая мысль. Мы тут с Блейком едва не организовали клуб самоубийц».
1: Ренфри улыбнулся.
2: «Во всяком случае, скоро нам будет некогда скучать».
1: Касселахат не возражал против проекта Ренфри, и спустя 2 дня мы снова оказались в космическом пространстве.
3: Последующих месяцев были необыкновенны. Поначалу я испытывал страх перед бесконечностью космоса. Молчаливые планеты проплывали по нашим экранам и исчезали вдали, оставляя после себя лишь воспоминания о диких, продуваемых ветрами лесах и равнинах, пустых волнующихся морях и безымянных солнцах. Пейзажи и воспоминания вызывали у нас болезненное чувство одиночества. Постепенно мы понимали, что это путешествие не поможет нам избавиться от бремени отчуждения, давившего на нас с момента прибытия на Альфу Центавра. Мы не нашли тут никакой духовной ниши для наших сердец. Ничего, что дало бы нам удовлетворение хотя бы на год, а что уж говорить о 50. Я видел, что такие же мысли тяготят и Блейка, и ждал какого-нибудь сигнала, который говорил бы о том, что и Ренфри испытывает то же самое. Но ничего подобного не было. Это меня беспокоило, поскольку я заметил еще одно. Ренфри наблюдал за нами, и во всем его поведении был намек на некое тайное знание, на какую-то скрытую цель. Мое беспокойство усиливалось, и неизменное душевное равновесие Ренфри нисколько не помогало. Однажды, в конце 3-го месяца, я как раз лежал на койке, погруженный в невеселые мысли о нашем положении, когда дверь открылась, и вошел Ренфри. В руках у него были парализатор и веревка. Направив оружие на меня, он сказал: «Мне очень жаль, Билл, но Касселахат советовал мне не рисковать. Лежи спокойно, пока я тебя свяжу».
2: «Блейк!» — заорал я.
1: Ренфри покачал головой. «Бесполезно», — сказал он. «Я уже побывал у него». Рука, в которой он держал парализатор, нисколько не дрожала. Глаза его были холодны, как сталь. Единственное, что я мог сделать, это напрячь мускулы, когда он меня связывал, и помнить, что, по крайней мере, в 2 раза сильнее его. «Он наверняка не сможет связать меня слишком крепко», — подумал я. Наконец он закончил.
2: «Не сердись, Билл», — сказал он. «Мне неприятно это говорить, но оба вы слишком разгорячились, прибыв на Центавр. Это лечение, рекомендованное психологами, с которыми консультировался Касселахат. Предположительно, это вызовет у вас шок, такой же сильный, как и прежде». Поначалу я не обратил внимания на его слова о Касселахате. Но потом меня осенило. Невероятно, но Ренфри убедил Касселахата, что мы с Блейком спятили. 7 месяцев нашего общего путешествия он держался молодцом, чувствуя ответственность за нас. Это была тонкая уловка. Вопрос лишь в том, что должно стать причиной шока.
1: «Это не затянется надолго», — услышал я голос Ренфри. «Мы как раз выходим на орбиту звезды-отшельницы».
2: «Звезда-отшельницы!» — воскликнул я.
1: Он не ответил. Когда дверь за ним закрылась, я начал возиться со своими путами, не переставая рассуждать. Что там говорил Касселахат? Что звезды-отшельницы держатся в пространстве благодаря неустойчивому равновесию. В этом пространстве. Пот стекал по моему лицу. Я представил, что нас отбросят в другую плоскость пространственно-временного континуума. Когда я освободил, наконец, руки, то почти почувствовал, как корабль падает вниз. Я был связан не настолько долго, чтобы путы успели затормозить кровообращение, поэтому сразу направился в каюту Блейка. 2 минуты спустя мы уже шли к рубке. Ренфри мы застали врасплох. Блейк схватил его парализатор, а я одним мощным рывком выдернул его из кресла и швырнул на пол. Он лежал неподвижно, вовсе не сопротивляясь, искались в усмешке.
3: «Слишком поздно», — сказал он. «Мы приближаемся к первой ступени нетерпимости, и ничего нельзя сделать, разве что подготовиться к шоку».
1: Я почти не слышал его. Тяжело опустившись в кресло у пульта управления, я уставился на экраны. Ничего не было видно, и это меня поразило. Я взглянул на регистраторы. Они яростно дрожали, отмечая небесное тело бесконечных размеров. Довольно долго смотрел я на эти невероятные данные. Потом передвинул рукоять дисселератора. Под напором полной тяги Адели Диктандера корабль замер. Зримо представив себе две силы, противостоящие друг другу, я выжал рукоять до упора. Падение продолжалось. «Орбита!» — услышал я голос Блейка. «Выведи нас на орбиту!» Дрожащими пальцами я постукивал по клавиатуре, вводя новые данные размера, гравитации и массы светила. Отшельница не оставила нам ни одного шанса. Я попытался рассчитать другую орбиту. Третью, четвертую. Наконец, я вычислил орбиту, которая увела бы нас даже от мощного Антареса, но жуткое падение продолжалось. Экраны были по-прежнему пусты. Ни следа материи. На секунду мне показалось, что я смутно вижу пятно большей черноты на фоне мрака космического пространства, но уверенности у меня не было. Наконец, в порыве отчаяния я присел возле Ренфри, который даже не пытался подняться. «Слушай, Джим», — умоляюще сказал я, — «зачем ты это сделал? Что теперь с нами будет?» Он беззаботно улыбнулся. «Подумай», — сказал он, — «о старом заскорузлом отшельнике-человеке. Он поддерживает связи со своими приятелями, которые так же слабы, как у звезды-отшельницы с другими звездами в галактике. Вот-вот мы должны наткнуться на первый уровень нетерпимости. Это проявляется в прыжках типа квантового каждые 498 лет, 7 месяцев, 8 дней и несколько часов». Это звучало сущим бредом. «Но что будет с нами?» — напирал я. «Ради бога, Джим!» Он посмотрел на меня с иронией. И я вдруг понял, что он совершенно здоров психически. Прежний рассудительный Ренфри даже стал как-то лучше и сильнее.
3: «Нас отбросит с этого уровня нетерпимости, и тем самым мы вернемся...» Удар! Резкий перекос. Я поскользнулся, с грохотом рухнул на пол, и тут чьи-то руки, это был Ренфри, схватили меня. И все кончилось.
1: Я поднялся, чувствуя, что мы уже не падаем. Посмотрел на пульт. Все огоньки погасли, все стрелки стояли на нулях. Повернувшись, я взглянул на Ренфри, потом на Блейка, мрачно поднимавшегося с пола.
3: «Пусти меня к пульту, Билл», — требовательно сказал Ренфри. «Я хочу рассчитать курс на Землю».
1: Целую минуту я таращился на него во все глаза, потом медленно отодвинулся. Пока он настраивал приборы и нажимал ручку акселератора, я стоял рядом. Наконец он взглянул на меня.
3: «Мы будем на Земле через 8 часов», — сказал он. «И примерно через полтора года после того, как покинули ее 500 лет назад».
1: Я чувствовал, как трещит мой череп, и только через какое-то время понял, что это из-за внезапного озарения.
3: Так значит, звезда-отшельница, освобождая от нас свое поле нетерпимости, просто стряхнула нас в другое время.
1: Ренфри говорил, что это бывает каждые 498 лет, 7 месяцев и...
3: Но что будет с кораблем? Разве можно перенести в 22 век Адели Диктандер 27 века и тем самым изменить ход истории, бормотал я себе под нос.
1: Ренфри покачал головой.
3: «А что мы в нем понимаем? Разве мы осмелимся когда-нибудь залезть в его двигатель?» «Наверняка нет. Мы оставим корабль для своих собственных нужд».
1: «Но снова начал я, однако Ренфри прервал меня.
0: «Послушай, Билл», — сказал он, — «представь себе такую картину. Через 50 лет девушка, которая тебя поцеловала, я видел, как это тебя потрясло, будет сидеть рядом с тобой, когда твой голос из космоса сообщит на Землю, что ты только что проснулся и съел первую порцию супа во время первого межзвездного полета к Альфе Центавра». Именно так все и оказалось.

Для сборки рассказ Кейта Лаумера «Бронзовый бог». Возвысившись над материалистическим учением, дипломаты корпуса со свойственными им благочестием и стремлением познать высшие духовные идеалы разрешили идеологический конфликт на планете Хугов благодаря находчивости и усердию посланника Петляката, внесшего неоценимый вклад в историю развития дипломатических отношений. Дипломатических отношений Земли с другими государствами. Смиренно склоняя голову перед тем, кто вершит наши судьбы, помня, что каждый поступок наш отмечен в книге вечности, Петлякат приподнял покрывало мистики, растолковав враждующим сторонам реалистическую доктрину греха, в результате чего было достигнуто... Том 2, пленка 1, 480 год Большой Эры, 2941 год от Рождества Христова.

0: различные сцены из семи кругов Хуксского ада.
1: Его надбедность, папа! Милостиво предоставил ваше распоряжение наилучшие апартаменты, сказал камерарий глухим утробным голосом. Поднимайтесь на второй этаж и приведите себя в порядок.
2: Послушайте, мистер

печаль, и эхо его голоса прокатилось по залу. Он повернулся, чтобы уйти, задумался на секунду, вновь посмотрел на землян. Тяжелая цепь, висевшая у него на шее, звякнула.

0: Завалов, с наигранной веселостью заявил он. Нечистая сила. Глупости, да и только.
1: Почему вы говорите шепотом, спросил Ритив.
0: Естественно, из уважения к папе.
1: Магнан резко остановился, схватил Ритифа за рукав пиджака.
0: Что это?
1: Спросил он, вытягивая дрожащую руку.
0: Чья-то небольшая тень метнулась из-за пилястры и скрылась за одной из дверей.
1: Может, галлюцинация? Ритив посмотрел на своего спутника и вопросительно поднял бровь.
0: У него были красные глаза.
1: А как, по-вашему, какого цвета глаза должны быть галлюцинации?
0: У меня совсем вылетело из головы, быстро сказал Магнан, что мне необходимо вернуться. Представляете, забыл на звездолете свою шапочку для купания. Проводите меня.
1: Ритив пошел вперед. Мы почти у цели. 6, 7. Вот мы и пришли. Он сунул в замочную скважину ключ, который передал ему служка. Ой, горе печали. Тяжелая дверь распахнулась со скрипом, переходящим в протяжный стон. Магнан быстро прошел в комнату, остановился перед картиной, на которой были изображены хуги, висящие вниз головой над языками пламени, и разнообразные черти, протыкающие хугов зазубренными копьями. «Религия повсюду одинакова», — философски заметил он, и, оглядевшись по сторонам, в смятении уставился на отсыревшие каменные стены, две низкие кушетки, статуи дьяволов, стоящие по углам.
0: «Какое омерзительное помещение!»
1: Поставив чемодан на пол, Магнан подошел к ближайшей кушетке и ткнул в нее кулаком.
0: «Одна ночь на этом матрасе, я сломаю себе спину. К тому же здесь жуткий сквозняк, и я наверняка простужусь и...»
1: Дрожащим пальцем он указал в угол комнаты, где стояла голубая каменная статуя черта с крохотными гранатовыми глазками, угрожающе поблескивающими в тусклом свете.
0: «Ритив, там кто-то пошевелился!» «С красной шерстью и горящим взглядом, совсем такой, как на картине!»
1: Ритив начал распаковывать чемодан. «Если еще раз его увидите, швырните в него ботинком. Сейчас давайте быстро переоденемся. По сравнению с разъяренным послом, несколько чертей не более, чем домашние голуби».

0: Через полчаса, помывшись, насколько это было возможно в каменной раковине, Магнан стоял у треснутого зеркала и поправлял складки хухского церемониального саронга. Изредка он вздрагивал и испуганно оглядывался через плечо.
1: «Нервы мне разыгрались, вот и мерещатся всякие глупости», — убежденно заявил он. «Это все, ой, горе-печаль, виноват. Должен признаться, его слова чуть было не выбили меня из колеи. Да чего же эксцентричные суеверия у этих туземцев?»
0: В другом конце комнаты третий секретарь посольства Ретиф набивал обойму небольшого пистолета зарядами величиной со спичечную головку.
2: «Может, камерарий в изысканной манере просто сообщил нам, что во дворце полно мышей?» — предположил он.
0: Магнан повернулся, увидел пистолет.
1: «Ретиф, это еще что?»
0: «Эксцентричное лекарство от туземных привидений, на тот случай, если они разбушуются». Пистолет исчез под хукским саронгом. «Считайте, я решил поносить амулет на счастье, мистер Магнан».
2: «Держать камень за пазухой — древняя дипломатическая традиция», — с сомнением в голосе сказал Магнан. «Но энергетический пистолет под саронгом...»
0: «Я воспользуюсь им только в том случае, если кто-нибудь выпрыгнет из стены и скажет «бабах», — пообещал Ретиф. Магнан презрительно фыркнул и, явно любуясь собой, уставился в зеркало.
2: «Честно говоря, я вздохнул с облегчением, когда господин посол настоял на своем решении провести сегодняшний вечер в национальной одежде хугов, а не в обнаженном виде, как полагается, по ритуалу».
0: Он повернулся к зеркалу одним боком, затем другим, разглядывая неровный нижний край саронга, из-под которого торчали его голые ноги.
1: «Какая удивительная дипломатическая победа! Стоит господину послу сжать челюсти, и на него любо-дорого посмотреть. Даже ой, горе-печаль не посмел ему возразить.
2: Жаль, он не сделал следующего дипломатического шага и не настоял на брюках».
0: Магнан умолк, уставился на черные портьеры, закрывающие окно.
1: «Ретиф! Опять началось!»
0: Ретиф наклонил голову, присмотрелся. Тяжелая ткань портьер заколыхалась, раздвинулась. Примерно в футе от пола появилась сверкающая красная бусинка. Затем нога толщиной с проволоку. Вторая нога. Третья. И, наконец, туловище, похожее на красный мохнатый мячик.
1: Глаза, расположенные на концах тонких трубочек, длиной в 2 дюйма, быстро оглядели комнату, уставились на Ретифа. Магнан завопил, как резанный, бросился к двери, распахнул ее настежь. «Стража на помощь! Привидение, нечистая сила!»
0: Голос его затих в конце коридора. Послышалось бряцанье оружия и топот ног.
1: Незваный гость явно заволновался. Жалобно вскрикнув, словно черт, которого окропили святой водой, он согнул 2 проволочные конечности, заложил их за спину.
0: Магнан продолжал визжать за дверью, заглушая рокот голосов хукских стражников.
1: «В таком случае приведите того, кто знает земной язык. На моего коллегу напало страшное чудовище. Оно пытается разорвать его на части».
0: Ретиф быстро раздвинул портьеры и открыл окно.
1: «Скорее, приятель», — негромко сказал он. «Уходи, пока тебя не зацапали».
0: Шерстяной мячик перекатился по полу, остановился перед Ретифом. Конечности замелькали в воздухе, и к ногам дипломата упал в 4 сложенный листок. Затем мохнатое создание прыгнуло в окно и исчезло.
2: «Где Сбизм?»
0: — послышался с порога угрожающий голос. Куполообразная голова в сверкающем шлеме повернулась в одну сторону, потом в другую. За спиной стражника Магнан изо всех сил вытягивал шею, пытаясь заглянуть в комнату.
1: «Где оно?» —
0: хрипло выкрикнул он.
1: «Чудовище было 4 футов ростом, с клыками, как у мамонта!»
0: Хук сделал несколько шагов вперед, указал 7-футовым копьем на открытое окно.
1: «Это была мышка», — небрежно сказал Ретиф.

0: договор с дьяволом варят в масле.
1: Эй, Магнан попятился. Отойди от меня, любезный. Хук нетерпеливо протянул к Магнану мощную руку. Ретив сделал шаг вперед, примерился, нанес резкий удар костяшками пальцев. Стражник покачнулся и, чуть не задев Магнана, рухнул, стукнувшись подбородком о пол с такой силой, что по комнате прокатилось эхо. Копье ударилось в стену и разлетелось на куски.
0: «Ретив!» – заикаясь, пробормотал Магнан. «Вам что, жить надоело? Вы напали на воина папской стражи!»
1: У меня сложилось впечатление, что он зацепился за ковер и упал. Разве вы не заметили?
0: Но
1: это произошло в тот самый момент, когда он собирался схватить вас за грудки.
0: Да, теперь припоминаю.
1: Магнан откашлялся и заговорил воодушевленным тоном.
0: Ужасное падение. Когда он споткнулся, я кинулся со всех ног, чтобы поддержать его, но, увы, не успел. Бедняга, так ему скотине и надо. Проверим, что у него в карманах.
1: Зачем?
0: Вы правы, не успеем. Он упал с таким грохотом, что сейчас сюда со всего дворца сбегутся.
1: В дверях показался капитан папской стражи, которого легко можно было узнать по шлему в форме ангела с длинными клыками. Склонив голову на бок, капитан уставился на безжизненное тело своего подчиненного.
0: «Кто из вас до него напал?» – осведомился он.
1: Магнан посмотрел на распростертого стражника, словно видел его впервые в жизни.
0: «Кажется, этот несчастный упал», — изумленно произнес он.
2: «Убивать хугов незаконно», —
1: капитан свирепо нахмурился.
0: «Он сломал копье», — с готовностью сообщил Магнан, указывая на обломки.
2: «Одно из самых страшных преступлений — осквернение церемониального копья», — убежденно сказал капитан. «Обряд очищения очень дорого стоит».
1: Магнан сунул руку в карман и достал кошелек.
0: «Мне бы так хотелось пожертвовать небольшую сумму».
2: 10 хугских кредиток», — отрезал капитан. «И считай, что ничего не произошло. Еще 5, помогу избавиться от трупа».
1: Стражник зашевелился, что-то пробормотал, с трудом уселся на пол.
0: «Ха!» — сказал капитан. «Пропала моя 5!»
1: Он достал из-за пояса короткую уродливую дубинку.
0: «Придется пригочить несчастную жертву зверебых землян». «Стойте!» — закричал Магнан. «Вы что, с ума сошли?»
2: «Оскорбление капитана бабской стражи, 2 кредитки».
0: «Взятка!» — скричал Магнан. «Вымогательство! Коррупция! Еще 2 кредитки».
1: Капитан удовлетворенно кивнул и посмотрел на Ретифа.
2: «А ты ничего не скажешь?»
0: «Я не буду платить!» — рявкнул Магнан. «Немедленно отведите этого беднягу к доктору и освободите помещение. Нам необходимо закончить церемонию переодевания».
2: «Религиозные пожертвования — старый хугский обычай», — запротестовал капитан. «Ты хочешь нарушить бездны и табу?»
1: «У нас, у землян, есть свои табу», — вмешался в разговор Ретиф. «Обычаи велят нам отдавать деньги только добровольно». Он протянул хрустящую бумажку, которая тут же исчезла в руке капитана. Стражник тем временем поднялся на ноги и стоял, покачиваясь из стороны в сторону. Капитан рявкнул на него и, подобрав обломки копья, приглушенный хук в сопровождении своего начальника, вышел из комнаты, по пути бросив на Магнана убийственный взгляд. Ретив закрыл за непрошенными гостями дверь, вынул доставленную с письмом записку, развернул ее и прочел. «У фонтана людоеда, когда взойдет вторая луна, приколите к саронгу желтый навозный цветок». Магнан, вновь разглядывая себя в зеркале, глубоко вздохнул.
0: «Неблагоприятное начало!»
1: Он склонил голову на бок, потом подпрыгнул на месте.
0: «Великие небеса! 9:30, мы опаздываем!»
1: Стряхнув с саронга несуществующую пылинку, он тщательно пригладил жидкие пряди волос и, сделав Ретифу знак следовать за собой, вышел из комнаты. Они спустились с лестницы, прошли высокую арку зала, очутились на широких гранитных ступенях, ведущих в сад. Бледно-голубые фонари, прикрепленные к голым веткам чахлых деревьев, освещали призрачным светом декоративные цветы, похожие на грибовидные наросты, скульптуры, изображавшие мучившихся в аду грешников, длинные столы, уставленные земными яствами, в спешке доставленными со звездолета. Над гротескными каменными фонтанами стояла завеса брызг, в воздухе пахло серой. Наверху крепостной стены, окружающей сад, сверкали установленные в несколько рядов копья. Неподалеку, уходя в небо на полмили, возвышалась бронзовая статуя свирепо усмехающегося идола, отдающего честь по-хугски. Правая рука с растопыренными пальцами вытянута вперед, левая рука сжимает бицепс правой. Магнан задрожал.
0: «Какой кошмар!»

0: «Кошмар!» — сказал он, не в силах оторвать взгляда от бронзового бога. «Послушайте, по-моему, у него из ноздрей идет дым!» Ретив принюхался. «Пахнет горелым!» — согласился он. Высокая мрачная фигура шагнула из темноты и остановилась рядом с Магнаном. «Горят старые газеты!» — произнес глухой утробный голос. «Хукские боги приносят большую пользу, избавляют нас от мусора!» «Ой, горе, печаль, как вы меня напугали!» Магнан тоненько захихикал и взмахом руки отогнал жужжащее насекомое, норовившее впиться ему в щеку. «Надеюсь, сегодняшний вечер завершится к всеобщему удовольствию. Как отзывчиво поступил его надменность, позволив нам устроить в его дворце этот прием и сыграть на нем роль хозяев. Какой благородный жест, означающий, можно сказать, признание нашей дипломатической миссии. Превращать гостей в хозяев в старые хукские обычаи», — сказал Ой, горе, печаль. «Неплохо бы вам выучить все даже обычаи, чтобы вы... чтобы не повторилась история с прежним дипломатом». «Да, мы очень переживали, когда предшественник посла Петликата выслали с вашей планеты. Но послушайте, откуда ему было знать, что от него требовалось запомнить папский молитвенный тазик с 100-кредитными купюрами?» «Папа добегнул ему, положив на дно тазика несколько кредитов. А ваш позол... избордил их, налив сверху похлебку из бобов. Любой бы разъярился». «Некрасиво получилось», — согласился Магнан. «Но я уверен, что это маленькое недоразумение не повлияет в дальнейшем на нашу дружбу». Музыканты оркестра начали настраивать инструменты. Печальные стоны струн разнеслись по саду. Вооруженные папские стражники заняли свои места, дипломаты в саронгах выстроились гуськом. «Где пора?» — сообщил Игорь Печаль. «Дела». «На прощание хочу дать вам один совет, дети мои. Мирские блага, конечно, ничего не значат для его надменности, но самый смертный из всех грехов – жадность. Его надменность презирает жадность и жмотов». Позвякивая цепью, камерарий удалился. «Посла все еще нет», – нервно сказал Магнан. «Надеюсь, он появится раньше, чем папа Айдушка Шизик. Я содрогаюсь при одной мысли о том, что мне придется вести с его надменностью светский разговор». «Согласно отчету бывшей миссии, — сказал Ретив, — разговаривать с папой очень просто. Отдайте ему все, на что он положит глаз, а если этого будет мало, подарите еще немножко». «Я вижу, вы становитесь настоящим дипломатом, Ретив, — одобрительно сказал Магнан. — И все же я обеспокоен. Протокол обязывает вас развлекать гостей. Почему бы вам не рассказать папе пару неприличных анекдотов?»
1: «Что вы, Ретив! Вряд ли главе теократии доставит удовольствие выслушивать всякие-то биологические подробности».
0: «Не беспокойтесь, к биологии они относятся весьма положительно и подробности не стесняются. Зато не советую вам заводить каких бы то ни было разговоров о пище. Хуги до сих пор считают, что еду им приносит в клюве аист».
1: «Какой ужас!
2: На всех наших консервах стоит надпись «Сделано в Гонконге». Сбегаю к поварам, прикажу, чтобы срочно содрали этикетки с банок. А вы тем временем идите ко входу в сад и принимайте гостей. Через час я пришлю вам на смену струн свиста».
0: «Если хотите, я могу задержать папу», — предложил Ретив, шагая рядом с Магнаном к воротам. «Для начала я потребую у него пригласительный билет».
2: «Без фокусов, Ретив. Если мы добьемся успеха после того, как предыдущая миссия потерпела фиаско, нам всем обеспечено продвижение по службе».
0: «Лично мне кажется, папа не сумеет по достоинству оценить тот прием, который мы его оказываем. Вот если бы вместо пикника на лужайке мы направили бы на его дворец несколько пушек, у нас сразу установились бы прекрасные отношения».
2: «Вы ничего не смыслите в дипломатии».
0: Магнан вздернул нос всем своим видом, показывая, что оскорблен до глубины души.
2: «Тысячелетняя история доказала, что чем больше дипломаты ходят на приемы, тем скорее они добиваются успеха. Интересно, а хуги об этом знают?»
0: «Естественно. В конце концов, у каждого из нас в черепной коробке находится мозг, осознающий, что все мы братья по разуму».
2: «Черепная коробка Хуга тверже армопласта. Прежде чем вы вдолбите в нее родственные чувства, вам перережут глотку».
0: «Жду не дождусь», — рассеянно сказал Магнан, не обращая на слова Ретив ни малейшего внимания.
2: «Когда мне предоставится возможность блеснуть остроумием в беседе с его надменностью? Как вам должно быть известно, мои способности лучше всего проявляются в присутствии высокопоставленных особ, и, само собой, их внешний вид не имеет никакого зна...»
0: Услышав позади себя какой-то странный звук, Магнан посмотрел через плечо, дико вскрикнул и отскочил в сторону, отдавив ногу официанту при виде Хуга 7 футов ростом, с мощной грудью и широченными плечами, на которые была накинута золотая мантия.
1: Благородные черты монстра состояли из двух носовых отверстий, каждое диаметром в дюйм, крохотных красноватых глаз с поволокой и широкого рта, осклабившегося в улыбке и обнажившего сверкающие золотые зубы. Унизанные перстнями пальцы сжимали рукоять огромного двуручного меча.
3: «Дурно пахнет!» — взревел монстр, потянул воздух носом и громко фыркнул.
4: «Ужасно!» — заявил он, отпихивая Магнана локтем. «Убирайся отсюда, любезный! На гонюшню!»
5: «Ваша надменность! Я всего лишь помазал за ухом одеколоном для бритья!»
4: «От тебя воняет, как от жлюхи в публичном доме! Где базол быдлогат? Надеюсь, нас хорошо накормят, говорят, Дерри любят пожрать!»
1: Папа весело подмигнул Магнану розовым пальцем и ткнул его под ребра толстым кривым пальцем. Магнан сглотнул.
5: «О, ваша надменность!»
1: Айдушка Шизик его не слышал, так как, покончив с дипломатией, решительно направился к ближайшему накрытому столу. Вооруженные стражники, звеня ятаганами, подозрительно подглядывая на выстроившихся дипломатов, не отставали на него ни на шаг.
5: «Я сбегаю, пригляжу, чтобы подали прохладительные напитки», — запинаясь, пробормотал Магнан. «Ретив, сопровождайте и развлекайте его надменность до подхода подкреплений. И я хотел сказать, пока не появится господин посол».
1: Он скрылся в темноте. Папа сунул палец в большую хрустальную салатницу, вытащил его, внимательно осмотрел со всех сторон. Затем взял салатницу в руки и одним движением кисти швырнул ее содержимое на накрахмаленные рубашки дипломатов, стоявших по стойке смирно с застывшими улыбками на устах.
4: «Кто эти прихлебатели?» — громко осведомился он. «Дальние родственники ждут объедков. Я тоже мучаюсь с родственниками, вернее, мучился. 2 недели назад у нас был праздник самопожертвования. Вот я и принес великую жертву, отправив всех до единого к их предкам».
5: «Неплохая идея», — заметил Ретив. «Думаю, многим теперь понравится заниматься самопожертвованием».
1: Папа взял со стола тарелку, на которой лежали бутерброды с икрой, наклонил ее, и когда бутерброды посыпались на землю, поднес тарелку к носу, понюхал и осторожно откусил от нее маленький кусочек.
4: «Я так много слышал о блюдах, Терри», — сказал он, шумно жуя. «Немного жестковато, но вкусно».
1: Он откусил от хрупкого фарфора еще один кусочек и протянул тарелку Ретиву.
4: «Загусывай», — милостиво предложил он.
5: «Спасибо, ваша надменность, но как раз перед вашим приходом я выпил бутылку пива. Не хотите ли отведать тарелки из обеденного сервиза? Гурманы от них просто в восторге».
1: Двери, ведущие на одну из террас дворца, распахнулись настежь. Чистолюбивые чиновники посольства разом приняли позы почтительного ожидания, заулыбались. Коренастая фигура чрезвычайного посла и полномочного министра земли в огромном красном тюрбане и в короткой вышитой золотом ночной рубашке Хугов торжественно вышла вперед. Рядом шагала точно такая же фигура, но с копной ярко-оранжевых волос на голове. Магнан шел в 2 ярдах сзади.
4: «Ваш базол двойник?» —
1: поинтересовался папа, делая шаг навстречу приближающейся парочке.
5: «Нет, это миссис Петлякат», — пояснил Ретив. «Если бы я был на месте вашей надменности, я бы незаметно избавился от недоеденного блюдца. Она звереет, когда сердится».
4: «Проклятые самки так и даровятся готовить на жратве».
1: Папа выкинул ободок блюдца в грибовидный куст.
4: «А приветствую вас, посланник Годоблят!» — громыхнул он. «И вашу очаровательную тёлку! Надеюсь, она скоро понесет!»
1: «Понесет?» — Петлякат растерянно огляделся по сторонам.
4: «Что понесет?» «Надеюсь, вы вовремя брюхатите своих тёлок!» — радостно улыбаясь, заявил папа. «Или это слишком старое?» «Не страшно, я уверен, что в свое время она была прекрасной производительницей!» «Какая чушь!» — басом рявкнула миссис Петлякат, выпрямляясь во весь рост и гневно сверкая глазами.
5: «Между прочим, — продолжал Айдушка Шизик, — я терпеть не могу разговаривать о делах за едой, и поэтому предлагаю немедленно обсудить соответствующий случаю подарок. За своей стороны я готов забыть маленькое недоразумение с бывшим позлом и, не сопротивляясь, принять любую сумму в размере от 1 миллиона кредиток и выше».
1: «Миллион кредитов?» – пробормотал Петлякат. «Подарок?»
6: «Конечно, если вы не хотите прослыть жмотом, можете подкинуть еще миллион».
1: «Миллион кредитов из фондов корпуса? Но с какой стати ваша надменность?»
6: «Эдит!» – папа укоризненно помахал перед носом посла толстым, как сарделька, пальцем. «Не вбеживайтесь даже внутренние дела».
1: «Что вы, ваша надменность? Я только хотел узнать, по какому случаю мы должны сделать вам подарок?»
7: «Сегодня вторник».
1: «О!» – папа миролюбиво кивнул. «Вам повезло, что не среда. В среду пришлось бы плодить вдвойне».
6: Он взял бокал с подноса у стоявшего поблизости официанта, выплеснул коктейль на землю, откусил хрусталь от ободка и принялся задумчиво жевать.
1: «Благой бугет!» – пробормотал он.
7: «Мой лучший хрусталь!» – миссис Петлякат схватилась за сердце. «А этот козел жрет его и не подавится!»
1: «Козел?»
6: – папа подозрительно посмотрел на нее.
1: «Кто такой козел?»
8: «Нечто вроде гурмана», – быстро нашелся Петлякат, отирая платком вспотевший лоб. «Известен своим изысканным вкусом».
1: «А теперь о бензии», – сказал папа. «Зучья безделица. 1000 в день послужит доказательством высокой оценки моих заслуг со стороны Корбуза».
6: 1000 в день чего?» Посол недоуменно оглянулся на дипломатов, стоявших все с такой же почтительной улыбкой на устах.
1: «Кредиты, разумеется. И не забудьте о субсидиях на гугскую промышленность, скажем, по 50 тысяч в месяц. Деньги можете платить лично мне, чтобы избежать бюрократических проволочек».
6: «Гугскую промышленность? Но, насколько я понял, у хугов нет никакой промышленности».
1: «Именно поэтому нам необходимы субсидии», — решительно заявил папа.
6: Лицо посла вытянулось, но он тут же спохватился и заставил себя улыбнуться. «Ваша надменность, главная моя задача – наладить дружеские отношения между двумя нашими расами, помочь хугам попасть, ну, так сказать, в гольфстрим галактической цивилизации».
1: «Как можно наладить дружеские отношения без денег?» – спросил папа тоном, нетерпящим возражений.
6: Петлякат задумался. «Мы, конечно, могли бы предоставить вам заем».
1: «Сделать дарственную куда проще», — указал папа.
6: «Само собой, нам придется увеличить штат, чтобы справиться с делами». Посол потер руки, в глазах его появился лихорадочный блеск. «Для начала хватит 25 сотрудников».
1: Хук в черной мантии, вышитый серебром, подошел к папе и зашептал ему на ухо, указывая рукой в сторону дворца.
9: «Что?» —
6: вскричал Айдушка Шизик громовым голосом и уставился на Петляката.
9: «Нарушаете бездные табу? Помогаете нежелательным элементам? Ведете переговоры с врагами Святого Брездола?»
6: «Ваша надменность!» – дрожащим голосом произнес Петлякат, даже не пытаясь перекричать разъяренного священнослужителя. «Я ничего не понимаю. Что такое вам сказали?»
1: Все тем же громовым голосом папа начал отдавать распоряжение по-хукски. Стражники бросились в рассыпную и исчезли в кустах. Айдушка Шизик пошел вдоль стола, собирая хрупкие фарфоровые тарелки в стопку и что-то бормоча себе под нос. Петлякат семенил следом.
6: «Ваша надменность!» – кричал он, задыхаясь. «Объясните мне, что случилось. Я уверен, произошла страшная ошибка. Что ищут ваши люди? Уверяю вас...»
9: «По доброте сердечной я согласился принять вас на хуге. Я оказал вам величайшую любезность и выучил ваш язык. Я даже готов был взять у вас деньги. Страшная жертва с твоей стороны. А сейчас я узнаю, что вы открыто сговариваетесь с врагами богов».
6: Ретиф, оставшийся стоять на месте, огляделся по сторонам, увидел фонтан в форме хукского двухголового карлика с огромными зубами и животом, подошел к нему, повернулся лицом к папе и послу, продолжавшему ожесточенно жестикулировать у обеденного стола. Почувствовав, что кто-то дергает его за ремешок сандалий, он посмотрел вниз. В высокой траве блестели два красных глаза, расположенных на концах тонких трубочек.
1: «Ты ищешь меня?» – тихо спросил Ретиф.
10: «Конечно!» – пискнул тоненький голос. «Нам никак не удается побеседовать в спокойной обстановке, мистер...»
1: «Ретиф».
10: «Привет, Ретиф. Меня зовут Франспорт. Ребята уполномочили меня рассказать вам, Терри, что здесь происходит. В конце концов, у нас, спизмов, тоже есть какие-то права».
1: «Если тебе удастся объяснить мне, что творится в этом сумасшедшем доме, я буду твоим вечным должником, Франспорт. Давай, выкладывай».
10: «Все дело в хугах. Они не дают нам ни минуты покоя. Представляешь, Эти бегемоты-псалмопевцы утверждают, что из-за нас происходят все несчастья, от скисания молока до потери потенции. Дошло до того, что после захода солнца стало страшно выйти прогуляться.
6: Погоди, Франспорт, начинай сначала. Кто вы такие? Почему хуги вас преследуют? Откуда ты так хорошо знаешь земной международный язык?
10: Однажды я отправился путешествовать с зайцем на земном звездолете, который опустился на нашу планету, чтобы починить двигатели. Матросы считали, что я принес им счастье. Веселые были денечки. Но вскоре я начал тосковать по дому и...
6: Постой. Ты хочешь сказать, что являешься коренным обитателем этого лучшего из миров?
10: Ну, конечно. Мы из Пизмы появились здесь задолго до хугов и жили тысячи лет, не зная горя. Потом хуги расселились по поверхности, а мы заняли тихие и удобные места под землей. А затем они ударились в религию, и наша жизнь превратилась в ад.
6: Где-то я слышал, что религия играет положительную роль в развитии разумных существ.
10: В том случае, когда с ее помощью не пытаются истребить других разумных существ.
6: Ты прав.
10: Ну вот. Хугские священники провели самую настоящую пропагандистскую кампанию, нарисовали кучу картин, где спизмы с копьями мучили несчастных хугов. Через некоторое время даже простые обыватели при виде спизмы начинали махать руками и осенять себя крестными знамениями. Мы и опомниться не успели, как хуги объявили нам самую настоящую войну. Говорю тебе, Ретив, мы живем хуже некуда. И это еще цветочки, ягодки будут впереди.
6: Папский стражник, осматривая кусты, приближался к фонтану людоеда.
11: «А вот и жандармы», — вполголоса сказал Ретив.
6: «Прячься скорее, Франспорт. Тебя ищут по всему саду. Почему бы нам не продолжить разговор позже?» Спизм нырнул в высокую траву.
10: «Это очень важно, Ретив», — послышался его голос из-за ближайшего куста. «Ребята рассчитывают на меня».
6: «Следи за мной, если я останусь один, мы обязательно поговорим». Невесть, откуда появившийся Магнан, подозрительно посмотрел на Ретив и подошел к нему вплотную.
10: «Ретив, если вы впутались в эту путаницу...»
11: «Кто я? Что вы, мистер Магнан? Мы же прилетели вместе с вами сегодня утром».
10: «Магнан!» — раздался из-за куста резкий голос Петляката. «Папа проинформировал меня, что на территории посольства был замечен ужасный демон. Естественно, нам ничего об этом не известно, но, к сожалению, его надменность сделал вывод, что мы общаемся с существами из загробного мира».
6: Он подошел ближе, понизил голос.
11: «Чушь несусветная, но мы должны сделать вид, что безоговорочно в нее верим.
6: Проследите, чтобы дипломаты занялись поисками этого мифического черта, а я тем временем попытаюсь умиротворить его надменность».
11: «Слушаюсь, господин посол, но что будет, если мы его найдем?»
10: «В этом случае вы окажетесь куда большим идиотом, чем я предполагал».
6: Петлякат изобразил на лице соответствующую улыбку и поспешил вернуться к папе.
10: «Ретив, вы идите туда!»
6: Магнан махнул рукой в сторону фасада дворца.
10: «А я посмотрю в кустах. И не вздумайте кого-нибудь найти. Не хватало еще, чтобы вы обнаружили какое-нибудь чудовище, подобное тому, что напало на нас!»
6: Магнан вздрогнул, ошарашенно посмотрел на своего собеседника.
10: «Великий Боже! Как вы думаете?»
11: «Нет», — твердо сказал Ретив. «Я считаю, сейчас речь идет о драконе величиной как минимум с дом».
10: «И все же... мне, наверное, следует рассказать обо всем господину послу».
11: «Чтобы подтвердить подозрения папы? Вы храбрый человек, мистер Магнан. Не возражаете, если я пойду послушаю, чем это кончится?»
10: «С другой стороны», — торопливо сказал Магнан, «в настоящее время господин посол очень занят. Не стоит отвлекать его по пустякам».
6: Он отошел от фонтана и, стараясь оставаться в поле зрения папы, начал усердно заглядывать под все кусты.
11: Ретив вернулся к столу, у которого теперь никого не было, кроме официанта, собирающего мятые салфетки в большой бумажный пакет. Тихонько свистнув, Ретив подождал, пока официант поднимет голову и бросил ему одну из тарелок. Хук выронил пакет и поймал тарелку в воздухе. «А вот еще!» Ретив сгреб со стола и протянул официанту 4 блюдца, 3 пустых бокала и несколько недоеденных бутербродов с сыром. «Держите скорее и займите место в свите папы. Он ходит по саду, оставляя за собой ободки от блюдец, разрисованные цветочками. Наверное, они пришлись ему не по вкусу».
9: «Тебе не нравится, как я работаю?» – свирепо спросил Хук.
6: Ретив взял со стола ложку, уронил ее, незаметно подпихнул ногой под скатерть, свисающую до земли.
11: «Вы прекрасно работаете», — успокоил Ретив официанта и, нагнувшись за ложкой, увидел 2 красных глаза на тонких трубочках. «Вылезай в пакет», — прошептал он, почти не разжимая губ.
9: «С кем ты разговариваешь?»
6: Хук быстро наклонился, посмотрел под стол. Бумажный пакет зашуршал. Спизм успел юркнуть в него и теперь устраивался поудобнее.
10: «Молюсь богу ложки», — небрежно ответил Ретив. «Уронить ложку — дурная примета».
9: «Да».
6: Ху
11: Хук прислонился к столу, достал из кармана жеваную зубочистку, начал ковырять ее в стальных зубах.
12: «Взе иноздрадзе зубожечие. Каждый дурак знает, что уродить ложку хорошая прибета, а вилку дурдая».
11: «У нас на земле считается, что упасть с 10-го этажа к смерти рассеянно», — сказал Ретив, глядя на приближающихся папки стражников. Один из них подошел к столу, бросил на Ретифа подозрительный взгляд, наклонился, поднял скатерть, затем потянулся к бумажному пакету.
12: «Не хотели выпить?» — быстро спросил Ретив и, зачерпнув чашкой густой красный пунш, шагнул к стражнику и поскользнулся. Струя липкой жидкости ударила в застежку капюшона на шее и потекла по нагруднику кирасы, оставляя на ней причудливые узоры.
11: Официант схватил со стола поднос и попятился. Стражник выпрямился, задыхаясь от возмущения.
13: «Идиот! Дубина, да и розовая!» — воскликнул он.
14: «Что такое?» — взревел громовой голос. «Разбитие спиртных напитков во время исполнения служебных обязанностей!»
11: Папа отпихнул Ретифа и остановился перед опустившим голову стражником.
14: «В доказание ты будешь сварен в Базли!» — прорычал он. «Уведите его!»
11: «Это я виноват, ваша надменность!» — произнес Ретиф. «Я предложил ему...»
14: «Ты хочешь помешать папскому отправлению правосудия?» — вскричал первосвященник, поворачиваясь к Ретифу.
12: «Ты осмелился предположить, что папское правосудие может быть ошибочным?»
11: «Нет, вы ошиблись, ваша надменность», — сказал Ретив. «Я случайно пролил на вашего стражника чашу с пуншем». Папа побагровел, беззвучно зашевелив губами. Потом шумно сглотнул слюну.
15: «Мне так долго никто не возражал, что я забыл, какое за это полагается наказание», — произнес он обычным голосом и помахал в воздухе двумя скрещенными пальцами. «Благословляю тебя и отпускаю тебе этот грех, сын мой».
11: Папа милостиво улыбнулся.
15: «Я отпускаю тебе грехи и на неделю вперед. Развлекайся, будь моим гостем».
12: «О, как это благородно со стороны его надменности!» — чуть завывая, провозгласил Магнан, выходя из-за ближайшего куста. «Как жаль, что мы не нашли демона, а то бы я...»
15: «Спасибо, что напомнил», — угрожающе сказал папа, перевел взгляд на посланника Петляката и принялся сверлить его глазами. «Долго мне ждать?»
11: «Послушайте, ваша надменность, как мы можем найти здесь демона, если демона здесь нет?»
15: «Это твоя проблема».
11: У ворот в стене, окружающий сад, послышался чей-то вопль. Два солдата пытались обыскать официанта, державшего в руках большой бумажный пакет. Официант отскочил в сторону, пакет упал на землю, разорвался пополам. Расшвыривая бумажные салфетки, отпихивая ногами хлебные корки, Спизм рванулся вперед и, проскользнув мимо изумленных солдат, кинулся к калитке на другом конце сада. Стражники, выхватывая из-за поясов длинноствольные пистолеты, преградили ему путь. Прозвучал выстрел. Пуля чуть было не угодила в одного из папских слуг, поспешивших принять участие в погоне. Папа взмыл, замахал руками. Спизм резко остановился, развернулся на месте, помчался в направлении дворца, из которого выбежали несколько священников. Прозвучал залп. Хрустальная ваза, стоявшая на столе рядом с Магнаном, взорвалась, осыпав его осколками. Магнан завопил, как резанный, и бросился ничком на землю. Спизм прыгнул в одну сторону, потом в другую, и, оставив преследователей сзади, вновь побежал к воротам, на этот раз никем не охраняемым. Испустив боевой клич, от которого, казалось, задрожали стены дворца, папа Айдушка Шизик выхватил из ножен огромный двуручный меч и кинулся навстречу Спизму. Когда первосвященник пробегал мимо Ретифа, тот чуть повернулся и выставил ногу, зацепив его надменность за усыпанный драгоценными камнями кожаный башмак. Папа с размаху шмякнулся о землю, пробраздил ее орденами и въехал под стол.
16: «О, как я рад вас видеть!» — послышался голос Магнана. «Одну минуточку, ваша надменность, сейчас я подползу к вам поближе».
11: Папа взревел и поднялся на ноги вместе со столом. Тарелки, бокалы, остатки пищи посыпались на Магнана, едва успевшего закрыть голову руками. Папа вновь взревел, отшвырнул стол, отпихнул Петляката, который, пританцовывая на месте, пытался стереть бумажной салфеткой грязь с папских орденов.
15: «Предательство!» — завопил первосвященник. «Вероломные убийцы! Агенты Брисбоги! Нарушители законов! Еретики!»
11: «Ну-ну, ваша надменность, не надо так волноваться!»
15: «Волноваться! Ты вздумал со мной шутки шутить?
12: Папа поднял меч и замахал им над головой. Стражники мгновенно окружили дипломатов со всех сторон.
17: «Настоящим я отлучаю всех вас от церкви!» — взвыл папа. «Лишаю вас воды, пищи и своего покровительства! Кроме того, вы будете публично казнены, стража, арестовать их!»
12: Дулы пистолетов угрожающе нацелились на дипломатов, окруживших посла. Магнан всхлипнул. Двойной подбородок Петляката заколыхался.
17: «Не упустите вот этого!»
12: Айдушка Шизик ткнул в сторону Ретифа пальцем.
17: «Я сбодгнулся о его ногу!»
12: Стражник приставил пистолет к спине Ретифа.
10: «Ах, ваша надменность! Вы забыли, что Ретиф получил отпущение грехов на неделю вперед!» — жизнерадостно заявил Петлякат. «Ретиф, голубчик, сбегайте быстренько в мой кабинет и пошлите шифровку. 203 или 302 или, одним словом, ПОМОША, мягкий знак!»
17: «Он такой же негодяй, как все вы, и будет наказан вместе с вами!» — выкрикнул папа, глядя, как стражники выводят с террасы оставшихся там сотрудников дипломатической миссии. «Вы всех арестовали!»
10: «Да, ваша надменность», — ответил капитан стражи. «Грум из лук.
17: Сварите их в мазле за заучастие в преступлении. Что же касается остальных?»
10: «Ваша надменность», — сказал Петлякат. «Я, конечно, не прочь умереть, если это доставит удовольствие вашей надменности, но тогда мы не сможем ни сделать вам подарков, ни предоставить субсидий. Верно?»
17: «Дёрт побери!»
12: Айдушка Шизик опустил меч, чуть не перерубив ногу Магнану.
17: «Совсем забыл о подаргах!»
12: Лицо его приняло задумчивое выражение.
17: «Послушай, что скажешь, если я дам тебе возможность выбирать в камере чек на мое имя, прежде чем тебя казнят?»
10: «Боюсь, что невозможно. Мне потребуется посольская печать, чековый автомат, шифровальные книги, скрепки, пресс-папье».
17: «Ладно, придется сделать исключение. Я оставлю тебе жизнь, пока не обладят чек».
10: «Простите, ваша надменность, но я не могу допустить, чтобы из-за меня вы нарушили древние традиции. Раз уж мы все отлучены от церкви, начнем потихонечку голодать».
17: «Прегради болтать! Не смей меня дробить! Кто кого отлучает? Ты меня или я тебя?»
10: «Ну, конечно, вы, ваше...»
17: «Правильно. А я беру свое отлучение обратно».
12: Папа свирепо посмотрел по сторонам.
17: «Теперь поговорим о подарке. Можешь доставить 2 миллиона прямо сейчас. Совершенно случайно я приехал сюда на бронированном автомобиле».
10: 2 миллиона? Но речь шла только об одном.
17: Сегодня надо платить вдвойне».
10: «Вы говорили, вдвойне платят по средам, а сегодня вторник».
17: «По папскому повелению сегодня среда».
10: «Но вы не можете, то есть, как это возможно?»
17: «Реформа календаря. Давно собирался ее провести».
10: «Ну, тогда...»
17: «Прекрасно. Настоящим даю тебе отсрочку. Остальных это не касается, увидите преступников».
10: «Ах, ваша надменность», — произнес Петлякат куда с большей благодарностью, чем раньше. «Я, конечно, благодарен вам за помилование, но, боюсь, мне не справиться с составлением необходимых документов без помощи моих сотрудников».
12: Айдушка Шизик уставился на посла, сверкая влажными красными глазами.
17: «Хорошо. Забирай. Я даю отсрочку всем, кроме вот этого».
12: Папа ткнул пальцем в Ретифа.
17: «С ним я сам разберусь».
12: Стражники придвинулись к Ретифу и направили на него дуло пистолетов.
10: «Может быть, его надменность проявит снисходительность», — сказал Магнан, стряхивая с руки остатки паштета из печенки. «И на первый раз простит нашего коллегу, если он пообещает, что никогда больше этого не сделает».
17: «Чего не сделает?» — подозрительно спросил папа.
10: «Не подставит вам ножку. Вы ведь помните, как упали?»
17: «Он подставил мне ножку?»
12: Айдушка Шизик поперхнулся. Лицо его посинело.
17: «Специально!»
10: «О, наверное, произошла какая-то ошибка», — промямлил Петлякат.
12: «У вас, ваша надменность, необычайно развито чувство юмора. Я уверен, вы сами над собой посмеетесь, когда поймете, как смешно выглядели», — заявил Магнан.
17: «Ретиф, неужели вы?»
10: «Я хочу сказать, вы, конечно, не...» — заикаясь, пробормотал Петлякат.
12: «Как бы не так!» — возмущенно воскликнул Магнан. «Я лежал под столом и прекрасно все видел».
17: «Обыскать его!» – взревел папа.
12: Стражники кинулись к Ретифу, вывернули карманы его саронга, подобрали упавший на землю в четверо сложенный листок.
17: «Ага!» –
12: скричал папа, развернул записку, пробежал ее глазами.
17: «Конспирация!» – завопил он. «У меня под боком!» «Заговать его в кандалы!»
12: «Протестую!» – Петлякат вытянулся во весь рост.
18: Нельзя заковывать дипломатов в кандалы каждый раз, когда они допускают в своей работе некоторые оплошности. Разрешите, я сам с ним разберусь, ваша надменность. Обещаю, что виновный получит строгий выговор с занесением в личное дело.
19: «Боги должны блудить дождь, им причитает за поправу», — громовым голосом сказал папа. «Завтра великий праздник Зреды».
18: «Завтра четверг», — поправил папа Магнан.
20: «Завтра Зреда. Сегодня Зреда. Настоящим повелеваю, что всю неделю будет Зреда, черт ее побери. И, как я уже объявил, этот Терри станет участником церемонии. Такова папская воля. И хватит со мной спорить».
18: «О, так он станет участником церемонии!» Петлякат облегченно вздохнул. «Это другое дело. Думаю, денек-другой мы спокойно можем без него обойтись». Посол усмехнулся тонкой дипломатической усмешкой. Корпус всегда поддерживал религиозные учения, в какой бы форме они ни выражались.
19: «Истинные боги — это хуксгие боги, клянусь богами!» — на весь зал заорал папа. «Если я еще раз услышу из твоих уст ересь, я предам тебя анафеме!» «Приказываю увести этого Терри в храм и подготовить его к ритуалам Зреды. Остальных задержать под арестом Бога ради, пока боги не объявят свою волю».
18: «Господин посол», — сказал Магнан дрожащим голосом и дернул Петляката за рукав ночной рубашки. «Неужели вы допустите, чтобы Ретифа...»
19: «Его надменность хочет спасти лицо», — конфиденциальным тоном сообщил посол и подмигнул Ретифу.
18: «Не беспокойтесь, мой мальчик. Можно считать, вам повезло. Увидите отправление хуксских религиозных обрядов, так сказать, изнутри, и наберетесь опыта».
19: «Но,
18: неуверенно произнес Магнан, если его сварят в масле, зачем ему опыт?»
19: «Немедленно замолчите, Магнан. Я не потерплю слюнтяев в нашей организации».
18: «Спасибо, что подумали обо мне, мистер Магнан», — сказал Ретиф. «У меня все еще есть мой амулет на счастье».
19: «Голдовство!» — рявкнул папа. «Так я и думал».
18: Он слегка повернул голову, уставился на Петляката одним глазом.
19: «Увидимся на церемонии», — он перевел взгляд на Ретифа. «Зам пойдешь или окажешь сопротивление?»
18: «Ввиду количества пистолетов на меня наставленных», — ответил Ретиф, — «я, пожалуй, не стану оказывать сопротивление».

Станция 2000. Модель для сборки. Второй час. Продолжение рассказа Кейта Лаумера «Бронзовый бог».

0: В маленькой камере было темно и сыро. Руки у Ретифа затекли от наручников. Он сидел на деревянной скамье перед небольшим столом, на котором стояла бутылка дурно пахнущего вина. Из-за стены доносились легкие ритмичные постукивания. Ретиф сидел в камере уже больше 12 часов, и по его подсчетам религиозный обряд, в котором он должен был принять непосредственное участие, мог состояться с минуты на минуту. Постукивания участились, стали слышнее. Раздался неприятный царапающий звук, словно кто-то провел ногтем по стеклу. Затем наступила тишина.
1: «Ретиф, ты здесь?»
0: – спросил из темноты тоненький голос. «Привет, Франспорт. Заходи в гости. Я рад, что тебе удалось удрать от жандармов».
1: «А ты ж недотеп. А в общем-то, Ретиф, у меня плохие новости».
0: «Выкладывай, что случилось, Франспорт. Я весь внимание».
1: «Сегодня праздник. И старый Шизик решил одним махом покончить со всеми своими неприятностями. Хуги уже много месяцев строит выкуриватель. Стаскивают к нему все подряд, начиная от тряпья и кончая старыми автомобильными шинами. Когда праздник будет в самом разгаре, священники собираются поджечь этот хлам и включить помпы. По системе труб дым пойдет в наше жилище. Понимаешь, что это значит? На несколько миль вокруг спизмом негде будет укрыться. Ребятам придется покинуть с веками обжитые дома и спасаться на поверхности, где их будут поджидать папские стражники. Спизмом придет конец».
0: «Душераздирающая история, Франспорт. Я бы с удовольствием тебе посочувствовал, если бы в данный момент не находился в безвыходном положении».
1: «Да, конечно, ритуальная церемония. Тебя собираются...»
0: Франспорт умолк и прислушался. За дверью послышалось звяканье металла о металл.
1: «Боже, великий Ретиф, за тобой пришли, а я так и не успел сказать тебе самого главного. Слишком много времени ушло на прокладку тоннеля, а затем я с дуру начал болтать не о том...»
0: В замочной скважине скрипнул ключ.
1: «Послушай, ты пил вино из этой бутылки?»
0: «Нет».
1: «Замечательно. В него подмешан сильный наркотик. Когда я уйду, вылей вино и сделай вид, что ничего не соображаешь. Веди себя послушно, выполняй все их распоряжения. Если только они заподозрят тебя в обмане, всем Терри на Хуге перережут горло. Крепко запомни, ни в коем случае не поднимай головы, не вытягивай рук и сомкни ноги, когда...»
0: Ключ в замке повернулся с громким щелчком.
1: «Убегаю. Счастливо оставаться».
0: В углу зашуршало. Наступила тишина. Ретиф схватил со стола бутылку, опрокинул ее над дырой, где только что исчез Франспорт. Тяжелая дверь распахнулась настежь, и в камеру неторопливо вошли священник в черной рясе и три стражника с копьями наперевес. Ретиф стоял с пустой бутылкой в руке, загораживая собой дыру.
2: «Как ты себя чувствуешь, Дерри?»
0: Священник оглядел Ретифа с головы до ног, подошел к нему вплотную, поднял век и удовлетворенно хмыкнул. Забрав из безжизненной руки пленника пустую бутылку, он поставил ее на стол и громко сказал:
2: «Дёбленьки! Ты уверен?» –
0: придирчиво спросил один из стражников.
2: «От этих иностранцев можно ждать чего угодно». «Конечно, уверен. Гиперразъюмные реакции зуброзатылочных гагловых дам типичны. Глазический случай. Убедите его».
0: Подталкиваемый наконечниками копий, Ретиф прошел по освещенному факелами коридору, поднялся по спиральной лестнице и неожиданно очутился на залитой солнечным светом площадке. В шуме голосов, доносившихся со всех сторон, отчетливо слышался один единственный голос.
2: «Уверяю тебя, позол быдлозад, наше основное божество и груги-ноги не только прекрасный архитектурный памятник, постоянно напоминающий пастве о втором пришествии, но и оракул, регулярно вещающий по средам в час пополудни. Конечно, мы не всегда понимаем, о чем он говорит, но все слушают его с почтительным восхищением».
0: Глаза Ретифа привыкли к яркому свету. Он увидел огромный трон из черного дерева с резными. Подошел к трону и елейно поклонился.
3: «Ваша надменность, тот, кто избран, находится здесь».
0: Он махнул рукой в сторону Ретифа.
2: «Он...»
0: Айдушка Шизик вопросительно поднял бровь.
3: «Глазический случай гиберзатылочных фигвамбалибов», сообщил один из стражников.
2: «Сварите этого болтуна в масле», — нахмурившись, сказал папа. «Он слишком много знает».
1: «У вас усталый вид, Ретиф», — заметил Петлякат. «Надеюсь, вы хорошо спали. Вас удобно устроили».
0: Ретиф смотрел на левое ухо посла отсутствующим взглядом.
1: Ретиф, господин посол задал вам вопрос, резко сказал Магнан.
3: Наверное, он погрузился в медитацию, торопливо произнес Айдушка Шизик. Начнем церемонию.
1: А вдруг он болен, не унимался Магнан. Может, ему лучше присесть?
3: Воскликнул папа, вытягивая вперед руку. Нам еще предстоит отпраздновать начало церемонии.
1: Да, конечно. Петлякат уселся на маленькую скамеечку рядом с троном. Отсюда открывается великолепный вид, ваша надменность.
0: Почувствовав, что стражник подтолкнул его в спину, Ретив повернулся и увидел прямо перед собой улыбающегося во весь рот хукского идола. Гигантская рука с растопыренными пальцами, огромное бронзовое лицо со стилизованными хукскими чертами находились всего в 50 футах от площадки, расположенной на вершине холма, где стоял Ретив. Казалось, идол обладал злой волей. Впечатление это создавал огонь, мерцавший в глубоких глазных впадинах. Тонкие струйки дыма текли из круглых ноздрей, каждая диаметром в дюйм, по покрытым копотью щекам и растворялись в прозрачном воздухе. Рот от уха до уха, казалось, раскалывал лицо пополам. Зубы, похожие на лопаты, далеко отстояли один от другого, а в промежутках была видна полированная металлическая глотка, тускло освещенная горящим внизу огнем. Два монаха подошли к Ретифу и принялись украшать его саронг ритуальными лентами. Третий монах стоял сзади и что-то гнусавил на хукском языке. Вдалеке барабаны медленно били дробь. Толпа, заполнившая склоны холма и равнину внизу, шумела.

0: что усердно лил в желоб масло, размазывая его по стенкам руками. «Скажите, а в чем заключается ритуал?» – спросил Петлякат, вспомнив о своих дипломатических обязанностях. «Подождешь, увидишь», – коротко ответил Айдушка Шизик. «Господин посол!» – Магнан откашлялся. «Взгляните, он в наручниках!» «Значит, таков обычай», – резко сказал Петлякат. «И это канава?» – продолжал Магнан. «Она начинается рядом с ретифом и обрывается прямо у пасти этого жуткого руконога». «Мистер Магнан, вы прекрасный экскурсовод, но я тоже не слепой!» «Между прочим», – Петлякат понизил голос, – «вы случайно не захватили с собой фляжку?»
1: «Что?»
0: «Нет, господин посол, могу предложить вам антигриппозный аэрозоль, если хотите, и все-таки это канава. Жарко, не правда ли, ваша надменность?» Петлякат повернулся к папе. «Нечем дышать».
2: «Тебе не нравится наша погода?» – угрожающе спросил папа.
0: «Нет-нет, очень нравится. Я с детства обожаю жару». «Ваша надменность», – обратился к первосвященнику Магнан. «Вы не могли бы сказать, что будет с ретифом?»
2: «Его ждет большая честь».
0: «Все мы гордимся, что одному из нас выпало счастье познать хукскую философию, приняв непосредственное участие в отправлении религиозного обряда», – назидательным тоном заявил Петлякат и свистящим шепотом добавил: «Сядьте на место, Магнат, и прекратите болтать!» Папа вновь заговорил по-хукски. Монахи схватили ретифа, сняли с него наручники, ловко уложили в жёлоб лицом вниз. Барабанная дробь усилилась. Ретифа подтолкнули, и он почувствовал, что начал скользить вниз. «Господин посол!» – взвизгнул Магнан. «Мне кажется, они хотят скормить его этому чудовищу!» «Какая чушь!» – презрительно сказал Петлякат. «Наверняка все, что происходит, символично. И должен вам заметить, мистер Магнан, ваше поведение недостойно опытного дипломата». «Стойте!» – голос Магнана сорвался. Ретив, скользивший все быстрее и быстрее, услышал топот ног и тяжелый всплеск. Костлявые пальцы обхватили его за голени. Повернув голову, он увидел белое и перекошенное от страха лицо Магнана. Жёлоб закончился, и два человека, описав в воздухе короткую изящную дугу, упали в челюсти бронзового бога. «Не вытягивай рук и сомкни ноги», — сказал Франспурт. Ретив пролетел между огромными зубами, задохнулся на секунду горячим воздухом, затем неожиданно со всего размаху ударился о сетку из тоненьких упругих нитей, которая сначала подалась, а затем отшвырнула его назад. Он упал на сетку еще раз, схватился за веревочную лестницу, висевшую справа от него, и только сейчас почувствовал тяжесть тела Магнана, вцепившегося ему в ноги мертвой хваткой. «Яблочко!» – взвизгнул чей-то тоненький голос над его ухом. «А теперь сматываемся отсюда, пока хуги не разобрались, что к чему». Ретив поставил ногу на ступеньку веревочной лестницы, наклонился, поднял Магнана за шиворот, поставил рядом с собой. Жара была удушающей, хоть они и находились в самом начале глотки бронзового бога. Заикаясь, пробормотал Магнан, пытаясь ухватиться за веревку.
3: «Скорее, Ретив!» – нетерпеливо сказал Франспурт. «Из ноздрей ведет потайной ход».
0: Ретив помог Магнану вскарабкаться по лестнице. Они вошли в тоннель, проложенный в металле, и, следуя за спизмом, начали спускаться по широковатым ступенькам. Снизу до них доносились недоуменные голоса хукских стражников.
3: «Полный порядок», — сказал Франспурт. «Передохните немного, а потом я познакомлю вас с ребятами».

0: Они зашли в пещеру с самодельным каменным полом, освещенную лампами, в которых тускло горели ароматичные масла. Сотни глаз, расположенных на концах тонких трубочек, уставились на пришельцев. Красным спизмом из клана Франспорта не сиделось на месте. Они перемещались, подобно крабам, на средиземноморском побережье. В углах пещеры стояли бледно-голубые спизмы на длинных ногах. В нишах и на полках сидели крохотные зеленые спизмы, а рядом с ними оранжевые с белыми пятнами. Темно-вишневые спизмы свисали с потолка, как сталактиты, махая в воздухе тремя ногами. Магнан изо всех сил вцепился Ретифу в руку.
1: «Господи, помилуй, Ретиф!» – задыхаясь, пробормотал он. «Может, мы умерли, и моя тетушка Минерва оказалась права?»
0: «Знакомься, Ретиф!» – весело воскликнул Франспорт, спрыгивая на каменный пьедестал в центре пещеры. «Это наши ребята. Мы с ними не один путь.